0: Конечно. По-летнему, да. Сегодня еще, кстати, воспользуюсь моментом. Прекрасный день. Почему? Ага. Потому что сегодня день рождения у самого лучшего мужчины на свете, потрясающего, которого я люблю от, не знаю, бесконечности, бесконечности, моего папы.
1: Поздравляю тебя. Поздравляю. Дай бог папе крепкого здоровья, счастья, чтобы все было хорошо, потому что воспитал очень хорошую дочку. Вот, я тебя поздравляю. Дорогие друзья, подключайтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. Вы увидите и красивую Нину Ват. И самое главное, что вы сможете лицезреть и гостей нашей программы, потому что очень часто картинка интересная, необычная. И вот прямо сейчас я могу вам похвастаться, что на территории Большого Московского цирка произошел заезд большого количества животных. У нас скоро открывается Всемирный фестиваль циркового искусства. 30 мая первое представление, а 4-го, 5-го основные конкурсные дни июня и 7-го церемония гала-шоу. И основными поставщиками животных на территорию Большого Московского цирка являются очень известные в цирковых кругах братья-близнецы Дмитрий и Александр Дудкины, которые являются ведущими артистами продюсерского центра «Королевский цирк» Гии Эрадзе и сами являются дрессировщиками экзотических животных. В их большой группе громадное количество разнообразных обезьян, зебры, ламы. И вот если прямо сейчас вы включите видеотрансляцию на телеграм-канале «Радио Спутник» или официальной группе ВК, мы с вами увидим Александра Дудкина. Алло, Дима?
2: Дмитрий.
1: Дима, да. Дима, прости, пожалуйста, потому что вы с братом невероятно похожи, а накануне я разговаривал с твоим братом. Дима, скажи, пожалуйста, на фоне тебя твои зверушки, кто это?
2: Это наши ламы, их у нас 8, и мы ждем еще прибавления, у нас 2 ламы беременные, у нас есть 2 маленькие ламы, вон они как раз. Малышки. Ага. Но они уже работают. Уже молодцы, трудяшки.
1: Понятно. Прямо сейчас ты находишься в Большом Московском цирке. Это летний вольер. Животные уже гуляют с утра, да?
2: Да, прекрасный вольер. Правда, животным здесь очень нравится, это точно.
0: Доброе утро. Подскажите, а вот эти ламы, они прям в цирке выступают у вас?
2: Да, доброе. Они у нас выступают в цирке.
0: Они делают... Трюки какие-то? Какие? Расскажите. Да. Я просто ни разу не видела лам в цирке.
2: Да, они прыгают у нас через барьеры, потом становятся на монт на барьер и бегут вместе. Знаете, это еще картинка красивая получается тем, что их очень много, и такой, знаете, табун лам выбегает. И все, и убегают через большой барьер, перепрыгивают.
1: Ну, Дима, скажи, пожалуйста, а вот ламы, которые в последнее время, у людей еще часто путаются с альпаками, да, очень часто в мультиках употребляют именно вот альпак. Насколько сильно они отличаются? Как отличить ламу от альпака? Какие плюсы и какие минусы? Кто из них, назовем так, поумнее, что ли?
2: Конечно, эти ламы поумнее. Альпак, у нас были альпаки, да? Они меньше, намного меньше, такие пушистые. Они прыгают, видите, у нас же они перепрыгивают через барьеры,
1: ага.
2: А те они не очень хорошо прыгают.
1: Альпаки, да? Хорошо, тогда самый популярный вопрос. Угу. Люди сейчас ходят по нашей конюшне, я сам проходил мимо сколько раз, значит, стоят ваши красивые ламы, есть у меня постоянно мысль, что в меня сейчас кто-нибудь доплюнет. Они так еще гордо всегда смотрят на тебя. Вопрос, все ли ламы плюются и почему они? И в кого, главное, они плюются, по какой причине?
2: Да, ламы плюются очень сильно, они плюются все. И разные бывают причины. Бывают такие причины, что просто им не понравился человек. Вот у нас там есть один ассистент, да, правда, у меня один ассистент, не нравится он им, он ни в кого не плюет. Как он заходит, все подбегают, начинают в него плевать.
1: То есть не обязательно, что он их обижал, да?
2: Не обижал он их, но он просто чувствует, не нравится, вот им не нравится. А тогда бывает, по конюшне там ведут лошадей, и там человек, кого они не знают, человека... обычно кого они знают, они не будут плевать. Угу. А кого не знают, они могут как бы запросто плюнуть.
0: А на выступлениях было такое, что вот у вас идет выступление в цирке, и лампа подходит и плюет в зрителя?
2: Ну, там они не достанут до зрителя, но бывало такое, что они когда становятся на ОМОН, и там у меня моя жена, как раз девочка, моя жена, Эля, она встает, морковку дает им, и бывало такое, что в нее, да, могут плюнуть.
0: Попадало? У меня еще будет вопрос. А, не знаю, смотрели вы, нет, но, наверное, самый популярный мультфильм, да, где вот ламы стали таким хитом, это «Император Куско». Угу. Есть у вас животное, которого зовут Куско?
2: Нету.
0: Надо.
2: Нету, но это хорошо, что напомнили. У нас сейчас как раз две ламы родятся. Обязательно, если будет мальчик, назову Куско.
1: Да, кстати, очень хочется подчеркнуть, Дмитрий сказал, что две ламы беременные, а раз животные, ну, так сказать, ведут активную сексуальную жизнь, значит, им комфортно. Дима, кто еще в вашей большой экзотической группе? Каких животных вы еще привезли и можно будет увидеть на манеже Большого Московского цирка?
2: Смотрите, мы привезли 6 зебр, причем у нас одна зебра маленькая, еще года нету, но уже работает. Uh-huh. Вот это для нас первый опыт такой, когда вот с маленькой зеброй мы начали работать. Потом у нас 12 обезьян, причем они работают без поводков все. Uh-huh. У нас 4 дикобраза, 8 лам, 2 лемура. Все.
1: Дима, вот после вашего аттракциона, это даже не номер, это аттракцион, большое такое экзотическое зрелище, большое количество животных, наверняка у зрителей возникает желание кого-то к себе домой притащить. Ну, я имею в виду, вот пришли, а давай заведем себе зебру, ламу, обезьяну. Вот из ваших животных, кого, вот вы категорически говорите, друзья, пожалуйста, не делайте этого, не надо этого животного себе заводить, у вас будут проблемы. А кого, может быть, наоборот, вы скажете, да, вот если у вас загородный дом, берите, здорово будет.
2: Знаете, категорически не советовал бы заводить, честно говоря, обезьянку. Разнесет просто дом. Ну, если заводить, то только она должна жить в вольере. Вот обезьянку, да. А так, как бы, лама хорошо, лама классно. Ну, единственное, что, может быть, будет плевать иногда. Ну, это не страшно.
0: Смотри, как они гордо стоят и смотрят. А друзья, почему они вас не плюют?
1: Да, невероятно красивая картинка. Да. Дима, ну а вот, да, Нина спрашивает, а вас плюют время от времени? Может вот так вот без причины взять и агрессию проявить?
2: Нет, вот я же говорю, если они знают человека, они не будут плевать. Меня никто не плюет.
0: Ну, это радует, что никто вас не плюет. Еще вопрос у меня будет небольшой. Смотрите, вот они у вас находятся, я понимаю, в зоопарке рядом, а может,
1: это не
0: обычно...
1: зоопарк, это Большой Московский цирк.
0: Ой, в цирке, да, извините. А может человек прийти и посмотреть или нет?
1: Ну, это я сейчас как директор, да, отвечу. Дим, можно я отвечу? Это территория Большого Московского цирка. Люди, которые идут, вот Дмитрий панораму показывает, идут в Большой Московский цирк, сверху могут понаблюдать животных. И здесь мы выпускаем и лошадей, и верблюды гуляли. Вот ламы сегодня гуляют. Чуть попозже, может быть, Дима со своим братом зебры вытащит. Поэтому у людей есть возможность понаблюдать за этими животными. Вот так вот.
0: Да. Здорово. Да. Мне это нравится.
1: Дмитрий, спасибо тебе громадное. Очень, очень приятно. Я желаю тебе начала хорошего рабочего дня. У тебя сегодня, как у профессионального дрессировщика, много забот. Ну, а самое главное, это хорошей подготовки к международному цирковому фестивалю «Идол». Я почему-то себе картинку представил, что две ламы поссорились. И стоят, просто плюют друг друга. Вот так, представляешь, вот так, пу-пу-пу-пу, вот когда это закончится?
0: Когда, ну...
1: Кто победит?
0: Победит, у кого железы работают лучше, мне кажется.
1: А у кого запас...
0: жидкости больше,
1: да. Дорогие друзья, мы продолжаем. Значит, я вчера побывал на Барановиче. Это такой город, 50 тысяч населения, 1,5 часа езды от Минска. Считается, что это Брестская область, значит, город, в котором есть большой сафари-парк. Большой, в прямом смысле этого слова, 300 гектар. Освоено уже 200. И я спросил у директора, это молодая девушка, а каких животных вы хотите? У них сейчас большое количество там овечек, обезьян, енотов, капибары, коровы. Ну, вот такая вот хорошая. Ну да, коровы это крупные животные, но все равно достаточно коллекция, состоящая из мелких животных. Я говорю, о ком мечтаете? И она мне вчера сказала, мы хотим привезти бегемотов. И первое, и первое, о каких бегемотах я вспомнил, это знаменитые на сегодняшний момент бегемоты, которых мы с тобой не однажды вспоминали в нашем эфире, бегемоты
0: Пабло Эскобара,
1: которые в Мексике, значит, размножились в большом количестве, составляют теперь проблему для экосистемы, и мексиканские власти решили их уничтожить, как мы с тобой говорили. И я вот говорю, пожалуйста, давайте, наверное, будет здорово, если вы несколько бегемотов спасете. Хотя где Беларусь и где Мексика? Представляешь, какое путешествие придется сделать бегемотам, если вдруг власти Мексики согласятся депортировать бегемотов? Вообще, депортировать бегемотов, такое выражение, ты когда-нибудь слышала?
0: Нет, не слышала. А, но вопрос-то в другом. Их там действительно много. То есть завезли около 4 штук, насколько я помню, да, Эскобар?
1: Ну, сейчас... купил их, да.
0: Да, а сейчас их около 500, потому что у них нету прямых противников, кто бы мог их ограничить как-то в этом. А касательно Беларуси, ну, я не знаю, зачем им там бегемоты нужны. Ну, как бы,
1: нет,
0: окей.
1: Ну, это сафари-парк. Нет, ну, подожди, стоп. Когда люди делают хорошее дело, и у них есть земля для того, чтобы содержать животных, бегемот — это всегда пункт притяжения.
0: Ну, возможно. Пабло Эскобар, видите, тоже хотел себе пункт притяжения, а в итоге что получилось? Катастрофа.
1: Ты боишься, что в Беларуси повторится история, да?
0: Ну, слушай, там почва-то плодородная, а кто с ним будет воевать?
1: Сейчас узнаем, дорогие друзья, с какими подводными камнями можно в этом случае столкнуться. У нас на связи зоолог Ос Аратюнян. Ты готов?
3: Да.
1: Ос, ну вот скажи, пожалуйста, вот знаменитые бегемоты Пабло Эскобара, да, они уже знаменитые, про них говорит весь мир. Вот слово «спасение», как можно перенести это на животных? Ну вот дикие бегемоты, которые плавают там в озере, в реке, ходят довольные, размножаются прекрасно. И вот тут вот одни люди приняли решение, что их надо убить, а это власти Мексики, а другие люди, ну вот, например, там директора каких-нибудь сафари-парков и белорусских в том числе, вдруг захотят проявить инициативу спасти. Как животному-то объяснить, что его спасают, что его из озера теперь достают и куда-то перевозят за несколько тысяч километров?
3: Ох, и тяжелая же эта работа, да, как там это у Чуковского.
1: Да.
3: Да никак ему не объяснить, их просто это дротиками со снотворным настреляют и увезут. Если их, конечно, кто-то будет увозить.
1: А почему такой скептиз? То есть ты мало веришь в то, что их будут гуманным способом пытаться спасти?
3: Ну, я так смотрю, что их там больше что-то 200, да? Там
0: около 500.
3: Около... Тем более, да. Вот, ну, куда их? Куда? Куда их столько? Потому что, вот, ну, например, наш московский зоопарк не может себе позволить бегемота содержать, потому что площадь не позволяет. А он входит в ассоциацию зоопарков. То есть довольно-таки строгие критерии к места, ну, к площади для бегемотов, там, носорогов. Она должна быть определенная, там, я точно не помню. И не так много мест в мире, где эти площади есть. То есть 500 бегемотов распихать просто так некуда.
1: И это говорит о том, что, скорее всего, все-таки участь у них невеселая, да?
3: Ну, да, все-таки опасное довольно-таки для экологии животное, поэтому что-то с ними надо делать. Колумбийцы сами знают, наверное, насколько эти бегемоты для них опасны или безопасны.
0: Ос, у меня вопрос, а почему с 80-х годов, правильно, они там размножаются, насколько я знаю. А почему не стерилизовали? Ну, то есть, это сложно, конечно, усыпить животное такое, да, по размеру, но это же возможно.
3: Возможно, просто, ну, во-первых, изначально они были частной собственностью этого самого Эскобара.
0: Но потом-то его не стало.
3: Ну, а потом было уже не до бегемотов. Там у них проблем-то, видимо, побольше и более серьезных в этой Колумбии. Я думаю, что просто это как бы забили на это все. И можно было, конечно, и стерилизовать при желании, наверное.
0: Просто сейчас это уже катастрофа, действительно, то, что там происходит с этими бегемотами.
1: Угу. А вообще, вот бегемоты, насколько интересные животные в плане, ну, профессиональных знаний? Вот если бы сейчас взяли и согласовали, не знаю, передачу 100 бегемотов России. Все, вот мы прям заморочились бы, туда несколько илов бы отправили. Они нам нужны или нет? Вот что бы зоологи, зоозащитники бы сказали? Бегемоты в нашей стране нужны, и где бы мы их содержали в таком бы количестве? Ну, например, я сейчас фантазирую.
3: Ну, в каких-то теплых поясах там можно, наверное, в качестве там заповедника какого-то заказника сделать. Ну, в принципе, бегемот интересное, конечно, животное, но это очень серьезный этот, как это, терраморфирующий такой зверь, да, то есть слоны и бегемоты, они очень сильно меняют ландшафт вокруг себя.
0: Да.
3: То есть, я так понимаю, что, собственно, в Колумбии они с этими столкнулись, ну, потому что уже начали. Ну, он огромная 4-тонная скотина, которая вокруг себя все обжирает. Она, когда даже вот, условно говоря, заходит, выходит в речку, да, там осыпается берег, меняется русло частично, да, там, ну, сначала немножко, потом сильно. Они очень много едят и очень много вытаптывают, очень много утаптывают, то есть они меняют вокруг себя ландшафт. Поэтому, ну, место под бегемотов, ну, это, я говорю, такая сложная задача. То есть это какая-то большая полноводная река должна быть, это должна быть территория, которую не жалко, условно говоря, чтобы они там ее растоптали.
0: Вот у меня вопрос, а вы, господи, как называется в Крыму сафари-парк, о котором
1: мы рядом? Тайган.
0: Вот, а там есть бегемоты у нас?
3: По-моему, нет.
1: Нет, нет, там точно нет бегемотов, и, может быть, владелец бы Олег Зубков и согласился бы на пару бегемотов. Но, Ос, вот ты не ответил, все-таки представляют для научного, так сказать, сообщества бегемоты хоть какой-то интерес? Их продолжают изучать, это первое. Второе, в промышленных масштабах бегемот каким-то образом используется или нет? Ну, есть же большое количество животных, которых используют, да, ну, вот китобои. Все равно это продолжается, китов убивают, их жир куда-то используют, там усы, кожу или еще что-то. Ну, есть, давай скрывать это не будем. И малые народы за ними охотятся, и в принципе это большой бизнес. Вот бегемоты хоть как-то используются, ведь в Африке их тоже немало.
3: Ну, особо они не используются, скажем так, потому что бегемот, ну, что там, у него жира-то немного на самом деле, как это ни странно, когда мы смотрим на бегемота, кажется, что он толстый, на самом деле это все мышцы. Вот, это очень опасное животное, поэтому что там, они на него особо и не охотятся. Ну, мясо можно, наверное, использовать в пищу, но у нас, скажем так, если мы говорим о том, что привести его к нам для какой-то экономической цели, ну, и адаптировать здесь, то это нецелесообразно, потому что там любая корова или свинья даст больше прибыли с потребления корма, чем бегемот дикий. Вот. Поэтому, ну, чисто как такой какой-то научный эксперимент, там поселить этих самых бегемотов где-то, и чтобы они потом тоже так сбежали, как эскобаровские, и начали у нас там уничтожать. Но я не думаю, что это слишком нужно. Но...
0: А бегемоты поддаются дрессуре?
3: Ну, в принципе, любое животное поддается дрессуре. Просто бегемот очень опасное животное. Это большое, такое довольно-таки строптивое, опасное животное.
0: Ну, то есть в цирк его нельзя?
1: Почему нельзя?
0: Можно?
3: Да, ну, можно. Ну, они выступают в цирках даже, насколько я знаю.
0: А
3: да.
0: Почему нет у вас цирки?
1: Нет, он сказал, прежде всего, ты прослушала, он сказал, они поддаются дрессуре почти как все остальные животные. Угу. Ну, вот профессионал говорит. А, только что в упомянутом продюсерском центре Королевского цирка Гейерадзе, вот братья Дудкины, которые были утром в нашем эфире, есть бегемоты. И, кстати, один из них снимался в уже нашумевшем фильме «Красавица», который только что прошел в кинотеатрах.
0: Да. Да, ты рассказывал.
1: Да, поэтому бегемоты хорошо поддаются дрессуре. Единственное, что, как опять же подчеркнул профессионал, это опасные животные. Это животные, которые нападают, это животные, которые обладают и большой скоростью, и серьезными возможностями собственной челюсти. Там и клыки громадные, и силы очень много. Вот, если заканчивать тему бегемотов, то есть, ну, к сожалению, надо подчеркнуть, что все-таки эти бегемоты обречены, да, то есть появившись в таком громадном количестве, они сами себя приговорили.
3: Да, кто же его знает, может, они сейчас под давлением общественного мнения поменяют свои какие-то решения, может, действительно их стерилизуют, кастрируют и дадут им дожить. Может, кто-то их заберет, но в целом, да, там что-то нужно делать с этой экологической катастрофой, потому что это уникальный случай, благодаря этой падле Эскобару, значит, мы имеем вид, инвазивный вид весом по 4 тонны каждый особь, то есть это уникальный случай в истории человечества там и Земли, можно сказать.
1: У нас еще
3: это
1: буквально...
3: Это вот экологический интервент, который огромный.
1: Буквально минутка. Вот меня всегда тоже, как профессионала, вот какой вопрос волнует. Эскобар купил, по-моему, в районе 4 бегемотов. Теперь их стало несколько сотен. Это говорит о том, что они все близкородственные связи. Вот через какое поколение они, ну, либо восстанавливаются, либо, ну, точно можно сказать, что все эти бегемоты некачественные, слабые со здоровьем.
3: Нет, нельзя сказать, что они некачественные. Ну, их там было больше, чем 4, по-моему. Uh-huh. Ну, они за 30 лет не успели бы 250 нарожать, там, чисто технически. Uh-huh. Вот. А близкородственное скрещивание, оно же не всегда является, ну, отрицательным. А близкородственное скрещивание просто повышает частотность каких-то признаков. То есть, если у нас у одного, там, ну, не знаю, брата с сестрой мы скрещиваем, у них есть у обоих белый ген, да, там рецессивный, то потомство, у них вероятность того, что потомство будет белое, оно гораздо выше, да, и закрепится. Или если у них есть какой-то генетический сбой. Это появляется через много поколений, то есть имбридинг для них сейчас это не такая большая проблема, я бы не сказал, что это прям серьезная какая-то история.
1: Понял.
3: Вот, для них, да, гораздо опаснее люди с ружьями.
1: Спасибо громадное. Зоолог, популяризатор науки Осар Тюнян у нас был. Мы сделаем небольшую паузу и дальше продолжим.
4: Живая природа. С Эдгардом Запашным.

знать за 90 секунд. Огромную роль в развитии нашей цивилизации сыграли лошади. Лишь технический прогресс отодвинул их на второй план. Они были главными помощниками в сельском хозяйстве, путешествиях, военных походах. Но как проходило одомашнивание лошадей? Весомый вклад в изучение этого вопроса недавно внесли российские ученые. Им удалось выяснить, что распространение домашних лошадей началось около 4200 лет назад. Оно существенно ускорилось благодаря целенаправленной селекции. Радиоуглеродный анализ ДНК сотен древних и современных особей с последующим статистическим анализом привел к отчетливым выводам. В середине третьего тысячелетия до нашей эры началось массовое использование лошадей человеком и сознательное вмешательство в процесс их размножения. Появилось коневодство. Заводчики целенаправленно спаривали лошадей в более раннем возрасте. Это было нужно для того, чтобы кобылы давали потомство быстрее и больше по количеству раз. Исследования также подтвердили гипотезу, что коневодство шло нога в ногу с распространением индоевропейцев, положивших начало современным народам Европы и Азии. Связанные с лошадьми понятия и термины лежат в основе всех индоевропейских языков.

Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио.

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. Эдгард Запашный и Нина Ватт в студии. Подключайтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. Официальный телеграм-канал «Радио Спутник», наша группа ВКонтакте. У нас сегодня на связи дистанционно по Зуму большое количество интересных гостей, известных гостей. Сейчас я вам назову фамилию, которую все знают в нашей стране. Все буквально. Но хотелось бы начать вот с чего. Значит, я поражаюсь тому, в каком мы мире сейчас живем. Я постоянно вижу какую-то статистику. Роналдо за всю свою жизнь мяч коснулся 75% там, правой ногой и 20% левой. 5 из них головой. То есть которые прям заморачиваются вот на чем-то таком, о чем ты даже и не подозреваешь. Вот ученые университета Линкольна провели большое, как они говорят, исследование и утверждают, что, внимание, друзья, поцелуи человека вызывают у кошек стресс в 80% случаев. Кошки не понимают этот жест. В их мире прикосновение губами означает агрессию или доминирование. Признак недовольства, дергающийся хвост, прижатые уши или внезапное вылизывание после поцелуя происходит у кошек. То есть в нашей с вами жизни. Домашние животные, если ты их любишь, все время подвергаются поцелуям. Правильно?
2: Да. Вот
1: ты все время целуешь ее, обнимаешь. Вот у Нины собачка, с которой она проводит много времени и отбивается от ворон, как в прошлой нашей программе мы это вспоминали. Но кошек я точно знаю, что целуют большинство домохозяек, домохозяев, да, и вот сейчас на связи у нас человек, в профессионализме которого никто не может сомневаться. Два человека в нашей стране разбираются в кошках лучше всего. Знаменитый Юрий Куклачев, народный артист России, и его не менее знаменитый сын, заслуженный артист России, Дмитрий Куклачев.
3: Эдгар, здравствуйте, Нина, наши уважаемые радиослушатели.
1: Дмитрий, мы с Димой дружим, на «ты». Дим, скажи, пожалуйста, насколько это правдивое убеждение, потому что ученые это все-таки говорят, что 80% кошек не любят, оказывается, что их целуют. Вот и из личного опыта.
3: Из личного опыта я, честно признаться, я целую своих кошек. Так повелось. Давайте расширим этот вопрос, Давайте подумаем и попробуем обсудить причины, почему кошки не любят поцелуи, и также причины, почему кошки любят поцелуи. Угу. Потому что все-таки ученые из университета Линкольна, я не знаю, как они проверяли, но есть на самом деле, да, действительно несколько фактов. Допустим, вот у кошек, при их общении нет аналога поцелуя. То есть кошки живут в мире запахов и вот таких тактильных сигналов. Соответственно, у них вот этого природного аналога человеческого поцелуя у них не существует. То есть они другими способами выражают свою привязанность, понимаете? Uh-huh. Опять же, восприятие угрозы. Ведь многие кошки, не очень любят, когда к их морде приближается крупный объект, то есть как лицо человека, допустим. Опять же, это может быть страх. Мы говорим о тех причинах, которые, допустим, провоцируют неприятие кошачьего поцелуя. Допустим, страх, да, или стресс. То есть внезапное приближение к лицу, к мордочке кошки лица, там, может у нее вызвать какой-то негативный опыт, либо какой-то негативный опыт, который у нее был, допустим, в прошлом. То есть, опять же, неприязнь к чужим запахам. То есть ведь обоняние у кошек в разы чувствительнее, чем у нас с вами. И, соответственно, резкие такие ароматы девушек, косметики, духов у них также могут вызывать дискомфорт. Опять же, нарушение личных границ. Давайте дальше пойдем. Так как кошки у нас независимые животные, и такие навязчивые ласки, там поцелуи могут восприниматься как такое вторжение в их личное пространство. Потом, допустим, можно это назвать неясность жеста. То есть Поцелуй для кошки — это такой непонятный жест, который ассоциируется, ну, может, и не ассоциируется с лаской или, допустим, привязанностью. Там причмокивание, когда мы целуем, ну, тоже может вызывать какие-то такие отторжения. Но, опять же, зависит от характера и доверия, да, ведь многие кошки могут игнорировать или просто терпеть там поцелуи, а другие мурлыкать и тереться в ответ. Поэтому давай теперь разберем, почему многие кошки любят поцелуи.
1: Да.
3: Вот. Ну, прежде всего, доверие к хозяину. То есть кошка, допустим, привыкла к человеку. Она ему доверяет. Она может воспринимать его поцелуи, ну, как такую часть близкого контакта между друг другом. Опять же, забота, да. Кошки, ведь они способны считывать такое эмоциональное состояние хозяина. То есть если человек проявляет к ней нежность, любовь через поцелуй, то кошка это может воспринять как заботу или проявлять ласку в ответ. Опять же, многие кошки любят регулярный контакт. Если человек часто целует кошку, то со временем она может привыкнуть к этому жесту и уже начать его воспринимать, ну, как часть такого определенного ритуала между друг другом, то есть ритуал общения. То есть здесь на самом деле очень много факторов, как и за, так и против. То есть, ну, многие ветврачи, там, ветеринары говорят, что там, когда вы целуете кошку, там у нее на шорстке достаточно много разных бактерий, которые могут к вам прилипнуть и, соответственно, вызывать определенные неудобства. То есть здесь тоже достаточно много факторов, которые являются за и против. То есть однозначно сказать, что там 80% не любят, а 20% любят, да я не могу такое сказать. У меня 200 кошек, из которых 80% любят, чтобы их обнимали, целовали, гладили, а 20%, да, такие немножко интроверты. Но это часть, может быть, породы, часть характера. Поэтому здесь однозначно ответить на этот вопрос, как это так вот рубанули ученые, я не могу.
2: На самом деле, мне кажется, что эти ученые порой очень странно проводят свои эксперименты, потому что, ну, как кошки могут не любить, чтобы их целовали? Во-первых, у кошек нет губ. Да, они не знают, что это такое. Когда человек проявляет свою любовь, она думает, что он так проявляет. Во-вторых, мне кажется, что они, наверное, руководствуются тем, что кошки не любят, когда их целуют в носик. Вот я люблю кошечек в носик целовать. Ну, он классный у них. А вот это им не нравится, скорее всего, потому что нос у них очень чувствительный.
1: Я не знаю сейчас, Дмитрий, как вы прокомментируете губы и нос?
3: Да, губ нет, нос есть. Действительно, нос — это у них главный такой элемент их вообще взаимоотношения с миром. Нос и уши. Ну, это первое, потому что они чувствуют запах и слышат локаторами, ну, в сотни раз лучше, чем мы с вами. Поэтому, ну, можно целовать кошку в другие места, там голова, я не знаю, там лапки, там что угодно. То есть проявлять свою такую тактильность можно как угодно. Здесь все зависит от предпочтения животного. То есть, и опять же, от определенного вашего с ним такого доверия. То есть, если вы с кошкой проводите много времени, если вы понимаете, и кошка сама, ну, как бы дает возможность и дает сигнал, что она хочет, чтобы ее, допустим, там поцеловали, да, там мурлыкает вам в ответ, там после поцелуя, там, не знаю, кошка там трется мордочкой о вас, когда вы ее там поцеловали, или там может даже вас лизнуть, там, или как-то томно моргнуть. Я не знаю, то есть это же есть ответные, ну, ответные вот такие взаимодействия между вами и кошкой, которые нужно считывать.

0: нужно считывать.
1: Ну, смотрите, животные между собой, вот мы сейчас говорим, там, они не целуются, да, вот в нашем понимании этого слова. Однако я часто наблюдаю, как мои большие кошки, ну, вот просто вылизывают друг друга, даже не самого себя, просто вот два тигра, и один другого прям сидит, нализывает, это может быть разные части тела.
2: Ну, это из детства, смотри, мамочка же их вылизывала.
1: Вот, да, и нельзя сказать, что там, я не знаю, там у него болит, и он ему помогает. Нет, просто берет ему холку и нализывает, второй кайфует. Я несколько раз пытался разобраться, что именно сейчас он делает. Я не знаю, какую функцию, там блох нету, там запаха какого-то дополнительного, или я не знаю, там он во время еды мясом испачкался. Нет, он просто один другого,
2: проявление любви.
1: Один другого нализывает. Можно ли, Дмитрий, сказать, что это альтернатива поцелуя?
0: Конечно, конечно. Вместо поцелуев, да, кошки могут там поглаживать друг друга, спокойно как-то друг с другом общаться, и с нами в том числе. То есть, да, действительно, это альтернативный способ выражения любви. Это нормально совершенно.
2: А вы целуете своих кошек в цирке?
1: Ты сейчас на кого? Ну, Дмитрий же начал с этого.
2: Ну, Дмитрий целует уже, а вот больших кис...
1: Ну, больших кис, конечно, это большое счастье, если тигр тебе или лев позволяет тебя целовать. Ну, я могу честно сказать, Дмитрий недавно был у меня на репетиции и спросил: Эдгард, у тебя контактный сейчас тигр есть на сегодняшний момент? На сегодняшний момент у меня такого доброго тигра нету. Это тоже определенная аномалия, чтобы тигр или лев разрешил тебе подойти и так вот фамильярность проявить, обнять, поцеловать. Большая часть из них это достаточно строгие животные. Вот как Дмитрий сказал, среди кошек тоже вот 20% строгих кошек, которые не хотят, чтобы с ними контактировали. Хищники крупные в подавляющем большинстве с собой не любят такого. То есть они воспользуются возможностью и сожрут тебя, скорее всего.
2: То есть нельзя подойти в нос?
1: Дмитрий, Дим, скажи, пожалуйста, а вот можно ли по половому признаку разделить кошек? Кто из них более контактный, кто нет? Вот мальчики или девочки, кто любит больше посюсюкаться?
0: Вот здесь я себе тоже задал какое-то время назад этот вопрос, он очень, очень точный. И я всегда думал, что девочки, они более нежные, они более тактильные, более такие общительные. Но по факту, когда я уже начал разбираться, я понял, что нет. То есть 50 на 50. Все зависит только от характера животного. Есть мальчики, которые вот очень нежные. Они прямо любят, чтобы их обнимали, целовали, гладили, с ними общались, проводили время. Но это с человеком. То есть друг с другом они могут быть совершенно в других отношениях. То есть они могут друг с другом там воевать, драться, шипеть, что угодно. А с человеком у них же, во-первых, разный язык, ну, для нас с вами один, для друг друга другой совершенно. Угу. И здесь 50 на 50. Все зависит от характера животного.
2: А можно вам личный вопрос? А у нас как-то на передаче был артист цирка с пуделями. Девушка, к сожалению, забыла, как зовут ее. Угу. И я спросила, то есть у вас животные в цирке на работе очень много, а дома есть? Она говорит, нет, дома нет. А вот у вас есть там свой цирк, у вас очень много кошек, а дома у вас есть кошки?
0: Скажу честно, кошек дома нет.
2: Это правда информация?
0: И не потому, не потому, что я не хочу, чтобы, ну, то есть, чтобы они у меня были. Просто любая кошка, которая появляется у меня в доме, так или иначе, все равно приходит в театр. Потому что я все равно дома прихожу, я за ней наблюдаю, я и так или иначе начинаю с ней репетировать, и в итоге все равно она перетекает туда. Это первый момент. Второй, мое все свободное и несвободное время, там, с 9 утра до 8-9 вечера проходит на работе, как у Эдгарда Вальтеровича, то же самое. Поэтому дома животное, оно просто было бесхозное. Ну, и, опять же, наш график, он достаточно плотный и гастрольный в том числе. Кто будет за ней ухаживать?
1: Ну, вот здесь я полностью солидарен с Димой, потому что ты на работе-то время больше проводишь. Это кажется, что дом, вот ты придешь, и ты там уделишь время своему любимому животному. Да поспать бы успеть бы, вот, потому что опять на работу надо. Поэтому все любимые зверушки находятся на работе, потому что ты с ними там точно будешь много времени проводить. Это 100%. Дмитрий, спасибо.
0: Знаете, у нас, говори. У нас еще очень нетривиальная профессия. То есть, когда люди работают, мы отдыхаем. А отдых у нас заключается в том, что мы все время занимаемся подготовкой новых номеров, трюков и программ. А когда люди отдыхают, ну, в выходные,

0: Мы работаем.
1: Да.
0: То есть, по большому счету, дома нас не бывает.
1: Да. Спасибо громадное. Заслуженный артист России Дмитрий Юрьевич Куклачев был у нас на связи. Мы продолжаем. Животные. Животные иногда могут вдруг сделать то, к чему мы не готовы. И не всегда поведение животных мы можем себе объяснить. Я не однажды видел ролики в интернете, когда человек не может сразу разобраться, а что собственно происходит. И вот видео, которое сейчас активно распространяется, лошадь привела людей к своему жеребенку, который попал в беду.
2: Башкирия.
1: В Башкирии, да. Лошадь стала привлекать внимание людей. Бегала, суетилась, показывала, что вот что-то ее волнует, беспокоит, и надо отдать должное. Люди заметили это и пошли, последовали за этой лошадью, и лошадь привела к застрявшему между деревьев жеребенку. Вопрос. В какой момент лошадь начинает понимать, да вообще животное начинает понимать, что только человек теперь способен спасти? Есть видео, где слоны, дикие слоны вдруг приходят к человеку, на которого вчера в буквальном смысле слова нападали, потому что слоны дикие, защищают свою территорию, и вдруг сегодня ведут крайне себя радикально по-другому. Наоборот, очень добрые, милые, но при всем при этом проявляют беспокойство, начинают показывать, что что-то происходит, человек следует за ним и вдруг приводит на место, где коллега застрял в грязи или упал в яму, и животное просит помощи. По-другому я это назвать не могу.
2: Есть такая поговорка очень старая, старинная, мне бабушка говорила: нужда заставит, и не так запоешь. Угу. Мне кажется, они вот именно в такой ситуации так себя проявляют.
1: Ну, давайте поговорим с профессионалом, узнаем, как часто такое бывает, или это просто большое исключение. Зоолог, кандидат биологических наук Илья Андреевич Удалов у нас на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну вот скажите, пожалуйста, когда вы видите вот такое проявление... чувств, несвойственных для животных, что они обратились к совершенно другому виду за помощью. Вас это удивляет? Это редкость или это нормальное поведение?
3: Угу. Да, спасибо большое за вопрос. Тема вообще очень интересная. И на самом деле, вот если на это смотреть, как бы не будучи биологом, это действительно может показаться чем-то удивительным. Но на самом деле подобные случаи, они на самом деле широко известны у млекопитающих, причем у социальных млекопитающих, то есть которые живут группами, да, у которых есть семьи. И особенно вот такие случаи, они случаются у тех животных, которые взаимодействуют с человеком. И речь здесь идет не столько о том, что они нас понимают, то есть буквально... пытаются с нами взаимодействовать на нашем языке, да, а скорее о том, что животные, которые связаны с людьми, в том числе лошади, ведь люди с ними общаются, они более как бы чувствительны, да, более чутко чувствуют человека, скорее на уровне каком-то эмоциональном. И здесь речь не только о лошадях, но и собаках, например, а также дельфинах. Но что здесь важно понимать? Тут не нужно как бы уходить в антропоцентризм и думать, что лошадь подумала: о, человек, надо его привлечь. Да? Сейчас я обращусь к представителю другого вида за помощью. Да? Животные скорее демонстрируют такое вот тревожное поведение, привлекают внимание, да? Могут направлять человеку к источнику проблемы, да. Ну и надо сказать, что вообще вот эти вот призывные сигналы, да, они являются довольно древним механизмом, то есть они существовали еще до появления человека. Да, скажем, детеныш какого-нибудь тюленя, он вполне может звать на помощь, и совершенно не обязательно человека. Да, если придет человек, которого спасет, хорошо, но это может быть и другой тюлень. Да, то есть здесь надо наверное, понимать, что не стоит прямо проводить какое-то равенство, да, между человеком и животным в данном случае, что лошадь так же примерно как мы думает, рассуждает, да, что надо кому-то обратиться вот к человеку за помощью, но в то же время и не нужно считать, что животные это такие ведомые инстинктом машины, да, и удивляться, что у них есть вот такие механизмы, призывные сигналы о помощи, да, или, например, птица может отгонять хищника от гнезда, вот, то есть на самом деле все гораздо сложнее.
2: Кстати, я вот хотела рассказать историю. Несколько лет назад я летала домой к родителям, мы с мамой поехали к бабуле, и прошел дождь, то есть он шел мелко, и на дороге, на трассе увидели птицу, большая птица, остановились, и она просто пошла на нас. Как оказалось, это была краснокнижная птица, хищная, она дала ее себя взять, то есть мы ехали, значит, накинула свою ветровку на нее. Она сцепилась коготочками мне в палец, и она сидела в курятнике в отдельной клетке, ее кормили мясом, ну, то есть у нее была пробита голова, видимо, с кем-то подралась, и я так понимаю, что это был птенец, потому что, ну, еще там как-то каким-то признаком мне папа еще подсказал, что птенец был. И все, выкормили, и потом отпустили. Ну, то есть он шел к нам, чтобы мы спасли, не улетал, просто на трассе стоял и ждал, что либо его задавят, либо его спасут. Это про птиц, кстати, хищных.
1: Илья Александрович, Илья Андреевич, простите, пожалуйста. Вот есть видео в интернете тоже очень много, когда животные вдруг приводят своих друзей. Вот кто-то спасет олененка, из леса притащил домой, покормил, через 2 дня открывает порог, а у него там целая семья стоит. И то ли есть пришли, то ли спасибо пришли говорить. Вот как вы на такие видео реагируете?
3: Ну, я конкретно такое видео не видел, но опять-таки у млекопитающих, у них довольно сложное поведение, они вполне могут, ну, как бы сообщить своим коллегам, да, что там вот добрые люди еду дают, вот.
2: Насчет помощи, смотрите, вот вы правильно сказали сейчас, да, чтобы там люди дают еду. Это, не знаю, видели вы, нет, когда девушка поймала шакала, который бьел оленя, и написала в группе, что бедная хаски, я ее спасла, нужно привести. Да. И вот в этих ситуациях, то есть счастливый шакал там ел свою добычу, его женщина решила спасти. В каких случаях не надо давать помощь животным? А то у нас есть сердобольные люди, когда готовы помогать, когда этого не надо. Подскажите, пожалуйста.
3: Ну, когда хищник ест свою добычу, ну, тут, знаете, даже трудно сказать, если человек не умеет отличать шакала от хаски, да, ну, по идее, если дикий зверь ест добычу, конечно, его спасать не нужно, да. Ну, и, в принципе, да, мне кажется, нужно по минимуму вообще вмешиваться в жизнь животных, да, кроме очевидных каких-то случаев, да, когда... Кобыла, которая, в принципе, привыкла к человеку, да, которая с человеком общается и явно как-то выражает какое-то беспокойство, тут все понятно, да, застрял детеныш. Детеныша действительно надо вытащить. Но, на мой взгляд, во всех сомнительных случаях лучше не вмешиваться. Если их нельзя интерпретировать однозначно, вот, то лучше все-таки не вмешиваться, потому что может быть только хуже. Например, животное окажется в какой-то непривычной для себя среде обитания, как этот шакал, да, окажется там где-нибудь в вольере, где ему будет плохо, где ему будет грустно, и будет только хуже. Да? То есть, если вы не уверены, что животное реально просит помощи, то, на мой взгляд, лучше идти дальше.
1: Ну, а есть еще случаи, когда животные учатся манипулировать. Не однажды тоже получали доказательства, когда собака специально подволакивает ногу или 2 ноги, несчастная сидит, ее покормят, она встала и убежала. То есть животные способны еще таким образом и обманывать, если коротко. Это правда?
3: Да, да, вполне. Животные вполне могут манипулировать, да, особенно умные животные, да, вот, скажем, те же вороны, да, вот недавно книжка замечательная вышла у Юлии Дунаевой про ворон, там описано, что могут делать вороны, они, ну, такое ощущение, что ничуть не глупее, чем те же собаки, да, во многих отношениях, Ну и потом собака, здесь опять-таки нужно вот на что обратить внимание по поводу собак, что собака это животное, которое, ну, десятками, чуть ли не десятками тысяч лет, да, я точно не помню сейчас, когда собаки
1: Илья
3: стали
1: Александрович,
3: эти,
1: мы
3: да.
1: продолжим. Давайте это сделаем на следующей недельке. Надо заканчивать, к сожалению, у нас время для новостей. Простите, пожалуйста, что перебил вас. Наша программа подошла к концу. Дорогие друзья, мы будем продолжать.
4: Живая природа с Эдгардом Запашным.

Узнать за 90 секунд. Люди не видели 99% дна океанов нашей планеты. К таким выводам пришла группа американских ученых. Она изучила более 40 тысяч погружений, проводившихся в последние 70 лет, и сопоставила данные. Знания человечества исследователи сочли минимальными. Средняя глубина океана превышает 3,5 километра. Там действует огромное давление. И это, наряду с айсбергами и мощными течениями, крайне затрудняет глубоководные экспедиции. Нужны сверхпрочные, напичканные современным оборудованием аппараты. Но и их возможности ограничены. Площадь океанов превышает 360 миллионов квадратных километров. Что же происходит в их глубинах? До сих пор не открыты и научно не описаны 2/3 из почти миллиона видов, обитающих в мировом океане. С микроорганизмами еще сложнее. Они не подлежат подсчету. Чтобы составить объективную картину подводной жизни, могут потребоваться сотни лет. И плотное сотрудничество десятков стран. На долю океана приходится до 70% поверхности Земли. Изучать его пытались еще египтяне и греки, но особых успехов не добились. Сегодня этот вопрос актуален как никогда. Уровень моря постоянно растет, и это чревато стихийными бедствиями.

российских гимнастов допустили на международные соревнования. Контекст. Атлеты из нашей страны и Белоруссии на предстоящих состязаниях смогут выступать под национальной символикой. Решение принято Международной федерацией гимнастики. На очереди этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии, Азербайджане и Польше, чемпионат мира по художественной гимнастике в Германии, этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии, мировое первенство в Нидерландах. Не исключено, что российские спортсмены выступят на ближайших чемпионатах Европы по художественной и спортивной гимнастике. Участие в них дает возможность начать отбор на Олимпийские игры 2028 года. Однако Европейский гимнастический союз пока о снятии всех ограничений не объявлял. Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что решение Международной федерации гимнастики стало важным шагом к укреплению единства мирового гимнастического сообщества. Федерация запретила России и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в марте 2022 года. В январе 2024 стало допускать на соревнования их только в нейтральном статусе. На текущий момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Украина ведут переписку через Минск. Дорогу из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки украинских дронов. США и Иран договорились открыть Ормузский пролив. Подробности далее. Москва и Киев ведут переписку по правовым и консульским вопросам через Минск. Об этом сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он также выразил признательность белорусским союзникам и коллегам из других стран за предоставляемые добрые услуги. Обстановка на месте удара по колледжу в Старобельске указывает на то, что целью атаки стал гражданский объект, где находились дети. Об этом рассказал корреспондент ливанского телеканала «Аль-Маедин» Махди Дирани. По словам ливанского журналиста, увиденное в Старобельске напоминает ему последствия ударов по гражданской инфраструктуре в других странах, от Ирана и сектора Газа до Ливана. По его мнению, такие атаки часто оправдываются утверждениями о военном или двойном назначении объектов. Однако на земле их результатом становятся жертвы среди мирных жителей. Дирани также отметил, что подобная практика, по его оценке, свидетельствует о пренебрежении нормами международного гуманитарного права и отсутствии эффективных механизмов ответственности. Напомню, ранее более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки на колледж в Старобельске. Украинские дроны атаковали Ярославскую область. В целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Он добавил, что работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. США и Иран в рамках предварительной сделки договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней. Это утверждает газета «Вашингтон-Пост». Это соглашение в том числе предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. Кроме того, США и Иран предварительно условились продлить прекращение огня на 60 дней для согласования финального варианта урегулирования. Три министра правительства Саудовской Аравии примут участие в работе Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня. Об этом сообщается в документе к форуму Союза торговых палат Королевства. Согласно программе, в день открытия форума запланировано заседание Российско-Саудовского делового совета, а на следующий день ожидается встреча между главой Минэнерго Королевства и вице-премьером Александром Новаком. Саудовская Аравия станет страной почетным гостем форума в этом году. В 2025-м товарооборот между Россией и Саудовской Аравией достиг более 3 миллиардов долларов. При этом 98% составил экспорт товаров из России в королевство. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с президентом США Дональдом Трампом раскритиковал премьер-министра Санаи Такаити за милитаризацию Японии. По информации газеты Financial Times, председатель КНР в решительном эмоциональном ключе осудил наращивание военных усилий Японии. Американские чиновники оказались удивлены, поскольку эта тема не фигурировала на повестке встречи. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, «Разворот на восток» в эфире «Радио Спутник». С вами в студии работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня 199-й эфир нашей программы и 4-й год с момента ее запуска. За это время более 350 часов в эфире мы с вами вместе пробыли. Сотни экспертов и гостей были с нами. Некоторые из них стали нашими постоянными гостями. Как и Яшар Ниязбаев, который с нами уже на связи, главный редактор интернет-издания МК Турция, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Начинали, я помню, наш первый эфир 4 года назад также с Турцией, а точнее с турецко-греческой темы. Сегодня она по-прежнему актуальна. В Турции готовится законопроект о морских границах страны на основе геополитической доктрины «Голубая Родина». Турецкие СМИ сообщают, что в соответствии с проектом закона страна может предъявить права и попытаться установить контроль над 152 островками и скалами в Эгейском море, а также объявить своей исключительной экономической зоной всю восточную часть шельфа Эгейского моря и северо-восточную часть шельфа Средиземного моря. В Греции данные планы называют попыткой оккупировать греческие территории в Эгейском море, что будет означать казус белли. Яшар, приветствую. Спасибо, что нашел время.
3: Приветствую, Урал, и спасибо за приглашение. И самое главное, поздравляю. 4 года. Хорошая такая дата. Скоро, значит, юбилей, 5 лет.
2: Спасибо, да, надеюсь, через год не случится никаких обстоятельств непреодолимой силы, и действительно, 5-летие тоже отметим в прямом эфире. По поводу Турции говорим много, говорим часто, так или иначе, эта страна всегда находится в фокусе нашего внимания, является одним из наших основных торговых партнеров, страна, с которой имеются глубокая история отношений, отношения, которые так или иначе преобразились за последние годы. Но есть и какие-то постоянные вопросы у Турецкой Республики. На этой неделе горячей темой снова встал вопрос размежевания в Эгейском море, турецко-греческое разделение в этой части региона. Афины сильно нервничают. В Анкаре говорят о том, что спустя 44 года после принятия закона о сухопутных границах, теперь будет принят закон о морских границах. Скажи, пожалуйста, почему это делается именно сейчас? Действительно ли есть планы о установлении контроля над 152 островами, островками и скалами в Эгейском море? Ну и готовы ли в Турции к войне? Потому что я так понимаю, что греческая сторона говорит совершенно серьезно, когда упоминает о том, что будет защищать свой суверенитет в Эгейском море.
3: Здесь очень важные моменты, да, имеется в виду, да, когда Турция говорит о вот этих своих границах, а она это называет доктриной «Голубая Родина», согласно которой Турция имеет суверенные права на большое такое морское пространство, там около 500 тысяч квадратных километров. В Черном море, если, допустим, никаких там претензий ни у кого нет, там все стабильно, то в Эгейском и Средиземных морях есть вопросы, да, есть вопросы, есть споры. Почему именно сейчас? Да, и вопрос интересный. Я хотел вспомнить, что еще в 2020 году, получается 6 лет назад, был очень серьезный накал, когда Турция начинала проводить где-то учения военно-морские, где-то она направляла свои сейсмические геологоразведочные корабли, чтобы проверять, есть ли там какие-то недра. И эти территории, они тоже назывались спорными. Но когда ты, конечно, безусловно, замечал у меня на канале, я прям подробно описываю, да, в чем вся соль проблемы, да, и мне кажется, это нужно объяснить, чтобы понять вообще спор. Дело в том, что Турция, она не подписывала договор, который был подписан еще, по-моему, в 95-м году, который определял границы шельфа. Там как раз-таки было от 6 до 12 миль должны были проводиться вот эти территориальные воды. Но Турция с этим как раз-таки не согласна, а Греция подписала. И если Греция, получается, увеличивает свои границы от любого острова на вот эти территории, да, то есть на 6 до 6 миль даже много иногда, но если 12 миль, то Турции не остается вообще практически вод в Эгейском море. Но это не самое страшное, самое, можно сказать, такое ироничное, что есть такой остров, который называется в Турции Мейс, и он находится вблизи такого района средиземноморского, города Каш. И вот этот остров маленький, там его называют вообще в целом крошечный, он там всего 500 человек проживает. Сам он 10 квадратных километров. И ну, по крайней мере, вот насколько мы слышим, что у Греции позиция, что любой ее остров в Эгейском море или Средиземном море, он должен иметь продолжительность исключительной экономической зоны плюс как шельфа, то есть от континентальной. И получается, что у Турции в таком случае, она понимает, что если она будет как бы замалчивать эту тему, да, и у самой не будет какой-то институциональной позиции, как сейчас она пытается как раз-таки законопроектом создать, то в будущем она просто не сможет апеллировать вообще, и она не сможет и себя настраивать, и аргументировать, и своих граждан тоже, вот, да, они же сейчас не только законопроект, да, вводят, они же еще сейчас меняют название, это самое, мне кажется, интересное, любопытно, когда они поменяли Эгейское море в книгах исторических и географических на островное море, море островов они теперь его будут называть, чтобы не было какой-то отсылки к чему-либо греческому, то есть она отбирает этот бренд, то есть вот это все в совокупности делается, и вот тут продолжу по поводу этого острова Кастелло-Ризо, и по-турецки я сказал, его называют Мейс. И вот, его нахождение в этой близи к Турции, и еще учтем, что там чуть дальше, если не ошибаюсь, там не более 200 километров, и даже меньше, находится как раз-таки Кипр. И если смотреть на то, что Кипр, потом вот это остров, а потом дальше идут уже острова Родос, а потом еще другие, там Крит огромный остров, то они, получается, полностью перекрывают выход Турции в Средиземное море. И они говорят, что у тебя, Турция, Греция говорит, нету никакой экономической зоны, потому что у меня есть там острова, потому что они продолжаются, это мои естественные границы, поэтому ты можешь проходить, плавать, ты можешь, да, где-то даже рыбу ловить, но недра мои. И Турция как бы с этим согласиться не может. И вот, ну, мне кажется, вот, нужно вот на это обращать внимание, когда мы вообще думаем, а что происходит, да, почему вот вообще Турция как бы, она накаляет это все-таки в целях внутриполитической какой-то проблемы, что тоже вполне может быть, почему бы нет, да, иногда это помогает там консолидировать общество и так далее. Но здесь не только, я так думаю, это не только такая тема такая краткосрочная, она все-таки долгая, потому что если учитывать, что в Турции взгляды очень сильно разнятся от того, кто говорит и когда говорит, да, например, вот если это инициатива правящей партии, то получается большая часть, не большая часть, а половина страны, да, потому что в Турции как бы практически 50 на 50 разделены, это мы подтверждают последние выборы в 23-м году, ну и вообще в целом там парламентские выборы тоже. И мы понимаем, что мы видим, что они все время, одни говорят одно, а другие говорят нет, это не так. То есть мы, но в этом вопросе даже люди, которые разделяют не вот такие проправительственные взгляды, да, то есть даже не эрдогановская партия или сторонники оппозиции, они в этом вопросе тоже вполне солидарны. И это такая тема, где, можно сказать, даже очень такие крайне кемалистские такие адмиралы все время поддерживали эту идею, и как раз таки они все время, они даже вообще выступают за то, чтобы побыстрее принять этот закон, и они очень даже поддерживают эту идею. То есть в этом можно сказать, что есть определенное чувство несправедливости у турок, потому что здесь же, ну, более такая глубокая историческая тема, да, как эти острова, чьими они были, потом как они оказались, потому что были в Лозаннском мирном договоре, они договорились, когда подписывали мирный договор, что острова не будут милитаризированы. Потом, после того, как после Второй мировой войны, когда определенные острова, принадлежащие Италии, перешли опять же к Греции, там тоже было подписано это в 47-м году, соглашение о том, что они, и эти новые острова, там 12 островов, если не ошибаюсь, было тоже добавлено, они тоже не будут милитаризированы. Но в последнее время Турция жалуется, говорит, что греки вполне себе милитаризируют. И, например, вот тогда в 20-м году была фотография, где такой, ну, вроде вполне себе такой гражданский пароход, а оттуда выходит такой греческий спецназ на острове, точно не помню, какой из них, но один из тех, который находится там непосредственно вблизи к Турции, там максимум 20 километров, может быть, и может еще меньше даже. И вообще это все как бы такая двусторонняя провокация, а Турция говорит, вы не должны милитаризировать, а Греция говорит, ну, времена поменялись, Турция стала сильной, у нее морские силы, военно-морские силы стали намного мощнее, и мы видим, что все турецкое побережье, оно очень даже как бы само по себе уже очень милитаризировано, и мы этого боимся. Поэтому мы не можем не милитаризировать свои острова, которые по договоренности должны были быть такими без оружия, без военных, без фортификаций и так далее. И вот это, в общем, спор, который вот сейчас продолжается, и он, как бы, знаете, такой на какой паузе и на определенном давлении, можно сказать, НАТО или США, как, да, такой лидера в этой, в этом военном блоке, они притормаживают вот эти, когда накал. Но сейчас вот прошло 6 лет, и опять мы видим, что накал вновь возникает.
2: Яшар, я вот давно за этой темой слежу, и тут действительно есть вопросы, которые так или иначе не позволяют говорить, что кто-то однозначно прав в этой истории. О чем я говорю? Как ты и упомянул про морскую конвенцию, да, 1982 года. Там действительно речь идет о 12 морских милях в качестве территориальных вод. Турция не подписала и не ратифицировала, естественно, этот договор. Далее есть Лозаннский договор, о котором ты тоже упомянул, и это договор, который в 23-м году был подписан, по сути дела, он действительно оформил современные границы Турецкой Республики, там потом в 38-м году Хатай был присоединен после референдума, ну и, если не ошибаюсь, значит, Парижский договор 47-го года, о котором тоже ты сказал, про Додеканесские острова, южные Спарады, это, значит, Родос, Карпатос, Кос, Патмос, Лерос, Калимнос, другие, которые Италия передала. Так о чем я говорю? Есть большое количество примеров в международной морской практике, когда небольшие острова, которые находятся напротив побережья крупных государств, но при этом сами эти острова являются суверенной территорией иностранных государств, они имеют свою некую ограниченную экономическую зону, но не претендуют на континентальный шельф. Это, кстати, касается не только островов, но и таких анклавных прибрежных территорий, допустим, Сеута и Мелилья на побережье Марокко, которые находятся под суверенитетом Испании, или же Гибралтар, который на той стороне находится под суверенитетом Великобритании. То есть самом, почему я эти два примера привожу, это Средиземное море, то есть тот же водный бассейн, по сути дела, и такие примеры есть. То есть, с одной стороны, у нас есть глобальные договоренности, где большая часть государств признает 12 миль как экономическую зону, извините, как территориальные воды. А с другой стороны, у нас есть договоренности, где малые острова не претендуют на особую экономическую зону. Тут получается, что и те, и другие требуют некий максимум. Да. Я хотел бы вот что спросить. Насколько вообще вот эта греческая, турецкая тема, военная тема, она всегда была в Европе популярно. Ну, еще век назад, после большой греко-турецкой войны, где Греция проиграла, Турция победила, потом через 50 лет снова разгорелся конфликт, но теперь уже на Кипре, и снова Турция победила. Греческая сторона потерпела поражение, греки-киприоты, которые поддерживались Афинами. Я вот читал такую, значит, правую турецкую прессу на днях, которая говорит, ну вот опять 50 лет прошло, опять, видимо, Греция требует очередного поражения. Ну, вот это вот риторика. Неужели есть расчет в Анкаре, что на международном уровне она будет каким-то образом воспринята? И неужели в Афинах считают, что какие-то там, возможно, французы или британцы им помогут? Ну, два раза уже не помогли.
3: Знаешь, вот здесь, мне кажется, наверное, один из важных факторов, как мне вот сейчас, вот, когда ты рассуждал, как раз показал, что здесь и роль Израиля все-таки тоже
2: какая-то. Так.
3: В каком смысле? Потому что до недавнего времени, когда вот тоже отношения накалились в 2020 году, потом начали исправляться, и было создан некий такой, если не ошибаюсь, консорциум по созданию трубопровода Истмет, да? И там не включили Турцию. И в обход Турции пытались создать вот этот проект, но потом посчитали и подумали, что нет, все-таки это невыгодно, да, и США из него вышла. Как кто-то объявил, или они просто объявили, что это как бы не экономически нецелесообразно. И тогда мы начали видеть следующее, что отношения Турции и Израиля начали улучшаться. Потом тоже смягчаться как-то с Грецией и Турцией. И все уже поняли, что да, все, вот эти все-таки месторождения у берегов Израиля, они будут все-таки идти через Турцию. Потому что Турция тоже делает очень такие, Эрдоган делает такие громкие заявления, что ни один проект без Турции здесь не заработает. Он не может работать. Потому что Турция еще как бы, она апеллирует к тому, что пол острова Кипрского, оно все-таки турецкое, да, ну, тут там турки-киприоты, она считает...
2: Под контролем, да.
3: Да, а сама, ну, как бы Кипр турецкий, он не признан. Но все же Турция говорит, вот вы должны учитывать это, и вы не сможете, как бы, потому что вот то, что вы разделили между собой вот эти все, да, там, на парцели какие-то, они на самом деле не действительно, потому что это вы часть, занимаетесь турецкой частью. Вообще, это не сработает. Вот. И сейчас, мне кажется, вот этот накал, когда из-за громких заявлений, высказываний, государства тоже пытаются друг друга как-то вот уколоть, показать. И там, например, были встречи, да, там Кипра, Греции, Израиля, обсуждались какие-то военные, какие-то там, не знаю, поддержка друг друга и так далее. И, так далее. И вот, и Турция со своей стороны начинает тоже делать какие-то шаги. Я не уверен, что, учитывая то, что все-таки Греция и Турция в НАТО, им дадут довести вообще какую-либо ситуацию до горячего столкновения. Потому что это будет, ну, фиаско очень большое для самого вот этого военного блока. Плюс всегда найдется кто-то, кто, ну, сможет, наверное, что-то предложить, как-то остановить или повлиять на того или иного лидера. Или на Турцию, или на Грецию. Ну, или как-то посадить их за стол переговоров. Но при этом здесь нужно учитывать, что у каждой страны есть тоже внутренняя, да, часть ее электората, которые требуют, там, не знаю, каких-то серьезных шагов. У них, как и в Турции, есть определенный негатив к грекам, так и у греков есть к туркам. Но самое интересное, что если посмотреть сейчас на в целом жизнь обычных граждан, то мы можем увидеть, что греки даже без виз пускают свои острова. То есть в этом проблемы нет. И это даже недавнее, если не ошибаюсь, с прошлого года, эта практика началась, то есть вот как бы между людьми вот этого конфликта сейчас, особенно те, которые хотят там путешествовать, туристы и так далее, между ними как-то и вот между ведомствами более-менее как-то спокойно. Может быть, это говорит о том, что все это риторика, но мне кажется, это в любом случае такой накал, как вот ружье на сцене у Чехова, да, то есть оно обязательно вот на какой-то момент может прорваться, потому что вот это, потому что в нашем сегодняшнем мире, который очень сильно удивляет, продолжает удивлять с каждым днем, даже вот то, что происходит в Турции сейчас, связанное там с республиканской народной
2: партией. Да-да-да, мы об этом еще поговорим, об этом поговорим.
3: Да, ну вот, мы об этом поговорим, но вот это тоже очень многих там в Турции, которые наблюдают за всем происходящим, они тоже удивляют, как такое возможно, раньше вот, даже подумать не было, а сегодня мы видим и действия Трампа, его слова, его определенные там вот какие-то шаги, они, ну, вот поэтому, конечно, все можно ожидать. Если в какой-то момент вот этот мировой статус-кво еще хуже там, пошатнется, и вообще в мире начнутся какие-то действия, которые заставят подумать определенных, там, определенных сильных государств, что это или сейчас, или никогда, тогда, да, наверное, мы, возможно, можем увидеть какой-то серьезный конфликт. А в целом, мне кажется, все-таки как-то очень трудно себе представить, потому что, ну, слишком, опять же, нецелесообразно, и опять же экономически, и последние годы все лучше показывают, даже вот эти ситуации с Ираном и Израилем и США тоже показывают, что да, вы можете что-то развязать, но потом вы не можете выйти из этого с непотерянным лицом каким-то.
2: Да, действительно, и вопрос, конечно, морской, вопрос в Восточном Средиземноморье, он стоит остро и еще очень много раз привлечет наше внимание. Если кто-то думает, что нас это не касается, нет, нас это касается. Через Эгейское море прилегают наши стратегические коммуникации. Из Черного моря мы в любом случае не можем обойти этот водный бассейн для того, чтобы попасть в Средиземное море, далее на восток, в Африку, в Мировой океан. Поэтому здесь как бы наши интересы тоже присутствуют. Тема, на самом деле, горячая и очень глубокая. Еще не раз к ней вернемся. Яшар, у нас 4 минуты есть. На днях турецкий апелляционный суд принял решение, вот то, о чем мы уже несколько раз вспоминали сегодня, принял решение восстановить в должности бывшего председателя главной оппозиционной народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу и заявил о том, что на 18-м съезде партии Özgür Özel был незаконно избран. Özgür Özel один из самых популярных сейчас оппозиционных политиков Турции. Он является соратником двух других политиков, очень популярных. популярных, Экрем Имамоглу, который бывший мэр Стамбула, сейчас отбывает тюремный срок, и нынешний мэр Анкары Мансур Яваш. В общем, такая тройка оппозиционная, большая, которая имеет большую популярность среди турецких избирателей. Мы помним, что Кылычдароглу во время последних президентских выборов, которые он тоже проиграл, он даже говорил о неком вмешательстве России якобы в эти выборы на стороне Эрдогана. Скажи, пожалуйста, что это все значит и к чему это все ведет в турецкую внутреннюю политику? 3 минуты у нас.
3: Мы видим, что это какое-то такое зачищение, конечно, все-таки. Это как бы это не называлось, и официально все-таки видно, что здесь разрушение основной силы оппозиционной, которая противодействует, можно сказать, так, на политическом поле Эрдогану. Да, во-первых, главный кандидат в тюрьме, Экрем Имамоглу. Но все это, знаете, все-таки Турция, она страна, которая пытается вести бизнес с Западом, быть частью западного мира, при этом вести какую-то свою, да, суверенную, какую-то независимую политику и быть таким актором, да, таким не региональным, а даже больше, как они говорят тоже сами. Но при этом она очень привязана к западному капиталу, к их инвестициям и сотрудничеству, и торговле с ними. И поэтому то, что мы видим сейчас, оно очень сильно, конечно, влияет на это. И даже считается, что вот эти результаты, которые мы наблюдаем после ареста Имамоглу, когда и вот то, что произошло вот в суде, когда отменили съезд, 38-й съезд, после которого 3 года вообще оппозиционные партии, получается, обнулились, это все очень сильно влияет на экономику. И власти не могут это игнорировать, и очень много им приходится из-за этого тратить, особенно монетарные власти, да, а они при этом пытаются удержать бешеную инфляцию, которая там в свое время достигла 85%. Но при этом как бы политика для лидера важнее, да, наверное, удержать вот Эрдогану власть, оно как бы, он, наверное, ставит на какие-то весы, может думать, что так прокатит или нет, но в какой-то момент экономически это все время очень сильно бьет по карману. И уже говорят о том, что опять придется Центральному банку повышать процентную ставку. Они очень много продают своих резервов. И вот, например, была новость, что они практически продали все американские ценные бумаги, чтобы вот как раз удерживать из-за ситуации, связанной с республиканской партией.
2: Да, действительно, на 14 миллиардов долларов, по разным оценкам, за месяц продали только ценных бумаг, и еще на такую же сумму, говорят, продали часть золотого резерва. Но это как бы неофициальные данные, как мне кажется.
3: Да. И вот сейчас момент, а что делать дальше, да, и вот есть, например, я вот ссылаюсь на, у себя на канале тоже писал, да, что ты,
2: Мурат... Яшар, 30 секунд.
3: Да, журналист, который говорит, что, наверное, придется властям как-то выйти из этой ситуации и найти, например, какую-то альтернативную фигуру. Например, мэр там, Анкары Мансур Яваш, и его представить уже как лидера партии, чтобы ни вашим, ни нашим, но это правый тоже лидер, или все-таки партия развалится, что тоже, наверное, скорее всего, маловероятно. В общем, мы видим, да, перед
2: Яшар, спасибо. Да. Спасибо большое. Время наше закончилось. Яшар Ниязбаев, главный редактор интернет-издания МК Турция, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Продолжим разворот новостей. Оставайтесь с нами.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галы. 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: «Разворот на восток».
1: Друзья, приветствую. Продолжаем наш юбилейный эфир. Ровно 4 года тому, как «Разворот на восток» впервые вышел в эфире «Радио Спутник». В студии для вас бессменно работает Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия». Сегодня 199-й эфир нашей программы. И наш гость во втором блоке, наш дорогой друг Кирилл Семенов, эксперт по Ближнему Востоку, арабскому миру, странам исламского мира. Кирилл, спасибо, что пришел. Рад тебя видеть. Ну, у нас тем много, но сегодня, буквально перед эфиром, снова заняли наши мысли разговоры о происходящем вокруг Ирана и американо-иранских переговорах о переговорах.
2: Угу.
1: Вот я специально подчеркиваю, потому что почему-то есть какие-то ожидания о том, что это переговоры о полном решении конфликта, они вот 47 лет не могли решить, но теперь почему-то они должны прямо сейчас все решить. На самом деле это попытка каким-то образом договориться о том, как, о чем, где, когда и сколько будут идти переговоры о прекращении войны. О прекращении конфликта, ну, как бы, да, речи нет, и этим и не пахнет. И даже если кто-то что-то подобное заявит, то, скорее всего, это говорит об обратном. Ну, так вот, американские СМИ сегодня заявили о том, что есть якобы новый меморандум, который подразумевает 60-дневный мораторий.
2: Это сегодня 60 дней.
1: Нет, вот сегодня, значит...
2: Я сказал, срок 60, а не 30, да, потому что да, до этого фигурировало 30 в иранской версии.
1: Это, ну, уже прошло дважды, по-моему, по 30 с того момента. Ну, так вот, 60 дней, и, мол, уже есть готовый проект на столе, и в Вашингтоне к нему относятся серьезно, и, возможно, он даже станет финальным, и Мунир, это фельдмаршал пакистанский, главнокомандующий пакистанских вооруженных сил, который является одним из двух главных переговорщиков наряду с премьер-министром Пакистана Шарифом, был на днях, буквально вот вчера, в Тегеране, общался с иранской стороной, и, мол, и там тоже смотрят на все это с большим оптимизмом, но при этом неустанно и неизменно в Вашингтоне говорят о том, что Иран совершенно точно не будет далее продолжать свою ядерную программу, и весь обогащенный уран, который находится на территории Исламской Республики, будет вывезен за ее пределы. Так вот, иранские государственные СМИ сегодня тоже пишут об этом меморандуме, но у них совершенно другое представление о проекте соглашения. Там говорится о том, что Вашингтон снимет санкции с иранской нефти на время переговоров, разморозит часть иранских активов, которые заморожены в зарубежных банках на Западе. Кроме того, военные действия прекратятся на всех фронтах, в том числе в Ливане. Вот в Израиле как-то не очень смотрят на подобного рода перспективу. Они, кстати, об этом уже заявили. Но самое главное, что в соглашении отсутствуют какие-либо требования о вывозе из Ирана обогащенного урана и прекращении ядерной программы. Что это такое?
2: Ну, насколько я понимаю, в принципе, ядерный блок исключен из этого меморандума был. И, собственно, Исламская Республика мотивировала свое согласие на этот переговорный процесс, восстановление переговорного процесса в Исламабаде или там в Женеве, где он, неважно, да, будет, что, в общем-то, американцы даже в определенной степени на это, как я понимаю, соглашались, то, что ядерная проблема будет как раз и обсуждаться в этих 30 или 60 суток, да, 60 дней. То есть она, если мы говорим именно вот о меморандуме нынешнем, да, о намерениях, да, о переговорах, меморандум о переговорах, вот как раз переговоры будут о ядерном, по вот этой ядерной теме Ирана, скажем так. А сейчас она, естественно, не включена в переговоры, иначе тогда о чем вести как бы переговоры? Сейчас главные вопросы для Трампа, который очень важен, это разблокировать Ормузский пролив. И для Ирана вот здесь они в определенной степени, что интересно, сходятся. Потому что Трамп хочет, Иран хочет, чтобы американцы блокаду, Иран хочет, чтобы американцы блокаду сняли, а соответственно Трамп, чтобы иранцы. Да? И в этой ситуации, конечно, есть там точки соприкосновения, и иранцы тоже заявляют, что они готовы открыть Ормузский пролив под управлением Ирана. Что это значит, открыть Ормузский пролив под управлением Ирана, как бы не объясняется. То есть либо Иран будет это открытие контролировать как-то, но по поводу оплаты или там еще какого-то там контроля трафиком речь непосредственно не идет в иранском вот этом документе, который они отправили американцам. Речь идет именно вот о открытии под иранским контролем или там под иранским именно управлением, по-моему, там было более правильное слово. Вот что такое, это непонятно. Ну, возможно, это такой символический жест. Что вот да, мы открываем, но как бы мы сохраняем контроль, то есть мы можем его и закрыть. Да, то есть, по большому счету, можно сказать, что, наверное, ничего, в общем-то, не изменится. И трафик, да, там важный момент, что трафик будет восстановлен в полном объеме, да, как в рамках довоенного. То есть Иран не будет удерживать суда, задерживать и мешать их проходу. Точно так же, как Соединенные Штаты должны тоже разблокировать, снять морскую блокаду Ирану. Вот это основная тема меморандума о вот на возобновлении переговоров, а дальше следующий этап это как раз и будут разговаривать там о том, куда вывозить, не вывозить обогащенный уран, какие там инспекции будут Фардо, Натанза, да, и из Фахани в другие объекты, что там будет МАГАТЭ делать, какая будет верификация и так далее. Это все будет обсуждаться вот в эти 30 или 60 дней, просто вот сказал 60 дней, а до этого я последнюю версию не читал, с точки зрения вот ночные события, да, я смотрел, там иранцы говорили о 30 сутках, да, наверное, для них 60 еще лучше, если американцы на это, конечно, согласятся, что это переговоры будут не 30 дней, а 60 идти. При этом Трамп говорит, что если он поймет, что его пытаются, как он сказал, там, да, надуть, да, на переговоры, он в любой момент эти 30 или 60 дней обнулит. То есть вот ситуация примерно выглядит так. То есть, проще говоря, обоим сторонам они не знают, как, в общем-то, продавить свою повестку. Они решили просто-напросто вернуться к довоенной ситуации, пока все выглядит до 28 февраля. И пока все выглядит так, что вот эта ситуация войны и мира будет просто продлена на 30 и 60 дней, а потом, кто его знает, еще там на 90 дней, и это может, в общем-то, продолжаться достаточно долго.
1: Ты знаешь, я вот сейчас, мы пока с тобой говорим, и буквально прямо сейчас я так подумал, что, ну, через 60 дней, это у нас будет конец июля, а там останется, получается, август, сентябрь, октябрь, еще 3 месяца до промежуточных выборов Конгресса США. Ну и тут могут же быть самые разные варианты, получается. Плюс у нас же Нетаньяху лишился правительственного большинства в парламенте перед его роспуском и перед, значит, выборами. И там вполне себе вероятно, что вот этот тандем Беннет-Лапид в Израиле, который несколько лет назад смог подвинуть Нетаньяху, правда, ненадолго, на полтора года всего лишь, попытается дубль 2 такое организовать и снова на фоне этих проблем вернуться к власти, и тогда у Нетаньяху могут начаться проблемы. И получается, что, опять же, вот это окно в 60 дней, оно помогает в случае чего вернуться к Ирану как, ну, к такому громоотводу, если внутренняя повестка будет не такой благожелательной, благоприятной, что для Трампа, что для Нетаньяху.
2: Да, да,
1: а
2: да,
1: там, кстати,
2: да,
1: за 60 дней-то можно и, как бы, как он там сказал, возвращаясь, заглянуть на Кубу, еще чего-нибудь натворить.
2: Да, ну, то есть более успешно. Хотя на Кубу, конечно, это не Венесуэла, и такой успех там не гарантирован.
1: Особенно с учетом того, что они у иранцев покупали беспилотники.
2: Да. Конечно, и здесь Израиль тоже, то есть было ли даже, назовем это слухами, да, журналисты или экспертные, по поводу того, что Трамп был даже готов в итоге закрыть глаза, если Израиль решит начать свою операцию.
1: Вот это было буквально несколько дней назад.
2: Это вот слухи, да, появились, когда, опять же, на фоне других слухов,
1: недели,
2: когда арабская, значит, арабские монархи все вместе, там и Катар был, и Саудия, и даже ОАЕ присоединились удивительным образом к этому, в общем-то, там четыре страны, да, арабские, квартету, плюс там Египет был, Турция, и все они уговаривали Трампа, значит, отменить ограниченный удар, на который он вроде согласился, и тут же как появились слухи, что вот Трамп как бы отменил свой ограниченный удар, а Нетаньяху сказал, мол, Ты можешь нанести удар только так, чтобы...
1: И, мол, они повздорили.
2: Да, да, да. Чтобы арабские монархи не, это, как бы не подстав...
1: Не, не отгребли, извините,
2: да,
1: в ответ.
2: Да, а то меня, да, да. Мои базы уберут гораздо раньше, чем мы могли договориться об их уходе с иранцами. Да? Вот. И, конечно, ну тут вроде как это, скорее всего, были действительно слухи, потому что Трамп вряд ли бы тоже... Скорее всего, Трамп уговаривал тоже Нетаньяху не делать каких-то поспешных и необдуманных решений, да, потому что это сейчас тоже не в его интересах, имея в виду, как вообще отвечает обычный Иран. Да, то есть удар Израиля совсем не гарантирует от того, что опять ответным атакам иранским, да, не подвергнутся американские базы в регионе, а также союзники Соединенных Штатов.

0: подвергнутся американские базы в регионе, а также союзники Соединенных Штатов в регионе.
1: А там же еще есть вопрос же Хизбаллы.
0: Да, вопрос Хизбаллы, да, Ливанский фронт обрушится, соответственно, да. Иран выходит, это главное условие, да, Исламской Республики, перемирие на всех фронтах, да. Поэтому тоже такая версия есть. Израиль, конечно, остается в данном случае вот этим вот... Ну, это, конечно, не черный уже лебедь, потому что это известный, да, в общем-то, да. Игрок, который в любой момент
1: городской
0: может...
1: Городской сумасшедший.
0: Да, да, да, городской сумасшедший, от которого можно все ожидать, и которого, в общем-то, ну, нашли все-таки, как я понимаю, американцы какой-то ключик, но просто-напросто, наверное, они закончились вот после нынешнего конфликта у Израиля, как я полагаю, да, все-таки ограниченное количество боеприпасов осталось, которые он может использовать. Американцы им, наверное, весьма дозированно, да, восстанавливают.
1: Ну, у самих мало.
0: Да, у самих мало, да, и да. Поэтому просто у Израиля сейчас нет возможности проводить какую-то массированную атаку.
1: Я предлагаю сейчас оставшиеся 10 минут таким блицем несколько тем рассмотреть. Ну, в контексте, да. Конечно, ага. Все. Выборы в Палестине прошли. Снова победил Махмуд Аббас.
0: Не вплоть, все-таки уточним. На выборы они все это такие вот...
1: Ну, это палестинские выборы.
0: Да, на западном берегу, на территориях, которые контролирует сам Махмуд Аббас.
1: Да, сектор, который контролируется и военными, и муниципальными силами палестинского государства, потому что мы знаем западный берег.
0: Хамас не участвовал.
1: Да, западный берег поделен на 3 сектора. Один из них контролируется полностью палестинцами. Это малая часть. Самая крупная часть... Она контролируется оккупационными силами Израиля военными, а муниципальные дела отданы палестинцам. Ну и еще треть находится под полным контролем Израиля. И плюс к этому есть еще и огромное количество израильских поселений, старых и новых,
0: да, да.
1: Где до 500 000 граждан с израильскими паспортами на палестинских территориях проживают. Эти поселения незаконные. Они не являются суверенной территорией Израиля. И многие государства даже ввели санкции против, собственно говоря, этих, ну, де-факто эксклавов или анклавов, да. Которые находятся на палестинской территории. Так вот, там впервые за 17, если не ошибаюсь, да, лет провели некое подобие выборов. И опять эти выборы были, ну, практически безальтернативными. И я помню, что одно из условий международной помощи палестинцам, причем как из Европы, так и из США, ну хотя да. Что там США может помочь, если она сама помогает расчленить и распотрошить Палестину, Израилю, но все-таки и со стороны арабских государств это проведение выборов. Такие выборы предполагались?
0: Я думаю, что, в общем-то, для Израиля как раз такие выборы, да, предполагались, потому что изначально мы помним, когда они пытались всячески Хамас, да, вывести из игры, и потом в определенный момент все-таки, когда провели выборы в парламенте, тогда Хамас, в президентстве Хамас не участвовал, а в парламенте как раз Хамас и участвовал, как раз 2006 год.
1: Да.
0: И их выиграл.
1: 20 лет назад.
0: Да, их выиграл.
1: Демократически пришел к власти.
0: Путем, да, к власти. Да. Естественно, это никому не понравилось.
1: Была попытка контрпереворота.
0: Да, у нас любят вспоминать, да. Там каких-то кого-то там выкидывали там из окон, но все забывают, что перед этим было покушение на Исмаила Ханию, который со своим сыном ехал в машине, его расстреляли, там убили охранника, ранили сына в секторе Газа, когда он вез чемодан денег из Египта, иранских. Вот. Но тем не менее...
1: А да, ты прям знаешь, даже прям каких, да, денег?
0: Ну, я, говорят, что да. Я не уверен, да, но я слухи передаю СМИ, которые были озвучены.
1: Ты там на Рафахе был и видел.
0: Да, вот. И одним словом, да. Но ехал он за деньгами. Зачем, я не знаю. Я не буду говорить. Можно здесь...
1: Так, иранские деньги только что у нас в эфире превратились в деньги неизвестного происхождения.
0: Неизвестные, да. И, значит, было покушение, и после этого как раз начались конфликты, противостояния, да, между ФАТХ и ХАМА. В итоге в секторе Газа победил просто Хамас, а на западном берегу остался ФАТХ. Поэтому, естественно, эти выборы в нынешних ситуациях, когда ФАТХ подавил, в общем-то, своих оппонентов на, или ОП, да, который сейчас, по сути, знак равенства, на западном берегу, происходит то, что, в общем-то, он и будет дальше подавлять все любые силы, которые пытаются выступать с самостоятельных позиций, просто-напросто все силы сопротивления, да, которые выступают за некую самостоятельную повестку. Потому что Фатх, он полностью зависит от Израиля, от израильской точки зрения.
1: Друзья, я вот тут сейчас сделаю небольшую ремарку, да, нас на самом деле волнует не сколько внутри.

0: Триполитическая ситуация в Палестине, это все-таки это суверенное государство, мы признаем палестинское государство, мы ни в коем случае не вмешиваемся в дела палестинского государства. Но меня всегда интересует как специалиста вопрос, который, ну, собственно говоря, оппоненты палестинцев в палестино-израильском конфликте задают. А с кем нам разговаривать-то? Вот с палестинской стороной. А кто это вообще? Что это за палестинская сторона, если ее как бы нет? Ну, по сути дела, единого представителя, ну, де-факто, де-юре-то он вроде бы есть, а де-факто нет. И что это значит для арабо-израильского конфликта, для палестино-израильского конфликта?
1: Вот Российская Федерация и работает со всеми сторонами палестинского Палестины, да, да. Палестинского администрации. Национальная, даже не автономия, да, некая такая аморфная структура.
0: Ну, мы признаем это государство,
1: да,
0: но это
1: мы
0: государство
1: признаем,
0: еще не
1: государства его нету, есть национальная администрация, даже не автономия, это просто национальная администрация. Вот, которая... А есть ХАМАС? То есть, да, мы признаем, что легитимной силой является ПНА, но плюс еще есть и ХАМАС, который также является представителем палестинского народа в Газе. То есть это неформально тоже.
0: 60%, многими, который да, также теперь оккупирован.
1: Да, Израилем. Также признается, и представители ХАМАС также посещают иногда Москву, и здесь с ними ведутся переговоры, потому что действительно игнорировать это нельзя, потому что, по сути, ПНА расколота на два... На две части. Это под контролем ХАМАСа, под контролем ПНА. Поэтому в данном случае, конечно, если мы имеем... Говорить вообще о том, что Палестина тоже здесь... Ну, я все понимаю, да, говорит, что это суверенные права. Но мы не может быть суверенных прав у той территории, которая контролируется даже те... Анклавы, которые якобы находятся под полным управлением ПНА, на самом деле они не находятся. То есть, туда в любой момент могут войти израильские войска, туда в любой момент могут войти израильские полицейские, арестовать кого им надо, захватить кого им надо и уехать.
0: Экономически полностью зависит.
1: И полностью зависит. Да. Поэтому никакого суверенного там, конечно, нету. Да, потому что это территория... Вот в Газе она какая-то часть все-таки находится полностью под контролем палестинцев.
0: Ну, отличие от западного берега. Там, где что-то осталось.
1: Осталось, да.
0: От Газы. 3,5 минуты у нас есть. По арабским делам продолжим. Отношения в Персидском заливе все-таки, да, хотелось бы. Я каждую неделю для себя некие выводы делаю, потому что ситуация буквально, не то что даже еженедельно, а практически ежедневно там меняется. Вот что мы сейчас можем зафиксировать для себя на конец мая? Что там происходит? Как между арабскими государствами складывается статус-кво, и как складывается статус-кво между северной и южной частью Персидского залива, между Ираном и арабскими странами?
1: Ну, да, 3 минуты. Да, сейчас, конечно, все-таки ОАЭ попытались они войти больше опять в арабскую семью, вот Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Тут, конечно, сам Нетаньяху переборщил, когда подставил Мухаммада бен Заида, заявив, что он приезжал...
0: В разгар конфликта.
1: Да, на переговоры, в разгар конфликта.
0: Его там встречали, как он сказал, как короля.
1: Да, администрация, соответственно, президента ОАЭ это опровергла. Удивительное. Да,
0: хотя официальное заявление было как бы израильское, что он там был.
1: Да. Вот, естественно, в нынешней ситуации Нетаньяху, наверное, хотел наоборот повязать, ОАЭ, вот, что от него все, от них все отрекутся. Да. Но тут произошло, мне кажется, немного обратно, и теперь Объединенные Арабские Эмираты, наоборот, скорее начали более такую конструктивную позицию занимать в отношении Ирана. И вот, да, были переговоры Тахнона бен Заида с премьер-министром и министром иностранных дел Катара, и вот совместное заявление по поводу, которое вроде бы как было по словам Трампа о недопустимости новых операций против Ирана, поэтому раскол там сохраняется, конечно, и Эмираты вернутся на свою позицию, вскоре они с Израилем уже очень сильно на самом деле повязаны, уже никуда от него не отвяжутся, да, к сожалению, на... Может быть, для них это прагматично, да, но в целом для региона, я думаю, это создаст проблемы, да, и для соседей ОАЭ в том числе. Вот. Поэтому, да, раскол есть, пока он сглажен, но, тем не менее, все-таки, опять же, остается надежда, что все-таки конструктивная позиция таких как стран, как Саудовская Аравия и Катар, она все-таки становится еще более конструктивной и идет в сторону вот, позиции Омана, да, а не в сторону позиции Эмиратов, то есть она более такая становится, миролюбивый, скажем так. И,
0: но это тактически или стратегически?
1: Я думаю, это стратегически, потому что эти государства понимают, что с Ираном они будут остаются соседями, им нужно выстраивать добрососедские отношения, а вот то, что городской сумасшедший в регионе есть, да, в нынешних реалиях, вот это угроза гораздо более для них серьезная, чем иранская.
0: Я тут, вот у нас минута остается, я подумал о том, что нет названия у блока, который, возможно, сформируется между Пакистаном, Саудовской Аравией, Турцией, Катаром и Египтом, ну или там из, из какой-то связки этих государств. Мне кажется, название, значит, у нас же есть соглашение Авраама, вот соглашение Саладина у нас нет. Вот, может быть, кстати, воспользоваться этим названием. Но это так уже. Друзья, спасибо большое за внимание. Кирилл Семенов во второй части с нами был. Кирилл, спасибо. Спасибо, что пришел. Всегда рады тебя видеть. Эксперт по Ближнему Востоку, арабскому и исламскому миру. Провели мы наш юбилейный эфир, посвященный, собственно говоря, многим вопросам Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. В студии для вас работает и работал Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». Через неделю увидимся также в эфире «Разворота на Восток», а в субботу африканского турне. Оставайтесь на радио «Спутник», с нами всегда интересно. Спасибо за внимание, всем пока.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _спутник.

знать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирение, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай доподлинно неизвестно. Но сюжет поучительный.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Рост рынка ИИ в России. Контекст. Больше половины предприятий начали внедрять технологии искусственного интеллекта. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остального сектора информтехнологий. Интеграция компонентов на базе генеративного разума в платформы автоматизированного проектирования и управления производством становится стандартом. Глава Кабмина подчеркнул, что подобные технологии позволяют лучше прогнозировать все процессы. Расходы крупных и средних компаний на цифровую трансформацию растут. В прошлом году они добрались до отметки в 4 триллиона рублей. При этом, как считают специалисты, сохраняются риски. В отечественном программном обеспечении до сих пор используются алгоритмы, генерируемые иностранным ИИ. Это может вести к нежелательному доступу к важной информации. Во многих организациях искусственный интеллект пока воспринимается не как рабочий, а как экспериментальный инструмент. Тем не менее, по прогнозам, к концу 2026 года 40% корпоративных приложений будут включать специализированных ИИ-агентов, программы, способные сами принимать решения. А вклад генеративного разума в экономику к 2030 году превысит 11 триллионов рублей.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве с Хинвали 5 утра, в Уфе 7 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Латвийцы прятали детей в подвалах от украинских дронов. Доработка меморандума с Ираном может занять несколько дней. Возросло число предполагаемых случаев заражения Эболой. Подробности далее. Учителя школы и воспитатели детсадов Латвии прятали детей в подвалах во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил вице-президент Координационного центра соотечественников Алексей Ясаков. Он уточнил, что решение укрыться в подвалах поступало не от властей, а от сотрудников детских учреждений, которые пытались спасти жизни несовершеннолетних. Ранее в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать. Дети были эвакуированы. Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. Доработка меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может занять еще несколько дней, утверждает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По данным CNN, США полагают, что Тегеран согласился на основные пункты сделки, но продолжаются споры по поводу формулировок, что требует длительного согласования в Иране. Договариваться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном невозможно. Он еще в 2018 году пришел к власти на антироссийских лозунгах. В этом убеждена главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и Арти Маргарита Симонян. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать Россию как можно больнее. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также заявлял, что Пашинян настойчиво затаскивает республику в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС. США сохраняют приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и его трем столпам – разоружению, нераспространению и мирному использованию атома, заявили в Госдепе. Там также выразили сожаление, что обзорная конференция по договору о нераспространении ядерного оружия осталась без итогового документа. Представитель Госдепа Томми Пигот намекнул, что причиной этого стали разногласия по Ирану. При этом он пообещал, что Соединенные Штаты всерьез рассмотрят неспособность некоторых государств-участников договора серьезно отнести к угрозе, которую Иран якобы представляет для глобального нераспространения. Конференция по договору о нераспространении ядерного оружия завершилась на минувшей неделе. В третий раз подряд мероприятие прошло без итогового документа. В МИД России заявляли, что Запад на конференции препятствовал диалогу и продвигал деструктивную повестку дня, сфокусированную на практике, на критике России, КНР, Ирана и КНДР. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эболы возросло до 900, об этом сообщили в ВОЗ. Ранее она объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. Отмечается, что усилиям по борьбе со вспышкой Эболы на востоке Демократической Республики Конго мешают продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через час. Больше информации, фото и видеоматериалов Макс в канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Дорогие друзья, это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика» в студии Дмитрий Егорченков. И здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. У меня в гостях сегодня настоящий режиссер Николай Лебедев в студии «Культурной симпатии». Николай, я приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, Николая Лебедева, наверное, вряд ли стоит представлять аудитории. Художественный фильм «Звезда», «Волкодав», «Кракен», «Легенда номер 17». Огромное количество фильмов, хорошо всем известных. Кто-то их любит, кто-то их хвалит, кто-то говорит, что их не доделали, кто-то говорит, что костюмы неправильные, кто-то говорит, что шлемы неправильные. Вот сегодня предлагаю все это пообсуждать вообще. Кинематограф, режиссера, роли режиссуры в современном кинематографе. Потому что, опять же, говорят, что что-то плохо стало. Режиссеры не работают, наши не работают, американские вообще скатились. Там один Тарантино более-менее еще что-то может, а остальные уже совсем нет. Все ждут Нолан. Новый выйдет скоро, «Одиссея». Про это тоже, наверное, сегодня чуть-чуть поговорим. Но для начала кино все еще главное из искусств или уже не очень?
3: Кино — это просто искусство. Мне кажется, вот это главное, что оно остается искусством, и что оно привлекает внимание, и что, несмотря ни на что, все равно хочется его смотреть. Жаль, что не на большом экране.
2: Сервисы, стриминги, вот это все, оно, естественно, убило большой экран, или это просто что-то другое? Другая часть бизнеса этим занимается?
3: Я на эту тему имею свою теорию, с которой, может быть, многие не согласятся. Я рассматриваю это в рамках того, что происходило у нас. И я такой древний, что я помню кинотеатры, которые ломились. Я помню, что невозможно было достать билеты, и надо было за несколько дней до выходных ехать в кинотеатр, покупать билет, иначе не попадешь. И я помню это странное, удивительное, абсолютно уникальное ощущение дыхания зала. Есть фильмы, которые я очень люблю, и после кинотеатров тогда еще я не мог смотреть их на телеэкране, потому что в кинотеатре испытывал нечто совершенно особенное и уникальное. Когда я пытаюсь объяснить, в чем разница между кинозрелищем или телепоказом, или тем более вот на экране телефона смотреть фильм, ну это примерно то же самое, что смотреть «Явление Христа народу» в Третьяковке и в Марке открыточной. Вы получаете то же самое представление о картине, но не более того. Вы не видите ни краски, ни цвета, ни сюжет, ни глаза персонажей. И я помню, что мой любимый фильм «Экипаж» Александра Наумовича Метты, я впервые смог посмотреть на телеэкране, ну, лет через 25 после того, как фильм вышел на телевидении. До этого я смотрел его только в кино много раз и всегда получал колоссальное удовольствие. На телеэкране нет.
2: Не смотрится.
3: Просто понимаете, кино — это зрелище и это эмоция. Ошибка думать, что глядя на маленький вот этот вот экранчик, мы считываем всю эмоциональную информацию, которая нам предназначена. В большом зале, на большом экране, с большой аудиторией вы включаетесь совершенно иначе. Совершенно иначе воспринимаете те же самые сюжетные ходы. И вот эта эмоция зала, которая наполняет тебя еще больше иногда, чем действие
2: на
3: экране.
2: Если он не пустой.
3: Да, но я иногда попадаю на полные залы, в том числе, допустим, на премьерах фильмов. И я вижу, как аудитория одинаково реагирует на хорошие повороты и на те, которые не работают. Скучный фильм даже в большом зале не работает, но фильм хороший, фильм, который увлекает, воздействует на тебя в 3, в 5, в 10 раз больше и оставляет невероятное ощущение.
2: Отсюда немедленно вопрос. Не может один и тот же режиссер одинаково хорошо снимать лирическую комедию, фантастический триллер какой-нибудь, там, не знаю, экшен исторический про викингов, но современный кинематограф склонен делать так, что вот режиссер стал неймом, назовем это так, американским словом, да, английским, стал хорошо известен, ну вот мы ему один за другим фильмы будем давать, и пусть снимает все подряд. Опять же, привет Нолану.
3: Ну, это не совсем так. Во-первых, Нолан продюсер своих картин в последнее время, он выбирает то, что ему интересно и близко. Спилберг снимает очень разные картины и обращается к тому материалу, который волнует его. Скорсезе, в общем, тоже. Он может снимать ироничную какую-то историю, типа «Волка с Уолл-стрит», и брутальную какую-то историю, типа «Отступников», «Департед». А может снять такую медленную философскую драму, типа «Молчание».
2: То есть специализации режиссерской, то есть нельзя сказать, что вот этот режиссер не умеет снимать экшен, например.
3: Можно, но почему же? А нужно ли этому режиссеру снимать экшен? В этом вопрос. Понимаете, мне очень нравилось, как работал Гайдай. Я был знаком, и у меня были очень добрые отношения с Эльдаром Рязановым. И мне нравилось, что они работали вот в жанре, который они выбрали. Но даже Рязанов, который практически всю жизнь посвятил комедии, делал очень разные фильмы в этом направлении. Это были лирические комедии, эксцентрические комедии, это были любовные, мелодраматические истории и так далее. Он все равно рассказывал об объеме мира, а не толдычил, я бы даже сказал, об одном и том же. Нет, мне кажется, что мы ошибаемся, говоря о кино и вообще о работе режиссера как о штамповке. Если человек вкладывается всерьез, а я не знаю по-настоящему интересных больших режиссеров, которые могли бы себе позволить не вкладываться всерьез. Это всегда дело жизни, каждая картина. Если человек вкладывается всерьез, то он рассказывает ту историю, которая его волнует. Он может выбирать жанры, но говорит он там разные жанры, но говорит он о том, что его волнует. А это всегда человеческая драма.
2: Насколько он свободен в своем языке, в свободе творческих рук в сегодняшнем мире? Я не имею в виду там 30 лет назад, 50 лет назад.
3: Что
2: мешает?
3: По-всякому бывает. Но на самом деле это иллюзия, что 30 лет назад было иначе. Всегда кино — это очень дорогостоящая история, и всегда были жесткие правила. И, кстати говоря, на Западе гораздо более жесткие, чем у нас. Ну, скажем, вспомните пресловутый кодекс Хейса, где я был поражен, когда узнал об этом. Не на уровне фильма что-то правилось, а на уровне заявки, синопсиса. То есть это 3 страницы текста, а уже их читал цензор и говорил, вот это нельзя, это убрать, это вырезать. И это очень жесткие были правила в американском кино. У нас это была прежде всего идеология. Ну и там тоже не только нравственные вещи, там, конечно же, тоже идеология.
2: Насколько сегодня конъюнктура самая разная, политическая, государственная, влияет на выбор тем, на выбор тональности, на выбор эмоций, которые режиссер имеет возможность в кинематограф вложить. Это и нас касается, и Запада, естественно.
3: Я думаю, что, если говорить о нашем кино, сейчас очень популярны сказки. Это было совершенно неожиданно еще, не знаю, 10 лет назад, если бы сказали, что будут сниматься одни сплошные сказки, ну, нормальный зритель покрутил бы пальцем у виска. Александр Наумович Мета давал мне сценарий, я пытался его как-то продвинуть. Он хотел сделать экранизацию Руслана и Людмилы. Он написал с авторской с кем-то, не помню с кем, но он написал замечательный сценарий. И все продюсеры говорят, зачем нам это надо? И поверьте, это было совсем недавно. А сейчас вот сказки и сказки. Что касается вмешательства в стилистику, да нет, я такого не знаю, но есть люди, которые есть люди властные, и продюсеры, и режиссеры, кстати говоря, которые говорят вот только так, как я сказала, больше никак.
2: Я к тому, что есть же еще сейчас определенные запреты на определенные темы, определенные сюжетные ходы, ну там связанные с всякими запрещенными вещами, веществами, всем прочим, с показом слишком откровенных сцен разного содержания, неважно, как это, что это может быть, да? При этом есть мнение, что в такой ситуации герой должен сидеть, весь фильм смотреть в стенку, как бы что ни вышло, возможно, размышлять, но лучше ничего не говорить.
3: Ну, я не думаю, что это так категорично, я бы сказал, потому что в какой-то момент я сам, честно говоря, был в большом напряжении, когда романтизировались бандиты. Это не значит, что нельзя о них говорить. Можно и нужно. Но существуют определенные моральные нормы, и они не абстрактные. Я все время говорил, ребята, а вы представьте себе, что вы встречаете вот этого хорошего парня в подворотне, и он вас размазывает. Это было не очень понятно. А представьте, что этот хороший, в кавычках, парень встречает вашу сестру, вашу мать, вашу дочь. И тут человек начинал понимать, о чем идет речь. Мне кажется, что существует внутренний ценз, которого необходимо придерживаться. Запреты, ну, я, честно говоря, их не люблю, а кто их любит? Мне кажется, что здесь очень важно, как, не знаю, но изначально выстраивать в обществе такую среду, такую атмосферу, когда плохое — это плохо, как говорил поэт. Что такое хорошо и что такое плохо, чтобы не было вот двутолкования, ибо основные несущие вещи, они все-таки очень понятны, когда речь идет о тебе. Вот не надо про тех, про кого-то, про себя рассказывать.
2: И парадокс заключается в том, что как раз кинематограф — это тот канал сегодня, через который эти вещи можно и нужно транслировать, с одной стороны. А с другой стороны, кинематограф, если будет заниматься только этим, он перестанет быть искусством и превратится в пропагандистский, ну, штамп, не штамп, инструмент, нет?
3: Почему?
2: И более того, я прошу прощения, кинематограф хотел бы, как любое искусство, показывать крайние формы, яркие эмоции, яркое нарушение запретов и обыгрывание — это яркое нарушение запретов. Все искусство всегда плюс-минус вокруг этого строилось и будет, наверное, строиться, так или иначе. Да, вот такая попытка перейти за некоторую грань. Как это помирить? Как помирить вот этот, с одной стороны, этическую задачу кинематографа, как мы поняли, все-таки важнейшего из искусств, помирить и поженить с его творческой задачей?
3: Мне кажется, что одно другому совершенно не противоречит, потому что творческая задача не в том, чтобы рекламировать скверное. Творческая задача в том, чтобы осмыслять это. И когда вы рассказываете, ну, к примеру, возьмем картину «Крестный отец», это такой показательнейший пример, рассказывается о семье мафиози. И очень подробно, и с сочувствием, и ты включаешься в их истории, их проблемы. Но автор очень точно расставляет моральные приоритеты, нравственные. И если в самом начале фильма я лично очень сопереживаю герою Аль Пачино, Майклу, порядочному человеку, по-настоящему порядочному, залетевшему вот в это гнездо, так Господь управил. И я вижу, как его ломает вот эта вот семейка, и в какой кошмар он превращается. И в финале я уже вовсе не восхищаюсь им, понимаете? То есть рассказывать вы можете любую историю. Но если вы выворачиваете наизнанку мораль, то задавайте себе вопрос, а если такое произойдет с вами, если этот, в кавычках, хороший герой встанет на вашем пути, вам это понравится? Я думаю, что запреты в кино, да вообще в искусстве, они нелепы. Мы над ними смеемся, мы, когда проходит время, уже хватаемся за голову. Вы же знаете, что изуродовали фреску Микеланджело «Страшный суд», и ну окей, что это от этого, что-то изменилось в этой жизни? Мне кажется, что нам нужно все-таки понимать, что мы имеем дело с мыслью художника, а художнику надо понимать, что его мысль не должна быть ядовитой.
2: У одного из наших друзей и товарищей, Дмитрия Юрьевича Пучкова Гоблина, есть тезис о том, что кино раньше было лучше в Советском Союзе, потому что как раз партия, цензура и все остальное не только запрещала, но и заставляла творца, режиссера, неважно, да, быть изощреннее, быть интереснее, быть более метафоричным, скажем так. Как вы к этому относитесь?
3: Я думаю, что это миф, придуманный уже в наше время насчет того, каким было замечательным советское кино. Оно было замечательным, были прекрасные, выдающиеся картины, они и остаются. Но если вы возьмете обычный год и посмотрите не те 10 фильмов, которые остались в нашей памяти, а все 150, которые создавались, вы не выживете. Я как-то раз открыл таким образом список фильмов, снятых в 72-м году. Там прекрасные есть фильмы. «12 стульев», к примеру, «Гайдая» там, и ряд других. Но все остальное — это сплошные историко-революционные драмы, скучнейшие, снятые просто потому, что надо было это снять. И в них не было никакой живой пульсации, никакой мысли, никакой эмоции. Поэтому я не думаю, что запреты так уж тонизируют. Я понимаю, что вседозволенность разрушает, потому что есть люди, которые свободу понимают как ответственность. И это мудрые люди, это умные люди, сильные люди. А есть люди, которые понимают, как «шо хочу, то и врачу». И за этим смешно наблюдать, потому что действительно все превращается в какой-то базар-вокзал.
2: А есть же еще вполне с точки зрения бизнеса понятная логика. Давайте мы будем снимать то, что народу нравится. Естественно, в самой широкой и самой низменной в этом смысле форме. Потому что народ, я себя не отделяю в этом смысле ни разу от этого народа.
3: А что вам нравится в этом случае? Расскажите.
2: Народ склонен к упрощению. Народ склонен не задумываться над серьезными темами. Народ, опять же, это просто я не вытаскиваю никого отдельно, потому что это всегда я делаю упрощение намеренное.
3: Окей.
2: Всегда, чтобы тебя заставить посмотреть серьезное кино, тебя в современном особенном мире, вот с ТикТоками, со всеми этими прочими делами, это прям тебя надо заставить. Либо это должен быть настолько хороший фильм, а проще комедии с очень низким уровнем социальной ответственности. Слушай, и всего остального.
3: Мне кажется, что это не совсем так. Я понимаю, о чем вы говорите.
2: Да. Но... То есть и бизнес хочет такого. Оно продается.
3: Слушайте, Чаплин снимал комедии. Как только он ушел в драмы, это стало просто менее интересно даже художественно. Кто-то может связать это с возрастом. Да, да, я смотрел, конечно, «Месье Верду», к примеру, там, или какие-то другие картины. Но в комедиях он рассказывал о том, о чем в серьезном кино не могли иногда рассказать. Я думаю, что вообще это довольно странное деление на серьезное кино и несерьезное, на высокий жанр и низкий жанр. Есть кино хорошее, есть кино плохое. И если ты смотришь фильм очень простой, прозрачный, и он тебя немножко лучше делает, и ты после него чувствуешь, что тебе хочется выйти на улицу и улыбнуться людям, и подарить что-нибудь хорошее, им какой-нибудь маленький даже шаг, пусть самый маленький, но сделать какой-то шаг навстречу тому, чтобы мир стал чище, прекраснее, добрее. Это великая картина. А если фильм тебя грузит по полной программе, как говорят, вот это серьезное кино, его надо посмотреть. Хичкок на эту тему рассказывал анекдот про домохозяйку, которая с утра бегает за детьми, убирает, потом моет посуду, потом готовит, потом опять за детьми убирает, а вечером муж ее приглашает в кино, и она моет быстрее посуду, чтобы успеть. Она как бы на ходу накрашивается, приходит в кинотеатр и смотрит фильм про домохозяйку, которая моет посуду, за детьми убирает и на ходу что-то накрашивает. Кому это надо? Кино изначально, по-моему, это огромная прекрасная сказка. И если она рассказывается так, что она делает тебя лучше, ну это же здорово.
2: Кино — это инструмент катарсиса.
3: Да. Наверное, это самое главное. Вот когда я испытываю нечто похожее на катарсис в кинозале, я так благодарен авторам. Потому что в реальной жизни ведь это не испытаешь. Когда мне начинают показывать фильм про то, какая реальная жизнь, да, ребят, я знаю, какая она. Вон я вышел, и я иду по этой реальной улице, я захожу в реальные дворы, я живу в них. Мне хочется увидеть, как из этой реальной жизни может появиться и вырасти что-то чудесное, замечательное, что даст мне надежду на то, что я смогу жить дальше лучше и интереснее, чем сейчас.
2: Кино способно сформировать образ будущего у общества?
3: Я думаю, оно эмоцию способно сформировать, которая даст тебе возможность иначе относиться к себе и к своему завтрашнему дню. Но вот формулировать это довольно сложно. Знаете, удивительная штука произошла с фильмом Меньшова «Москва сам не верит». Когда картина вышла, Меньшова обвиняли в приукрашивании. А сейчас мы смотрим эту картину и понимаем, что это очень точный слепок времени и эмоции времени, отношений того времени. Я думаю, что фильмы, в которых формулируются, ну, может быть, даже почти идеальные отношения, они помогают нам перестроить свою жизнь так, чтобы быть ближе к этому идеалу.
2: Говорят, это не точно, но говорят, что после сказок, которые как-то сами появились, как-то сами появятся фантастические фильмы, их будет много.
3: Правда? Так говорят?
2: Говорят.
3: Я сейчас разрабатываю проект фантастического фильма, и, честно говоря, я не думаю о том, насколько это перспективно с точки зрения коммерции. Меня волнует, что это просто очень дорого стоит, и что это будет очень сложно сделать сам проект за счет специфики этой работы. Но мне это безумно интересно. Вы меня порадовали, сказав, что это наше будущее. Ну, даст Бог, я успею сделать эту картину.
2: Ну, во-первых, опыт есть все-таки уже и съемок фэнтези, и съемок около фантастического кинематографа. Я имею в виду Кракена, конечно.
3: Ну, и экипаж, в общем, это что-то современная сказка.
2: Да. В этом смысле, конечно, все карты на руках. А какую фантастику Николай Лебедев хотел снимать? Социальную, космическую, может, постапокалипсис какой-нибудь?
3: Да, вот у меня сейчас сценарий, который я написал.
2: Это. Да.
3: Да, это постапокалипсис, это космическая история, и это приключения, это зрелище, это чужие планеты. Это очень интересно. Иногда хочется сбежать от реальности, но в еще более гиперболизированную реальность. Потому что кино, как ни крутите, это же сны наши запечатленные. И они бывают страшными, они бывают пленительными, они бывают восхитительными. Они выражают не только наше состояние, но и нашу мечту. Вот мне хочется понять, куда мы движемся дальше, исходя из нынешней ситуации, и рассказать об этом, не расставляя социальные оценки. Потому что это бессмысленно делать в кино, на мой взгляд. Я журналист по первой профессии. Вот в газете — да, на телевидении — да, потому что это прямо сейчас вот выйдет в эфир, и все. А в кино надо мыслить какими-то другими категориями, гораздо более дистанцированными. Потому что сегодня вот я ведь сценарий написал, ну, допустим, год я его писал, да? То есть в прошлом году я начал. А если, даст Бог, я сделаю эту картину, если я найду возможность финансирования, затем выпуска картины, создания ее, ну, это еще как минимум 3 года. 4, 5. «Волкодавы из рода серых псов» я снимал 4 года. То есть не сами съемки длились, но процесс занимает большое время. И каждая картина «Кракен» — это тоже несколько лет жизни. «Экипаж» — несколько лет. «Легенда номер 17» — несколько лет жизни.
2: Когда мы говорим о фантастике и отечественной фантастике, я бы задал вот какой вопрос. Мы готовы сегодня такого уровня снимать фантастику, если мы говорим про визуальную фантастику,
3: да,
2: которая сможет конкурировать с Marvel, с Walt Disney, там, со всеми прочими делами? Или все-таки можно потренироваться на...
3: На кошках.
2: Ну, на чем-то более психологическом, но в сеттинге.
3: Мне кажется, нам вообще не надо конкурировать ни с кем. Нам надо просто делать свое дело. И у меня сейчас такая антиконкуренция случилась вот в моей личной судьбе, потому что в 23-м году вышла картина «Нюрнберг», которую я снимал. Через 2 года вышла американская картина с тем же названием, на ту же тему. А затем в прошлом году вышел фильм «Кракен». Через год мой фильм, сделанный на студии «3Т» Никиты Михалкова. Через год вышел норвежский фильм «Кракен». Если бы это происходило наоборот, я думаю, меня бы бульдозеры уже давно сравняли с землей. Я к тому, что нам не надо, как сказать, соревноваться с кем-то. Нам нужно рассказывать те истории, которые нам хочется рассказать, используя те средства и возможности, которые у нас есть, потому что зрителю, наверное, это не объяснишь, да и не нужно. У кого-то гигантские возможности, у кого-то они меньше. Но когда мы рассказываем человеческую историю, пусть даже в не совсем совершенных костюмах или графике, если она по-настоящему волнует, то она остается в душе надолго. Вспомните «Человека-амфибия». Голливуд смеялся над этим проектом и говорили, что ха-ха-ха, русские никогда не смогут это сделать. И когда сейчас современные зрители смотрят эту картину с нуля, наверное, они не будут восхищаться тем, чем так восхищались предыдущие поколения. А критики были в ярости, кстати говоря. А восхищались ведь понятным. И я продолжаю этим восхищаться. Чистотой человеческих отношений. Драмой одинокого человека, который пытается найти близкую душу. Невозможностью любви. Это вечная универсальная тема. И фильм, которому уже, боже мой, больше 60 лет, он живет.
2: Да, он смотрится до сих пор очень...
3: Прекрасно даже, смотрится. Да. Потому что в нем есть настоящая пульсация энергии и души режиссера Чеботарева.
2: И вот здесь мы, наверное, сделаем небольшую паузу, потому что мы на радио. Реклама, погода, все, что нужно и на радио. Но не очень любят зрители. Но мы вернемся буквально через 3-5 минут. Не переключайтесь.

Узнать за 90 секунд. Долгое время считалось, что наши дальние предки – неандертальцы и кроманьонцы. Между ними были анатомические и эволюционные отличия. Но и те, и другие стали основой современного человечества. Этот научный консенсус в 21 веке разрушили ученые из Лейпцига, получившие от сибирских археологов крохотную косточку. Ее нашли в Денисовой пещере в Алтайском крае. Германские палеогенетики восстановили ДНК ее обладателя. Их уверенность, что они в очередной раз имеют дело с останками неандертальца, быстро улетучилась. Кончик мизинца принадлежал девочке абсолютно неизвестного в научном сообществе антропологического типа. 15 лет специалисты тщетно пытались разгадать, кто же они такие, загадочные денисовские люди. И только в последние месяцы выяснилось, когда и какие конкретно гены они передали народам, населяющим сегодня нашу планету. Удалось воссоздать внешний облик денисовцев. У них были карие глаза, смуглая кожа и темные волосы. Жили они в самых разных частях света, от Тибета и Сибири до субтропических джунглей. Находка каждой новой кости денисовского человека – важнейшее событие в научном мире.

0: удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
1: Вот мы и вернулись. «Культурная симпатия», Дмитрий Егорченков, Николай Лебедев, режиссер, сегодня в студии «Культурной симпатии». Проект «Ава Мария», вы посмотрели фильм?
2: Посмотрел.
1: Понравился?
2: Ну, я сейчас не оперирую такими даже категориями. Мне скорее вот из того, что я посмотрел в последнее время, мне очень понравился фильм «Коммерсант» по уровню выполнения, по подходу. Проект «Ава Мария»...
1: Это как раз про фантастика, про отношения. То есть сеттинг фантастический, но на самом деле это про отношения...
2: А это всегда так.
1: Таких вот очень так. Разных персонажей.
2: Ну, «Инопланетянин», возьмите, Спилберга. Mm-hmm. Тоже.
1: Ну, нет, в данном случае вопрос, просто это важно. Второй персонаж – табуретка, по факту. То есть это, если инопланетянин, он был такой педоморфный, в хорошем смысле слова, на ребенка был похож. А здесь просто человек – табуретка.
2: Слушайте, ну, хотите сказать, что это открытие. Ламарис снял «Красный шар», бог знает когда, когда мальчик подружился с шариком, и для него это было единственное существо, которое его понимало. Это же образы. Образы. И, конечно, ты, если это сделано хорошо, ты воспринимаешь такого персонажа абсолютно как живого. И даже если ты видишь швы, ну, у того же Спилберга в «Челюстях», сейчас мы видим, что акула, ну, не настоящая вроде как. Но я абсолютно это принимаю. А вот те акулы, которые сейчас рисуются в плохих картинах, мне неинтересны. А там, да, я переживаю за героя. Я вижу, как ему не просто приходится, и вот это зло невероятно.
1: Да, музыка еще играла как на общий антураж.
2: Ну, музыка Уильямса прекрасная и великая, но без Спилберга, который это так сделал, который так здорово рассказал историю, так правильно ее рассказал в человеческом плане, ну, конечно, этого фильма бы не было, если бы это был только Уильямс.
1: Я просто очень боюсь, что наша мода на фантастику, вот эта, которая появляется сейчас потихонечку и будет развиваться, натолкнется на те же грабли или напорится на те же грабли с ударом по лбу, в конце концов, на которые наступил Голливуд в свое время, когда у нас масштабно, CGI, вот это вот все взрывается, летает, невозможные съемки все там, вот это все, а внутри составляющая, там пустота на фоне CGI. Да.
2: Это огромная проблема в принципе, и она касается не CGI, она касается человеческого подхода к истории. И я думаю, что с этой проблемой сталкиваются везде и всюду. Очень сложно найти историю, которую ты сам полюбишь и посвятишь ей 3-4 года жизни. А еще сложнее передать эту эмоцию зрителю. Иногда это не происходит не потому, что художник пустой. Что-то не сложилось, что-то не срослось. И бывали ситуации, когда фильм, который поначалу никого не трогал, потом становился суперклассикой, о нем начинали говорить. И сейчас вспомните вот «Приключения Буратино». Фильм, когда вышел, прекрасная картина, все это понимали, чудеснейшая музыка Алексея Рыбникова, замечательный режиссер Нечаев, Леонид Нечаев. Ну, как бы детское кино. А сейчас классика, уже так с гораздо большим уважением говорят о картине, при том, что она ведь сделана очень просто, на 3 копейки. Там было живое, там было человеческое. И я думаю, что самое сложное, это, вот в нашей профессии, это самое сложное, найти такую историю, которая бы взволновала миллионы людей. Но это то, чем мы занимаемся. У Феллини на эту тему сказано очень точно. «Ищу правду, которую не знаю, но которую очень хочу найти», говорит герой, кинорежиссер, после того, как он уже покончил с собой, а потом возродился. Кстати, Никита Сергеевич Михалков...
1: Сейчас так тоже нельзя делать в кино. Сейчас в кино так тоже делать нельзя.
2: Искать правду?
1: Нет, в смысле покончить с собой, а потом возродиться.
2: Вы знаете, тогда...
1: Говорят, запретили.
2: Тогда это тоже ведь было сложно. Потому что продюсерский диктат в итальянском кино был жесточайший. И Дино Де Лаурентис, который работал с Феллини там поначалу, он диктовал очень сильно и жестоко. Я думаю, что вопрос не в том, что можно и что нельзя, а в том, ради чего вы это используете. Если вы делаете трагедию, настоящую, серьезную, но она вызывает мощнейшие светлые эмоции, то тогда и то, что нельзя, можно. Я уверен в этом.
1: А теперь на сложности аудитории перейдем. Те же самые фантастические фильмы, они же и фильмы фэнтези, и фильмы фантастические, они, с одной стороны, обращены в очень молодую аудиторию, и значительная их часть — это очень молодые люди, как это, возрастная категория от 7 до, там, условно, 18, да?
2: Ну, в значительной старше, степени. Может, ну, плюс-минус, ну,
1: плюс-минус, да. 22. Вот. А оценивать их будут совсем другие люди. Они будут писать рецензии, они будут выступать в интернете и говорить: опять сняли для известно кого. и известно что. Как это помирить? Есть ли способ?
2: Делай, что должно, и будь, что будет, говорили древние, очень мудрые люди. Если вы будете снимать кино, размышляя над тем, что напишет ваш критик, то вам не следует заниматься этим делом. Не потому, что вам не надо уважать критика, а потому, что вы должны рассказать историю, которая вас по-настоящему волнует, и которую вы любите. А если вы ее любите, в этот момент уже не важно, кто ее не любит и почему. В конце концов, это фильм, а не червонец золотом. И он не обязан нравиться всем. Я серьезно об этом говорю. Самое сложное в этой ситуации, что люди, для которых картина не предназначена, в принципе, не то, что их не уважал автор, но он снимал для вот этой аудитории. А приходят те, для кого этот фильм не интересен, и начинают его громить со своих позиций. Мне кажется, что в этой ситуации просто правильно было бы посмотреть на ту аудиторию, для которой этот фильм предназначен, и попытаться тогда понять ее и исходить из ее пристрастий. А Пушкин говорил о том, что судить художника надо, исходя из законов, им самим над собой признаваемых, да? И это правильно. Но когда я читаю, скажем, отклики зрителей или рецензии на фильм, условно говоря, «Кавказская пленница», а подходит с требованиями, не знаю, фильма Тарковского, к примеру, ну, это бессмысленно, ну, довольно нелепо. Но, конечно, это дает возможность сказать, а где вот эта глубина, а где медленное погружение в историю, а где длинный план на 3 минуты, когда туман пошел направо, а потом успел вернуться налево. Понимаете? Я думаю, что просто надо делать дело, и все. А дальше уже делать честно, конечно.
1: Конечно, нужно поговорить об историческом кино.
2: Нужно?
1: Тема, да, нужно. Тема очень больная. В России любят историю, в России любят историческое кино. И в России очень любят тех, кто снимает историческое кино, потому что немедленно начинаются вопросы. Почему шлем? Почему вот так? Почему персонажи себя ведут очень странно? Например, в реалиях 20 века, а не в реалиях 15-го. Почему вот это все? Где исторический консультант? Почему его никто не слушает? Это очень важный вопрос.
2: Я, по счастью, не сталкивался с такого рода прямо историческим кино из глубокой древности. Волкодав из рода серых псов — это все-таки
1: это фэнтези.
2: Это,
1: да,
2: фэнтези, это фэнтези. Параллельный мир, и там другие законы, это сказка. Но что касается, в принципе, вот такого восприятия, почему так, а почему это, я профессионал, я знаю. Я понимаю, как тяжело профессионалу смотреть фильм о его профессии. Потому что, как правило, ну все иначе, все не так. У меня была история, связанная с картиной «Экипаж». Мой тесть — летчик, он всю жизнь проработал в авиации. Я интересовался материалом как бы очень всерьез. Я читал романы, повести летчиков, я читал их исповеди, я, естественно, встречался с ними, общался. Поэтому я прекрасно понимал, что то, что происходит у нас на экране, это невозможно, если говорить про реальность. Но кино — это другая реальность, и некоторые летчики это прекрасно понимали. Это мир фантазии, это образ. На съемках был замечательный человек, консультант. Мы снимали в Чкаловском. Сложнейшие сцены, взрывы, пожары, самолеты настоящие, огромные массовки. Я был в гигантском напряжении. А он ходил со сценарием под мышкой, звали его Василий Иванович, и говорил мне, вот я сегодня перечел сценарий. Вот как это может быть, говорил мне Василий Иванович. И я ему говорил, Василий Иванович, ну это кино. Да, ну понимаю. Нет, ну как? И вот это было каждый раз.
1: Понимаю.
2: А понимаете, я приезжал на площадку, там, я выезжал в 4 часа вечера из гостиницы. Потом смена, там почти 18 часов, возвращался в 11 утра, допустим, глазки в кучку, 3 часа поспишь, и опять вот эти взрывы и пожары. И Василий Иванович, а вот как это? И в какой-то момент я уже просто падал с ног. И я ему говорю, понимаете, Василий Иванович, когда я снимал фильм «Звезда», у меня был замечательный консультант, реальный разведчик. И он тоже говорил, ну как же разведчики, которые тут они ползают, если бы они так ползали, то их бы все тут же, значит, они бы провалились. Я говорю, ну если бы... Если мы не увидим этих разведчиков, мы, зрители, то про что будет кино? И я ему начинаю это рассказывать. А Василий Иванович делал так. Фильм «Звезда»? Какой «Звезда»? Я говорю, ну, фильм такой был. Он говорит, 2002 года? Я говорю, да. И тут уже я удивился, потому что, ну, я-то знаю, когда я снимал кино, а он-то откуда? Он говорит, а какое вы отношение имеете к фильму «Звезда»? А рядом стоял Володя Машков, который говорит, и он увидел перемену, это я еще нет. Он говорит, он снимал, он режиссер, он получил государственную премию. И вдруг у Василия Ивановича меняется лицо, и он уже не слушает про этого консультанта, про то, что разведчики так не ползают. Он смотрит на меня вот так. оказалось, что фильм «Звезда» — любимый фильм их семьи. И они пересматривают его чуть ли не каждые там 3 месяца. И с этого момента Василий Иванович приезжал на съемку, стоял благоговейно за 100 метров от меня и просто наблюдал.

0: галерей назад 100 метров от меня и просто наблюдал, как я работаю. И в этот момент я понял, ну окей, если летчикам не понравится экипаж, то разведчикам он точно понравится, потому что они знают, как это происходит. Это огромная ошибка, в принципе, мне кажется, судить о фильмах с реалистической точки зрения, даже самых реалистических. Потому что фильм, ну возьмем ту же самую «Звезду», к примеру. Слушайте, ну они там не гибнут. Я имею в виду, персонажи гибнут, но, слава тебе, Господи, все артисты живы. И Травкин, там, по поводу которого плакали, я видел сам зрительницы в зале, даже зрители. Но это артист Петренко, он ходит по улицам. Это не Травкин, это образ. И надо понимать, что ну, на экране мы видим образы, которые вам транслирует автор.
1: С историческим кинематографом есть одна загвоздка.
0: Которая?
1: В значительной степени сегодня именно на основе исторического кинематографа люди формируют представление о прошлом, например, своей страны. Если персонажи в фильме о русском средневековье выглядят как бомжи конные, это несколько принижает, на мой взгляд, величие и масштабы отечественной культуры. В том числе это создает неправильное ощущение у людей. Мне кажется, что в вот именно в этой узкой части кинематографа, в историческом кино, есть, поправьте меня, если я не прав, есть ответственность режиссера перед той социальной общественной группой, в которой он живет, которая... Это даже не государство, да, это не государство в форме политического режима и всего прочего, да, перед народом. Показать, постараться показать картинку. Внутри этой картинки можно делать разные интересные сюжетные ходы и все что угодно. Но картинка должна быть хотя бы приблизительно похожа. Это вот история про войну 12-го года, да, «Войну и мир», которая была советская, снята. К ней можно придираться бесконечно.
0: Да.
1: Но картинка прекрасна, да. Там оно все похоже. Оно мундиры, оно поведение людей, оно вот, оно такое, да. А, опять же, очень часто это звучит в околомедийной экспертной среде, что а в чем проблема для режиссера сделать костюмы нормальные, а не вот это, фэнтезийные в историческом кино. Стоит одинаково, сопоставимо. Надо просто поставить перед собой такую творческую задачу, что люди должны выглядеть... Меч должен выглядеть как меч, а не как меч из китайского магазина в Древней Руси. Ничего, в общем-то, сложного. Почему это очень редко происходит?
0: Здесь несколько вопросов получилось.
1: Да,
0: конечно, вы, безусловно, правы. По поводу ответственности. Мы все ответственны перед близкими, далекими за то, что мы делаем. И искажать, ну, мягко говоря, неправильно и неблагородно. Другой вопрос, что понимать под искажением? Я думаю, что... Я уже сказал об этом, что существует такая вещь, как образ. И он отличен от реального, от реальной жизни. Более того, мы не знаем, как это было. Мы читали в этой книге вот это, а в этой книге вот это. И даже если эта книга не то что свидетеля, а участника событий, это не значит, что это правда. Это может быть его взгляд, а может быть сознательное искажение. Как сказал мне один известный человек, меня уговаривают написать книгу, но если я напишу то, что я думаю, от меня отвернутся все. Не потому, что он чудовищное думает, нет. Но просто, ну, как бы какие-то вещи мы просто не можем рассказать. Мы только отдалившись на уровне образа. Вот как Толстой это делал с повестью «Дьявол», когда он написал ее и не мог не высказаться, но при этом он зашил ее то ли в спинку кресла, то ли в сиденье, так, чтобы никто не видел. Поэтому мне кажется, что, конечно же, мы все стараемся это сделать, чтобы это было аутентично, адекватно, чтобы это выглядело так, как выглядело в реальности. Но тебя же никто уже не знает, как это было в реальности. Когда я работал над картиной «Звезда», опять же, я хотел, чтобы это было все настоящее. И в какой-то момент я понял, подожди, мы снимали картину в 2001 году. И если я хочу действительно, там, ну, скажем, штык-нож образца 43-го года, в действии происходит в 44-м, да, и стало быть, вот он новенький, он тогда был новенький, а сейчас ему, извиняйте, сколько лет, он просто иначе уже будет выглядеть. И это тоже нельзя не учитывать. И нельзя не учитывать, что когда мы говорим про древность, хотим мы того или нет, мы не представляем новую одежду, мы представить даже себе не можем, как это должно выглядеть. Ну, разве что на государях там и на фрейлинах.
1: Я как раз говорю о моменте, когда герои первого плана,
0: да,
1: в историческом фильме,
0: да,
1: одетые, мягко скажем, в странное. Покрашенное там, значит, из баллончика, налепленное на непонятное, на свитер, и вот это все. Это, я молчу про героев там третьего, пятого, шестого плана, это там что угодно можно. У тебя герой первого плана, он главный, ну можно его одеть.
0: Бывает, что нельзя, к

0: Почему
1: это еще вопрос бюджета? Вы не представляете, насколько он остро стоит. И люди изворачиваются как могут для того, чтобы что-то изобрести. Например, на картине «Золушка» в свое время, понятно, что другое время, другая эпоха, люди приносили занавески какие-то, перешивали в роскошные дворцовые платья. Волкодав из рода Серпцов, про который мы говорим. Если бы я одел в реальные шкуры волчьи вот этих разбойников, то я бы... У меня были отсекли голову, потому что это гигантский бюджет. Мы не можем себе этого позволить, к сожалению. Хотели бы, но не можем. И поэтому мы выворачиваемся, пытаемся как-то выкрутиться. И с теми же самыми мечами, я вам даже могу сказать по секрету, я знаю, что один режиссер, снимая свою картину, готовя картину, значит, с мечами, он потребовал, чтобы они были настоящие, чтобы кольчуги были настоящие и прочее. Но понимаете, артисты же не могут с этими мечами работать.
0: Понимаю.
1: И надев эту кольчугу, они не могут даже шевелиться. Реально. Они же, в конце концов, не воины. И я-то с этим столкнулся на «Волкодаве из рода Серпцов», и у меня актеры чуть не получили увечья из-за этого. И мы уже во время съемок мы делали специально, значит, там, ну, не пластмассовые, но...
2: Алюминиевая, да, делается.
1: Ну, из каких-то вещей красили это для того, чтобы как раз добиться правды образа.
2: А, опять же, в «Волкодаве» это получилось, и там спустя столько лет он все еще воспринимается очень неплохо, хотя к нему были сразу претензии у всех, кто читал книжку, а я из того поколения, кто читал книжку. Но, тем не менее, его главный плюс – это фэнтези. Там могут быть мечи, там, может быть, любые шкуры, вот все что угодно. Там как раз у режиссера и у всей съемочной группы полная свобода рук. Я говорю про моменты, когда культурно и исторически значимый персонаж в историческом фильме выглядит, мягко скажем, странно.
1: Плохо. Что я могу сказать? Это плохо. Но, опять же, есть очень много хороших картин, где такой персонаж выглядит хорошо.
2: И такой тоже есть.
1: Поэтому давайте равняться на то, что получилось, а не на то, что не получилось. Я понимаю, что обсуждать то, что не получилось, это приятнее. Конечно. Чувствуешь себя умным. Ты знаешь, а вот он не знает.
2: И людям нравится, аудитория живет.
1: Да,
2: естественно.
1: Но на самом деле в этом есть определенная ошибка, потому что это такой детский взгляд на происходящее. Когда я был ребенком или подростком, я писал о кино в газетах, и я вел кинопрограммы. Я думал, ну это же так очевидно, это же так. Ну как вы могли вот это сделать? Как? Я понимал, что я умнее тех, кто делает кино. Ровно до того момента, как я не вышел на съемочную площадку. Я совершил невероятное открытие, что люди, которые делают кино, соображают в этом, ну, как минимум, не меньше, чем те, кто смотрит кино. И мы это не учитываем, может быть, и не надо учитывать, но это факт, от которого не отвернешься.
2: Тоже очень хочу обсудить.
1: Давайте.
2: Потому что вы где-то рядом, вы оба режиссеры. Нолан, Лебедев. Где-то вы рядом.
1: Знаете, где мы рядом? Я могу сказать, где мы рядом, для того, чтобы закрыть эту тему. Он президент режиссерской гильдии Америки, а я президент режиссерской гильдии России.
2: Вот.
1: В этом смысле, да, мы рядом. В остальном он выдающийся режиссер, я восхищаюсь его работами, но, естественно, я понимаю нашу дистанцию.
2: Он взял высокий уровень ответственности, он экранизирует «Одиссею».
1: Уже сделал,
2: кажется. Да. Она выйдет в июле, судя по всему, вот где-то там, по крайней мере, обещают. А это один из нескольких культурно важнейших, значимых произведений для западной культуры. История этого вечного возвращения — это прям...
1: Ну, архетип, да.
2: Да, абсолютно архетипичная история. И он взялся ее снимать... С позиции «я художник», я так вижу, судя по трейлерам.
1: Вот вы сейчас совершаете большую ошибку.
2: Ага.
1: Потому что трейлер — это ничего. Он не делал эти трейлеры. Это кто-то смонтировал из, возможно, первого попавшегося материала, подложена первая попавшаяся музыка, которая пришла. Это не работа Нолана. Но вот здесь нельзя, поверьте. Я вижу, как люди судят по трейлерам о фильмах и думаю, ну какие же вы наивные. Он снял 3 часа огромный эпос, а вы не вы лично,
2: да,
1: а в принципе. За 1,5 минуты хотите все увидеть, понять и идеологию, и философию, и режиссерский взгляд, и стиль. Ну, это так, наверное.
2: Да нет, здесь претензии-то очень простые к Нолану.
1: Давайте.
2: Почему Елена негритянка? Зачем это нужно было сделать? Почему Ахиллес, женщина-мужчина со странными... Не, они же всех их уже рассказали, кто так, кто будет, да? Вот. Почему одеты все так, как захотел Нолан, а не как... Оно даже неважно, не надо было одевать их прям вот по состоянию на 7 век до новой эры, да? Ну хотя бы... Ну штаны с них снимите. Ну какие греки в штанах? Почему шлем...
1: Заметьте, вы
2: заметили,
1: за Нолана.
2: Это вопрос к тому, что, опять же, вот уровень ответственности. Культурно значимый текст. Это попытка хайпануть на этой теме, и пускай придут все, посмотрят, и половина будут ругать, половина меня будут... Но это же ответственность.
1: Дмитрий,
2: да.
1: Вот перед началом вы сказали, давай говорить на «ты».
2: Да.
1: А потом мы опять перешли на «мы». Так вот, я скажу тебе
2: так.
1: Честно. Я посмотрю картину,
2: так.
1: И тогда я смогу это прокомментировать. Тогда я буду видеть работу режиссера. Сейчас я не могу понять, что он делал, почему он это делал. И не советую ни тебе, ни всем остальным судить об этом. Потому что это крупный режиссер с очень интересным взглядом. И надо просто дождаться возможности посмотреть картину, и тогда это уже будет обоснованное мнение. Я не знаю, почему это негритянка. Я не знаю. А может быть, это так объяснено в сюжете, что это круто работает? Я не знаю. Поэтому я просто терпеливо жду.
2: Хорошо. Я тоже стараюсь дождаться. Вот. У меня там, меня действительно по этому поводу очень сильно, как это принято говорить, бомбит.
1: Ну,
2: потому что я очень люблю текст.
1: Надо терпеть. Надо
2: я
1: терпеть.
2: Очень люблю текст. Меня очень сильно бомбит по этому поводу. И прежде всего потому, что я заподозрил в Нолане вот это желание встроиться в повестку, если не желание деконструировать один из главных западных мифов, уничтожить его.
1: Надо посмотреть. Когда вышел фильм Андрея Кончаловского «Одиссея», тоже были разные трактовки и прочее. Но я когда-то, вот как раз из «Волкодавом из розы серых псов», когда «ух, какая лавина на меня пошла», я впервые такое получил. Потом это повторялось, но уже не первый. Это самое интересное. И я сформулировал для себя простую и очень понятную вещь. Даже у самого плохого фильма есть одно неоспоримое достоинство. Его можно просто не смотреть. И ни один фильм не может испортить книгу. Потому что книга живет своей жизнью. Хороший фильм привлечет к ней больше внимания. Плохой фильм, бывает, еще большее внимание привлекает. Поэтому, если люди сядут читать «Одиссею», захотят приобщиться к этому, то это уже замечательно.
2: То есть это такой будет повод просто для людей вернуться, хотя все было не так.
1: К чтению, да. Ну и так, да, вот тут, пожалуйста. Но я убежден в том, что, конечно, это тщательнейшая работа. У меня сомнений нет, что этот автор не может относиться легкомысленно к тому, что он делает. И он понимает степень своей ответственности. Поэтому даже если мне фильм не понравится, а мне не все фильмы его как бы близки, но я везде вижу невероятно тщательную режиссерскую работу, работу всех цехов. Я вижу гигантский труд, который сделан. И даже если фильм не понравится, я уверен, что это будет очень качественно, высококачественная работа.
2: Вот такой у нас получился разговор. Николай, спасибо тебе большое за то, что пришел.
1: Тебе спасибо.
2: Вот, было удивительно интересно пообщаться. Там Нолан выйдет.
1: Абсолютно.
2: Может, созвонимся, обсудим. Естественно. Вот, а пока, друзья, Николай Лебедев, режиссер, был в студии «Культурная симпатия». Сегодня Дмитрий Егорченков. Смотрите нас в следующее воскресенье и слушайте нас в следующее воскресенье на радио «Спутник». Подписывайтесь на ресурсы «Спутника», на ресурсы «Метаметрики». Дальше будет интересно. Счастливо!

знать за 90 секунд. История человечества знает немало примеров, когда политическая деятельность превращалась в юмористическое шоу или откровенную профанацию. Правда, у таких причудливых виражей было основание – недовольство избирателей. В 2010 году на выборах в Законодательный совет столицы Исландии победила лучшая партия. Основал ее комедийный актер Йон Гнар, особо не скрывая, что занимается троллингом. Программа партии изобиловала заведомо неисполнимыми обещаниями, кисельными реками и молочными берегами. Гражданам предлагались бесплатные полотенца во всех бассейнах города, Диснейленд в аэропорту Рейкьявика и открытая партийная коррупция, ибо остальные политические силы занимаются ей тайно. В результате лучшая партия одержала уверенную победу, набрав почти 35% голосов, а ее лидер занял пост мэра города. В 1958 году в городской совет Сан-Паулу выдвинули кандидатуру самки-носорога Какареко из местного зоопарка. Политикам людям доверия не было уже никакого. Голосующие сами вписывали ее имя в бюллетени. Итог. Какареко набрала больше 100 тысяч голосов, заткнув за пояс всех соперников. Протестное голосование с тех пор в Бразилии именуется «Голосом Какареко».

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний к теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете Уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутреннее повреждение.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Душанбе 8, в Калининграде 5. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Маргарита Симонян объяснила, почему некоторые журналисты отказались ехать в Старобельск. В МИД рассказали, на чем основана позиция России по урегулированию на Украине. Сделка Ирана и США включает отказ Тегерана от урана. Подробности далее. Журналисты телеканалов BBC и CNN отказались ехать на место трагедии в колледже в Старобельске, потому что предпочитают не знать о последствиях преступления в ИСУ. Так считает главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симонян. При этом она отметила, что в Китае сюжеты из Старобельска собирают сотни миллионов просмотров. Украина, напомню, 22 мая нанесла удар по общежитию колледжа. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. 24 мая на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. Позиция России по урегулированию на Украине основана на пониманиях Энкориджа и принципах, изложенных президентом России в июне 2024 года. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук. В 2024 году Владимир Путин рассказал об условиях для переговоров по Украине. Так, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. А по духам Энкориджа, как ранее рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, понимается атмосфера доверия, сложившаяся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины. Рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено окончательно, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. Это утверждает газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Предполагается, что после утверждения сделки у сторон будет 2 месяца на обсуждение конкретного механизма реализации этого условия. При этом источник заявил газете, что Штаты не намерены размораживать активы Ирана до тех пор, пока он не откажется от своих запасов высокообогащенного урана. Ранее телеканал Fox News сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана готово на 95%, хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Армузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана. Москва планирует во второй половине года поставку продовольствия Афганистану, если тот обратится с запросом, заявил спецпредставитель президента России Замир Кабулов. Отмечается, что в Афганистане разрастается гуманитарный кризис. По оценке ООН, в этом году 17 миллионов афганцев, включая 3,5 миллиона детей, столкнутся с острой нехваткой еды. Ситуация усугубляется стихийными бедствиями и сокращением международной поддержки. А война в Иране блокирует жизненно важные цепочки поставок. 10-е российско-китайские молодежные игры официально откроются 25 мая в Светлогорске под Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной дирекции организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий. Отмечается, что в этом году участие в соревнованиях примут более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая. Одной из особенностей юбилейных игр станет включение самбо в демонстрационную программу. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через час. Больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищ.
2: Сегодня у нас очень сложная тема. Говорить надо аккуратно, идти как по минному полю.
4: Ну, по минному полю, да.
2: Впрочем, в свете событий, происходящих вокруг Израиля, Израиля атакующего то Газу, то Иран, вообще не весь кого, ситуация чуть упрощается. Разговоры вообще на любую тему, даже комплементарную по отношению к литераторам, так или иначе еврейского происхождения, он еще там 10 лет назад, 15 лет назад был невозможен, либо крайне сложен. Как бы тут что-нибудь тут такое не произнести. Но Израиль эту тему антисемитизма, он сам снимает, как бы, он ее отменяет даже по большому счету, что творит, прости Господи, такое, что все прогрессивное человечество, которое, и огромное количество деятелей культуры, которые в этом точно никогда не могли быть замечены, и в том числе и деятели культуры еврейского происхождения, говорят, ну вообще, друзья мои, ну вообще непонятно, как теперь про это говорить, про трагедии еврейского народа, если вы сами творите огромные трагедии, множите их по миру, и нисколько этого не стесняйтесь совершенно. И готовы поддерживать любые геноциды, сами их творите, оправдываете нацистских преступников, и все у вас в этом смысле в порядке. Поэтому вот на этом фоне мы позволим себе, естественно, не давать никаких оценок там, или стараясь, по крайней мере, эти оценки не давать.
4: От эмоций воздержаться.
2: Да, от эмоций воздержаться. Тем не менее, мы расскажем про так называемую русскую партию в советской литературе, вот, которая, как надо понимать, происходила, находилась в некотором противостоянии, в некотором противоборстве с партией другой, с партией либеральной, такой назовем. Она была не, далеко не только еврейской, безусловно, там было много и русских либералов, и демократов, там, да, и других национальностей, но, тем не менее, определенный этнический окрас известный, он там присутствовал.
4: И в довольно сложных, противоречивых взаимоотношениях с самой властью.
2: С самой властью, да, да. Но так, чтобы было сразу понятно, надо сказать, что и та, и другая русско-почвенная партия в литературе и либерально-демократическая партия в литературе, прогрессивная партия в литературе, можно по-разному ее называть, они обе претендовали на власть в литературе вообще. И несмотря на нынешнее представление о том, что во времена там сталинские все было причесано, все было пострижено, все ходили строем, никто и рыпнуться не мог, я вас уверяю, что все это не так. Причем это категорически не так, потому что какой большой, малый, средней величины литературный скандал сталинских времен не возьми, очень долгое время, практически всегда, власть наблюдает за происходящей битвой вот между условными почвенниками и условными прогрессистами-либералами. Она смотрит, периодически даже передает пальму первенства или мяч той или другой стороне, или там выбирает из них, кто из них более прав и виноват, либо одних утверждает и дает им возможность состояться, других принижает, либо наоборот. К несчастью, время было такое жестокое, что периодически выбор правого оборачивался репрессиями в отношении неправого, и эти репрессии коснулись и одной, и другой стороны. Но самый простейший вариант, когда все это еще зарождалось, когда еще русская партия не сформировалась, то, о которой мы будем говорить, она все-таки после войны сформировалась, но плюс-минус схожие конфликты происходили уже в конце 20-х, начале 30-х годов. Это как раз противостояние между пролеткультовской, раповской, пролетарской, радикально левой, радикально революционной поэзией и тоже революционной поэзией, но почвеннического толка. Ну, условно говоря, между кругом есенинским, Есенин уже к тому времени уже умер, покончил жизнь самоубийством, кругом журнала «Красная новь», кругом журнала Александра Воронского, был такой литератор, литературный критик и большой человек, и кругом, ну, кого там главным персонажем можно...
4: Ну, Авербах, прежде всего.
2: Авербах, конечно, да, да. Кругом Авербаха. Вот, и Сталин поначалу ставит на радикально левых. Он ставится на радикально левых, знаете почему, между прочим? Потому что на правых поставил Троцкий. Троцкий ставил на группу Воронского, на Есенина и даже на Клюева, а Сталину пришлось для того, чтобы бороться с Троцким, ему пришлось поставить на радикально левых. Вот после того, как он побеждает Троцкого и Троцкую литературную группу, так или иначе, тем или иным образом тоже побеждает, Воронский уходит в ссылку, ну и так далее, и тому подобное, он смотрит уже на Авербаха и его группу и понимает, что эта группа не в силах управлять литературой, хотя она это претендует, и потом начинает бороться с этой группой. В итоге в 30-е годы ни та, ни другая линия не побеждают, и как почвенническая линия в лице поэтов, почвенников Сергея Клычкова, Петра Орешина, Павла Васильева, Бориса Корнилова попадает под репрессии, так и радикально левые тоже попадают
4: Идут под нож.
2: Тут надо, у нас просто сейчас очень часто, очень вдохновенно наши вульгарные сталинисты говорят, что Сталин стал русским царем, типа разметал всю еврейскую КВДшную вот эту когорту. спорту, и вот как бы и поставил на русскую идею. Это все, конечно, друзья мои, мягко говоря, не совсем так, потому что все было гораздо сложнее. Сталин вообще не принимал, да если упрощать, никакого национализма, ни еврейского, ни русского, никакого, ни украинского, никакого либо иного. Он готов был считаться с национальным самосознанием всякого малого народа и нашего главного народа, державного народа, но национализма вот в самом радикальном виде он не терпел. Вот. Потом случилась Великая Отечественная война, которая временно сняла все эти вопросы, а по окончанию Великой Отечественной войны они опять стали возникать и проявились в деле театральных деятелей, потом в разнообразных вот этих, так или иначе, связанных с сионистскими организациями других литературных, окололитературных, околотеатральных компаниях. И у них теперь, когда мы оборачиваемся, оглядываемся на это спустя столько лет, у них были вполне обоснованные причины. Вполне себе обоснованные причины. Ну, то есть, ну, грубо говоря, когда у нас колоссальная агентура Израиля находится в Москве и начинает отстаивать свои произраильские интересы, так или иначе, находясь в контексте и в центре советской культуры, конечно, это вызывало совершенно очевидный вопрос. Откуда у нас так много здесь израильской агентуры? Причем откровенно сионистской агентуры. Приходилось иной раз совершенно зверским образом с этим бороться. Но теперь уже рассказывать о том, что этого не было, что это все это было следствием мании, преследования и антисемитизма Сталина, об этом говорить уже ничего не приходится. Конечно, там были для этого основания. И вот подобные вещи, они в том числе и возникали в литературной политике. Я вспомню только один скандал, но очень показательный, когда ряд советских писателей неожиданно выступает против использования псевдонимов в советской литературе. И эту линию поддерживает в том числе и крупнейший на тот момент писатель Михаил Александрович Шолохов. Он говорит, давайте не будем больше использовать псевдонимы. Там, если посмотреть, то есть, с одной стороны, это же ущемление человеческих прав, почему не использовать псевдонимы? Псевдонимы использовали и используют не только литераторы еврейского происхождения, но и русские литераторы. Допустим, Иван Приблудный поэт, это Яков Овчаренко, Платонов Андрей, писатель, это Климентов, это русский,
3: Горький, в конце
2: концов. Горький, в конце концов, да, Алексей Максимович Пешков, там огромное количество примеров.
3: Евгений Петров.
2: Евгений Петров Катаев, соответственно, да, тоже замечательный пример. Но если посмотреть на списочный состав Союза писателей этого времени, конечно, сложно было бы не обратить внимание, что там, я сейчас точную цифру не скажу, но, условно говоря, она огромная. 25% писателей работали под псевдонимами, и из этих 25% 24% это литераторы еврейского происхождения. И Михаил Александр Шолохов, видимо, хотел намекнуть на то, что слишком сильное лобби находится внутри Союза писателей, который преследует периодически самые разные свои цели. Против него неожиданно выступил другой не менее крупный писатель, Константин Симонов. И вот эта драка завязалась, и ее пришлось власти приостанавливать. Хотя у власти явно не было какой-то точки зрения по данному поводу. Вот она смотрела внимательными глазами, так одни против псевдонима, другие за псевдонимы. А как бы нам, что бы нам с этим сделать? И, между прочим, друзья мои, я хочу сказать, что вообразить себе подобную общегосударственную дискуссию, скажем, сегодня во времена демократии, или даже вчера и позавчера, невозможно. Просто за это голову отрежут, и язык отрежут, и скажут, ты что, с ума сошел? Что ты обсуждаешь вообще? А вот самые кондовые совковые...
4: Я объясню, почему. Вот, и верну тебе слово.
2: Кстати, тут сложно было не заметить, что партии было крайне сложно на это реагировать, потому что надо понимать, что сам-то Сталин был не Сталин, а Джугашвили. Там Молотов был не Молотов, а Скрябин. И дальше, вглубь, и влево, и вправо, половина большевиков сама работала по псевдонимами. Правда, не потому, что они евреи, но чаще всего. Но, тем не менее, им сложно тоже было и в силу личных причин принять какое-то мнение по данному поводу.
4: Это дело в том, что это невозможно в абсолютно идеологизированной системе. Невозможно называть вещи своими именами, и поэтому все противостоящие стороны вынуждены прибегать к каким-то эвфемизмам. В этом смысле очень яркая иллюстрация эта дискуссия о псевдонимах. Очень яркая иллюстрация постановления об одной антипартийной группе критиков космополитов. Да? Понятно, что все примерно понятно. Да? И примерно это объясняют эти послевоенные кампании сталинской паранойи. Мы уже как-то недавно говорили, что паранойя, даже не в паранойи, естественно, было состояние здоровья уже не лучше у стареющего вождя, все понятно, и все это был на нем огромный груз. груз и давление. Все это на здоровье даже душевным положительным образом не могло сказаться. Но были абсолютно объективные вызовы создания государства Израиль, в которое Сталин вложился, СССР вложился, вот, и которое, собственно, сразу моментально, будучи созданным, вот, становится на сторону наших врагов в холодной войне. Это атомная угроза. Страшнейшая вещь. Чудовищная просто-напросто. Вот. Это...
5: То есть они становятся не просто на сторону врагов нашей холодной войны, но на сторону тех стран, которые готовятся бомбить Советский
4: вот
5: Союз.
4: Почему так опасна агентура? Вот о чем идет речь-то, конечно. Все это, если вот эти вот вещи как бы разложить, то все достаточно становится серьезным и объяснимым. Или вот это абсолютно расширительное толкование термина сионизм, да, в советское время. Я почему это говорю? Потому что русская партия постоянно оперировала этим термином и в более поздние времена. Разумеется, сионизм существует, это объективная совершенно реальность, но те расширительные и бесконечные толкования, которые происходили вот со стороны русской партии в объяснении, так сказать, мира, в каких-то мировоззренческих, идеологических работах, вот, это, конечно, достигало иногда высот совершенно художественных, невероятных. Все это было забавно достаточно наблюдать. Но и в то же время, я еще раз говорю, вот эти вот как бы дискуссии, детерминированные вот идеологической ситуацией, они все-таки не влетали в какие-то крайности, в какой-то дикий хейт, в какие-то оскорбления, вот, в какой-то, в конце концов, мордобой. Этого никогда, по сути, не было. Враги были непримиримые, но как на хорошем спортивном состязании все держали себя в рамках существующих.
5: Кстати, да, да. Да,
4: и вот это важно. Вообще, как бы, история русской партии, она, мы сейчас несколько штрихов, может быть, даже добавим, хотя и не претендуем в этой беседе на академизм, но она мало исследована. Она мало исследована. Есть мемуары, есть воспоминания, есть документы, в том числе политические. Вот, есть работа хорошая ученого-историка Николая Митрохина, он, правда, не скрывает, что он больше на стороне как бы либеральной по мировоззрению. Но работа довольно объективная по русской партии. Но, по сути, как бы история это еще не написана. История это еще не написана, и, собственно, она, как выяснилось, она продолжается вот в наше время. И сейчас мы потихонечку на более ярких каких-то эпизодах остановимся и перейдем понемногу к нашим временам. Итак, два этих важнейших движка, о которых Захар сказал, это имперский разворот в начале 30-х, вот возвращение к традиционным ценностям. Вот, и это вот послевоенное семилетие, да, связанное с холодной войной, с созданием Израиля, с атомной угрозой, с угрозой ядерной войны. Вот, происходит определенная национализация идеологии. Идеология уже не стесняется оперировать не только традиционными ценностями, но и национальными корнями. В то же время не сползая на позиции какого-то оголтелого национализма, да, какого-то, прямо скажем, национал-большевизма. Вот, до этого еще не доходит, но здесь как бы возникает вот это уже в обществе, не в партии. Партия потом, партийные какие-то деятели так или иначе примыкают, но зародилась именно в обществе. Вот, и именно в обществе достаточно демократично, достаточно открыто. Вот это вот как бы национальное движение, которое впоследствии назвали русской партией. Вот, и я хочу попросить Захара, чтобы он обозначил крайне принципиальную роль двух писателей. Шолохова мы уже упомянули в связи с дискуссией о псевдонимах. Но была еще роль Леонида Максимовича Леонова. Вот, которые, по сути, воспринимались как духовные вожди русской партии, справедливо его не очень справедливо, но роль они в формировании, я подчеркиваю, именно в формировании этой партии сыграли огромную.
5: Спасибо за поданный мяч. Я чуть раньше начну, потому что тоже что людям надо все-таки объяснить, на какой еще почве складывалось это противостояние. И здесь, конечно, важно проговорить такую вещь, как сам по себе факт окончания Великой Отечественной войны, войны, в результате которой огромные массы нашего населения оказались в Европе, прошли по Европе, посмотрели на Европу, увидели, как Европа живет. В силу объективных обстоятельств, как мы теперь понимаем, но состояние Европы внешнее, оно, особенно, конечно, в Австрии, там, в ряде других успешных...
4: В Чехии, в Германии.
5: Да-да-да. Оно, конечно, зрительно, оно могло очень сильно воздействовать на советского человека. Но не только на советского человека, потому что я сейчас уже вижу, как встрепенулись наши национал-антисоветские патриоты и стали говорить, да-да-да, вот советские люди пошли и увидели, как там люди живут, и они поэтому возненавидели вашу проклятую советскую власть. Друзья мои, дело в том, что ровно то же самое случилось во время похода 1813-14 года, когда русские люди, в том числе и наши офицеры, дворяне даже, увидели, как там живут люди, и у нас огромная, просто невероятно большая часть нашей армии и простонародья солдат осталась там. Я эту цифру сейчас с лету не назову, вы без труда найдете ее или несколько цифр.
6: Пришлось прям когтями собирать, да.
5: Да-да.
6: Многих не собрали.
5: И очень многих не собрали, потому что люди разбежались, не зная языка, не возможности адаптироваться. Они увидели такое, сказали, да к чертям собачьим, я не пойду в эту Россию обратно, в это крепостное право, и остались многие там. Или и обжились навсегда. Вышли замуж за француз, тем более побил это в наполеоновские годы, там на четверть уменьшилось население Франции, мужиков не хватало, а наши рукавитые, крепкие мужики очень пригодились. Поэтому во многих французах нынче течет русская кровь, они могут даже про это не знать. И ровно то же самое случилось и тогда. Кроме всего прочего, мы возвращаемся, а страна не живет в руинах лежит страна. Страна уничтожена, там и на треть до Урала, ее промышленность, ее мосты, ее города, некоторые снесены, там, как мой родной Воронеж, там практически целиком. Вот. И Сталин понимает, что у нас появляется такая вещь, которой потом было принято издеваться, но она совершенно объективная. Она называется низкопоклонство перед Западом. И одна из самых ярких вот этих историй с этим связанных, это, по-моему, воспоминание Константина Симонова как раз, глазами человека моего поколения. Он вспоминает, как Сталин зовет его, писателя, кстати, донбасского Бориса Горбатова и еще кого-то, нового литератора, русских писателей, и начинает, он говорит, я Сталина наблюдал все годы Великой Отечественной войны, вспоминает Симонов, и я ни в какой ситуации не видел, чтобы он нервничал, чтобы у него дрожал голос, чтобы он не смог формулировать мысли, чтобы он был зримо взволнован. Он говорит, я видел взволнованного Сталина. Он говорит, Сталин говорит, нам надо постараться как-то объяснить нашим людям, что мы достигли невероятных результатов во всем, что, конечно же, правда, что мы совершили немыслимое и в смысле улучшения жизни, и строительства своей страны, и в смысле войны, что у нас есть поводы для патриотизма. Надо развивать наш национальный русский патриотизм, уважение к своей стране, потому что Сталин уже предчувствовал, он прям просто зримо понимал, что сейчас начнут долбить по этому, что а вот в Европе, вот там-то без вашего проклятого социализма, без этого, без Сталина, без Севастополя, вон как там все хорошо. При этом никто не будет рассказывать, как они за счет унижения и уничтожения колонии достигали своего богатства. Да-да-да, грабя там все свои колонии. И как они себя повели во время отчасти Первой, особенно Второй мировой войны, когда не стали воевать с Гитлером, быстренько сдались и сохранили ресурсы и человеческие, и финансовые. А многие разбогатели еще как пиявки на этой войне. И мы теперь сравниваем себя с ними, когда у нас треть страны уничтожена, когда у нас убито 27 миллионов человек, а у них там не убит никто, у них остались самые сильные мужики, самые сильные бабы, им не надо восстанавливать свои страны, и мы с ними начинаем соревнования. С позиции, ну, то есть у нас переломаны ноги, позвоночник, голова проломана в 10 местах, мы бежим на перегонки со шведами и с чехами. Ну, не очень честное соревнование там, да? И Сталин просил литераторов, войдите, пожалуйста, в эту историю, начните, пожалуйста, участвовать в этом, доказывать нашему населению, какое мы имеем право на гордость. Заранее говорим, что, конечно, в целом эта борьба была проиграна, потому что прозападническая, так называемая либеральная прогрессистская линия, вульгарная, наглая, подлая, которая говорила, что смотрите, там свобода, смотрите, там какие чистые улицы, смотрите, там нету таких вот колхозов, как у нас, там все гораздо приятнее. Кстати, привираю, и там тоже своих проблем хватало, и голод был, и голодные бунты, и все было далеко не так красиво, но в любом случае Россия не могла стать Европой ни в 49-м году, ни в 51-м, и ни в 55-м, ни в 62-м. И то чудо, которое мы совершили, восстановив страну, оно само по себе превосходит по показателям все социальные достижения европейцев. Но литература этим делом не вполне себе, не слишком старательно занялась. Ну, в общем, она проиграла, советская литература внутри себя сама проиграла прогрессистам. Тем не менее, вот эта вот часть литераторов, зачастую не про советских, а скорее про русских почвенников, часть литераторов сказали, что мы будем любить и беречь свою страну в любом ее виде и не будем призывать ей стать как бы подобием Запада, она начала формироваться вокруг, ну, для двух тогда на тот момент очевидных имен. Это были два на тот момент крупнейшие писатели, ныне незабытые и почитаемые, и экранизированные Михаил Александрович Шолохов, и ныне подзабытые и неэкранизированные, ну, надеюсь, мы это исправим, и не столь часто переиздаваемые Леонид Максимович Леонов. Но тогда они находились, да, на практически практически равном положении. Я просто напомню, это очень легко исчисляется и выясняется по Верховному Совету, то есть по парламенту, как сегодня это называется, Советского Союза, куда делегировал Сталин, осмысленно отбирая самых крупных литераторов, вот делегировал их в определенной иерархической последовательности. То есть изначально туда пошли в первый Верховный Совет Шолохов и Алексей Николаевич Толстой. Это очень важная тема. Потом туда, после смерти Толстого, туда пошел Александр Фадеев наряду с Шолоховым. А потом туда пошел Леонид Максимович Леонов наряду с Шолоховым раньше, чем Катаев, раньше, чем там многие иные. То есть в иерархии того времени, в иерархии Сталина, Леонов шел сразу за Шолоховым. Вот что удивительно. И тут не отнимешь, конечно же, и определенной русофилии Сталина, потому что он ставил, конечно, всегда именно на русских писателей, их этнически. Он отправлял их и в Верховный Совет чаще всего, и они всегда возглавляли Союз Советских Писателей. Это всегда были русские люди. То есть это Горький, это Алексей Николаевич Толстой, это Фадеев, это Федин, это Николай Тихонов, это Алексей Сурков. Это всегда были этнические русские писатели. Сталину это было важно. И не говорить, что это получилось случайно. Конечно, не случайно. Вот. И вот вокруг именно Шолохова и Леонова понемногу стал формироваться круг их сторонников. Леонов выступил с романом «Русский лес». Вообще слово «русский», оно было, конечно, безусловно, знаком. Этот знак подавали, что, вот, что мы верны своему родовому русскому имени. Вот. Но партия это не выглядела так, как вот мы сейчас представляем, что это был какой-то этот тайная секта антисемитов, русофилов там, и тайных православных, там, каких-то катакомбных, там, каких угодно литератов. Так все, этого не было. Не было никакого списка там, у Шолохова и Леонова, кого они обзванивали, кого они собирали. Это все было достаточно стихийной вещью, когда свои своих опознавали по каким-то вещам. По каким-то словам, по каким-то позициям. И вот они стали, ну, литераторы уже более молодого поколения, они стали собираться то вокруг Леонова, к нему приезжая, то приезжая к Шолохову. То приезжая к Леонову, то к Шолохову, и какие-то вещи они там обсуждали. К Шолохову приезжали Вадим Кожинов, Полиевский и там ряд других литературоведов. Вот, и тогда Шолохов сказал одну из ключевых вещей, которые мы неизбежно будем обсуждать в нашей программе, когда к нему пришли и сказали: Михаил Александрович, что же нам делать с тем, что нас обвиняют в антисемитизме? Вот нас, русских литераторов, почвенное управление. Он говорит: это не мы антисемиты, это наши оппоненты русофобы. А мы этим никогда не отличались, и нас это не волнует совершенно. Это, на мой взгляд, очень разумная, очень верная формулировка. Вот, и о тех акциях и той идеологической работе, которую вела русская партия, мы будем говорить во второй части нашей программы «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас, мы говорим о тех вещах, которые, собственно говоря, предвещали слом страны, перестройку и слом страны, случившись в 1991 году. Случился он во многом на, что называется, на литературных дрожжах, на литературном противостоянии почвенников и либералов, когда почвенники в итоге проиграли, а либералы в итоге победили. Но, как мы знаем из истории, ничто не происходит навсегда, потому что сегодня происходят у нас на глазах обратные процессы, когда литераторы патриотического направления, когда русская партия отыгрывает у либеральной партии. Вернемся через минуту. До встречи.

Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

0: «Ключи Захара».
1: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Главродов.
3: Привет, товарищ, снова.
1: Говорим о так называемой русской партии советской и постсоветской литературе. История, которая началась, как мы уже рассказали, в 20-е и 30-е годы, когда оформился концепт державности в советской литературе, а потом началось именно противостояние, я на этом настаиваю, противостояние на основах конкуренции за первенство в литературе, когда советская власть ставила то на, собственно, почвенников, то на прогрессистов, назовем это так. И я вас уверяю, что с какого-то момента прогрессисты стали, безусловно, побеждать, потому что, скажем, пресловутые шестидесятники, конечно же, принадлежали к прогрессистам. Это не сразу стало очевидно, но постепенно стало более чем очевидно. А литераторы, которые принадлежали к русской партии, они с каждым годом воспринимались все более и более, так сказать, отсталыми, все более и более замшелыми, такими застарелыми мракобесами. И они, как мы уже говорили, они концентрировались, они собирались вокруг литераторов куда более старшего поколения, это Шолохов и Максим Челенов, и пришедшие им во след писатели деревенского направления, писатели почвеннического направления в лице Василия Белова, Валентина Георгиевича Распутина, Федора Абрамова, Можаева, на тот момент Виктора Петровича Астафьева, который потом переметнулся к прогрессистам, ну и ряда других. И вот это вот противостояние, оно понемногу начинало обрастать все большими и большими внутренними обидами, наделяться внутренней все больше и больше взрывоопасной энергией, которая должна была однажды взорваться, и была замешана, в числе прочего, это мы тоже не скрываем, и на этническом моменте, на этническом контексте, потому что к прогрессистам и к либералам принадлежало достаточно серьезное количество литераторов еврейского происхождения. Алексей Колобродов продолжает
3: рассказывать. О каких-то, уже перейдем в 60-е, да, о каких-то все-таки формах легальной организации, ну, скажем так, общественной, где-то уже немножечко политическое. Дело в том, что, опять же, в силу вот этой заидеологизированности жизни и самого словаря многие вещи нельзя было называть своими именами. Ну, там, условно говоря, если бы собрались даже вокруг Шолохова-Леонова и сказали, вот мы теперь русский национальный союз писателей, это, конечно, был бы дикий скандал.
1: Леонов тут же бы и выставил.
3: Ну, не только же писатели придерживались этих взглядов, там много было и театральных деятелей, и художников, и самых разных ученых разнообразных. Да, художник Корин, того же поколения, что Леонид Максимович Леонов, даже старше. Да. Вот эти все старики замечательные. Михаил Михайлович Бахтин, который вот возвращается в Москву стараниями Вадима Кожаного и его друзей, ну и так далее. Вот, поэтому ищутся какие-то структуры, которые могли бы вот как бы легальной крышей тут поработать. И не только легальной крышей поработать, но где можно как-то практически свои вот эти национальные чувства, свои организаторские таланты, свои знания, эрудицию как-то применить. Создается Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. ВАПИК, так называемый, да? Вот, по-моему, вот по прямой инициативе было два письма Леонида Леонова. Вот, и, собственно, как бы это очень заметная страница в истории и общественного движения, и национального движения, потому что вот как раз литераторы, художники, театральные деятели почвенного направления к нему примыкают и очень активно начинают работать. Помимо того, что они спасают памятники, вот, помимо того, что они действительно, в общем, поднимают в хрущевское время или раннее брежневское в советской печати, которая относительно этих вещей девственна, потому что современный человек прекрасно знает, что благодаря градозащитному движению, ну, любая пресса, столичная, региональная, интернет, телеграм, все полны, как бы вдруг какая-то церквушка начинает там осыпаться, все, фотографии, все. Это работает, слава богу, вот это общественное движение работает. Но тогда советская пресса была в этом отношении совершенно девственна. Если принято было чем-то восхищаться, это какие-то единичные там случаи, церковь Покрова на Нерли, вот что-то еще, а огромная масса памятников ветшала, осыпалась, и вот тогда эти товарищи спасли очень много для отечественной истории и культуры, или во всяком случае обратили внимание власти и общества.
1: Нет, именно спасли. Сотни, если не тысячи церквей, безусловно.
3: Плюс это была очень интересная пропаганда. Именно тогда к ним стали примыкать и партийные деятели отдельные, они уже осознали, вступили в этот период самосознания. И в очень большом большинстве комсомольские деятели, в очень серьезном большинстве, которые почему-то оказались более чутки к этой теме. Вот. И, собственно, как бы довольно серьезная часть общества. Но все это так радикализовывалось понемногу, и стало возникать еще националистическое подполье, вот с которым, надо сказать, расправлялись уже совершенно безжалостно. Вот.
1: Потому что оно было, конечно, замешано на монархизме во многом, что для советской власти было неприемлемо.
3: На монархизме, да, безусловно. Все шли, очень многие деятели шли по статье 70-й. Вот грозная такая антисоветская статья, потом 190 прием, более мягкий вариант, и он уже прям дропами очень широко применялся. И вообще, если смотреть, я как-то этим занимался, не в проброс, правда, это должен кто-то серьезный исследователь, специалист, который еще и понимает в репрессивной системе. Если посмотреть, да, безусловно, диссидентов национальной ориентации количественно было меньше, но качественно, особенно во времена Андропова, во главе КГБ, власть на них отыгрывалась гораздо жестче, если сравнить все меры репрессивности, сроки. В психушке их практически не закрывали. Это были именно лагерные сроки, большие, как правило, там, это вот именно это там. В отношении них репрессивная политика была гораздо жестче. И кто бы это проанализировал, это такой любопытный штрих к портрету советской власти, вот этой поздней, да? Но что я хочу сказать любопытное, потому что это все отдельные, большие, интересные темы, а мы проходим по наиболее ярким страницам. Вот несмотря на то, что прогрессисты всегда, особенно для молодых людей, а мы как-то говорили, что в конце 50-х, 60-х половина России, Советского Союза, страны состоит из молодых людей, и они, естественно, привлекательней. Соответственно, в настроениях таких вот несколько телячьих-щенячьих, таких инфантильных, громогласностью, максимализмом и инфантилизмом одновременно, стилем в одежде, вот, яркостью, молодостью чисто такого физиологического свойства, потому что сексуальность заметна, что важно для молодых людей. Вот. Но тут вот как бы вот, да, ну, можно вспомнить галстуки, пиджаки Евтушенко, можно что-то еще яркое вспомнить, шейные платки Вознесенского. Но вот по-настоящему ярких характеров, ярких личностей на другой стороне, как мне кажется, было-то больше. Вот, ну, Кожановский круг тот же самый, весь состоял из достаточно ярких людей, из достаточно и в плане биографическом, и в плане каком-то человеческом. Отдельно особняком стоит Илья Глазунов, художник, да, царство ему небесное, не так давно ушедший, который вот весь такой тоже был начинавший как достаточно такой, ну, не авангардный, но, во всяком случае, владеющий всеми передовыми живописными техниками художник, перешедший потом к этим своим вот этим вот невероятным совершенно полотнам, историосовским, эпическим. Но стиль у него был тоже, он был высокий, красивый, Мальборо, иностранцы вокруг, это тоже привлекало. Вот такие там были персонажи, как писатель Владимир Соловухин, вот, который там носил, значит, перстень с портретом Николая II, член партии КПСС. Когда ему говорили, там, ну что это, что ты Николашку-то носишь? Он говорит, не какой-то не Николашка, это их императорское величество, император, государь-император Николай Александрович. Ну и так далее. То есть там вещевухи было много. Такие персонажи, как Иван Шевцов, вот, мне кажется, по человеческой какой-то яркости характеров, вот, и какому-то их диапазону, а здесь патриоты прогрессистов заметно обгоняли. Что думаете?
2: Я не знаю, что ты нашел в Иване Шевцове. По-моему, это один из тех примеров ярких, красочных, которые показывают вот все минусы, которые возможны в русской партии. Как бы страшно это ни звучало, я сейчас попытаюсь объясниться, да, но начну издалека.
1: А мы начали перейти. Достаточно, ты прав, да?
3: Нет, я именно в плане трэша Шевцова упоминаю. Мы же договорились,
2: да? Трэш.
3: Договорились быть объективными, поэтому я говорю о каких-то примерах интересных, типа охраны. Верно, все понятно. Мы... Я говорю о каком-то трэше, да, друг?
2: Передачу с 20-30-х годов, и Захар говорил про Воронского, на которого сделал ставку Лев Давидович Троцкий, и Захар назвал фамилии поэтов, но были еще прозаики, и, как мне кажется, наиболее характерные для того периода и для попутничества как такового, с которым Сталин тоже боролся. Это и Бабель, и Пельняк, и Замятин, и многие-многие другие.
1: Да. Если про русскую партию говорить, то Иван Касаткин, конечно, это имя надо вспомнить. Есенинский, так назвал его?
2: Да, да, да.
1: Вот.
2: Но в чем резкое отличие всех этих попутчиков от той литературы пролетарской, почвеннической, которая была на тот момент, которая была и в 50-е, 60-е годы, и которая отчасти есть сейчас? Есть резкое разделение. Попутческая литература, она прогрессистская, она модернистская, постмодернистская, да? Она вся из каких-то интересных таких художественных приемов состоит, да, в то время как простая почвенническая литература, там глубина мысли, как правило, там слог попроще, или, наоборот, не попроще, а такой, может быть, сказывается слог, ритмический слог, может быть, какая-то стилизация говора, откуда сам писатель, сибирского говора, северного говора, южного говора, да, там тоже есть модернистские приемы, но они сведены к минимуму.
3: Ну, это потом... Валентин Григорьевич Распутину расскажи, да, по поводу сведения к минимуму модернистских приемов.
2: Исключения всегда бывают, да. Тематически, опять-таки, попутчики и прогрессисты, они позволяют себе чуть более, чем, опять-таки, писатели-почвенники. И вот Иван Шевцов с его романом «Для», который был напечатан в 1964 году, это как раз-таки хорошая иллюстрация почвеннической литературы того времени, да и вообще в целом, да. Роман, который строится на том, что художники, прогрессисты, которых возглавляет Барселонов, борются с под Барселоновым. Шевцов подразумевает Илью Григорьевича Эренбурга с еврейскими корнями, да? Вот. С другой стороны...
3: Фамилия как из Петрова, Барселона.
2: Барт, работник, фамилию не помню, но это, опять-таки, прототип Бескин. Вот, тоже партработник, который ратует за русскую партию, за почвенничество. И вот они воюют, и герой Бескина, опять-таки, занимается антисемитизмом, антисионизмом.
3: Почему у меня еврейская фамилия? Ратует за русскую партию, а сам с еврейской фамилией. Шевцов путал следы конкретно.
2: И для этого, опять-таки, парадокс 1964 год, когда вовсю здравствует оттепель, когда Евтушенко, Вознесенская, Ахмадулина, Рождественский, Акуджава, Высоцкий звенят своими чудесными голосами по всей России, и не только по России, отправляются в зарубежные поездки, становятся всемирно известными поэтами, бардами и так далее, и так далее. Появляется вот в самый разгар всего этого такой странный роман, и, естественно, он обращает на себя внимание и скорее становится таким всесоюзным посмешищем, я бы сказал.
3: А там кто победил? Бескин или Барселонов?
2: Бескин.
3: Шевцов, я тоже не знаю. Я не думаю, что он был, конечно, великого ума или хотя бы как бы кочетовской там, значит, у нас и образованности. Человек был достаточно простой. Он собрал все темные, так сказать, антисемитскую всю мифологию, вот приправил ее современными какими-то наблюдениями. Ну, типа, почему в журнале «Юность» между стихами вот отточие в виде шестиконечных звезд? Почему столько еврейских жен писают?
2: Вообще евреи собираются вместе, что-то обсуждают, что-то
3: источают. Собственно, любой вот этот набор этого вот трэша, он всегда вызывает, конечно, оторопь и, естественно, вредит мне.

0: этот набор этого вот трэша, он всегда вызывает, конечно, оторопь и, естественно, вредит мне непосредственно.
1: Как... большому разумному делу.
0: Да, разумному и по-своему, да, необходимому.
2: Для запомнилось, скорее, шутки Довлатова. У него был друг, художник, сейчас скажу фамилию, Винковецкий, такой авангардист, это 70-е годы, получается. Они как-то устроили выставку картин авангардистского толка и чтение стихов, чтение каких-то коротких рассказов в Ленинграде, да, и дело происходило в библиотеке, там на тот момент существовал буккроссинг, выражаясь современным языком, и Довлатов подошел к этой полочке, разглядел Шевцова, роман Тля, и поспешил к знакомому художнику Винковецкому, у которого персональная выставка картин на тот момент была, и подписал ему эту книжку «Абстрактный художественный Тле, а ты Тли литературный».
1: Забавно.
2: Винковецкий, ну, понятное дело, с еврейскими корнями, Довлатов с еврейско-армянскими корнями, вот, мог себе позволить такое пошутить.
3: Вы знаете, вот тут надо еще раз проговорить, что, к несчастью, так получилось, среди вот этих кондовых русских патриотов действительно встречаются, ну, разнообразные, уж не буду обижать Шевцова, разнообразные персонажи, которые вредят общему делу. Они действительно выглядят как глубоко глупые люди, которые ни о чем, кроме евреев, говорить не в состоянии. И мне периодически такие встречались и в нынешние времена, которые начинают ссылаться там на Серегу Есенина, они почему-то все называют его Серегой, который тоже не любил евреев. Я говорю, ну, там, во-первых, любил или не любил евреев Сергей Александрович, этот вопрос весьма сложный и дискуссионный, прямо говоря, памятуя о самых близких его друзьях. Но дело не в этом. Дело в том, что, я говорю, у Есенина мысли про евреев была 25-я, а то и 72-я. А у него были еще другие, предыдущие 24 мысли или 70. А у тебя одна. Одна, и ты думаешь только ее. Она же у тебя вторая, третья, четвертая и пятая.
1: 72-я.
3: Да, и 72-я тоже. Вот. И это давало возможность людям, к несчастью, как мне кажется, взявшим за основу идеологию для России вредную, западникам-прогрессистам, вульгарным, жесточайшим антисоветчикам, это дало им возможность привлекать на свою сторону молодых людей и говорить, посмотрите, какие мы красивые, какие мы остроумные, какие мы легкие, какие у нас платочки, какие у нас ноготочки, какие мы прекрасные и какие заскорузлые, нелепые эти существа. Но что вы там можете, собственно...
2: Русские почки.
3: Да, русские почки. Ничего просто более нелепее с их капустой в роде, с их охотно-нарядскими мордами.
1: Представь... Черносотенцы, одно слово.
3: Черносотенцы, словом черносотенцы. Это, кстати, в романе, который почему-то стал популярен после воссоединения с Крымом, «Остров Крым» Аксенова, там есть прям прямая такая главка, где Аксенов усаживает за стол ненавистных ему русских черносотенных патриотов с этими мордами сальными, с противными. Вот и сам, безусловно, Аксенов был западником, прогрессистом, представителем был той партии. Вот и к ней, к счастью, действительно, повод периодически почвенники им подавали. Подавали. Но, несмотря на это, конечно же, в основе почвеннического движения находились люди и тексты, наиважнейшие в 20 веке. Ну, мы уже упоминали Шолохова и Леонова, хотя для того, чтобы десакрализировать Шолохова и Леонова, конечно же, прогрессисты очень постарались, доказывая, что Шолохов не писал «Тихий Дон», что он алкоголик, что он пьяница, что он уже давно ничего не соображает, не мыслит, что вообще на него внимания не надо обращать. И Леонид Леонов, это тоже какой-то там в саду сидит, у него было прозвище «Кактус», какой-то сидит «Кактус», что-то он там кактус свои разводит, на него тоже не надо обращать внимание, это все как бы ерунда. Но там, конечно же, был Вадим Валерьянович Кожинов, один из умнейших, важнейших, глубочайших людей второй половины 20 века, литературовед, философ, историк впоследствии, который дал целую картину русского исторического бытия. Он пришел, причем, в историческую науку, уже будучи сложившимся литературоведом, и уже в 80-е годы вдруг создал вот огромную четырехтомную блистательную историю России из древнейших времен до новейшего времени, и где все вот эти вот вещи разложил и объяснил окончательно. В числе прочего, Кожинов, который причислял себя к черносотенцам по взглядам, черносотенцам, он объяснил, в чем, собственно, беда и либерального мышления, и тогда входившего в моду неомонархического и необелогвардейского движения. Он объяснил, что и те, и другие являются в обоих случаях западниками. Он объяснил глубокую зависимость белогвардейского движения, в том числе и Колчака, от западных структур. Ну, он, как профессиональный историк, не смог это не дезавуировать, не скрыть. Он вот как бы дал понять, что они в этом схожи. И либералы, и необелогвардейцы. Именно поэтому антисоветскую революцию, перестройку, 91-й год,

0: приняли, в том числе и такие деятели почвеннического движения, как Соловухин, упомянутый Алексеем Колобродовым, как и Глазунов, ну и там ряд других, как Виктор Петрович Астафьев, ряд других, но не очень широкий ряд деятелей почвеннического направления. Они так ненавидели советскую власть, они так искренне считали, что советская власть мешала им реализоваться, хотя и Соловухин, и Астафьев, и Глазунов реализовались, конечно же, в полной мере в контексте советской власти, которая предоставила им все возможности, дала все ордена, ну и так далее.
1: Потом... Премии, и премии, за границей.
0: Да, да. Тем не менее, они...
1: Прямо то забыли. Есть же чудесный анекдот, когда это самое встречает какой-то писатель Соловухина, говорит: Володя, что ты грустный-то такой? У тебя проблемы какие-то? Жильем что-то? Да нет, только оперативчик построил, 4 комнаты. Вот, а Соловухин около, хотя, не знаю, около, ну, Владимир, но он так это... А что, власть забыла как-то? Нет, орденок вот к юбилею получил. Вот, ну что, Володь, ну, может, не печатать? Зачем? 4-томничек вчера сдал, получил очень хороший гонорар. А в чем же дело, что грустишь-то? Да вот русский народишко херово живет.
0: Так и есть. На самом деле, так и есть даже без утрирования. Там, когда мне периодически там у нас возникали в свои времена интернет-драки, когда мне что-то там начинал один из как раз вот русских неопочвенников новейшего уже, типа Феликс Разумовский, рассказывал про Астафьева, я просто, не спорю, выкладывал все экранизации, издания, избранные ордена и все прочие регалии Астафьева. И говорю, вот как мучился, сражался с советской властью, не переставая, ни разу, между прочим, ничего не заявив по этому поводу слух, пока не началась перестройка. И тут вдруг из него полилось то, что он все эти десятилетия умалчивал, выступая на всех съездах и клянясь верности партии. Поэтому, знаете, я как угодно может к этому относиться, но увольте меня, я не буду называть этих людей совестью русского народа. Ну, что ты совесть? Ну, так веди себя как совесть. Ну, то есть Рубцов так себя не вел. Ну, и там есть ряд других имен, которые могли как угодно относиться к советской власти, но они не словословили ее там, да, и не ходили обвешанные ее орденами. Так вот, возвращаясь к Кожину, это очень важная вещь. Кожинов, при том, что он определял себя как черносотенца и объяснял, как он понимает черносотенство, был антизападником. И это, по сути, едва ли не основная вещь, которая должна объяснить нам, что такое новейшее почвенничество и русская партия. Он был антизападником и евразийцем. Он одним из первых крайне серьезно к этому отнесся, подавая Русь как огромное соцветие народов, в центре которых наиважнейший русский народ, и объясняя, что вся основная история, русская национальная история, была историей борьбы с Западом. Кожнов, в числе прочего, один из первых объяснил смысл Куликовской битвы, объясняя, что это была битва не с Ордой, а с отщепенцем Орды, Батыем, которого спонсировала Европа.
1: Генуя и Венеция.
0: Генуя и Венеция. И куда, собственно, явились генуэзцы и участвовали в этой битве.
1: То есть это олигархическая работорговля.
0: Совершенно верно. То есть это было под видом как бы Батыя, было одно из...
1: Мамая.
0: Прошу прощения, конечно же, Мамая. Извините. Это было под видом Мамая очередное нашествие Европы на Россию, которое спонсировало, соответственно, этого отщепенца. И далее вот эту мысль так...
1: Очень важную вещь надо напомнить, что при всем, так сказать, многолетнем своем, ну, как он это называл, черносотенстве, от него не отказался, все-таки Кожинов ушел сторонником социализма, потому что существуют его реплики. Он сказал: я через многое в этой жизни прошел, многое передумал, но я пришел к совершенно непревожному выводу, что социализм при всех его проблемах, о грехах и темных историях единственное спасение человечества от хищничества, разграбления и, по сути, самоуничтожения капитализма, всех разрушительных тенденций капитала.
0: Совершенно верно. Поэтому вот в этом сочетании русского почвенничества, болезненном, через муки случившимся осознанием важности социалистической истории русского отечества, через евразийство, вот через этот контекст и через антизападничество сложилась так называемая русская партия, которая проиграла столкновение с 87 по 93 год либерально-прогрессистской партии, которая, повернув голову на Запад, сказала, что надо просто сделать, как сделали там, и счастье придет в Россию, и Россия будет счастлива навсегда. И, ну, то есть, наши слушатели и наши зрители вправе сами выбрать, какой путь выбирать России. Все-таки путь прогрессистский, западнический или путь русско-евразийской партии. Это их личный выбор. Но я хочу только одну вещь в оставшуюся минуту отметить, что те люди, которые сегодня выдают себя за неомонархистов, неопочвенников, неоконсерваторов там, в лице ряда наших коллег, они не являются наследниками по прямой, не русских советских почвенников в лице Валентина Распутина и всей этой компании, не в лице славянофилов даже XIX века, потому что они все западники, они все сугубые националисты. Они требуют, чтобы Россия превратилась в однокомнатную...
1: Лимонов называл их сепаратистами, прямо и коротко.
0: В однокомнатную национальную квартиру требуют, чтобы превратилась Россия, и они считают, что спасение России на Западе, что Россия – это часть Запада, что Россия – это часть Европы, и т.д. и т.п. В то время, я напоминаю, как еще один крупнейший поэт русской партии почвеннического направления Юрий Поликарпович Кузнецов написал в своих стихах памяти Вадима Леонидовича Кожаного, написал, сравнивая его с Тютчевым, что «ты отвернулся от Запада и смотрел на Восток, как на спасение России». То есть он соединяет реальную почвенническую традицию в России – это Тютчев, это Кожанов, это сам он Кузнецов, она вот такова. А вот то, что сегодня выдает себя за неопочвенничество под видом там неомонархизма, оно враждебно этой идее. Оно враждебно. Это западническая идея. Я понимаю, что с лету, может быть, и сложно в этом разобраться, друзья мои, но надеюсь, мы не только эту программу посвятим теме, на самом деле, наиважнейшей по столкновению двух идеологий в России, победа одной из которых будет означать жить ли России далее или России исчезнуть, раствориться и распасться. С вами была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не забывайте о нас, через неделю мы вернемся. Всего доброго.
2: До новых встреч.
0: Всего доброго.
3: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
3: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
3: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
3: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».За 90 секунд. Он возглавлял правительство самое долгое время за советскую историю. Был выдающимся государственным деятелем и хозяйственником. Алексей Косыгин запустил экономические реформы, которые могли радикально изменить облик страны. Предприятиям предоставили большую самостоятельность, число плановых показателей сократили. Акцент был сделан на прибыль и рентабельность. Стратегическая цель Косыгина – повысить эффективность производства, стимулировать внедрение новых технологий и улучшить хромающее качество продукции. Реформа стала драйвером развития, темпы роста экономики впечатляли. Премьер был образцом технократа, имел огромный опыт, обладал системным мышлением, прагматизмом и настойчивостью. Под его руководством были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Косыгин курировал развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири, ставшего основой экономики СССР. Активно занимался легкой и пищевой промышленностью. Это было нетипично для советских лидеров, фокусировавшихся на тяжелой промышленности и ВПК. Но в какой-то момент партийное руководство испугалось риска подрыва централизованной плановой системы. Аппарат свернул реформы, в стране начался застой, а второго Косыгина так и не появилось. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
7: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента «Лайф». На ней все держится. Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Леша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.
9: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Спутник». Разберемся.
10: Семь утра в российской столице, столько же в Херсоне, в Улан-Удэ полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Один человек ранен в результате отражения массированной атаки дронов ВСУ возле Ярославля. Турция будет пристально следить за визитом американских представителей в Москву. Десятые российско-китайские молодежные игры официально стартуют сегодня под Калининградом. Подробности далее. Один человек пострадал в результате отражения массированной атаки украинских дронов на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, женщина получила осколочное ранение, при этом информация о других пострадавших не поступала. Евраев добавил, что ранее введенное перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой в Ярославле снято. Движение на выезде из города в направлении Москвы восстановлено. Массированному ракетному обстрелу со стороны киевского режима подверглись и Белгород, а также Белгородский округ, сообщил региональный оперштаб. Пострадал один мирный житель, его везут в городскую больницу. Кроме того, в результате ударов повреждены фасады и остекление офисных зданий, а также объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Часть Херсонской области обесточена из-за атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он уточнил, что аварийные отключения коснулись 9 районов. Энергетики и аварийные службы восстанавливают подачу электроэнергии, добавил Сальдо. Турция намерена пристально следить за визитом американских представителей в Москву, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Он добавил, что Анкара продолжает поддерживать дипломатические усилия, направленные на прекращение конфликта, и считает важным сохранение каналов диалога между сторонами. По словам дипломата, Турция рассчитывает на возобновление активного переговорного процесса по Украине, который послужит созданию основы для долгосрочного урегулирования. Как уже сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, спецпосланник американского лидера Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшие недели могут посетить Россию. Самолет с британским министром обороны Джоном Хилли столкнулся с радиопомехами, когда находился у российской границы, утверждает газета «Таймс». Уточняется, что Хилли посещал британских солдат, дислоцированных на юге-востоке Эстонии, а на пути обратно в Великобританию на его правительственном самолете пропал спутниковый сигнал. По информации издания, GPS-навигация самолета пропала на весь полет, который длился около 3 часов, а пилотам пришлось использовать инерциальные системы навигации. Для восстановления сигнала было необходимо, видимо, перезагрузить оборудование самолета, что невозможно было сделать в полете. На борту вместе с Хилли находились его военные и политические советники, а также один генерал-лейтенант, 2 фотографа и журналист «Таймс». 10-е российско-китайские молодежные летние игры официально стартуют 25 мая в Светлогорске под Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной дирекции организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий. Участие в соревнованиях примут более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и КНР. Кроме того, в этом году в демонстрационную программу включат самбо, что станет одной из особенностей юбилейных игр. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Эспрессо.
7: 7:04 московское время. В эфире радио «Спутник Экспресс». Екатерина Кельберева, Константин Придыбайло здесь в студии. Доброе утро, друзья.
11: Доброе понедельничное утро.
7: Неделя до лета.
11: Как вы себя чувствуете? Да, неделя до лета. Только пролетели выходные. 5 дней рабочих впереди. Можно задавать вопросы, кто как провел выходные? Ты как провел?
7: Я дома сидел, смотрел фильмы, сериалы. И все. Завтра просто в командировку восстану надолго, и я решил поберечь энергию.
11: Тебя не будет?
7: Да, всю неделю не будет.
11: Как я тут без тебя?
7: Ну, я-то буду из Астаны, как говорится, почему бы и нет.
11: Ну, я буду скучать, Кость. А ты какие-то сериалы смотрел? Наверное, «Пацаны» последний сезон?
7: Не смотрел. Мне не понравился там один из каких-то сезонов, я перестал смотреть. Ну, это такой... Ну, странный сериал для меня оказался.
11: Серьезно? А да. Я начала вчера смотреть, я первую серию посмотрела вот последнего сезона, буду досматривать на неделе.
7: Не, я начинал, и все, и, ну, мне неприятно некоторые сцены там смотреть, и, короче, абы что. Тупое американское кино, по моему ощущению, кто-то может не согласиться.
11: Пацаны вообще сериал, и много там чего нравится. И особенно, знаешь, тема вот эта масс-медиа, которая поднята там в одном из сезонов, была поднята такая штука, что как только ты начинаешь распространять мемы и вот эту вот информацию в соцсетях, она сразу разлетается, и какие-то важные темы замыливаются, и ты можешь общественное мнение как угодно формировать с помощью, знаешь, этих вот смешков, картиночек, фразочек.
7: Ну да, так и есть.
11: Интересно, это да. А я еще, знаешь, где была выходные? На антифашистском международном форуме. Туда приехали представители из 180 стран, и вот ты находишься среди этих людей из Африки, Индии, Китая, разных-разных стран, из Европы тоже. И все говорят одно и то же. Все говорят о том, что мир сейчас устроен так, что гегемон пытается навязать нам, опять же, всему миру в общественном мнении, что это нормальный порядок, но это не так. И те террористические атаки, которые происходят сейчас в Палестине, там, вот у нас в Старобельске и вообще по всему миру, что это то, что нужно менять. И, конечно, ты находишься среди этих людей и думаешь, вот это да, за тысячи километров, а думаем на одном языке.
7: Ну, минус только в том, что люди, которые сюда приезжают на подобные форумы, они не являются людьми, которые принимают решения.
11: Да.
7: Вот и все.
11: 100%.
7: Как бы это печально ни звучало. Поговорим обо всем об этом и многом другом. Давайте, отбивку, поехали. Ну, про Старобельск, конечно, можно говорить много и долго, и огромное количество времени было и будет уделено этой теме в эфире «Радио Спутник». Обойти мы ее тоже не можем, но, собственно, ну и прямо на ней останавливаться тоже, я думаю, не нужно, потому что еще долго мы будем это обсуждать. 21 человек погиб, 3 парня, 18 девчонок. Страшнейшая трагедия. Часть из них будут хоронить в закрытых гробах. Некоторых девчонок будут хоронить в свадебных платьях, потому что они были незамужние, юные девчонки, по которым киевский режим целенаправленно нанес удары. Когда шла, расскажу историю, когда шло заседание, экстренное заседание Совбеза ООН, и когда там выступали две женщины, одна из Дании, другая из Латвии, которые просто абсолютно, не знаю, как это правильно выразиться, чтобы не вырезали это из эфира. В общем, они высказывали такие фразы, которые, ну, от женщин вообще, на мой взгляд, нельзя было бы услышать. Они там начали говорить, одна сказала, что вообще, может быть, это Россия обстреляла, другая там сказала, что да вообще быть такого не может, это все фейки, это все манипуляции России. Я признаюсь честно, я в ночи, это было, ну как, поздно вечером, я прям Марии Владимировне Захаровой начал писать, говорю, господи, что они творят? Ну потому что у меня просто нет слов, я говорю, как можно вот они, будучи дипломатами, я не знаю, сотрудниками, представителями своих стран в ООН, нести такую чушь? Вот, Мария Владимировна меня успокоила в некоторой степени, но в общем и целом как раз-таки вчера отправили иностранных журналистов, которые согласились поехать в Старобельск, не все были. Стив Розенберг, мой друг из BBC, наш давний товарищ, он уже лет 20, наверное, здесь работает в Москве, вот он отказался, он сказал, мы не поедем, а представители CNN оказались в отпуске внезапно, посмотрим, ну, часть поехали журналистов, и уже некоторые материалы начали выдавать.
11: Как удобно. Вот знаешь, ты рассказываешь про Латвию, там, про другие страны, и складывается впечатление, что действительно такое создано общественное мнение, что они сами в это верят. То есть ты представляешь себе, ты распространяешь там пропаганду, ну, собственно, как и мы с тобой, да? Мы же верим в то, что говорим, и мы считаем, что мы на правильной стороне. Вот так же и они. Ты не сможешь рассказывать людям о том, во что ты не веришь сам. И поэтому для них действительно это было таким шоком, что был нанесен террористический удар, что в их реальности просто это не сходилось 2+2, и они поэтому вот начали, да не может быть, да это вранье.
7: Да, ну нет, понятно, там представитель Украины вот что сказал, он говорит, все, что мы слышали о Старобельске сегодня, является чистой пропагандой, ничем больше. Ну, представитель Украины, ему в целом можно. А вот что сказала женщина, представительница Латвии, дезинформация, ложь, хорошо известная тактика из кремлевской методички, которая направлена на реализацию империалистических устремлений России. Россия придумывает предлоги, затягивая время, целенаправленно подрывая любые усилия, направленные на обеспечение мира. То есть она говорит, это все ложь, это дезинформация. А вот датчанка, достаточно такая даже с виду, на первый взгляд, милая женщина, говорит, в отличие от Украины, в России на оккупированных территориях нет свободных СМИ. Нет беспрепятственного доступа для заслуживающих доверия независимых международных журналистов или международных гуманитарных организаций. То есть она говорит, что вот...
11: В отличие от Украины, у меня даже какой-то, знаешь, смешок даже не получается, когда ты слушаешь про свободные СМИ на Украине.
7: Ну вот это все, оно, конечно, вкупе вылилось в то, что вчера 50 журналистов разных стран приехали в Старобельск, вылетели они рано утром из Москвы, прилетели... там, ну, где-то, видимо, в Ростовской области, потом их доставили до Старобельска, и начали писать, вот, например, одно из изданий написало, убийство Детей во сне – это острая тема, реальность, которую у вас не получится сгладить. Например, вот такое есть, такая публикация.
11: Из многих стран. Ирландия, шеф-корреспондент Аль-Арабия, Ла-Стампа, да, ну вот сколько изданий, Пакистан, наш товарищ Крис Хилали, у меня, кстати, есть с ним подкаст на канале, из Соединенных Штатов Америки, тоже написал, что эта война продолжается, и война против российских мирных жителей. Она должна закончиться, и вообще единственный способ ее закончить — это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла своих целей в специальной военной операции. Сложно не согласиться. Китайцы, турки, все согласны с этим, конечно.
7: Ну, понимаешь, приехали одни, а другие не приехали. И каково влияние тех, кто приехал, и их аудитория, насколько большая, например, против тех, кто не приехал, как, например, Стив Розенберг из BBC. А вообще, почему слушать? Вот я, конечно, понимаю, там это все дипломатия, но почему вот не лишать аккредитации, я не знаю. Или наоборот, это плохо. Скажут, вот, вы цензуру вводите. Я вот не знаю, я не смог для себя решить. Ну вот CNN, они говорят, мы в отпуске, хорошо, допустим, поверим. А BBC просто отказались.
11: А есть такая практика у журналистов, я просто не знаю, что, например, какое-нибудь наше издание, там Russia Today, например, снимает репортаж и предоставляет его BBC. Ну, можно вот так вот сделать, что ладно, вы в отпуске, давайте мы вам предоставим свою информацию.
7: Они могут получить, там, взять материалы, купить, ну, такое бывает.
11: Ну, типа репостнуть.
7: Нет, прям, ну, исходники можно купить. Ну, такая торговые отношения, назовем это так. Но у меня больше вопрос именно к работе этих журналистов. Мы прекрасно знаем, что те же журналисты западных стран, которые работают в России, они продают, ну, в кавычки возьму слово, продают своей редакции то, что они здесь находятся в невыносимых условиях. То, что здесь диктатура, что им здесь страшно. И поэтому им здесь, вот тем людям, которые приехали там из Британии, например, или из Америки, или из Франции, или из Италии, у них здесь гигантские зарплаты. Им платят их вот редакция за то, что они находятся в Москве, платит гигантские зарплаты. По одной простой причине.
11: Они как военкоры, да? Как
7: да,
11: горячие
7: они
11: точки.
7: Им говорят, что да вы что, вы же посмотрите, это же Мордор натуральный, это же диктатура, это же здесь все кругом, я в тылу врага нахожусь, вы что? Здесь все там зетники, пропутинисты и так далее. И у них гигантские зарплаты за счет этого, просто бешеные. Им здесь компенсируют, понятное дело, там жилье, транспорт, еще что-то. Живут они все в центре Москвы, внутри Садового. Понятное дело, да? Но там,
11: При этом они даже не на Донбассе.
7: Ну, да, конечно, то, что туда же нельзя ездить. То есть они вот за это получают. Есть много известных историй. По-моему, французский журналист, тоже рассказывал Мария Владимировна в одной из программ, когда ему не продлили визу. Он, короче, что-то пошло не так. В общем, ему визу не продлили. И он бедный, он плакал, он рыдал, он пытался каким-то образом договориться, чтобы ему визу продлили. На что ему отвечали, что, ну, подожди, ну, ты же пишешь, что здесь страшно, здесь ужасно, здесь, ну, пожалуйста, все, едь домой, спокойно будет, спокойно будешь жить. В общем, я не знаю.
11: У нас нет вопросов к дезинформации, которую распространяют эти журналисты? Ну, вот мы предъявляем какую-то цензуру, наша сторона, к тому, что они пишут, находясь здесь, на территории России?
7: Ну, мы можем им там сказать, что вы там неправду написали. Но если они не ездят никуда, ну, не поехали ни в Старобельск, он из Москвы правду не увидит. Да, они ее уже не увидели. Поэтому я не знаю, стоит ли там, например, продлевать визу Стиву Розенбергу из британской корпорации вещательной, или стоит ли оставлять аккредитацию для журналистов CNN. Я не знаю, честно. Вроде бы стоит, с одной стороны. Ну, зачем? Мы же не подавляемся киевскому режиму и западным странам. А с другой стороны, ну, если они не хотят здесь работать.
11: Еще забавно, если те же самые журналисты, которые так комфортно себя чувствуют в Москве, если они же снимают вот эти короткие видео, ну, например, о том, как спокойно в метро ездить, о том, что там все товары есть в магазинах.
7: Не, им запрещено это делать.
11: О том, какая красота в Москве. Ну, ты же видел, как наводнен там ну, в общем, разные запрещенные соцсети наводненные этими видео.
7: Так это не журналисты делают. Это приезжает блогер какой-нибудь и снимает. А вот те, кто здесь по контракту, они такого никогда не снимут. Ты что? Боже упаси.
11: Было бы забавно, если бы это были те же самые люди, которые одной рукой одно, другой рукой другое.
7: Ну ладно, и к другим новостям. Там Кая Каллас предлагает усилить давление на Россию. Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза на этой неделе обсудят усиление давления на Россию. Это пообещала та самая Кая Каллас. Эстонка прокомментировала новость о нанесении ударов по объектам военного управления Украины, а также авиабазам и военным заводам. Это тот самый удар, который мы нанесли накануне с использованием орешника, искандеров, кинжалов, цирконов и разного рода ударных беспилотников типа «Герани». По словам Кая Каллас, удары орешником, который предназначен для несения ядерных боеголовок, являются политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны. Мне хочется спросить, Кая, дорогая ты наша, а убийство 21 подростка, ну, уже не подростка, ладно, молодых человека, 18 девчонок и 3 парней, это что? Угу. Это не преступление? Или за эти преступления не должно идти наказание? Кто дал приказ ударить по этому, по общежитию?
11: В их картине мира этого просто не существует, как мы выяснили. Мы вот сейчас перед эфиром, я смотрела комментарии, которые писали еще на вчерашнем, я так понимаю, эфире, и там такое количество комментариев как раз о том, что «а где наши удары по центрам принятия решений?» Ну вот люди возмущены, да, и считают, что даже те ответные удары, которые были нанесены, они недостаточны.
7: Ну, для сравнения, согласно украинской аналитике, украинским данным, за ответный удар российский, у них там погибло 2 человека, на минуточку, 2 человека. Причем мы доподлинно не знаем, это были военные, скорее всего, или кто-то другой. Просто 2, вот сравните. 900, сколько, ой, сколько у нас там, 690, да, было, по последним данным, использовано разного рода устройств, там, беспилотники, ракеты, орешник, там, 700. 700 единиц, грубо говоря, прилетело по разного рода военным объектам Украины. Погибло 2. У них был нанесен тройной удар по конкретно общежитию, ровно в центр общежития. У людей не было даже шанса спастись. Вот вчера туда Яна Ландратова поехала, уполномоченная по правам человека. Это, ну, ее первая командировка, ее назначили 3 дня назад, да, буквально. Да. И вот Яна Валерьевна как раз ходила по этому общежитию, мой коллега Мурат Газдиев, он одним из первых журналистов прибыл на место, и он ей показывал, рассказывал, где все это происходило, и там, ну, там не было шансов у многих спастись. И вот сравните, 21 молодая жизнь, 18 девочек и 3 парня, и 2 каких-то украинских военных после 700 устройств, упавших на Украину. Угу. Вот, и кто там что нарушает, извините. Понятно, мы уничтожили там аэродром, какие-то заводы, которые они там уже прячут, где только могут, и так далее. Конечно, наверное, мало. Я разделяю мнение многих, не скажу, что большинства, но многих, что, конечно, хочется, наверное, как Дмитрий Анатольевич Медведев пишет в телеграм-канале, чтобы жахнуть так жахнуть, чтобы снести... Вот зачем нам здание Рады?
11: Нам...
7: Ну, серьезно. Вот есть Рада Верховная. Зачем она нам? Она не нужна. Она и Киеву мешает, такое ощущение. Потому что, ну, там собрались откровенные уже нацисты и ублюдки. Зачем нам здание вот офиса президента? И президента там нет уже много лет. Он там не появляется. Он, по последним данным, причем украинских же журналистов и политиков, Зеленского не было несколько дней. Когда был нанесен удар по Старобельску, Зеленский уехал за границу. Ну, наверное, в Польшу, там близко. И вот он вернулся буквально вчера вечером. Зачем нам здание офиса президента? Ну, зачем?
11: Мне в такие моменты вспоминается Бородино. Что ж нам на зимние квартиры не смеют, что ли, командиры чужие зарвать мундиры, а русские штыки?
7: Ну, типа того.
11: А помнишь? Там... Ну да, люди вот так вот действительно реагируют, когда у нас такие потери, когда Европа молчит, когда делают вид, что ничего не происходит. Причем... Там выжившие ребята же рассказывали, что эти беспилотники, они достаточно долго кружили над зданием колледжа. То есть этот удар был целенаправленный, понимали, что делают. И давайте не забывать о том, что эти беспилотники направлялись, скорее всего, с помощью там Старлинков, опять же. Вот да. Мы это все ни на секунду не опускаем из внимания.
7: Так в том-то и дело, что показано было иностранным журналистам, которые приехали вчера в Старобельск по предложению Министерства иностранных дел. Им же показали, им прямо показали. Смотрите, вот здесь вот надписи на английском. Вот это произведено там в США, это там произведено во Франции. То есть это оружие, ваше. Это оружие, да, западных стран убило российских, русских мальчишек и девчонок. Вот в чем основной посыл был. Ну, перестаньте поставлять оружие. И этого не будет. Если бы западные страны во главе с Кай и Каллас не упивались вот в этой русофобии и вот этим фашизмом, то этого бы не было. Просто не поставляйте вооружение. Пусть они там вон на Украине где-нибудь в подвалах крутят гайки и придумывают свои какие-то вооружения. Но вы не поставляйте, и все будет по-другому.
11: Они ничего не будут придумывать, потому что у них вся система построена на коррупции. Она у них построена на распиле тех денег, которые идут как раз там из Европы. Поэтому если им ничего не поставлять, то там в принципе все рассыпется. И те люди, которые сейчас там этим занимаются, они уедут в другие страны, они будут жить совсем по-другому. Им не интересна война, им не интересна собственная родина, им интересны только деньги, которые они от этого получают.
7: Конечно. Так они уж сколько денег повыводили, но это прям отдельная история, и за этим интересно будет наблюдать. Я думаю, что плюс-минус в ближайшие дни мы увидим новое расследование антикоррупционного вот этого бюро американского, которое работает на Украине, как-то вот утихла тема, да, с Ермаком. Как вышел он под залог, так и вроде притихло. Там говорили, что и жена Зеленского в каких-то схемах участвует, и многие другие его приближенные товарищи. Посмотрим. Ну, тут много всего интересного происходит. Например, борт с министром обороны Британии каким-то образом, говорят, столкнулся с помехами, которые устроила Россия. Джон Хилли, в общем-то, летел неподалеку от границ России. Спутниковый сигнал пропал, когда самолет находился у границы России, и GPS-навигация отсутствовала на протяжении всего трехчасового полета. Пилотам пришлось использовать инерциальные системы навигации, а для восстановления спутникового сигнала необходимо было перезагрузить оборудование самолета, что нельзя сделать в полете. Хилли был на обратном пути после посещения британских солдат, которые дислоцированы на юго-востоке Эстонии. Ну, собственно, недалеко от России.
11: Там народу было много. Там были его военные, политические советники, даже один генерал-лейтенант, два фотографа и журналист «Таймс». То есть такая была делегация, а летели они из Эстонии в Великобританию, получается.
7: Ну да, с британской базы. Но интересно, ну пропал GPS и пропал.
11: Испугались,
7: да. Где-то там что-то немножко сжалось. Ну и все. Ну, слушайте, вы же военные летчики, должны, наверное, научиться летать. Я думаю... Это не такая проблема была бы, если бы они действительно... Ну, а я знаю, почему они испугались. Потому что они прекрасно понимают, что они сами не хотят помирать на этой войне. Угу. Ни вот этот министр обороны Джон Хилли, ни его вот эти все приспешники, ни один британский солдат, ни один американский солдат не хочет погибать на войне с Россией. И поэтому у них кое-что, кое-где сжимается при малейшем ощущении опасности. Ну, слушай, ну сбился GPS, мало ли. А может, батарейку не поменяли? Может, у них, может, сами виноваты, а русские тут ни при чем. И поэтому у них такая паника. Им
11: просто,
7: выгодно,
11: знаешь, забавно,
7: воевать украинцами.
11: Забавно, что на юге-востоке Эстонии Россия имеет возможность глушить сигналы GPS. Наверное, вот это их напугало, вот это их обескуражило. То есть они думали, что мы здесь всем управляем. А как так получилось, что наши высокопоставленные чиновники в таком положении оказываются?
7: Так может, мы ничего и не делали? Может быть, у них само что-то сломалось? Это что же можно оставить?
11: Хочется верить, что делали все-таки. Знаешь, хочется какую-то почувствовать вот эту силу собственной страны, что да, и вот здесь мы сделали, вот тут мы на выборы повлияли, и здесь мы там центры принятия решений. Ну, вот, есть такое, есть.
7: Тем временем США и Иран, возможно, на этой неделе договорятся по Ормузскому проливу. Достаточно позитивные новости приходят по этой теме. США и Иран достигли принципиального согласия по открытию пролива, утверждает Нью-Йорк Таймс. Детали договоренности о нормализации движения судов пока неизвестны. И вообще непонятно, что предполагает это соглашение. Однако вот такие позитивные новости есть. Еще журналисты пишут, что действительно, как быстро удастся нормализовать движение судов, пока непонятно, но, конечно, от этого зависит огромное количество стран, населения. Это такой кризис, к которому, мне кажется, многие оказались не готовы.
11: Наверняка сейчас существуют тотализаторы, в которых можно поставить на то, да, действительно ли они договорились или не договорились. Вот я бы сейчас поставила на то, что ни о чем они не договорились, и что завтра мы будем обсуждать опять какие-то странные, очень своеобразные твиты Трампа.
7: И... А Руби уже сказал, он же сказал, если мы не откроем пролив, виноват Иран, все. Третьего не дано. Только они виноваты, если не получится открыть и восстановить работу.
11: Да, жадина, говядина, соленый огурец.
7: Ой, это же прям... А кто-то говорит про какой-то турецкий барабан. Кто-то там на полу валяется, никто его не ест. В общем, жадина, говядина ужасно звучит в отношении США. Но как есть, так есть. Прервемся на новости и рекламу, вернемся с российскими новостями.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
1: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
1: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
4: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».

0: Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Поговори со мной.
2: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
3: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
2: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
3: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
2: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
3: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
2: в 16:30
3: на радио «Спутник».
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Группировка войск «Север» сорвала планы ВСУ по корректировке артиллерии и нанесению огневого поражения по российским войскам на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода беспилотных систем с позывным «Гатчина». Расчетом ударных FPV-дронов наши бойцы обнаружили и уничтожили 18 украинских беспилотников на этом участке. Это позволило обеспечить прикрытие позиций российских подразделений от воздушной разведки и повысить скрытность передвижения войск и техники. Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование на Украине возможно при искоренении первопричин конфликта. Об этом заявил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он добавил, что Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 90-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость. В Харькове значительно выросло число дезертиров из ВСУ, сбежавших с оружием, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Это подтверждает и криминальная хроника на Украине. Так ранее выяснилось, что количество уголовных дел против украинских военных за дезертирство и самоволку за первые месяцы нынешнего года подскочило почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. У США есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он добавил, что на столе сейчас очень хорошее предложение для вступления в переговоры. Рубио также добавил, что если хорошей сделки не будет достигнуто, то Соединенные Штаты прибегнут к альтернативным мерам. При этом, по словам американского госсека, прежде всего США настроены использовать все пути для дипломатического урегулирования с Ираном. Перспектива восстановления нормальных отношений России с Новой Зеландией пока не просматривается, заявил в интервью РИА Новости посол России в Веллингтоне Станислав Кранц. Он добавил, что из-за недальновидной политики Новой Зеландии отношения между двумя странами сейчас фактически обнулены. Эта тенденция началась еще в 2014 году после крымских событий. А с начала 2022 года двусторонние контакты практически свелись к нулю. Дипломат при этом выразил мнение, что точки невозврата в межгосударственных отношениях не бывает. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. следующий выпуск «Мнение», чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
6: Доброе утро, друзья. 25 мая. Константин Придбайло, Кирвирёк, Екатерина. Мы продолжаем «Экспрессо».
7: Российские новости, наверное, самые главные новости нашей страны. Это то, что буквально таким парадом по всей стране идут последние звонки. Буквально там заходишь в социальные сети. Один там отправляет уже... Почувствуй старость, вот на самом деле, когда у твоих одноклассников уже дети, выпускники. Вот да. Это, конечно, страшно. Где ты был все эти 17 лет, когда у твоих одноклассников уже выросли дети, которые выпускаются из школы? Прям, и на самом деле радостно. Дети яркие, умные, красивые, у всех талантливые. И я даже, кстати, вот не ощущаю, что там... Если еще раньше какой-то был, знаешь, там страх по поводу того же ЕГЭ, еще что-то. А сейчас вот с каждым годом как будто бы... Может быть, родители просто становятся... Ну, родители же другие. Мы же тоже, вот я говорю, одноклассники. Мы сдавали ЕГЭ, мы знаем, что такое ЕГЭ.
6: И... А ты сдавал?
7: Да. Mm-hmm. Ну, когда я сдавал, ЕГЭ был еще в виде эксперимента. Его можно было завалить. И Удмуртия была один из немногих регионов, который проводил эксперимент в ЕГЭ. Можно было завалить, и все равно было бы нормально. То есть мы как-то вот ЕГЭ пережили так, на лайте. Поэтому, может быть, и дети моих одноклассников поэтому так достаточно позитивно ко всему этому относятся. Вроде пока не вижу какого-то стресса такого. Но это прямо, это радует. Я смотрю, там дети и вальс танцуют, и какие-то песни поют, и очень круто. А у меня, получается, в это вот сегодня будет последний звонок в моей школе, а я уже традиционно дарю детям премию журналистскую своей школе.
6: Ух ты!
7: Да, да, молодым талантливым журналистам, которые там снимают контент, пишут для школьной газеты, для школьных соцсетей, в этом году будет 2 лауреата. В прошлом было 4, в этом 2.
6: Кость, какой
7: премии.
6: Молодец. А ты прям вот сам лично или ты от организации?
7: Лично свои деньги.
6: Ух ты. Да.
7: Просто я договорился со своей школой, списался с замдиректора, с завучем школы, который является мамой моего одноклассника. И я говорю, вот в прошлом или позапрошлом году это было. Я говорю, так и так, вот есть идея. Вот, чтобы детей стимулировать, создавать контент, потому что мы живем в мире гибридных войн, и нам нужны люди, которые умеют говорить и писать, неважно, в какую профессию они потом пойдут. Вот, и мы договорились, да, я небольшую премию от себя вручаю.
6: Какой умница, я обожаю такое. Я помню, мы снимали подкаст с Артемом Магановым, с химиком, он тоже рассказал, что у них есть, ну, такой небольшой фонд, куда они собирают деньги, и из которого потом школам, разным школам, там, не знаю, покупают какие-то химические инструменты, элементы, ну, там, реактивы, что там нужно. Да, и тоже дают премию ребятам на обучение.
7: Да, вот, ну, для меня это не такие большие деньги, а для детей, говорят, круто.
6: Потрясающе.
7: Я сам не видел, в прошлом году без меня вручали, но, говорят, детям зашло, они не ожидали. Вот, а в этом году вроде как уже ждали, уже знали, что такое возможно. В общем, посмотрим, да, просто таким катком идут последние звонки, это очень-очень... Радует, честно говоря.
6: Последние звонки — это всегда радостно. Ну, во-первых, потому что это огромное количество молодых девочек и мальчиков на улице, счастливых, окончивших школу, входящих в новую взрослую жизнь. И я еще так хорошо помню вот этот вот переходный момент, когда ты уже не школьник, и к тебе уже не относятся как к человеку, который, эй, ты почему там надел эту юбку, эти штаны, иди домой переоденься, а ты уже становишься взрослым, таким полноправным членом общества. Совсем другое ощущение.
7: Ну, тут выкатило Минпросвещение рекомендации, как должны проходить последние звонки, в частности, например, рекомендуют каким-то образом отметить в сценарии, что идет год единства народов в России. Например, чтобы выступали родители, представляющие разные народы, или какие-то песни были разных народов. Но я в школе учился в Удмуртии. У нас в классе было татары были, было много татар, русские были. Ну, я белорус был. Вот если бы я сейчас выпускался, не знаю, я петь не умею, но можно было бы что-нибудь придумать там с песнерами, какую-нибудь, знаешь, на песню песнеров сценку сделать. Мне кажется, это круто. Ну и, конечно, да, рекомендуют поднятие флага, гимна, это, я считаю, вообще обязательно на всех наших торжественных мероприятиях должно быть. Как бы там некоторых не коробило, должно быть. Это
6: не
7: работает.
6: Корёжило это называется. Да. Там смешно, сначала запрещали песни иностранные, а теперь рекомендуют, ну поздно рекомендуют, надо было рекомендовать хотя бы за пару месяцев до последнего звонка, чтобы люди успевали подготовиться ко всему этому.
7: Мне кажется, сейчас нет запроса на иностранные песни. У нас столько вирусных треков русских, там, начиная там от «Возьми телефон, детка», и заканчивая какими-то самыми уже последними трендами, за которыми даже я уже не успеваю. Я думаю, что наши дети уж точно перестроились с импортной музыки на... Ну, если
6: потому
7: только
6: что сколько вот про вальсы говорили, что они там поставили вальсы под какие-то иностранные песни, а им сказали нет.
7: Нет, там про номера были, и там другая история, там не только в иностранных была речь. Ну, это где-то на местах кто-то доперегнул. Ничего страшного. Я думаю, все последние звонки пройдут у нас хорошо. А вот что будет дальше с этими детьми, большой вопрос, там, потому что...
6: Там, знаешь, я еще хотела сказать, что, к слову, о подарках учителям, там в общественной палате предложили все-таки повысить лимит стоимости подарков, потому что он сейчас там 3000, что ли, да, составляет. Они говорят, ну давайте хотя бы до 10, потому что мы скидываемся, там, класс 30 человек по 200 рублей уже, да, какие-то 6 тысяч рублей. То есть меньше не бывает, и так или иначе класс выходит всегда за этот предел и как будто нарушает закон.
7: Да, нарушает закон, это точно, но уже поздно предложили. Уже в этом году учителя не получат подарки в эквиваленте 10 тысяч. Ну а что такое 3 тысячи? Сейчас букет зайди в цветочный магазин.
6: Не хватит.
7: Если этот букет не сорван с твоей дачи, а сейчас уже, ну сейчас уже, в принципе, да, во всех регионах цветы да какие-то на дачах зацвели, то ну, 3 тысячи рублей букет, это абы что, это такое даже дарить стыдно. А дороже?
6: Чудовищные цены. Я просто, знаешь, в ужасе. Вот ты это говоришь, я абсолютно согласна. Оно так и есть, потому что мы тоже там дарим учителям, воспитателям, там все это букеты, они безумно дорого стоят. Ну и все стоит уже дорого. Все, за 3000 ничего не купишь.
7: Ничего не купишь. А учителю что-то хочется подарить?
6: Ну да, какие-то конфеты, да, там какую-то корзину собрать. Классные, да, подарки делают. Ну, в общем, обсуждают это. И уже не первый месяц, не первый день.
7: Я считаю, что надо поднимать, конечно же. И тем более учителя у нас, вот тоже открой социальные сети, огромное количество молодых, ярких учителей, которым хочется... Вон, я подписан на одну учительницу, она вообще там... Благо у нее богатый муж, как говорится, айтишник. Она там на 3D-принтере дома что-то печатает, какие-то брелки детям дарит, там какие-то что-то делает для уроков. Ну, то есть у нас и поколение учителей уже другое, им тоже хочется... что-то подарить, как-то их отметить. В общем, я считаю, да,
6: видимо,
7: надо
6: это
7: поднимать.
6: Только с богатым мужем, да, можно себе позволить, потому что, когда у тебя нет такой возможности, то ты там работаешь на несколько ставок, у тебя просто даже времени нет.
7: Даешь каждой учительнице по богатому мужу.
6: Правильно.
7: Ну ладно, да. Тут, кстати, еще одна новость прилетела. Оказывается, мальчика собрать на последний звонок дороже, чем девочку.
6: Это почему?
7: Ну вот посчитали, что нужно брюки, рубашка, ботинки, пиджак. Это все дороже, чем девчачье платье.
6: Тут неожиданно. Я почему-то всегда думала, что девочек дороже.
7: Ну смотри, что на девочке на последнем звонке?
6: Косметика, прическа.
7: Ну да, повела Эпштейном, конечно, что на девочке, что на тебе надето?
6: Да.
7: Спросил бородатый взрослый дядька. Вот, у школьницы выпускницы.
6: Ужас.
7: Короче, что на ней надето? Ну, платье. Правильно,
6: туфли.
7: Сейчас же жара была, но сейчас чуть-чуть спала. Туфли.
6: Прическа, макияж.
7: Все.
6: Прическа, макияж.
7: Ну, прическа, макияж. Ну, они сами делают друг другу.
6: А у мальчика пиджак, брюки,
7: а у
6: да,
7: мальчика,
6: рубашка?
7: Ты посмотри, штаны. Под штанами еще что-то должно быть нирванное тоже надето.
6: Ну,

0: значит, кость. Надо купить. Но я, как мужик, я вам сразу
1: большие
0: говорю.
1: Большие расходы.
0: Да, сразу говорю, нужны трусы целые. Мало ли, да? Что? Потом штаны.
1: Праздничные, получается, да, свадьбочные почти.
0: Рубашка. А если еще костюм тройка, то и получается жилеточка и пиджак. А если убираем жилеточку, мы не фраера, да, то тоже пиджак. Так,
1: сколько
0: и ботинки,
1: сейчас стоит костюм?
0: А носки целые.
1: Сколько стоит костюм?
0: Слушай, ну, достаточно дорого.
1: Угу.
0: Ну, я думаю, что, в принципе, вот прям в супер-масс-маркете можно 10 тысяч найти костюм. Вот прям на один

0: масс-маркете можно 10 тысяч найти костюм. Вот прям на один раз.
1: Одноразовый совсем.
0: Да.
1: Господи, какие цены. Я помню времена, когда 10 тысяч стоило хорошее пальто.
0: Нет, уже вот костюм, это прям минимум, я тебе говорю. За 10 тысяч костюм, это будет одноразовый. Вот чтобы, почему я говорю, чтобы целые трусы были. Он может порваться на нем, а так не стыдно будет хоть. Хоть все поражут, понимаешь? 10 тысяч минимум, а платье сколько? Нормальное платье можно, я думаю, 7 тысяч найти.
1: Ну, вообще, да, я вот сейчас согласна. Да, вот. Убедил.
0: А еще ж ботинки возьми, mm-hmm. если мальчик...
1: Ну, ботинки, наверное, примерно одинаково стоят. И действительно, вот этот вот весь набор одежды. И для девчонок много, правда, в масс-маркете сейчас красивых платьев, костюмов, все это продается. Мальчишкам, да, дороже. Ну,
0: Ростислав
1: сочувствуем,
0: пишет,
1: товарищи мальчишки.
0: Галстук забыли, точно. А еще галстук, это еще 1500. Ну, mm-hmm. ладно, 1000. Так что, ай-яй-яй. Ну, маркетплейсы в помощь, но уже поздно заказывать. Я думаю, что наши родители выпускников, которые, кстати, есть в чате, напишите, сколько вы потратили на своих детей, выпускников из старшей школы, может быть, у кого-то из младшей школы в среднюю перешли, тоже там праздник.
1: Там же наверняка сам праздник еще люди устраивают, то есть они пойдут на последний звонок, потом у них будет какое-то мероприятие. Я каждый раз вот это смотрю, они там то на каких-то катаются теплоходах, то в какой-то ресторан, и вот у них эти мероприятия тоже очень дорогие.
0: Да.
1: Подарки, опять же, все это, альбомы оформляют. Это, конечно, копеечку выходит родителям.
0: Это точно. Напишите, сколько вам обошлись вот эти праздники выпускные. А я предлагаю пойти дальше. Что же будет-то с этими выпускниками? Мы тут много говорим об искусственном интеллекте. Якобы он там вытесняет физических людей. А оказывается, тут выяснили крупные компании, ну типа там Microsoft и прочие экстремистские меты, что использовать искусственный интеллект дороже, чем платить зарплаты людям.
1: Пу-пу-пу.
0: Да. Это связано с резким ростом затрат на вычислительные ресурсы, инфраструктуру и оплату вот этих токенов, базовых единиц вычислительных ресурсов ИИ. Вот так вот.
1: Они хитренькие, они думали, что мы сейчас все искусственным интеллектом заместим. Как и... Кто там 30 тысяч человек уволил? Цукерберг, да?
0: Да.
1: Во-во-во, вот прям на днях совсем недавно. Говорят, он там уже 7 тысяч человек обратно принял, только новых, не тех же, а новых людей. Я думаю, сейчас вот мы тут под шумок сократим. А оказывается, что еще и потери понесли, потому что столько они денег на эту ишку тратят, что выгоднее, например, индусов каких-нибудь нанять на удаленке.
0: Ну, как это и было раньше, когда где-то был скандал в Microsoft, что ли, что у них якобы искусственный интеллект, это целая армия индусов. Граждан Индии сидела и выполняла какие-то задачи. Причины роста затрат – это резкий рост расходов на облачную инфраструктуру, модель оплаты за токены, которая становится главным фактором роста расходов. Но токены – это вот этот доступ к ИИ, как говорится. И увеличение сложности алгоритмов искусственного интеллекта и агентов. То есть все, прошла эта пора, что мы тут били в набат и кричали, все, людей сейчас заменят искусственным интеллектом. А мы еще тут про экологию даже не начинали
1: Goldman
0: говорить.
1: Goldman Sachs, вон, да, говорит, что к 30-му году мировое потребление ИИ токенов увеличится в 24 раза и достигнет 120 квадриллионов операций в мире. Квадриллион — это сколько? 12 нулей?
0: Наверное, да.
1: Да, наверное, 12. Ну, в общем, что-то много. Что-то очень-очень.
0: Ильдар пишет, вернулось время, когда цена ЭВМ стала выше цены зарплаты. Оракл уволил, и да, он тоже увольнял. В общем, интересно. Я использую ИИ в своей жизни, да. Но я никогда... Хорошо, я скажу так. Что мне заменил ИИ? Он заменил мне фоторедакторы.
1: А, это у врача скажешь.
0: Нет. Вот я снимаю микроблог про то, как я строю дачу, и раньше я сам делал обложки для видео, там, знаешь, заходишь в Photoshop, что-то там пишешь, это получается коряво, а теперь я это не делаю. Теперь я прошу искусственный интеллект, он мне делает это прикольно, классно, прям на русском языке, все как мне надо. И получается, что я теперь экономлю личное время и там не трачу деньги, если бы я там нанимал какого-нибудь
1: и хорошо, да, получается.
0: Дизайнера. Мне нравится.
1: Очень
0: да.
1: Здорово. Я на прошлой неделе была на одной конференции, там выступал он, по-моему, какой-то операционный директор «Газпрома». Ну, в общем, один из специалистов из «Газпрома». И он рассказывал, что у них сейчас разрабатывается «Газпромовская система», нацеленная на страны БРИКС, которая позволяет унифицировать рынок труда, представляешь? То есть условно разные страны БРИКС, Индия, там, Китай, Южная Африка, Россия. Допустим, Газпрому нужны специалисты, вот какие-то узкопрофильные. Ты берешь через эту систему, нанимаешь из Китая человека, он у тебя приходит на проект, а у тебя могут на проекте работать там 20 человек из разных стран. И, в общем, они вот это вот придумали, что...

0: можно уже нехватку рабочей силы разрешить вот таким образом.
1: Ну, интересная схема. Посмотрим, как это будет. Меняется быстро мир, очень быстро меняется. Еще год назад мы не верили бы, что искусственный интеллект может настолько упрощать и одновременно усложнять, в том числе, работу. Тут смешной комментарий на предыдущую тему пришел по поводу нарядов на последний звонок. Девочке необходимо 2 наряда на последний звонок и на выпускной. А мальчики в этом костюме будут до свадьбы ходить на все мероприятия.
0: И на свадьбу, это правда.
1: Да, ну,
0: кстати... Зато девочка может продать потом платье.
1: Не знаю, ну вот сходить до свадьбы в костюме с выпускного, это прям 5 баллов. Ну, не знаю.
0: Но это так и есть, разве нет?
1: Я не такой был.
0: Да, я уверена, что так и есть, потому что, ну вот, у меня, например, муж... Мы поженились 15 лет назад. И вот он ходит в свадебном костюме на любое мероприятие, которое...
1: Серьезно?
0: Да, куда он идет, он всегда в свадебном костюме. Причем у него и габариты поменялись, ну и ничего.
1: Но влезает.
0: Да.
1: Ну и все, пока влезает, и хорошо. Слушайте, ну не знаю, напишите вы, сколько лет носили костюм с выпускного потом или со свадьбы. А тем временем лето уже не за горами. Через неделю буквально у нас уже 1 июня весна пролетела, просто не заметили. Как в басне Крылова. Только там про лето красное пропело, а мы уже весну пропели. Однако говорят, что летом может быть депрессия. Прикиньте, летняя депрессия.
0: Тема каждого нашего эфира. Зимой депрессия, весной депрессия, летом от жары
1: депрессия.
0: Я тебе
1: объясню. Если зимой кажется, что будто все вокруг грустят, все серое, все такое, местами еще и грязное, все грустят, человек не чувствует какой-то вот теплоты, то летом возникает другая проблема в виде социального давления на так и так тревожную личность.
0: Все радуются, дети смеются.
1: Да, нужно радоваться, нужно быть счастливым. Нужно...
0: Это солнце светит.
1: Конечно, нужно отдыхать, там жарить шашлыки, купаться, плавать, плескаться, веселиться. Вот как это тебе кажется, что все делают вокруг, и тебя это раздражает.
0: Ну, конечно, да, солнце вышло, понятно, вы тут ходите, смеетесь, наверное, надо мной смеетесь.
1: Да, ну не совсем надо мной, но я здесь согласен, вот честно. На меня очень сильно давят летние социальные сети. Я чувствую себя ущербным.
0: Да?
1: Да.
0: А на меня зимние, когда кто-то поехал, значит, на море, у них там солнце, а я тут проснулась темно, заснула темно, и всегда какая-то вот эта грусть.
1: А летом они все радостные, все на каких-то пляжах, все красивые. Все стройные, в отличие от меня, и загорелые, и так далее, и тому подобное.
0: А вот это, кстати, похудение к лету, оно же тоже может вызывать тревожность и неприятные ощущения.
1: Уже вызвало неприятное ощущение у меня, понимаешь?
0: Надели тут со своими пупками эти майки, да?
1: Да.
0: А ты видел, как в Китае мужчины ходят? У них есть этот China Belly, или как-то оно называется. Они вот так вот футболки подворачивают наверх, и у них животик — это прям вот практически традиционный китайский мужской наряд.
1: Можно я не буду искать?
0: Очень
1: это,
0: красиво,
1: как
0: посмотри.
1: Это выглядит. Но попытки быстро похудеть после майских праздников к лету как раз-таки могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая даже анемию, об этом сообщают врачи-диетологи. Отмечают, что все больше людей обращаются за медицинской помощью после жестких ограничений в питании и разного рода несбалансированных диет. Вот люди выбирают всякие монодиеты, сильно ограничивают калорийность, переходят аж на вегетарианство с упором на растительные продукты, белок получают из бобовых, железо из чечевицы. Однако оттуда все это усваивается достаточно
0: живот болит.
1: Плохо. У тебя?
0: Нет, ну вот представляешь, есть там одни бобовые чечевицы.
1: Ужас, конечно.
0: Болит живот, конечно.
1: И в итоге щитовидка говорит «спасибо, до свидания». И в итоге люди идут в больничку, а не едут на пляж.
0: Я вообще думала, что такого уже не делают. Но это, знаешь, вот какое-то искажение собственного мировоззрения. Я давно не видела людей, которые какие-то монодиеты там что-то...
1: Да, ну,
0: раньше,
1: есть.
0: Вот в моей молодости был паблик 40 килограмм, на котором мы выросли, и в котором как раз вот эти дистрофичные девочки были таким примером для подражания. И очень много, ну, как-то меня это обошло немножко, а многие-многие сидели на прям жестких диетах, и, конечно, была и депрессия, и тревожность от всего этого.
1: Громгерт пишет, запись к психотерапевту у нас за 2 недели, вот тебе показатели здоровья общества. А я хочу спросить у наших слушателей и зрителей, что вы хотите успеть а может быть, уже успели до лета, 7 дней осталось, ну, ровно неделя до лета, какую вы себе задачу ставили на весну, и есть последний шанс успеть до лета. А может быть, вы, как говорят психологи, уже проработанный, осознанный человек, и вы не ставите себе дедлайны. Зачем вгонять себя в тревожность?
0: Счастливый человек получается.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, радио «Спутник», звоните. Плюс 7-495-95-95-91-2. Что вы хотите успеть до лета?
0: Мне очень понравился комментарий Андрея про загорать, плескаться, жарить шашлыки, пить коньяки. И все это посередине офиса с графином 6.1.
1: А, с графиком.
0: Фу, а я с графином. Мне так хотелось, чтобы это было с кулером и с графином, что я так и прочитала.
1: Да, кстати, было бы смешно. Чтобы не было депрессии, не сидите в соцсетях, рекомендует Григорий Л. Это, кстати, рабочая тема, и был тренд на реальную жизнь совсем недавно. А у нас есть звонок. Доброе утро.
0: Закончился, да?
1: Вы в эфире. Что вы хотите успеть до лета?
2: Доброе утро, Иван, Санкт-Петербург. Ничего не хочу успеть, я уже все успел, что мог.
0: А что успели-то?
2: Я пытался это... Да, не суть. Я тебе поставил задачу поставить, это самое, повысить доход, вот, и потерпел фиаско, в общем, разрушительное. Поэтому я теперь больше себе задач не ставлю. Вот что есть, то и хорошо, что можем, то и ладно. Вот, оставить себе какие-то там невыполнимые задачи, как казалось, теперь больше не буду. Ну его
1: в баню, согласен. Спасибо вам большое. Правильно, не надо ставить задачи, которые потом грустишь от них, они не выполнились. Спасибо
0: большое.
1: Я понимаю,
0: Ивана.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира.
0: Я вчера ролик смешной видела, там парень такой: у меня еще вот диплом экономиста, смотрите, вот цены растут. И, получается, расходы тоже постоянно растут. И для того, чтобы вам жить лучше, вам нужно постоянно сокращать потребности. Вот скоро цены будут совсем высокие, а мне будет уже ничего не надо.
1: А у нас есть звонок. Доброе утро. Вы в эфире. Что хотите успеть до лета?
3: Категорически приветствую.
0: Здравствуйте.
3: Антон меня зовут.
1: Доброе утро, Антон.
3: Собственно, что я хотел успеть до лета? Я, собственно, успел по ипотеке долго съехать. А все эти похудения, ну, как-то это мимо кассы.
1: Все, закрыли ипотеку.
3: Я прекрасен сам по себе.
0: Хочется закрыть.
3: Хоть животиком, хоть без.
1: Все, закрыли ипотеку, можно поздравлять.
3: Да.
1: Ура!
0: Ура!
1: Это большое достижение.
0: Это гораздо приятнее похудение, я согласна.
1: Спасибо за звонок, да, это прям радостная новость. Для... Радуюсь за любого, кто закрывает ипотеку.
0: И я, да.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Звоните, что вы хотите успеть. Или, может быть, как Антон, успели грандиозно закрыть ипотеку. Это прям круто.
0: До лета не успела ничего, пишет Алена. А Андрей собирался до лета выжить. И, очевидно, получилось. Ну, хотя еще неделя.
1: Ну да, еще есть неделя.
0: Андрей, держись.
1: Батя Гена пишет: аллергикам тяжело летом, особенно когда тополиный пух летит. А сейчас береза у всех летит. А потом еще есть какая-то тоже трава, которая многих раздражает. Слава богу, у меня вот аллергии на лето не наблюдается.
0: Угу. Ну, я читаю просто комментарии. Наталья пишет, что ест чечевицу на постоянной основе, ничего не болит. Ну и прекрасно. Сейчас в тренажерку хожу второй месяц. Результат есть небольшой. И очень приятно, что штаны висят, и второе отверстие придется делать в поясе.
1: Вот, молодец.
0: А вот это вот кайф, вот
1: да.
0: Это сюда приятно.
1: Завидую, но как бы без особой радости, вы же понимаете.
0: Да.
1: Если вы не знаете, что успеть летом, то сейчас огромное количество сайтов предлагают целые подборки, списки, что можно за лето сделать, если уж так совсем, например...
0: Ну, вот это покататься на сапах, встретить рассвет, вот,
1: вот
0: такое.
1: Вот, типа почувствуйте себя ребенком, например, запусти воздушного змея. Вот тема, кстати, вот у меня был в детстве какой-то воздушный змей, я помню, его мастерил. По-моему, так и не взлетел нормально. Можно попробовать. Можно поиграть в бадминтон, найти пятилистник сирени. Если поедете на море, то нужно обязательно наловить ракушек, поспать в гамаке где-нибудь, в Питер сгонять в белые ночи. Там много чего интересного можно сделать. Погулять в лесу без телефона и музыки. Но, друзья, телефон надо брать с собой, вдруг заблудитесь. Вот,
0: Ну и опять клещи. Осторожно, товарищ.
1: А с клещами есть много методов, как бороться, да.
0: Какие? Вот я знаю, что антистатиком можно набрызгаться, и говорят, что они не пристанут.
1: Берешь скотч.
0: И обматываешься скотчем.
1: И чуть ниже колена, выше щиколотки. Клейкаешь стороной наружу. Вот так наматываешь скотч, и клещи не пойдут выше. Они прилипнут на скотч.
0: А ну, потом ты как с мухами, знаешь, вот эта лента.
1: Да, да, именно так. Ну и, конечно, там засовывай эти штаны в носки и высокие ботинки надевай.
0: Кепочку.
1: В общем, много планов на лето может быть. Об этом мы поговорим, я думаю, в ближайших эфирах. Ну а всех, кто успел до лета, я поздравляю. А мы успели провести сегодня «Экспресс». Екатерина Кирберева, Константин Придыбайло. До завтра, пока.
0: До завтра.
4: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Поговори со мной.
5: Наташа, иногда задумываешься, может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
6: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
5: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
6: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
5: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
6: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
5: в 16:30
6: на радио «Спутник».
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 8 утра, в Челябинске и Перми 10 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола возросло до 900. Подробности далее. Мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Как отмечает ведомство, машина из-за удара загорелась, пожарные ликвидировали возгорание. Элемент дрона, который атаковал общежитие в Старобельске, итальянского производства. Об этом заявил ирландский корреспондент Чей Боус, который приехал в ЛНР на место трагедии. Кадры с иностранным журналистом уже в Макс-канале «Радио Спутник». Также ливанский журналист Ахмад Аль-Хаджали ранее сказал, что атака украинских беспилотников на учебный корпус и студенческое общежитие в ЛНР является преступным фашистским актом против гражданского объекта. Украина 22 мая нанесла удар по учебному корпусу и общежитию Старобельска профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. 24 мая на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. Рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%. При этом переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. Уточняется, что Иран, в принципе, согласился на рамочное соглашение. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, а окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены. Служба Украины по делам детей в Харьковской области принудительно забирает несовершеннолетних, которых воспитывают их бабушки и дедушки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что в регионе начались массовые рейды сотрудников этой службы. Детей увозят в неизвестном направлении. Как заявлял в 2025 году экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, украинские дети стали таким же товаром, как и оружие. Их тысячами вывозят на Запад для педофилов и трансплантологов. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола возросло до 900. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Ранее ВОЗ объявила вспышку Эбола в Демократической республике Конго и Уганде. Отмечается, что усилиям по борьбе со вспышкой Эбола на востоке Демократической республики мешают продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами. Трехдневные нерабочие праздничные дни в честь Дня России с 12 по 14 июня будут последними длинными выходными в 2026 году, сообщили в финансовом университете при правительстве. До этого россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня весны и труда, а также с 9 по 11 число, когда в стране отмечали День Победы. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео материалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас всем рекомендую подписаться на наши соцсети. А для этого стоит просто зайти в интернет, написать «Спутник» в любой из известных соцсетей, и там вы нас найдете. Чуть ли не первыми, а может быть и первыми. Там можно использовать чат, комментарии, также подключиться к трансляции, посмотреть те выпуски, которые, возможно, пропустили. А мы пока что будем начинать и, конечно же, будем обсуждать самые важные новости. И с нами на связи Дмитрий Василец, политический и общественный деятель. Дмитрий, приветствую вас.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну что ж, конечно же, будем говорить об ударе возмездия, о его последствиях, о том, как сейчас реагируют на это в Европе, какое положение нынче у Зеленского. В общем, вопросов у нас сегодня будет много, я предлагаю вот с чего начать. А если мы говорим о действительно вот такой серьезной атаке, практически 700 боеприпасов было использовано, ну, если будем так считать, ладно, 700 единиц военной техники, ракет, беспилотников и всего остального. В общем, действительно, был серьезный удар нанесен, но вот мне хочется услышать вашу оценку, насколько вы считаете, этот удар может быть серьезным, может быть недостаточно серьезным, может быть слишком серьезным. Вот как вы оцениваете?
3: Я думаю, что он максимально серьезный, потому что есть один очень-очень важный параметр этого удара, потому что все-таки вот гиперзвуковые ракеты, наши противокорабельные, сейчас, собственно, очевидно, использовали с вот наземной платформы. А это означает, что, собственно, вот подлетное время, например, до любой локации в Киеве таких вот ракет гиперзвуковых, оно сокращается до там, 2, максимум 3 минут. И, естественно, несложно догадаться, что, условно, если вдруг Зеленский или прочие негодяи где-то начнут публичное какое-то выступление и так далее, или как только появится информация, что те или иные персонажи находятся там-то, там-то, то, собственно, в течение 2-3 минут может прилететь гиперзвуковая ракета, и на этом все закончится. Мало того, эта ракета, она противокорабельная, то есть, собственно, эта ракета может попадать даже под движущиеся мишени на самом-то деле, с учетом параметров. А это означает, что вот погрешность данной ракеты, она весьма маленькая. И, естественно, сбежать от этой ракеты очень-очень проблематично. Ну, а, собственно, сам Зеленский уверял в том, что буквально несколько дней назад, что настолько уже идет серьезный сбор информации о его местах передвижения, что, очевидно, это его не устраивает, и по этому поводу ему становится все больше страшно. И поэтому, очевидно, он сейчас начинает очень серьезно переживать за свою шкуру и за шкуру своих ближайших подельников. И мне почему-то кажется, что с такими темпами этот персонаж может скоро переехать в Евросоюз или в Британию и оттуда уже начинать записывать свои видеоблоги.
2: Ну а вот тут вопрос возникает. Мы по большей части сейчас сказали о том, что это последствия больше такие показательные. Из разряда вот посмотрите, как долетают наши ракеты, за какой срок долетают и могут в потенциале долететь куда-либо еще. Ну, например, по центру принятия решений или по самому Зеленскому. Но вот меня, возможно, смутило, как и многих других, я думаю, слушателей, зрителей, та ситуация, когда на следующий день мы видим кадры с прогуливающимся Зеленским, осматривающимся все поврежденное, ну и, конечно же, это играет ему на пользу, потому что он использует это как, ну, я не знаю, очередной медиаповод для того, чтобы сказать, что вот Россия бьет исключительно по гражданским объектам. Мы понимаем, что они такое любят, они очень хорошо замалчивают, на самом деле, ту самую ситуацию в Старобельске, которая и привела к подобному ответному удару, и является абсолютно беспрецедентной и террористической. Но в то же время, вот не кажется ли, что вот подобное показательное маловато. Хочется...
3: Не, ну подождите, давайте так разберемся. Давайте. Если говорить о том, как они его используют, как используют ситуацию со стороны режимников Зеленского. Официально мэр Киева заявил, что погиб один человек. С учетом того, что натовские ракеты ПВО работали активно, насколько они могли, то, естественно, вот эта жертва среди гражданского населения, она, естественно, и получилась в результате работы американской системы ПВО «Патриот», ракеты которой валялись по трассам города Киева, и подобные видео и фото есть в социальных сетях. И, очевидно, вся эта история еще раз просто нам демонстрирует, что если ВКС РФ проводит атаку, то там нету гражданских целей, там конкретно исключительно военные цели, ну, а, собственно, различные вот эксцессы могут быть только в том случае, если натовская система ПВО начинает повреждать наши дроны и ракеты. Если получается у натовской системы ПВО это делать, тогда, собственно, ракеты и дроны могут сбиваться с курса. Иначе, собственно, исключительно военные цели, и все летит четко. И здесь нужно отдать должное все-таки нашим инженерам и войскам, которые, собственно, планируют банк целей. На самом-то деле это, можно сказать, фактология, и эту фактологию, собственно, с той стороны также подтвердили. Поэтому с учетом вчерашней атаки, очевидно, так вот говорить про мирные цели сказать нельзя, потому что если, например, возле военного завода осколками, например, там подгорел рынок, ну, извините, это сопутствующий ущерб, тем более время выбирали так, чтобы там не было мирных жителей, даже, то есть, время подгадали, с учетом того, чтобы там минимизировать даже разрушение. Поэтому здесь мы видим просто с точки зрения гуманности где-то вот уровень 100%.
2: Нет, на самом деле вопросов к нашей гуманности никогда и не возникало. Вот возникает другой вопрос. Да, мы бьем по военным целям, но тогда вот другая ситуация складывается. Неоднократно в эфирах мы говорили о том, что сейчас из Украины большую часть вообще производств, да даже и так, не из Украины, а в принципе большая часть производств по как раз созданию беспилотников, любого другого вооружения сосредоточена в Европе, а на Украину уже поступают готовые фактически беспилотники просто в разобранном состоянии, их в любом подвале, в любой квартире можно собрать. А и тогда есть ли смысл вообще по этим военным объектам бить в таком количестве? И почему тогда до этого не был нанесен удар по этим военным объектам, только после, вот этой ситуации? Ну, понятное дело, такие вопросы возникают, поэтому их нужно задавать, я считаю.
3: Дело в том, что здесь все-таки, как говорят, дрон рознь. И если, например, говорить про FPV-дроны, то да, действительно, их можно где-то собирать в гараже. Но опять же, собственно, темпы этой сборки, они будут весьма медленные. А если мы говорим за дальнобойные дроны, то в любом случае, это даже если мы говорим про крупноузловую сборку, когда детали в основном идут с Евросоюза, прочих стран НАТО и так далее, мы упираемся в то, что нужно все-таки вот достаточно серьезные производственные мощности, потому что если сотни дронов в сутки делать, то, извините, там и логистика другая, и персонал другой, и, естественно, технологии там должны соответствовать и так далее. И если не путать FPV-дрон с дроном, который может пролететь там 1000-1500 километров, то тогда у людей не будет путаницы в голове, и тогда станет понятно, что для дальнобойных дронов нужны серьезные предприятия. И именно по серьезным предприятиям наносились удары. И обратите внимание, что ракетную систему «Орешник» использовали впервые по предприятию под названием «Южмаш». А это предприятие, которое имеет очень серьезный подземный комплекс еще со времен Советского Союза. Находится это предприятие в Днепропетровске. И, собственно, именно по этому подземному предприятию ударили конкретно «Орешником». Ну и, собственно, естественно, цели поражены. И вчера в Белой Церкви многие там заявляли, что якобы по каким-то гаражам попало, хотя по факту там находится очень-очень серьезный, тоже подземный объект, вот, который еще со времен Советского Союза создали. Ну а сейчас там просто развернули оборудование по производству натовских дальнобойных дронов. Ну и, собственно, именно вот по этому комплексу конкретно и прилетел «Орешник», собственно, можно сказать. Если сравнить цели, например, подземный комплекс «Южмаша» и вот подземный комплекс «Белой Церкви», то есть для этих ракетных систем конкретно выбираю те цели, которые максимально подходят. И, очевидно, вся эта история просто еще раз ярко свидетельствует о том, что удары выверялись очень и очень точно, и, естественно, вот цели ударов достигнуты. Поэтому здесь и демонстрация силы, с одной стороны, потому что, очевидно, в странах еврозоны, в Швейцарии очень много есть различных пунктов принятия решений. И они по наивности полагают, что если они где-то спрячутся под землю, то им это поможет. Но, тем не менее, вот такие вот примеры с «Орешником» ярко демонстрируют, что нет, не поможет. И, собственно, вот у них могут быть из-за этого очень серьезные изменения в настроении. И, естественно, вот уменьшение русофобии хотя бы в публичном поле.
2: уменьшение русофобии на фоне всех тех нынешних высказываний, которые продолжает и киевский режим отлично говорить, и все европейские страны, все те, которые вроде бы как должны были напугаться и сказать, так, давайте-ка мы пока урежем, например, поставки каких-либо дальнобойных ракет и всего остального на Украину, ну или любого другого вооружения, а сосредоточимся на мирных переговорах. Но пока что, вот судя даже по высказываниям Урсулы фон дер Ляйен, они наоборот, таким образом, подначивают, что ли, всех остальных и все свое население больше денег давать на отправку вооружений Украине, больше ее поддерживать, больше стремиться к тому, чтобы атаковать всю Россию.
3: Дело в том, что давайте просто разберем, так сказать, базовые величины.
2: Давайте.
3: Дело в том, что если бы все-таки у них была возможность выдавать больше денег, то они бы это делали. Дело тут даже не в деньгах, а дело в том, что на эти деньги режимники Зеленского и натовская частная военная компания ВСУ сможет купить. Ну, потому что выдавать деньги, когда нельзя на них ничего купить, вопрос такой риторический, согласитесь.
2: Ну вот, а можно тут поспорить? Все-таки деньги они выдают, можно сказать, даже не Украине. Конечно, они дают это по большей части своим людям, которые потом эти деньги делят, но суть даже не в этом. Определенная сумма доходит до нужных мест.
3: Даже если доходит и так далее, в любом случае на эти деньги вот, нужно натовской частной военной компании ВСУ планировать некие вот, там, закупки вооружений и так далее. И если, собственно, натовский военно-промышленный комплекс не может выпустить больше, собственно, вооружение. Тут что есть деньги, что нету денег. Тут ни жарко, ни холодно. Разве что, может быть, лучше будет различным чиновникам вот на Украине, которые с партизанских соображений решат просто ускоренными темпами их разворовать.
2: Но ведь и европейским чиновникам будет удобнее, потому что сейчас Безусловно, есть определенное социальное напряжение в Европе, и люди не понимают до конца, зачем мы столько денег отдаем против России, которая не так уж и опасна, по всем вашим словам. А потом нашу удар, и это, наоборот, им возможность для того, чтобы как раз объяснить людям, смотрите, вот Россия опасна, Россия бьет.
3: Дело в том, что в любом случае и европейские чиновники в рамках, так сказать, партизанской помощи вот нашей родине, и украинские чиновники точно так же в партизанском режиме могут беспощадно воровать все деньги, которые идут с Евросоюза, с Британии, Соединенных Штатов. Это абсолютно нормальная история, и тут никто не застрахован. Что касается, например, граждан Евросоюза, то, как показала практика, абсолютно плевать, что они себе думают, возмущаются, что-то они против чего-то против или против чего-то за. Здесь не имеет значения, потому что оккупационная система в виде Евросоюза выстроена так, что от обычных граждан ничего не зависит, даже выборы, как показала практика Румынии, вот буквально недавняя. И с учетом данного параметра, естественно, здесь мы видим, что решения принимаются в Вашингтоне и Лондоне. А если все-таки еще мы в корень посмотрим, то, например, если ракет ПВО «Патриот» не выпускают больше, условно, чем 600 в год, то значит, ну никак, даже если выделят там триллион долларов, эти ракеты ПВО на вооружении натовской ЧВК ВСУ не появятся. А если, собственно, планируют Соединенные Штаты еще войну с Ираном, а мы это видим конкретно, что там это все как раз происходит, если мы, конечно, наблюдаем за неким таким противостоянием и нарастанием противостояния вокруг Тайваня, очевидно, Соединенным Штатам просто невыгодно сейчас ракеты, ПВО и прочие системы вооружения отправлять натовской частной военной компании ВСУ. Естественно, они отправляют это своей, в первую очередь, армии в приоритетные направления. Безусловно, Украина для США и Британии – это тоже приоритетное направление, потому что они украинскую землю и украинские недра считают своей частной собственностью. Они это даже записали себе в частную собственность на свои корпорации, и для них это достаточно серьезный приоритет. И поэтому они продолжают финансировать, продолжают поставлять вооружение и так далее. Но, очевидно, пока военно-промышленный комплекс западных стран не выйдет на какие-то серьезные обороты, то какого-то увеличения вооружения в натовскую частную военную компанию ВСУ мы не увидим. И здесь конкретно мы упираемся в тот момент, когда вот режиму Зеленского нужно для того, чтобы поддержать репрессивный аппарат в виде там СБУ, полицаев, ТЦКшников, натовской частной военной компании ВСУ зарплату выплатить, вот, социальные нужды закрыть хотя бы на минимальном каком-то объеме и так далее, чтобы там учителя зарплату получали, там, вот, врачи и так далее. Это вот одна история. А все, что касается закупок вооружений, то абсолютно все, что можно вот купить с точки зрения вот натовской частной военной компании ВСУ, они покупают там без лимита какого-то, там нету какого-то лимита, там действительно без лимит по ресурсам, потому что каким-то образом ограничивать в долларах и евро натовскую ЧВК ВСУ и в США, и в Евросоюзе, и в Британии не будут, потому что они печатают эти деньги, и им не надо где-то их зарабатывать для того, чтобы напечатать. Поэтому все потребности натовской частной военной компании ВСУ с точки зрения вооружений и так далее, они закрывают ровно настолько, насколько есть возможность закрывать с точки зрения ВПК. Вот, собственно, примерно вот такая ситуация. И поэтому я бы убрал фокус внимания наших зрителей и вот слушателей касательно заявлений вот о громких суммах, потому что вот смотрите, там 90 миллиардов, 100 миллиардов, 200 миллиардов и так далее. Но тем не менее, оно все упирается на самом-то деле в мощности ВПК. Ну и, собственно, вот это уже впечатание конкретно долларов и евро. Да, безусловно, это для западных стран очень неблагодарная история, потому что это инфляция, это очень серьезные проблемы с точки зрения вот легитимизации, так сказать, резервных валют вот в таком в мировом формате. Да, это глобально для них несет очень серьезные риски, но тем не менее мы видим, что сейчас западные страны просто опять демонстрируют свою агрессивную такую милитаристскую историю, и очевидно, сейчас с расходами явно они не считаются.
4: Но вот демонстрировать-то они ее никогда не перестают. Но я почему задал вопрос вообще про обычных европейцев? Потому что все-таки любопытно, они должны какое-то оказывать влияние точно, потому что мы смотрим на рейтинги нынешние руководители. Они, конечно, ужасно низкие, и это только доказывает ваши слова о том, что там не важно мнение людей. Но вдруг наступит этот момент, когда люди смогут в Европе что-то изменить, и тогда вот, например, вот то самое, что, приятное, возможно, в какой-то степени прибытие иностранных журналистов как раз в район в Старобельске для того, чтобы они смогли зафиксировать тот теракт, который совершили ВСУ, они же эту информацию смогут разнести по миру. А тут много представителей, например, Чейбоус, Ирландия. Это массовое убийство и акт терроризма. Это очень и очень просто. Здесь нет никакого двойного прочтения случившегося. Все очень просто. Здесь больше нечего добавить. Аль-Арабия, Саад Халаф. Я вижу, что это гражданские объекты. Вижу, что это невозможно подставить. Так быстро все это устроить, это невозможно, это нереально. И на самом деле, вот подобных высказываний от журналистов иностранных с места событий огромное количество, что полностью, понятное дело, идет вперерез всем высказываниям европейских лидеров, которые говорили, да это все российская пропаганда, да ничего такого не было и ничего такого нет. А такие-то сведения не получится скрыть от европейских, обычных европейских жителей, или все же получится? Вот их значение, значение вот этих журналистов, которые смогли информацию получить, оно сейчас есть вообще и будет?
3: Безусловно, работа журналистов заграничных — это очень позитивная история, и очень многие вот граждане в Евросоюзе, которые раньше не догадывались о том, что оказывается все-таки режим Зеленского и натовская частная военная компания ВСУ — это самые настоящие террористы, и фактически они своими налогами оплачивают террористов. Действительно, такие вот озарения до многих граждан Евросоюза будут доходить, потому что все-таки аудитория этих журналистов, она большая, и возможности средств информации тоже достаточно серьезные. Однако это будет лишь некий процент. Не скажу, что слишком большой, потому что, очевидно, в Евросоюзе действуют и Telegram, и много других платформ, которые, собственно, предполагают получение информации прямо с Российской Федерации, несмотря на какие-то вот рамки цензуры и так далее, все-таки 21 век. И в этом отношении также очень сложно контролировать различных лидеров мнений. Вот в Евросоюзе, которые регулярно обозначают свою позицию и объясняют, каким образом, собственно, политика Урсулы фон дер Ляйен и прочих вот персонажей с пониженной социальной ответственностью, вот, насколько она двулика, насколько она ущербна и вот имеет двойные, а то и тройные стандарты. И вот при этом все, здесь опять же все познается на примере, знаете, в сравнении. Потому что в Евросоюзе очень много СМИ, они прям с сектора газа в режиме нон-стоп транслировали различные вот сюжеты о военных преступлениях режима Нетаньяху. И в красках рассказывали, насколько там происходит геноцид, рассказывали ужасные вещи. Туда ездили многие вот журналисты, многие медики в рамках программы Организации Объединенных Наций. И на различных парламентских слушаниях в очень многих странах рассказывали то, что они видели своими глазами. Это просто я не буду в эфире говорить, это действительно очень жуткие вещи, что творит армия Израиля, режима Нетаньяху, там в секторе газа. Убийство детей, женщин, стариков и так далее, вот отношения. И вот при этом всем, в конечном итоге, страны Евросоюза не сделали ничего для того, чтобы хоть пальцем пошевелить, имеется в виду руководство стран, чтобы как-то эту ситуацию исправить.
4: Ну, вообще. Вот, кстати, раз вспомнили вот эту ситуацию.
3: Нету ни санкций в отношении Израиля, ничего.
4: Но вот раз эту ситуацию вспомнили, у меня сразу вот момент перед глазами появляется, как один журналист спросил спикера Евросоюза о том, если вы требуете репарации от России в сторону Украины, то будут ли некоторые репарации от Израиля в сторону Газы? А на что она тогда ответила без комментариев, и через день журналист оказался уволен. И вот мне интересно, какова будет судьба вот этих журналистов, которые вернутся к себе и попробуют эту информацию рассказать. Вы сказали, что в Европе есть и доступ к телеграм-каналам. Понятное дело, они обладают возможностью посмотреть на нашу сторону, на правду, но как они ее воспримут, вот это ведь тоже важно. А вот этих журналистов могут дискредитировать, могут уволить, и все, к ним доверия нет.
3: Безусловно, так, и очевидно, во многих случаях так и произойдет. Но здесь вот показательна ситуация в другом, потому что вот когда журналисты европейские показывали вот геноцид фактически палестинского народа в секторе Газа, то этих всех людей послушали и в конечном итоге не сделали ничего. Мало того, когда в рамках некой флотилии свободы на гражданских судах пытались прорваться в сектор Газа, то Италия и Испания сказали, мы будем защищать наших граждан Евросоюза, и отправили два военных корабля, чтобы флотилию никто не обижал. Но за 150 миль до берегов Израиля и сектора Газа просто эти корабли развернулись и ушли. Ну, а, собственно, руководство Испании и Италии сделало вид, что, ну, ой, не получилось. Они даже своих граждан в этом конфликте защитить не могут, потому что это просто Евросоюз, оккупационная на самом-то деле модель, и ничего предложить даже своим гражданам не может.
4: Но вот, к сожалению, мы сейчас такую картину наблюдаем, но вот за спинами они сидеть очень хорошо умеют и зарабатывать на конфликте, например, России и Украины, и зарабатывать на других конфликтах. Хочется, конечно, чтобы это прекратилось. Пока что, дорогие друзья, делаем небольшую паузу на радио «Спутник», слушаем новости, и после этого возвращаемся в эфир.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
2: Введите имя.
3: Герман Клименко.
2: Уточните свой статус.
3: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
2: Введите пароль.
3: Радио «Спутник».
2: Докажите, что вы не робот.
4: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-9... Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
5: Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. Мирный житель погиб в результате массированного удара ВСУ по Брянской области, сообщил в РИО губернатора Евгор Ковальчук. Также ранен сотрудник пожарно-спасательной службы. Его доставили в больницу. Кроме того, повреждены несколько многоквартирных домов, более 10 частных жилых домов, социальные объекты, административные здания и гаражи. 5 человек пострадали вследствие атаки ВСУ на Горловку, сообщил мэр Иван Приходько. По городу в Донецкой Народной Республике со стороны киевского режима были нанесены удары беспилотниками. Глава города отметил, что также из-за атаки поврежден ряд домов. Мобильные огневые группы подразделений группировки войск «Север» уничтожили 3 гексокоптера ВСУ типа «Баба-Яга» на сумском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил РИА Новости старший командир расчета мобильных огневых групп с позывным «Нестер». Также командир взвода с позывным «Олива» отметил, что в Харьковской области подразделения войск беспилотных систем «Северян» за неделю уничтожили 10 вражеских станций радиоэлектронной борьбы. Всего в мае расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки уничтожили более 100 полевых пунктов хранения ВСУ, добавил начальник отделения планирования и противодействия с позывным «Карта». Австрия так и не наградила австрийскую гражданку Марию Лангталер, скрывавшую у себя дома во время охоты на бежавших из концлагеря советских офицеров. Об этом РИА Новости рассказали в фонде Александра Печерского. Там также констатировали, что официальная Вена в целом так и не выступила с публичной политической и моральной оценкой действий граждан своей.

0: страны, которые охотились на беженцев. На свободу в ходе восстания в австрийском концлагере Маутхаузен в начале февраля 1945 года вырвались около 500 советских военнопленных. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. Набежавших из лагеря узников была открыта охота, которая вошла в историю под названием «Охота на зайцев». Российские саблистки заняли первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме, Перу. В состав команды России вошли Яна Егорян, Алина Михайлова, Александр Михайлова и Ольга Никитина. В финале они одолели французскую команду со счетом 45-43. Третье место заняла команда Венгрии. Россияне могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Дорогие друзья, эфир продолжается. Меня зовут Александр Букарев, Дмитрий Василец с нами на связи. Ну что ж, я предлагаю вот что обсудить. Я думаю, сейчас не самая популярная мысль вообще о возобновлении каких-либо переговорных процессов с Украиной, но вдруг, вот как вы, кстати, считаете, нужно обращаться к мирному процессу прямо сейчас или нет? Потому что, ну, искренне говоря, вообще не хочется.
3: Давайте просто подумаем логически.
2: Давайте.
3: Очевидно, западные страны прекрасно понимают, что на поле боя русскую армию невозможно победить без ядерного апокалипсиса. Ну, это как бы дважды два. Потому что в случае, даже если вдруг натовские войска там как-то мега-супер усилятся, и даже если начнут, собственно, действовать агрессивно и будут каким-то образом, собственно, причинять существенный урон, то, согласно доктрине Российской Федерации, прилетят ядерные ракеты, причем и по Вашингтону, и по Лондону, и куда только не прилетят. И на этом все закончится. Противник это прекрасно понимает, особенно с учетом того, что есть уже новые системы доставки ядерных боезарядов, типа, например, «Буревестник», ракета с неограниченной дальностью с ядерным реактором, это «Посейдон». Подводный беспилотник тоже неограниченной дальности. Это гиперзвуковые ракеты. Ну, то есть, как бы, спастись невозможно. И поэтому абсолютно логично предположить, что сейчас самое главное сражение и самые серьезные удары, которые Соединенные Штаты с Британией наносят, это, безусловно, удары экономические. Ну, а, собственно, вот вся сейчас надежда западных стран, она на пятую колонну внутри Российской Федерации. И поэтому, безусловно, разорвать нашу родину изнутри – это у них главный приоритет. И вот абсолютно несложно догадаться, что в этом направлении они трудятся 24/7, и здесь ресурсы вообще не ограничены, потому что цели оправдывают средства для них, и это вот гарантированно, особенно даже, например, Украины. Что касается, например, вопроса по Украине, каким образом тут договариваться, не договариваться, очевидно, здесь вопрос не про какие-то расклады мирного там взаимодействия и существования. Здесь речь идет конкретно о том, что западные страны, прекрасно понимая, что для нас украинские земли и что там часть русского народа живет, для них крайне важно сделать из этого постоянно действующий такой русофобский плацдарм и с этого плацдарма регулярно наносить удары. Ну и помимо этого, естественно, землю недра записать в частную собственность и таким образом для нашего русского народа, для нашей цивилизации русской нанести такой сокрушительный удар, потому что, собственно, и Киев, и Одесса, и много других городов – это для нас на самом-то деле такие очень знаковые, сакральные во многом места для православного мира, в том числе это Киево-Печерская лавра и прочее. И в этом отношении тут для нас

0: если брать среднесрочную и долгосрочную перспективу с точки зрения цивилизации, это для нас очень принципиальный вопрос. И очевидно, решение по тому, каким образом будет развиваться конфликт и насколько он затянется, вернее, как бы на сколько десятилетий, с учетом очень серьезной агрессии со стороны западных стран, то, безусловно, верховный главнокомандующий, у которого максимум информации, он будет принимать решения с учетом, безусловно, интересов нашей Родины. И сам факт, что мы уже включились фактически вот таким локомотивом в бой против, так сказать, стран, как в простонародье называют, коалиции Эпштейна, то, очевидно, вся эта история имеет место в полной мере, и, безусловно, решения будут приняты такие, которые максимально минимизируют потери нашей армии и все-таки сохранят возможность для нашей Родины на среднесрочную и долгосрочную перспективу в любом случае одержать победу и таким образом, собственно, сохраниться цивилизованно. Поэтому на самом-то деле тут не про переговоры, а тут про то, каким образом все-таки западные страны, которые, очевидно, ставят себе цель сохранить вот такую мировую гегемонию за собой, и чтобы все ключевые процессы на земном шаре завязаны были на Вашингтон и Лондон, они это пытаются сохранить, а для всего человечества уже объективно этот путь, мягко говоря, неприемлем. И нужно и России, в первую очередь, и Китаю, и Индии, Ирану, и другим цивилизованным странам сейчас выстраивать политику так, чтобы создать многополярный мир на практике без ядерного апокалипсиса. Это тоже достаточно проблематично с учетом того, насколько дикая и агрессивная политика у латентных нацистов, которые, к сожалению, во власти сейчас в Британии и в Соединенных Штатах.
1: Ну, задача действительно сложная, но возвращаясь к Украине, а если мы говорим о, ну, там, возможных мирных переговорах, невозможных мирных переговорах, ну, в общем, то, что решится, получается, даже не нами. А как, вот если мы смотрим на нынешнюю ситуацию, Зеленский сразу там сказал, что вот на подобные удары мы будем наносить еще больше своих ударов, то есть здесь говорить о том, что успокоение какое-то наступает вот после вот этого сильного, что ли, шока, как будто бы нет. Или это блеф, или не будет ничего, сейчас будет, ну, скажем, какой-то момент, что ли, относительного спокойствия в небе, что с одной, что с другой стороны.
0: Не, ну, безусловно, не будет, потому что у нас как была прокси-война против США и Британии с Евросоюзом, так она и остается, ее никуда никто не дел, она не исчезла, и поэтому в любом случае удары продолжатся, причем обоюдные. С одной стороны, мы
1: Но
0: будем
1: масштаб
0: себе...
1: такой же? Или все-таки обратно вернуться, ну, на такие, что ли, средние количества беспилотников и всего остального в одну и в другую сторону?
0: С учетом того, насколько сейчас развивается наш ВПК и какой вой сейчас со стороны западных стран стоит в отношении того, что промышленный кластер наш в Елабуге, он увеличивается очень серьезно каждый год в размерах. И дронопорты, которые строят в наших российских областях, чтобы запускать по 50, по 100, а то и по 300 даже реактивных дронов «Камикадзе», то в любом случае мы будем видеть постепенное увеличение ударов, и от этого никто не застрахован. Тут наоборот, мы смотрим просто на наши мощности военно-промышленного комплекса, ну а, собственно, западные страны пытаются подтянуть мощности своего ВПК, и они, кстати, об этом не скрывают. Там в Евросоюзе постоянно мы видим вопли на тему того, что у них не получилось выйти на те параметры по производству боеприпасов, дронов и так далее, которые они себе поставили. И в этом отношении, очевидно, вот такая милитаризация и гонка вооружений, в том числе и ядерных, сейчас уже началась полным ходом, потому что ограничительные все меры, которые были согласованы во времена Советского Союза, они уже просто исчезли в прямом смысле слова. Все эти договора уже недействительны, поэтому сейчас стороны активно, понимая, что только ядерное оружие и средства доставки могут быть гарантами безопасности реальными, то есть сейчас уже полным ходом идет эта работа. Мало того, такие страны, например, как там Турция, вот, Иран особенно и так далее, они сейчас смотрят на всю эту ситуацию, понимают, что без ядерного оружия им на международной арене делать нечего, потому что сохранить свой суверенитет с точки зрения там экономики, это, знаете, в пользу бедных история. И, конечно, эти все расклады порождают просто еще один виток гонки вооружений. Да и в Германии не случайно уже мы слышим заявление о том, что было бы неплохо им иметь тоже свое ядерное оружие. Вот,
1: ну да, их милитаристский настрой мы давно уловили, но вот все-таки я хочу вернуться к этому вопросу немного назад. Вот касательно увеличения, что ли, или сохранения того же масштаба ударов, который вот мы наблюдали совсем недавно с нашей стороны. Вот сейчас, буквально вот пару минут назад, сообщение ВСУ нанесли массированный целенаправленный удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил Ковальчук. Погиб мирный житель, ранен сотрудник пожарно-спасательной службы. Почему бы на это тоже не ответить таким же масштабом? Вот если, предположим, ну просто вот гипотеза такая, мы будем наносить подобные удары, ну хотя бы даже, скажем, без использования орешника, но такого же масштаба на протяжении недели. Каковы будут последствия для Украины?
0: Я думаю, что

0: Каковы будут последствия для Украины?
1: Я думаю, что в любом случае разрушения будут огромные, но единственное здесь вопрос. Безусловно, мы на любой такой удар по мирным жителям и не только отвечаем максимально жестко, насколько это возможно, насколько это позволяют возможности наших вооруженных сил. Если говорить про то, а можем ли мы вот условно каждый день по сотне там баллистических и крылатых ракет использовать, нет, не можем, потому что есть ограничения чисто физические, потому что военно-промышленный комплекс, он не может по щучьему велению, по моему хотению, создавать дроны и ракеты. Ну а также нужно еще думать про будущее, потому что с учетом того, как вооружаются в Польше, как вооружаются в Германии, во Франции, очевидно, вот боевые действия стоит все-таки рассматривать с учетом новых переменных, как говорят математики, а конкретно задействование напрямую армии стран Евросоюза. И это нужно ориентироваться сразу такую на среднесрочную, долгосрочную перспективу, условно там на 5, хотя бы 10 лет, будем это так называть. И для того, чтобы давать отпор на различных театрах боевых действий, вот в том числе, например, в Беларуси, потому что там ситуация очень напряженная, безусловно, нужно большое количество вооружения. Если сейчас просто мы будем расходовать абсолютно все, что произвели, ну, это дело будет также неблагодарное. Тем более Соединенные Штаты Америки прекрасно уже понимают вот такого рода мероприятия, потому что они отстреляли очень много высокоточного своего вооружения по Ирану. Иран, естественно, готовился к этому всему делу. Ну а сейчас получается у них дилемма, а что же делать, потому что ВПК высокоточное оружие и ракеты не может делать в большом количестве. Продолжать боевые действия можно только с учетом того, что авиация американская должна заходить уже глубоко в воздушное пространство Ирана, что, естественно, эту авиацию делает легкой мишенью для иранской системы ПВО, которая, как мы знаем, никуда не уничтожена, а только ждет своего часа и методично работает из засад. И в конечном итоге сейчас вроде Соединенные Штаты – это такая вот империя зла, это, значит, самая грозная военно-политическая сила в мире сейчас. Но тем не менее, вот с Ираном ничего сделать не могут, даже с точки зрения сухопутной операции. Как только, например, в Ираке Израиль и США стягивают различных наемников, войска, спецназ и так далее, то туда просто прилетают иранские ракеты, и на этом все заканчивается.
0: Ну, это вы приводите как раз пример о том, что нам нельзя расходовать наше вооружение в полной степени, как раз
1: конечно,
0: потому, что
1: безусловно, нельзя, потому что существует ряд театров боевых действий потенциальных, которые тоже могут оказаться очень быстро приоритетными. И, собственно, там нужно нашей армии действовать и очень-очень серьезно. Поэтому в любом случае вот есть расчет на различные сценарии развития событий, и, безусловно, именно из этих сценариев уже определяется номенклатура вооружений, которая доступна для того, чтобы проводить те или иные вот меры по уничтожению объектов на украинской территории, которые натовские, ну и далее по списку.
0: Ну, собственно говоря, да, тут хорошо, тут тогда ситуация понятна, но вот затронули, кстати, Беларусь, сказали, что там ситуация достаточно напряженная в том числе, и это оправдано, потому что совсем недавно Зеленский тут заявлял о том, что Беларусь может вступить в конфликт, и тогда он может нанести превентивный удар, что, конечно, вызвало некоторые опасения. На этом фоне появилась информация о том, что вот Макрон и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили нынешнюю ситуацию в регионе, и Макрон якобы попросил Александра Лукашенко просто воздержаться от вступления в конфликт напрямую. Вообще, стоит ожидать в какой-либо момент этого, там, не знаю, вступления, ну или чуть большего, скажем, участия Беларуси в нашем противостоянии?
1: Я думаю, что это неизбежно, если Беларусь хочет вообще каким-то образом сохраниться, потому что выглядит это достаточно комично на самом-то деле. Вот, например, страны НАТО готовят боевиков из белорусов, вот, всякие там батальоны, вот, которые набраны якобы из белорусов и так далее. И на этом фоне вот готовят этих всех боевиков, тренируют, значит, у них главная цель – это захват территории Беларуси, а потом, собственно, вот звонит Макрон к Лукашенко и говорит: знаете, А вот вам не надо участвовать. Вы подождите,

0: А вот потом уже мы, собственно, когда подготовимся более серьезно, мы тогда все эти батальоны, которые вот готовим для атаки на Беларусь, в том числе и из белорусов, мы вот потом используем, потому что сейчас вы можете, если включитесь в процесс, то мы потом вас атаковать не сможем. Получается так? То есть логика какая? То есть доходит до маразма на самом-то деле. Понятно, если брать просто аналогию проводить с какой-то уличной дракой. Вот, и, например, когда вот одного бьют, там трое, четверо, пятеро, вот, а еще кто-то смотрит, чтобы никто вот тому одному не помогал, то это вот именно та самая ситуация, которая вот наблюдается вот в отношении ситуации по Украине, потому что, очевидно, западные страны вот в своем большинстве максимально участвуют в прокси-войне против России и делают все, чтобы страны ОДКБ в этом конфликте не участвовали. Мы дошли уже до маразма и абсурда, когда получается, когда дело дошло до драки, нашими союзниками оказались северные корейцы.
1: Ну, вот на самом деле относительно белорусов их пытаются вот буквально прямо сейчас втянуть в противостояние. Светлана Тихановская вот прибыла в Украину с официальным визитом, и тут любопытная фраза. Одной из главных задач визита Тихановская назвала создание постоянных механизмов сотрудничества между Украиной и белорусскими демократическими структурами. А, то есть, ну, понятное дело, все это надо ставить в огромные кавычки, особенно над словом «демократические». Но суть остается сутью. Прямо сейчас будут, я так полагаю, предлагаю развивать внутренние противоречия в Беларуси, или я ошибаюсь?
0: Ну, дело в том, что это гарантированно, причем их не будут развивать, их давным-давно уже развивают. И к тем,
1: На
0: кто не
1: новый этап
0: понял, в
1: выводить.
0: 2020 году это ярко продемонстрировали западные страны, когда по щелчку выгнали под 100 тысяч белорусов для того, чтобы они вот свою родину уничтожали. Но все-таки не получилось, потому что силовая вертикаль, слава богу, в Беларуси достаточно сильна. Ну и не только по этому поводу. И здесь нужно все-таки, вот, как мне кажется, изучать опыт Януковича. Потому что тогда, до 2014 года, партия регионов и сам Янукович, он много играл в многовекторность. И начинал рассказывать, что мы будем, значит, и там, и там, и вот у нас будет курс как бы в Евросоюз.
1: Но на всех стульях хотел
0: Но
1: посидеть.
0: экономику мы будем развивать с Россией, и значит, вот мы будем балансировать на всем вот этом вот, и максимально, что выгодно было и так далее. Ну и, собственно, поучительная история, где этот персонаж сейчас. Вот, и если мы посмотрим на ситуацию по Беларуси, то она опасна тем, что там, к сожалению, вот Александр Григорьевич не до конца понимает, что такое информационный суверенитет. Потому что самое главное средство массовой информации в Беларуси, оно принадлежит Соединенным Штатам Америки. И это ни для кого не секрет. Потому что если мы возьмем все белорусские эфирные каналы, неэфирные телеканалы, интернет-телеканалы, вот все СМИ, то по сравнению с видеохостингом YouTube, аудитория политическая у них, знаете, ну, это где-то один к сотне, а то и к тысяче может быть, с учетом охватов, аудитории и так далее. Поэтому, очевидно, Беларусь сейчас живет в вражеском информационном поле. То есть там действуют западные социальные сети, там действует видеохостинг YouTube. Это означает, что пророссийская или нейтральная, или вот какая-то другая вот адекватная точка зрения, она там просто запрещена. Там просто удалили точку зрения, понимаете? Чтобы люди, вот они не могли слышать аргументы, не могли слышать правду. И, собственно, в этом натовском фактически информационном пузыре сейчас живет абсолютно все население Беларуси.
1: Не
0: Ну,
1: драматизируем, но вот
0: это я
1: по
0: не
1: поводу того, что
0: драматизирую, это я
1: настолько
0: говорю
1: сильно
0: очень и
1: шоры
0: очень
1: закрыты.
0: четко, очень взвешенно, с учетом того, что я видел на Украине своими глазами, вот что я видел в России своими глазами, и, естественно, что я видел в Беларуси. И вот здесь я говорю максимально четко. Сейчас вся территория Беларуси, она живет во вражеском информационном поле, потому что главный рупор информационные, особенно политические, это конкретно социальные сети, видеохостинг, YouTube. И поэтому с каждым днем население Беларуси, оно становится более русофобским, потому что на вражеском информационном поле просто зачищена адекватная точка зрения, и там просто запрещено говорить правду в рамках вот этих сообществ Ютуба и социальных сетей. Это я же не придумал, это абсолютные факты, потому что это официальная, можно сказать, позиция западных стран. Ну и с учетом данной реальности, давайте просто честно говорить о том, что по щелчку пальцев опять в Минск будут выбегать сотни тысяч вот майдаунов, которые будут там скакать и требовать уничтожения своей страны, потому что эта технология цветных переворотов, она уже отработанная просто как часы.
1: Почему сейчас это не происходит? Просто...
0: А?
1: Почему сейчас это не происходит тогда?
0: Ну, дело в том, что отмашку пока еще не дали.
1: А почему не дали?
0: Отмашку
1: в чем,
0: дадут,
1: в чем смысл оставлять?
0: Ну, так дело в том, что цветной переворот с учетом вертикали силовой в Беларуси, которая сохранилась, она... Этот переворот должен быть синхронизирован с еще различными натовскими военными подразделениями, внешней военно-политической ситуацией и так далее. Ну и, собственно, ядерное оружие в Беларуси не случайно появилось, потому что если вдруг отмашку дадут и Александр Григорьевич решит махнуть шашкой, согласовав это с Владимиром Владимировичем, то тогда может по Брюсселю, Лондону или там... Вашингтону жестко прилететь с точки зрения ядерной ракеты. И тогда это определенный риск. Ну и поэтому тоже во многом не дают отмашки. Но тем не менее, собственно, вот ситуация там просто балансирует на грани. И если ситуация там и дальше будет оставаться такой, когда фактически вот западное информационное поле там в приоритете, ну а все государственные средства массовой информации, которые вот, имеют право говорить на тему вот, защиты суверенитета там, нашей Родины и так далее, то они будут в меньшинстве. Естественно, просто в Беларуси местное население будет, ну, мягко говоря, нелояльным, несмотря на все вот те экономические блага, несмотря на ту стабильность, которая там присутствует много десятилетий.
1: Каковы пути решения? Я так понимаю, вы склоняетесь к запрету всех иностранных ресурсов?
0: Дело в том, что мы можем брать практики самые вот передовые Соединенных Штатов. Они прекрасно понимают риски, поэтому корпорацию TikTok, китайскую, они просто поставили перед фактом. Либо вы продаете государству свою часть, вот, либо мы вас запрещаем. И Соединенные Штаты запретили TikTok показательно вот, на несколько суток, а потом китайская корпорация согласилась на сделку. То есть,
1: но тут стоит сравнивать рынки все-таки. Объем рынка
0: дело в
1: том, Соединенных
0: что,
1: Штатов
0: дело в том,
1: совсем
0: что
1: другой.
0: Мы тут, это не рынок, это государственная безопасность. Там не существует рынка. Если бы существовал рынок, то Соединенные Штаты шантажом бы не... Вот, ставили ультиматум китайской корпорации. Здесь речь идет о государственной безопасности. Если мы об этом говорим, значит, в любом случае информационное поле, оно должно быть конкретно под контролем государства. Если этого не происходит, значит, у вас цветной переворот по щелчку пальцев, когда это заблагорассудится в Вашингтоне и в Лондоне. Это, знаете, математика. 2 плюс 2 – 4. То есть это именно вот с этой точки зрения нужно понимать. И такая же проблема и в Казахстане, и в Армении, и во многих других странах. И, собственно, там будем видеть тоже печальные последствия, потому что силовая вертикаль – это, как показала практика 21 века, вообще не особо главное, потому что, как-никак, если формируют вот у людей на определенной территории мировоззрение, что, оказывается, они живут там в оккупации, и, собственно, им нужно срочно уничтожать свою родину, тогда это все дело очень заканчивается печально. Тем более мы это можем видеть на примере Советского Союза, кто-кто. А все-таки вот у нас есть ну, очень богатый опыт понимания, что такое когнитивная война.
1: Да, ситуация на самом деле складывается не самая радужная, но будем надеяться на более благоприятный исход. Спасибо огромное, как всегда, за наш диалог. Дмитрий Василец, политический и общественный деятель, был с нами на связи. А сейчас, дорогие друзья, новости на Радио Спутник.
2: Узнать, за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Ереване 10 часов, в Бишкеке полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Андрей Белоусов поручил интегрировать новые виды дронов-перехватчиков в комплекс «Востока». Энергоснабжение Херсонской области восстановлено. Российские ученые вышли на передовые рубежи по ядерным и квантовым технологиям. Подробности далее. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил интегрировать новые виды дронов-перехватчиков в программный комплекс группировки «Восток», сообщает Минобороны. Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления российской группировки войск. Он заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач. Так было отмечено, что борьба с беспилотниками в группировке автоматизирована, и это повысило эффективность их уничтожения. Энергоснабжение в Херсонской области после аварийных отключений полностью восстановлено, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Ранее он сообщал, что обесточенными оказались 9 округов региона. Причиной стала непогода, а затем атака дронов ВСУ. Всеобъемлющими, справедливое и устойчивое урегулирование на Украине возможно при искоренении первопричин конфликта. Об этом заявил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он добавил, что Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 90-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Ярославля и Иваново, сообщила Росавиация. В ведомстве отметили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Демократической Республике Конго группа людей напала на больницу, в которой лечатся пациенты с Эболой, сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что нападавшие требуют отдать им тела родственников. В ходе инцидента прозвучали выстрелы, пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Ранее сообщалось, что число людей, предположительно скончавшихся в результате вспышки лихорадки, превысило 200, в то время как число подтвержденных летальных исходов из-за этого заболевания в стране составляет 10 случаев. ВОЗ объявила вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Российские ученые вышли на передовые рубежи по ядерным и квантовым технологиям. Об этом сообщил председатель Президиума Совета при Президенте России по науке и образованию, зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев. Он привел в пример установки класса Мега Сайенс. Это коллайдер Ника в Дубне, который позволяет заглянуть в структуру материи первых мгновений после Большого взрыва, а также сибирский кольцевой источник фотонов, который сегодня не имеет аналогов в мире по яркости излучения. Медведев добавил, что попытки научной и технологической блокады России создали проблемы, но в итоге ограничения дали мощный импульс для развития. 10-е российско-китайские молодежные летние игры официально стартуют сегодня в Светлогорске под Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной дирекции организации проведения спортивных и физкультурных мероприятий. Участие в соревнованиях примут более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и КНР. Кроме того, в этом году в демонстрационную программу включат самбо, что станет одной из особенностей юбилейных игр. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Рекомендую подключиться к нашим соцсетям. Как всегда, Роту ВК, Телеграм, Макс в вашем распоряжении. Там есть чат, комментарии, трансляции, все что угодно для вашего удобства. А мы будем начинать наш разговор с Андреем Школьниковым, политологом, экономистом и геостратегом. Андрей Юрьевич, здравствуйте, доброе утро.
3: Утро доброе.
2: Ну что ж, давайте поговорим про США и Иран. Любопытно узнать, что же у них там сейчас происходит. Потому что в последнее время мы наблюдали только обмен вот теми самыми пунктами. Одна страна пересылает одно, другая обратно. И вот они все никак согласиться не могут. А в то же время блокада Армузского пролива продолжается, что с одной, что и с другой стороны. Вроде бы как назревает какая-то новая горячая фаза, но все никак она не начнется. Хотя там Дональд Трамп неоднократно уже говорил, вот начнем через 3 дня, там через 4, потом это откладывалось. Куда это все идет прямо сейчас? Есть ли какие-то возможные подвижки или нет? Потому что пока что вот единственное, что сейчас есть из последних сообщений, это газета The New York Times, которая пишет: «США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива». Что это за принципиальное согласие? Может ли оно быть? А на каких условиях оно тогда будет заключаться?
3: Ну, прежде чем разбирать, к чему стремятся, нужно, собственно, понять, какие цели. А цели явно не для того, чтобы открыть Ормузский пролив, для всех вернуть, как было, начать собирать денег, поскольку возникает вопрос, а зачем вы тогда все это устраивали?
2: Вот именно.
3: Зачем это все было, да, как бы все эти разговоры про ядерную сделку, про блокировку, про много других хороших слов. Кто и где зарабатывает? Причем мы имеем в виду не персонали, поскольку персонали как раз зарабатывают на подобных вбросах, как у данной ранее респектабельной газеты, теперь таблоида, как мы выяснили, которая не присылает журналистов на то, чтобы посмотреть, что наделали их подопечные.
2: Играют на котировках нефти?
3: Конечно, и поиграться, и посмотреть, и отвлечь внимание, целей много. Задачи довести ситуацию до решения, до мира, до открытия судоходства ни у кого не стоит. У них задачи понятные и простые. Ситуация должна быть управляема, ситуация в конце должна прийти к полному обрушению, закрытию пролива. Вот, собственно, со стороны США это идет. Иран был бы рад договориться, собственно, он и пытался договориться предыдущие все годы, но сейчас он уже четко понимает, что ничего не выйдет, поэтому, ну, тоже уже идет в этой логике. А когда у вас общее движение, направление понятно, ну, почему бы на его протяжении чуть-чуть не облегчить себе жизнь? Почему бы не поиграться управлением? Поскольку можно же не сразу перекрыть трубу, а можно перекрывать ее постепенно, открывая, закрывая, наблюдая за последствиями, зарабатывая на это, устраивая шантаж, игры, какие-то договоренности. Если мы понимаем, что 90% вот пунктов в принципе не могут быть приведены никакому, ни к единому мнению, ни к компромиссу, ни к балансу, вообще ни к чему, но по оставшимся 10, что мы будем себе нервы трепать? Давайте по ним договоримся, четко понимая, что это ограничено, и все, да. Если у нас, условно говоря, идут проблемы, мы бодаемся за здание, вот хотим его забрать, ну кто нам мешает договориться о том, что, например, парковки мы не перерываем, не взрываем, что коммунальные платежи нормально поступают, поскольку это нам всем выгодно. Вот тут то же самое. Есть небольшая выгода, есть возможность поиграть, есть возможность облегчить себе жизнь, понимая, что это все очень временно. Ну, давайте поживем в этих условиях.
2: Ну, собственно, пока что это Соединенные Штаты устраивает, но как будто бы до определенного момента это все равно они дотянуть не могут, потому что, ну, чувствуются и последствия в самих Соединенных Штатах, в Европе чувствуются, которые тоже американцам неоднократно говорили, давайте там решайте вопрос, потому что у нас газ заканчивается, нам жить на что-то надо. Эти моменты могут сподвигнуть, там, не знаю, начало новой горячей фазы? Или, ну, если мы уж выяснили, что в переговорном процессе достигать тут практически нечего, именно в ключевых пунктах, то вот что касается других вариантов решения?
3: Ну, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Проблемы европейцев, китайцев, индийцев и далее по списку Соединенных Штатов волнуют в последнюю очередь.
2: А у американцев нет внутренних проблем из-за этого?
3: А у американцев внутренние проблемы можно решить за счет административных ресурсов. Никто не мешает взять и ограничить экспорт нефти, взять и ввести другие ограничения, объявить, например, зоны чрезвычайной ситуации, все западное полушарие, и запретить оттуда вывозить нефть, чтобы венесуэльская нефть дружно пошла на заводы по переработке в Соединенных Штатах. И у вас тут же при таких ограничениях внутренние цены с внешними начнут очень сильно расходиться. Причем в Америке они будут снижаться. Это будет ситуация наподобие, вот как есть газ на Генри Хаб, а есть газ, собственно говоря, с поставкой, с плечом и в Европе, и в Юго-Восточной Азии. Это абсолютно разные цены. Поскольку, да, мы привыкли к единому рынку нефти в мире, ну, друзья, мы перейдем от него. То есть то, пока что происходит, Соединенные Штаты контролируют ситуацию. Как бы ни казалось обратное, они могут, причем не в том смысле, что они могут взять и договориться, а в том смысле, что они могут взять и локально решить проблемы, которые есть. Они могут на этом заработать, они могут создать проблемы всем остальным. То есть у вас, когда ситуация, у вас нет роста, у вас нет развития. Вот вы вот все вот на одном уровне и топчетесь. Вы можете как пытаться найти прорыв и пойти выше, так и обвалить всех остальных, чтобы получить в перспективе за этот счет какую-то возможность для рывка за их счет.
2: Собственно, а это говоря, компенсирует затраты на военное присутствие в том регионе прямо сейчас, американское?
3: Соединенные расходы Соединенных Штатов на военное присутствие во многом формируются не базами даже, а ВПК, сверхдорогим, неэффективным, избыточным, но без которого нельзя, поскольку он не в том смысле, что он что-то производит нужное, а в том смысле, что он дает занятость, он дает работу цепочкам. И тут уже не важно, есть ли у вас результат на физике, или это просто чудное расходование средств, пока система устойчива, пока система динамически устойчива. Причем проблема в том, что у нас, когда начинают сравнивать экономику, сравнивать страны, их ситуацию, проблемы, исходят из модели статической устойчивости. То есть система должна быть устойчива, на земле стоит. Но мы берем самолет, он статически неустойчив, он динамически устойчив. Во время полета, движения сил. Вот, собственно говоря, пока вот система большая, крупная двигается, она динамически устойчива. Вот Соединенные Штаты динамически устойчивы, собственно, как и любая экономика. Но когда мы начинаем смотреть ее с точки зрения законов, трех законов Ньютона и средней школы, мы вообще не понимаем, как эта зараза оторвалась от Земли, почему она до сих пор еще не вернулась обратно. Вот что происходит. Поэтому систему нельзя останавливать, систему нужно перекладывать, это должно работать, и в процессе этого оно как-то балансирует. Слишком большая устойчивая система, именно динамически устойчивая система. Вот это нужно понимать. Поэтому у Соединенных Штатов запас есть. Да, он не гигантский. Мы понимаем, что к концу лета, начало осени, вот эти вот проблемы, если не возвращать Ормузский пролив, то будет уже накопительный эффект от проблем. И вот тогда начнет уже рушиться система. Не те через неделю, запасов на неделю, запасов на две недели, как у нас вот в самом начале начали кричать, что вот сейчас вот еще чуть-чуть и все умрет. Нет, друзья, запас у больших систем серьезный. У них есть избыточность. Ну, половина продуктов питания в той же Европе выкидывается на свалку и не доходит до конечного потребителя. Из магазинов сроки годности проходят. Вот когда это все начнет сжиматься, оптимизироваться, упрощаться, вдруг окажется, что многое лишнее. Вот это сейчас и происходит. Но у всего есть свой предел. Когда 30-40% у вас критического ресурса выпадает, пусть он даже избыточен, неэффективен, но в одном месте будет нормально существовать, как будто ничего не поменялось за счет других ресурсов, в другом будет обвал. Вот мы приближаемся к этой ситуации, ну, конец лета, начало осени, когда вот это начнет накапливаться. То есть до этого момента они без особых проблем, ну, весь мир без особых проблем это выдерживает. Дальше, если не открывать его, начнутся сложности.
2: Но вот если не открывать его, вот если предположить, какого рода сложности и каким решением тогда будут приходить?
3: Мы наблюдали подобные вещи, когда, ну, немножко в другом варианте, но, собственно говоря, вид примерно тот же, когда был энергетический кризис. 22-й год, когда это все, ну, 21-22 год, это все. Вот, мы наблюдали, что крупные, у кого есть запас, у кого есть силы до последнего, пытаются удержать все, что есть, ничего не трогая, переплачивая, понимая, что они это заберут потом. А те, кто слабее, начинают умирать. Это были проблемы, когда вдруг газовозы разворачивались и выплачивали неустойку. Да, там, значительно больше, чем должно было стоить этот газ. Но он уже настолько вырос, что компаниям-поставщикам было очень выгодно разорвать контракт, перенаправить его туда, куда нужно. А те, кто остался без газа физически, это ваша проблема. Вот малые и средние страны, вроде Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан, у них начались проблемы. Именно потому, что, как оказалось, что контракты так не работают. Вот мы будем, и у них начался обрушение, а там, где был запас, жизнь продолжалась. Вот мы будем наблюдать примерно то же самое. Где слабее, там, кто не может геополитически, свои интересы не экономические. Мы уже вышли из системы, когда все разливалось деньгами. Нет. Кто геополитически не сможет своих ресурсов, ну, своих интересов достичь, ресурсов не хватит. Те, собственно, будут сыпаться. А это у нас и Европа. Это у нас в первую очередь пойдут и уже другие союзники США, ну и, собственно говоря, малые и средние страны. Китай будет пока держаться, но это тоже не является чем-то вечным, поскольку тут вариант такой. Или вы понимаете, что можно пересидеть, или вы начинаете рушить, ну, внутренние соотношения, делая внутреннюю мобилизацию. Пока все пытаются пересидеть. Вот через несколько месяцев это уже будет невозможно.
2: Ну вот, может быть, я сейчас ошибся немного в восприятии, но вот любопытно. Это получается, по вашим словам, практически все страны спустя время, если, ну вот, все это продолжится, если Ормузский пролив останется перекрытым, ну, скажем, полгода, год, практически все страны уйдут в небытие, за исключением парочки.
3: Нет. Не бытие.
2: Экономика, это... экономика.
3: Нет, нет, ни в коем случае. Мы исходим из того, что вот есть система, как она сейчас есть, и у нее есть два положения. Или вот она как есть, или она умрет. Нет. Есть множество вариантов. Вспомним 19-й год, доковидный, до всех вот их... Какая была структура расходов у населения? Просто. Это были и, даже называется, не у нас в стране, у нас не так это все называется видно, где-нибудь в Европе. Вроде бы ничего не поменялось, но когда начинаешь смотреть по структуре затрат, как стало тяжелее, как стало сложнее, для них не привыкших к этому, когда европейские, вот был сейчас высокий сезон зимний, европейские отели среднего уровня, горнолыжные, стояли закрытыми пустыми, потому что нет спроса. Вот просто. То есть у людей на это нет денег. Да, богатый верхний класс чувствует себя хорошо, верхний средний класс хорошо, они не замечают этого изменения. Но все, что ниже, очень плохо. Вот это вот, собственно говоря, и начали ужиматься. Если бы многим сейчас показали те проблемы, которые у них есть сейчас, несколько лет назад, они бы взвыли. Давайте так, если бы нам даже показали некоторые вещи, которые сейчас ну для нас являются нормой, да, вот нет свободного полета в Европу. Как так? Я хочу на выходные полететь куда-нибудь там... По берегу Средиземного моря, Рим, Неаполь, называется Венеция, Ницца и далее по списку, а я не могу. А я привык уже, что вот я в любой момент просто приезжаю в аэропорт, тут же беру билет, сажусь и лечу. 3-4 часа, и я вот уже гуляю, то есть вот на месте уже. А это вот как так невозможно? Как так сейчас, условно говоря, поездка в Сочи, мы вынуждены, полет в Сочи, параллельно брать билеты на железную дорогу? Четко понимаю, что случаи могут быть разные, поэтому благо РЖД, спасибо называть, за 8 часов отменил бронирование, ты не теряешь деньгах, но ты вот это все прочувствуешь. И ты понимаешь, что альтернативой у тебя или посидеть пару часов в аэропорту дождаться, или сидеть сутки в поезде. И ты настолько спокойно начинаешь реагировать на то, что можно посидеть в аэропорту. Но если у тебя альтернатива прилететь вовремя или посидеть пару часов, ты начинаешь нервничать. Ты возмущаешься, почему это происходит. Но когда ты понимаешь, как это все меняется, когда ты уже живешь в этом, когда у тебя структура меняется, ты по-другому воспринимаешь. Поэтому, да, нам будет казаться с точки зрения вот позавчера, там, позапозавчера, что сейчас вот как-то вот все очень плохо-плохо, но живя в этой ситуации, мы будем чувствовать, что, да и в принципе, нормально.
2: Какая-то депрессивная у нас картина получается, что просто с годами все будет хуже, и сейчас тогда все прекрасно.
3: Это кризисная ситуация, в которой мы входим. То есть, как, когда мы начинали в свое время спрашивать там у бабушек, дедушек, как они пережили Великую Отечественную войну, потому что для нас это было ужас. Как? Они говорят, я не знаю. Мы жили, росли, любили, работали, там, стремились к победе. И много вот таких вот вещей мы не заметили. Мы считали это нормальным. Вот мы сейчас вошли в эпоху войн и катастроф всем миром. Вот то, что было в 90-е годы у нас, когда они, собственно говоря, измывались. Вот сейчас это все накроет всех, и вариантов-то нету. Поэтому это не в том смысле, что это депрессия и прочее. Это просто было слишком тихо, спокойно, мы отвыкли. Сейчас начинаются сложные времена. Причем относительно всего остального мира у нас все очень хорошо. Не в том смысле, что у нас не будет потерь, а в том смысле, что по сравнению с... У них катастрофа, у нас какие-то кризисные явления. У нас мы свое упали в свое, как бы в свое время в 90-е годы и в последующие. Мы уже, видя распадающийся мир, уже вырвались из него по максимуму, мы отталкиваемся и начинаем строить новое. А они еще только падают, они еще даже не поняли, что где это дно будет, куда лететь. Поэтому не потому мы поднимаемся очень, называется, сильно геополитически. Ну, сравните 10-15 лет назад геополитическую роль России, когда мы вот пытались заискивающе разговаривать с какими-то мелкими лимитрофами в Европе, объясняя им, разжевывая, на которых мы сейчас просто не обращаем внимания вообще, кто это. Это что за недоразумение? У нас, когда на уровне высших должностных лиц государства там практически ну, не на уровне арго идет, но на уровне, скажем так, не дипломатических выражений объясняется, кто они. Когда у нас президент говорит о неонацистах, вот это вот все, и это вот они и есть такие. Они что, другими были? Что Прибалтика, политика по отношению к русским отличалась последние 30 лет от того, что они делают сейчас? Да тут минимально. Но сейчас мы говорим, что нет, друзья, стоп. Вы, и далее называется объяснение, кто они.
2: Ну, собственно говоря, да. Вот, у нас, вот если вот с этой точки посмотреть.
3: Да, собственно говоря, да. Они просто, мы поднимаемся не так быстро, как они быстро падают. Их влияние, эффект значительно быстрее уходит вниз, и за счет этого ощущение, что мы просто очень сильно набираем геополитическую волю, геополитическую силу. Да, у нас есть рост, у нас есть усиление, у нас есть формирование себя, но они просто падают намного быстрее.
2: Угу. Ну, это мы вот так, на самом деле, достаточно далеко заглянули и начали с вот возможного, что ли, отсутствия возобновления движения как раз танкеров через Ормузский пролив в течение полугода-года. А если, предположим, другую ситуацию, вот договориться вряд ли смогут, но Иран, скажем, начнет не выдерживать, потому что на Иран, понятное дело, оказывается тоже серьезное давление. А он пойдет на какие-то серьезные меры. Ну, например, на, не знаю, перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива или на перерезание проводов, которые идут как раз по Армунскому проливу, отключая интернет. Не так давно об этом как раз заявляли. А тогда какие последствия будут? Горячая фаза, ну, скорее всего, получается возобновиться. И насколько будут тогда серьезные последствия?
3: Вопрос, как говорится, в таких случаях не если, а когда,
2: ну,
3: поскольку
2: да.
3: К этому все и идет. И это в интересах обеих сторон, даже большего количества сторон. Плюс задача США, в очередной раз скажу, это хаос в восточном полушарии. В восточном полушарии не должно остаться конкурентов США на ближайшие годы. Собственно говоря, удар по Персидскому заливу, это удар по Европе, это удар по Китаю, по Индии, Японии, Южной Корее. То есть те, кто сейчас союзники, США уходят вообще из полушария восточного. Все, сил надорвались. И они просто делают так, чтобы не появилась силы, которая могла бы противопоставить что-то им. Россия в этом плане уникальна. Мы 4 с лишним года доказываем, объясняем, что мы договороспособны, нам не нужен весь мир. Вот наша территория, мы вот готовы договариваться. США это поняли, слава богу, собственно говоря. То, что мы не экзистенциальная угроза, а вот Китай экзистенциальная угроза. А Европа, есть сомнения и далее по списку. И поэтому то, как сейчас это происходит, они все равно будут это все рушить. Да, процесс будет не моментальный. Им же нужно не просто получить результат, им нужно получить максимум результата от процесса. Вы можете прекратить действие и сказать: дорогие друзья, будьте добры, заплатите триллион, чтобы мы продолжали войну, или 2 триллиона, чтобы не продолжали войну, или в обратной пропорции. Отдайте Гренландию, плюс Фолклендские острова, плюс Французскую Гвиану, Панамский канал, далее по списку. Ну вам же это все лишнее, вы же не хотите, чтобы мы пошли опять воевать. А через несколько месяцев оно опять начнется. Поскольку повод придумать, ну, несложно. Ну, вот форс-мажор. Выяснили, что ядерная программа все-таки существует. Что вот оно вот сейчас, вот у нас пошла информация, что еще вот 3 дня и будет ядерное испытание, поэтому мы сейчас опять заново вот начали. То есть, ну, бред. Но, друзья, в мире, когда у нас реальность и информационная составляющая очень сильно разделились, когда мы наблюдаем замечательные полеты чудных кораблей Илона Маска, где все замечательно рисуется, получается с первого раза, делается идеально, экономика шикарная, ровно тех пор, пока ему не надо выходить на IPO, и он не вскрывает эту всю отчетность. Мы понимаем, что там ничего нету. Мы начинаем смотреть на цифры и понимаем, что, друзья, там нет экономики. Там дикие убытки, причем практически во всем, кроме, называется, ну, летающих старлингов, которые, как бы, и слава тебе, называется, Господи, хоть это вот работает. А все остальное нет. Когда мы начинаем смотреть с точки зрения инженерии, мы понимаем, да, ну, хорошо работают нейросети. Замечательно работают. Шикарно все отлавливают. Поэтому и никаких проблем нету. Все с первого раза получается. Нам важно это? Да нет. Пусть играют. Пусть развлекаются. Это уже ни на что не влияет. Виртуальные и реальные миры разошлись. Поэтому, ну, мы живем в период, когда практически никаких законов нет, верить нельзя никому, как говорится в советской классике. Поэтому смотрим, радуемся, наблюдаем распад, гибель старого мира, попытки создать нового. Причем новое пока пытаемся создать, по сути, только мы. Все остальные пытаются удержать то, что было. Рассказывают про какой-то многополярный мир, который будет такой мир реал-политик с человеческим лицом. Пытаются о чем-то договариваться. Не понимая, что большая часть того, что есть, оно должно исчезнуть. Перестроиться кардинально. И это будет совершенно другой увлекательный мир. Он будет ни хуже, ни лучше. Но место России в нем будет, ну, в разы более почетно и значимо, чем было последние десятилетия.
2: Хорошо, а если вот не так, возможно, далеко заглядывать и смотреть на нынешнюю обстановку, давно мы не говорили про НАТО. Ну, у нас нас как-то вот в моменте пропало из повестки, просто потому что Дональд Трамп говорил-говорил про НАТО, а тут перестали. А все-таки любопытно ведь, на каком они сейчас этапе взаимоотношений и взаимодействия. Тут недавно, кстати, и Марк Рютте высказывался о том, что, значит, собираются, ну вот, выделить 0,25% ВВП на военную помощь Украине ежегодно. Ну, это генсек НАТО, для слушателей скажу. Но, собственно, очень многие страны эту инициативу отклонили. Великобритания, Франция, Испания, Италия, Канада. Не понравилась им эта идея. А сейчас США какое участие в НАТО принимают? С них тоже тогда эти 0,25% ВВП требовали? Или как это происходило?
3: Соединенные Штаты сейчас аккуратно выползают из структуры под названием НАТО, причем так, чтобы она, вот эта вот чудная структура, на них еще и не обрушилась. Поскольку интересов в Европе у них больше нет. У них интересы сейчас остановить Китай.
2: А можно вот секунду пояснить, а что значит обрушилось на них?
3: Ну, то есть, когда вы аккуратно выходите, вот вы вышли, и оно как-то еще само существует, и вроде бы моральных никаких обязательств у вас перед ними нету. А если вы начали выходить громко, хлопая дверьми, это все начинает падать, там начинают истерики, начинаются провокации, начинаются ситуации, когда они откровенно начинают провоцировать военные действия, втягивая туда, и вот это вот все зачем? Лучше аккуратно, тихо вот вещи свои вывести, а потом, когда у тебя уже вот ну ничего там не осталось, сказать, а теперь, ребята, вы сами. Все, развод зашел. Вы можете сначала развестись, а потом начать делить имущество, а можете имущество развести в разные стороны, сказать, а теперь-то и делить, собственно, нечего. Вот США хотят пойти по второму пути. Они не хотят заниматься этими процессами, выяснениями, договоренностями и прочее. И они сейчас аккуратненько выходят. Тут они сказали, убирают 5000 из Германии. Вроде как они сказали, появятся в Польше. Но откуда они там появятся? Что это появится? Понятное дело, что это все будет аккуратно собираться и утаскиваться на Дальний Восток. Туда, где, собственно, противостояние с Китаем. К чему это все идет? А НАТО, оно не нужно. НАТО – это структура, которая бесполезна в условиях и текущего военно-технического противостояния с Россией, но в принципе не нужна. Плюс у США нет интересов в Европе в ближайшие десятилетия. Европа перестала быть ценной. Боливар не выдержит двоих, все. Собственно, пора, называется, прощаться. Да, болезненно, да, за много веков они друг к другу привыкли, но, извините, мир реал-политик, он жесток, циничен, но очень-очень рационален.
2: Ну, собственно, вот мы как раз по поводу Европы и поговорим чуть подробнее в следующей получасовке. А сейчас, дорогие друзья, новости будут на радио «Спутник». Оставайтесь с нами и подключайтесь к нашим соцсетям. Еще раз напоминаю, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Всегда к вашим услугам.

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Один человек пострадал в результате атаки ВСУ в Донецке, сообщил глава города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что дрон нанес удар по Кировскому району, в результате чего мужчина получил осколочное ранение. От госпитализации пострадавший отказался. Количество расчетов операторов-беспилотников в группировке «Восток» кратно увеличилось в рамках набора по контракту, сообщили в Минобороны России. Это, в свою очередь, усилило огневые возможности группировки по эффективному поражению живой силы и техники противника, а также способствует продвижению войск в зоне ответственности. Кроме того, как сообщил начальник управления беспилотных систем группировки «Восток», для более результативного управления огнем работа расчетов распределена по секторам. Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток», где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач. Также он вручил два ордена Суворова и орден Жукова с соединением группировки, военнослужащие которых в ходе СВО проявили массовый героизм, отвагу и самоотверженность. Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, заявил РИА Новости зампред совбеза страны Дмитрий Медведев. Он добавил, что из-за этого армянский народ лишится и российского рынка, и рынка всего ЕАЭС. Еревану тогда придется закупать газ из России по европейским ценам, а это в три раза дороже текущих тарифов. Кроме того, по словам Медведева, стратегическим партнером нашей страны является именно братский народ Армении, а не любой армянский начальник, и что для Москвы нет своих и чужих. Антироссийские санкции – это грубейшее нарушение прав человека, причем осознанное и умышленное. Об этом заявила в интервью РИА Новости экс-уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, всеобщая декларация прав человека 1948 года гласит, что никто не может быть лишен собственного имущества, иначе как на основании решения суда. Однако Запад, накладывая аресты на счета россиян, растаптывал главные ценностные ориентиры, подчеркнула Москалькова. Более 150 тысяч семей воспользовались программой «Дальневосточная ипотека» с момента ее запуска. Об этом сообщил на отчетно-программном форуме «Единой России» во Владивостоке глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он отметил, что до 2030 года нужно выполнить все намеченные планы и реализовать мастер-планы развития городов Дальневосточного федерального округа. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Дорогие друзья, мы продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, с нами на связи Андрей Юрьевич Школьников. Андрей Юрьевич, ну вот хочется еще немного поговорить как раз о Европе более подробно, о том, что у них происходит, и на самом деле коснуться во многом Венгрии, потому что прямо сейчас как будто бы не очень устраивает их новый премьер-министр. Все они так радовались, ликовали, когда пришел к власти Мадьяр, а сейчас ситуация складывается как будто не та, которую они ожидали, потому что Мадьяр отказался действовать слишком антироссийский, ну, в общем, относительно сохраняя ту самую линию, которой придерживался Орбан, может быть, немного видоизмененную. Вот и любопытно, как дальше будет вот это, что ли, внутреннее какое-то противостояние, конфликты в Европе? Или вообще это не конфликты, а нам так кажется?
6: У отдельных стран есть свои национальные интересы. Евробюрократия пытается уничтожить национальные правительства. Их мечта, их модель — Европа регионов. То есть Европа, в которой есть центр в Брюсселе, и есть отдельные регионы, условно говоря, не Франция, например, а полтора десятка регионов, напрямую подчиняющиеся Брюсселю. Не Германия, Чехия, Венгрия, то есть, то есть территории, разделенные по отдельным принципам, да, какие-то исторические особенности есть, но не более. И они к этому шли. Не торопясь, еле-еле, не спеша. Но если их не трогать и оставить там на десятилетие вот этот вот тренд, то там четко понятно, что была бы Европа регионов. С населением, потерявшим национальную, там, этническую, культурную, религиозную идентичность, перемешанного, еще разбавленного различными неоварварами. И это была их мечта. То есть большая единая Европа, которая бы вот тогда стала бы и управлялась, исходя из интеллектуальных особенностей европейской элиты, ну, соответствующим образом. То есть тут как бы понятно, к чему они шли. Сейчас они естественным образом это все не успевают, поскольку десятилетия нужны, и они пытаются ускориться. Они давят, они пытаются делать это жестко, не умея это делать. Получается криво. В их упрощенной детской модели есть в Венгрии Орбан, а есть все остальные, которые за демократию, либерализм и прочий весь вот бред, который они, называется, извратили, превратили в то, что есть. А как оказывается, да, есть в любой стране внешнеполитические вопросы, есть внутриполитические вопросы. Если по внутриполитическим вопросам расхождение между Орбаном и Мадьяром существует, и значительные местные, собственно, избиратели, плюс они психологически устали, а по внешним-то нету. Вот внутренние, да, вот оно, собственно, изменение внутреннее, а внешнее нет. Но в конце концов, если в течение десятилетий в той же Турции Эрдоган проводит внешнюю политику имперскую, пытаясь захватить все, что только может, до чего только дотянуться, понятно, везде получая по рукам, и называется Ирак, Сирия, Ливия, Балканы, Средняя Азия, Афганистан, вообще везде, куда влезал, так вот за Кавказией чуть-чуть, вроде как вот, да и то проблема. Плюс Сирию потом все-таки что-то вроде получили, но когда посмотрели, что 20 миллионов голодного населения, которое нужно кормить, заботиться, быстро туда уползли, собственно говоря, вот это все, то внутриполитические как раз были проблемы. С внешней стороны все было вроде как хорошо, все были согласны, что эта политика правильная в Турции. Но внутри начиналось, одни хотели строить Османскую империю, другие халифат, третьи кемалистское государство, четвертый вообще тюркский каганат, вот все вот, еще перемешано было с внутренними. И вроде бы маневрировал, и результат есть. Вот в Венгрии тоже. Внешнеполитическое, да, консенсус. Разница небольшая, какие-то детали, эпизоды. Внутриполитическое, да, будем разбираться. А в Европе искренне думали, что есть черное и белое. Оказывается, здесь громадное количество оттенков. И в этой палитре нет места ультралиберальным проевропейским товарищам, которые как компрадоры откровенные готовы сдавать все и вся. Они-то думали, что если не Орбан, то компрадоры. Ну, вот их общеевропейские. А оказалось, что нет. Что картина сложнее. Ну, как говорится, пусть сами выкручиваются. У них там вокруг еще много стран, которые в такой же ситуации вроде в одном месте удержали Румынию, тут Болгария посыпалась и так далее. То есть дальше будет только хуже.
5: Ну вот тут любопытно, на самом деле, а мог ли Мадьяр пойти по другой линии? С одной стороны, вроде бы одобрен, значит, вот этот кредит Украине, который Орбан блокировал. Одобрены новые санкции против России, которые Орбан блокировал. Но мы не можем, ну, понятное дело, ну, это я как будто бы от лица Венгрии говорю, сильно вздурить с Россией, потому что... От нее зависит наша возможность выживать. У нас нет энергоресурсов, а без России мы эти энергоресурсы получать не можем. Поэтому здесь даже просто логика существует, а может быть, они-то и довольны, просто пытаются показать, что на самом деле им недовольны.
6: Когда мы начинаем смотреть, что могли сделать, там есть вокруг Венгрии много других стран, которых вообще не смущает то, что они занимаются самоубийством. Те, как их элиты не смущает, в принципе. Поскольку свое будущее они никак не соотносят с тем, что, собственно говоря, происходит. Есть другой пример поблизости. Армения, которая, понятно, что ее не будет в течение нескольких лет, если она продолжит такую линию. Поскольку, ну, единственный, грубо говоря, подвод, вот, что ее защищает еще от обрушения, это поддержка России. Но они ее пилят сук, на котором сидят. Вот европейцы пилят сук, на котором сидят. Не потому, что они вот все консенсусно не понимают. Нет, просто есть некоторые товарищи, ставленники национальных корпораций, евробюрократы, вот эти вот, которые исходят из своей вымышленной картины мира, которые искренне думают, что вот у них получится, не понимая, что базовые законы физики, человеческого общества, природы, людской природы, они противоречат их построениям. Но они пытаются, а как-нибудь да выйдет.
5: И вот, кстати, Андрей Юрьевич, а кто сейчас Европой управляет? Вот даже вот такой вопрос. Вот вы сказали, очень многие назначаются транснациональными корпорациями и всем остальным. Ну тут да, многие мы знаем, что BlackRock — это тот же Мерц, Ротшильды, это Макрон. А кто руководит?
6: Дегенераты и умственно отсталые.
5: Понятно.
6: Ну, условно говоря, по той политике, которую они проводят, да. Почему так происходит? Для простоты управления. То есть элиты транснациональные, которые подмяли под себя Европу, то есть если еще вот до ковидного периода было ощущение, что старые европейские элиты могут как-то сопротивляться, могут противиться, то после того, как начался ковид, и они абсолютно все программы, не критично, не осмысливая, под все подписались и не проявили никакой даже попытки что-либо осмыслить, то есть их просто сломали. Понятно, что слом начался в конце 90-х, в начале нулевых, когда вскрыли и банковскую, выяснили, где все какие потоки денежные ходят, и это аккуратно взяли под контроль Соединенные Штаты. Собственно говоря, ключевой эффект 11 сентября – это вот было усиление, централизация и исчезновение прозрачности этих всех потоков. Вот для вот удар. И по Европе удар был вот через это. Да, он был медленный, неторопливый. Ну а дальше эти ребята, которые из корпоранты и, собственно говоря, глобалисты, которые начали строить глобальный мир, где не должно было быть ни эллины, ни иудеи, вообще никого, вот только вот есть кочующая элита, читаем Атали называется, живущая по всему миру, и все остальное население, которое вынуждено работать, вот это вот жить, просто вот такое аморфное. Они начали это все строить, и начали строить с Европы. Для того, чтобы это строить, ну как, вы можете поставить умных людей, которые будут все это понимать и идеологически соответствующие делать, но их не так и много. А можно поставить идиотов. Можно брать троечников. Ну, вспоминайте, как у нас формировали экономическую элиту 90-х годов. Набирали не понять кого. Ни отличников, ни думающих, ни понимающих, а людей некритично все воспринимающих. Ну, ты берешь человека ограниченного. Ты ставишь его на серьезную должность. Он не понимает, что делать. Ты ему даешь инструментарий, даешь ему четкий, понятный набор правил, жиши, пиши через и, в безударном положении, чтобы он вообще ничего не понял. Чтобы он понимал, что делать так, но догадывался, что он вроде бы сделал все по правилам, но, может быть, он был неправ. Может быть, это было исключение. Поэтому он в себе не уверен. Он делает по правилам, но не уверен в себе. И вот таких вот поставили, и все. И не нужно ничего делать. А дальше начинается деградация, дальше начинается отрицательный отбор. И у вас в какой-то момент у руководства оказываются инициативные идиоты, которые не понимают, как это работает, но которые инициативные, которые пытаются делать, которые не понимают принцип «работает, не трогай». И мы получаем то, что получаем. Собственно говоря, в Европе вот такие вот люди сейчас и пришли к власти, вот они вот и есть. Вот эти вот чудные товарищи.
5: Но поэтому... вот эта их тактика, она потихоньку-то все равно показывает свои результаты. Многие, мы знаем, уже страны все больше и больше склоняются в Европу. Та же Прибалтика, да, ну и Прибалтика это давно уже, я хотел сказать, не Прибалтика, Молдова. А вот что касается Сербии, все-таки Сербия, если мы будем абстрагироваться от всех остальных стран, это наш союзник, это наши близкие люди. А тут почему-то вот действительно возникают уже

0: почему-то вот действительно возникают уже серьезные проблемы. А Александр Вучич сможет ли остаться на своем посту, потому что он уже анонсировал свой, ну, скажем, ранний уход. А какие будут последствия, какие будут возможности? Тут еще любопытны слова самого Вучича, который сказал, что ему буквально приходят от Европейского Союза недовольство о том, что вы не можете разговаривать с Российской Федерацией. Потом ему запрещают разговаривать с Китаем. Он говорит, вышлите список. Тогда с кем мне можно разговаривать, а с кем нельзя? Это что такое? Почему вы решаете, с кем мне видеться и не видеться? Зачем тогда правительство, зачем тогда руководитель?
1: Для Сербии сейчас география как приговор. После того, как у них оторвали Черногорию, собственно, они потеряли выход к морю. И они вынуждены сейчас маневрировать, проскакивая между Сциллой и Харибдой, между чудовищем и водоворотом, чтобы просто выжить. Они сейчас должны тянуть время. Просто выжидать, пока вся эта конструкция не грохнется, пока не упадет. Минимизируя потери, отступая. Тут отступая, здесь, соответственно, концентрируясь. То есть, по сути, это та же самая политика, которую Россия вела все начало 21 века. Когда мы создавали вот как можно более плотное ядро, а дальше как луковица, как можно больше одежек, которые все равно придется отдать, но мы вот это отдаем, а вот это вот сохраняем. Делая максимально, сердцевину максимально твердой, жесткой, щиплющей, вот не трогайте нас, а вот сухую шелуху мы отдаем. Собственно говоря, вся наша политика и была в таком плане. Перетянуть, выждать, выдержать. Вот Сербии нужно просто выдержать. Вот это вот давление, вот эти сложные времена, помочь напрямую мы не можем. Когда собственно говоря, мы решим свои задачи и дойдем, они должны до этого момента дожить, выдержать. Ну, собственно говоря, принцип экономии никуда не уходил, православный. Сдерживайтесь, сохраняйте по максимуму. Ну, а дальше, собственно... Будем смотреть.
0: Смогут да, выдержать, конечно, но бы. Вот все-таки действительно волнующий факт, что Александр Вучич говорит о том, что, возможно, уйдет в отставку. Кто так придет?
1: У него полномочия в 27-м году все равно завершаются.
0: Ну да, но вот дальнейшее...
1: Поэтому, на самом деле, сорвать планы, например, провести выборы на полгода раньше, просто сломав планы Брюсселя, потому что мы понимаем, что Брюссель это очень инертная, тяжелая машина, которая запланирует, запустит и будет идти к нужному результату, к конкретным датам. А если провести на полгода раньше, если бы на полгода раньше, условно, выборы провел Орбан, он бы, скорее всего, победил. Ну вот так вот, собственно говоря. Тут тоже может быть самая мысль.
0: Не подготовлены голосующие, не подготовлены бланки и все остальное в этом смысле, да?
1: Да. Мы понимаем, что это, конечно, не как в Соединенных Штатах, когда зомби-апокалипсис и несколько сот тысяч, а то и миллионов зомби приходят и голосуют каждый год за демократов. То есть как бы там мы наблюдали эти чудные ситуации. Но свои инструменты есть. И мы понимаем, что та программа, которая была опробована по всей Восточной Европе, и по Румынии, и по Венгрии, и по много еще кому, сейчас ее будут пытаться проводить вот именно пошаблонно на Сербии. Поэтому сломать им программу, запустив раньше, когда они еще не успели развернуть штабы, когда они не успели это все запустить в процессе перестройки, когда результата еще нет, это более чем разумно. Поэтому если проскочить между будет вот так вот, устроить, дать прийти к власти своего мадьяра, условно говоря, вроде бы противника, но по сути принципиально не меняющего, да, есть детали, но с внешней стороны, как бы извне, для наблюдателя они не сильно понятны. Они есть, но как бы они не настолько чувствительны. Да, внутри вроде как вот сбили давление, и еще на какое-то время мы убрали внутриполитический, вот тут весь тот внутриполитический, все там внутриполитическое напряжение, которое формировали в Европе, просто вот раз сбросили. Есть еще, условно говоря, там года полтора-два до следующего такта. И вроде пережили. Поэтому то, что вместо Вучича придет чуть более проевропейский, но это позволит канализировать все вон то напряжение, всю ту структуру, которую выстраивал Европа, плюс еще раньше по времени, то есть со сломом, с иллюзией того, что у Европы получилось, на самом деле не получилось ничего, это вполне себе нормальная стратегия. То есть тут нужно четко понимать, что, ну, каковы условия, в таких работаем, других нету.
0: А у кого еще, из каких, ну вот если мы посмотрим просто на все страны Евросоюза на данный момент, и многие страны, которые, скажем, ну, на грани вступления в Евросоюз или где-то рядом, какие страны хотят переждать? Сколько их? Просто если вот, предположим,

0: Сербия такая одна, которая пережидает. А если не одна, их, например, много, они же могут тогда оказывать, ну, серьезное сопротивление странам Евросоюза и мешать.
1: Для того, чтобы оказывать сопротивление, нужно иметь ресурсы, нужно иметь силы. Те, кто находится по периметру, вот малые страны, оставшиеся там на Балканах, еще как-то, они не субъектны. У них по масштабу экономики, военной силы, политической зрелости и прочее, они недалеко ушли от лимитрофов. Вот именно по зрелости. Поэтому ждать от них некого объединения, некого единства, ну это все равно, что вот от Прибалтийских Эмиратов ждать, что они вдруг что-то осознают. Не получится. Поэтому задача здесь... Причем, давайте так, Евросоюз это же не субъектная сила, принимающая решения, а это аморфная дрянь, которая просто продолжает расползаться, которая вроде бы имеет некие черты и возможности быть объединением, но по сути настолько изнутри слабо, не связано аморфно, что не получается. Они сейчас пытаются выстроить, собрать его, но нет. Идут сопротивление этому в лоб, но оно захлестнет. Сопротивляться этому нужно хитро, проскакивать, маневрировать, понимая, что время ограничено, что время работает против Европы, против той, которая есть, не влезая ни в Евросоюз, ни в НАТО, никуда. Но объединиться они не могут. Для этого нужна субъектность, для этого нужна независимость. Откуда ее взяться, если десятилетиями основная цель всех этих стран была войти в Евросоюз? Потому что там кормят, там за тебя решают проблемы. Там тебя допускают к рынкам, и там вроде есть какой-то стереотип, вошел туда, и все хорошо. А оказывается, нет.
0: А оказывается, начинают высасывать. Ну, собственно говоря, вот Прибалтика одна из таких, ну, я бы не сказал стран, это три страны все-таки, которые вот тоже так думали-думали, а теперь являются вот таким главным плацдармом, что ли, в противостоянии с Россией. И многие по этому поводу переживают. И, например, вот есть мнение профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, который сказал, что из-за провокации против России Прибалтика стала самым опасным местом на Земле. Звучит, ну, конечно, громко, но меня смутило другое, что с одной стороны, здесь постоянно у нас провокации со стороны Прибалтики, а мы тоже направляем, значит, в суд ООН против стран Прибалтики иск. А что касается Финляндии, здесь недавно спросили его руководителя Стуба, ее руководителя Стуба, а что можно сделать с границей? Почему вот, например, в Эстонию открытыми сохраняются три пункта пропуска на границе с Россией, а в Финляндию нет? Он сказал, ну, в принципе, об этом можно подумать, но только при условии, если не будет много иммигрантов или беженцев, которые пойдут в нашу страну из России. Вот как это работает? То есть Прибалтика, значит, воюет абсолютно полностью. Ну, тут даже, мне кажется, можно использовать такое выражение. А в Финляндии обсуждают возможное открытие границ. И в Эстонии остаются три пункта открытых границ.
1: Как... Мало ли какой идиот что говорит. Мы не в терапевтической позиции, чтобы разбирать, что в голове у какого-то мелкого финского чиновника. А давайте все-таки масштаб немножко смотреть с точки зрения геополитической мысли. От того, что вы возьмете и какую-нибудь область назовете республикой, дадите ей герб, флаг и место в Совете, ну, в там, парламентской ассамблее ее там, или где-нибудь еще, там, или в ООН членом, она от того страной не станет. Для страны нужны факторы субъектности, нужны ресурсы, возможности, много еще чего. Если вы идете в фарватере, в кильватере называется, движетесь за кем-то большим, серьезным, у вас более-менее все понятно, создается впечатление, что вы страна. Но как только вы начинаете показывать, кто вы есть сами, на вас переключают обращать внимание. Вот нужно обращать внимание, кто что там говорит. Там по определению не могут сказать ничего вменяемого, плюс они наговорили столько, что с ними уже не общаются. Но если это называется, вы четко понимаете, что вот это вот пьянь какая-то и хам. Ну вот вы идете по улице, называется, вот такое вот, вот чудо видите. И он пытается с вами заговорить. Ну вы что делаете? Вы обойдете и пойдете дальше. Желательно еще задержать дыхание, чтобы вот амбре вот это вот не накрыло. Вот то же самое по отношению ко всем этим чудным странюшкам, которые вот вроде там вот есть, которые наделали столько, а за слова, извините, как бы пьют по лицу. Серьезно. А за некоторые слова и очень жестко. Вот эта ситуация, когда они перешли уже вторую даже категорию, там уже третья категория. Когда, в принципе, там уже и скажем так, вплоть до, называется, уже наговорились по максимуму.
0: Но вот это как будто еще и дополнительный разговор, в принципе, о сути понятия «страна» прямо сейчас, потому что оно как будто меняется.
1: Да, да, не, абсолютно меняется. Мы переходим к тому, что есть страны большие субъектные, вот которые имеют право владеть армией, определять политику, а есть территории. Это будут территории. И нас не интересует, что они там чего думают. И то, что мы, например, подали в суд ООН по поводу беженцев, называется, русских, не граждан и прочее, ущемление интересов, это идет подготовка к последующим действиям. Мы всегда делаем заготовки, обоснования, чтобы было. Ребят, вот сейчас это идет к тому, что через некоторое время Россия будет эти территории забирать, наводить там порядок, аргументируя тем, что мы вам сколько лет, десятков лет говорили, вы не справились. А дальше это будет разрушение неонацистских режимов, когда Соединенные Штаты на бумаге смогут уйти из Европы, это все будет запущено.
0: Да, вот, конечно, это такое. Ну, с одной стороны, прогноз реалистичный, с другой стороны, может быть, не самый, что ли, веселый. Я бы так, наверное, ну, выразился.
1: Других, называется, композиторов у меня для вас нету. У меня
0: да.
1: такой, как он есть. Я его не определяю, я просто описываю.
0: Ну вот, спасибо вам огромное за то, что описываете нам наш мир. Андрей Школьников с нами был на связи. Спасибо огромное еще раз, Андрей Юрьевич, за то, что пришли в эфир. А политолог, экономист, геостратег. А прямо сейчас, дорогие друзья, уходим на новости на Радио Спутник.

0: Страна героев. Василий Щепотин. Планомерным уничтожением вражеских опорников, узлов обороны и огневых точек занимался штурмовой отряд капитана Василия Щепотина. Задачи были непростыми, но жизненно важными для военного успеха на поле боя. Очередной опорный пункт ВСУ, который запеленговали наши бойцы, отличался от тех, что им встречались ранее. Он был прекрасно оборудован разветвленной фортификационной системой, долговременными скрытыми огневыми точками и заминирован на подступах. Проведя предварительную разведку и обезвредив подходы, российские штурмовики незаметно подобрались к объекту. Собрали геоданные о средствах поражения противника и оперативно передали их командованию. Первым же залпом российской артиллерии были разбиты наблюдательный пункт и огневая позиция ВСУ. Немедленно секунды наши бойцы пошли в атаку. Василий Щепотин и его боевые товарищи уничтожили часть личного состава противника, дезорганизовав его действия. Началась паника и беспорядочное бегство с позиций. Огонь нашей артиллерии и прицельные выстрелы бойцов передового штурмового отряда позволили вытеснить врага и взять важнейший оборонительный рубеж ВСУ под полный контроль. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Санкт-Петербурге, Севастополе и Пскове столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Увеличилось число раненых из-за атаки ВСУ в Горловке. Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с госвизитом. Эрдоган проводит телефонную дипломатию по Ирану с США. Подробности далее. До 6 увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ в Горловке, сообщил мэр Иван Приходько. Ранее говорилось, что пострадали 5 человек, также повреждены несколько домов. Приходько заявлял, что со стороны киевского режима был нанесен удар по городу в Донецкой Народной Республике. Власти Льговского района Курской области, где после удара украинского дрона загорелась цистерна с топливом, временно отселили 97 человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его информации, 13 из них дети, погибших и пострадавших нет. Ранее Хинштейн сообщил, что топливный вагон загорелся в результате удара вражеского беспилотника по железнодорожным путям в регионе. Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. В ходе переговоров глава государства обсудит текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией. Кроме того, в пресс-службе Касым Жомарта Токаева добавили, что 28 мая пройдет Евразийский экономический форум с участием глав государств-членов ЕАЭС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет активную телефонную дипломатию с лидерами стран Ближнего Востока и США, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Отмечается, что турецкий лидер пытается не допустить возобновления военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Анкара считает, что возобновление военных действий может привести к серьезным последствиям не только для Ближнего Востока, но и для мировой экономики и энергетической безопасности. В Харькове значительно выросло число дезертиров из ВСУ, сбежавших с оружием, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Это подтверждает и криминальная хроника на Украине. Так ранее выяснилось, что количество уголовных дел против украинских военных за дезертирство и самоволку за первые месяцы нынешнего года подскочило почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола возросло до 900. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Ранее ВОЗ объявила вспышку Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Отмечается, что усилиям по борьбе со вспышкой вируса на востоке Демократической Республики мешают продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами. Специалисты создадут высокоточную 3D-модель и проведут историческую экспертизу затонувшего после подрыва на мине в 1906 году парохода «Князь Горчаков», сообщает Тихоокеанский флот. В заливе Петра Великого специалисты гидрографической службы совместно с фондом «Люди моря» при содействии коммерческих и поисковых организаций провели экспедицию с выходом к месту обнаруженного силами флота пароходного судна, затонувшего в начале 20 века. Экспедиция проводилась для детального обследования лежащего пароходного судна, сбора материала для его идентификации и установления причин гибели. Это все новости к данной минуте. Больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 25 мая у нас на дворе. 10 часов 4 минуты. Лучшая радио страны «Радио Спутник». И, естественно, лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Дмитрий Юрьевич Захаров, Трофим Викторович Татаренков и Армен Сумбатович Гаспарян. Редкий гость у нас, потому что очень занятой. Но мы очень благодарны тебе, что ты к нам вышел. Армен, привет.
3: Доброе утро.
4: Приветствую.
2: Да, я думаю, что про футбол мы поговорили сегодня за кадром. Мы не можем с Арменом не поговорить про футбол. Мы всегда чуть-чуть его касаемся в той или иной степени. Поговорили мы в интернете. Кто захочет, тот посмотрит. А сейчас, конечно, мы о гораздо более серьезных, важных и трагических отчасти делах поговорим. Ситуация в Старобельске, трагедия, да, которая произошла, на которую сейчас смотрит весь мир. Некоторые смотрят, не понимая, что происходит, и пытаясь отмазаться, как в ООН, например. Дикая ситуация, на мой взгляд, просто дичайшая. А другие приедут, все бросая, как журналисты со всего мира, которые приехали посмотреть, как это все было своими глазами. Мы обсуждаем все это дело. У нас туда поехали с гуманитарной помощью ребята, естественно. Ну а как иначе? Волонтеры туда едут. Ну, короче, страшная вещь, страшная вещь. Скажи, пожалуйста, вот твое отношение к тому, что произошло. Много всего было во время СВО, да, и страшного, и очень страшного. Но это как-то вот особо ситуация зацепила, честно говоря, прям поразила меня лично. Что скажешь по этому поводу?
3: Ну, я понимаю, конечно, меня там в очередной раз заклеймят циником, но я скажу страшные слова, что принципиально нового ничего не произошло, братцы. А вы помните, что вот в 2024 году эти ублюдки ударили по пляжу в Крыму, по детям?
2: Да, да.
3: Ведь тогда казалось, что ну это вообще запредельно. А я-то и тогда сказал, что, слушайте, запредельно это смотря с чем вы собираетесь это сравнить. Если там с вашим собственным христианским миропониманием и мирополаганием, да. А если вы это сравните с историей вообще украинского национализма, то вы поймете, что это абсолютно логичный, закономерный поступок, и никакого другого там быть не могло. Ну а что, боевка, запрещенная в Российской Федерации, а УНУПА что, не так действовала в 47-м, 48-м, 49-м годах? Точно так же. Просто мы же об этом в массе своей не знаем. И поэтому каждое нынешнее преступление вызывает у нас оторопь. Мы не понимаем, как могли люди оскотиниться вообще до такого состояния. Так оно у них естественное. И из этого надо исходить. Им нужна картинка, как вот они вчера на потужном марафоне сообщили, максимально возможную убитой русни. Понимаете, если вот эта цель, то они должны же, наверное, к ней идти, правда, не заниматься сохранением человеческих жизней. И даже если ты с другой стороны на эту ситуацию посмотришь, да, вот там вот этот криворожский ЗЮС, выродок, он же постоянно зудит о том, что там в Луганске, в Донецке живут украинские люди, которые только вот и мечтают, когда бы побыстрее прислониться к его неглаженной, немытой пижаме. И тем не менее, они же идут, их и убивают, правда? Так вопрос, а чем это отличается от того, что делал бандеровская боевка в 47-м, 48-м, 49-м годах? Ведь и тогда же подавляющее большинство жертв, это были же не буряты, чуваши, калмыки, грузины, там узбеки, это были те же самые украинцы, которых просто убивали. Потому что украинский национализм, он требует вечного вот этого жертвоприношения. Чем быстрее мы это наконец-то осознаем уже, тем будет проще понимать, что это за зверь. Что здесь не может быть разговора, в принципе, о том, что вот через какое-то время они придут в сознание. И ничего подобного не будет. Будет. Будет. Советская власть эту ошибку замечательным образом сделала. Когда вроде как главные боевки были разбиты, людей отправили в ГУЛАГ, потом по амнистии в честь 9 мая выпустили. Ну и, казалось бы, все, да, мирная жизнь 60-е, 70-е годы, а потом конец 80-х, и, пожалуйста, пошли по новой. Потому что сама-то эта идея, она же никуда не делась. Она как была в головах, она ровно точно так же остается. И совершенно не важен даже тот факт, вот что у нас тоже любят отдельные деятели, начинать размышлять, что там, в общем, огромное количество еще русских людей, вот им даже определение такое дали, вырусь, да ничего подобного, ничего подобного. И тогда было ровно то же самое. Вообще половина отцов-создателей украинского национализма, это ж не этнические малороссы, правда? А это великороссы, которые вполне себе придумали новую сказку, злую, вот такой германский эпос, условно в условиях Житомира, уверовали в это и понеслась душа в рай. Да больше того, друзья мои, я вам могу сказать, что если вот сейчас бы там отмотать пленку, да, и мы переместились в 2012 год или там 2008, вот любого из нас, если на несколько лет бы поместить вот в этот социум украинский, то ты имеешь 95-процентные шансы оперативно стать украинствующим. Потому что ведь в основе своей это же не желание идти и убить как можно больше русских изначально, да? А это позиционирование себя, что пометуй чуженец, тут господарь. Это разные совершенно истории, да? Ну, просто из одной начинает вытекать другое. А когда господарство утекает, когда выясняется, что тебе в Европе-то не очень рады, и ты как вытирал, извините, одно место лопухом, так и продолжаешь это делать, то должен быть в этом обязательно кто-то виноват. А кто может быть виноват? Ну, на поляков ты сейчас не шибко свалишь, правда? Можно, наверное, на евреев, но их там не очень много, но если не считать окружение ЗЮСа. Зато есть все время идеальный вариант. Это русский народ вот в таком в глобальном проявлении. Потому что ведь... русские вот оказались виновными перед всей этой публикой задолго до и первого Майдана 2004 года, и второго вот этот, который Евромайдан. Вот 1990 год. Вот, Ром, мы с тобой в разных городах смотрели чемпионат мира по футболу, правда? Да, переживали да, за наших, да. Огорчались. Вот, а эти скоты там прыгали по Киеву, это у них называлось сидение на граните, и требовали немедленного, значит, выхода из состава Советского Союза и москаляку-нагиляку. Это 1990 год. Не 91-й, да, когда, казалось бы, да, там развал Советского Союза, вот эти страшные события. А это еще вегетарианские времена. И с тех пор это же ровным счетом-то идея никуда не девалась. То есть во всех твоих бедах виновато не твое скудоумие, виновато не там твое полное отсутствие каким-то образом облагораживать собственную страну, ее развивать, а напротив, ты демонстрируешь только желание все побыстрее разворовать, то должен же быть кто-то крайний. Когда он находится, какая единственная мысль? Вот если я сейчас смогу их победить, то тогда я заживу, запаную. Кстати, это же не мое там утверждение, боже упаси. Между прочим, краевой провод АУН, запрещенная в Российской Федерации организация, устами самого Бандеры объявил, что национальная революция, ну, в понимании тупоголовых, это, разумеется, создание дема на земле, она возможна только после того, как ты сокрушишь русских. А поскольку сокрушить нельзя... Ну, то есть, ну, физически это невозможно, да, то и рая никакого не будет. А если у тебя нет рая, то у тебя что наступает? У тебя наступает эпоха твоей озлобленности. И ты идешь и убиваешь всех подряд. Тебе не важно, дети там спящие, инвалиды, болельщики Спартака, молдаване. Тебе абсолютно плевать на это. Тебе надо идти и убивать. Они вот это вот замечательным образом и продемонстрировали в очередной раз. То есть ничего такого экстраординарного, да, вот, а то я читаю некоторых, да, произошла невиданная трагедия. Слушайте, а почему невиданная? А до этого вот в Курской области что, это не трагедия была невиданная, а ежедневность Белгородской области? Извините, а 12 лет Горловки, это не трагедия? В любом случае они идут и убивают детей. Здесь просто, наверное, исходили из того, что драматизм ситуации, общежитие, молоденькие девочки. Ну, у меня у самого там ком в горле был, когда там появилась биография несчастного ребенка, который вообще сирота, у которого там только престарелая бабушка, и которая там погибла. Да, безусловно. Но говорить о том, что это экстраординарное преступление, нельзя. Это нормальная практика, к сожалению, украинского нацизма. И больше того, я вам могу заранее сказать, вот и заканчивается там условное СВО, да, цели реализованы, все, там остается какой-то процент недобитков. Они начнут там друг дружку точно так же долбить. Вот у нас 23 мая был так называемый хуторской день героев. Это вот они там все придумали, что май месяц – это трагедия, значит, сначала Петлюру убили, потом Коновальцева загнали. И вот они в эмиграции там отмечали это. Ну, так, отмечали втихаря, подальше от русских, чтобы, опять же, по щам не отхватить, потому что там это регулярно случалось в 20-х годах. Вот отцы-создатели этого праздника никогда не пытались даже своей пастве объяснить, а как так получается, что у нас одни герои национальной украинской революции люто, яростно и до дрожи ненавидят других героев. Ну, например, да, Петлюра ненавидел Скоропадского. Скоропадский недолюбливал Винниченко. Мельник ненавидел Бандеру. Это у них было взаимное чувство. Микола Лебедь ненавидел Бульбу Боровца. Тоже было взаимно. Бульба Боровец ненавидел Шухевича и так далее. То есть это пауки в банке, они все равно будут убивать. Это если кто-то исходит из там условно Третьего Рейха, да, где вот тоже были маньяки, людобойского направления, сосманы, и они, значит, после разгрома Тысячелетней империи все ушли в тину, не отсвечивали, и вообще старались даже не вспоминать о том, что было, то Украина — это совершенно другая часть истории. Там, наоборот, там людобойство — это проявление твоей любви к Ненечке-няшечке. Вот если посмотреть мемориально-скульптурную композицию, которая называется такая «Коллективная Западная Украина», то все, кому установили мемориальные доски, ленинские шалаши, памятники в виде схронов там и так далее, у них у всех в анамнезе участие в массовых казнях мирного населения. Нету ни одного исключения, в принципе. Вообще никакого, да? То есть если вот мы берем Германию как пример, после войны же выжившие окопники эсэсманы, они же многие из них, несмотря на то, что это сами тоже те еще фрукты, и тоже поучаствовали в массе всего, но в подавляющем большинстве случаев они были вообще шокированы тем, что происходило в тылу. И там было написано умопомрачительное количество произведений из серии «Да что же это за ублюдки такие? Мы там на фронте, у нас там фронтовое братство, да, у нас там тоже были партизаны und коммунистышен, да, мы их пиф-пафан, вот, но такого, как в тылу, не было». То есть я это о чем говорю, что там никому бы в голову не пришло вот назвать себя героем карательной экспедиции. Если мы опять же вспомним, да, абсолютно каждый теракт, который осуществляет Украина, там сразу очередь, как в мавзолей, из мальчишей и плохицей, которые орут: это я, это все я сделал, я навел ракету, я там нажал на кнопку и так далее. То есть это же в определенном смысле слова атрофирование головного мозга, когда ты начинаешь гордиться убийством.
2: Да.
3: Вот... мне очень сложно, в принципе, найти похожие примеры. Но единственное, вот, что я могу сказать, тут чел, что ты с песни слов не выкинешь. Я тут на днях, пополняя свою библиотеку, выяснил, что человек, который мне преподавал философию давным-давно, там 30 с хреном лет назад, он собирался стать убийцей, только стечение обстоятельств помешало ему это сделать.
2: Как так?
3: Ты знаешь, уже на пожилого, в общем, Сумбатыча трое, это произвело такое сильное впечатление, потому что передо мной сидел дед Божий одуванчик, да, то есть я его вот таким запомнил.
2: Ага.
3: А когда ты читаешь вот эти вот документы, думаешь, ну не пса же себе, а? Вот же люди-то какие, недобрые, коварные. А еще и, значит, философы. Но это скорее исключение из правил, да. А вот на Украине это такая повседневность абсолютно. Когда ты гордишься своей причастностью к убийству какому-нибудь массовому, да, и когда да. ты положительный со всех точек зрения и узнаваемый герой. Но вот опять же, да, эти ублюдки, которые Олесю убили, они же вполне себе уважаемые члены хуторского социума.
2: Да.
3: Этот урод Стерненко, он так аж вообще советник министра обороны Украины. То есть ты понимаешь, вот насколько это не подходит под привычные вот стандарты там нравственного человеческого поведения в обществе. И причем это не надо думать, что это вот здесь и сейчас получилось. Это с самого начала, вот как этот проект такой радикальной фазе начал, что называется, развиваться, вот с этого момента он стал абсолютно таковым. Вот опять же, да, если сравнить там события гражданской войны, вот есть небезызвестный приказ, да, по добровольческой армии, что всех там красноармейцев, которых взяли в плен, расстреливать вообще без всякого сожаления, всех там сочувствующих вешать без второго слова. И абсолютно все признавались, что это, в общем, людобойство такое. Это просто патологическая жестокость, которая входит в понятие духовного садизма, да? То вот для как бы русских людей, ну, это дикость. Да даже многие белогвардейцы говорили о том, что, ну, это как бы too much. Потому что это только вот отбило у населения охоту вообще каким-то образом с тобой связываться. А на Украине-то совершенно иначе было. Ну, на Украине вот это воспринималось же как доблесть. Но давайте вспомним, 2014 год, вот это начало АТО, выпустили уголовников, которые пошли и стали убивать мирных жителей на Донбассе, не комбатантов. Ну, вот это что было? И они же все почтенные люди. Кое-кто из них даже в Раде потом сидел. И ни у кого же, заметим себе, вот никогда, ни разу не было ни одного вопроса вообще, а как такое может быть? То есть вы убийцы. Я не говорю тут даже о том, что это там заповедь нарушается. Им на это вообще глубочайшим образом наплевать. Но просто мы все же росли там, да, на моральных мучениях, да, вот это прямо сердцевина русской интеллигенции, я имею в виду подполковник Рощин, хождение по мукам. А помните, как он там размышлял, что исходил тысячу верст, чтобы убивать, и сейчас опять пойду убивать своих русских. Это важно, это значительно. Вот да. В случае с Хохлопитеком перед ним не стоит этот гамлетовский вопрос. Важно, значительно.
2: Он уже решен, да. Тысячи. Он уже решен, да.
4: Армен, а вот
3: он решен такой... сразу в первом действии.
4: Да. Вот, короткий вопрос, да. Вот наш ответ, он достаточный в этой ситуации? Или нужно было жестче, больше, сильнее, там, мощнее? Или мы там сделали все, что возможно вот в данных обстоятельствах?
3: Братцы, давайте я так скажу. Мы сделали все, что было предписано верховным главнокомандующим, который гораздо лучше меня точно совершенно понимает военно-политическую обстановку и исходит из этого. Если вы спрашиваете лично мое мнение, то я, к сожалению, его не могу озвучить. По причине действия в нашей стране Уголовного кодекса и наличию там энного количества статей, которые называются экстремистскими. Угу. Вот, потому что вот это то единственное, что бы мне хотелось бы сделать. Не скрою, да, в том числе за этих убитых спящих девочек, в том числе за многое-многое другое. Но это, к сожалению, вот поэтому мы сейчас подходим вообще к самому печальному, братцы, что вот настроения в российском обществе очень сильно радикализировались за последние 2-3 недели. И иной раз я уже не очень даже понимаю, когда вот условно мне встречаются монологи русских людей, которые уже ничем не отличаются от того, что пишут хохлопитеки. То есть нас уверенно в эту поляну-то затащили. И вопрос, как мы потом будем оттуда выходить. Все-таки, ну, нравственность и христианские ценности, они у нас в традициях. И вот это меня, вежливо говоря, сильно настораживает. Потому что чем больше хохлопитеки будут наносить таких ударов, тем больше все будут сатанеть. А, соответственно, это ожесточение, которое рискует выйти, просто далеко не все отдают себе в этом отчет, что это рискует все перейти в фазу духовного садизма, который был чрезвычайно популярным явлением в годы вот той второй русской смуты, гражданской войны. Это вот в совсем кратком приближении, чтобы было понятно, когда ты льешь кровь, тебе уже абсолютно наплевать, своя, чужая, вот она тебе просто нужна. Вот как воздух, как солнце, как... Вот ты становишься уже вурдалаком просто, фактически, да, ты не можешь без этого обойтись. И вот эти все призывы, которые идут, они меня сильно настораживают. И мне, кстати, вообще не очень понятно, а где наши самые надзорные органы? Они не хотят на это вообще внимание обратить. Ну, я понимаю, что сейчас много сил уходит на другое, но тем не менее. Потому что я иногда, вот смотря комментарии, я прикидываю, насколько могли бы отъехать сразу сходу авторы вот таких вот пассажей. Это побольше лет, чем за убийство. Вообще за этим надо на самом деле следить, потому что когда вот эти настроения переполнят, этот котел бурлящий взорвется, могут быть очень серьезные последствия. Более чем. И причем у нас таких давненько не было. Это же не эпоха условно Великой Отечественной войны, когда был в тылу дядя Степа, милиционер, который это еще как-то контролировал. Ну и плюс существовал НКВД, да, у которого с чувством юмора было тяжело совсем. Вот, они тебя могли просто без второго слова прислонить к стенке, если ты не понимал политики партии. Но у нас же сейчас демократия. А как да. В демократии вот это вернуть в нормальное человеческое состояние, ну, это сложно. А особенно учитывая, да, как еще эта Европа все подогревает, наши закавыченные партнеры, люди же, ну, не с остальными нервами, да, понятно, что рано или поздно уже там, ну, каждый, наверное, осатанеет.
2: Нам да. Армен, я вынужден
3: тебя
2: прервать.
3: Надо постараться это избежать.
2: Да, спасибо тебе огромное. Уходим мы сейчас на рекламу, на новости. Вернемся через несколько минут. Армен Сумбатович Гаспарян был у нас в гостях.
0: Узнать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24- и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: поговори со мной.
1: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на радио «Спутник».
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. Российские военные продвинулись в центральной и восточной частях села Райалександровка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что этот населенный пункт имеет стратегически важное значение. Его освобождение позволит открыть восточные ворота российским подразделениям для захода в Славянск. Кроме того, по словам Пушилина, наши бойцы пресекают попытки ВСУ контратаковать в районе населенного пункта Дробышева и продолжают улучшать свои позиции. Анкара рассчитывает на присутствие президента США Дональда Трампа на саммите НАТО, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Он добавил, что конкретной информации по его участию пока нет. Предстоящий саммит пройдет на фоне серьезных разногласий внутри альянса по вопросам оборонных расходов, политики в отношении Ирана, конфликта на Украине и будущей архитектуры европейской безопасности. Источник также отметил, что участие Трампа способно придать встрече дополнительный политический вес и сделать переговоры между союзниками более содержательными и напряженными. Саммит НАТО планируется 7-8 июля в турецкой столице. 5 человек погибли при пожаре в дачном доме в Павловском Посаде в Подмосковье, сообщили РИА Новости в областном главке Следственного комитета России. Как уточнили в прокуратуре, скончались 3 взрослых и 2 ребенка. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело. Более 100 судов заложено в программе строительства для Северного морского пути, сообщил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он добавил, что Севморпуть сегодня – это единственный безопасный и надежный морской путь на планете. Все остальные зависят от целого ряда политических обстоятельств. Кроме того, он отметил, что уход из России ряда компаний повлиял на ускоренное развитие отечественной промышленности. Многие из участников соревнований «Золотая шайба» вписали страницы в историю российского хоккея и прославились на международном уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям суперфинала всероссийских соревнований юных хоккеистов. Путин отметил, что стартовавший 80 лет назад первый чемпионат нашей страны по хоккею внес созидательный вклад в развитие этого вида спорта. Глава государства добавил, что турнир завоевал признание как один из наиболее значимых. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите, читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Life.
0: Начинаешь?
5: Доброе утро, слушатели радио «Спутник». С вами «Изолента Лайф». Трофим Татаренков, Дмитрий Захаров. Продолжаем наш сегодняшний эфир. Обсуждаем последние военные события, трагедию в Старобельске, военные обстоятельства. И как вообще, что с этим делать и как в этом жить.
0: Да, обсуждаем, ждем Павла Кукушкина. Сейчас он должен к нам присоединиться. Он был в Старобельске, насколько мы знаем. И сейчас...
5: Да, с ним поговорим.
0: Сейчас мы с ним об этом поговорим. Если он все же сможет к нам подключиться, потому что есть у меня подозрение, что если он там, то там, может быть, не самая лучшая ситуация со связью.
5: Значит, хочется пошутить, что сейчас везде не самая лучшая ситуация со связью, ну, в общем, да.
0: Ну, к сожалению, да.
5: Смотри, я тогда расскажу, кто еще будет сегодня. Сегодня позже в 11.00 Кира Сазонова, и в 11.30 Игорь Потапов. Вот, наверное, у нас такой список сегодня гостей.
0: Да, Игорь Потапов, специалист по беспилотным летательным аппаратам.
5: Да, и Кира Львовна опять... представлять, я думаю, в изоленте смысла нет, и так уже все знают.
0: Кира Львовну не надо представлять, она все и так понимает. Скажите нам кто-нибудь, что там у нас с гостем, с нашим, с Павлом. Все настроено, отлично.
5: Победили мы врагов, связистов.
0: Да, все будет нормально, связь сейчас наладим, и все понесется. Вот. Но тут нам говорят, а что не поддержать удар? Да я вот с двумя руками поддерживаю удар.
5: Нет, а подожди,
0: я с двумя руками всегда.
5: Ну,
0: в чате спрашивают, что говорят, что мы государственные пропагандисты, критикуем там и так далее. Мы ни в коем случае никого не критикуем. Я единственное, что делаю всегда, вот все, что я делаю, это единственная вещь. Я сопоставляю задачи, которые ставит президент. Ну, вот официально, перед нами, перед всеми, потому что мы все его подчиненные, все, поголовно, оба здесь сидящих в том числе. И 24 февраля 2022 года мы услышали две основные задачи, две – денацификация и демилитаризация Украины. Не так ли? И дальше все, что делается в течение СВО, поскольку других задач поставлено не было президентом, ну, более серьезных, мы сверяем с этим курсом. Денацификация – это про людей. Про людей, демилитаризация, про технику и про там, производство. Вот. Соответственно, вот и все. Это единственное, что мы делаем. Мы сверяем курс с тем, что сказал Владимир Владимирович Путин. И все идет достаточно успешно, вопросов никаких нет. То есть тут у меня как раз но. Как мы можем не сверяться? Если мы не будем сверяться с компасом, мы заблудимся. Вот в чем суть. А заблудиться в данной ситуации нам непозволительно. Поэтому мы и сверяемся. И никакая это не критика.
5: Мне вот еще думается, что очень сложно, находясь внутри военной ситуации, а мы, по сути, все в ней находимся, да, с атаками уже на наши регионы, да, и там, к столице это все прилетает, да. А вот внутри этой ситуации вот рассуждать, успешно она идет или нет. Это очень, знаешь, нужно иметь очень большую трезвость в себе, чтобы вот попробовать беспристрастно в этом разобраться и посмотреть, вот как бы мы движемся там или не движемся, да? Потому что все вот это вот захватывает различными эмоциями, и когда ты находишься там ближе к линии фронта, и когда ты находишься дальше, и вообще сейчас непонятно, где линии фронта, потому что с развитием там беспилотных систем это все стало прилетать намного там дольше, там вскрылись там проблемы с ПВО там и так далее, и так далее. И в этом эмоциональном состоянии, конечно, вот легко взять и поддаться про то, что как бы все плохо, ничего
0: да,
5: не
0: Дима,
5: работает.
0: Да, Дима, извини, перебью будет. Тебя.
5: И плюс тебе противник еще на это работает.
0: Вскрылись проблемы с ПВО. Это не проблемы с ПВО, это проблемы с объяснением про ПВО. Вот я сидел, я рассказывал миллион раз, я сидел с одним из наших главных ПВОшников в Луганске, мы вечером сидели с ним, говорили. Я говорю, вот там тра-ля-ля, он говорит, 67% эффективности систем противовоздушной обороны, это блестяще. Это значит, что ты будешь жить. Ни у кого в мире такого нету, как у нас, 67. Но у нас-то люди уверены, что должно быть 100. 100 не бывает. 100 не бывает. Это объяснить надо. Надо, чтобы вышел авторитетный дядя в погонах и сказал, ребят, работает это таким-то образом, поэтому пока так, не переживаем. Вот когда будет 30, условно, не дай бог, тогда переживаем. И это должно не от меня звучать, а от специалиста, который выйдет и расскажет, чтобы люди успокоились и не говорили, что у нас проблемы с ПВО. У нас нет проблем с ПВО. В том-то и дело, у нас их нет. У нас человеческая личность ПВО. Нет,
5: я не согласен, у нас проблем много, и, собственно говоря, кризис, он и есть, знаешь, как этот, в переводе с греческого, тот самый суд, который вот всех взвесил, всех посчитал и там посмотрел, что проблемы есть везде. Они есть маленькие, есть большие, есть там огромные. Есть, которые мы решаем успешно, есть те, которые мы не можем пока решить успешно. Там проблем как бы масса. Ты говоришь, что вот должен выйти там какой-то авторитетный военный и все сказать. Ну хорошо, как бы вот он вышел и сказал, да. А человеку, который в дом прилетело, и дома у него больше нет, на него это никак не подействует. Он будет вот в этом и понятном эмоциональном состоянии, что вот, ну, как бы, вот война пришла ко мне в дом, я вообще этого не ждал и к этому ничего не готовился. И все, как же так? И что вы там мне тут разговариваете? Сложность момента очень большая. И сложно в этом моменте сохранять трезвость. Это как раз вызов для каждого из нас там. На фронте, в тылу, везде, как бы, сохранять трезвость в оценках и делать свое дело на совесть. Если свое дело на совесть делать, вот как Судоплатов делал, да, то обязательно победим.
0: Но если бы как Судоплатов делал делать свое дело, то тогда мы победим гораздо быстрее, как мне кажется.
5: Ну, знаешь, тут еще вот мы тут рассуждали там, как вот пока гости подключают, да, вот мы тут с товарищами там рассуждали несколько дней назад, да, вот мы же все ориентируемся на там подвиг дедов Великой Отечественной, что вот тогда-то, вот это вот тогда-то, вот это вот тогда, вот это вот тогда, тогда, тогда, тогда, тогда, и, может быть, мы в чем-то живем в этом тогда, а надо жить вот в этом сейчас, потому что сейчас вот эти деды — это мы. И нам нужно все вот это вот сделать, чтобы потом наши там внуки говорили: о, красавчики вообще, молодцы. Тяжело было, больно, трудно, проблем много было, но как бы выстояли и все сделали. Все, деды мы, надо работать.
0: Ну, в общем, да, так и работаем в меру своих скромных сил. Как получается, так и работаем. Каждый делает сколько может. Вот, может, даже чуть больше некоторые делают. Вот, так что тут мне кажется, что все должно наладиться и быть нормальным. Что у нас с гостем, с нашим? Сориентируйте меня, пожалуйста. Спасибо. Пока ничего, я так понимаю.
5: Ну, пока, как я понимаю, решаем проблемы со связью.
0: Да, никто мне ничего не говорит, пытаемся решить проблемы со связью. Но все равно такая серьезная достаточно дискуссия. Но еще раз говорю, что я вот читаю, что пишут в Европе, я смотрю, что делают в Европе, я смотрю, что делают в США, я понимаю, как это все устроено, отлично понимаю. Я понимаю, что они не страдают. Они делают так, чтобы страдали мы, а сами они не страдают, поэтому у них абсолютно развязаны руки. У них абсолютно развязан язык и кошельки. У них все развязано. Потому что они за это не отвечают ничем. Вот это, на мой взгляд, большая серьезная проблема.
5: Слушай, я вижу,
0: они
5: вроде
0: бьют по нам, а мы бьем по Украине. А мы видим Павла, да, Кукушкина. Да. Паш, тебя слышишь нас?
5: Я, да, не слышу. Павел, доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Да, привет, Паш. А ты, да, я так понимаю, в Старобельске был? Или был, или есть, или как? Расскажи.
6: Да, только вернулся из Старобельска. Да, угу. Вчера весь день работали там, снимали вместе с иностранными журналистами, которые приехали по предложению Марии Захаровой, официального представителя МИД, которая накануне призвала всех иностранных журналистов, желающих приехать на место этой террористической атаки. Поскольку мы все помним, как на созданном совбезе ООН, когда наш представитель Небензя начал показывать и демонстрировать фотографии, на реакцию иностранных представителей совбеза, я имею в виду прежде всего Латвия там отличилась, ну про Украину понятно, там другого ожидать не пришлось, а там Латвия, Дания позволяли себе оскорбительные абсолютно выпады по поводу того, что мы не склонны доверять российским источникам, что якобы Украина допускает всех, а Россия не допускает, на что Мария Захарова сказала: пожалуйста, приезжайте. Мы никогда не были против, наоборот, мы всегда говорили то, что мы зовем всех иностранных журналистов для того, чтобы пока они показали реальную ситуацию. Не ту пропаганду, которую показывают украинские СМИ, а действительно то, что происходит на самом деле. И журналисты из 19 стран приехали, Там более 50 их было, мне удалось с ними пообщаться. Кому интересно, я сейчас выкладываю у себя на канале, как раз канал «Ты там был» называется, в Максе и в Телеграме, кому где удобнее. Вот прям с утра начал выкладывать репортажи, которые вчера снимал. Страшное место страшной трагедии, действительно очень тяжело там было работать, ну, потому что все это еще не остыло, как в прямом, так и переносном смысле. То есть в прямом там до сих пор дымится пепелище на месте общежития, трупы детей уже убрали, но от этого, что называется, ну, скажем так, ни на йоту не легче было снимать, потому что все равно атмосфера очень тяжелая. 21 смерть нашего ребенка, а это дети, по сути, да, то есть это в основном 16-18 лет, да, то есть это учащиеся педагогического колледжа, в основном девочки, хотя мальчики тоже были там. У одной накануне праздновали день рождения, там в проломе подъезда обрушившегося шарики еще оставались подвешенные.

0: Страшное зрелище. Журналисты, которые приехали, иностранные, они, конечно, были в шоке от того, что там увидели. И вот у меня есть интервью с ирландцем, который возмущался просто. Ну, понятно, по понятной причине на это спокойно смотреть невозможно. Возмущался. Вот кому интересно, могут посмотреть у меня на канале. Ну, что сказать еще об этом, кроме того, что это очередная террористическая атака, которая, ну, уже не то, что все точки, я не знаю, запятые, все знаки препинания уже поставила под этой киевской властью, которая дает, такие приказы даются на самом высоком уровне. Никто из ВСУшников не будет самостоятельно бить, тем более 16 тяжелыми дронами. Это дроны FP1, так называемые, это Firepoint, вот эта вот печально известная, замешанная в коррупционных скандалах компания, которая выпускает, ну, скажем так, достаточно эффективные дроны, которые летят больше 1000 километров. Они, кстати, в том числе кошмарят вот нас в глубине страны. И вот этими дронами в количестве 16 штук ударили украинские нацисты, террористы, нелюди, просто нелюди, по-другому нельзя сказать. Три волны было, три волны. То есть говорить о каком-то, там, как один ирландец говорит, что это можно было бы сказать, что это accident, да, как он говорит, несчастный случай, но если бы это был один прилет, а их было 16 в течение трех волн атак, говорить о каком-то accident, как они говорят, ну, нет, вообще не выдерживает никакой критики это. Ну и то, что это был военный объект, как уже начали заявлять некоторые украинские СМИ и западные при их поддержке, что якобы там находились операторы БПЛА подразделения «Рубикон», что и потом по другой версии это здание было ФСБ и так далее. Ну вот те, кто приехали, те увидели. И я надеюсь, что они покажут это максимально во всем мире. Кстати, стоит заметить, вот таких, скажем так, ярко выраженных, так называемых рупоров, так называемой демократии, я имею в виду американские CNN, британскую BBC, вот эти компании, которые, скажем так, являются некими апологетами, в кавычках, демократического мира, их там не было, они не приехали. Более того, BBC дала официальный отказ Марии Захаровой, да, на ее предложение приехать. То есть это тоже ярко говорящая вещь, да, о том, что не заинтересованы они абсолютно показывать правду. Вот абсолютно не нужно им это. И наоборот, они сейчас сконцентрировались.
1: Вот
2: Так, Паша
1: связь,
2: отошел
1: да.
2: от телефона, к
1: Да,
2: нему кто-то
1: слушайте, я вот,
2: наверняка
1: знаешь,
2: залез.
1: только хотел его спросить, и сейчас, если вернется, прям спрошу про это, про вот утром была информация, я видел, про то, что как бы в наведении этого удара и использовалась там боевые системы искусственного интеллекта Палантира, и проводилась
2: Конечно.
1: аналогия как раз вот
2: С иранскими событиями.
1: с иранской школой, вот насколько про это кто-то чего-то говорил.
2: Ну да, я сегодня про это как раз буду отдельно делать программу.
1: Ну, это интересно.
2: Поговорим, я подробно расскажу. Палантиром
1: Да,
2: занимаюсь очень, очень плотно. Паша вернулся, да, Паша?
1: да.
2: Продолжаем.
0: Да, ну что сказать-то, я в принципе практически закончил, я вот
1: Да,
0: говорил о том,
1: я бы вот что
0: что
1: спросил, Павел, спасибо большое. Вот утром была информация о том, что к нанесению этого удара причастны там боевой искусственный интеллект Палантир. Вот проводится аналогия с иранской школой, да. Вот кто-то что-то про это говорил, да, или это вот, не знаю, такая попытка там отмазаться властей, сказать, что это вот все-таки не мы, да, это вот какая-то там машина что-то придумала, и поэтому так все и произошло.
0: Ну да, действительно, сейчас на эту тему идут разговоры, ведь основатель компании «Палантир» недавно приезжал в Киев и встречался с министром обороны Украины Федоровым, и как раз, как говорят, что разговор был о том, что о допуске к базе данных украинской, поскольку мы понимаем, что «Палантир» — это прежде всего огромная такая база данных, которая собирается по всему миру, и что Украина тоже предоставляет эту информацию. Возможно, Палантир имеет к этому отношение. Сейчас пока говорить достоверно об этом, ну, наверное, рановато, но то, что эта цель была определена как боевая, об этом говорят сами украинские СМИ,
1: да.
0: А то, что на самом деле никакой боевой цели там не было и в помине, и даже в окрестностях не было, потому что

0: мы прошлись еще и по окрестностям. Это тоже факт. Поэтому говорить о том, были ли они вручную, эти цели указаны, или вот с помощью вот этой технофашистской организации «Палантир», ну, пока, наверное, рановато, хотя такие разговоры ведутся. Но здесь нельзя ни в коем случае оправдывать, ну, если даже это «Палантир». И что?
1: Да.
0: Что от этого меняется? На самом деле это, наоборот, только усугубляет ситуацию и действительно, как вы правильно сказали, позволяет списать это все на якобы некие машины, да, которые это не мы, это вот роботы, да. Но на самом деле, конечно же, кстати, там было обнаружено на дронах антенны Starlink. Это, кстати,
1: Ну,
0: вопрос к Илону Маску,
1: естественно,
0: да,
1: а как иначе-то? Да.
0: по которым наводится, по которым осуществляется навигация этих дронов. Поэтому вопросов очень много я имею в виду, так называемым западным партнерам Украины, без ведома которых этого не могло произойти. Однозначно в этом торчат уши западных разведок. Это 100%, это Ми-6 прежде всего, и остальных причастных к этому западных спецслужб. Это понятно. Ну и
1: Паш,
0: плюс
1: извини,
0: Starlink.
1: вот вопрос у меня. Тебе не кажется, что они просто таким макаром в очередной раз, там, не знаю, в тысячный раз проверяют нас на наличие наших красных линий? Они просто таким макаром проверяют, а что за это будет? Это знаешь, как вот ребенок малолетний, вот он, мама говорит, этого не делай, он пошел, сделал, а что будет? Ну ничего, поругали, ой, ну ничего, поругали, ой, ну ничего, поругали. Потом папа ремня достал, когда снял со штанов. Вот там уже страшно, вот там уже больше туда не лезем. Вот тут красная линия. А мы пока поругали. Может быть, они продолжают нас и будут продолжать таким макаром проверять? Может, в этом суть палантира
0: Ну,
1: этого в кавычках?
0: с одной стороны, да. То есть они таким образом, ну, я думаю, что Зеленский же однозначно уже не скрывает, что он заинтересован в эскалации, да, что он заинтересован в том, чтобы спровоцировать нас на, скажем так, такие удары, от которых, скажем так, будет настолько все плохо, что Запад вынужден будет вмешаться. Но с другой стороны, мы же не можем терпеть этого до... Ну, а сколько еще смертей наших детей должно произойти, чтобы мы, ну, как сказать, чтобы мы действительно ударили по военным объектам? Я ни в коем случае не имею в виду мирные объекты, да? Военные объекты, но такие, от которых зависит принятие решений. Центры принятия решений, давайте называть своими именами, да? По тем людям, которые отдают эти приказы. И когда на животном уровне у них будет страх за свои жизни, за то, что он, отдав этот приказ, может не проснуться, а будет погребен также под завалами, как вот они погребли наших детей под завалами общежития, может быть, тогда они одумаются, потому что кроме как о своих жизнях, они ни о чем не думают. И вот когда следующий преемник, кто будет, что называется, заступать на должность там, главкома, там, не знаю, главы офиса президента, там, главы СБУ, президента Украины, вот следующие люди, которые будут после них заступать, они уже будут думать с оглядкой. Ага, по мне может прилететь. То есть я могу стать лично ответственен своей жизнью за это. И вот тогда, я думаю, ситуация изменится. Но это мое личное мнение.
1: Ну, понятно, что мы здесь
0: Да.
1: все высказываем свое личное мнение, и это, наверное, самое главное и самое интересное, что есть в нашей программе, это личное мнение. Это, на мой взгляд, хорошо и правильно. Дим, я тебя перебил, ты что-то хотел спросить?
2: Нет, ну вот про палантир мы спросили, да, и про. Ну, меня на самом деле, вот, как бы вот это вот по подробности про удар, вот они меня беспокоят, да, вот его преднамеренность, зачем? То есть вот зачем атаковать там общежитие, где мирняк, да? Для чего? Для эскалации, там, для еще чего-то. Вот.
0: Циничная провокация для того, чтобы сделать как можно больнее, для того, чтобы посеять страх, панику, неуверенность в нашей власти. И
1: Да, сейчас Паша опять
0: алло, да,
1: отвалится.
0: слышно меня?
1: Да, нет,
0: Да,
1: слышно,
0: ты
1: да,
0: здесь.
1: слышно.
0: И для того, чтобы вынудить нас на ответный удар, неадекватный, скажем так, ответный удар, который бы позволил им потом кричать о том, что Россия военный преступник. Поэтому здесь нужно действовать, конечно же, с одной стороны, однозначно отвечать на эти акции, не давать им спуску. С другой стороны, действовать аккуратно, чтобы нас не обвинили в военных преступлениях, в которых мы не замешаны, а украинский режим, конечно же, постоянно делает такие акции. Друзья мои, я прошу прощения, мне нужно раньше отключиться сегодня.
1: Да, конечно. Спасибо тебе,
2: Павел, спасибо большое.
1: Спасибо большое. Рада тебя видеть, спасибо большое. Павел Кукушкин был у нас, независимый военный корреспондент, рассказал нам про ситуацию в Старобельске, про то, как он там был. И я хочу сказать, что ну, вот в конце Паша закончил тем, что мы не должны быть военными преступниками казаться. Ну, однозначно не должны, но со времен инсценировки в Буче мы для западного мира уже давным-давно помазаны всеми красками их радуги, какие только могут быть, мне так кажется. И тут, ну а на кого мы будем отглядываться? Китайцы? Китайцы все равно все про нас знают, какие мы на самом деле. Северные корейцы? Не знаю. Ладно, мы сейчас пойдем, мы еще обсудим это за пределами радиоэфира.
2: Это важная тема, да.
1: Да, давай мы сейчас обсудим это за пределами радиоэфира.

0: Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем, многие сдались в плен, а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, в Баку и Самаре полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В России увеличилось число вновь созданных компаний субъектов малого и среднего бизнеса. Тему управления Армузским проливом не включили в меморандум между Ираном и США. Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт. Подробности далее. 36 человек получили амбулаторную медицинскую помощь после удара ВСУ в Старобельске, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, в больницах Луганской Народной Республики на лечении остаются 8 пострадавших. Состояние одного из них остается крайне тяжелым. 22 мая ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Ночью был нанесен удар с помощью 4 дронов самолетного типа в общежитии. В тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек. До 1,5 миллиона увеличилось число вновь созданных компаний субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 мая текущего года. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил заместитель правительства Александр Новак. Бизнес активнее идет в производство, креативной индустрии и информационные технологии. И каждый пятый кредит по зонтичным поручительствам берет обрабатывающее производство. Новак также рассказал о механизмах поддержки субъектов МСП.
2: Предоставляем доступные финансы с приоритетом на производство. В этой части запустили льготы инвестиционные кредиты под ключ минус 3,5%. В первую очередь для приоритетных отраслей это обработка, гостиничный бизнес, информационные технологии, научно-техническая деятельность и креативной индустрии. На этот год лимит 50 миллиардов рублей. С июля совместно с банками корпорации МСП запускаем новую программу кредитования на текущие цели. Здесь лимит до 150 миллиардов рублей и ставка равна ключевой.
1: Правительство также помогает с рынками сбыта и гарантией платежей. Александр Новак напомнил, что малому и среднему бизнесу установлена квота в закупках крупнейших заказчиков 25%. Объем таких заказов с начала года превысил 2 триллиона рублей. Тему управления Армузским проливом не включили в меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он добавил, что эти вопросы будут решать прибрежные страны. Багаи также отметил, что Иран пока не может сказать о приближении к подписанию договоренности с Америкой. Однако по значительной части тем решение есть. Кроме того, по словам Багаи, Исламская Республика находится в постоянном контакте с Россией по поводу переговорного процесса Тегерана и Вашингтона. Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт, заявил председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он добавил, что на демонизацию Минска есть заказ на Западе. Медведчук также выразил мнение, что Зеленский делает все, чтобы спровоцировать Минск, вместо того, чтобы использовать Белоруссию как площадку для мирных переговоров, а Лукашенко как опытного переговорщика. Белорусский президент ранее заявил о готовности встретиться с Зеленским, если тот хочет поговорить или посоветоваться. Он также отмечал, что не реагирует на болтовню из Киева, а Минск втягиваться в конфликт на Украине не собирается. Это все новости к данной минуте. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
3: Продолжаем наш эфир. Да, 25 мая у нас на дворе, 11 часов случилось, 11.04, лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Острая сегодня у нас острая тема, но она не может быть другой сегодня, потому что мы все выходные смотрели за тем, за той жуткой ситуацией, которая сложилась в Старобельске, за количеством жертв, и все, я думаю, что молились, чтобы цифра больше не увеличивалась. и чтобы, может быть, такое никогда больше не повторилось, хотя вряд ли, я почему-то в это не верю, что Украина, украинские нацисты перестанут бить по мирным людям. Я думаю, что это, к сожалению,
4: не перестанут.
3: Невозможно.
4: Нет.
3: Дмитрий Захаров, Трофим Татаренков, ждем Киру Львовну Сазонову, надеюсь, что она к нам сейчас присоединится. Сегодня какие-то у нас небольшие проблемы со связью по кругу творятся, но я надеюсь, что мы и это тоже поборем. Вот. Соответственно, сейчас нам, я думаю, что подскажут, когда будет у нас Кира Львовна. Мы ответили на многие вопросы. Угу, спасибо. Так, вчера на книжном салоне на Дворцовой, Индряша пишет, Семен Уралов обещал к осени экономический апокалипсис, и по личным ощущениям к этому все предпосылки. Как спастись рядовому гражданину, куда инвестировать накопленные непосильным трудом 5234 рубля? Планируется ли...
4: Я скажу, куда инвестировать.
3: Предложить решение.
4: В пульт, да. В пульт для управления ФПВ.
3: Угу. Хорошо. Да. За 5 тысяч можно купить?
4: Ну, бэушный можно купить, знаешь, такой-нибудь там лифтов попрактиковаться, и пожалуйста, да. И вон в войска беспилотных систем.
3: Угу. Ну, понятно. В общем, вот Дмитрий подсказывает, что вот так. Способные, да, гости, которые способны предложить решение. Вы знаете, уважаемый Андреаша, гости-то будут, а решений-то, наверное, нет, потому что невозможно решить сферического коня в вакууме и экономику в рамках одной отдельно.
4: Пульт ФПВ.
3: В рамках одной отдельно взятой страны наладить экономику так, чтобы вот мы от всех отгородились и жили долго и счастливо. Конечно же, на нас влияет все, что творится вокруг, и военная ситуация, и нефтяная ситуация, и санкции, и все. Вот. Я, конечно, не склонен разделить мнение Семена Уралова, хотя очень сильно его уважаю как специалиста по когнитивным технологиям, но по экономике, мне кажется, все не так однозначно, как говорит Семен, и такого, что апокалипсис прямо, я, честно говоря, не вижу. Вот сейчас Кира Львовна к нам ворвется и все нам расскажет, потому что она как раз знает все. Кира Львовна Сазонова, доброе утро.
4: Да, доброе утро.
5: Здравствуйте, добрый день.
3: Добрый. Доктор юридических наук, юрист-международник и политолог. Кира Львовна, позвольте, я узурпирую чуть-чуть начало нашего общения со своим вопросом. Мы сегодня, у нас такая тяжелый эфир, достаточно тяжелая тема, но вы понимаете, какая. Мы говорим про Старобельск, мы говорим про наш ответ, мы говорим про ситуацию в ООН, на мой взгляд, ну, просто отвратительную, да, я бы сказал, даже противную немножечко, вот, что с этими людьми даже в одном помещении, я думаю, что нашему Небензи теперь сидеть не очень сильно хочется, хотя он вынужден с ними находиться в одном помещении. И у меня возник вопрос. Вот у нас было обвинение нас в том, что мы сделали Бучу. К нам крайне негативно настроено какая-то часть мира, ну, отнюдь не больше, естественно, да, это там условный золотой миллиард, а теперь по нынешним временам, наверное, даже полмиллиарда осталось от них, потому что многие уже смотрят в другую сторону. А у нас идет серьезная атака на нас, и в том числе убивают мирных жителей, детей и так далее. А скажите, пожалуйста, а вот чем вообще, на чем основывается вот та мораль, которую, ну, по вашему мнению, конечно же, которой мы сейчас руководствуемся для совершения ответов на бесчеловечные действия нашего врага? Вот вы, как человек, который знает изнутри, как эта система вся устроена, международная, я просто этого не понимаю от души, я сейчас ни в коем случае не иронизирую, я пытаюсь разобраться, на чем вообще вот основана наша мораль международная?
5: Я бы разделила вообще все эти вещи, потому что никакой международной морали не существует. И было бы крайне странно, если бы люди и разных национальностей, разных религий, разных культур имели бы некую общую мораль. Я первая бы очень удивилась. Именно поэтому все, что касается морально-этических категорий, как бы это ни было соблазнительно, это стараются в международное право не привносить. Хотя, повторюсь, это действительно очень такой, ну, казалось бы, привлекательный вариант развития права, но нет. Оно не завязано на мораль, нравственность и этику в высоком смысле этого слова. Речь идет о том, что согласовываются на берегу некие правила поведения, которые на кого-то действуют, на кого-то не действуют, в зависимости от того, кто брал обязательства, кто брал обязательства с оговорками, кто не брал обязательства совсем. Поэтому если мы говорим про позицию Российской Федерации, Очевидно, что она исходит из международно-правовых обязательств, собственно, нашего государства. Нравится это кому-то или нет, но они у нас есть, и наше руководство считает важным этого придерживаться. Собственно, совсем недавно Сергей Викторович Лавров как раз косвенно говорил об этой теме и, в общем, заявлял о том, что мы воспринимаем очень близко к сердцу именно гуманитарную составляющую конфликта, и мы считаем, что, в общем, мирное население не должно страдать. Повторюсь, это позиция нашего руководства, это совершенно не значит, что это позиция наших врагов или некая позиция консенсусная, общая, международно-правовая, она, как я уже сказала, отсутствует. Что касается заседания в Организации Объединенных Наций, ну, вполне логично, что там заседают друг с другом, общаясь, враги, а не друзья. То есть, если хочется пообщаться с приятными людьми, нужно идти в другое место Василию Алексеевичу Небензи, а не на заседание Совета Безопасности, и он это как раз, я думаю, прекрасно понимает. То есть, это работа, это место, где приходится, да, сцепив зубы, с неприятными людьми общаться и выслушивать их позицию, но ситуация такова. Что касается еще очень важного, мне кажется, информационного освещения, сказать, и, возможно, частично это объясняет в том числе позицию и западных дипломатов, и вообще условного такого западного среднестатистического зрителя. Дело в том, что, ну, это такое общее место, мы все живем в информационном пузыре, ну, во-первых, индивидуальном, а во-вторых, привязанном, ну, к той национальной специфике, в рамках которой мы обретаемся. И вот если сейчас посмотреть вот буквально утренние газеты, утренние СМИ, именно вот сегодняшние, где идет уже какая-никакая аналитика и освещение ответного удара Российской Федерации, обратите внимание, там нигде нет слова «Старобельск», там нигде нет каких-то фраз из серии там «retaliation», «revenge», то есть некий там ответный удар, удары возмездия и прочее, прочее. Ничего этого нет. Просто, по-моему, где-то мне попался сегодня «Guardian», там написано, значит, «безумные, невероятно жестокие и бессердечные удары, нанесенные Российской Федерацией». Вот надо понимать, что это то, что видит западный зритель и читатель. И, конечно, не дает себе труда провести какую-то причинно-следственную связь, выстроить какую-то хрупкую логическую цепочку, а кто первый начал, а ответ на какой ответ и прочее, прочее. То есть люди просто потребляют тот контент, который им подают их же СМИ, на том языке, который, в общем, они привыкли использовать для как раз-таки новостного потребления. А опять же, людей в этом нельзя винить, потому что, ну, это всего лишь люди, которые заняты своей жизнью, и поэтому они, собственно, существуют в той среде, которая для них удобна и привычна. Поэтому я бы разделяла позицию элит, позицию военных и позицию обычного человека по любую сторону баррикад, который, конечно, очень сильно индоктринирован с помощью местных средств массовой информации. Вот, если вкратце.
3: Ну, в общем, да, понятно. Ну, то есть получается, что та информационная политика, которую мы ведем, она касается только нас. Что до Запада это не доходит никак. То есть мы говорим, вот ответный удар на ответ на то-то, то-то, то-то. Они говорят, а, окей, мы ничего не видели, да? Вот так это происходит сейчас.
5: Да, это происходит именно так. Да, возможно, какой-то небольшой процент людей может все вот это вот проследить и понять там, что в ответ на что, но поскольку они все связаны определенными обязательствами, у всех контракты с определенными редакциями, а там есть, скажем так, линия партии вполне четкая и выверенная, то, да, купируется все неудобное, и выставляется только тот нарратив, который согласован. Это касается всего, и если, например, посмотреть даже то, что просачивается в художественную плоскость, то мы видим, что вот в течение последних полутора лет уже даже Североатлантический альянс собирает семинары внимание, семинары для кинодеятелей и вообще работников сферы по производству кино и сериалов, в которых проводят им политинформацию по тому, как нужно вообще снимать войну и конфликты, как нужно подавать русских, Россию и так далее. То есть да, это часть глобальной информационной борьбы. Нужно это признавать.
3: Да, да. Причем это очень эффективно получается. Я рассказывал сейчас, четвертый сезон досматриваю утреннего шоу. Замечательный сериал. Кто не смотрел, обязательно посмотрите.
4: Четвертый? Ну, на втором закончил.
3: Он на уровне гениальности, этот сериал. То есть один из лучших вообще, который я видел вообще в своей жизни. Четвертый сезон потрясающий. И я к чему говорю? У них в проброс. Вот так они ненавязчиво. То есть когда акцентируешь на чем-то, подумают, вот это пропаганда. А там как бы так вот в полпаса.
4: Тоненько, на
3: тоненько. Про плохих русских, которые творят беспредел в Мариуполе, убивая там мирное население. И как бы так проехали, и едем дальше. А у зрителя это откладывается, и зритель запоминает эту позицию. Ну, мы-то, для нас это тоже как бы красная тряпка. А для американских, ну, вообще для мировых зрителей это часть сюжета. Такая ненавязчиво проброшенная, да, это очень технологично, скажем так.
4: Эффективно.
3: Ну да, я это имею в виду, что это прям очень круто. А что с этим делать, Кирилл Львович? Вот ваше мнение. Это как-то можно застопорить вот эту вот всю ситуацию? Или это бесконечная гонка информационных вооружений каких-то?
5: Это бесконечная информационная гонка. Чем больше процент на глобальном рынке СМИ информации занимает та или иная держава, тем больший процент нарративов этой страны будет просачиваться в глобальное поле. Тут нужно просто заняться целеполаганием, то есть на кого вы работаете, кто ваша аудитория. Совершенно не обязательно, что она единственная, то есть вполне себе можно работать на своего зрителя, можно работать, так сказать, на внешние инстанции и так далее. Но, опять же, это все надо уметь, и уметь именно с организационной, в том числе, точки зрения. И ну, мы прекрасно знаем, насколько у нас хорошо работает и тот же самый «Спутник» по всему миру, и агентство Russia Today, но мы прекрасно понимаем, что они столкнулись с чисто административно-техническими препонами, когда вещание попросту запрещается за рубежом, и, ну, собственно, то же самое делаем мы у себя, если мы говорим про какие-то недружественные СМИ. То есть дело в том, что сегодня любое действие, оно рождает противодействие. Среда, которая более или менее все это нивелировала, это, собственно, как раз интернет-среда до определенного времени. Но и сегодня мы видим, что то, что раньше можно было потребить через интернет, сегодня тоже вполне себе может быть сегментировано и разложено, соответственно, по разным корзинкам. То есть, если взять опыт того же самого Китая, который я очень хорошо помню, лет 20 назад, крайнее осуждение вызывало из серии, что вот весь мир глобализируется, информационная глобализация, вы там сидите у себя, там, за своим вот этим вот высоким, за своей вот этой высокой информационной стеной, вы развиваете там все эти свои локальные мессенджеры и прочее, прочее, это все не приведет ни к чему хорошему. Прошли годы, и мы видим, что на опыт Китая многие страны равняются, что вот, собственно, так и надо. Суверенный интернет, суверенные мессенджеры и так далее. То есть, опять же, это в том числе еще и конкуренция-конфликт подходов. То есть вопрос, как бы, чего вы хотите. Вы предоставляете людям весь спектр, и они уже там самостоятельно из всего этого выбирают. Вы, скажем так, деликатно направляете с помощью каких-то таких точечных методов воздействия. Тут кино, тут немножко цензуру, тут немножечко тоже каких-то элементов воздействия информационного. Или вы там, ну, условно, там формат полностью в такой информационной автарке, как, например, там та же самая Северная Корея. И, кстати, ну, опять же, глобально ни в одном из этих трех вариантов нет ничего плохого. Это просто вопрос выбора и вопрос целеполагания, собственно. Что вы хотите? Я имею в виду, вы – это власти той или иной страны. И в зависимости от того, какой вариант выбран, по какому вектору, так сказать, мы идем, вот, собственно, мы куда-то и приходим. В итоге в какую-то конечную точку. Во всех случаях.
3: Кирвона, а вот такой еще интересный момент получается. У нас сейчас были приглашены, ну, некоторые, кстати, сами проявили инициативу, иностранные журналисты, которые поехали в Старобельск, и были приглашенные, как, например, BBC журналисты, которые отказались, прямо открыто отказались, мы не поедем. И вот у меня возникает вопрос. Журналисты BBC регулярно присутствуют на встречах с президентом Российской Федерации, получают аккредитацию, им дают возможность задавать вопросы первому лицу государства. Они здесь, наверное, находятся для того, чтобы передавать информацию туда. А вот в самый ответственный момент они отказываются туда ехать. Может быть, как-то нам надо на это отреагировать, как вы считаете? Или не надо? Может быть, там есть какой-то сверхсмысл? Может, лишить его аккредитации, выдворить из страны, сказать, не хочешь, как говорится, это не надо и это? Вот что вы думаете о ситуации с журналистами вообще как таковой?
5: Мне кажется, что очень важно понимать, что все эти люди работают не на какие-то условные мифические стандарты независимой журналистики. Они все аккредитованы и аффилированы со своими государствами и даже, возможно, со спецслужбами своих государств. Поэтому эти люди всего лишь выполняют свою работу. И если, собственно, линия партии такова, что они закрывают глаза на целые сегменты реальности и просто, несмотря на то, что, ну, казалось бы, там все вокруг выпьет о чем-то совершенно очевидном, ужасном и так далее, да, эти люди могут делать вид, что просто ничего не происходит. В целом, да, это вот такой стиль работы. То, что их при этом не лишают аккредитации, ну и не лишают, и ладно, какую-то часть реальности они все равно освещают. То есть это все, опять же, связано с позиции наших внешнеполитических служб, если они считают возможным аккредитовывать этих людей на пресс-конференции первого лица и давать им возможность задавать вопросы, то, значит, какой-то фрагмент информации с, так сказать, с места все равно имеет смысл донести. Таким образом, да, не нужно ждать от этих людей, что они, работая в России, будут выдавать полную, беспристрастную, объективную картину происходящего. Это невозможно. У них другая рабочая и техническая задача. Но то, что они все равно капельно будут выдавать какой-то контент, и он может сам по себе, а именно кумулятивно, в совокупности, в каком-то контексте определенном сыграть свою роль, ну, я на это рассчитывала бы вполне, поэтому, на мой как бы субъективный взгляд, пусть работают, пока пусть не переходят какие-то
3: да? Пусть живут, понятно. Дмитрий Юрьевич, там есть вопросы от зрителей?
4: Вопросы я тут не видел. Я тут что-то в «Гардиан» подключился, потому что был вопрос в чатике Рутебовском, что вот там в «Гардиан» про это не пишут. Но я вот как бы нашел на самом деле. Тут и про «Орешник», и про все остальное, да. Очень так прям хорошо.
3: Не, они жесткие,
4: наглядно и видно. Причем они пишут про «Орешник» по Киеву, а про Старобельск они про то, что Путин обещает сказал, отомстить, обвинив Киев, нападение там на Луганск, вот там и так далее, где-то там внутри там поста немножко там написано про город Старобельск, а так, в общем, все.
3: А вот есть, кстати, вопрос, Григорий Эл спрашивает, вопрос Кирилл Львовне, почему бы он так хладнокровно отреагировали на теракт в Старобельске, это, наверное, касается не тех, кто отрицательно отреагировал, а, например, там, на условных наших партнеров и друзей, там тех же китайцев,
5: которые
3: побежали с плакатами.
5: ООН сказала, ООН отреагировала, что такое ООН? О ком вообще речь? То есть сама по себе международная организация, она не имеет ручек и ножек. Когда мы говорим в ООН, мы имеем в виду либо представителей секретариата, либо представителей каких-то отдельных специализированных организаций или структур, либо спецпредставителей своих стран, например, в том же Совбезе или в Генассамблее. Вот об этом речь. Вот эти люди, они конкретные, они живые, и они в основном представители недружественных стран, которые живут в недружественной по отношению к нашему государству информационной среде. Поэтому то, что они не принимают близко к сердцу страдания, например, ливанского народа. В Ливане, между прочим, 3000 погибших, из них 2500 за последний месяц. И тоже не сказать, что все вот эти вот представители ООН просто бегают кругами и переживают о таком количестве трупов. Эти люди не переживают там о геноциде палестинцев. Эти люди не переживают о том, что происходит на Донбассе и так далее. Они вообще, как правило, переживают только исключительно о том, что происходит в их странах, представители которых они, собственно, и являются. Поэтому, да, это вот такая... Кому-то это кажется цинично. Я считаю, что это просто, ну, скажем так, вариант нормы. Люди, ну, вот такие. Поэтому они все продукты своей системы, продукты своих стран и так далее. Мешает ли нам это с ними взаимодействовать в рамках крупнейшей международной организации? Да нет, не мешает. Во всех организациях такая ситуация. Они состоят из людей, которые, да, в том числе представители конкурирующих, противоборствующих держав. Да, это нормальная ситуация. Никто не обещал вот какой-то пасторали с любовью, взаимовыручкой, взаимопониманием и какими-то общечеловеческими ценностями. Ну что это за какие-то идеалистические представления такие, разовощёкие,
3: краснодушные? Нет, ничего. Хочется же.
5: Ну, понятно, что хочется, но нет, это просто...
3: Когда
5: всё
3: вышел так с утра во двор, а вокруг тебя весь ООН говорит, как же так, вот по тебе ударили.
5: Да, не будет такого, всегда будет все через кровь, через боль, через слезы, и как бы правду придется выгрызать.
3: Да, зубами, спасибо, Кира Львовна. Спасибо, да, Кира Львовна. Традиционно, да, по понедельникам Кира Львовна Сазонова. Спасибо, Кира Львовна. Хорошей недели вам, увидимся. Спасибо. Доктор юридических наук, юрист-международник, политолог. Мы прощаемся, ненадолго прощаемся, не пугайтесь, не с нашими радиослушателями.
6: Продвижение НАТО на восток. Контекст. Запад во главе с США сохраняет линию на поддержание доминирования и расширение альянса на восточном направлении. При этом создаются проблемы для конкурентов, с которыми он не в состоянии справиться в честной борьбе. Западные страны противостоят объективной исторической тенденции формирования многополярного мира. Такие заявления сделал глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Первое расширение НАТО после его создания в 1949 году произошло спустя 3 года. В военный блок вступили Греция и Турция, еще через несколько лет ФРГ, а в 1982 году – Испания. Массовое пополнение новыми членами началось в 1997-м, а на последнем этапе к альянсу присоединились Швеция и Финляндия. Еще в 2021 году Владимир Путин назвал «красную черту», после которой Россия будет вынуждена ответить на действия НАТО. Речь идет об усилении его военной инфраструктуры на Украине, угрожающей безопасности нашей страны. Сам Запад заявлял о нерасширении блока на восток, но не сдержал обещания. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. 4 человека, двое из которых дети, погибли в результате атаки украинских дронов в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщил, что дроны ВСУ нанесли удар по городу в Донецкой Народной Республике. Приходько выразил соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшую девушку при ударах ВСУ по общежитию в Старобельске доставили в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что она находится в тяжелом состоянии, дорогу перенесла удовлетворительно. Кузнецов уточнил, что врачи проводят диагностику, определяют план лечения пострадавшей. 22 мая со стороны киевского режима был нанесен удар с помощью 4 беспилотников по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, 42 пострадали. Поисковые работы завершены. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим. Коалиция европейских стран по разблокировке Ормузского пролива готова приступить к операции по обеспечению безопасности судоходства, сообщила газета «Республика». При этом отмечается, что миссия может начаться только в случае достижения устойчивого перемирия между Вашингтоном и Тегераном, а также при выполнении 4 ключевых условий. Первое – официальное согласие США на присутствие сил Евросоюза в проливе. Второе – согласие на иностранную миссию своих берегов со стороны Ирана. Третье условие – это политическая поддержка комиссии со стороны ООН, а четвертый пункт касается получения необходимых одобрений в парламентах, прежде всего в Италии и Германии. Автобус с 30 иностранцами попал в ДТП в Нижегородской области, сообщает МВД региона. По предварительной информации, водитель автобуса, ехавшего в Казань, столкнулся с впереди идущей машиной, в результате чего автобус перевернулся. Водитель получил легкие травмы, пассажиры не пострадали, транспортные средства повреждены. На месте работают сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями управления по вопросам миграции. Евросоюз рискует обанкротиться из-за растраты триллионов евро на зеленые курсы. Поддержку киевского режима заявил депутат Европарламента от Румынии Георгий Пиперя. По его словам, чтобы покрыть этот риск, Брюссель планирует увеличить взносы стран-участниц Евросоюза и ввести новые прямые налоги. Как отметил политик, нормального человека через бедность, голод и запугивание заставляют жить по правилам избалованного ребенка. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
3: Доброе утро, слушатели радио «Спутник». С вами «Изолента Лайф», Трофим Татаренков, Дмитрий Захаров. И наш последний гость на сегодня — Игорь Потапов, специалист в области РЭП, БПЛА, эксперт Народного фронта. Игорь, добрый день.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
3: Мы обсуждаем Старобельск, мы обсуждаем атаки дронов. И вот начинали сейчас говорить в соцсетях, сейчас это продолжим тоже, про то, что есть признаки того, как я понимаю, что удар по Старобельску, он осуществлен как раз с помощью Палантира. Вот, и прямая аналогия, это как раз это иранская школа.
4: Да, как сейчас говорили, продолжу, что удары такого формата, они никакого стратегического назначения, военного преимущества не имеют абсолютно, потому что Старобельский техникум, там рядом нет никаких ни полигонов, ни военных объектов, ни прочего. Я просто только позавчера вернулся, я там жил от этого Старобельска там в 2 часа езды, и там нету никакого военного нахождения и военной инфраструктуры, которую следует там с точки зрения противника уничтожать, да, и еще раз, вот эта аналогия, тонкая связь между школой в Иране с девочками 13-летними, да, и техникумом в Старобельске, где мирно спали студенты, которые должны были стать педагогами в школах, вузах и так далее. Она направлена, и та, и другая атака направлена на деморализацию противника. Больше никакого смысла в этом нет. И за несколько там, дней или неделю до этого удара приезжал Палантир в Украину, рекламировал свое программное обеспечение как способ принятия решений эффективной работы армии. Точно так же и до удара по иранской школе Палантир проводил большую сессию на территории США. И мы, разбирая вот эту ситуацию в нашем инженерном клубе военном, пришли к выводу, что эти удары очень схожи, смысл у них один и тот же, то есть неэффективная, значит, неэффективная работа на поле боя, да, а чисто деморализация территорий противника. Как будто бы Палантир очень имеет прямое отношение к этому решению. Поэтому такая теория есть, и мне кажется, что она одна из основных, потому что Украина такие удары точно не будет наносить самостоятельно, да, бить по спящим детям, но это бесчеловечно, жестоко, и, скорее всего, как раз-таки это и переложено на софт. Вот нам так кажется.
3: Ну да, признаки этого, конечно, есть. Вот смотрите, если в контексте РЭП, например, поговорить, то есть мы привыкли там узко, да, что это вот там подавление радио-ФПВ-дронов, да, с учетом распространения оптового волокна, это все вот не работает. Можно ли сейчас сказать, что задача как раз радиоэлектронной борьбы в том, чтобы нарушить вот эту вот работу системы искусственного интеллекта, нарушить вот передачу данных, чтобы она не могла так быстро этот массив отрабатывать?
4: Здесь немножко другой подход, потому что работа подобного рода программного обеспечения — это все-таки центры обработки данных большие, да, и принятие решений, на принятие решений мы никак повлиять не можем, да, внутри их ЦОДов, хотя странно, почему на Украине до сих пор работают ЦОДы, да, при этом эти ЦОДы еще и участвовали в разведке при нанесении ударов по Ирану со стороны США, это тоже очень интересно, у Ирана даже выходил, да, видеоролик, что месть за всех, и показывали они эти ЦОДы, расположение, что они вычислили, что эти ЦОДы принимали в этом участие. Поэтому на сами решения и их выдачу повлиять невозможно, но РЭП с точки зрения подавления и изменения, значит, траектории полетов, там, подмены координат, это может, но это больше уже спуфинговая история, когда мы даем подмену координата спутника. Вот. Почему тяжело сейчас работать по новым, значит, техническим разработкам ВСУ? Потому что большая их часть работает именно по спутникам на высоких частотах. Сам
3: по Starlink, правильно я понимаю?
4: Starlink, Orange, OneWeb. Ну, то есть их на самом деле ни один, ни два, ни три. Там еще есть немецкая станция. Есть сейчас Купер, который запускает Безос, уже первые спутники тестово выводились, проверялись, то есть в этом году он тоже появится, и при этом он будет основным конкурентом Starlink, и, вероятнее всего, абонентские терминалы будут стоить еще дешевле, чем Starlink. То есть подходим к тому, что их будет еще больше. Здесь очень сложно в таком формате взаимодействовать. Пример успешного закрытия неба от спутниковой связи можем наблюдать в Китае, когда они на там 2000 с чем-то, по-моему, дронов подняли в небо на определенных частотах, закрыли условным куполом землю и нарушили связь спутник-абонентский терминал. Да, вот это вот взаимодействие, которое как раз-таки и обрывает конечную задачу. У нас на сегодняшний день ситуация достаточно печальная в прифронтовых тыловых территориях. Пока сейчас 2 недели катались, посмотрели, как это все работает и функционирует на сегодняшний день. По сути, небо тыловых районов, оно открыто. Да, и новые типы, опять же, американская разработка, американские дроны, американские мозги, деньги, инвестиции. Hornet. Это Hornet D2, да, который мы прозвали «Марсианин-2». Вот от него большая, на самом деле, проблема. Его на сегодняшний день уже мы научились детектировать. Мы понимаем, что эти частоты, скорее всего, Hornet. По определенной сигнатуре выдаем информацию, что вот летит Hornet. Есть там несколько сейчас детекторов, которые на это способны. А работать на подавление его невозможно, даже если ты успеваешь поставить какую-то заградительную помеху на той дистанции, где ты его определил, с вероятностью 95% он в своей оптике уже зафиксировал цель и идет по машинному зрению, то есть даже оказывая на него максимально эффективное воздействие, он все равно доведется до точки, куда его поставил оператор. Это проблема, которая сейчас стоит достаточно остро. И понятие тыловых районов до 200 километров, оно уже стирается. То есть красная зона у нас расширяется еще больше. Это большой момент, да. Еще есть FP2, это который Fairpoint производит, Middle Strike, тоже 200 километров дистанции. Там та же самая история. И мы опять приходим к тому, что все эффективные средства поражения эффективные ровно потому, что у них есть помехоустойчивые защищенные каналы связи и управления. Вот это вот важный момент. Причем Hornet мы этот, я в руках держал, мы его разбирали. Это обычная пенопластовая игрушка, вот как в детском магазине, только большего размера. По сути, технология военного ноу-хау там отсутствует, и никакой ее нет. Вот как бы
3: а я связь, сейчас, у меня фотографии еще есть, как раз мне коллеги прислали, недавно их как раз атаковал Hornet, и там есть, там что такое, с надписью такой, да? Сейчас я режиссеру пришлю, вот он выведет эфир. Там на дроне написано, правда, «Смерть русским», но, в общем, вот такая она, правда. Это как раз кусок
5: стабилизатора. Но мы напомним, что это украинский дрон.
3: Да, есть, конечно, это... да, это украинский дрон. Чего? Нет, я бы сказал, что это не украинский дрон, это дрон нашего противника. И там
5: а, кстати,
3: и
5: кто их собирает,
3: украинский, эти дроны? Украинский, наверное, оператор, да, и натовский производитель там, и все-все-все. Это вот та самая Европа, которая хочет нас уничтожить. Вот она, вот, пожалуйста. Угу, угу. Это произошло буквально на прошлой неделе, вот как раз... от него кусочек. Очень такая опасная понятно штука.
4: Кстати, смерть по-русски написано, по-украински, по-моему, там другая буква должна быть. Ну. Насколько я помню.
3: Игорь, что с этим делать? Да. То есть нам нужно разрабатывать системы, которые смогут прервать вот этот, нарушить канал связи, дрон-оператор, да? Или как? Вот? Какая основная
4: задача? Ну, на сегодняшний день бороться со спутниковыми группировками может один единственный комплекс, это пересвет, который может выжечь большое количество орбитальных, низкоорбитальных спутников. Но есть нюанс. Вот я много раз задавал этот вопрос людям, которые могут принимать такого формата решения, и ответ, честно говоря, больше политический, чем военный, потому что если мы сбиваем Starlink официально, то тогда Starlink официально открывает всю Россию. Вот этот риск последствий за сбитый спутник, он может оказаться еще хуже, и на этой, значит, ну это даже не театр военных действий, да, это, наверное, больше шахматная какая-то партия. И вот в этой шахматной партии, совершив небольшой шаг, можно потерять намного больше. Я так понял, судя по всем действиям. Поэтому нам приходится работать на земле. Но я считаю, что мы имеем полное право сбивать спутники, которые участвуют в военных действиях против России. Мы обязаны это делать. Это мое личное мнение, чтобы меня потом не обвинили в том, что это... Народный я кого-то фронт повторил.
3: Да, говорит.
4: Да, это мое личное мнение, как говорят, это оценочное. Вот, но вынуждая нас работать на земле, технологически мы всегда находим решение. И на сегодняшний день, вот как Hornet появился, прошло буквально месяц, появились детекторы, я думаю, что будет дальше какие-то средства, возможно, больше кинетического поражения в масштабах, потому что и всегда привожу в пример елку, потому что она у всех на слуху, все знают, что это такое, да, что вот он подлетел, ударил дрон, значит, и там его сбил. Но по сути, вот елку в руках, когда держишь, она напоминает прессованное папье-маше по ощущениям. Это понятно, что это печатный пластик, но текстура вспененная, она такая больше ближе к пенопласто-картону, как и, кстати, Hornet примерно. В чем парадокс? Елки не дают поставить боевую часть. Если мы ставим на елку неконтактный датчик цели и 200 грамм взрывчатого вещества вместе с поражающими элементами, то мы эффективно работаем по любому типу виду дронов. А детонации рядом, там, в 2-3 метрах, мы поражаем беспилотник, все его важные части, и он падает. Тут та же самая история работы против Hornet. То есть, если, например, елка просто ударится в лютый в какой-нибудь или в FP1, с ними ничего не произойдет. Елка просто в него ударится и упадет, потому что ей не хватит кинетической энергии для поражения большого беспилотника. А вопрос закрытых лицензий для работы с взрывчатыми веществами у нас очень тяжелый и сильно регламентирован законодательно. Но
6: да, я, кстати, вот, в эфире поднимал этот вопрос. Это да, был разговор очень, такой, да. Очень важный, серьезный вопрос, да, подчеркну для наших слушателей.
4: Да, да, очень, очень важно. У нас есть такого рода практика сейчас. Происходит симбиоз гаражного производства и разработки с большими корпорациями, потому что большие корпорации, к сожалению, или ну, просто так исторически сложилось, что они не могут очень быстро принимать решения, менять технологические карты, вносить какие-то корректировки.

0: принимать решения, менять технологические карты, вносить какие-то корректировки там в конструкторские документации, выдавать продукты конвейером. Но это невозможно просто потому, что аппарат так работает. Это, ну, в любой стране, в любой корпорации так функционирует. Но сейчас в России вот этот симбиоз взаимодействия очень хорошо развивается и уже набирает обороты. О чем речь? Берем елка, ребята сделали хороший продукт, приходят в условный Калашников, говорят, дайте нам какое-то решение, чтобы мы могли, значит, наше оборудование сделать максимально эффективным. Калашников говорит, у нас есть, значит, взрывчатка такая, такая, такая, можем делать вам, это называется в телекоме white box, а там как-то по-другому, ну, тоже как закрытый ящичек, да, вот мы вам дали закрытый ящичек, вы нам показали, какие вам должны быть выходы, питание, разъемы, как это все, значит, закрепить на вашем дроне. Конструктор нарисовал этот узел сопряжения, они закрепились, при этом елка не имеет отношения к взрывчатке, Калашников не имеет отношения к елке, но вместе в этом симбиозе они сделали елку-2, которая может поразить любую цель, и, соответственно, даже большие дроны будет взрывать. И вот это вот понятие ГПВО, типа гражданское ПВО, которое у нас сейчас развивается, особенно в прифронтовых регионах, оно в таком формате дальше, я думаю, и будет регулироваться, потому что сейчас все понимают, как правильно надо это все состыковывать. Но до тех пор у нас сейчас, конечно, будет такая тыловая просадка логистики, потому что Хорнет залетает прямо в Донецк, проходит над Донбасс-ареной, летают по центру города, да, и доводится уже в машины. Бороться только физическим устранением, да. Если мы берем МОГи, там 12,7 калибр, например, они могут работать, но до километра эффективно. Дальше уже достаточно сложная задача, и, честно говоря, я даже ни разу не видел, чтобы это было как бы эффективным поражением. Поэтому малые дистанции по подлету это очень критично. При этом Хорнет на излете может разгоняться там до 200 км/ч, и там уже в него попадать надо еще успеть перезарядиться на такой скорости.
1: Ну да, еще же у нас же не во всех зонах можно сбивать. Вот я тоже смотрел, мы ездили сейчас, когда по населенным пунктам летают, там, да, все понятно, и летают на достаточно низких высотах, имеется в виду ФПВ, например. Их можно, например, опять же, сбивать из гражданского гладкоствола вполне себе можно. Ну, я как человек, который владеет этим вопросом, могу там, сказать, как бы, что это даже не сложно. Но если эта штука там взорвется, то там, мам, не горюй, чего будет для гражданского сектора. Вполне себе. А может, и не будет. Но это так же тоже не получается.
2: Если то, как я понимаю, там просто еще проблема в том, что ее мало физически, ее как бы недостаточно производится, потому что...
1: Кого?
2: Елки, она как бы...
1: Оружие, да я не про елку, я говорю про гладкоствол, который в каждом доме есть,
2: Дима. Да, но тут у тебя как раз, понимаешь, есть польза вот этого кинетического удара, да, как бы понятное дело, что как бы и такая модификация, она там заслуживает своего мнения, да, но вот было бы ее больше, как бы летало бы меньше, вот. Точно бы так было.
0: Слушайте, ну, настроить производственные площади, поставить 1000 принтеров и посадить 200 инженеров, ну, это задача, наверное, которая решается там за время доставки этих принтеров и за время оформления по Трудовому кодексу этих инженеров. Потому что если есть желание двигаться в эту сторону, проблем с финансированием у нас точно никакого нету в этом ключе, 100%. Поэтому завтра быстро развернуть массовое производство елки на примере КВН, например, да, когда он появился.
2: Да, конечно, да,
0: КВН. И долбил, значит, в Курске противника. Вот пример успешного. Когда увидели, что это работает, это эффективно, вот все ресурсы, все деньги, все, завтра поехали. Просто тогда эта ситуация вызывала большой политический массовый психологический эффект. А здесь получается, что они вроде локально как-то кого-то где-то достали, и вот этого, значит, большого движения нету. Это вот то, что нам как раз и мешает осознать себя как целостность всех людей в одной стране. Это очень важно, но это психологическая вещь, это можно там 5 часов об этом разговаривать. А по поводу FPV в фронтовых
2: Да, частях, давайте вот, Игорь, про вообще, да, про все. Да. Тут даже вот вопрос от зрителя есть, и тема вообще как бы интересная, да? Значит, он пишет: Александр Остапенко, если не ошибаюсь, да? «Живу за границей 7 лет. Думаю, пора возвращаться. Рассматриваю возможность войти в войска беспилотных систем. Расскажите про ВБС, да? Вот везде...

0: везде висит реклама. Новые, незаменимые, там, приходите, да, вот те самые там дроны. Вот про это расскажите, пожалуйста.
1: Про войска беспилотных систем очень... Во-первых, надо понимать, что это отдельный род войск, он достаточно новый, да, он, по сути, для армии был создан где-то 15 минут назад, вот там в разрезе времени. Но туда сейчас набраны лучшие инструктора, которые за все время СВО с 23-го в основном года, потому что массовое применение дронов началось все-таки в 23-м, и тогда уже началось, по сути, самообучение и развитие технологий. Туда сейчас набраны лучшие инструктора, лучшее оборудование, лучшее снаряжение. И, естественно, если... Не знаю, возвращаться из-за границы сразу в войска такого формата, человек должен очень любить, наверное, играть в компьютерные
0: лифтов, игры.
1: Например,
0: потому что,
1: да, потому что пилот... Ну, там градация большая, у тебя есть, значит, крылья большие, да, баражирующие боеприпасы, у тебя есть FPV-дроны, у тебя есть мавики-разведчики, там и еще наберется там с 2-3 типа разновидностей там бабы-йоги и так далее. Но, то есть в каждом направлении отдельный специалист, то есть FPV-шник не может сесть на мавик и наоборот, вернее, да, то есть FPV-шник с мавиком будет управлять, а вот мавиком, который человек управляет, он на FPV ну, быстро не переобучится, то есть да, он не просто не возьмет пульт и не полетит. Да, поэтому разное направление профессии, оно определяет соответственные навыки. Но войска беспилотных систем на сегодняшний день это точно самые лучшие по оснащению с точки зрения беспилотия войска. Все новые разработки, самые последние веяния технологические точно там. И, соответственно, если есть желание такое помогать родине, как бы, ну, возвращайтесь, помогайте родине. Войска хорошие с точки зрения вот организационных всех технических моментов, точно.
0: Ну и плюс вот это так. Прям вот как бы на острие удара сейчас, потому что вот
1: ну, по сути, да, дроны, да, по сути, дроны сейчас это единственное средство ведения боевых действий, по большому счету. То есть танковые марши, да, 20 танков уже не происходит. Ровно потому, что есть FPV, которые эти танки жгут. Да, то есть так уже работать сложно, малые группы и так далее. Ну, как бы, да, долгая история, но, да, дроны, конечно, они сейчас в фаворе. К сожалению.
0: Ну, у нас коллеги из Lost Armor приводили статистику, если я сейчас, конечно, правильно вспомню, но там порядок, мне кажется, я так это правильно назову, да, порядка 70 поражений техники приходится на дроны, поэтому вот, собственно говоря, и вопрос,
1: уже больше,
0: тем более, как бы, больше 70%, почему незаменимые, да, почему без них ничего невозможно, не двигается, там, не работает ни прерывание логистики, ни там, ни по технике, ни по личному составу. В общем, основное средство поражения, по
1: да.
0: сути, как бы.
1: Ну, при этом надо понимать, что дроны парализовали боевые действия, они деградировали войну в привычном ее понимании. То есть, пока нога солдата не встает на землю противника, эта земля является землей противника. Соответственно, сколько бы дронов ты ни запускал, куда бы ты ни попадал, пока солдаты не пройдут, значит, до главного здания не водрузят флаг, то война не окончена, и никто не победил. То есть это тоже важный момент. Можно ликвидировать, как мы видели, одного лидера за другим, но при этом никто не сдается и как бы продолжает дальше совершенно спокойно жить, работать и воевать с Соединенными Штатами Америки. Вот.
0: У меня есть как бы такая замечательная цитата моего там товарища, друга, герой России, командир группы «Антагонист», про то, что FPV-пилот — это официант пехоты. И FPV-шники делают все, да, чтобы вот пехота пришла, вот там ногой наступила, да, и заняла населенный пункт. И мне кажется, очень как бы достойное высказывание, потому что, конечно...
1: Да, да.
0: Все так,
1: пешеходные маршруты, да, да, есть такая штука, конечно, но все-таки нам еще предстоит, я думаю, немало увидеть технических прорывов за следующие, наверное, полгода, потому что сейчас уже рэп в том понимании, в котором есть, он уже уходит на второй план, начинаются больше технологические электромагнитные истории, лазерные технологии, пока очень дорогие, да, нужно чуть эту историю двигать, развивать, тогда там цены уменьшатся, будут уже какие-то более компактные, недорогие вещи. Там РЛС у нас очень хорошо сейчас развит, то есть мы можем спокойно определять, где кто, когда летит, даже отмечая на карте, можем в реал-тайме видеть, как вражеский беспилотник двигается. То есть вот эти системы я
0: Да.
1: уже видел, как бы, да,
0: Вынужден
1: то
0: прервать вас.
1: есть,
0: Прощаемся с
1: да.
0: радиослушателями. Заканчивается время нашего сегодняшнего эфира. Мы прощаемся с радиослушателями до завтра. Завтра в 10 утра. Изолента снова живьем.

0: Страна героев. Василий Щепотин. Планомерным уничтожением вражеских опорников, узлов обороны и огневых точек занимался штурмовой отряд капитана Василия Щепотина. Задачи были непростыми, но жизненно важными для военного успеха на поле боя. Очередной опорный пункт ВСУ, который запеленговали наши бойцы, отличался от тех, что им встречались ранее. Он был прекрасно оборудован разветвленной фортификационной системой, долговременными скрытыми огневыми точками и заминирован на подступах. Проведя предварительную разведку и обезвредив подходы, российские штурмовики незаметно подобрались к объекту. Собрали геоданные о средствах поражения противника и оперативно передали их командованию. Первым же залпом российской артиллерии были разбиты наблюдательный пункт и огневая позиция ВСУ. Немедленно секунды наши бойцы пошли в атаку. Василий Щепотин и его боевые товарищи уничтожили часть личного состава противника, дезорганизовав его действия. Началась паника и беспорядочное бегство с позиций. Огонь нашей артиллерии и прицельные выстрелы бойцов передового штурмового отряда позволили вытеснить врага и взять важнейший оборонительный рубеж ВСУ под полный контроль. Страна героев.
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите!
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
6: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Сухуми и Цхинвале, 6 вечера в Якутске. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Для участников специальной военной операции продлят сроки договоров аренды. Иран и США обсудят ядерную тематику при достижении окончательного перемирия. Более 40 тысяч пассажиров отправились из Москвы в речные круизы. Подробности далее. «350 тысяч специалистов подготовили кластеры «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Из них гарантированно трудоустраивается почти 90%. Такие данные привел глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, к 2030 году количество кластеров должно достичь почти 1000, а число учащихся – превысить 3,5 миллиона человек.
2: Президент неоднократно отмечал, что на нашем рынке труда должна преобладать доля квалифицированной занятости, то есть специалистов, которые работают на производстве с высокой добавленной стоимостью. И задача системы профессионального образования – обеспечить такую трансформацию. Для ее решения правительство запустило проект «Профессионалитет», который нацелен на то, чтобы студенты получали знания и навыки, максимально приближенные к реальным производственным процессам.
1: К 2028 году на рынок труда должно выйти не менее 1 миллиона молодых специалистов, отметил глава правительства. Он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко продолжить донастройку системы среднего профобразования под запросы российской экономики и наращивать возможности профессионалитета. Для участников специальной военной операции продлят сроки договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками. Соответствующий закон приняла Госдума, о чем сообщили в пресс-службе Нижней палаты парламента страны. Речь идет об участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. По возвращении из зоны боевых действий боец СВО сможет заключить новый договор, который будет считаться возобновленным на неопределенный срок. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ради отметил, что вопрос поддержки участников спецоперации и их родных – это ключевой приоритет в работе Госдумы. Иран и США выделят 60 дней для обсуждения вопросов по иранскому атому, как только договорятся об окончательном перемирии. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Кроме того, он добавил, что глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи не сможет принять участие в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке из-за проблем с визой. Более 40 тысяч пассажиров отправились в речные круизы из столицы за первый месяц летней навигации, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он отметил, что чаще всего путешественники выбирали направление в Мышкин, Углич и Тверь. Северные и южные речные вокзалы приняли более 190 тысяч посетителей. Также, по словам Лексутова, с открытия речной навигации 2026 года сюда идут из столицы в направлении более 40 городов и исторических центров страны. Среди них Кострома, Ярославль, Рыбинск, Волгоград, Астрахань и Казань. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
3: 12.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. В эфире авторская программа философа Александра Дугина. И с нашей студией на прямой связи Александр Дугин, Александр Гелич. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: В ВСУ точно 22 мая совершили ужасный теракт. Погиб 21 человек в Старобельском педагогическом колледже Луганского государственного университета. Первый вопрос в любых подобных ситуациях – зачем? Потому что обычно даже у таких чудовищных преступлений обычно какая-то цель за ними скрывается. Александр Гилевич, с вашей точки зрения, зачем это было сделано?
4: Знаете, мы сейчас имеем дело с войной, где огромную роль играют символы. Наверное, в каждой войне символические цели, символические действия, символические жесты имеют большое значение.
3: Луганского колледжа Луганского государственного университета. Первый вопрос в любых подобных ситуациях – зачем? Потому что обычно даже у таких чудовищных преступлений обычно какая-то цель за ними скрывается. Александр Гилевич, с вашей точки зрения, зачем это было сделано?
4: Знаете, мы сейчас имеем дело с войной, где огромную роль играют символы. Наверное, в каждой войне символические цели, символические действия, символические жесты имеют большое значение. Но в наше время они имеют, пожалуй, главное значение. То есть неважно, как оно на самом деле, неважно, кто в куда попал, неважно, кто что осуществил, а важно, какой символический смысл в это вкладывается. Поэтому вот в этой войне символов, на мой взгляд, и надо осмыслять тот чудовищный теракт, то чудовищное просто преступление против человечности, против людей, против жизни, против юношества, против детей, которые осуществили украинские нацисты. Конечно, военного смысла не было никакого, и тем не менее они били прицельно, били неоднократно, несколько волн целенаправленных ударов. И, ну, конечно, мы в первую очередь выражаем свое соболезнование семьям погибших Луганской Народной Республики, вообще в Новороссии, Донбассу и всему нашему народу, потому что это же наши дети. Погибли наши дети, это не их дети, это не чьи-то дети, это наши, ваши дети, ваши дети.

0: Видимо, они первое посмотрели, как поступали израильтяне, которые и американцы, которые нанесли удар по школе
1: Школа для
0: минами,
1: девочек, да.
0: школа для девочек, и они посчитали, что вот эта демонстрация пренебрежения любыми человеческими свойствами – это признак силы, это признак… Не случайно они прославляют нацистов, запрещенных в Российской Федерации, Бандеру, Шухевича, всех вот преступников и злодеев. По сути дела, Гитлер – это же режим неонацистский в Украине. И вот одна из сторон нацизма была такое сознательное пренебрежение гуманизма во всех его формах. То есть ничего не свято. Если враг, то он должен быть уничтожен вплоть до детей. В этом есть что-то еще и ветхозаветное. Не случайно сейчас вот Израиль тоже отличается этой какой-то бесконечной, совершенно нечеловеческой, дьявольской жестокостью. В Ветхом Завете, увы, мы встречаем такие вот истории, когда израильтяне убивали своих врагов вплоть до детей, уничтожая все, вплоть до женщин, детей, стариков, абсолютно всех. И это становится какой-то нормой современных войн. То есть это такое сознательное пренебрежение человечностью, осознанное переступание через эту границу. В этом есть что-то от нового символизма. То есть прав только тот, кто силен, тот, кто может осуществить что-то невероятное, и ему за это ничего не будет. Есть даже такой термин в современном сленге американском на основании такого еврейского жаргона «хуцпа». То есть, что это значит? Это когда человек там изнасиловал, убил, и его застают, например, вот на месте преступления, в этот момент он начинает дико визжать, что человек, который первый пришел на место преступления, он его и совершил. И он говорит с такой убедительностью, с такой дерзостью, с такой наглостью, с внутренней убежденностью в том, что он никакой не убийца, не насильник, а невинная жертва и, наоборот, свидетель этого страшного преступления, которое совершил очевидный для него невинный человек. Но вот та убедительность, с которой это все провозглашается в фильмах, в разных там, в произведениях искусств, это называется хуцпа. То есть некая бесконечная, жестокая, садическая, внечеловеческая агрессивность в сочетании с стремлением вызвать к себе жалость, поддержку и свалить все это на невинного человека и еще радоваться, когда его за это казнят и посадят на электрический стул. Это хуцпа. Безусловно, ее демонстрирует сегодня Израиль. Это очевидно. Это просто вот настоящая хуцпа. Чем больше они убивают палестинских детей, тем громче они визжат о росте антисемитизма во всем мире, что евреи жертвы такого несправедливости. И чем больше они совершают новых преступлений, еще более жестоких, тем громче визжат. И вот так же, собственно говоря, я думаю, поступают и украинцы. Это настоящая хуцпа. То есть совершить чудовищное преступление на глазах всего мира, обвинить в этом же сами жертвы и, как ни в чем не бывало, просить их поддержать их же самих для того, чтобы они продолжали в таком духе. Но этой хуцпой отличается и Евросоюз, и США, и Трамп, который похищает президентов, убивает руководство суверенного государства, еще при этом так же, как ни в чем не бывало, говорит: я прекрасно с ними договорился, я замечательно с ними, замечательная сделка достигнута. Вот мы вступили в эпоху хуцпа, вот этого совершенно противоестественного, нечеловеческого поведения, модели поведения, которую демонстрируют украинцы, а до этого израильтяне, или параллельно, и сейчас они это делают, и американцы. То есть это уже какой-то стиль Запада. Хуцпа – это стиль коллективного Запада, когда они совершают чудовищное преступление на глазах у всех с особым цинизмом, уничтожая невинных, а потом требуют еще к себе внимания, не просто понимания. Они даже не раскаиваются, не объясняются. Они валят все это на других, сами жертвы, все виноваты. Вот по-другому объяснить это невозможно. Но есть, конечно, и второй символический момент, кроме демонстрации хуцпа. Вот эта хуцпа стала формой, некой моделью поведения коллективного Запада. Другого термина, более точного, можно, конечно, повести греческое гюбрис, но оно такое научное. Греки

0: считали, что это грех титанов. Они считали, что иногда воины, даже герои, даже такие божественные герои, они тоже совершают нечто недостойное, недопустимое. Ну, например, они побеждают своих врагов в тяжелой битве, а потом надругаются над их трупами или уничтожат всех их родственников, вырежут всех их семью, там, изнасилуют жен на глазах у детей, вдов уже погибших героев. Вот это называлось гюбрис. Это тоже то, что греческая культура категорически отвергала. То есть можно дать такое научное название гюбрис, а можно назвать вот в современном жаргоне, в политологическом жаргоне, который все используют, хуцпа. И второй символический момент. Я думаю, что уже на более низком уровне Киев хочет продемонстрировать жителям освобожденных наших территорий, что Россия, которая пришла их, как мы сами говорим, и совершенно правильно это так и есть, их защитить, этого сделать не в состоянии. Детей перевели на более глубокую от линии фронта. Луганская республика освобождена, вся ее территория от наличия вот этих террористических киевских группировок, и тем не менее, а на той стороне говорят: нет, не радуйтесь, они пришли вас защитить, а защитить вас они не могут. Они якобы освободили, это как украинцы говорят, территорию Луганской Народной Республики, но вы все под ударом, бойтесь, дрожите. И вы поверили Москве? Вот, получайте, им нельзя верить, вы будете уязвимы. И если бы не такое, конечно, вот, ну, чудовищное это преступление, когда погибли дети, девочки, и так цинично, так целенаправленно, на самом деле эту символическую идею, это послание украинцам, может быть, было трудно донести. Я думаю, вот это осознанное действие. Мы сейчас, конечно, это квалифицируем как военное преступление, как акт террора. И это совершенно правильно. Мы привлекаем международную общественность, внимание к этому. Но мы кого хотим убедить? Тех, кто с нами воюет? Тех, кто все это заварил? Тот, кто вооружил и вооружает нацистский киевский режим до зубов? Кто подсказывает, возможно, им подобного рода символические ходы? Именно, и которые, в общем, дают пример поведения с точки зрения хуцпы или хюбриса. С кем мы разговариваем? И вот здесь, конечно, вопрос очень, очень, очень серьезный. Те цели символические, которые они перед собой ставят, они, увы, достигли. Это не провал, это не сбой, это не они оступились. Это часть стратегии символической войны, которую ведут они против нас. И надо ожидать продолжения эскалации именно этих символических действий. По сути дела, обратите внимание, их точечные теракты в начале войны, где погибла моя дочь, который был направлен против меня, погиб Владлен Татарский, объектом был Захар Прилепин. Эти точечные удары имели чисто символическое значение. Не по военным специалистам, не по военным целям. Это люди, которые воплощали в себе идею. И вот по ним это тоже символическая акция. И уничтожение детей, наших детей, просто на глазах у всех, это тоже часть этой символической стратегии. Вот в чем ужас, пожалуй, ситуации. Мы как-то проецируем собственные нравственные этические установки на наших врагов, а у них эти установки отсутствуют. Это уже общество трансформированное, оно стало и за эти годы стало нацистским по-настоящему, русофобским, российским, с одной стороны. С другой стороны, либеральным и западным. А это не исключает, а наоборот дополняет другое, одно другое. В общем, они превратились в такое вот смешение этой невероятной западной лживой цивилизации, в которую они интегрированы. И это, более того, это некая тестовая лаборатория для тех чудовищных действий, на которые Запад идет, и не только на Украине. Вот здесь становится вопрос такой: как нам на это отвечать?
1: Александр Евгеньевич, вот тут как раз вопрос от слушателя с этим связанный. 4 года марафон, ненависть, разного рода истории про россиян, про нашу армию. Как с такими людьми, в кавычках, будем сосуществовать в будущем, спрашивает слушатель.
0: Знаете, это вопрос закономерный, я понимаю этот вопрос, но вообще пока давайте вообще о будущем немного не будем говорить, потому что нам нужна победа. А вот то будущее, которое, оно будет определяться в ходе нашей победы. Сейчас об этом безответственно даже думать. Как мы будем, кто это такие, как получится. Это все зависит от того, до какой, когда, как и в какой форме мы выиграем эту войну. А это пока сейчас вопрос открытый. И вот в зависимости от того, какова будет наша победа, либо полная, когда мы освободим Украину окончательно от этого нацистского зверья, либо она будет частичная. Это все вот уже от этого. Будем, либо Новороссию освободим, либо Киев возьмем, либо всю территорию, либо Западную оставим. Вот от этого, от этих параметров, форматов победы и зависит ответ на тот вопрос, который наш слушатель задает. Как нам быть с ними? Непонятно, кто будут эти «они» после нашей победы. Останутся ли они как таковые? Будет ли у них государственность? Будет ли у них какая-то политическая или социальная представленность? Либо просто они станут нашими гражданами, и мы тогда будем относиться уже к людям с носителями таких качеств, просто как к преступникам, маньякам, психически невменяемым людям. Это совсем разное. Либо мы будем считать их какой-то государственностью, будем с ними заключать договор. Это все вообще открытый вопрос. Так вот, на мой взгляд, вопрос относительно нашего ответа. Мы совсем, на мой взгляд, ну просто совсем не понимаем символизма новых войн. Мы отследуем свои внутренние этики, внутренние логики, а символизм не учитываем. И это очень напрасно. Мы можем нанести самый серьезный и действительно ущерб и удар по нашему врагу и в ответ, и предвосхищающий его действия, и наказывающий его, и просто реализующий планы нашей специальной военной операции, и при этом об этом не рассказать, это не показать, направить не туда и внимание, и ракеты. И вот мы тем самым, по сути дела, не затрагиваем даже, не используем арсенала символической войны, символических средств. А это, безусловно, кадры, это, безусловно, рассказы, это, безусловно, множество международных потоков, которые мы направляем на мировое сообщество, даже при той ситуации, когда нам эти потоки везде перекрывают. Но они должны быть хорошо простроены, они должны бить в символические цели и создавать образы. Вот эта символическая война, она не менее важна. Обратите внимание, украинцы после наших ударов возмездия, вообще ничего никому не сказали. Ничего особенного. Не показали, не сказали, не закричали, что давайте нам новую поддержку. Они это говорят каждый день и так. То есть, если нет этих ударов, когда им надо, они...
1: Совбез ООН захотели созвать, европейцы единым фронтом выступили, давайте накажем плохую Москву, эскалируют, орешники запускают, это же было, Александр Гильевич.
0: Это еле-еле, они до этого говорили, если мы посмотрим, что они говорили там неделю назад, то же самое. На самом деле, и чего мы добились? То есть мы по большому счету не устрашили ни украинцев, ни Запад, мы не поразили ни одной символической цели. Причем я хочу сказать, что это вообще не критика, я просто говорю о символической войне. Возможно, мы поразили очень важные цели. Только об этом никто не знает, ни наше население, ни Запад, ни сами украинцы. Потому что война символов – это другая вещь. Это совершенно другой уровень. И если мы применяем какое-то очень серьезное вооружение, если мы наносим противнику какой-то существенный удар, в первую очередь, в наших символических войнах, именно в первую очередь, а не во вторую, это должно быть медийно-информационно-символическая атака. То есть в ней должны были пострадать какие-то яркие, известные всем личности, какие-то понятные на мировом уровне здания, цели, люди, структуры. Ну, например, Орешник попадает не в аэродром в Белоцерковске, а вот на Майдан. И вместо Майдана оказывается огромный котлован такой, вот откуда все началось, эта нацистская нечисть на Украине. И там теперь, кто бы ни приехал, видит, сталкивается с таким таким огромным котлованом, который просто, да, тут же сложившийся здания Рады и фактически как бы какие-то там останки политического руководства Украины. Вот это символическая вещь, которая может по-настоящему тот же орешник, тот же самый орешник за то же самое преступление, которое останется, его будет очень трудно не видеть, потому что любой приезд будет именно таким. Либо удар по каким-то логистическим средствам, после чего западные вооружения просто не смогут физически поступать на Украину. Есть те болезненные точки, которые помимо новой волны ненависти к нам и предложения помогать дальше серьезнее Украине, еще вызовут еще дополнительную реакцию, такую как ужас перед нами, страх идти на эту дальнейшую эскалацию и понимание, что будет следующим. То есть вот сейчас мы убираем там нескольких руководителей Украины, Майдана не существует, Верховной Рады не существует, может быть, там Ермака или какого-нибудь еще там не существует персонажей, даже неважно, действующих, действующих, символического, ведьмы, которая стояла за ними, может быть, не существует. И вот когда таких символических фигур, объектов, предметов, инфраструктурных моделей и систем больше не существует после нашего ночного или утреннего или дневного налета, вот тогда мы действительно передвигаем фигуры на поле символической войны. Я прекрасно допускаю, что мы хотим, вернее, я понимаю, что мы хотим сказать, что мы бьем только по военным целям. Но это ни на кого не производит впечатление. Либо давайте так продумаем нанесение по военным целям, что это над этими объектами появятся какие-нибудь очень страшные, тяжелые, зловещие облака. Мы нанесем поражение по военным целям, но облака поднимутся в символическую сферу. Их нельзя будет не заметить. Те картины, которые нам продемонстрировали после удара по Киеву, ну, вы знаете, сравните их с тем, что мы видим в Газе, в Иране, что мы видим даже в, да, то, что мы видим в Ливане, ну, как бы, согласитесь, это неубедительно, просто неубедительно, тем более какие-то из-под полы, ясно, что в Украине за это срок, все понятно, ну, давайте как-то найдем способы показать Киев в огне, Киева, которого не существует, Рада, которой нет, площади Майдана, как бы там котлован. Есть способы даже не делать это, но показать, понимаете? Вот показать это на уровне символической войны является необходимым и самым главным ее результатом.
1: Александр Гелич, прервемся сейчас выпуск новостей, потом вернется Александр Дугин в эфир «Радио Спутник».

Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. Россия была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы, заявил президент России Владимир Путин. Такими словами он поприветствовал участников, организаторов и гостей 29-го Петербургского международного экономического форума. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин также указал на важность прагматизма и равноправного диалога в условиях беспрецедентных вызовов в международных отношениях и экономике. Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что работа ПМФ 2026 будет содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Свидетели атаки ВСУ на колледж в Старобельске будут на одной из площадок Международного форума по безопасности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он также назвал действия киевского режима террористическим актом и заявил, что на форуме расскажет, как это преступление выглядело с точки зрения человека, который был непосредственно свидетелем этих событий. Первый Международный форум по безопасности пройдет под эгидой Совета безопасности России 26-29 мая 2026 года в Московской области. Участие примут более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран. Напомню, в результате атаки ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек. 7 российских туристов пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Анталья, сообщили в зарубежных СМИ. Отмечается, что столкнулись 2 туристических микроавтобуса в результате аварии. Травмы также получили 6 граждан Румынии. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы. Состояние их стабильное. Началось расследование инцидента. В хостеле на востоке Москвы произошел пожар, его площадь увеличилась до 450 квадратов, рассказал РИА Новости представитель экстренной служб столицы. К борьбе с огнем привлекали пожарные поезды и вертолет. В пресс-службе МЧС добавили, что возгорание удалось локализовать. Переговорный план США по Ирану, включающий вопрос открытия Ормузского пролива и дальнейшие переговоры по ядерной программе, пользуется широкой поддержкой в странах Персидского залива и за его пределами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. При этом он отметил, что работа над возможной сделкой продолжается, а задержку с объявлением результатов не стоит переоценивать. Госсекретарь также добавил, что по ядерной программе предусмотрен реальный и существенный временной лимит для переговоров. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
3: 12.33 в Москве. Продолжаем авторскую программу «Философ» Александра Дугина. Я Михаил Алимов. С нашей студией на прямой связи Александр Дугин, Александр Гелич. Еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Говорили мы с вами в прошлую получасовку о чудовищной трагедии в Старобельске, и у меня остался еще один вопрос, связанный как раз с этим преступлением. Есть такая компания Palantir в Соединенных Штатах Америки, занимается в том числе разработкой софта для вооружений с использованием искусственного интеллекта. И Америка в рамках иранского конфликта говорила, что в том числе тестирует оружие с помощью ИИ. Там случился удар по иранской школе для девочек. 2 недели назад глава компании Palantir приезжает в Киев, говорит о том, что Украина планирует удары по российской территории с использованием, и от этой компании случается удар по колледжу в Старобельске. Это совпадение или это вот что-то, искусственный интеллект в данном случае выступает в роли такого драйвера страшных событий, если его можно так назвать?
4: Я думаю, что искусственный интеллект пока самостоятельных решений до конца в этих войнах не принимает, ну, в полном смысле слова, он используется инструментально. Это не значит, что так будет всегда или долго. В какой-то момент он действительно сможет не только рассчитывать свои цели, но и запускать удары. Пока я уверен, что такого нет, даже в экспериментальном ключе. И он может советовать, рекомендовать, но пока еще финальное решение принимает оператор, то есть человеческий фактор. Другое дело, что та символическая война, о которой я говорил, она осмысляется в том числе и искусственным интеллектом. Искусственный интеллект сейчас вполне способен осмыслить и оценить. Я с ним, кстати, активно работаю в философском ключе с разными моделями. И некоторые модели настолько продвинуты, что уже вышли далеко, превзошли уровень кандидата наук, а по работоспособности целых институтов. Причем в самых серьезных сферах. То есть он reasoning, это называется reasoning. И этим как раз занимается и Palantir, и Алекс Карп, который приезжал для встречи с главарем нацистов украинских, Зеленским. Вот этот искусственный, этот reasoning, эта способность мыслить или рассуждать вполне у искусственного интеллекта достаточно для того, чтобы превратить то, о чем мы говорили в первой половине программы, символическую войну, в некую довольно понятную карту, в некую понятную, в понятную систему ориентации, приоритетов. Но для того, чтобы навести на здание невоенного объекта, профессионального училища, где живут будущие педагоги, для этого не нужен искусственный интеллект. Это достаточно просто организовать. И, собственно говоря, но искусственный интеллект, я не исключаю, мог бы подсказать, что это действие будет полезно, во-первых, как о чем мы говорили, для демонстрации того, что русские пришли спасать, а не спасли, это очень серьезный нравственный и моральный удар. Во-вторых, чтобы спровоцировать какой-то жестокий ответ, который при этом не поразит каких-то важных, действительно символических целей, он будет серьезный, после него можно будет подать запросы на новое вооружение, на волну протеста со стороны Запада, и тем не менее ничего, собственно говоря, не произойдет. Это тоже может просчитать искусственный интеллект, он может просчитать нашу логику, нашу психологию, что мы вот не будем сносить Раду, что не ударим по Майдану по-настоящему орешникам, что найдем новый военный объект, еще пойдем тоже вопрос. То есть вот по большому счету это шаг в сторону, просчитанный шаг в сторону эскалации без больших потерь. Это просчитанный шаг в сторону символического морального урона нам. А вот нашу реакцию, особенно в гуманитарной сфере, можно будет проигнорировать легко. Вот. И вот все это искусственный интеллект за несколько долей секунд способен просчитать. Вот, в принципе, я только не понимаю, почему бы нам не задать ему вопрос, а что мы могли бы сделать? Почему не спросить у искусственного интеллекта? Он сейчас пока еще нейтрален. Для этого не нужен ни Алекс Карп, ни Palantir, просто любая модель современного искусственного интеллекта, в общем-то, спокойно могла бы быть использована для того, чтобы мы задали параметры. Вот мы ведем с Украины символическую войну.
5: Может, здесь как раз этическая компонента превалирует в какой-то степени?
4: Ну, конечно, да. То есть мы этим не пользуемся. Значит, этическая компонента у нас превалирует во всем. Мы к ней прибегаем для... подчас для оправдания наших провалов. Вот это нехорошо. Этика этикой, мораль моралью. Мы не такие, как они, это понятно. Ну вот давайте победим, а потом уже будем не такими, как они. А если мы и не побеждаем, и все равно как, такие, как, не такие, как они, вопросы возникают у всех. У всех абсолютно. Они возникают в нашем обществе. Почему не побеждаем? Что это за такая мораль, которая потребует от нас таких жертв и никак не может сломить сопротивление врага? Это наша мораль читается как слабость на Украине и раздувается многократно. Это наши нравственные принципы, эти наши нравственные принципы читаются Западом как возможность передвигать красные линии, не соблюдать никаких договоренностей, взрывать и убивать кого они хотят, и им за это ничего не будет. И понимаете, так постепенно то, что является моралью на человеческом уровне, превращается, ну, просто в некоторое неадекватное поведение на уровне политики. В свое время, не хочется, конечно, об этом говорить, но в свое время был такой замечательный, довольно зловещий, честно говоря, философ, политический философ Никола Макиавелли, который в своей работе «Князь», она знаменита, она изучается всеми, всеми до сих пор, вот изучается на всех политологических факультетах, везде. Он в этой книге писал, что есть две морали. Мораль обычного человека и мораль государя, князя. И вот если для обычного человека строгое соблюдение этических и нравственных правил является абсолютно необходимым, и выше этого ничего нет, потому что если он начнет пренебрегать моралью, то общество впадет в хаос, развалится и все, и прекратит государство свое существование. То для правителя немного другая логика. Для правителя необходимо в первую очередь обеспечить суверенитет, благополучие, свободу и независимость своего отечества. А его личные нравственные качества второстепенны. Потому что что толку, если он будет хорошим, добрым, добродетельным гражданином и при этом провалит свое государство, которое станет легкой добычей гораздо более жестокого, циничного правителя враждебного государства. Он просто провалит самое главное. Ему верена жизнь многих. Поэтому он не имеет права быть добрым, говорил Макиавелли. Он не имеет права соблюдать правила личной морали, если это идет вразрез государственным интересам. В нашей истории мы сейчас видим это просто демонстрацию отношений и понимания нашим обществом, то, о чем я говорю, очень ярко. Вот в нашей истории в 20 веке есть прекрасный, добродетельный, глубокий, святой человек Николай II, наш убиенный царь, мученик, святой и покровитель русской земли. И его добродетельное поведение, в том числе его нежелание всерьез отвечать врагам внутренним и внешним со всей необходимой твердостью, привело Россию к такой катастрофе, что моря крови пролились, миллионы жертв благодаря его благочестию, если угодно. И у нас есть другая фигура. Иосиф Сталин, человек жесткий, человек предельно жестокий, с индивидуальной точки зрения даже трудно описать его такие жесточайшие решения, на которые он ушел, и он преувеличил наш суверенитет, укрепил наше государство. И люди не думают о личном качестве одного и другого, они судят их как князей. И вот Николай II как князь был, к сожалению, никуда не годным, а жесточайший, чудовищный тиран Сталин до сих пор является объектом глубочайшего уважения, внимания и любви народа, который судит по другим стандартам, по другим критериям. Я совершенно не оправдываю ни Макиавелли, ни вот этот подход этих двух моралей. Я считаю, что, конечно, лучше бы все-таки попытаться это сочетать. Но в некоторых случаях вопрос все-таки стоит ребром. Тот, кто спасает, пусть даже свой нравственный облик, ну, таким лучше идти в монастырь. Вот, ну, действительно, если человек так вот уж по-настоящему озабочен своим спасением, своим благочестием, это прекрасная вещь. Ну, тогда идите к Богу полностью, служите Богу, вручите себя в руки Бога, отдайте управлять страной тем, кто понимает важность и ответственность сохранения суверенитета. Вот здесь эти две морали, мораль власти и мораль общества, действительно определенным образом расходятся, и между ними нет прямого соответствия. Я совершенно никого не оправдываю, не порицаю. Я признаю и святость нашего государя-мученика, и очень критично отношусь к Иосифу Сталину, который очень много зла причинил нашему народу. И тоже. Но, тем не менее, вот по модулю, если мы будем брать, в одном случае это политический успех, государство сильно, независимое, ядерное оружие, полмира под нашим контролем, и еще и социальная справедливость, на самом деле, это тоже важный фактор. Значит, народ, по большому счету, получает две важнейшие вещи – свободу, суверенитет и независимость от внешнего врага и социальную справедливость. Какой ценой, вы спросите? Да, это цена ужасная, она огромная. Но на самом деле, по большому счету, это плюс. Если мы даже из самых лучших побуждений и как-то опасаясь применять какие-то резкие действия, приводим к тому, что наше общество деградирует, наш суверенитет падает, что враг способен нас захватить, победить, нанести нам стратегическое поражение, то никакие нравственные соображения этого провала не оправдывают. Таков урок истории, таков урок политической философии. И сейчас, мне кажется, мы немножко запутались именно в этом. То есть где мы сами себя ограничиваем, а где границы наших возможностей. Но если мы сами себя перестанем ограничивать, то эти возможности появятся. Стоит только посмотреть

0: что нам надо добавить, дополнить, разработать, осуществить для нашей решительной, сильной, яркой, убедительной победы над Западом на Украине, и мы переосмыслим то, что у нас есть. Вот что важно. Если мы исходим из победы, проект «Победа», все, из этой победы, как из обратной инженерии, как из реверсивной темпоральности, как сейчас военные стратегии говорят, мы поймем те ресурсы, которые у нас есть сейчас, переосмыслим их и осознаем, что нам не хватает, и, конечно, сосредоточим на это внимание. Но вот если задача беречь общество от того, чтобы оно как бы и воевало, и не воевало, не осознавало бы серьезность исторической ситуации, в которой находится Россия, если надо создавать видимость такого порядка, успокоенности, мирной жизни, вот это, мне кажется, совершенно расхолаживает нас. Еще тем более обещание о перемирии, там, слава богу, сейчас про Анкоридж забыли, но люди, которые вы на линии боевого соприкосновения жертвуют жизнью каждый раз, каждый день, и они вот слышат, что вот-вот там будет перемирие, это же в последний день войны никто не хочет умирать, а этот последний день войны чуть ли не транслируется, не объявляется последний, там уже, наверное, скоро год будет, Анкоридж, это август прошлого года. И это совершенно символическая, неадекватная как бы кампания с символической точки зрения. Поэтому я бы с моралью был очень осторожен. Для того, да, мы не такие, да, мы не хотим наносить, причинять вреда мирному населению. Но смотрите, вот когда сбивают наши ракеты, эти ПВО падает на жилые дома. Мы это видели в Киеве. Ну, вы представляете, хоть один украинец поверит, что это ПВО украинское само сбило? Нет, конечно, потому что все сразу же заведомо все это попадает в контекст, что русские злодеи. Это... И, соответственно, мы ничего не хотели никого затронуть, никого обидеть. И сами перед собой мы честны, да, но тем не менее все украинское население и весь мир считает, что это наши ракеты попали в гражданские дома.
1: Потому
0: и
1: что они им будут об этом считать... убедительно рассказывают.
0: Потому что символическая война, потому что убедительно рассказывают. Не просто рассказывают, а убедительно. Потому что это и есть вот та совершенно новая сфера информационных сражений, которую мы, простите, ведем не... самым не на должном уровне. Именно потому, что мы добрые, хорошие, честные, искренние, истинные. Все это так и есть, на самом деле. Я искренне верю в том, что наше государство и наш народ – это и есть воплощение правды сейчас в нашем тяжелейшем, сложном положении в глобальном контексте. Да, мы полюс правды. Да, мы воюем за истину, свет, справедливость, а не только за наши интересы. У нас священная миссия в этой войне. Ну, давайте об этом говорить, давайте это объяснять. И самое главное, давайте перейдем к аккордам символической войны. Снова, да, им рассказали, что эти дома, это гражданские дома, по которым попали ракеты, это сделали русские. А там тоже вносят людей, наверное, детей оттуда, и погибших, и это очень производит сильное впечатление. И вот это-то как раз показывают везде. Но пока у нас нет, пока стоит Рада, пока по Майдану там ходят люди, ездят какие-то, передвигаются машины, пока у нас нет аргумента символического. Вот если бы там была воронка, с чего мы начали, на самом деле, может быть, любая информационная пропаганда, она бы просто застопорилась. Вот русские не только... якобы в их сознании попадают по гражданским объектам, они говорят именно так, хотя это их ПВО. Их ПВО приносят эти жертвы, но никто в это не поверит. И мы до них не донесем это, потому что их, кстати, каналы на нас распространяются, а наши каналы на них не особенно. И, собственно говоря, во всем так. Мы сами себя-то толком настроить на победу не можем. Сами демонстрируем какую-то половинчатость и нерешительность в разговорах с собственным народом. Нам же точно надо менять все сейчас. Вот очевидно, для того, чтобы выиграть страну, надо очень многое поменять. Надо об этом думать, это надо делать, и тоже демонстрировать, и тоже придавать этому символическое измерение. Но мы что-то ждем. Вот нравственностью уже это не объяснить.
1: Александр Геннадьевич, так может ждем вот чего? Тут в последнее время участились разговоры о том, что Белоруссию грозят втянуть в конфликт. Там и Украину уже круговую оборону в Волынской области возводят.

0: Зеленский напрямую угрожает Лукашенко, оппозиционеров в кавычках белорусских у себя принимает. Может быть, вот это станет тем толчком, когда какие-нибудь провокации в сторону Беларуси пойдут?
1: Ну, во-первых, это так и было с самого начала войны, в 22-м году уже об этом постоянно говорили. И я думаю, что это ничего не изменит. А что это изменит? Ну, все равно там, да, Лукашенко на нашей стороне, он нас поддерживает. Мы снабдили эту страну ядерным оружием. Это наш ближайший союзник, это практически наша единая восточнославянская, евразийская территория, наш большой русский мир. Ну и что? Нам того, что мы переживаем ежедневно, недостаточно, наших потерь недостаточно. Ничего не изменится, если начнется... Лукашенко, кстати, не хочет втягиваться в этот конфликт. Он всяческим, любым способом уклоняется, избегает его. Может быть, он и прав со своей точки зрения. Это, мне кажется, вообще ничего не решит. Да, конечно, вероятность, но она всегда была вероятность включения Беларуси в этот конфликт, но это же ничего, там не, так, не такое большое население. Если Беларусь включится, возможно, это станет триггером для того, чтобы включились европейские страны, страны Евросоюза напрямую, Польша, например, или страны Прибалтики. Мы получим новые фронта, получим почти гарантированный удар по Калининграду. И что это изменит? На самом деле... Все уже произошло. Вот в чем дело. Ждать-то просто нечего. Вот мы где-то в нашем сознании, мне кажется, в сознании на каком-то очень довольно высоком уровне произошла остановка кадра. То есть такое что-то зависло в осмыслении исторического положения, в котором мы находимся. Просто такой замороженный кадр такой. Но это уже все было. Это уже все есть. То есть нам вообще больше нечего ждать. Надо осуществлять такие серьезные, решительные действия не в ответ на очередное преступление. Все равно это никого мы не убедим, что у нас были основания сделать то-то или то-то. Какие были основания у США для уничтожения всего политического, религиозного, военного руководства страны, суверенной, Иран, большой, которая ничего Соединенным Штатам не сделала? Какие у них
0: на
1: были
0: низовом
1: оправдания?
0: Уровне это воспринимается как «они могут, они делают».
1: Вот, и мы на низовом уровне, и у нас, и не у нас, это воспринимается, мы не можем, или боимся, или от кого-то зависим, или какой-то с кем-то договорились, или кругом агент, вот как, и поэтому не делаем. Не можем, мы не делаем, а ну, тот, кто не может, тогда извините, тогда, если мы не могли, а начали, ну, нам тогда просто плохо. Если мы начали, тогда, значит, во-первых, мы могли и должны мочь и дальше. А обратного выхода нет. То есть кажется, что мы еще с кем-то можем договориться. Это абсолютно неправильно. Карп, который приезжает, глава Палантира, в Киев, это не Евросоюз, это уже трамписты самые такие, что ни на есть. Вот как Тиль, как такие консервативные трамписты. Это не какая-то еще одна сила. Это вот и есть коллективный Запад, включая США. И верить наивно, что Трамп... это спасение, что он пойдет нам на помощь, не пойдет. Да, для него приоритет не Россия, а Иран. Но следующие мы в любом случае или для того, чтобы переключиться с неудачи с Ираном, потому что Иран великолепно, кстати, вот пример. Иран, не будучи в состоянии нанести симметричного удара по Украине, ударил по прокси. И великолепно с этим справился. После этого огромная мощь американской державы отступила перед, в общем-то, относительно небольшим Ираном. Смогли, да, большие потери, да, тоже они потеряли детей, но они собрались после этого, после вот атаки на девочек в Минабе, и сделали то, чтобы по-настоящему нашли слабое место у нашего, у них, у их противника. Наша задача сейчас сделать то же самое. Есть множество асимметричных или даже симметричных ответов, которые мы могли бы предпринять, но мы почему-то, чем мы заворожены, почему мы это не делаем, сейчас это уже ответа нет ни у кого. Ни у наших друзей, ни у нас самих, ни у наших врагов.
0: Благодарю вас за беседу, Александр Гилевич. Философ Александр Дугин был в эфире «Радио Спутник». Тут очередной теракт предотвращен ФСБ. Я думаю, в новостях услышите. Заминированный газовоз был. Выпуск новостей.

0: Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем, многие сдались в плен, а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев.
1: Введите имя.
0: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
0: Радиоспутник.
1: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве час дня, в Калининграде полдень, в Астане 3 часа, в студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Спецслужбы предотвратили теракт на заминированном газовозе, который прибыл из Бельгии в Ленинградскую область. Центробанк оспорил в суде Евросоюзу механизм поддержки Украины за счет его активов. Окно для политического компромисса между Ираном и США сохраняется. Подробности далее. Предотвращен теракт на газовозе «Архиниус», который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки дальнейшего следования в Турцию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Уточняется, что к корпусу газовоза были прикреплены магнитные мины, предположительно производство НАТО, массой взрывчатого вещества около 7 килограммов каждое. В ведомстве добавили, что судно не могло быть заминировано в российских территориальных водах, поскольку в Бельгии его продержали на стоянке более суток, якобы из-за забастовки в порту Антверпена. Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки. Банк России 22 мая подал в Общий суд Европейского Союза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как инструмент финансовой поддержки Украины, сообщили в Центробанке России. Там добавили, что поддержка Евросоюзом Украины за счет активов российского банка нарушает принципы международного права, включая иммунитет государства и их центральных банков. Также Банк России сохраняет за собой все средства правовой защиты во всех юрисдикциях, доступных для обжалования любых незаконных мер Евросоюза. Возможность достижения политического компромисса между Ираном и США сохраняется, несмотря на высокий уровень напряженности в регионе, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. По его словам, в Анкаре считают, что стороны по-прежнему заинтересованы в том, чтобы избежать прямого военного столкновения и связанных с ним тяжелых последствий для региона и мировой экономики. Шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян вернулись в отель. Еще одному человеку понадобится операция, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Анталье. Дипломаты уточнили, что столкнулись два микроавтобуса. В одном из них было 7 российских туристов, среди которых трое дети. Генконсульство России в Анталье держит ситуацию на приоритетном контроле. Турецкие СМИ ранее сообщили, что в результате ДТП также пострадали 6 граждан Румынии. Запорожская атомная электростанция продолжает работать в безопасном режиме, несмотря на обстрелы ВСУ города спутника Энергодары, сообщает пресс-служба станции. Отмечается, что все системы контроля и обеспечения безопасности находятся под постоянным наблюдением специалистов. Персонал станции делает все необходимое для поддержания стабильности. При этом подчеркивается, что ситуация в городе остается напряженной. Восстановлено транспортное сообщение с населенными пунктами в Чародинском районе Дагестана, сообщает Дагестан Автодор. При этом продолжаются работы по расчистке дороги до полной ширины проезжей части. Ранее в ведомстве сообщали, что в Чародинском районе из-за дождей произошел обвал верхового откоса. Движение транспорта было временно закрыто, что прервало транспортное сообщение с 13 населенными пунктами. Также в Дагестане без транспортного сообщения остаются 3 села. В Кулинском районе там закрыты 3 участка дороги из-за поднятия уровня воды в 2 реках. Это все новости. К данной минуте еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Меня зовут Александр Бугарев, со мной Лисо Хабалова. Лисо, привет.
4: Всем привет. Привет, Саша.
3: Так, ну что, надо напомнить нашим слушателям о наших соцсетях. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Подключайтесь прямо сейчас на трансляцию. Заходите и вопросы задавайте. Может быть, ваше мнение высказывать тоже будете по ходу нашего эфира. А мы будем сейчас самые разные новости актуальные обсуждать. И начнем, к сожалению, может быть, уже как будто бы по традиции, с не самых приятных новостей. Я бы даже сказал, с ужасных новостей. Никогда не люблю вот это обсуждать, но, к сожалению, приходится. Вооруженные силы Украины дважды предприняли массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородской области. А есть раненые, повреждены объекты энергоинфраструктуры, административные здания и многоквартирные дома. Кроме того, от удара беспилотника в Грайвороне погиб мужчина. И мы, конечно, соболезнуем всем причастным. И, ну, вот очередное подтверждение того, что вот подобным, я не знаю, ответом, который мы нанесли наверное, недостаточно будет остановить террористические нападки киевского режима. Он будет продолжать совершать вот подобные атаки. Самое, что я бы даже не знаю, вот какой эпитет к этому подобрать, ужасное, что попали в машину. То есть опять это
4: опять
3: не
4: по гражданским объектам.
3: Абсолютно.
4: Да.
3: Ракета летела не в направлении какого-либо, я не знаю, завода, еще чего-то по производству вооружения. Это просто машина на улице. В итоге машина загорелась, пожар уже, конечно, там ликвидирован, но мужчина погиб.
4: И несмотря на чудовищные преступления, которые в Старобельске сейчас произошло, которые все обсуждают абсолютно, столько журналистов туда съехалось, они даже не дают немножечко хотя бы передохнуть. Знаешь, они продолжают бить целенаправленно по гражданским объектам.
3: Но ты ведь слышала, что тут есть предположение о том, что они сейчас и не будут прекращать подобные действия совершать. Почему? Им нужны громкие поводы для того, чтобы увести все разговоры, все внимание СМИ от коррупционных скандалов на Украине. Потому что совсем недавно очень много стали обращать на это внимание. Нашли вот в этих пленках упоминание Вова, которое, ну, понятное дело, не оставляет какого-то другого прочтения. И, кстати, комментариев никаких по этому поводу, конечно же, не было. А как только появились, значит, удары по нашим территориям, жесточайшее убийство, теракт, совершенный вот как раз совсем недавно,
4: да,
3: и ответная атака, что в любом случае была спровоцирована, они знали, они хотели этого, я думаю, понимали, когда запускали просто вот три линии беспилотников в одну точку, целясь именно совершить подобный теракт, и сейчас, скорее всего, эти теракты будут продолжаться для того, чтобы получать еще больше в обратную
4: и
3: сторону.
4: И у них ведь получается, потому что на самом деле сейчас все забыли об этих коррупционных моментах, которые мы обсуждали почти неделю, и сейчас говорят исключительно об этих жестоких событиях, которые случились и продолжают случаться ежедневно.
3: Так в том-то и дело. Мы-то еще хотя бы пытаемся напомнить вам, дорогие слушатели, да и многим другим о том, что эта ситуация остается крайне острой. Но вот во всем мире, конечно же, уже ракурс внимания не просто сместился, а его еще будут дальше подталкивать, как-то менять в направлении того, что вот тут вообще не до этих разговоров.
4: Кстати, об этой версии, о которой ты рассказываешь, я ее не слышала. Они сами признают эту версию, что да, мы это делаем.
3: Нет, конечно, да, кто это признает? А как они скажут? Да, простите, мы сейчас будем атаковать как можно больше гражданских объектов для того, чтобы вы наносили ответные удары по нашим территориям, а мы в это время будем решать вот эти скандальные вопросы, как-то их пытаться почистить, на кого-то надавить и все в этом роде. Кто в этом признается? Другое дело, что любопытно, каким образом это будет происходить впоследствии, и мне интересно еще, насколько серьезно вот будет вот это, что ли, перекидывание вооружения в ближайшие дни. Потому что есть, ну, как минимум у меня ощущение, что эти удары будут только усиливаться. Да, вот сейчас был какой-то...
4: Сейчас это не военная необходимость, а уже конкретный террор происходит.
3: Но военная необходимость вообще редко когда была. Понятное дело, что определенные моменты были, там, ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам, особенно в период того, как Армузский пролив только вот перекрыли, сразу надо было бить по нашим нефтеперерабатывающим мощностям, плюс еще и по нашим портам, и они это делали, и в том числе делали через территорию Прибалтики, о чем, кстати, тоже поговорим. Но вот вся эта ситуация нынешняя, она нацелена именно на вот создание громких инфоповодов. Потому что удары по НПЗ, да никому не интересно это в Европе. Ну, бьют и бьют, они всегда бьют. А вот это уже другой разговор, потому что тут Россия будет отвечать так, как не отвечает, как редко отвечает. Выберу такое высказывание.
4: Но у нас есть еще один достаточно громкий инфоповод, раз что я об этом заговорил. В Чехии задержали митрополита Русской Православной Церкви Илариона. В его багажнике нашли, в багажнике его машины нашли якобы, пока что якобы, насколько я понимаю, 4 контейнера с белым порошком.
3: Ну нет, там в багажнике были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета, но важно отметить, что сам митрополит отмечал, что на него...
4: Угрозы были последние месяцы, причем, да.
3: Оказывалось давление, и, конечно, мы понимаем, насколько сильно вообще эта проблема сейчас актуальна в Восточной Европе.
4: Что интересно, ему даже не дали смотреть за досмотром.
3: Конечно. А кто тебе даст, когда нужно максимально сильно надавить, когда нужно, ну, дискредитировать, особенно православную церковь? Мы понимаем, что это очередная атака.
4: Тем более его знают
3: атака
4: во всей Европе. Это, да, достаточно известный, да, служитель.
3: Ну, в общем, сторона защиты требует сохранить и предоставить все видеозаписи, связанные с остановкой авто, досмотром, изъятием предметов. Защита также настаивает на независимой экспертизе вещества, упаковки и контейнеров, проверке отпечатков пальцев и следов ДНК. Ну, тут будет проводиться серьезная работа. Дальше...
4: Уже нашла еще версию, где написано о том, что контейнеры нашли именно в багажнике, а не в личных вещах. Соответственно, это наводит тоже на мысль, что это могли просто подкинуть все.
3: Но тоже вот представь себе, каким образом, ну, кто даже, вот, ну, представим себя на месте вот такого вредителя. Я не знаю, вот какое правильное слово подобрать, одни нецензурные идут. А, и вот такой человек положит себе, например, в багажник. Да куда в багажник?
4: Боже,
3: зачем?
4: Упаси, ну, на,
3: да,
4: самом деле,
3: любой,
4: да,
3: любой другой выберет, ну, совсем иные места для того, чтобы спрятать. Но это слишком странно выглядит, слишком натянуто. А, в общем, продолжаем дальше. Здесь будем надеяться, что все-таки сторона защиты справится со своей работой и от всего этого митрополита, конечно, открестит. А мы пока поговорим про как раз Прибалтику.
4: Евросоюз, да. Готовят вот... ответные меры на то, что украинские дроны систематически залетают в воздушное пространство Литвы, Латвии, Эстонии. И в Брюсселе они уже обеспокоены, что Киев не контролирует свои беспилотники.
3: А ты думаешь, что они вот прям вот с такой формулировкой едут в Литву для того, чтобы сказать, ой, какие украинцы плохие. Ну, потому что ответные меры звучит-то любопытно. Это мы еще давным-давно в эфире обсуждали, что как будто бы должна действовать пятая поправка НАТО.
4: А так, расскажи мне подробнее.
3: Ну, так все-таки беспилотники залетают на территорию НАТО. Украина НАТО не принадлежит. Пятая поправка НАТО гласит, что в случае атаки на одну из стран НАТО, остальные должны или подключиться, ну, или там вообще сложная система, но в любом случае тогда давайте ответный удар по Украине, вступайте в войну против Украины. Но нет, здесь ответная эта мера нацелена на что? На то, чтобы как-то, видимо, опять выразить свой протест России.
4: Ко мне интересно, что это могут быть за ответные меры тогда? Ну что это будет? Опять санкции какие-то?
3: Осуждение.
4: Самое страшное осуждение.
3: Нет, ну, конечно, они будут дальше использовать любой повод для того, чтобы на Россию надавить. Да, санкции,
4: все что угодно. Грозные заголовки, мне кажется. Вот.
3: Помощь, все что угодно. Так это вот как сейчас было с ударами. До этого удар по нашим подросткам вообще никто не заметил. Так сказали, это пропаганда российская, мы ничего не знаем. Как только пришел удар возмездия, так сразу, вот, Россия ужасная, Россия страшная, мы будем всеми силами поддерживать Украину, будем еще больше вооружения давать и всего остального и денег. Ну, о каких тут может, ну, я не знаю, серьезных вещах что-то говорится, если вот такое происходит. А смысл-то в том, что и сама Урсула фон дер Ляйен, и многие другие представители как раз европейской дипломатии говорили о том, что, ну, это звучит, честно, смешно. Вот прям смешно. Они говорили о том, что Россия и Белоруссия специально перенаправляют украинские беспилотники в сторону стран Прибалтики.
4: Ну, это действительно смешно. Для чего сейчас это делать, где логики никакой?
3: Тут даже другой вариант. Не то, что ну, это глупо, а как? Это что должны быть за технологии для того, чтобы в полете перехватить беспилотник, перепрограммировать и заставить полететь в другом направлении? Чтобы потом он под действием РЭП упал. Это слишком много действий. Мне кажется, сейчас, ну, еще нет таких возможностей для того, чтобы подобное совершать. Даже вот с точки зрения определенных фактов это сделать невероятно сложно. А если уж говорить о, ну, реальных каких-то логических выводах, летит беспилотник со стороны Украины наверх. Вот просто если по карте смотреть, каким образом он может из России прилететь, это надо, чтобы он летел в нашу сторону и потом развернулся опять влево полетел. Ну как? Это, понятное дело, идет в обход наших ПВО в сторону как раз Санкт-Петербурга и всех
4: остальных
3: граждан.
4: Видишь, они, в принципе, придумщики, и то, что нужно замечать, они не замечают, а что-то новое, свои какие-то версии постоянно выдумывают.
3: Ну, это им уже... Мы привыкли к их способностям подобного рода, но они пока этим и занимаются.
4: Здесь у нас швейцарское издание пишет о том, что новый премьер Венгрии их разочаровал Брюссель своей позицией по России. Они-то все ожидали, что он как-то сменит курс Орбана и станет более проевропейским. Но нет, вместо этого Венгрия продолжает блокировать антироссийские санкции и вступает за мирные переговоры. Вот даже я нашла некоторые цитаты Мадьяра. Он говорит о том, что мы победили Орбана, но это не изменило географию, то есть Россия остается там, где она есть. И также его цитата, он полагает, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии.
5: На самом деле он говорит не какие-то пророссийские вещи, он просто говорит логичные вещи.
4: Логично, по факту, да, но так и будет очевидно.
5: Но в этом-то и суть, что им не нравится вот эта субъектность Венгрии, вот это стремление действительно защищать свой суверенитет, свои производства, как минимум, которые не могут существовать без российских энергоресурсов. Здесь, конечно, стоит отметить тот факт, что именно когда он пришел, он одобрил все-таки кредит Украине, он одобрил 25-й пакет санкций в отношении России. И это, ну, конечно, не ставит его в равное положение с Орбаном, но делает понятным ситуацию. Например, если с Орбаном, понятное дело, у них ни у кого не получалось договариваться, он был очень жесткий в этом плане и все время ставил им
4: такая
5: там палки в колеса.
4: Такая уверенная единица, да?
5: Да. А вот Мадьяр, он пришел как будто бы такой проевропейский, проукраинский, и они расслабились, там ликовали, радовались, все было прекрасно. А на самом деле вот после одобрения дальше опять начинаются сложности. Он себе некоторый кредит доверия вроде бы уже выбил, а в дальнейшем уже будут решать. Но есть еще одна у меня вот теория касательно того, что разгоняется эта тема, чтобы поддерживать, ну такое, знаешь, мнимое состояние конкуренции внутри Евросоюза. А вроде бы, вот они говорят о том, что нам он не нравится, у нас могут возникнуть некоторые там недопонимания и все в этом роде, а на самом деле он действует в той же колее, в которой и хотят представители Европы, ну или там просто таким образом пытаются на него надавить, чтобы, ну не знаю, он какие-то условия их принял. Тоже вполне себе жизнеспособный вариант.
4: В принципе, видишь, он говорит о том, что нам нужен дешевый газ и мир, так что может быть, возможно, когда-нибудь он приблизится хотя бы немножечко к Орбану в своих рассуждениях. Действиях.
5: Может быть, может быть. А так, еще любопытная новость. Казахстан не будет исполнять решение суда Международного финансового центра Астана, который признал вынесенное ранее решение международного арбитража в Швейцарии по иску украинского «Нафтогаза» к российскому «Газпрому» о взыскании практически полутора миллиардов долларов. И вот теперь можно выдохнуть, потому что изначально все очень напряглись, когда узнали о том, что такое происходит. Но здесь было достаточно простое объяснение, касающееся того, что как раз МФЦА не занимается подобными делами и не должен. Они написали, вот господин Сарсембаев отметил, что в деле отсутствуют базовые элементы юрисдикционной связи с МФЦА. А значит, это исполнять не нужно.
4: В целом, мне кажется, Казахстан показал, что он наш союзник сейчас и достаточно прагматично поступил по-партнерски.
5: Да, да, хотя там, конечно, есть вот эти некоторые юридические условия, по которым транзит хоть и уже не осуществлялся, то есть нефть как раз по трубопроводу не шла, но вот сама вот эта часть трубы, она в любом случае по договору как будто бы обеспечивалась украинцами, а значит, мы должны были предоставить какую-то плату, но мы понимаем, здесь вообще форс-мажорная ситуация, и говорить о каких-то договорах в этом ключе сложновато. Так, еще новость. Количество субъектов малого бизнеса в России к маю достигло 7 миллионов, это максимум за все 10 лет ведения реестра, об этом рассказал на оперативном совещании со своими заместителями, председателем правительства, а председатель правительства России Михаил Мишустин.
4: Ну, вот. Это отличная новость. 7 миллионов – это серьезная цифра. Это люди, которые открыли свое дело, создали рабочие места, платят налоги. И в условиях санкций, которые сейчас имеются, да, какого-то давления, это действительно настоящим прорывом можно даже назвать, мне кажется. Государство поддерживает, насколько я знаю, малый бизнес какими-то определенными кредитами, льготами, гранты какие-то выделяются. И результат, получается, у нас налицо. 7 миллионов.
5: На самом деле, очень многие переживали как раз по поводу того, что сейчас очень часто мы слышим сообщения о закрытии многих...
4: Действительно, очень часто, на самом деле.
5: Да. Но вот здесь есть важный момент. Это, на самом деле, по-другому немного выглядит. То есть, налоговая наша служба, она проходится по тем фирмам, которые или уже не жизнеспособны, или уже, ну, фактически номинально записаны в реестрах, и поэтому у нас постоянно так много сообщений. Я просто провел вот некоторое исследование, посмотрел, посмотрел, у нас крупный бизнес практически не уменьшился. Он вот как работал, обеспечивал 80%
4: ВВП. Крупный бизнес
5: ВВП.
4: Даже будто бы и растет, раз уж на это пошло. Да. Есть какие-то точки, которые действительно все больше открываются, открываются.
5: Так вот, 80% ВВП он обеспечивает. Так, дальше еще 20, на 21 тысячу предприятий увеличилось количество среднего бизнеса. И вот нам еще и говорят о том, что малый бизнес растет, поэтому здесь никаких проблем я не вижу. Так,
4: да, еще одна тема у нас осталась. Центробанк отчитался о том, что доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 88%, почти 89%. Россияне все чаще платят картами, телефонами, онлайн-переводами.
5: Ну, собственно, мне кажется, это вполне логично. Так, а прямо сейчас будем, дорогие друзья, переключаться и поговорим уже о других темах. С нами на связи военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил, приветствуем вас.
4: Здравствуйте.
6: Добрый день, друзья.
5: У нас тут очень любопытное сообщение. Глава Минобороны Андрея Белоусова, он провел совещание и в пункте управления подразделения «Восток» заслушал доклад о подключении расчетов БПЛА к российским спутниковым станциям. Звучит перспективно, но вот насколько это серьезно отразится на поле боя? Как изменится ситуация?
6: Сегодня никак.
5: А впоследствии?
6: Дело в том, что... Впоследствии, если мы берем там, ну, скажем, при условиях успешных пусков, которых пока был один, а должно было быть пять, можно говорить о прорыве. То есть, если речь идет о группировке спутников, низкоорбитальных спутников бюро 1440, то пока в марте месяце запущено 16 спутников из планирующихся более там 238, по-моему, которые действительно обеспечат в теории. В практике пока не было запуска таких спутниковых использования в массовом количестве, то аналог Старлинка. Вот. Пока этого нет, мы можем говорить только о тестовом режиме и ограниченном использовании. Вы понимаете, 16 спутников не в состоянии закрыть все потребности фронта. А иные спутники, которые у нас тоже используются, включая геостационарные, в частности, проект «Перед 0.30», они обеспечивают максимум 600 каналов связи со скоростью 440 килобит в секунду. Естественно, покрыть все потребности фронта невозможно. Пока, да, это... Реальная система, но рассчитанная на перспективу.
4: Михаил, а мне вот интересно более подробно, что дает конкретно подключение БПЛА к спутниковым станциям? Это скорость, точность, это какая-то неуязвимость?
6: Нет, на самом деле здесь есть два момента. Ну, во-первых, возможность передачи именно на низкоорбитальные спутники сигналов с БПЛА, ударных БПЛА, дает возможность точного наведения на цель, возможность работы, потому что на высотах свыше 1000 метров радиоэлектронные средства подавления не работают. Ну, соответственно, они могут спокойно наводиться на цель с высокой точностью. Во-вторых, в том, что касается, если закрыть полностью, ну, это сложнейшая работа, как на самом деле, не этого года и не следующего, обеспечить каждого оператора БПЛА-перехватчика системами спутниковой связи, то есть, ну, аналогами тех же Старлинков, они сейчас у нас выпускаются в небольшом объеме, там размер площадки 30 сантиметров, то есть возможность подключения, но для этого должно быть на орбите, ну, скажем так, сотня спутников для того, чтобы не бегать за ними и не наводиться, то тогда оператор может оперативно получать информацию, во-первых, то, о чем говорилось в докладе Белоусова, о нахождении спутников, то есть нахождении БПЛА, который нужно перехватить. Сейчас эта информация уже передается, и с этим связано закрытие вот таких городов, как Москва, Питер, и постепенно все больше и больше других городов закрываются системами. То есть мы уже можем передавать... достаточное количество информации с тех РЛС, которые работают. Но опять же, надо понимать, что у нас сегодня, например, у линии боевого соприкосновения на одном ЗРК «Бук» или «Панцирь» систем спутниковой связи не видел. То есть это еще задача будущего.
5: Но в любом случае это хороший шаг. Но здесь вот
6: это
5: такой еще вопрос.
6: Шаг. Мы за 6 лет увеличили свою спутниковую группировку в 4 раза.
5: Вот, вот. А, кстати, сейчас старлинками на линии соприкосновения наши пользуются или уже
6: нет,
5: давно
6: не
5: отказались?
6: Нет, не пользуются, потому что достаточно быстро противник ввел, так сказать, белые списки. Все за пределами этого списка, ну, не летают.
5: Но они не, ну, вот прям не получается там, скажем, переключить или новые, скажем, пункты БПЛА их захватывали, Старлинков, и использовать.
6: Ну, это штучный, как вы понимаете, вариант, долго не работает, и на всем фронте ты его не применишь. Нет, ну, армейскую смекалку никто не отменял, работает, но беда в том, что до, собственно, спутников Старлинка добраться мы не можем, а они достаточно четко определяют, как вы понимаете, с какой тарелкой они связываются, поэтому, с каким терминалом, поэтому да, тут...
4: Михаил, а интересно, насколько уникальна эта история? У противника что-то есть похожее?
6: Да, у противника есть Starlink, который, если ляжет, лягут все. Причем не только беспилотники, но и система армейской связи. Потому что они получили десятки тысяч терминалов Starlink, которым пользуются. Вот они удобные, эффективные. Ну, американцы исправно поддерживают это, при этом рассказывая, что они не участвуют в боевых действиях.
5: Угу. Ну и вот, у нас обычно буквально остается 30 секунд, 40 даже. А какие у нас сейчас главные направления продвижения на линии соприкосновения?
6: Ну, у нас не изменились не продвижение, а о боевых действиях. Это возле Днепра в Степногорске идут бои, мы сдерживаем контрнаступление противника. Мы наступаем в Константиновке, достаточно медленно, успешно охватываем эту группировку. Мы наступаем в Купинском укрепрайоне на восточном берегу Днепра. Это Купинск, Купинск, Узловой. Идут бои под Боровой. И наиболее успешно развивается наступление сейчас вот на северо-востоке и севере Харьковской области. То есть там практически каждый день освобождается по населенному пункту. Противник ничего этому противопоставить не может. На сегодня это самое быстрое масштабное продвижение идет именно там.
4: Спасибо вам большое. С нами был Михаил Анофриенко, военно-политический обозреватель. Спасибо, Михаил.
5: Александр, Лисо,
4: дорогие
5: друзья, вернемся скоро.

0: Референдум по вопросу отделения региона от Канады. Контекст. Самая богатая провинция Альберта задумалась о самостоятельности и последующем вхождении в США. За суверенитет высказались 300 тысяч человек. Региональному премьеру Даниэле Смит пришлось объявлять референдум. Он назначен на 19 октября. Если жители скажут «да», будет запущен формальный процесс выхода из Канады. У лидеров сепаратистов железная логика. В нефтеносных песках Альберты сосредоточено 170 миллиардов баррелей нефти. Но деньги от их продажи размазываются тонким слоем по всей стране. Вот сторонники отделения и предлагают делить их по справедливости, как в США, а еще лучше в их составе. Отдельные штаты гораздо меньше своих доходов отдают в федеральный бюджет. Сепаратистское движение подпитывается извне, из Вашингтона. В прошлом году Дональд Трамп заявил, что Канада зависит от США и не в состоянии быть суверенным государством. Он призывал сделать ее любимым 51-м штатом. На форуме в Давосе министр финансов США Скотт Бессент анонсировал референдум в Альберте. Сказано – сделано. Тем более встречи представителей Вашингтона с активистами отделения от Канады стали регулярными.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Экипаж вернулся на газовоз «Архиниус» после разминирования, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Судно готово к отправке груза. По данным ведомства, на судне, которое прибыло с Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт, был предотвращен теракт. В подводной части корпуса газовоза были обнаружены две морские магнитные мины. ФСБ показало соответствующее видео, которое уже можно посмотреть и в канале «Макса Радио Спутник». Полиция Чехии задержала митрополита Илариона Алфеева. Его подозревают в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости один из его помощников. Он добавил, что ночью митрополита посещал адвокат. Российский консул также посмотрел условия его содержания. Сейчас митрополита Илариона допрашивают. С 2009 по 2022 год он был председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2022 по 2024 главой Будапештского венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением Синода РПЦ освобожден от должности, служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах. Российское внешнеполитическое ведомство выступит со специальным заявлением об ответных ударах России после атаки ВСУ в Старобельске в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Она также добавила, что часть западных корреспондентов, выехавших на место трагедии, в ЛНР получили распоряжение от своих редакций не давать эту информацию. По словам Захарова, западники специально будут ее блокировать, чтобы представить затем российские ответные удары по соответствующим военным целям, в том числе в Киеве, которые имели место и которые еще будут. И при этом они представят их не как ответ, а именно как якобы агрессию. Армения относится к друзьям России. Страны находятся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом он отметил, что армянский премьер-министр Никол Пашинян по соображениям избирательной кампании не примет участие в заседании комиссии ЕАЭС. Для Вашингтона сделка с Ираном будет либо великой и значительной, либо ее не будет вовсе, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что будущая договоренность о завершении конфликта не позволит стране создать ядерное оружие. Власти Норвегии задержали приехавшего в отпуск украинского банкира, объявленного в международный розыск по подозрению в финансовых махинациях, сообщают зарубежные СМИ. По словам адвоката украинца, мужчина не пытался скрываться от украинских властей. Все это время с ним можно было связаться по телефону или электронной почте. Против экстрадиции он возражает. Банкира на месяц заключили под стражу. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Рекламно-информационная программа «Технологии здоровья».
1: Здравствуйте, это Валерия Лабузная и программа «Технологии здоровья». Программа о здоровом образе жизни и инструментах, которые помогают его поддерживать. Сегодня поговорим на тему, с которой сталкиваются абсолютно каждый человек, каждый день – о воде. У нас в гостях Михаил Рудаков, представитель компании «Фабрика здоровья», производителя ионизаторов и генераторов водородной воды «Аквалайф». Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Тема действительно важная. Вода касается каждого из нас.
1: Ну, смотрите, вот честно. Когда говорят про здоровье, обычно вспоминают питание, витамины, спорт. Но почему-то почти никто не говорит про воду. Хотя человек может без еды прожить несколько недель, а вот без воды только считанные дни.
3: Да, и в этом есть парадокс. Люди могут очень внимательно относиться к еде, выбирать фермерские продукты, покупать дорогой кофе, читать составы, ставить очистители воздуха, но при этом совершенно не думать, что они пьют каждый день. Организм вообще-то работает не на кофе и не на энергетиках, как бы банально это ни звучало. Но именно вода – основа всей внутренней работы организма.
1: Ну, думаю, сейчас многие слушатели мысленно поставили кружку кофе подальше.
3: Нет, кофе я и сам люблю иногда выпить. Вопрос в другом. Что получает организм? Потому что сегодня огромное количество людей живет в очень странном состоянии. Тяжело вставать по утрам, нет энергии, постоянная усталость, раздражительность. Ощущение, что организм все время на минималках. И самое опасное, люди начинают считать это нормой.
1: Но это же закономерно, потому что все устают, работа, стресс и ритм жизни бешеный.
3: Да, но организм не должен жить в режиме постоянного истощения. И вот тут начинается очень интересный разговор про воду. Потому что вода для организма – это не просто напиток. Это среда, в которой живет каждая клетка. Кровь, лимфа, обмен веществ, работа почек, сосудов, мозга. Все происходит в водной среде, и качество этой среды имеет огромное значение.
1: То есть вы хотите сказать, что вода может либо помогать организму восстанавливаться, либо наоборот?
3: Именно. Сегодня в медицине есть понятие оксидативный или, по-другому, окислительный стресс. Если совсем простым языком, это состояние, когда процессы повреждения и окисления начинают преобладать над процессами восстановления. И именно с этим медицина сегодня связывает хроническую усталость, ускоренное старение, проблемы с сосудами, воспалительные процессы.
1: Ну а при чем тут вода?
3: Да потому что вода – это основа внутренней среды организма. Американский ученый Алекс Карелл, Нобелевский лауреат 1912 года, поставил потрясающий эксперимент, я считаю. Он взял сердце эмбриона, эмбриона цыпленка, и поместил его в раствор, который по составу был как плазма крови. Каждый день он менял этот раствор, убирал отходы, добавлял свежие питательные вещества. И что вы думаете, сердце жило 28 лет, при том, что курица в природе живет там 5-6 лет. Когда Карл перестал менять раствор, сердце погибло. Понимаете, о чем это говорит? Если вовремя удалять отходы жизнедеятельности клеток, клетки живут в 4-5 раз дольше. Наше тело состоит из 70 триллионов клеток в среднем. Это 70 триллионов маленьких живых существ, которые каждую секунду работают на вас. Клетки не живут в вакууме. Какие-то из них плавают в жидкости, межклеточные, внутриклеточные, в крови, в лимфе, какие-то статичные. И внутри каждой клетки есть жидкость. И качество этой жидкости – это качество вашего здоровья. И современная наука в последние годы очень активно изучает, как свойства воды могут влиять на процессы восстановления. Особенно большой интерес сейчас вызывает ионизированная вода и молекулярный водород.
1: Вот, мы подошли к моменту, когда часть слушателей подумала, так, сейчас начнется какая-то магия.
3: Да, звучит необычно, конечно, но на самом деле это уже серьезное научное направление. Сегодня опубликованы тысячи исследований, посвященных ионизированной воде, молекулярному водороду. И интерес к этой теме в научном сообществе растет каждый день. Потому что исследования показали потенциальную связь именно ионизированной воды и водорода с антиоксидантной защитой, поддержкой клеточного обмена, снижением окислительного стресса. И самое важное, этим занимаются не блогеры, а серьезные научные центры. В 2008 году в авторитетном журнале Nutrition Research было опубликовано знаковое исследование под руководством профессора Кадзиямы. Ученые работали с людьми, страдающими метаболическим синдромом. Это почти всегда спутники высокое давление, риски диабета и проблем с сердцем. Так вот, группа, которая всего 8 недель пила ионизированную водородную воду, показала ошеломляющие результаты. У них не просто улучшились показатели сахара и холестерина. Ключевое открытие – резкий рост уровня гормона адипонектина. Это наш главный внутренний защитник сосудов. Он гасит воспаление в сосудистых стенках, мешает образовываться бляшкам и повышает чувствительность к инсулину. И вот прямая цитата из исследования. Потребление водородной воды ассоциировалось со значительным повышением уровня адипонектина, что может объяснять его благотворное влияние.
1: Михаил, я знаю, вы давно погружены в эту тему. А есть конкретные примеры из жизни реальных людей?
3: Да, конечно, огромное количество. Вот реальная история мужчины. Имя, отчество для сохранения конфиденциальности я изменю, назову его Олег Петрович. Ему 58 лет, да, и его история как раз про давление, про ту самую артериальную гипертензию, диагноз, который у многих ассоциируется с пожизненной зависимостью от таблеток. Олег Петрович человек активный, но последние годы жизнь ему отравляла метеозависимость. Для него прогноз синоптиков о магнитной буре был не просто информацией, это был точный прогноз на несколько дней мучений. Давящая головная боль, скачки давления, при которых таблетки работали через раз, слабость, раздражительность. Он говорил, я стал живым барометром, и этот барометр всегда показывал шторм в моем собственном теле. Его кардиолог, наблюдая эту картину, понимал, стандартная терапия не справляется с фоновым оксидативным стрессом, который и разжигает воспаление в сосудах и обостряется в периоды геомагнитной нестабильности. И он предложил Олегу Петровичу стратегию усиления защиты, не отменяя основного лечения, а добавив к нему ежедневный прием ионизированной водородной воды как инструмент для работы с самой причиной уязвимости. Результат? Через 2,5 месяца Олег Петрович с удивлением констатировал, что перестал, так сказать, ловить бури. Просто в один день осознал, ведь голова-то не болит, давление держится в рамках нормы, он снова стал высыпаться. И появилась энергия, которую он уже и забыл, что такое. Но самое главное — это цифры. На очередном приеме его кардиолог отметил не только стабильность давления. В биохимическом анализе крови значительно снизился уровень цирреактивного белка. Это главный маркер системного воспаления, который напрямую связан с рисками для сердца и сосудов. Сосуды Олега Петровича стали не просто под контролем, они стали получать поддержку на глубинном клеточном уровне. Это и есть тот самый качественный сдвиг, о котором мы говорим. Когда лечение перестает быть просто устранением симптомов и становится укреплением фундамента здоровья. Когда вы даете своему телу не просто химию, да, блокирующую симптом, а ресурс для естественного восстановления. Ионизированная вода — это не лекарство. Она создает прочный фундамент, который не допускает возникновения болезни. А если болезнь уже и появилась, то она помогает в устранении причины, а значит и в устранении самой болезни.
1: А как такая вода воздействует на организм при физических нагрузках?
3: На эту тему есть показательное исследование, которое провели в Камдене среди спортсменов. Изучали воздействие ионизированной воды на реологию крови, то есть способность разжижать кровь. Повышенные физические нагрузки провоцируют окислительный стресс в организме, вследствие чего повышается вязкость крови, которая усугубляется еще и обезвоживанием. И вот спортсменов разделили на 2 группы. Одной группе после тренировок давали для восстановления обычную питьевую воду с положительным уровнем ОВП и нейтральным pH. Другой группе давали воду с отрицательным ОВП и pH 9,5. Лучшие восстановительные свойства продемонстрировала ионизированная вода с отрицательным ОВП и высокощелочным pH. Авторы объясняют полученные результаты нейтрализацией окислительных процессов. Ионизированная вода – это продукт, который максимально адаптирован к потребностям человеческого организма. Натуральный продукт, без каких-либо противопоказаний. А вот другое исследование касается такой проблемы, как диабет. Тоже актуальная проблема. В рамках исследований доказано, что ионизированная щелочная вода способствует профилактике диабета. Больным диабетом в этом исследовании второго типа одной группе давали пить тоже простую воду, какую, может, прямо сейчас, друзья, пьете и вы. А вот второй группе, другой группе, наверное, повезло больше, давали им пить воду ионизированную щелочную. И было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови. А вот ионизированная способствует снижению аномального уровня сахара и жиров в крови в среднем до 20% и потребность инсулина в среднем на 60%.
1: А почему же именно ионизированная щелочная вода снижает уровень глюкозы в крови?
3: А дело в том, что сок поджелудочной железы – одна из самых щелочных жидкостей в нашем организме. При окислении организма pH поджелудочного сока снижается. Происходит сбой в работе поджелудочной железы. Отсюда снижается выработка инсулина, повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, то организм постепенно выходит из состояния окисления весь, на клеточном уровне. Нормализуется работа всех органов, да, в том числе и работа поджелудочной железы. И, кстати, у нас просто море отзывов от реальных людей, которые звонят и с удивлением говорят: сахар снизился, упал сахар в крови после того, как начал пить ионизированную воду. И давайте я приведу вам совершенно тоже конкретный случай.
1: Давайте, конечно, очень интересно.
3: Мужчина, 54 года, с диабетом второго типа. Этот человек годами жил с повышенным уровнем сахара, и стандартная терапия давала лишь ограниченный эффект. Когда он начал пить ионизированную воду ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то уже через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился с 8,2 до 6,8. Но что, возможно, даже важнее, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину, а главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах, эти ранние признаки диабетической нейропатии. Похожая история с мужчиной, которому было 52 года. Метаболический синдром, диабет, повышенный холестерин. Оставили тоже стандартную терапию, добавили лишь ионизированной водородной воды. Через 4 месяца уровень глюкозы и холестерина снизился, вес уменьшился на 7 килограммов. Улучшилась чувствительность к инсулину. А если есть такая серьезная проблема, как и диабетическая стопа, то здесь на помощь приходит кислотная вода. Она получается в ионизаторе одновременно с ионизированной щелочной водой. То есть вы заливаете самую простую, обычную, там, питьевую, водопроводную, да, воду, включаете прибор в розетку, нажимаете кнопку, все, через несколько минут у вас готова и ионизированная щелочная вода, и ионизированная кислотная вода. Щелочную ионизированную мы пьем для снижения в том числе и сахара в крови, да, в ней содержится молекулярный водород, у нее отрицательный кислотно-восстановительный потенциал, а вот кислотную ионизированную воду используем для компрессов на стопы наружно.
1: Эти примеры действительно впечатляют. То есть, я так понимаю, речь уже не о модной воде из интернета.
3: Да, верно. Например, в прошлом году министр здравоохранения России Михаил Мурашко представил аппарат для водородной терапии, разработанный совместно с Роскосмосом. А академик Александр Чучалин называл медицинский водород одним из самых перспективных терапевтических газов современности. То есть мы говорим уже не про хайп, а про большую научную работу. И здесь важно понять, 90% всех заболеваний, 9 из 10, понимаете, вызвано оксидативным стрессом. Антиоксиданты – это первые помощники в борьбе с ним. Вода ионизированная – это максимально экологичный, максимально легко усваиваемый антиоксидант, в котором нуждается каждый человек, вне зависимости от возраста, гендера и положения.
1: А вот обычные люди, они вообще чувствуют разницу между простой водой и ионизированной водой? Или же эта история такая из серии «купил прибор, потратил деньги, и теперь сам себя убеждаю, что он работает и стало лучше»?
3: Вот самое интересное – это реакция людей. Сначала многие улыбаются, говорят: «Да ладно, обычная вода». А потом, через какое-то время: «Слушайте, я впервые за долгое время начал нормально просыпаться. Или стало легче переносить нагрузки». И это очень показательно, потому что люди на

0: уставшими, что ощущение нормального состояния уже воспринимается как что-то необычное.
1: Хорошо, тогда главный вопрос. Что человеку с этим делать в обычной жизни?
0: Самое простое – начать с того, что человек пьет каждый день. Вода должна быть не случайной, она должна быть подготовленной. Именно для этого мы создали Aqualife, чтобы дома, без сложных процедур, человек мог получать воду с разными свойствами под разные задачи. Наши ионизаторы позволяют готовить ионизированную щелочную воду, водородную воду, это для ежедневного питья, кислотную ионизированную воду для наружного и бытового применения, серебряную воду. По сути, это домашняя система осознанной работы с водой. И, конечно, у каждой такой воды есть свои особенности применения. Поэтому, если слушателям интересно разобраться подробнее, наши специалисты всегда готовы проконсультировать по телефону 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
1: Ну, звучит уже как техника из будущего.
0: Почему же из будущего? Совсем даже из настоящего. Причем из очень хорошего настоящего. Приборы Aqualife – это современные, функциональные и безопасные устройства. Мы уделяем внимание всему. От удобной упаковки и понятного интерфейса до безопасности, ресурса и долговечности. За этим стоят не красивые слова, а 10 лет напряженной инженерной работы. Именно поэтому на ионизаторы Aqualife мы без колебаний даем гарантию 3 года. Для нас это принципиально. Когда прибор работает с водой, надежность и безопасность должны быть заложены в саму конструкцию, а не написаны только в инструкции.
1: Кстати, а это только для дома?
0: Нет, конечно, у нас есть и портативные генераторы водородной воды. Они небольшие, заряжаются как телефон, их можно брать в машину, в офис, на тренировку, в поездки, потому что здоровье не заканчивается на кухне.
1: Ну, как говорится, экономика должна быть экономной. Поэтому вопрос доступности с точки зрения цены сейчас, как, впрочем, и всегда актуален. Такая технология вообще доступна обычному человеку?
0: Совершенно верно. И для нас это принципиальный вопрос. Мы российский производитель и изначально не ставили задачу сделать прибор для избранных. Наша задача, чтобы современные технологии подготовки воды были доступны обычной семье. Поэтому у Aqualife есть линейка приборов под разные задачи и разный бюджет. Есть компактные решения, есть более функциональные модели, есть портативные генераторы водородной воды. Цены начинаются примерно от 10 тысяч рублей. То есть человек может выбрать вариант под себя, без переплаты за лишнее и без ощущения, что здоровая вода дома – это какая-то роскошь.
1: То есть это не история про дорого, сложно и не для всех, а технология, которую можно спокойно использовать дома каждый день?
0: Совершенно верно. И поскольку мы сегодня в гостях у радио «Спутник», его слушателей – прийти с пустыми руками было бы неправильно. Поэтому специально для слушателей радио «Спутник» мы подготовили отдельное предложение. Комплект из двух приборов – ионизатор воды Aqualife и генератор водородной воды Aqualife Light – за 19 тысяч рублей. Для понимания, если приобретать эти приборы по отдельности, их стоимость составит около 32 тысяч рублей. Но для слушателей «Спутник» мы сделали именно комплексное предложение, чтобы человек мог сразу попробовать обе технологии – и ионизированную воду дома, и водородную воду с собой. Подробности и заказать этот комплект можно узнать по телефону 8 800 505 0855. Еще раз повторю, 8 800 505 0855. Позвоните и просто узнайте подробнее о технологиях Aqualife, потому что здоровье начинается не в аптеке. Оно начинается с того, что человек делает для себя каждый день, в том числе с обычного стакана воды.
1: Спасибо большое. Это была программа «Технологии здоровья». И сегодня у нас в гостях был Михаил Рудаков, представитель компании «Фабрика здоровья». Берегите себя, не откладывайте заботу о здоровье на потом. Потому что здоровье – это не только лекарства и врачи. Очень часто оно начинается с простых, ежедневных вещей. Например, с воды, которую мы пьем каждый день. До встречи в эфире «Радио Спутник».
2: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
4: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
4: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
5: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
4: Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком и

0: Или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.
1: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Владей.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
9: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
10: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
11: Да.
10: А переоценивали?
11: Вряд ли.
10: Сколько друзей вы потеряли?
11: Не так много.
1: Искусство изящных пикировок.
10: Часто ли ты ошибаешься?
11: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
1: И точных попаданий в цель.
10: Чему главному тебя научили твои дети?
12: Тому, что взрослый человек может расти.
1: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».

0: Страна героев. Василий Щепотин. Планомерным уничтожением вражеских опорников, узлов обороны и огневых точек занимался штурмовой отряд капитана Василия Щепотина. Задачи были непростыми, но жизненно важными для военного успеха на поле боя. Очередной опорный пункт ВСУ, который запеленговали наши бойцы, отличался от тех, что им встречались ранее. Он был прекрасно оборудован разветвленной фортификационной системой, долговременными скрытыми огневыми точками и заминирован на подступах. Проведя предварительную разведку и обезвредив подходы, российские штурмовики незаметно подобрались к объекту. Собрали геоданные о средствах поражения противника и оперативно передали их командованию. Первым же залпом российской артиллерии были разбиты наблюдательный пункт и огневая позиция ВСУ. Немедля ни секунды наши бойцы пошли в атаку. Василий Щепотин и его боевые товарищи уничтожили часть личного состава противника, дезорганизовав его действия. Началась паника и беспорядочное бегство с позиций. Огонь нашей артиллерии и прицельные выстрелы бойцов передового штурмового отряда позволили вытеснить врага и взять важнейший оборонительный рубеж ВСУ под полный контроль. Страна героев. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Поговори со мной.
4: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
5: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
4: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим, в какой-нибудь компанию, да?
5: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
4: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
5: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
4: в 16:30
5: на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15.00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Правоохранители предотвратили теракт на газовозе в Ленобласти. Российские военные освободили еще один населенный пункт в зоне СВО. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС. Теперь подробнее. Теракт предотвращен на газовозе «Архениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Улуга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в Турцию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ Российской Федерации. К корпусу судна были прикреплены магнитные мины, предположительно производства НАТО, массой взрывчатого вещества около 7 килограммов каждая. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки. Анкара также изучает информацию об этом происшествии. В МАКС-канале «Радио «Спутник» можно посмотреть видео от ФСБ. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, нанесено поражение формированием ВСУ в Запорожской области. Потери противника составили более 275 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 6 автомобилей. Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе АЗС. Работники успели покинуть транспортное средство. Никто из них не пострадал, а авто сгорело полностью. Станция продолжает работу в штатном режиме. Персонал находится на рабочих местах и выполняет все необходимые задачи по обеспечению безопасной эксплуатации АЗС. Женщина пострадала в поселке Дубовая Белгородской области при детонации беспилотника ВСУ. Она получила акубаротравму, от госпитализации отказалась. Об этом рассказали в оперштабе региона. Кроме того, в Грайворонском округе FPV-дрон пробил кровлю социального объекта в селе Гора Подола. В городе Грайворон при детонации дрона повреждены остекления административного здания, две квартиры многоэтажки и автомобиль. Один из двух пострадавших в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Богучанском районе Красноярского края находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве региона. Местная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Рассматриваются две основные версии авиационного происшествия. Это техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна. Инцидент произошел в районе поселка Осиновый мыс. По данным ведомства, судно выполняло облет и мониторило ситуацию с пожарами. Сделка с Ираном будет либо великой и значительной для Вашингтона, либо ее не будет вовсе, заявил президент США Дональд Трамп. Он также добавил, что будущая договоренность о завершении конфликта с республикой не позволит стране создать ядерное оружие. Напомню, на данный момент международных соглашений, регулирующих функционирование иранской ядерной программы, нет. Заключенный в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией, Ираном совместный всеобъемлющий план действий, ну или так называемая ядерная сделка, прекратил свое действие в октябре прошлого года. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото интересных видеоматериалов вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Политолог, востоковед Карина Геворкян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Карина Александровна, здравствуйте.
3: И я вас радостно приветствую.
2: Неделю назад у нас такой эфир эссе получился. Я когда об этом думал, мне очень это понравилось.
3: Да.
2: Такой довольно редкий формат, но тем не менее. Как-то очень конкретно, но с другой стороны, с философскими отступлениями. Очень интересно было.
3: Слушайте, а ведь невозможно обсуждать то, что происходит, учитывая вот эту атмосферу всепроникающей тревоги, скучно и академично. Ну, не дает, знаете, академическая наука ответ на вот эти вот оперативные вопросы, которые у нас возникают.
2: Увы,
3: хотя без нее не обойтись, я только не, народ пусть не думает, фундаментальные исследования, они абсолютно необходимы, да.
2: Иногда, да, нужно посидеть и подумать.
3: Да, но о том, что их надо переводить, и надо уметь проецировать на оперативную обстановку тоже.
2: Как там у Стругацких понять, значит упростить. Ну, у них есть там писатель, и они эту цитату приписывают ему из будущего там писателю.
3: Я давно поняла одну вещь. Что когда перед нами контрагент, неважно, дружелюбный, недружелюбный и так далее, мы себя всегда, и, ну, все, и я, и вы, думаю, то есть это не какой-то недостаток чей-то личный, мы себя воспринимаем как сложность, а контрагента хотим упростить. Всегда.
2: Факт.
3: Это самое главное заблуждение, ошибка, которая ведет к необратимым последствиям.
2: Ну да, именно поэтому у нас, значит, если смотреть на глобус, то в левую сторону сплошные идиоты, вырожденцы, маразматики какие-то,
3: да.
2: Дебилы, в общем, мы не понимаем их логики, поэтому говорим, что они такие.
3: Ну поэтому я вот откровенно говорю, как специалист, меня обучали, причем я дополнительный курс перед практикой в Афганистане, это 79-й год, до ввода войск, я улетела за 3 недели, это штурм дворца Амина. Я проходила курс пропаганды и контрпропаганды. И, понимаете, это такое изящество на самом деле. То есть здесь можно так изящно работать. И поэтому я когда... А я отсматриваю, мониторю отечественные средства массовой информации, потому что я понимаю, что это редакционная политика. И мне это интересно. Ну, для того, чтобы глазки не портить, там много текстов не читать, вот, и я вам честно скажу, что я расстраиваюсь, я думаю, где же такие спецы, которые учили меня, или, ну, по крайней мере, я способна даже какие-то принципы передать и рассказать, как это делается, потому что передавливание некоторых тем и излишнее, я бы сказала, публицистический сарказм излишний, он приводит к обратному результату.
2: Ну, все-таки да, это понятно, но тем не менее, вот попытаемся сейчас в сложности, как там советник по национальной безопасности, да, Соединенных Штатов Марко Рубио, он, значит, сказал, что вот сначала вы, ребята, открываете Ормузский пролив, а потом мы, значит, садимся и начинаем обсуждать ядерную программу. Мне сразу вспомнился монтёр Мечников, простите. Значит, утром деньги, вечером стулья. Но там понятно, там, значит, одной стороне стулья, другой стороне деньги. А здесь получается, это тебе, это уже из другого, так сказать, знаменитого фильма, а это снова, это мне, а это снова мне. То есть ядерная программа, чтобы Иран отказался от исследований ядерного оружия, нужна кому? Соединенным Штатам. Открытие Ормузского пролива нужно кому? Соединенным Штатам. Тогда он почему это предлагает в качестве такой, знаете, вот мы так и быть сядем с вами за стол переговоров по этой проблеме, которая нам же нужна, если вы сделаете для нас вот это. Это как-то у них получается?
3: Вот тут, Алексей, я скажу.
2: Может,
3: давайте,
2: я не прав?
3: Подождите, а что нужно Соединенным Штатам, если... Они хотят быть императором, или Трамп хочет быть императором земного шара. Контроль над коммуникациями, правильно?
2: Угу.
3: А тут без Ирана никуда, потому что Иран говорит, а я баба-яга против, все. И ты ничего не можешь поделать. Есть у них ядерное оружие, нет у них ядерного оружия. Вот так. А что делать? А ударить ядерным оружием по Ирану, чтобы облако разнесло или понесло бы к Средиземноморью и на Израиль, или на Индию, или на ту же базу Диего России в Индийском океане, которую американцы якобы арендуют у британцев, а они якобы у Маврики. Вот. Ну, это отдельная тема, понимаете? Тут вот куда ни кинь, везде клин. Значит, то, что он говорит... Это, по большому счету, бла-бла на публику, для публицистики. Потому что реально ситуация, которая происходит на Земле, вот какая. Значит, Иран взаимодействует, и можно сказать, без всяких особых формальностей, близость Маската и Тегерана, то есть Омана и Ирана, да, на который я обращаю внимание, потому что вот как будто это фигура речи, которую следует избегать. Султанат Оман молчит, да, но действует.
2: А что, значит, а что они
3: Иран,
2: делают, кстати?
3: А я вам скажу, они уже обсуждают, как они создают управление по Ормузскому проливу.
2: Угу.
3: Это раз. Второй, я уже как говорила.
2: Мы сразу вспоминаем, а что там с Норвегией произошло, да? Правда ведь?
3: Так, значит, ну, бог с ним, с Норвегой. Давайте возвращаемся.
2: Да-да-да, хорошо, да, извиняюсь.
3: Ребята уже делом заняты, понимаете? И никогда они не отдадут это дело. А зачем им там сюзерен, даже не сюзерен, а рабовладелец, который будет им это самое кнутом грозить каждый раз? Никому это не надо. И то, что этот рабовладелец готов их всех пустить в расход, они уже поняли. А иранцы предлагают что-то реальное, да. Теперь, значит, инициатива Ирана, я напоминаю, о создании организации по безопасности в Персидском заливе и вокруг. Учитывая то, что иранцы через своих сочувствующих им хуситов могут закрыть и Баб-эль-Мандебский. Вот, они, значит, без всякой любви, Саудовская Аравия тоже тихенько, без громких слов, уже на себя взяла осуществление этой иранской, я подчеркиваю, инициативы. То есть иранцы скромно, так, не выпячиваясь, отдали саудитам осуществлять эту инициативу. То есть ключевым государством и штаб-квартирой этой организации станет, я не знаю, Джиддер, Рияд, неважно, в общем, какой-то это центр вот Саудовской Аравии.
2: Пролив Лимитед, вот эта вот
3: компания. Всем уважуха, согласитесь.
2: Mm-hmm.
3: Все
2: да,
3: понятно, да?
2: Да.
3: А далее, как я понимаю, задача этих стран максимально сблизить свои позиции с той же Индией. При этом Пакистан, который, а тут недавно, значит, министр обороны Пакистана, человек, который, по сути, теневой правитель этой страны, да, Асим Мунир, министр обороны, побывал в Тегеране, но на этом фоне усиливал и огромное пакистанское присутствие, и пакистанский ядерный зонтик над Саудовской Аравией. Правильно? Все, уже все. Это было заявлено, но Пакистан-то ядерная страна. Ну, при этом с Тегераном они общаются. Значит, то есть переговоры ведутся якобы для того, чтобы наладить и, наконец, подписать некий меморандум. Я напоминаю, что такое меморандум. И это декларация о намерениях.
2: Протокол о намерениях, как
3: да.
2: сказал бы Лёлик.
3: Да, точно, да, да. Все. Вот не более того, это не конец ситуации. И я совершенно согласна. Я слушала в субботу выступление Караганова на одном из федеральных каналов, да, вечером. Вот, я с ним совершенно согласна. Мы вступили в эпоху вот таких затяжных, долгих, типа 30-летняя война, понимаете, вот... И все, этому надо быть просто готовым. Я понимаю, что нашей управленческой элите хочется, чтобы было как при бабушке, чтобы можно было, там, не знаю, в Австрию ездить на лыжах кататься. Я сама не против на премьеру в Венскую оперу слетать, честно говорю. Ну ребят,
2: венский
3: выбирайте,
2: кофе,
3: что важнее.
2: Баварское пиво.
3: Не, никто же не... Баварское пиво меня мало интересует, да. Вот. Но вот в Венскую оперу я бы не отказалась или там в Милан слетать, ну и ничего против не имею. Но выбирайте, что важнее, жизнь или сегодняшняя развлекуха, да, или как пела одна известная певица, это будет завтра, а сегодня я тебя поцеловала. Но они не надо исходить из этого принципа, иначе потеряешь все. Я считаю, что нам нужно
2: как
3: корни.
2: Там в этой же песне, что там под забором, как ободранная кошка. Там тоже было такое.
3: А я не помню таких слов, да?
2: Вот ну, видите, вы лучше меня знаете. Мало там, ну это завтра, а сегодня, да, я тебя поцеловал.
3: Ну вот. Ну не надо исходить.
2: А нет, там же, я ведь тоже плохо кончу, будет клином свет в окошке, под забором что-то злобно корчусь, как ободранная кошка. Вот я, да, вспомнил.
3: Спасибо большое. Очень точно. Хороший текст. Нам подходит. Ну не надо из этого исходить. Я человек, как это, мне очень нравится мой покойный друг своей маленькой дочке, она его спрашивала: пап, а можно я вот это съем? А он, и он так спокойно-спокойно говорил: можно. И она так радостно, у нее вспыхивал взгляд пятилетний, а он говорил: но думай о последствиях. И она так зависала. И он объяснял, как медик, он ей объяснял, что будет, если она вот после этого съест вот это. Можно, все можно. Но думай о последствиях.
2: Вместе с тем, товарищ с крестиком на лбу так сказал, что если вот это все не пройдет, вот это утром деньги, вечером стулья, но все нам. Значит, кстати, нет, вот прежде чем я задам этот вопрос, ну вот по мне так логично было, например, сказать: а давайте так, мы вам снимем санкции, а вы откроете Ормузский пролив. Ну правда ведь логично? Он же это не предлагает.
3: Понимаете, бесполезно им предлагать открывать Ормузский пролив.
2: То есть все равно не откроют?
3: Нет, не в этом дело. А он и так открыт. Иранцы, когда с ними согласовывают, Центробанку там на особый счет перечисляют, коммерческие суда, уже все это действует. Эта схема действует. Потому что очень нужна физическая нефть, понимаете?
2: Угу.
3: Вот, не фьючерсы, а физическая нефть. И механизм действует, иранцы проводят мимо мин соответственно эти суда. Ну да, не так много, как это было раньше. Поэтому это все вообще бесполезно. Иранцы не отдадут эту кормушку, потому что они понимают, что те активы, которые у них есть за рубежом, у них нет ресурса для того, чтобы их получить сейчас, по крайней мере. Это в долгую, это очень в долгую. Вот когда Иран станет мировой державой, руки в боки, и скажет: а ну отдавай мое, а иначе мало не покажется, вот тогда. Пока он не может это сделать, он утверждает свои позиции региональной державы, но такой, с которой со всем нужно считаться. Потому что они преследуют, следуют стратегии. Чем больше мы сейчас позиций займем и столбиков натыкаем своих, тем больше мы выиграем. Они играют в долгую.
2: Как участки практически на реке Юкон, да?
3: Да, я вот об этом как раз...
2: Читали же мы все прекрасно
3: Джек Лондон, да, с Мокбелью, я это вот вспоминаю. Вот это вот так вот.
2: Да, там не только...
3: надо потерпеть, да, и все, вот все остальное надо перетерпеть.
2: Ну, так вот, не говоря, значит, мы можем снять санкции или какие-то еще заманухи, предлагая Ирану, Рубио вещает следующим образом. Если пролив не будет открыт, мы этот вопрос решим другим способом. Это каким?
3: На Кубу нападут.
2: А при чем тут Иран?
3: А ни при чем. Нет, на самом деле Куба, как государство-изгой с позиции Соединенных Штатов, Северная Корея, они давно, они, кстати, и с Мадуро имели хорошие отношения. В Каракасе иранцы до сих пор строят метро, между прочим. Вот, у них хорошие отношения со всеми изгойскими странами. Они тоже время даром не теряли. А я напомню, что Северная Корея, в отличие от нас и даже от Китая, сохранило очень фундаментальное станкостроение. Кто понимает, что это такое, тот понимает, о чем я. Вот. Поэтому иранцы не теряли времени даром. Ах, мы изгои, ну хорошо, есть еще изгои, ау. И Исламская республика, не исламская, совершенно все равно. Хочешь быть субъектом, да, это изгой, айда сюда. Вот. Поэтому, конечно, но Рубио интересует Куба.
2: Ну, да, он же вроде как сам из тех мест.
3: Ой, простите, да.
2: Ну, понятно, да. Но интересует Куба, но в данном случае он вряд ли это имеет в виду, потому что все-таки речь о проливе. Если США нападут на Кубу...
3: Это он имеет в виду.
2: А тогда пролив-то не откроется.
3: Да ну им нафиг и не нужно. Пусть и случайно, извините, конечно, да. За это дворовое выражение. Простите, что сказал Трамп, вот что, а нам-то что это Тормузский пролив? У нас у самих все есть. У нас и венесуэльская нефть в кармане, пожалуйста, или там во фляге.
2: Вот, и это тоже я где-то слышал. Значит, Королевский военно-морской флот Великобритании и бравые британские моряки будут отправлены в Ормузский пролив для разминирования Онова после заключения соглашения. Как-то я сразу, так сказать, раз Украину вспоминаю. Вот как только, значит, мирное соглашение будет заключено, так же сразу
3: после британские... дождичка в четверг, да? Это называется.
2: Ну, они готовятся, готовятся.
3: Ну, пусть они готовятся. Дело в том, что англичан там свои интересы. А насколько мне известно, английский, как это сказать, ну, специализированный... Какой у них же флот, это просто слюзы, да? Но они отвечают за безопасность, извините за это самое, хочется переставить ударение, кабелей интернет, да. Кабелей. Вот. И страховые компании сети страхуют состояние компании, в том числе американские и вот компании сети. Безопасность этих кабелей. А что сказали иранцы? Они сказали,
2: перережем.
3: Вы недооцениваете моих любимых иранцев. Они сначала сказали, вы не забывайте, что тут у вас кабели проложены, по которым 70% мировых финансовых проводок проходят каждый день. Это они сначала сказали, и все сказали, о, иранцы кабели хотят перерезать. Да перерезать это, о, тьфу, как говорится. Они уже создают компании. И я думаю, в Омане и в Саудовской Аравии будут созданы компании по страхованию этих кабелей.
2: Ну, они же еще обещали там брать плату с Амазона, с Гугла, там,
3: совершенно.
2: С террористов и прочих террористов.
3: А как брать плату? Опосредованно в том числе. Вот вам и весь расклад.
2: А, Господи.
3: Зачем им их перерезать? Это же вред Индии, Китаю. Ну, можно. Этот шанс всегда остается. Сгорел сарай, гори и хата. Это они могут сделать. А зачем? Они, ребята, расчетливые как... показывает жизнь. И очень умные. Я не случайно до эфира вам рассказала о том, что их хакерская группа завладела, она давно на самом деле завладела огромным массивом материалов, вскрывающих связи, в том числе и израильских политиков, и даже бывших премьеров с островом Эпштейна и с самим Эпштейном. Связи ЦРУ и Моссада, их спецоперации, инструментарий, по которым они осуществляют эти спецоперации, через организации, ну, таким образом, что их напрямую, а даже обвинить в этом невозможно. Они все эти механизмы вскрыли и опубликовали, они обещали это опубликовать. Они все говорили, вот погодите, вот мы возьмем и опубликуем. И они держали эту мхатовскую паузу. Те думали, ну, наверное, у них все-таки нету. А те грозились. Ну, вот сейчас опубликовали. До 400 тысяч материалов.
2: А почему нет?
3: Вскрывающих все механизмы.
2: Где скандал?
3: Очень стыдно, наверное.
2: Ну да, там с Эпштейном все непросто.
3: Ну, не только.
2: А еще одна, так сказать...
3: Там и финансовые схемы все выведены.
2: Кто куда, кому и зачем, да?
3: Да.
2: Еще одна проблема. Иранцы очень, видимо, хорошо спрятали духовного лидера Муштабу Хаменеи. Настолько хорошо, ну, по крайней мере, если верить американской разведке, на которую ссылается CBS, что доступ к нему только там через третьи-четвертые руки, ну, то есть там какая-то чуть ли не шпионская такая сеть, подобная тому, да, и поэтому сокрушаются американцы, значит, переговоры идут так долго, то есть пока, значит, предложение пошло, значит, вот оно туда, собственно говоря, до масштабы дошло, потом обратно через вот эти все...
3: Да им же надо чем-то отговариваться.
2: А это не так? Он в доступе?
3: Нет, это все так, конечно, и иранцы им говорят, вы знаете, пока мы донесем, а у них же я переводил уже 100 раз это и готова повторить по-персидски, чтобы народ слышал этот изумительно красивый язык, один из самых красивых, красивее французского, который я тоже знаю. Аэстерю, амещерю. То есть идешь медленно, идешь постоянно. Это не тише едешь, дальше будешь. Это немножечко другой смысл. Вот, поэтому они так, а чего так это самое? Как мне очень нравилось, мудрейший Шаймиев, сложнейшие времена переживший как руководитель Татарстана и 90-е и прочее, мне рассказал человек, присутствовавший на заседаниях правительства Татарстана. Он говорит, все выступают, спорят, там, выкладывают свои точки зрения, предложения и так далее. Он слушает. Ну, потом все высказались, пауза такая, он сидит, молчит, и у него же было такое уважительное прозвище Бабай, да, вот, и он, это самое так, первое, с чего, говорит, каждый раз он говорил, торопиться не надо.
2: Ну, это тоже ведь из кино, торопиться не надо.
3: Слушай. Торопиться не надо, и они не торопятся, они так медленно, с чувством, с толком, с расстановкой несут эти бумаги и так далее. Молодцы.
2: Кстати, видимо, и не пользуются электронными.
3: Время. Цейтнот у противоположной стороны, у противной стороны. У врага цейтнот. У Нетаньяху цейтнот. У Трампа цейтнот. У него там день рождения, у него выборы, у него там борьба и прочее.
2: Слушайте, а у них-то чего?
3: Куда торопиться?
2: Да, месяц остался, 250 лет Соединенным Штатам, 4 июля. Вот зачем я это знаю, я даже не понимаю. А вы знаете? Ну, вы, конечно, знаете.
3: Знаю, да. Что там? Да.
2: Ну, вот посмотрим, как будут праздновать.
3: Я знаю, что 4 июля и 14 июля, да? Кято заживи. Взять и Бастилию.
2: А, ну да, там, кстати говоря, вот нам пеняют, что мы парады там проводим на 9 мая, а на день взятия Бастилии всегда парад.
3: Ну, а что такого?
2: Ничего, я наоборот.
3: Не, правильно. Ну нам, знаете, есть хорошая армянская поговорка, раз уж я тут распелась как востоковед. Замечательная армянская поговорка, что если один человек хочет придраться к другому, он сукаризный говорит, у тебя над глазами брови растут.
2: Ну, да, в общем.
3: Такой ты гад, что у тебя над глазами брови растут, понимаешь?
2: Ну, если вот, люди без бровей, вот есть.
3: Россия в таком положении, да, нам уже рассказывают, что мы не имеем права на обеспечение собственной безопасности. Кстати, позвольте я на не нашу тему выскажу
2: вот
3: по поводу Старобельска.
2: После новостей, как раз с этого и начнем. Давайте
3: хорошо,
2: запомним.
3: Да,
2: Карина Геворгян, востоковед, публицист, политолог в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин.
0: Знать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных.
4: пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух государств подчеркнули необходимость скорейшего урегулирования кризиса вокруг Ирана при учете интересов всех стран региона, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Семьям погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР выплатят по 1,5 миллиона рублей, а раненым от 300 до 600 тысяч. Об этом сообщили в правительстве региона. Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил об украинской атаке на здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. ВСУ нанесли удар с помощью 4 беспилотников самолетного типа. Пострадали 65 человек, из них 21 погиб. Поисковые работы сейчас завершены. 24 и 25 мая объявлено в республике днями траура по погибшим. Дрон ВСУ ударил по гражданской машине в Запорожской области. Ранения получили мужчина и его дочь. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. По его словам, ВСУ целенаправленно били по гражданскому автомобилю. Семья ехала за цветами для дочери. Они готовились к последнему звонку. Состояние обоих пострадавших стабильно тяжелое. Врачи делают все возможное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Сейчас его допрашивают, об этом сообщил один из его помощников. По его словам, ночью священнослужителя посещал адвокат. Кроме того, российский консул смог посмотреть условия содержания и все проверить. Митрополит категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. По его словам, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической работы. Расправы с требованием покинуть место своего служения в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах. Более 20 тысяч жителей Приднестровья записались в электронную очередь на гражданство Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Молдавии. Отмечается, что необходимо заблаговременно и качественно подготовиться к приему. Бланк анкеты, а также перечень необходимых документов размещены на официальном сайте России в Молдавии. Ранее президент Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. В соответствии с ним жители смогут подать заявление о приеме в упрощенном порядке. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
6: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
0: Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Продолжаем разговор. Карине Александровна, вы обещали со Старобельска начать.
3: Значит, начинаю все-таки с Ирана. Убийство девочек в Менабе. Да, там 140 человек, там дети, все понятно. Я понимаю, что 21 человек в Старобельске – это не 140. И страна у нас намного больше, чем Иран. Ну, там 90 миллионов, а у нас там 140, да, и так далее. Но в Иране был общенациональный траур. А у нас только траур в Луганске, да?
2: Угу.
3: А по центральному телевидению идут развлекательные программы. Это как?
2: Непорядок.
3: Я понимаю, что деньги. Я понимаю, что все уже оплачено, но это экстрим. У нас страна воюет, у нас гражданская война и интервенция. Давайте правде смотреть в глаза, что такое Украина. Это вот ситуация та самая столетней давности. Мы вообще о чем? Это вот как вам сказать, это у меня уже не испанский стыд. Я просто протестую. Ну, подумаешь, 21 девочка. Вот что это значит. И не надо рассказывать на других, на ток-шоу. У нас, понимаете, одно с другим не сходится. И я думаю, я выражаю мнение большинства.
2: Ну, хоть на финале Кубка минута молчания была. Тогда весь 76 тысяч болельщиков.
3: А вы понимаете, как родители этих детей ко всему к этому относятся? Эти люди, которые с 14-го года уповали на Москву и на Россию, как они там сейчас относятся к тому, что у нас в Москве и в целом в России происходит? Что там меняется общественное мнение в этих регионах? Ну, мы теряем авторитет и репутацию.
2: Ну, во-первых, терроризм остановить полностью нельзя. Мы с этим уже сталкивались. Во-вторых, когда средоточие терроризма было в Москве, ну как? А как тогда менялось отношение москвичей к остальным? Ну, это же вся страна, это дело всей страны. То есть, по первой части я с вами согласен. Но тут, то, значит, вот они стали мишенью, а могли мы. Ну, сейчас, может быть, получше.
3: Послушайте, давайте я вообще... Да.
2: Ну, в смысле, мы в Москве.
3: Я не могу остановиться. Ну, первая мысль, которая у меня возникла, что если удар по Красной площади 9 мая, то будет удар по Киеву. Да, такой вот, что как все разнесем. И вообще Киев весь разнесем. И тут я смотрю, ну, самые разные и очень лояльные люди уже разводят руками и говорят, так погодите, а по Брянску можно, по Белгороду, по Курску. Подождите, как так? То есть...
2: Ну, то есть того удара, который последовал за Старобельском, вам недостаточно. Я так понимаю, правильно?
3: Послушайте, а я,
2: ответ, как и многие, был, как и многие,
3: нет? Начинаю думать, что наша тактика, стратегия нам объявлена, и то она не для армии и не для воюющей армии. Стратегия денационализации...
2: Денацификации.
3: И, денацификации, простите, извиняюсь. И демилитаризация Украины. Хорошо, Украину мы демилитаризировали. В результате тыл Украины – это Европа. Это бесконечно. Это как тот солдатский сапог в сказке Андерсона, когда солдат обманывает черта. Вот. Я не понимаю этого. Это не для армии задача.
2: Ну, я понял, значит, вы о тактике.
3: Да.
2: Я вам конкретный
3: вопрос
2: задаю.
3: Значит, у армии есть
2: задаю.
3: Тактика, и она эту тактику осуществляет в соответствии с тем, что прописывает Генштаб, согласующий это с Верховным Главнокомандующим. Угу. Я понимаю, что у армии свои ограничения в средствах и свои соображения у разведки армейской. Тут я не лезу в чужие дела, это не мои компетенции. Ну, погодите.
2: Не, извините, что прерываю, да. Но вот то, о чем мы говорим, это политическое решение. Значит, армия может выстрелить просто ракетами. Может, просто дронами.
3: Я еще раз говорю, не задача для армии.
2: Может, орешня.
3: Наша
2: может,
3: армия орешня. В Афганистане, где я была, выполнила все задачи. Я серьезно говорю, она все задачи выполнила. И ушла с почетом, на самом деле. И заметьте, наши военные, которые туда приезжают, их бывшие враги обнимают, настолько уважают. Вот. Это большая редкость. согласитесь.
2: Ну да, шурави теперь не ругательное слово.
3: Конечно, да. Наша армия в Афганистане выполнила все задачи, в отличие от американской во Вьетнаме. Наша армия умеет выполнять поставленные для армии задачи.
2: Ну, я понимаю, я же вам и говорю про то, значит, нет политического решения, правильно?
3: Да, нет политического решения.
2: А вот какое оно должно быть? Я ж с этого начал. Вы сказали, Старобельск, значит, не было общенационального траура, здесь я с вами полностью согласился, но поскольку вы именно завели... Я вот молчу, почему? Потому что я не знаю, как надо. Я спрашиваю у людей в эфире, уважаемых экспертов, в том числе вас. А как надо-то? Вот что надо было сделать?
3: Вы знаете, я бы вот высказала, что надо. Мне не хочется это высказывать публично. Я сделаю лишь один намек.
2: Ну хорошо, давайте так.
3: Что не надо так дорожить нашими дипломатическими ведомствами, посольствами во враждебных нам странах.
2: Ну, примерно понял, да.
3: Надо снизить, как минимум, уровень дипломатического представительства. И уже давно пора оставить консульство или спецпредставителей. Все.
2: Тем больше они то же самое фактически и сделали уже.
3: Да, потому что я понимаю, что нашим дипломатам очень хочется продолжать там проживать и выполнять очень большую работу, но результаты этой работы мы не видим. И чем дальше, тем больше Европа объявляет нам войну. Де-факто, они все время об этом говорят. И зачем нам это ждать? Вопрос.
2: Ну, тут нет, это понял. Потому что у нас же...
3: Ну, это один из моментов, который... Да, вот не будем, не надо особо жахать. Для того, чтобы работать, нужно усилить работу, включая полулегальную, нелегальную нашу разведку с теми силами в Европе, которые сами понимают, что им не оставляют другого пути, как голод и как идти на это самое, в окопы. А люди на это согласятся, потому что есть будет нечего. И голод на пороге. Иран почему бил? Не по Израилю в основном. Ну да, ударил. Но даже по Кипру. А сейчас они сказали, да, вот и там будем бить, и по Греции будем бить. И прочее. И заметьте, авиацию, даже свою военную авиацию, в большей части, американцы вывели из Израиля сейчас. Вот. Но они били-то по периметру. Они не увлеклись только Израилем. Так демонстративно кое-что серьезно повредили Израилю. Тоже болезненные удары нанесли. Что бы там ни говорили в самом Израиле, как бы там цензура не закрывала бы эти данные. Вот. Но иранцы прекрасно поняли, чем им надо заниматься. Им надо обеспечивать безопасность по своему собственному контуру. Поэтому били по базам разным, враждебным базам в Ираке, в Эмиратах, в Кувейте, Бахрейне. И брали под контроль Ормузский пролив. А мы под нашим контролем, датские проливы, выход из Балтийского моря.
2: Ну, я
3: а
2: не знаю.
3: А Босфор и Дарданеллы.
2: У нас есть техническая возможность?
3: А то, что там сейчас создан, в Стамбуле создан оперативный штаб НАТО без США, как ни странно, с европейцами. И они уже сейчас разрабатывают новый режим и хотят отказаться от конвенции Монтрё. Вот Турция откажется. Она и так с 25% обещанных навечно, только за обещанный газ в 84 году еще при Советском Союзе. Они брали с нас тариф 25% за проведение лоцманами наших судов через Босфор. Сейчас с 22-го года они взимают, или с 24-го, точно не помню, извините, полностью цену. Хотя они обещали это делать в договоре у нас по газовым поставкам. Мы промолчали. Ладно, хорошо. А если они вообще все пересмотрят? Видите, вот в открытую это говорю. Я хочу, чтобы мы обеспечивали безопасность по периметру. у нас сейчас в хвост и в гриву базарной руганью ругают и придираются к Пашиняну, которому я совершенно не симпатизирую. Я не хочу обсуждать человека. Я не хочу. Я его функцию хочу обсуждать. И при этом Роспотребнадзор вводит санкции против бизнеса, который аффилирован с оппозицией. В Армении крутят у виска и понять не могут, а что Россия делает. Знаете, одной ругани Пашиняна маловато. На деле Россия поддерживает Пашиняна. Вот. Ладно, все, что вот эти санкции, которые введены, это удар по оппозиции, понимаете? И по обществу.
2: По чувствительным для всей Армении...
3: Это, я сказать, про периметр говорю сейчас.
2: Давайте сейчас оставим это. Я понял эту мысль. У меня, кстати, вот чуть-чуть верну вас к ситуации на Ближнем Востоке. Тут удивил всех Дональд Фредович. Он обзвонил лидеров практически всех государств. Так. Со всеми имел беседы. И сказал, что они как бы хорошо бы, если бы они к Аврамским соглашениям присоединились.
3: И Ирану предложил это, знаете, да, косвенно предложил Ирану. Иранцы хохочут.
2: Так вот, а почему они тоже, вот как вы говорите, покрутили пальцем
3: у виска? А это после того, как он с Нетаньяху поругался.
2: Вот это
3: они же страшно, говорят, орали друг на друга. Ну, во всяком случае, слив был именно такой. Вот. Ну, это и, видимо, было? Чтобы это позолотить пилюлю Нетаньяху, который... Я представляю себе, я не знаю, на каком языке, на английском или на иврите, существует ли у них мат. Вот у иранцев пат, у них патерное ругательство, не матерное. Угу. Поэтому, когда нужно как следует выругаться, иранцы ругаются русским матом. Они очень хорошо знают эти конструкции. Вот, и это давно вошло, благодаря морякам и Каспию, в персидский язык. Вот. Такие у нас связи своеобразные тоже существуют. Вот. Я представляю себе, каким матом или патом кроет Нетаньяху, того же Трампа и американцев и прочее, и прочее. Там что-то происходит, потому что...

0: что, в общем, ну да, вот он так вот позолотил пилюлю,
1: А для
0: да.
1: непонятливых, не все же знают, не все в тонкости этой политики
0: Сейчас
1: посвящены,
0: объясню.
1: да.
0: Саудовская Аравия поставила условия прекратить боевые действия в Газе и восстанавливать сектор Газа и признавать Палестину. Вот условия. Собственно, такое же, как и у иранцев. То есть иранцы не
1: Это они
0: отзывали.
1: Израилю
0: Я
1: выдвинули.
0: много раз говорила, иранцы не отозвали. Они буквоеды. У них они ужасные. Душнилы на переговорах и так далее. Но они буквоеды и законники. Они свою подпись из-под резолюции ООН о создании двух государств, еврейского и палестинского, не отзывали, чтобы они бла-бла не говорили бы на площадях, действовать они будут в соответствии с буквой и духом законов. Вот и все. Саудовская Аравия тоже говорит то же самое. Поэтому они поставили условия. А тем более после того, как Трамп, я не знаю, зачем он оскорбил наследного принца Саудовской Аравии. Вот, я понимаю, что у наследного принца внутри саудовской элиты свои недоброжелатели, мягко говоря, имеются. Может, на их мельницу Трамп лил воду. Вот. Но такие вещи тоже безнаказанно не проходят. Знаете, такие вещи нельзя говорить все же.
1: Ну, в общем, да.
0: Публично и на весь мир. Ну,
1: Но
0: все.
1: это же за американцами водится. Они могут
0: Это
1: там
0: только Эмираты
1: королеву по
0: подписали,
1: плечу
0: понимаете?
1: похлопать. А всегда Трамп, когда обменивается рукопожатиями, тянет, значит, на себя руку, играет вот в это перетягивание каната. То есть это просто от
0: Знаете, до
1: собственной...
0: поры это работает. Но как бы вот эта методика, она уже стерлась. Она не до бесконечности.
1: Ну, пока доллар есть в мире,
0: Нет, это
1: нет?
0: вообще, вот, понимаете, перестает действовать. Это воспринимается всерьез, а потом, знаете, машут рукой и начинают смотреть на реально, что происходит. А реально у него проблем куча, и ему те же британцы настолько, это самое, видно, выкатили, ну, серьезные ультиматум. И короля не случайно там посылали. Ультиматум, просто ультиматум. И я вот на своем телеграм-канале KorineGevorgyan.избранная разместила это, то, что картинка, которая у Трампа в его соцсети была, где он в виде Джеймса Бонда с пистолетом, с глушителем, да? Я говорю, а что это такое? Это что, присяга королю? Потому что Джеймс
1: Ну,
0: Бонд, он
1: понятно, там...
0: только одному человеку служил. Ну, условно говоря, да? То есть королевской власти он служил.
1: Да, и автомобилю Астон Мартин, а больше никому.
0: Или как вообще?
1: Не считать за рекламу
0: Ну,
1: сразу же.
0: видимо, он такой месседж послал. И мы замечу, что он что-то отступился от Канады. А король, он что у нас возглавляет? Британское содружество. Вот где он, король-то.
1: А, то есть вот они ультиматум ему выдвинули, да, и не лезь в Канаду, да? И он сказал, а в Гренландию можно? Король ничего не сказал. Или на Кубу
0: Ну,
1: там.
0: сказал, и в Гренландию не надо. Ну, тогда вот у тебя хороший мальчик Рубио, да, ну, лезь на Кубу, раз уж ты там. Занимайся южным задним двором.
1: А с каких высот они могут ему ультиматум отставить? Интересно. Вот что такое сейчас Великобритания? Ни армии, ни флота, вы же сами говорили. Не, может быть, Сити только.
0: Понимаете, в чем дело? Это сложная тема, и ее за минуты, тем более я смотрю, у нас там до конца эфира.
1: Да,
0: Темы
1: 4 минуты
0: сложные. Тут
1: осталось,
0: нужно полемизировать или какой-то делать доклад.
1: да. Угу.
0: Но мне представляется следующее. Дело в том, что Америка, да, большая. Тигр, он большой, понимаете? Вот. Как в Винни-Пухе, помните?

0: и сложно. И вот так вот нахрапом, как тигр, да, прыгал и прочее, так не получится. Потому что есть сложные зависимости. И ты думаешь, что ты вот одну задачку решил, а ты в результате, решая эту задачку, мультиплицируешь проблемы. Это по теории управления, и я читала работы, это самое, как он, Рассела Аткофа, да, понимаете, это зубр по теории управления, американец же, он умер в начале нулевых, старым-старым. Это вот сейчас происходит, поэтому там же внутренняя ситуация. Там одновременно нужно решать внутреннюю ситуацию. А британцы вполне в состоянии через своих агентов и прокси такие проблемы по периметру и внешние, и внутренние в самих США устроить, что им для этого армии не нужно. Это их сила. И, между прочим, британские спецслужбы, вот мы говорим про MI6, да? У нас постоянно эксперты говорят про MI6. А ведь британские спецслужбы, они реально едины. И у них и военная разведка, и вот эта королевская разведка MI6, и контрразведка. Это единый организм.
1: То, что мы
0: это не то, что в Америке 17 спецслужб, и все это самое, как в мексиканской дуэли, друг на друга смотрят вот так вот с пистолетом. И действуют они очень слаженно и очень грамотно. И мы имеем в лице вот, это, вот этой вот Британии Ост-Индская компания 2.0, которая тоже хочет стать президентом, то есть королем земного шара, но сделать вид, что это делает Америка. Они не хотят быть на передовой, понимаете, на авансцене. Зачем им? Они хотят за кулисами играть. Не случайно у нас существует даже уже существительное закулиса. Они хотят быть этой закулисой.
1: Ну, так они всегда так делали.
0: Ну, правильно.
1: С нами через турок
0: поэтому
1: воевали,
0: в лице
1: без конца,
0: британцев мы имеем изумительного врага. Потому что, опять-таки, процитирую Фердуси, «Душманы давно буландат миконат». То есть умный, знающий, изощренный враг поднимает тебя, он заставляет тебя быть умнее. Поэтому большое им спасибо за то, что они такие. Просто нужна контр-игра. И мы им нужны, кстати, самим британцам, для контр-игры. А мы уходим с этого поля. Это отдельная тема, и я...
1: Ну,
0: поэтому не удивляйтесь, что Ким Филби был героем Советского Союза.
1: Я и не удивляюсь.
0: А папа его создавал Саудовскую Аравию и ваххабизм.
1: Продолжим через неделю. Карине Геворгян, политолог, востоковед, была в студии «Радио Спутник». Здесь же Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем, многие сдались в плен, а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бутус. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные нанесли удары по инфраструктуре ВСУ. Центробанк сохраняет средства правовой защиты для обжалования мер ЕС против его активов. Туроператоры делают большие скидки на туры на Кипр на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Теперь подробнее. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Омской области Виталием Хаценко. Глава государства поручил довести до конца решение проблемы обманутых дольщиков в регионе. Кроме того, они обсудили инвестиции в области. Хаценко, в свою очередь, рассказал о росте волового регионального продукта. Он также поблагодарил главу государства за решение перенести сборку ракеты «Ангара» на омскую площадку производственного объединения «Полет». Помимо этого, на встрече обсуждалось строительство гидроузла на реке Иртыш и меры поддержки участия СВО и членов их семей, а также реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты. Банк России сохраняет за собой все средства правовой защиты во всех юрисдикциях, доступные для обжалования любых незаконных мер Евросоюза в отношении его активов. Об этом заявил регулятор. Ранее ЦБ подал в Общий суд Европейского Союза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как элемент финансовой поддержки Украины. Напомню, активы Банка России были заморожены после начала СВО в 2022 году. Их основной объем хранится в крупнейшем европейском депозитарии «Евроклир». Движение по реке Нарве с выбором направления по картам Google может привести судоводителей в российские воды. Об этом сообщил руководитель эстонского нарвского кордона Регина Кук. Она добавила, что за последние пару месяцев произошло по меньшей мере 4 незаконных пересечения границы Эстонии и России. Пограничники, согласно публикации, рекомендовали гражданам Эстонии пользоваться альтернативами Google, а также при путешествиях по Нарве держаться ближе к эстонскому берегу. Судно на подводных крыльях «Метеор» спустили на воду в Нижегородской области. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании, посвященном развитию речного скоростного флота. «Метеор» — это скоростное пассажирское судно, рассчитанное на перевозку 120 человек на расстояние до 700 километров. Оно развивает скорость до 75 километров в час. Повышенный класс мореходности делает возможными перевозки пассажиров по полноводным рекам, озерам и водохранилищам. Туроператоры делают большие скидки на туры на Кипр на фоне отмены бронирования из-за эскалации на Ближнем Востоке, передают РИА Новости. Ранее западные издания писали, что из-за конфликта в этом регионе доля отмен бронирований в отелях Кипра в марте достигла 40%, а в апреле 30%. Согласно данным кипрского правительства, примерно треть всех прибывающих в страну туристов – это британцы. Им предлагают дополнительные скидки на туры. При этом путешествия в Грецию практически не подешевели. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Пятнадцать ноль четыре в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем добрый день. Лисо,
3: всем привет. Привет, Миша.
2: В Чехии задержали митрополита Илариона, рассказал РИА Новости один из его помощников. Ему вменяют перевозку неких наркотических веществ, которые обнаружили в багажнике личного автомобиля. Обсуждаем эту тему вместе с православным публицистом Сергеем Худиевым. Сергей Львович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Насколько известно, Илариону угрожали в том числе до этого физической расправой. Сам он называет случившееся провокацией. Кому не угодил владыка вот в Чехии, с вашей точки зрения?
4: Насколько я знаю, митрополит Иларион – это церковный дипломат. У него есть большой опыт взаимодействия с церковными и светскими организациями вот за пределами России. Он очень хорошо знает языки, он очень многих людей знает лично в западных церковных и политических кругах. И в этом отношении он человек, который очень многое сделал и делает для налаживания диалога, для того, чтобы сохранять какие-то каналы взаимодействия, какого-то общения, чтобы люди имели возможность продолжать поддерживать какие-то контакты. И он в этом отношении был всегда человеком, который работает на взаимопонимание, на мир, на поддержание каких-то человеческих отношений по разные стороны границ. И вот я думаю, что именно эта его дипломатическая деятельность, она и стала причиной нападок на него. И, конечно, для любого человека, который немножко себе представляет, кто он такой, ну, не знает лично, но хотя бы представляет. Обвинение выглядит полностью абсурдным. Это достаточно известный церковный писатель, композитор. И это вот совершенно не тот человек, который мог бы интересоваться себе, сделать денежку дополнительную на наркотиках. Знаете, это как есть старый анекдот. Если бы я был Ротшильд, я бы еще немножечко шил. И вот это, если бы я был митрополит, я бы еще немножечко торговал наркотиками. Это вот, явно не его случай. Поэтому я не думаю, что это смогут как-то доказать, его посадить. Я не думаю, что этого добьется. То, что добиваются, это просто бросить вот такую тень. Сказать, что посадить-то не смогли, но все равно же какое-то дело нечисто. Все равно же его полиция задерживала. И вот это такая попытка разрушить его репутацию и подорвать его возможности как церковного дипломата.
2: Удастся им это сделать? И с нашей стороны это понятно. Мы понимаем, что тем более по такому типу обвинения это все сфабрикованная история. Там в том числе уже и нарушения нашли в этом процессе, когда митрополиту не дали возможности присутствовать в моменте, когда багажник обыскивали. А там этому поверят?
4: Я думаю, что люди, которые его знают, которые с ним взаимодействуют, которым у него дипломатические контакты, они все понимают, конечно, они не поверят. Есть какая-то более широкая аудитория, которая, может быть, вообще о нем первый раз услышала, просто знает, есть русский митрополит. Вот. И, возможно, в расчете на эту аудиторию все и делается. Что, да, там у него наркотики находили, не посадили в итоге, дело темное, и, возможно, в глазах этой более широкой аудитории вот эта попытка скомпрометировать, она какой-то эффект не может принести.
2: Сергей Львович, с вашей точки зрения, это попытка именно точечно саму личность митрополита каким-то образом дискредитировать, или в том числе рассчитана и на то, чтобы в целом РПЦ православие попало под удар в Чехии? Можно ли это масштабировать?
4: Можно масштабировать, потому что нападки на русскую православную церковь, на ее представителей, обвинения в шпионаже, обвинения в самых разных антигосударственных деяниях – это, увы, достаточно стандартная практика в Европейском Союзе, несмотря на то, что теоретически декларируется свобода вероисповедания. На русскую православную церковь, на ее самых разных представителей оказывается давление. Это не единичный случай, когда церковь сталкивается с враждебными нападками.
3: А вот мне интересно, будут как-то фиксироваться и учитываться грубые нарушения, которые были при обыске? Я еще днем в эфире говорила о том, что действительно они целенаправленно пошли к багажнику, проигнорировали его личные сумки, и это будто бы якобы заранее доказывает о том, что они уже знали, где искать.
4: По-видимому, знали, конечно, и я не думаю, что это вообще дойдет до суда. Это, скорее всего, развалится все по дороге. там есть все-таки адвокаты, они обращают внимание на все эти очевидные нарушения. Но цель, я думаю, опять-таки, я могу ошибаться, я тут не претендую на какое-то тайное знание, но цель тут, скорее всего, просто бросить такую тень.
3: Что да, вот, уже есть пятно, яркий заголовок.
4: Да, есть яркий заголовок. То, что когда это все сойдет на нет, об этом же не будет ярких заголовков. А будет просто, вот сейчас можно поднять крик, да, он еще там наркотиками заодно торгует. Он там, мало того, что он шпион, он еще там наркотиками торгует. Очень, конечно, шпионам им только и дело, что наркотиками торговать. Но вот, тем не менее, такое вот пятно грязи, оно будет брошено, и это важно проассоциировать как-то имя митрополита Илариона с такого рода обвинениями. А там уже широкая аудитория, может, даже и не будет разбираться. Правда, неправда. Просто вот это мелькало в заголовках, что на одной линии идет имя владыки Илариона и упоминаются наркотики. И у людей это уже отложится. По-видимому, этого и добиваются. Потому что, ну, я не думаю, что это как-то реально довести до суда и реально его за это посадить.
2: Благодарим вас, Сергей Львович. Сергей Худиев, православный публицист, был в эфире «Радио Спутник». Обсуждали задержание митрополита Илариона в Чехии.
3: И сейчас идет продолжение некой юридической битвы. Россия официально оспорила в суде Европейского союза регламент, который позволяет направлять доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины. Ранее ЕС уже принял решение об использовании процентных доходов от активов ЦБ, и первый транш уже был направлен Киеву. Сейчас мы подробнее обо всем поговорим с нашим экспертом, адвокатом по международному праву Марией Ярмош. Мария Михайловна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Мария Михайловна, ну, наверное, самый такой важный вопрос, каковы шансы России выиграть иск в суде ЕС?
5: Исковые требования подкреплены очень сильной юридической аргументацией. Угу. Банк России указывает на 7 коренных нарушений при принятии регламента. И первое, ну я просто могу перечислить самые сильные аргументы. Угу. Прежде всего, нарушена процедура принятия, да, этого регламента. Там не было единогласия. Приняли регламент только простым большинством голосов, но при этом дело касается не внутренних вопросов ЕС, а некоторых действий в отношении третьих стран, как вот в отношении Российской Федерации. Там требовалось, конечно, единогласие. Совершенно другая статья регулирует принятие данного регламента, 215-я. Но при этом, понимаете, единогласие получить по данному вопросу, по этому регламенту, чтобы передать суверенитет, российские активы для обеспечения кредитов Украине 26-27 год получить было невозможно, поэтому процедура нарушена. Второе, безусловно, нарушение самых коренных и важных международного права. Невозможно иммунитет использовать активы Банка России и любого другого для того, чтобы вот здесь обеспечить.
2: Мария Михайловна, давайте мы вас переподключим. Пожалуйста, очень плохо слышно. Сейчас коллеги этим займутся. По поводу именно российских активов, эта битва идет давно. Мы периодически тоже обращаемся с разными исковыми заявлениями. Плюс по поводу санкций у нас и помимо Центрального банка еще и отдельные граждане и организации обращаются в суды, с некоторых санкций даже снимают, хотя в отдельных государствах Европы этому не очень рады. Поэтому битва продолжается вот с момента объявления этих санкций. И сейчас, как мне кажется, мы несколько приблизились к тому, чтобы эту битву выиграть. Может быть, не целиком. Правда, здесь тоже у меня, как у человека, который за этим всем наблюдает, тоже есть свои вопросы. И мы сейчас зададим. Мария Михайловна к нам вновь подключилась. Мария Ярмош.
5: Да, надеюсь, сейчас будет лучше слышно. Я повторю аргументы, если их было раньше слышно хуже. ЕС при принятии регламента коренным образом нарушил процедуру. Требовалось единогласное решение всех членов ЕС, поскольку дело касается Российской Федерации, это внешнее решение внешнего вопроса, а там проголосовали по другому регламенту только большинством голосов.
3: А не единогласно, что... правильно?
5: То есть да, это базовый закон. Единогласно, так, ну... значит, нарушение принятия этого регламента. Второе, нарушение международного права, и главная норма – это суверенный иммунитет государства. Невозможно каким-то образом изъять активы Центробанка суверенного государства и направить на обеспечение кредитов, которые выдает ЕС третьему государству. Третье коренное нарушение, и что, на что указывает Центробанк в этом иске, это блокировка активов России без возможности судебного оспаривания в суде данного действия. Получается, верховенство права нарушено и справедливость тоже нарушена, поскольку этот, это базовая норма, которая гарантирована международными нормами права. Поэтому, кстати, и еще, ЕС вообще не имеет права, вот я с этим полностью согласна, с этим согласятся все юристы, ЕС не имеет права конфисковывать российские активы, поскольку эта возможность есть, как минимум, у того члена ЕС в том государстве, где эти активы заблокированы. Ну, в данном случае мы понимаем, что... очень коренные нарушения, и иск настолько силен в своей аргументации, что должно было быть, конечно, удовлетворение этого иска, и суд должен был бы встать на сторону истца. При этом, конечно, мы не должны исключать из уравнения политическую конъюнктуру и контекст. Я сомневаюсь, что суд ЕС в ближайшее время встанет на сторону истца. Аргументы защиты совершенно слабые и необоснованные, не подкреплены ничем, кроме вот этой политической конъюнктуры, потому что ЕС обвиняет Россию, говорит, а истец сам виноват, вот это действие России, как вот они говорят, они дестабилизирующие, поэтому мы можем это делать. Да, то есть юридических никаких основ под данными действиями, они отсутствуют, и в самом законодательстве ЕС невозможно это поддержать. Я думаю, что такой процесс, и Центральный банк понимает, что он затянется где-то на 1.5-2 года. Но, опять же, нельзя исключать из уравнения то, что сейчас, если ситуация на международной арене, да, изменится, и Российская Федерация завершит полноценно поставленные задачи, поставленное по украинскому вопросу, то и суд ЕС также уже не будет находиться под давлением вот этой политической конъюнктуры, и вполне эти санкции могут быть сняты и, соответственно, удовлятворят иск
3: Центробанка. И что в итоге тогда будет с активами, если суд встанет на сторону России?
5: Разблокируют активы, и Центробанк сможет вернуть свои активы суверенные. При этом я тоже еще напомню, что сейчас арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу Центробанка по с этого депозитария всех убытков, которые понес Центробанк. И это решение Центробанк просит вернуть немедленному исполнению. А у этого депозитария достаточно много активов на территории Российской Федерации, которые могут быть вот для обеспечения это средств изысканы и переданы в управлении Центробанка.
3: Очень интересно. У меня есть еще вопрос, но вот Михаил тоже, что тебя очень интересовало, спроси ты.
2: В эту игру можно играть вдвоем, это называется. У меня один вопрос, не потрачены ли еще эти активы. Вот он очень простой, но я вот очень сомневаюсь, что они еще есть в наличии.
3: Вот как?
5: Если даже эти, вы понимаете, что все это находится у одного депозитария, и который должен, отвечает он своей не только репутацией, но и всеми своими активами. Поэтому даже если эти активы каким-то образом разграблены и уже используются третьими лицами, возвращать-то все равно придется Центробанку. И будут собирать, этот депозитарий должен будет передать активы, пусть подзаймет в других финансовых институтах или просто дойдет до банкротства. Что, в принципе, тоже не исключено, потому что денег-то много должны. А как отдавать сейчас, они будут крайние, это же будут стрелочники. Они связаны, они должны отдать эти деньги, но они не могут, потому что им просто запретили это делать. И, соответственно, потом вся ответственность ляжет на депозитарии, как на лицо, которое несет ответственность, обязано вернуть все средства, которые были вложены.
3: Спасибо большое, Мария Михайловна. Было очень полезно и интересно. С нами была на связи адвокат по международному праву Мария Михайловна Ярмуш.
0: Радио «Спутник».
2: Полеты гражданских воздушных судов полностью запретят в московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5100 метров в начале июня, сообщает Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан владельцев воздушных судов. Для чего это сделано, мы, в принципе, понимаем, но какие последствия от этого будут нести непосредственно перевозчики, общественные организации, сейчас мы об этом и поговорим. С нами на прямой связи председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детюнышев. Сергей Викторович, здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Скажите, пожалуйста, я так понимаю, здесь пока до этого момента была некая попытка соблюсти баланс между безопасностью полетов, контролем над небом на фоне угроз беспилотников, и для того, чтобы такие организации, как летные клубы, как какие-нибудь частные перевозчики, могли без помех, проблем выполнять свои обязательства. И в какой-то момент маятник качнулся в сторону все-таки большего контроля.
6: Ну, на данный момент, честно говоря, еще ничего точно не известно, потому что пока вот предметом обсуждения является публикация ассоциации АОПА. Да, то есть это не официальный документ, это пока только те данные, которые они решили опубликовать на основе переговоров, которые они ведут с органами власти. Да, то есть понятное дело, что под этим есть безусловное основание, но финальное решение еще не принято. Да, то есть это надо как бы учитывать. Вот. Смысл всего этого ограничения, ну, вероятно, это упростить работу средством ПВО, да, то есть, как бы, чтобы они могли стрелять без предупреждения. Потому что сейчас ведь как работает, там, да, ПВО видит какую-то там цель, да, и объявляет план ковер, да, режим ковер, когда все самолеты в течение 20 минут должны сесть на ближайшие аэродромы, да, и после этого открывается огонь по всему летящему. Вот, то есть, чем именно не устраивало средство ПВО такой режим, так, вот, с режимом ковер, пока не очень понятно. Да? И самое главное, что не очень понятно пока, кому что запретят, в каких границах, там, да, и будут ли какие-то исключения. Потому что то, что опубликовало АОПА, там, да, что будет предоставлено исключение организациям, которые выполняют авиационные работы, ну, честно говоря, это выглядит как сказать, потеря смысла введения режима. Да, то есть, как бы, ведь по логике, или никто не летает, и мы стреляем во все, что движется там, да, или мы все-таки проверяем, а кто там летит, и был ли план, разрешение и так далее.
2: Может быть, это каким-то образом будет заранее согласовано, что, мол, мы вот сейчас начинаем вылетать, и все данные сразу отправляются в дежурный расчет ПВО, хотя я не знаю, каким образом это физически реализовать, поскольку таких, мне кажется, много.
6: Ну, это и сейчас так работает. То есть сейчас, когда кто-то куда-то летит, он подает план полета, и эти данные попадают в том числе, естественно, средством ПВО, ну, в смысле, силам ПВО. Ну, вот, и они все, по идее, должны знать, что да, вот там самолет такой-то летит из точки А в точку Б по такому маршруту. Вот, и в случае там плана ковер, он имеет там точные данные, куда ему сесть. Поэтому, как бы, не очень понятно, что на самом деле изменится, и чем принципиально для средств ПВО, в чем разница, летит ли самолет там по авиаработам, или он учит пилотов, там, да, или это частный самолет какой-то, пока не до конца понятно. Но самое главное, еще раз возвращаюсь к тому, что непонятно, сохранится ли это исключение, да, в официальном документе, когда он выйдет.
2: А как это повлияет на работу тех групп, тех компаний, о которых мы уже упомянули? Потому что там уже коллеги берут комментарии у отдельных летных школ, что им, они там чуть ли не за Урал собираются перебираться. То есть это еще и косвенным образом ударит по такому бизнесу.
6: Ну да, конечно. Но, знаете, это не только бизнес, это в целом как бы, ну, обеспечение интересов страны. И поэтому далеко не все смогут перебраться куда-то за Урал, и не все пилоты туда поедут учиться. Это уже как бы кратно удорожает услугу по подготовке пилотов. То есть это надо, значит, куда-то выезжать, где-то жить, и это с отрывом там, да, от работы, от учебы, я не знаю, То есть это, конечно, значимое усложнение. И если там инфраструктура для того, чтобы там разместиться, там, да, если там возможности, ну, все это, понятно, выглядит немного странно. Надо то, что исключения даются или предполагаются именно для авиаработы, а не для учебных центров. То есть учебные центры летают вот в районе аэродрома. Их очень легко довольно идентифицировать на экране радара. Они далеко не улетают, летают по кругу. Вот. Почему они не попали в исключение, публикованное, по крайней мере, АОПой, не до конца понятно.
2: Сергей Викторович, у нас полминутки. Ваше мнение, ведут ли такое или ожидать нам изменений в уже опубликованных информации, или вообще ничего не будет?
6: Сложно сказать. Вот здесь вот 50 на 50. Потому что в опубликованном формате ограничений смысла большого я лично не очень вижу. Потому что или всем запрещать, или никому. Если всем, тогда понятно, зачем это. Если как-то частично, тогда смысла нет. Поэтому, ну, 50 на 50 не могу оценить.
2: Благодарю вас, Сергей Викторович. Сергей Детенышев, председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий, был в эфире «Радио Спутник». Опять же, напоминаем, пока решение о закрытии неба над московской агломерацией полностью не принято.
3: Пока и пока неизвестно, как долго продлится этот запрет.
2: Выпуск новостей, потом вернемся в прямой эфир на «Радио Спутник».

0: Рост числа черных кредиторов. Контекст. Борьба с нелегальными судами и мошенниками привела к временному обратному эффекту. С 2027 года при выдаче дистанционных кредитов все микрофинансовые структуры будут подвергаться штрафам, если не подключатся к единой биометрической системе. Однако эта процедура оказалась технически сложной и дорогостоящей. К тому же не все заемщики горят желанием лишний раз делиться биометрией. В результате число кредиторов, работающих в серой зоне, выросло на треть. Они воспользовались неосведомленностью и закредитованностью граждан, а также неготовностью к нововведениям официальных компаний, оказывающих финуслуги. При этом спрос на небольшие суммы, которые люди берут в долг до получки, сохраняется. Биометрию, по официальным данным, сдало порядка 10 миллионов соотечественников, а клиентами микрофинансовых организаций числятся как минимум в полтора раза больше. Подключение МФО к единой биометрической системе Банк России решил растянуть во времени, чтобы рынок плавно адаптировался. Этот период черные кредиторы попытаются использовать по максимуму, рекламируя себя через соцсети и другие площадки. А финансовые власти будут искать новые способы борьбы с ними.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
4: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
5: Что?
4: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Посольство России в курсе задержания митрополита Илариона в Чехии. Оно оформило к нему консульский доступ. Об этом сообщили в дипмиссии. Ранее сообщалось, что чешская полиция задержала его по подозрению в хранении наркотиков. Митрополит категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. По его словам, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах. Семьям погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР выплатят по 1,5 миллиона рублей, а раненым от 300 до 600 тысяч. Об этом сообщили в правительстве региона. Ранее глава республики Леонид Пасечник рассказал об украинской атаке на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. ВСУ нанесли удар с помощью 4 беспилотников самолетного типа. Пострадали 65 человек, из них 21 погиб. Поисковые работы сейчас завершены. 24 и 25 мая объявлены в республике днями траура по погибшим. Осмотр газовоза «Арктик-Метагаз», атакованного в Средиземном море в марте, признаков загрязнения окружающей среды и утечек топлива не выявил. Об этом сообщили в Следственном комитете. Минтранс ранее информировал, что российский газовоз был атакован безэкипажными катерами Украины, предположительно, с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Судно, перевозившее 100 тысяч кубометров СПГ, лишилось хода электропитания. На нем произошли пожары и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись. Полностью российский вертолет К-226 с новым отечественным двигателем совершил свой первый полет. Об этом сообщил Минпромторг. Отмечается, что полностью отечественная машина может использоваться на площадках небольшого размера, в том числе на малотоннажных судах. Но имеет уникальные маневренные характеристики при полетах в условиях городской инфраструктуры, вблизи высотных зданий, а также может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий. Открытие Ормузского пролива для судоходства, якобы согласованное в предварительной сделке США и Ирана, будет проходить в несколько этапов, утверждает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на иранского чиновника. Ранее газета сообщала, что два государства в рамках предварительной сделки договорились возобновить работу этого водного коридора в полном объеме за 30 дней. Кроме того, США и Иран предварительно условились продлить прекращение огня на 60 дней для согласования финального варианта урегулирования. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
4: «Радио Спутник». Разберемся.
3: Москва, 91.2 FM.
5: .33 в Москве. Вы слушаете радио «Спутник», и с вами на связи мой коллега Михаил Алимов и я, Лисо Хабалова. И сейчас мы поговорим о том, что Банк России подал иск в общий суд Евросоюза в Люксембурге. Ой, простите.
7: Возвращаемся к флешбекам предыдущей темы. Но мы недалеко отходим от Центрального банка.
5: Кстати, да, действительно очень недалеко, поэтому темы у меня и смешались. Так вот, мы будем говорить сейчас о том, что директор департамента национальной платежной системы ЦБ заявляет о том, что международные карты Visa и MasterCard должны окончательно покинуть российский рынок. Вот так она говорит. После ухода этих систем из России в 2022 году их карты продолжали работать внутри страны через национальную систему платежных карт. Но сейчас, по ее словам, эти карты больше не выполняют свой привычный функционал. При этом даже издержки приходится за их техническое обслуживание выплачивать. И сейчас с нами на связи кандидат экономических наук, финансист Лазарь Ашханович Бадалов. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Лазарь Ашханович, скажите, пожалуйста, почему ЦБ решил, что карты Visa и MasterCard больше не нужны в России, если они все еще пока что продолжают работать внутри страны?
8: Ну, вы знаете, я бы вот единственное, что убрал бы здесь вот такие категоричные заявления, что больше не нужны, и вот их нужно убрать и так далее. Угу. Дело в том, что после 2022 года действительно Visa и MasterCard добровольно ушли с российского рынка, но накануне перед этим, в общем-то, Банк России уже понимал, что такой сценарий санкций возможен, поэтому подготовились к этому варианту, к этому сценарию. С 2022 года карты Visa и Master у россиян продолжили работать, потому что операции были переведены на российские серверы, говоря языком понятным. Да? То есть эти транзакции не через США проходили уже до 2022 года, а в российском контуре. И одновременно, с технической точки зрения, срок действия карт был продлен банками по-разному. Кто-то продлевал на 5 лет, кто-то более. Но с 2025 года возникла другая проблема. Сертификаты безопасности истекли. Это тоже такой технический момент, который позволяет банкам и платежной системе обслуживать использование карт. Эту проблему НСПК тоже смогла решить, и, соответственно, карты продолжают работать по сегодняшний день. Но, опять же, это получается, по сути, только лишь, скажем так, шаблон бывшей иностранной карты, а внутри это уже все отечественное. Да, вся база национальной системы платежных карт используется, по сути, это аналог карты МИР. Техническая сторона также российской стороной обеспечивается. Ну и логично, что такие карты, в общем-то, не имеют никакого смысла. За рубежом мы ими пользоваться не можем, только остается, в общем-то, использовать их в России. Но я бы вот почему говорю, что не нужно так категорично сразу вот такие заявления, потому что это обязательно вызовет панику среди населения. Этим обязательно, вот не сомневаюсь, что сразу же воспользуются мошенники, которые начнут рассылать разные там письма людям и угрожая требовать, да, перевести деньги, как обычно, на безопасный счет. Чем это заканчивается, мы все
5: представляем. Ну, очень хорошо, кстати, что вы об этом говорите. Наши слушатели будут предупреждены.
8: Вот. Что, в принципе, позиция Банка России правильная, но, наверное, здесь, вот, опять же, в СМИ часто трактуют высказывания немного иначе, и, к сожалению, вот это вот возникает определенная неразбериха, назовем ее так. Соответственно, такие карты вот действительно свой смысл утратили, но не нужно там обозначать какую-то конкретную дату, после которой всем срочно и до которой всем нужно их сдать, изменить и так далее. По мере истечения срока действия, новых сроков действия карт, да, банки могут предлагать своим клиентам перейти на карты МИР. И это было бы логично, это было бы нормально. В общем-то, да, вот этот сложный период 2022 года мы прошли уже. Сейчас уже все адаптировались к картам МИР. У кого-то еще остаются, да, небольшой процент, там, опять же, по данным Банка России, это около чуть менее 20% еще в России держателей вот этих карт, Visa и MasterCard, которые, по сути, уже российские карты, а не иностранные.
5: Ну, то есть, получается, и замещение этих карт, оно тоже будет происходить очень легко?
8: Нужно, чтобы оно происходило легко и плавно, без каких-либо конкретных таких ультимативных сроков, ограничений и так далее. Тогда это, в общем-то, пройдет вполне нормально, да. Мы, в общем-то, плавно, не замечая этого, да, или, как любят говорить, бесшовно перейдем с одних карт на другие, да, и, в общем-то, дальше будем пользоваться сервисом, привычным нам. И, кстати, вот тоже накануне Банк России статистику озвучил, что растет популярность альтернативных способов оплаты не с помощью банковских карт, а с помощью QR-кодов, системы быстрых платежей и так далее. То есть мы видим пример, что если никого ни к чему не принуждать, а просто внедрять новые технологии, предлагать пользователям новые сервисы, все будет проходить гладко, спокойно, без какой-либо паники и так далее. А вот когда звучит такое вот ультимативное какое-то заявление, когда вот это начинает все нагнетать, вот тут возникают, к сожалению, проблемы. И мы видим, что, к сожалению, они часто возникают. То у нас население начинает снимать наличные, потому что чего-то там опасается, опять же, что-то услышали где-то поняли до конца, и это привело к определенной панике. Потом это опять сходит все на нет, но тем не менее, да, вот нужно очень осторожно подходить к таким вопросам. Да, знаете, немного такой вот аналогию проведу, чтобы не было как в бриллиантовой руке, да, распространить билеты в пачку, да, а кто откажется, отключим свет и газ. Вот так делать не нужно.
5: Ну, да, Миша.
7: Еще есть момент, тут экономисты, ваши коллеги в том числе предупреждают о том, что якобы эти карты менее защищены от мошенников, поэтому желательно даже не дожидаясь срока их окончания заменить. Так ли это? Вот, или вот этот момент решили?
8: Вот я, к сожалению, да, я читал мнение моих коллег. Вот, я бы хотел, опять же, я об этом вкратце сказал, что национальная система платежных карт об этом уже позаботилась еще в прошлом году. Эти проблемы технически с банками были решены. На рынке остался очень небольшой процент карт, по которым не смогли вот эти сертификаты безопасности продлить, но эти банки со своими клиентами эти вопросы решали индивидуально, что называется. Поэтому если карта сегодня у человека продолжает работать, это не значит, что она небезопасная, и деньги нужно с нее, не нужно переводить ни на какие безопасные счета. Я вот еще раз это подчеркиваю, да, потому что все вот эти неаккуратные заявления сейчас, к сожалению, общество у нас очень такое сейчас накалено, что называется, и различного рода такие вот высказывания, они приводят к другим совершенно последствиям. Что называется, хотели как лучше, а получается, в общем-то, как всегда, к сожалению. Поэтому, если бы были бы проблемы, банки бы уже своих клиентов непосредственно бы оповещали. Сложности технические, да, я не отрицаю, они там, безусловно, есть, но их решают в определенном порядке банки вместе с национальной системой платежных карт. В Центральном банке об этой проблеме знают, поэтому Алла Бакина об этом и говорит, что да, вот этот функционал утрачен, расходы действительно несут, но опять же это не означает, что кому-то сегодня уже нужно срочно, немедленно что-то, от чего-то отказаться, да, иначе завтра будут.
5: В общем, главное, мы можем успокоить наших слушателей и попросить не реагировать на такие яркие заголовки и сказать, что они от этого шага абсолютно не пострадают.
8: Я вот именно эту цель в комментарии преследую. Да.
5: У вас получилось.
8: Потребителю не нужно нервничать и переживать.
7: Благодарим вас. Да.
5: Спасибо большое. С нами на связи был кандидат экономических наук, финансист Лазарь Бадалов.
7: — Зампред Совбеза России Дмитрий Анатольевич Медведев, он же занимает должность председателя Президиума Совета при Президенте по науке и образованию, прокомментировал достижения российских ученых. И, по его словам, они вышли на передовые рубежи по целому ряду направлений, включая ядерные и квантовые технологии. Также он прокомментировал и международные научные отношения, о том, что Россия остается открытой для научных контактов с коллегами и не даст никому запугать наших специалистов. Обсуждаем эти заявления вместе с членом Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктором технических наук Ольгой Пилипенко. Ольга Васильевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Скажите, пожалуйста, говоря о достижении наших ученых, насколько мы их сейчас презентуем на международном уровне? Или мы сейчас больше сфокусированы именно на развитии наших внутренних каких-то вещей?
3: Ну, конечно, в первую очередь мы формируем технологический суверенитет и технологическое лидерство. И сегодня, ну, наверное, надо отметить, что очень серьезно выросли бюджетирование и вклад как бюджета именно, так и компаний и госкорпораций в науку, в развитие научных направлений. То, что касается ядерных технологий, конечно, мы здесь являемся не просто лидерами, а мы являемся обладателями полного цикла ядерных технологий, от производства урана до строительства, я не беру оборонное, да, значит, ну и в мирных целях использования атома. Полный цикл до производства, до сопровождения, до эксплуатации. Это очень важное направление, именно связанное с международной политикой. То есть все проекты, которые реализуются сегодня за рубежом, в том числе Росатомом, допустим, да, они именно основаны на том, что мы не продаем технологию какую-то, а мы полностью весь цикл, начиная строительство, производство, для эксплуатации сопровождаем и являемся правообладателями на технологии и на объекты, которые строятся. Да, действительно, в последнее время очень серьезные научные достижения в области квантовых технологий, и появляются квантовые компьютеры, и суперрасчеты, супервычисления. Но и международный проект, который реализовывался в Дубне, да, и построен коллайдер, он тоже уникальный проект. И те государства, которые изначально подключались к реализации этого проекта и вышли из него по санкциям, я думаю, что будут сильно сожалеть, потому что те научные исследования, которые можно производить в дальнейшем по самым разным областям, вплоть до медицины, использования этих технологий, они важны для всего человечества и для будущего.
7: Ольга Васильевна, скажите, пожалуйста, вот есть сферы, на которые политика и все события, которые рядом с политикой находятся, повлияли достаточно сильно. Я могу привести в пример там спорт, культура с биеннале в Венеции, то, что происходило. В научной сфере как сейчас с этим обстоят дела? То есть есть ли в экспертных научных кругах какие-то, скажем так, предубеждения в сторону России? Вот со стороны, по крайней мере, отдельных государств?
3: Конечно, есть. И, конечно, те государства, страны, которые не дружественны, так бы не говорить, к нам, они хотели бы использовать наш интеллектуальный потенциал в первую очередь. Наши технологии, приглашая наших ученых, наших молодых ученых к себе для реализации тех или иных проектов. Но мы стараемся делать так, чтобы создать условия для наших ученых такими, чтобы никто их не смог приманить, так если говорить. Но проблемы, конечно, существуют. Особенно те проекты, которые реализовывались под руководством ведущих ученых. И если они из-за рубежа, какие-то эти проекты так оказались заторможены, потому что одним из условий является присутствие ведущего ученого. Он на стороне там не менее 70% времени, ну, например, да, 70% времени от реализации проекта. Некоторые так заморозились или не перешли во второй этап. Но в то же время

0: так заморозились или не перешли во второй этап. Но в то же время есть проекты, которые продолжают реализовываться, несмотря на различные санкции. И те же ученые активно приезжают, работают и вкладывают свои знания в обучение наших ученых и в создание ведущих мировых лабораторий. И здесь действительно политика не сильно влияет. Но, тем не менее, определенные, конечно, сложности есть. Даже с теми же перелетами, которые становятся длиннее по расстоянию, дороже по расстоянию. Но, тем не менее, особенно те, кто наши соотечественники или бывшие рожденные в СССР в России, мы охотно продолжаем проект.
1: Да, и еще один аспект хотел бы затронуть, несколько противоположный, чтобы не к нам приезжали, там участвовали в проектах, а чтобы наши ученые выезжали за границу. Тут Дмитрий Анатольевич как раз вспомнил пример археолога Бутягина, за которого мы всей страной переживали, и которая завершилась благополучно. Эта история даст надежду нашим специалистам в том, что в дальнейшем, если вдруг, не дай бог, конечно, но что-то подобное произойдет, мы их вытащим.
0: Конечно, здесь в первую очередь надо говорить о том, что проблемы такого глобального научного исследования, глобальные проблемы, они все равно решаются международным сообществом. Возьмем исследование космоса. Да, какие бы санкции ни были, тем не менее на орбиту вылетают команды космонавтов в сборные и подготовка космонавтов в нашем в центре подготовки продолжается, в том числе и зарубежных. А это же не просто полет, это научные исследования, которые несут существенный вклад в глобальное развитие науки, фундаментальной науки, в первую очередь. А здесь, конечно, я думаю, что научная этика будет соблюдаться, поддерживаться, в чем мы бы не находились.
1: Угу. Благодарим вас, Ольга Васильевна. Ольга Пилипенко, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук, была в эфире «Радио Спутник».
2: В эфире «Радио Спутник».
3: И сейчас мы снова поговорим про искусственный интеллект. Сейчас это такая актуальная тема, везде его внедряют.
1: А во всех сферах жизни.
3: Да, и теперь будут внедрять на дорогах. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложение пересмотреть скоростные ограничения на российских трассах. Он считает, что современные автомобили стали безопаснее, тормозные системы эффективнее, а скоростные лимиты как не менялись, так и не меняются. И во многих местах это все искусственно там занижено, эти лимиты конкретно. Из-за этого водители массово игнорируют знаки, ездят с расчетом на безнаказанные 20 км в час сверх лимита. И для решения проблемы он предлагает провести аудит дорог с помощью искусственного интеллекта. Очень интересно, как это будет происходить. С нами на связи сейчас президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин. Алексей, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые друзья. Рад вас слышать.
3: Очень интересно понять, как именно искусственный интеллект поможет определить конкретно безопасный скоростной режим.
4: Ну, к сожалению, прямо вот точно прокомментировать, как это все будет осуществляться, мне крайне сложно, потому что мы все-таки, наша ассоциация, то есть мы автомобильные дилеры, в основном автомобили продаем, обслуживаем, но сами являемся автовладельцами, конечно, пользуемся нашими дорогами. Я могу просто выразить свое мнение больше как автовладелец, да. Ну, наверное, раз уж такая ситуация случилась, наш сегодняшний с вами разговор, мне кажется, следующая история. Сегодня очень многие дороги снабжены камерами, да, видеокамерами, которые регистрируют потоки, регистрируют скорость автомобиля, могут регистрировать также сейчас пристегнут, не пристегнут водитель, там, ну и многие другие вещи какие-то. Даже страховой полис по номеру машины может определиться. Таким образом, можно сказать, что цифровизация на дороге пришла. Ну и, соответственно, поступает огромное количество данных. Конечно, не в силу, наверное, ни одному какому-то просто простому человеку проверить и посчитать, где дороги, где на дорогах скапливаются пробки конкретно, а где на дорогах можно ехать просто беспрепятственно, с большой скоростью, да, и где

0: можно какой-то знак один убрать или там светофор по-другому поставить, чтобы он работал. Это все, наверное, очень сложно сделать какому-то человеку. Сегодня, благодаря вот получению информации, ну, как бы, по сути, автомобиль является таким, ну, точкой отсчета, да, камеры, которые считываются, вот, и обработать это может, конечно, такие массивы искусственного интеллекта. Я полагаю, что сейчас, скорее всего, какая-то из компаний, наверное, получит от государства подряд и будет этим заниматься. То есть посчитает, где действительно безопасно, на каком участке дороги скорость можно разрешить. И разрешить на сколько там, на 10, на 20 километров в час, а на каких-то, может быть, нет. Понимаете, в общем-то, вот такая история, да, с появлением искусственного интеллекта, обработка огромных массивов данных, да, становится более доступной, и она, эта обработка, наверное, скоро вот придет на дороги. Но это, к сожалению, это мое предположение, поскольку мы в этой теме, ну, в теме цифровизации, да, и теме искусственного интеллекта, именно как он будет работать на дорогах, я могу только судить, как
1: Алексей, автомобили. А тогда вот конкретно как к автомобилисту у меня к вам вопрос. А безопасны ли вообще высокие скорости у нас в России? Есть некое предположение, что для этого требуется идеальное состояние дорожного полотна, отсутствие дефектов, качественное освещение и грамотное разделение встречных потоков. А так это все может, без вот этих перечисленных факторов, это может привести к повышению скорости...
2: Повышение аварийности.
1: К росту тяжести, последствий, простите, пожалуйста.
0: Безусловно. Дело в том, что, ну, вот я в этом и сказал, что движение на каждом участке дороги, на определенных дорогах, надо необходимо мониторить, в том числе, какое количество там аварий. Ведь, я думаю, искусственный интеллект будет получать...
1: Даже вот такую,
0: система,
1: да, информацию?
0: ...которая будет работать... На искусственном интеллекте она будет данные, например, по авариям получать, это тоже будет соотноситься на эту дорогу. И, соответственно, эта дорога будет оцениваться, конкретно ее участок, как безопасная или относительно безопасная, или скорее как опасная дорога. Поэтому необходим дифференцированный подход, но никаким образом не давайте везде сделаем скорость в городе 100 км в час, и, конечно, мы получим... Я думаю, самые негативные результаты.
1: Спасибо вам большое за комментарий. С нами на связи был президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин.

0: Страна героев. Василий Щепотин. Планомерным уничтожением вражеских опорников, узлов обороны и огневых точек занимался штурмовой отряд капитана Василия Щепотина. Задачи были непростыми, но жизненно важными для военного успеха на поле боя. Очередной опорный пункт ВСУ, который запеленговали наши бойцы, отличался от тех, что им встречались ранее. Он был прекрасно оборудован разветвленной фортификационной системой, долговременными скрытыми огневыми точками и заминирован на подступах. Проведя предварительную разведку и обезвредив подходы, российские штурмовики незаметно подобрались к объекту. Собрали геоданные о средствах поражения противника и оперативно передали их командованию. Первым же залпом российской артиллерии были разбиты наблюдательный пункт и огневая позиция ВСУ. Ни медля ни секунды наши бойцы пошли в атаку. Василий Щепотин и его боевые товарищи уничтожили часть личного состава противника, дезорганизовав его действия. Началась паника и беспорядочное бегство с позиций. Огонь нашей артиллерии и прицельные выстрелы бойцов передового штурмового отряда позволили вытеснить врага и взять важнейший оборонительный рубеж ВСУ под полный контроль. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах «Радио Спутник».
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные нанесли поражение формированием ВСУ в Харьковской области и ДНР. В России снизился размер ущерба от киберпреступлений. Эксперты оценили турпоток в Анапу по итогам текущего года. Теперь подробнее. Российская группировка «Войска Запада» заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Организация договора о коллективной безопасности пригласила генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуна Синерли-Оглу на заседание постсовета организации в Москву. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Талатбек Масадыков. Он добавил, что представители организации рассчитывают, что постепенно удастся вернуться к совместному с ОБСЕ поиску решений многих серьезных международных проблем. Напомню, начиная с 2022 года сотрудничество двух организаций было поставлено на паузу. Размер ущерба от IT-мошенничества снизился на 19% в этом году. Об этом сообщил замначальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов. Он напомнил, что в прошлом году впервые за все время рост зарегистрированных киберпреступлений прекратился. Их количество снизилось на 12%. В том числе снизилась доля IT-краш и IT-мошенничества. Кроме того, по его словам, сумма похищенных денежных средств уменьшилась на 4% и составила 195 миллиардов рублей. Более 20 тысяч жителей Приднестровья записались в электронную очередь на гражданство Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства. Отмечается, что необходимо заблаговременно и качественно подготовиться к приему. Бланк анкеты, а также перечень необходимых документов размещены на официальном сайте России в Молдавии. Ранее президент Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство Российской Федерации. В соответствии с ним они смогут подать свое заявление в упрощенном порядке. Турпоток в Анапу по итогам текущего года предварительно оценивается почти в 4 миллиона человек против 3 миллионов в прошлом году. При этом полное восстановление ожидается в 2027 году. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Ранее мэр города Светлана Маслова доложила, что купальный сезон в этом году официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября. На ранее выведенных из зоны ЧС пляжах ведутся подготовительные работы. Заключение мирного соглашения с Ираном должно идти параллельно с включением новых мусульманских стран в соглашение по нормализации с Израилем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что речь идет о Саудовской Аравии, Катаре, Пакистане, Турции и Иордании. Ранее он сообщил, что сделка с Ираном будет либо великой и значительной для Вашингтона, либо ее не будет вовсе. Кроме того, будущая договоренность о завершении конфликта с республикой, по его словам, не позволит стране создать ядерное оружие. На данный момент международное соглашение, регулирующее функционирование иранской ядерной программы и заключенное рядом стран в 2015 году, прекратило свое действие в октябре прошлого года. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на «Радио Спутник». Первую его половину проведем с Михаилом Делягиным, экономистом, депутатом Государственной Думы. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. В студии Алексей Осин. Будем говорить про малый и средний бизнес. Михаил Мишустин сказал, что это драйвер развития российской экономики. При том, что у нас, кстати, системообразующие там предприятия, большие корпорации с государственным участием, они, наверное, обеспечивают большую часть поступлений в государственный бюджет. Тем не менее, вот объясните, каково соотношение и что выгодно стране?
3: Ну, у нас, если понимать малый и средний, малый бизнес по европейским стандартам, а не по российским налоговым, то у нас еще в 2003 году доля малого бизнеса в ВВП была 19%, то есть вполне приличный европейский уровень. С того времени она немножко выросла, но действительно есть корпорации, которые обеспечивают устойчивость, это большой бизнес. Они обеспечивают большие проекты. Малый бизнес-драйвер в том смысле, что, во-первых, он нащупывает новые пути. Ну, маркетплейсы когда-то были малым бизнесом. Очень быстро перестали им быть, развиваясь, но тем не менее. Они нащупывают новые пути, новые ниши, они создают что-то новое. Это первое. Ну, большие корпорации, просто им тяжело рисковать в силу огромной бюрократической структуры. Пока вы все отчеты заполните, у нас уже, так сказать, то, что вы производите, превратится в каменный топор. Ну, примерно то, что мы видим в сфере военного производства. А малый бизнес, да, он отыскивает новое, он тестирует новое, он рискует, он за это расплачивается, в том числе своим здоровьем, а то и жизнью. Вот, но он как бы актор нового. Вот в этом смысле он действительно драйвер экономики, безусловно. Ну, у нас как бы ко мне... С ноября прошлого года приходят представители малого бизнеса, которые задают один вопрос. А за что нас пытаются уничтожить? И очень тяжело объяснить людям, что уничтожают не потому, что они какие-то не такие, да, там недостаточно хорошо маркируются, там недостаточно хорошо выходят из тени, недостаточно прозрачно. Они прозрачны, которые приходят. Непрозрачные у них проблем нету. Вот. А проблема в том, что ну, как бы малый бизнес, он оттягивает на себя часть спроса крупного, и крупный его ликвидирует, по сути дела. Да, это происходит внешне в приличных рамках. Там. Здесь налоги повысили. Ведь повышение НДС для малого бизнеса убийственно не величиной самого НДС, убийственно сложностью расчета, когда малый бизнесмен должен нанять квалифицированного бухгалтера, который он, во-первых, в принципе не может найти, что квалифицированных бухгалтеров, которые могут работать с НДС, не так много. А во-вторых, у него нет денег на увеличение этих административных издержек. Вот. Да, безусловно, некоторые банки предоставляют услугу автоматического расчета НДС. Но, понимаете, отвечать-то за последствия будет предприниматель, а не банк.
2: Извините, а я не понял. Вот смотрите, был НДС 20%, стал там 22%. Вот тот, который 20%, его не надо было обсчитывать. Это я как дилетант
3: это было
2: спрошу,
3: другое.
2: Разумеется.
3: Для малого бизнеса упрощенная система налогообложения, когда не нужно платить НДС.
2: Вот для ИП вообще не было,
3: была 60 миллионов рублей в год. 60 миллионов рублей в год была. А сейчас все, сейчас его резко снизили, 20. В следующем году будет 15. А в послеследующем будет 10. Это уже не малый бизнес, это уже даже не выживание. Потому что, понимаете, если человек зарабатывает там гонорарами, то человек регистрируется как ИП-консультант. Да, пожалуйста, у него издержки близки к нулю. Но если торговец, у него, ну вот на некоторых рынках я знаю, скажем, редкий табак 7%. Это маркировки, контроль, достаточно высокие административные издержки. Но если у вас рентабельность 7%, а оборот у вас 20 миллионов в год, то получается, что вы должны заработать за год 140 тысяч рублей. То есть 10 с копейкой в месяц. Угу. Ниже прожиточного минимума, ниже миниморума. Вы коммуналку не оплатите с этих денег. Это логика. Это логика, по сути дела, ликвидации малого бизнеса. Оставляется микробизнес, который самозанятый. Пожалуйста. До 28-го года
2: дышите. Извините, а сейчас сколько? 60?
3: А, нет, 60 миллионов годового оборота было.
2: Ну, давай, будет 10.
3: Нет, теперь 20.
2: То есть разница в 3 раза.
3: Да, разом.
2: Ну, то есть в месяц у человека будет, значит, 300 тысяч, да? Ну, это еще можно, да, прожить.
3: Ну, вот с 20 миллионов, нет, это в год, извините.
2: Нет, вы же зарплату посчитали человека, да?
3: То есть у бизнеса нет, у бизнесмена нет зарплаты. Это доход, который он как бы
2: доход,
3: тратит на себя.
2: Но вы все равно же месячные расходы-то подсчитываете для жизни. Там, вы же сами сказали, коммуналка.
3: То, что он получает. То, что он реально зарабатывает. Разница между доходами и издержками. Да, вот, условно говоря, 7% у него, значит, он зарабатывает. Я просто беру конкретно, например, у кого-то 15, у кого-то 20. Да, значит, 7% с... 20 миллионов.
2: Ну, вы сказали, 11 с копейками у него в месяц выходит. Ну, это же вы сказали, это не я. Или я что-то не понял, я прошу прощения. То есть, вот он может себе позволить... В год у него, соответственно, там сколько?
3: Да.
2: 14? Нет, 140 тысяч, да? А в месяц, соответственно...
3: 140 делим на 12. Сколько
2: окей, будет? Там 10. Значит, сейчас он получает 30 тысяч. Не 10, а 30. Это что-то много, что ли? Это тоже какая-то мизерная сумма.
3: Это ничтожно мало.
2: Ну, я же говорю, станет еще хуже. Но сейчас тогда вот теперешняя вот эта планка, она же тоже не решает проблем или нет?
3: Ну, при 60 миллионах, которые были раньше, они были достаточно долго. Когда эту планку вводили, это действительно, граница бизнеса, граница малого бизнеса. С того времени цены выросли, по официальной версии почти совсем не выросли. В реальности они выросли в разы. И ситуация ухудшилась очень сильно. Вот. А в этом году произошло еще больше усложнений условий малого бизнеса. Причем в некоторых сферах оно продолжается, вводятся дополнительные административные ограничения. Скажем, бизнес перевозок. То есть сейчас машина идет в одну сторону, загружается, ведет в другую сторону, скажем, в Белоруссию и обратно. А сейчас вводится правило, уже в этом году оно будет действовать, по которому за 2 дня до пересечения границы машина должна полностью проинформировать обо всем, что на нее погружено. Это, соответственно, крайне затруднит оборот. Сейчас машина идет в Белоруссию, везет один сборный груз. Белоруссия – промышленное сердце России. Там она собирает другой сборный груз, везет обратно сюда. В Беларуси КГБ работают, так что бояться нечего. Вот у нас тоже система безопасности работает. И, в общем, инцидентов не было. А сейчас все промышленники смотрят круглыми глазами, потому что если машина должна стоять 2 суток, что в нее будет погружено, узнают в момент погрузки, потому что это сборный груз. Значит, она 2 суток должна стоять.
2: Сейчас ему просто надо вот в день сообщить или не надо вообще?
3: Сейчас он просто пересекает границу, предъявляет декларацию таможеннику. Если таможеннику что-то не нравится, он, значит, все проверяет, и не дай бог, кто-то попал. Вот, да и, по-моему, у нас таможни с Белоруссии, по-моему, нету. Вот. А тут, в общем-то, будет достаточно серьезная сложность.
2: Ну, мы же помним, да, что грузовики подъехали близко к нашим аэродромам, потом открылись крыши.
3: Эти грузовики, грузовики откуда подъехали?
2: Я не помню.
3: Вот точно не из Беларуси. И думаю, что вот даже не из Казахстана.
2: А у нас только в Белоруссию вот это действует?
3: Правило. Просто с Казахстаном у нас, так сказать, граница в степи. И если кому-то нужно проехать, то он проедет по степи мимо дороги, скорее всего.
2: Вполне возможно, да.
3: Вот. Поэтому в реальности паника охвачены люди, которые сотрудничают с Белоруссией. Там много разных ограничений. Но это в целом малый бизнес. Вот едет фура по дороге, вот у нее ветром задуло.
2: Не, извините, просто это как бы мера, она экономическая или она безопасностная?
3: Это
2: она
3: мера административная. Порядочек. Это мы наводим порядочек, чтобы все знать.
2: Хотелось бы знать.
3: Идея, что все, нужно все знать, чтобы не было ничего левого, чтобы не было ничего лишнего и так далее. В результате борьба за контроль за всем приводит к тому, что то, что живет, оно, в общем, убегает. У нас в результате наведения порядка, как это сейчас некоторые называют в сфере интернета, опять-таки по оценкам белорусским, с конца прошлого года по начало этого, месяцев за полгода, грубо говоря, в Белоруссию убежало порядка 150 тысяч айтишников. При том, что, скажем, в Узбекистане и в Киргизии условия для айтишников как бы не получше. Ну, просто культурная среда другая. И целые фирмы вынуждены из страны уезжать. Вот это, конечно, фирма, которая это не малый бизнес, это средний бизнес. А вот отдельные айтишники – это малый и микробизнес. Это реальная большая проблема, потому что у нас сейчас вопрос выживания – это развитие IT, перевод беспилотников, которые воюют в режим искусственного интеллекта. Вот. И когда огромные силы брошены не на развитие технического прогресса, а на, так сказать, ограничение доступа к его благу, к его благам, соответственно, возникает ощущение некоторого контрпродуктивного действия. И на этом фоне, когда, понимаете, говорят, мы сейчас поможем малому бизнесу. Вот я сколько либеральные реформы идут экономические, вот я столько слышу, мы поможем сейчас малому бизнесу. Дорогие друзья, вообще говоря, стандартная экономическая теория, даже либеральная, исходит из того, что не надо бизнесу помогать. Помогать надо инвалидам. А бизнесу нужно создать правила, при котором он сам будет помогать всем остальным. И малый бизнес в том числе. Это же логика. Мы должны выращивать чемпионов. Мы должны выращивать мировых лидеров из нынешних предпринимателей. А это у нас говорили и в Китае говорили. В Китае дело дошло до фирм Huawei, которую мы все знаем, и огромного количества других фирм, которые мы не знаем, но которые являются, в общем-то, мировыми лидерами. А мы все продолжаем защищать малый бизнес от последствий собственной замечательной налоговой деятельности, административной деятельности. Вот мне сегодня реально последняя, вот из малых бизнесменов, средних, ко мне подошла, представитель говорит, я не малый бизнес, я средний, но за что вы нас убиваете?
2: Они хором.
3: Они не хором, но мысль одна. Просто у кого-то этот вопрос возник в ноябре, а кто-то еще сейчас в мае не нашел ответа. А очень многие находят ответ. Знаете, логика геноцида, она находится вне восприятия обычного человека. Человеку очень сложно понять, что его ликвидируют не потому, что он там плохой, а просто потому, что он есть.
2: Не, я тоже не
3: что
2: могу
3: он мешает
2: понять.
3: Фактам своего существования. Вот люди просто говорят, ну вы меня за то, что я рыжий, так я перекрашусь. Я за то, что я в очках, так я линзы вставлю. Я за то, что я хромой, но я буду подпрыгивать на другую ногу. Да нет, коллеги, ухудшение экономической конъюнктуры ведет к тому, что малый и средний бизнес, который раньше для олигархов был пылью под ногами, на который не обращали внимания, сейчас стал реально воспринимается как конкурентом, которого в рамках наведения порядочка, чтобы все было просчитано и все было известно вперед, заранее, то есть логику развития крупного бизнеса перевести на сделать универсальный, а коснуться тоже и малого бизнеса. А малый бизнесмен не знает, чем он будет заниматься иногда через там, 3 месяца. Вот он должен знать заранее, отчитываться и так далее. Ну, слушайте, ну...
2: Ну, то есть это крупные корпорации низводят, значит, своих конкурентов
3: В некоторых направлениях это вполне очевидно, скажем, в ювелирном бизнесе, который увели с УСН достаточно давно. А в некоторых направлениях и другое происходит. Скажем, у нас абсолютно открыта граница. Мы же в ВТО. Мы же не можем ущемлять интересы бизнеса государств, который пытается нас уничтожить санкциями. Ну, эти государства нас так запрещают, а сейчас мы видим, что, скажем, конкуренция с Китаем становится невозможной. Потому что китайское государство свой бизнес развивает и поддерживает. И наш бизнес в России не конкурентоспособен по сравнению с китайским. Просто потому, что китайский опирается на государственную поддержку, а наш изнемогает под бременем налогово-административного давления. Ну, можно сравнить ключевую стоимость кредита в двух странах. Я уж не говорю про все остальное. Вот. И второй вопрос, который приходит, а можно ли китайский бизнес поставить в России в тех же условиях, в которых мы находимся? Нет. Потому что если вы хотите что-то сделать, уже сейчас, скажем, ремонт какой-нибудь, вы можете пойти покупать стройматериалы на рынке, можете покупать стройматериал на маркетплейсе в России, это будет один уровень цен. Можете их покупать на Alibaba, это будет совершенно другой уровень цен. Все очень просто.
2: Я понимаю, да. Ну, а вот те меры, которые предлагаются, значит...
3: Меры хорошие. Раньше давали гранты. А вот эти гранты сокращены на 28%, по-моему, больше даем кредитов малому бизнесу. Да, по ключевой ставке. Ну, просто маленькая деталь. Для того, чтобы вернуть кредит даже под низкий процент, нужно иметь прибыль.
2: А ее нет.
3: Ну, а у многих, в общем-то, ее и не будет. Потому что, знаете, это удар между молотом, как бы бизнес между молотом и наковальней оказался в значительной степени. С одной стороны, люди, у которых все меньше денег, и поэтому они все более жестко экономят. А с другой стороны, увеличение административных, налоговых и прочих издержек. И обычных издержек, потому что у нас произвол монополий в каждой точке, не только в ЖКХ. А как там один уважаемый вице-премьер сказал, что если мы проведем аудит ЖКХ, нам не нужно будет повышать тарифы. Совершенно справедливо, и мы видим, какой выбор сделан. Но и интересно, почему он сделан. Но, тем не менее, произвол монополий в каждой точке. У бизнеса растут издержки, и те, которые зависят от государства, и те, которые зависят от поставщиков. А с другой стороны, сокращается спрос.
2: И тем не менее, вот если, собственно, верить статистике, то у нас максимум, соответственно, субъектов малого и среднего бизнеса 7 миллионов за 10 лет ведения реестра. Вот с самого начала, как реестр начали вести, о чем это говорит? Потому что не так посчитали, не то сделали?
3: Нет, ну, во-первых, у нас, когда людей увольняют, когда закрывается какой-то завод, ну, уволили 1000 человек. Ну, и отправили в неоплачиваемый отпуск. И отправили даже в оплачиваемый отпуск. Просто объяснили, что, ребят, не факт, что вам будет куда возвращаться. Многие из этих людей пытаются чем-то заняться. Как бы самозанятость. Малый бизнес. Человека уволили из компании. Заменили искусственным интеллектом, например. Или, так сказать, в силу проблем, которые у нас в машиностроении есть. И многих других проблем. С другой стороны, многие корпорации...
2: То есть других причин открывать свое дело нет, кроме как тебя выгнали.
3: Нет, почему? Масса причин. Вы придумали какую-нибудь гениальную бизнес-идею. Угу. Начинаете ее реализовывать, пожалуйста. Но это постоянный процесс. Я говорю о том, почему именно сейчас, несмотря на проблему малого бизнеса, количество малых бизнесменов рекордное. Второе направление.
2: Ну, значит, они как-то работают или нет?
3: Работают, да.
2: Как-то работают. С трудом, да, с проблемами.
3: Во-первых, на самом деле, понимаете, есть проблема статистики. Потому что, когда меня начинают рассказывать про статистические показатели, я сразу говорю, ребят, у нас инфляция какая? В минувшем году 5,6%?
2: Угу. Нет, по-моему, побольше было там. Меньше 10 было.
3: Но меньше 6.
2: В итоге, в конце, да? Ну, что-то тогда еще в декабре было там 8 с чем-то.
3: Нет,
2: ну, да.
3: Это месяц к месяцу. Угу. А это за год. То есть 31 декабря по 1
2: января. Я не января. Все помню,
3: конечно. Да не суть, да, хоть бы и 8%. Ладно, окей, 8. По-моему, сильно меньше, но это же никому не интересно. Просто потому, что как бы все ходят в магазин. Все ходят в магазин. И люди, которые нам рассказывают про 5,6%, 5,6% инфляции, тоже ходят в магазин. Вот это во-первых. Если исходить из достоверности статистических данных, то первое, это люди, так сказать, высвобождаются из крупных структур. Где-то искусственный интеллект вели. Где-то оптимизировали, так сказать, не очень эффективные подразделения. Где-то, да, машиностроительный завод как
2: ну,
3: бы...
2: Ну, это же хорошо, хотя это неприятно для людей отдельных.
3: А вы знаете, вот плохо? У нас есть такой лозунг у российских либералов про структурную перестройку экономики. Это означает, что нужно неэффективные отрасли закрыть или прижать и передать ресурсы эффективным отраслям. Это очень хорошо, но у нас создана ситуация государственным регулированием, когда у нас неэффективно то, что экономике нужно, а неэффективно то, без чего экономика прекрасно обойдет. А эффективно то, без чего можно обойтись. Ну, классический пример. Как у нас рентабельность предприятий военно-промышленного комплекса в среднем? Я думаю, я не нарушу государственную тайну, я это сегодня услышал на открытом мероприятии, 3%.
2: Угу.
3: Ну, потому что государственный контроль, государственная приемка, не нужно злоупотреблять. С 3% развиваться нельзя. И мы видим людей, которые гордятся высококачественным производством советских танков, пусть даже модернизированных, в условиях ведения, когда уже беспилотники устарели, и нужны беспилотники с искусственным интеллектом. Вот, 3%. А рентабельность банковского бизнеса? Ну, колоссально, скажем мягко.
2: Ну, поэтому.
3: А рентабельность бизнеса маркетплейсов еще выше. То есть, в рамках логики созданного регулирования, мы должны закрыть военно-промышленный комплекс и его ресурсы передать более выгодным, более эффективным секторам экономики.
2: Да им не надо передавать, они сами разберутся.
3: Они разбираются. Угу. Поэтому у нас машиностроение испытывает большие проблемы.
2: Я бы не назвал банки и маркетплейсы ненужными для страны.
3: Нет, они не нужны.
2: Но они же нужны.
3: Но, понимаете, можно жить и без маркетплейсов, и можно жить с банками, которые работают без 4 триллионов прибылей денег.
2: Можно, да.
3: А вот жить без военно-промышленного комплекса можно, но недолго.
2: Ну, поэтому они и получают кредиты под другой процент. Я, как я понимаю, могу ошибаться.
3: Они получают кредиты под другой процент, но у них рентабельность 3%. Они развиваться не могут. Нельзя развиваться с этим. А враг развивается. И логика, что военно-промышленный комплекс у нас неэффективен.
2: Не, пусть неэффективен, он на фронт
3: торговля дает фронту. А торговля и финансовые спекуляции у нас эффективны. Поэтому логика либерально выстроена так. Ну, ликвидировать.
2: А играть в наперстки на рынке еще эффективнее.
3: Вот они играют. Вот все нужно отдать наперсточникам в рамках этой логики.
2: Я не знаю, у кого такая логика дала.
3: А, простите, а это логика, вообще говоря, экономической политики. Сравните налогообложение банков с налогообложением машиностроения. Вы порадуетесь.
2: Да, ну, продолжим мы через неделю. Каждый раз крайне увлекательная беседа с Михаилом Делягиным, экономистом, депутатом Государственной Думы. Спасибо, Михаил Геннадьевич.
3: Спасибо.
2: Скоро
3: вам.
2: Новости.
3: Счастливо.
2: Оставайтесь
3: Спасибо.
2: На орбите.
3: Спасибо.

Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Поговори со мной.
1: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
2: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
1: Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
2: Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
1: К родителям?
2: Я бы не стал их волновать.
1: Тогда остается пойти к коллегам.
2: Ну, это вообще смешно, да?
1: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
2: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять, может, вам нужен именно психолог? Будем честны, найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Но, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст?
1: Совершенно верно. В среду в 16:30 на Радио Спутник.
0: «Поговори со мной». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Состояние одного из пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР остается крайне тяжелым. Об этом сообщил заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Катуха. По его словам, остальные четыре находятся в стабильно тяжелом состоянии. Эти пациенты восстанавливаются, динамика положительная. Продолжение темы. Минобороны дало ответы на удар Украины по колледжу в Старобельске и продолжит это делать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания третьего форума тружников села. Она добавила, что ответственность за теракт наряду с украинской властью несут западные спонсоры Киева.
4: Мы видели, что все они как один отказались осудить это варварство, только подтверждая, что это было осмысленное, идейное европейское покровительство киевского неонацистского режима. Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени.
3: В память о погибших в Старобельске пленарное заседание третьего форума тружеников села началось с минуты молчания. Напомню, теракт произошел 22 мая в результате атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек. В республике с 24 мая объявлен двухдневный траур. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о лишении гражданства пятерых жителей страны. Об этом сообщила пресс-служба главы республики. Причины такого решения, а также должности или рота занятий фигурантов списка в документе не уточняются. По данным молдавских СМИ, речь идет о сотрудниках Приднестровского министерства государственной безопасности. Ранее Санду уже лишала молдавского гражданства жителей непризнанного Приднестровья за службу в рядах российских вооруженных сил. Съемки фильма «Чайка» об историческом полете Валентины Терешковой в космос стартовали в Москве. Режиссером картины выступает Антон Мегердичев, известный по работам «Движения вверх» и «Сердце Пармы». Оператором Сергей Астахов, работавший над фильмами «Салют-7» и «Брат-2». Автор сценария Илья Куликов и Валентина Подорожного. Образ Валентины Терешковой на экране воплотит Лионелла Мантурова. В утверждении актрисы на главную роль Валентина Терешкова участвовала лично. Лента выйдет в российский кинопрокат 8 апреля 2027 года в честь 90-летия первой в мире женщины-космонавта. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Меня зовут Александр Бугарев, со мной Лисо Хабалова. Лисо, привет.
6: Всем привет. Привет, Саша.
5: Так, ну что, надо напомнить нашим слушателям о наших соцсетях. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Подключайтесь прямо сейчас на трансляцию. Заходите и вопросы задавайте. Может быть, ваше мнение высказывать тоже будете по ходу нашего эфира. А мы будем сейчас самые разные новости актуальные обсуждать. И начнем, к сожалению, может быть, уже как будто бы по традиции, с не самых приятных новостей. Я бы даже сказал, с ужасных новостей. Никогда не люблю вот это обсуждать, но, к сожалению, приходится. Вооруженные силы Украины дважды предприняли массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородской области. А есть раненые, повреждены объекты энергоинфраструктуры, административные здания и многоквартирные дома. Кроме того, от удара беспилотника в Грайвороне погиб мужчина. И мы, конечно, соболезнуем всем причастным. И, ну, вот очередное подтверждение того, что вот подобным, я не знаю, ответом, который мы нанесли, наверное, недостаточно будет остановить террористические нападки киевского режима. Он будет продолжать совершать вот подобные атаки. Самое, что я бы даже не знаю, вот какой эпитет к этому подобрать, ужасное, что попали в машину. То есть опять это
6: опять
5: не
6: по гражданским объектам.
5: Абсолютно.
6: Да.
5: Ракета летела не в направлении какого-либо, я не знаю, завода, еще чего-то по производству вооружения. Это просто машина на улице. В итоге машина загорелась, пожар уже, конечно, там ликвидирован, но мужчина погиб.
6: И несмотря на чудовищные преступления, которые в Старобельске сейчас произошло, которые все обсуждают абсолютно, столько журналистов туда съехалось, они даже не дают немножечко хотя бы передохнуть. Знаешь, они продолжают бить целенаправленно по гражданским объектам.
5: Но ты ведь слышала, что тут есть предположение о том, что они сейчас и не будут прекращать подобные действия совершать. Почему? Им нужны громкие поводы для того, чтобы увести все разговоры, все внимание СМИ от коррупционных скандалов на Украине. Потому что совсем недавно очень много стали обращать на это внимание. Нашли вот в этих пленках упоминание Вова, которое, ну, понятное дело, не оставляет какого-то другого прочтения. И, кстати, комментариев никаких по этому поводу, конечно же, не было. А как только появились, значит, удары по нашим территориям, жесточайшее убийство, теракт, совершенный вот как раз совсем недавно,
6: да.
5: И ответная атака, что в любом случае была спровоцирована, они знали, они хотели этого, я думаю, понимали, когда запускали просто вот три линии беспилотников в одну точку, целясь именно совершить подобный теракт. И сейчас, скорее всего, эти теракты будут продолжаться для того, чтобы получать еще больше в обратную сторону.
6: И у них ведь получается, потому что на самом деле сейчас все забыли об этих коррупционных моментах, которые мы обсуждали почти неделю. Сейчас говорят исключительно об этих жестоких событиях, которые случились и продолжают случаться ежедневно.
5: Так в том-то и дело. Мы-то еще хотя бы пытаемся напомнить вам, дорогие слушатели, да и многим другим о том, что эта ситуация остается крайне острой. Но вот во всем мире, конечно же, уже ракурс внимания не просто сместился, а его еще будут дальше подталкивать, как-то менять в направлении того, что вот тут вообще не до этих разговоров.
6: Но я, кстати, об этой версии, о которой ты рассказываешь, я ее не слышала. Они сами признают эту версию, что да, мы это делаем.
5: Нет, конечно, да, кто это признает? А как они скажут? Да, простите, мы сейчас будем атаковать как можно больше гражданских объектов для того, чтобы вы наносили ответные удары по нашим территориям, а мы в это время будем решать вот эти скандальные вопросы, как-то их пытаться почистить, на кого-то надавить и все в этом роде. Кто в этом признается? Другое дело, что любопытно, каким образом это будет происходить впоследствии, и мне интересно еще, насколько серьезно вот будет вот это, что ли, перекидывание вооружения в ближайшие дни. Потому что есть, ну, как минимум у меня ощущение, что эти удары будут только усиливаться. Да, вот сейчас был какой-то...
6: Сейчас это не военная необходимость, а уже конкретный террор происходит.
5: Но военная необходимость вообще редко когда была. Понятное дело, что определенные моменты были, там, ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам, особенно в период того, как Армузский пролив только вот перекрыли, сразу надо было бить по нашим нефтеперерабатывающим мощностям, плюс еще и по нашим портам, и они это делали, и в том числе делали через территорию Прибалтики, о чем, кстати, тоже поговорим. Но вот вся эта ситуация нынешняя, она нацелена именно на вот создание громких инфоповодов. Потому что удары по НПЗ, да никому не интересно это в Европе. Ну, бьют и бьют, они всегда бьют. А вот это уже другой разговор, потому что тут Россия будет отвечать так, как не отвечает, как редко отвечает. Выберу такое высказывание.
6: Но у нас есть еще один достаточно громкий инфоповод, раз что ты об этом заговорил, в Чехии задержали митрополита Русской Православной Церкви Илариона. В его багажнике нашли, в багажнике его машины нашли якобы, пока что якобы, насколько я понимаю, 4 контейнера с белым порошком.
5: Ну нет, там в багажнике были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета, но важно отметить, что сам митрополит отмечал, что на него...
6: Угрозы были последние месяцы, причем, да.
5: Оказывалось давление, и, конечно, мы понимаем, насколько сильно вообще эта проблема сейчас актуальна в Восточной Европе.
6: Что интересно, ему даже не дали смотреть за досмотром.
5: Конечно. А кто тебе даст, когда нужно максимально сильно надавить, когда нужно дискредитировать, особенно православную церковь? Мы понимаем, что это очередная атака.
6: Тем более его знают
5: атака.
6: Во всей Европе. Это достаточно известный служитель.
5: В общем, сторона защиты требует сохранить и предоставить все видеозаписи, связанные с остановкой авто, досмотром, изъятием предметов. Защита также настаивает на независимой экспертизе вещества, упаковки и контейнеров, проверке отпечатков пальцев и следов ДНК. Тут будет проводиться серьезная работа. Дальше...
6: Уже нашла еще версию, где написано о том, что контейнеры нашли именно в багажнике, а не в личных вещах. Соответственно, это наводит тоже на мысль, что это могли просто подкинуть все.
5: Но тоже вот представь себе, каким образом, представим себя на месте вот такого вредителя. Я не знаю, вот какое правильное слово подобрать, одни нецензурно идут. Такой человек положит себе, например, в багажник. Да куда в багажник?
6: Боже,
5: зачем?
6: Упаси, на самом деле,
5: Любой другой выберет совсем иные места для того, чтобы спрятать. Но это слишком странно выглядит, слишком натянуто. Продолжаем дальше. Здесь будем надеяться, что все-таки сторона защиты справится со своей работой и от всего этого митрополита, конечно, открестит. А мы пока поговорим про как раз Прибалтику.
6: Евросоюз, да. Готовят ответные меры на то, что украинские дроны систематически залетают в воздушное пространство Литвы, Латвии, Эстонии. И в Брюсселе они уже обеспокоены, что Киев не контролирует свои беспилотники.
5: А ты думаешь, что они прям с такой формулировкой едут в Литву для того, чтобы сказать, ой, какие украинцы плохие. Потому что ответные меры звучит-то любопытно. Это мы еще давным-давно в эфире обсуждали, что как будто бы должна действовать 5-я поправка НАТО.
6: Расскажи мне подробнее.
5: Все-таки беспилотники залетают на территорию НАТО. Украина НАТО не принадлежит. 5-я поправка НАТО гласит, что в случае атаки на одну из стран НАТО, остальные должны или подключиться, вообще сложная система, но в любом случае тогда давайте ответный удар по Украине, вступайте в войну против Украины. Но нет, здесь ответная эта мера нацелена на что? На то, чтобы как-то, видимо, опять выразить свой протест России.
6: Ко мне интересно, что это могут быть за ответные меры тогда. Что это будет опять? Санкции какие-то?
5: Осуждение.
6: Требования к самое страшное осуждение.
5: Конечно, они будут дальше использовать любой повод для того, чтобы на Россию надавить. Да, санкции,
6: грозные
5: все, что
6: угодно. Грозные заголовки, мне кажется.
5: Помощь, все, что угодно. Так это вот как сейчас было с ударами. До этого удар по нашим подросткам вообще никто не заметил. Так сказали, это пропаганда российская, мы ничего не знаем. Как только пришел удар возмездия, так сразу, Россия ужасная, Россия страшная, мы будем всеми силами поддерживать Украину, будем еще больше вооружения давать и всего остального и денег. Но о каких тут может, серьезных вещах что-то говорится, если вот такое происходит. А смысл-то в том, что и сама Урсула фон дер Ляйен, и многие другие представители как раз европейской дипломатии говорили о том, что это звучит, честно, смешно. Вот прям смешно. Они говорили о том, что Россия и Белоруссия специально перенаправляют украинские беспилотники в сторону стран Прибалтики.
6: Это действительно смешно. Для чего сейчас это делать, где логики никакой?
5: Тут даже другой вариант. Не то, что это глупо, а как? Это что должны быть за технологии для того, чтобы в полете перехватить беспилотник, перепрограммировать и заставить полететь в другом направлении? Чтобы потом он под действием РЭП упал. Это слишком много действий. Мне кажется, сейчас еще нет таких возможностей для того, чтобы подобное совершать. Даже вот с точки зрения определенных фактов это сделать невероятно сложно. А если уж говорить о реальных каких-то логических выводах, летит беспилотник со стороны Украины наверх. Вот просто если по карте смотреть, каким образом он может из России прилететь, это надо, чтобы он летел в нашу сторону и потом развернулся опять влево. влево полетел. Ну как? Это, понятное дело, идет в обход наших ПВО в сторону как раз Санкт-Петербурга и всех
6: остальных
5: городов.
6: Видишь, они, в принципе, придумщики, и то, что нужно замечать, они не замечают, а что-то новое, свои какие-то версии постоянно выдумывают.
5: Ну, это им уже... Мы привыкли к их способностям подобного рода, но они пока этим и занимаются.
6: И здесь у нас швейцарское издание пишет о том, что новый премьер Венгрии их разочаровал. Разочаровал Брюссель своей позицией по России. Они-то все ожидали, что он как-то сменит курс Орбана и станет более проевропейским. Но нет. Вместо этого Венгрия продолжает блокировать антироссийские санкции и вступает за мирные переговоры. Вот даже я нашла некоторые цитаты Мадьяра. Он говорит о том, что мы победили Орбана, но это не изменило географию. То есть Россия остается там, где она есть. И также его цитата. Он полагает, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии.
5: На самом деле он говорит не какие-то пророссийские вещи, он просто говорит логичные вещи.
6: Логично, по факту, да, но так и будет очевидно.
5: Но в этом-то и суть, что им не нравится вот эта субъектность Венгрии, вот это стремление действительно защищать свой суверенитет, свои производства, как минимум, которые не могут существовать без российских энергоресурсов. Здесь, конечно, стоит отметить тот факт, что именно когда он пришел, он одобрил все-таки кредит Украине, он одобрил 25-й пакет санкций в отношении России. И это, ну, конечно, не ставит его в равное положение с Орбаном, но делает понятным ситуацию. Например, если с Орбаном, понятное дело, у них ни у кого не получалось договариваться, он был очень жесткий в этом плане и все время ставил им
6: такая
5: там палки в
6: колеса. Такая уверенная единица, да.
5: Да, а вот Мадьяр, он пришел как будто бы такой проевропейский, проукраинский, и они расслабились, там, ликовали, радовались, все было прекрасно. А на самом деле вот после одобрения дальше опять начинаются сложности. Он себе некоторый кредит доверия вроде бы уже выбил, а в дальнейшем уже будут решать. Но есть еще одна у меня вот теория касательно того, что разгоняется эта тема, чтобы поддерживать, ну, такое, знаешь, мнимое состояние конкуренции внутри Евросоюза. А вроде бы вот они говорят о том, что нам он не нравится, у нас могут возникнуть некоторые там недопонимания и все в этом роде, а на самом деле он действует в той же колее, в которой и хотят представители Европы. Ну, или там просто таким образом пытаются на него надавить, чтобы, ну, не знаю, он какие-то условия их принял. Тоже вполне себе жизнеспособный вариант.
6: В принципе, видишь, он говорит о том, что нам нужен дешевый газ и мир. Так что, может быть, возможно, когда-нибудь он приблизится хотя бы немножечко к Орбану в своих рассуждениях и действиях.
5: Может быть, может быть. А так, еще любопытная новость. Казахстан не будет исполнять решение суда Международного финансового центра Астана, который признал вынесенное ранее решение международного арбитража в Швейцарии по иску украинского «Нафтогаза» к российскому «Газпрому» о взыскании практически $1.5 миллиарда. И вот теперь можно выдохнуть, потому что изначально все очень напряглись, когда узнали о том, что такое происходит. Но здесь было достаточно простое объяснение, касающееся того, что как раз МФЦА не занимается подобными делами и не должен. Они написали, вот господин Сарсенбаев отметил, что в деле отсутствуют базовые элементы юрисдикционной связи с МФЦА. А значит, это исполнять не нужно.
6: А то... И в целом, мне кажется, Казахстан показал, что он наш союзник сейчас и достаточно прагматично поступил по-партнерски.
5: Да, да, хотя там, конечно, есть вот эти некоторые юридические условия, по которым транзит хоть и уже не осуществлялся, то есть нефть как раз по трубопроводу не шла, но вот сама вот эта часть трубы, она в любом случае по договору как будто бы обеспечивалась украинцами, а значит, мы должны были предоставить какую-то плату, но мы понимаем, здесь вообще форс-мажорная ситуация, и говорить о каких-то договорах в этом ключе сложновато. Так, еще новость. Количество субъектов малого бизнеса в России к маю достигло 7 миллионов, это максимум за все 10 лет ведения реестра, об этом рассказал на оперативном совещании со своими заместителями, председателем правительства, председатель правительства России Михаил Мишустин.
6: Ну, вот. Это отличная новость, 7 миллионов – это серьезная цифра, это люди, которые открыли свое дело, создали рабочие места, платят налоги, и в условиях санкций, которые сейчас имеются, да, какого-то давления, это действительно настоящим прорывом, можно даже назвать, мне кажется. Государство поддерживает, насколько я знаю, малый бизнес какими-то определенными кредитами, льготами, гранты какие-то выделяются, и результат получается у нас налицо. 7 миллионов.
5: На самом деле, очень многие переживали как раз по поводу того, что сейчас очень

0: здесь есть важный момент. Это на самом деле по-другому немного выглядит. То есть налоговая наша служба, она проходится по тем фирмам, которые или уже не жизнеспособны, или уже ну, фактически номинально записаны в реестрах, и поэтому у нас постоянно так много сообщений. Я просто провел вот некоторое исследование, посмотрел. У нас крупный бизнес практически не уменьшился. Он вот как работал, обеспечивал 80%
1: ВВП. Крупный бизнес даже будто бы и растет, раз уж на это пошло. Да. Есть какие-то точки, которые действительно все больше открываются, открываются.
0: Так вот, 80% ВВП он обеспечивает. Так, дальше еще 20, на 21 тысячу предприятий увеличилось количество среднего бизнеса. И вот нам еще и говорят о том, что малый бизнес растет, поэтому здесь никаких проблем я не вижу.
1: Так, да, еще одна тема у нас осталась. Центробанк отчитался о том, что доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 88%, почти 89%. Россияне все чаще платят картами, телефонами, онлайн-переводами.
0: Ну, собственно, мне кажется, это вполне логично. Так, а прямо сейчас будем, дорогие друзья, переключаться и поговорим уже о других темах. С нами на связи военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил, приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день, друзья.
0: У нас тут очень любопытное сообщение. Глава Минобороны Андрея Белоусова, он провел совещание и в пункте управления подразделения «Восток» заслушал доклад о подключении расчетов БПЛА к российским спутниковым станциям. Звучит перспективно, но вот насколько это серьезно отразится на поле боя? Как изменится ситуация?
2: Сегодня никак.
0: А впоследствии?
2: Дело в том, что... Впоследствии, если мы берем там, ну, скажем, при условиях успешных пусков, которых пока был один, а должно было быть пять, можно говорить о прорыве. То есть, если речь идет о группировке спутников, низкоорбитальных спутников Бюро 1440, то пока в марте месяце запущено 16 спутников из планирующихся более там, 238, по-моему, которые действительно обеспечат в теории. В практике пока не было запуска таких спутниковых использования в массовом количестве, то аналог Starlink. Вот. Пока этого нет, мы можем говорить только о тестовом режиме и ограниченном использовании. Вы понимаете, 16 спутников не в состоянии закрыть все потребности фронта. А иные спутники, которые у нас тоже используются, включая геостационарные, в частности, проект Spirit 030, они обеспечивают максимум 600 каналов связи со скоростью 440 килобит в секунду. Естественно, покрыть все потребности фронта невозможно. Пока, да, это... Реальная система, но рассчитанная на перспективу.
1: Михаил, а мне вот интересно более подробно, что дает конкретно подключение БПЛА к спутниковым станциям? Это скорость, точность, это какая-то неуязвимость?
2: Нет, на самом деле здесь есть два момента. Ну, во-первых, возможность передачи именно на низкоорбитальные спутники сигналов с БПЛА, ударных БПЛА, дает возможность точного наведения на цель, возможность работы, потому что на высотах свыше 1000 метров радиоэлектронные средства подавления не работают. Ну, соответственно, они могут спокойно наводиться на цель с высокой точностью. Во-вторых, в том, что касается, если закрыть полностью, ну, это сложнейшая работа, на самом деле, не этого года и не следующего, обеспечить каждого оператора БПЛА-перехватчика системами спутниковой связи, то есть, ну, аналогами тех же Старлинков, они сейчас у нас выпускаются в небольшом объеме, там размер площадки 30 сантиметров. То есть возможность подключения, но для этого должно быть на орбите, ну, скажем так, сотня спутников, для того, чтобы не бегать за ними, не наводиться, то тогда оператор может оперативно получать информацию, во-первых, то, о чем говорилось в докладе Белоусова, о нахождении спутников, то есть нахождении БПЛА, который нужно перехватить. Сейчас эта информация уже передается, и с этим связано закрытие вот таких городов, как Москва, Питер, и постепенно все больше и больше других городов закрываются системами. То есть мы уже можем передавать... достаточное количество информации с тех РЛС, которые работают. Но опять же, надо понимать, что у нас сегодня, например, у линии боевого соприкосновения на одном ЗРК «Бук» или «Панцирь» систем спутниковой связи не видел. То есть это еще задача будущего.
0: Но в любом случае это хороший шаг. Но здесь вот такой еще вопрос.
2: Это огромный шаг. Мы за 6 лет увеличили свою спутниковую группировку в 4 раза.
0: Вот, вот. А, кстати, сейчас старлинками на линии соприкосновения наши пользуются или уже давно отказались?
2: Нет, не пользуются, потому что достаточно быстро противник ввел, так сказать, белые списки. Все за пределами этого списка, ну, не летают.
0: Но они не, ну вот прям не получается, там, скажем, перед ключом.

0: или новые, скажем, пункты БПЛА, их захватывали старлинков и использовать?
1: Ну, это штучный, как вы понимаете, вариант, который тут долго не работает, и на всем фронте ты его не применишь. Нет, ну, армейскую смекалку никто не отменял, работают, но беда в том, что до, собственно, спутников Старлинка добраться мы не можем, а они достаточно четко определяют, как вы понимаете, с какой тарелкой они связываются, поэтому, с каким терминалом. Поэтому да, тут только единичные случаи.
2: Интересно, насколько уникальна эта история? У противника что-то есть похожее?
1: Да, у противника есть Starlink, который если ляжет, лягут все. Причем не только беспилотники, но и система армейской связи. Потому что они получили десятки тысяч терминалов Starlink, которым пользуются. Вот они удобны, эффективны. Ну, американцы исправно поддерживают это, при этом рассказывая, что они не участвуют в боевых действиях.
0: Ну и вот, ну, вот у нас обычно буквально остается 30 секунд, 40 даже. А какие у нас сейчас главные направления продвижения на линии соприкосновения?
1: Ну, у нас не изменились, не о продвижении, а о боевых действиях. Это возле Днепра в Степногорске идут бои, мы сдерживаем контрнаступление противника. Мы наступаем в Константиновке, достаточно медленно, успешно охватываем эту группировку. Мы наступаем в Купянском укрепрайоне на восточном берегу Днепра. Это Купянск, Купянск-Узловой. Идут бои под Боровой. И наиболее успешно развивается наступление сейчас вот на северо-востоке и севере Харьковской области. То есть там практически каждый день освобождается по населенному пункту. Противник ничего этому противопоставить не может. На сегодня это самое быстрое и масштабное продвижение идет именно там.
2: Спасибо вам большое. С нами был Михаил Анофриенко, военно-политический обозреватель. Спасибо, Михаил.
3: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
4: Что? Что?
3: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив. Тиф прямого эфира отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
3: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
3: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
3: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
3: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
8: Вам удобно?
9: Ну да.
8: Лампа не слишком светит в лицо?
9: Нет.
8: Камера не смущает?
9: Вовсе нет.
8: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
3: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
10: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
11: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
12: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Лайф. На ней все держится.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
3: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
11: Введите имя.
13: Герман Клименко.
11: Уточните свой статус.
13: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
11: Введите пароль.
13: Радио «Спутник».
11: Докажите, что вы не робот.
13: Что?
3: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
14: В Москве и Казани 17.00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия приступает к системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. В МИДе дали оценку российско-африканским отношениям. Аэрофлот запросил допуск на полеты в Саудовскую Аравию. Теперь подробнее. Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Об этом сообщили в российском МИДе. Там подчеркнули, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнила чашу терпения. Удары будут наносить и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. Ведомство предупредило иностранных граждан, включая персонал дипмиссии, о необходимости как можно скорее покинуть Киев, а жителей города не приближаться к военным объектам и административной инфраструктуре. Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение украинским формированиям в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Потери противника составили более 170 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Семьям погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР выплатят по 1,5 миллиона рублей, а раненым от 300 до 600 тысяч. Об этом сообщили в правительстве региона. Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщал об украинской атаке на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. ВСУ нанесли удар с помощью 4 беспилотников. Пострадали 65 человек, из них 21 погиб. Поисковые работы завершены. 24 и 25 мая объявлены в республике днями траура по погибшим. Москва интенсивно работает над наполнением саммита «Россия-Африка», который состоится осенью. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он добавил, что товарооборот с Африкой растет быстро, но предстоит еще много работы в этой сфере. Россия, по его словам, готовится делиться с континентом опытом в укреплении энергетического, продовольственного, цифрового суверенитета. Кроме того, министр добавил, что Россия приветствует желание ряда африканских стран открыть свои посольства в Москве и будет этому способствовать. Авиакомпания «Аэрофлот» запросила допуск на выполнение 7 рейсов в неделю по маршруту Москва и Риад, передают РИА Новости. Отмечается, что сейчас такие допуски имеют авиакомпании «Сибирь С-7», «Ред Wings», «Северный ветер», «Нордвинд» и «Уральские авиалинии». Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая. Туристы могут въезжать в страну без визы на срок до 90 дней в течение года. Также разрешаются деловые или частные краткосрочные поездки. Открытие Ормузского пролива для судоходства, якобы согласованное в предварительной сделке США и Ирана, будет проходить в несколько этапов, утверждает «Вашингтон-Пост». Ранее сообщалось, что два государства в рамках предварительной сделки договорились возобновить работу этого водного коридора в полном объеме за 30 дней. Кроме того, США и Иран предварительно условились продлить прекращение огня на 60 дней для согласования финального варианта урегулирования. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
15: 4 минуты 6-го, понедельник, 25 мая, 26-й год. Всем добрый вечер. Да? Генри Тиграч Сардарян.
0: Алеша Тимофеев.
15: Алеша Тимофеев, все здесь. Все здесь. Ну что, выходные прошли. Так, нет, что-то тут никак не очень. Думаю, надо поправить. Значит, и напомнить вам про Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, если есть вопросы, пожелания. Комментарий, что
0: ты все сломали, делаешь только хуже, Леша.
15: Вот так сейчас вот я сделаю. Это сюда, это туда. Вот. Сейчас еще наушники.
0: Те, кто не видит видеокартинку, он всего лишь пытается подвинуть провод от наушников.
15: Чтобы было комфортно.
0: Да, все правильно.
15: Комфорт — это залог успешного эфира. Ну, в принципе, да. В принципе, что-нибудь. Так, с... Вот такие новости, понимаешь, приходится вот начинать эфир. Лавров выступил, Сергей Викторович, министр иностранных дел, и сделал заявление по поводу отсутствия внимания и реакции на Западе по поводу трагедии в Старобельске. Запад пропустил мимо ушей и взоров теракт киевского режима в Старобельске, говорит министр. Добавляет, что журналисты из стран мирового большинства честно выполнили свой долг по освещению теракта в Старобельске. Но все равно вот британская BBC официально отказалась посетить город. Да, CNN сослался на отпуск. Власти Японии запретили своим корреспондентам освещать атаку. Ну, чудовищно, что ты скажешь.
0: Я читал практически все заголовки и тексты крупных мировых СМИ. Они писали в специально очень подчеркнуто нейтральных тонах, что по заявлениям российской стороны, а Украина отрицает, а российская сторона говорит, а Украина отрицает, ну, по крайней мере, они упомянули, да, хотя бы написали. То, как на это реагировали представители западных стран, это либо игнорирование, то есть вообще ничего не сказали, либо вот постпред Латвии в ООН вообще это все оправдывало, говорило, что все нормально, так и должно быть, и Россия заслуживает и более страшных вещей. Какой вывод из этого можно сделать? Можно, конечно, на пятый год проведения специальной военной операции поражаться тому, что как же так, вот пятый год и все одно и то же, и вы неужели не одумаетесь? Нет, не одумаются. Я думаю, еще в первый год, может быть, из чувства страха или... ощущение, что, тем не менее, это Россия, серьезная большая страна, и не стоит ее провоцировать, они могли еще что-то сказать, призвать. А, естественно, когда на протяжении 5 лет у нас террористический акт устраивают в Крокусе, мы напрямую говорим, что это украинское руководство, ведомое британскими спецслужбами, в ответ не поступает должного уровня реакции с нашей стороны на земле. После этого, или там до этого, по Крымскому мосту, убийство журналистов и наших, и на Украине, тех, которые осмеливались иную точку зрения выражать. И каждый раз мы в ответ на это говорим, что, ну, это, конечно, кощунственно,
16: это нарушает установленные красные линии, но мы имеем дело с дальтониками, которые красный цвет, видимо, не отличают. Поэтому единственный вывод из этого, который нужно сделать, если нам это не нравится, то дать один раз такой ответ. Мы все рассчитываем, знаешь, на чувство благоразумия, милосердия и какую-то человеческую порядочность. Все понятно уже давным-давно, не сейчас и не год назад. Мне, в принципе, в 2022 году было понятно, что у этих стран совершенно другая цель. Если нам это не нравится, то нужно вызвать другое чувство, чувство страха, и угомонить хотя бы временно, если нас это не устраивает. Если нас это устраивает, и мы хотим продолжать в том же ключе, то, в принципе, вполне достаточно ограничиваться дежурными заявлениями. Но, правда, я только что, вот пока ехал, прочел, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин призвал, точнее, наша страна, да, я не помню, это непосредственно Путин заявление.
15: Я сейчас скажу, да, Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Об этом говорят в МИДе и подчеркивают, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнила чашу терпения. Удары будут наносить по центрам принятия решений, по командным пунктам. И внешнеполитическое ведомство предупреждает иностранцев, включая персонал дипломатических миссий на Украине, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
16: Вот как только по центрам принятия решений, политическим в том числе, мы удары нанесем, и они будут эффективны, я вас уверяю, что даже такой политический гигант...
15: А скажи, а что такое эффективно?
16: Ну, как минимум, знаешь, люди с этим спорят, кто-то говорит, это ни на что не повлияет, еще что-то. Вот как только будет убит Владимир Зеленский, это будет очень серьезный знак решимости Российской Федерации. От того, что там они еще энное количество украинских граждан насильно затолкают в ряды вооруженных сил, отправят на фронт, этих людей там убьют, искалечат, они вернутся к себе, ну, Зеленскому на это без разницы, западным странам тоже. Если не будет Зеленского, как минимум, да, мы оказываемся в такой точке бифуркации сценарно, где, во-первых, Зеленский как-то по умолчанию не хочет проводить выборов, и в стране у него ни один орган больше не обладает никаким уровнем легитимности. Ну, как-то вот так повелось, что они уже сидят на должностях, не будем трогать. А если Зеленского нет? Вот первый вопрос. Да. Кто тогда становится президентом Украины, на каком основании? Это уже хаос в системе управления, да, потому что физически нет ни одного органа, который в настоящий момент обладает легитимностью.
15: А второе... Но президент говорил, что Рада.
16: Даже, ну, допустим, спикер Рады, который тоже давно не обладает никаким уровнем полномочий.
15: Ну, там премьер же еще есть.
16: Допустим, да, или премьер-министр становится исполняющим обязанности. Вот человек, когда становится исполняющим обязанности после того, как его предшественника убили, у него, по крайней мере, ну, какой-то предохранитель начинает работать. Он понимает, что не получится так продолжать, как до этого. А в схеме, в которой западные страны спонсируют этот террористический режим, он убивает наших детей, наших людей, наших граждан. А в ответ мы усиливаем удары, но по военным объектам, по всему прочему, их-то это вполне устраивает. Для западных стран никого не хочу огорчать, расстраивать. Но даже если от Украины останется один город Львов, который будет использоваться для того, чтобы шевроны нашивать наемникам, кому угодно, и под лозунгами борьбы за свободную независимую Украину отправлять их на террористические атаки в адрес России, это тоже всех будет устраивать. Им без разницы, какие там границы будут, сколько людей будет.
15: Вот даже вопрос, значит, важный здесь. Мы сейчас рассматриваем гипотетическую ситуацию как бы в журналистском, медийном, информационном ключе. Это я, так сказать, предостерегаю, включаю предохранитель от людей, которые сейчас могут начать обвинять, значит, в чем угодно там. У нас есть пример США, Израиля и Ирана. Ну, вот убили Хомейни, и чего?
16: Так ты извини, в Иране абсолютно мощная система сдержек противовесов, которая базируется явно не на воле одного Хомейни, как мы увидели. Есть корпус стражи исламской революции. Есть мощная структура внутренняя, политическая, которая способна воспроизводить политическую элиту, даже если ее в полном составе грохнут. Это мы увидели, да, на земле, это раз. Во-вторых...
15: А разница-то в чем? Я пока не понимаю, в чем разница.
16: Если в Иране убили Аятоллу, то очень быстро мы узнали имя нового аятоллы в полном соответствии с политико-правовыми процедурами, которые там предусмотрены. В случае с Украиной политико-правовые процедуры, предусмотренные там, уже не то что просрочены, они не функционируют просто. Ни в одном пункте законодательства Украины не говорится про то, что Зеленский сейчас может быть президентом. Там с точки зрения конституционно-правового регулирования очень неграмотно сформулированный тезис, который просто говорит о том, что в условиях военного положения выборы не проводятся. Да. Но не говорится о том, хорошо, а как тогда назначаются руководящие лица? Может быть, продлевается срок их полномочий? Может быть, они перестают быть президентом и становятся, я не знаю, военачальником, кем угодно. Вот. Этого пункта нет. Вот с точки зрения их закона, действующий президент, он не президент. С точки зрения этого закона, если этого президента вообще нет физически, больше его не существует, нет ни одного пункта, который говорит, что делать. С одной стороны, военное положение говорит, выборы проводить нельзя, а с другой стороны, без выборов ты не можешь даже исполняющего обязанности назначить, потому что это премьер-министр, он тоже не премьер-министр. И спикер Рады, он тоже давным-давно не спикер Рады. И это, во-первых, вносит туда хаос, это раз. Во-вторых, я очень хорошо понимаю, что наша борьба там, если считать, что мы воюем с Украиной, то это по принципу, что во время боксерского поединка мы бьемся с перчаткой, а не с боксером, как, у которого на руку надета эта перчатка. И западные страны, европейские в первую очередь, они видят, что все, что бы они ни сделали, сходит им с рук, и никаких последствий не бывает. Здесь это был бы первый, недостаточный, но первый индикатор того, что больше игра вестись по их правилам не будет. Я просто не знаю альтернативы. Вот, допустим, они нанесли удар по Старобельску, убили наших детей, западные страны это оправдывают. А что мы можем еще сделать, кроме как уничтожить политическое руководство? Я не знаю.
15: Искать какие-то, искать выход. Еще раз, никто, так сказать, люди гибнут по обе стороны, к сожалению, гражданские, и нет оправдания трагедии в Старобельске, ну, нету. Целенаправленно били по общежитию.
16: Со слабым никто не будет договариваться,
15: Леша. По поводу, еще раз, Ген, я не понимаю вот процедуры. Не, я серьезно тебе говорю, я не понимаю, чем ситуация в Иране отличается от ситуации на Украине.
16: Я
15: открыл, смотрю, значит, да. Есть запрет во время военного положения. Согласно статье о правовом режиме военного положения, запрещено проведение выборов. А сказали об этом. Статья Конституции гласит, что глава государства исполняет полномочия до вступления на пост нового президента. Угу. Позиция Конституционного суда ссылается на то, что при форс-мажорах действует принцип непрерывности государственного управления, continuity of government, предотвращающий вакуум власти.
16: Значит, это не конституционное право, ты понимаешь.
15: И это вообще не имеет никакого значения, нет, потому что мы живем в неправовое время.
16: Ну, вот другой, нет, тут же вопрос, ты пойми в чем. Я не говорю про то, что вот они сейчас этого не выполнят, и Венецианская комиссия конституционная вынесет заключение, что это не конституционно. Речь не об этом. Речь о вполне себе реальной политической ситуации, когда мы можем создать хаос и анархию во власти там. Во-первых, представь себе, это жизнь, да, ты можешь про них говорить как про спикеров парламента, премьер-министров, кого угодно, это в первую очередь люди. И вот этот человек видит, что тот, кто в настоящий момент был, причем не просто президентом, он там по всему миру ездил, он уже мемом стал, с ним там Трамп, еще кто-то, его убили. Вот адекватный человек не захочет садиться на это место. А если и сядет, то он уже будет понимать, что что бы ему ни говорили британцы, американцы, его могут убить, и он вынужден будет идти на то, чтобы заключить хоть какую-то сделку. До тех пор, пока этого не происходит, они видят, говорят, смотри, мы, получается, можем убить их генералов, мы можем стрелять по их городам, мы можем осуществлять вторжение в Курскую область, мы можем устраивать террористические акты. С нами лично ничего не будет. Ну, заберут какого-то типа из Полтавы, отправят на фронт, он умрет там на этом фронте. Ну, нам-то мы в кабинетах сидим, нам какая разница. У нас самая большая проблема, это чтобы нас не арестовали за гадалку, коррупцию и прочие вещи. А вот от русских ждать угрозы тут не приходится. Это очень простой психологический такой тест для них. В случае с Ираном есть две больших разницы. Во-первых, при всем уважении, ну, как бы культура политическая Ирана – это шиитская политическая культура, в которой самопожертвование и прочее является не то чтобы благом, а вообще высшей благодетелью, которой может быть. Для них, для этой политической элиты, которая глубоко религиозная, она находится во власти не 6-7 лет и не занимается операциями МИДАС, не пытается стырить все, что возможно в этой стране, это можно не соглашаться с их идеологией. Она может тебе не нравиться. Но то, что это люди глубоко идеологизированные и люди, которые готовы жертвовать собой, мы же это видим, да, и неоднократно видели. И то, что эта вся политическая система настроена таким образом, что она не находится в руках одного единственного человека. Зеленский сегодня держит в заложниках собственное государство и население. В случае с Ираном, почему? Потому что у него легитимности никакой. Если против него кто-то начинает что-то внутри страны говорить, сразу начинаются аресты, изгнания из этой страны там, и прочие вещи, и он находится во власти ровно до тех пор, пока его поддерживают Великобритания и США. В тот момент, когда британцы и США... Посмотри на элементарную вещь. Когда все эти сливы коррупционные были? Они были осенью. Почему они были осенью? Потому что осенью американцы предложили свой план урегулирования. Зеленский сказал, да вы что, я в жизни такое не подпишу. Через два дня оказалось, что Миндич все украл, потом Ермак все украл. И они по чуть-чуть раскроют просто для того, чтобы оказывать на него давление. Он полностью у них в руках.
15: Ты понимаешь, вот тут... Еще раз, это не какая-то там защитная позиция. Значит, для того, чтобы сделать какие-то правильные шаги, нужно трезво, понятно и адекватно оценивать ситуацию, которая сейчас есть. Значит, я все равно, пожалуйста, я все равно не понимаю, в чем разница. Значит, украинцы воюют пятый год, сопротивляются. Не британцы, с помощью британцев, европейцев и так далее. Они на поле боя достаточно эффективны. Та система, та структура, которая, выстроена, она эффективна. Можем там говорить, в какой степени, мы знаем, что российская армия там продвигается, но мы не можем отрицать, она эффективно противостоит российским вооруженным силам. Мы это видим сейчас по темпу, по ходу, по километражу и прочее. Она эффективно противостоит. Тогда почему она, должна... Я к тому, что... ты же доктор политических наук. А другой выход-то какой-то есть, план Б. Что-то в большей степени эффективное, которое остановит кровопролитие и жертвы.
16: Насчет эффективности. Эффективно было бы, если бы мы не вернули в свой состав 4 региона. Можно сказать, мы могли 10 вернуть. Можно сказать, мы могли Киев в свой состав включить. По факту, на земле в настоящий момент Украина не контролирует никакой территории Российской Федерации, кроме города Запорожья и Херсон, которые вследствие специальной военной операции вернули состав России. А Российская Федерация освободила 4 региона с разным процентом, большую часть уже освободила. Это с точки зрения эффективности, можно сказать, что у них целеполагания нет такого. Их целеполагание – убийство наших военных, допустим. И вот они себе такую цель поставили. По чисто канонам военным мы продвигаемся вперед, они не продвигаются вперед. Вот что касается политических способов выхода, ты же мне очень грамотный, хороший вопрос задаешь. Ты говоришь, какой есть политический выход? Политика, там, дипломатия и военное дело, они не в параллельных реалиях существуют. Если кому-то кажется, что дипломаты – это кудесники, которые появляются в кабинете, говорят на латыни 4 фразы в рифму, и это оказывает фантастическое воздействие на противника, и он вынужден идет на капитуляцию, это так не работает. Дипломатия, за которой не стоит армия, дипломатия, за которой не стоит экономика, и дипломатия, за которой не стоят агенты влияния, все прочее, она может протокольно все правильно проводить, может свою позицию говорить, а может налаживать контакты, но это все очень лимитировано. Дипломатия закрепляет те результаты, которые могут быть достигнуты военным путем на земле. Если твой противник уверен, что ты не можешь военным путем добиться результата, ты можешь ему 20 ультиматумов выдвинуть, он на каждый будет отвечать, а не то что. Вот понимаешь вопрос в чем? Может быть, это неприятно для нас звучит, но я считаю, что надо неприятные вещи проговаривать и находить пути их решения. В первый год специальной военной операции они были уверены, что мы психопаты, которые способны на все, что угодно, и лучше нас не бузить. Вот лучше поставим что-то Украине, но она же все равно не выдержит. Это ты вспомни первые недели, их заявления какие были. Вы знаете, мы понимаем, что русские, надо их как-то сейчас под санкции, еще что-то, потому что Украине хана из-за русских. В настоящий момент любой их доклад, любые их нарративы, которые они продвигают, они заключаются в том, что мы не добьемся военным путем результата. Они в этом... Американцы так не говорят, у американцев нет такой позиции. Американские стратегические центры говорят, их бессмысленно пытаться победить на поле боя, их необходимо побеждать внутри страны, расшатывая государственную власть. А вот у европейцев, у них ощущение, что если за счет Украины 2-3 года потянуть конфликт, тут же не про Украину речь, они говорят, давайте 2-3 года, украинцы еще умирают, теряют территории, все что угодно, а через 3 года включаемся мы. Вот у нас первый способ. Давай вот прямо представляем себе такую картинку, в которой они уже открыто, это не доклады, не что-то. Это Борис Писториус, министр обороны Федеративной Республики Германии. Говорит, мы в 2029 году должны быть готовы к конфликту с Россией. И большая часть прибалтийских стран, восточноевропейских, говорят, мы должны быть готовы уже к непосредственному столкновению с Россией. У нас здесь один вариант. Пойти и сказать, ребят, ну, пожалуйста, давайте не будем так делать. Ну, мы как-то вот все-таки... Должны найти способ, они говорят, хорошо, вот убирайтесь вон из тех территорий, которые вы освободили, считаете своими. Мы это должны принять. У них нет другой позиции. Я не слышал...
15: Они, во-первых, об этом не говорят, а во-вторых, так сказать, они делают...
16: У них нет другой позиции. Это их единственная позиция. Они говорят, единственная точка начала переговоров – это полный выход России со всех территорий, которые они называют оккупированными. Другой позиции нет.
15: До принятия решения о проведении специальной военной операции, значит, немцы говорили так, министр обороны, Германии говорил так или нет? Они же, это же тоже реактивное поведение.
16: Нет, Ангела Меркель, по крайней мере, говорила следующее. Она говорила, что весь период Минских соглашений, когда шли переговоры, договаривались и подписывались,
15: мы помним,
16: она сказала, да, что мы это все делали для того, чтобы выиграть для Украины время, перевооружить ее, чтобы она могла совершить акт агрессии в отношении Донбасса. Это ее заявление, не наше. Они по такой логике шли. Я честно скажу, все те соглашения, которые были до начала специальной военной операции, они для нас были полуубийственными. Но мы, тем не менее, на это соглашались. Европейские страны не делали абсолютно ничего для того, чтобы они были реализованы в жизни. Если бы они были реализованы, для нас это было бы плохо, на мой взгляд. Это было бы очень губительно для нас, в первую очередь для этих несчастных людей, которые на Донбассе живут. Они этого не сделали. Почему? Потому что у них максимальная цель стояла, никакой автономии, никакой самостоятельности и абсолютно полное централизованное превращение Украины в тот плацдарм, в который сегодня превращают. Началась специальная военная операция. С нашей стороны были поставлены определенные условия. Никто их выполнять не собирался. Потом были апрельские переговоры в Стамбуле. Опять была достигнута договоренность. Сама украинская сторона говорит, мы были готовы подписать. Нам позвонил Борис Джонсон, сказал, ни в коем случае этого не делайте. Будете воевать.
15: Будем воевать.
16: Да. Ну вот мы видим ситуацию. Мы идем один раз на переговоры, второй раз на переговоры, третий раз на переговоры. И каждый раз нашу готовность идти на переговоры та сторона воспринимает как возможность нас додавить. У нас задача не в том, чтобы Берлин включить в состав России или Хельсинки вернуть в родную гавань. У нас задача в том, чтобы эти страны на 50 лет оставили надежды любым образом привести к краху конституционной системы в России, раздербанить нашу страну, уничтожить, поставить в подчиненное положение. Я другого способа, честно, в нынешней конъюнктуре, я не вижу. Да, если бы гипотетически в европейских странах у власти оказались бы люди, которые сами ненавидят Европейский Союз, которые хотят, чтобы Европа была территорией для европейцев, то есть без Соединенных Штатов Америки, которые видели бы в России возможность каким-то образом сбалансировать интересы Китая на территории Европы и приезжали бы в Москву и с нами обсуждали бы устройство, новое устройство Евразии, я бы сказал, а смысл сейчас наносить удары, если... В принципе, есть политический путь. Какой есть политический путь с Мерцем, с Стармером, с Макроном и с прочими деятелями, у которых у самих 10% поддержки, но вся их риторика строится вокруг того, что нас необходимо уничтожить. Я не знаю, о чем с ними разговаривать. Тут, понимаешь, мы очень часто, в этом и политологи, наверное, виноваты, мы очень усложняем иногда политические процессы, представляем это как борьбу больших институтов, групп влияния, интересов. Это все правда, безусловно. Но всем этим занимаются люди. И их психология мало чем отличается от психологии людей, которые на улице друг с другом сталкиваются. И вот если на улице у кого-то сложилось впечатление, что ты слабый, у кого-то сложилось впечатление, что, может быть, у тебя и нож есть, и ствол есть, и камень за пазухой есть, и все, но только у тебя не хватает первичных признаков для того, чтобы их использовать, не существует варианта взывать к его сдержанности, благоразумию и прочему. Есть один вариант, это, допустим, ты взываешь к правоохранительной системе, говоришь, вот этот человек мне угрожает, займитесь им. В международных отношениях нет правоохранительной системы. Там нет прокурора, там не существует полиции, не существует Федеральной службы безопасности международного уровня. Там все взаимоотношения между странами базируются на их балансе сил. Если мы в этом балансе сил показываем, что, ребят, мы еще раз хочу повторить, эскалация не как самоцель, Не для того, чтобы вот европейцам сделать плохо, не для того, чтобы погибло какое-то количество людей, а эскалация как способ предотвратить большую войну. Больше не остается других вариантов.
15: Но
16: других вариантов нет.
15: Не слишком ли утопично? А почему?
16: Вот применение атомной, нет, значит, применение атомной, да, бомбы против, да, Хиросимы и Нагасаки, да, привело к тому, что Япония капитулировала?
15: Привело, да.
16: А если, значит, бы они ее не применили, мы можем сказать, что это кощунственно, что такое количество людей погибло. А если бы не была применена, война продолжалась бы еще достаточно,
15: значит,
16: долгое время.
15: Это спорно. Атомное оружие было применено не только против
16: и для
15: Японии,
16: того, чтобы,
15: но для демонстрации.
16: Значит, абсолютно, 100%, но было же.
15: Но еще, почему-то логика вот эта не предполагает ответного удара. Значит, европейцы куколды слабаки, они ни на что не способны, поэтому давайте шарахнем по ним. Значит, а они скажут: о, ничего себе, мы испугались, все, тогда это. Нет. Почему никто не рассматривает сценарий гипотетически как раз ядерной катастрофы, большой ядерной войны? Я предлагаю после новостей, новостей тогда обсудить эту тему.
3: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
4: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Запад проигнорировал теракт киевского режима в Старобельске. В отличие от стран из мирового большинства, журналисты которых честно выполнили свой долг, приехав на место трагедии. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
6: Запад пропустил и мимо ушей, мимо взоров теракт, несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов. И журналисты из стран мирового большинства честно выполнили свой долг. Чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался там появиться даже, кто-то сказался в отпуске, а кому-то просто запретило правительство. Это слово о свободной прессе.
5: Напомню, после теракта в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек, МИД пригласил находящихся на территории нашей страны иностранных корреспондентов побывать на месте трагедии, пообщаться с очевидцами и родственниками погибших. При этом BBC официально отказались посетить город, в CNN сослались на отпуск. Власти Японии запретили своим корреспондентам освещать атаку. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Таджикистаном о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции. Уточняется, что в целях укрепления двустороннего взаимодействия в этих сферах российская сторона открывает в Душанбе свое представительство МВД, а в Москве появится представительство МВД Таджикистана и представительство Министерства труда, миграции и занятости населения республики. Соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в сфере миграции. Росфинмониторинг и Национальный банк Белоруссии подписали меморандум о развитии сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Подчеркивается, что стороны планируют обмениваться профильной информацией, лучшими практиками надзора, результатами исследования рисков и новых схем отмывания денег. Также будут вырабатываться совместные меры по снижению рисков. Турпоток в Анапу по итогам текущего года предварительно оценивается почти в 4 миллиона человек против 3 миллионов в прошлом году. При этом полное восстановление ожидается в 2027-м. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Ранее мэр города Светлана Маслова доложила, что купальный сезон в этом году официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября. На ранее выведенных из зоны ЧС пляжах ведутся подготовительные работы. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
7: 17.33. Продолжаем. Геннадий Тигранович Сардарян, доктор политических наук в студии «Радио Спутник», декан факультета управления политики МГИМО. Алеша Тимофеев тут. Значит, Персия и Хохляндия. Разница в 2К времени, пишет 28 самолетов спустя. Как можно сравнить мамонта с космическим кораблем? Слушайте, но пятый год. Хватит, может, шапками бросаться. Нет, Лёх,
8: так вот, а ты себе представь ситуацию, при которой, еще раз говорю, вот один из показателей устойчивости системы – это способность ее долгое время сохранять устойчивость, даже при условии, что ей необходимо воспроизводить саму себя. Иранская система это доказала. Может быть, я не отрицаю, может быть, феноменально выяснилось бы, что уничтожив руководство Украины, на его место вдруг военные захватят власть, установят военную хунту и начнут управлять, в, значит, образом военной хунты. Возможно, я не знаю. Но мы всегда должны отталкиваться не только от того, а что будет, если мы сделаем это. Надо еще спрашивать сценарно себя, да, а какой сценарий, если мы не делаем этого. И это вот мы видим, что... Вот ты правильно говоришь, пятый год. Давайте посмотрим, вот пять лет наша тактика не бить по этим людям, она привела к чему? К тому, что сначала поставляли каски, сейчас поставляют дальнобойные ракеты, которыми бьют по территории России. Сначала они говорили, что их задача это просто сдерживать Россию, сейчас они в открытую говорят, что их задача это стратегическое поражение России. Нет,
7: справедливо, но, значит. Я говорю, еще раз, для меня просто, я в этом не вижу выхода. Для меня это неубедительно звучит, потому что я не вижу в этом выхода, потому что есть другой пример. Значит, генерал Сулеймани, Хаменеи, значит, все руководство и в Ливане руководство Хизбаллы, значит, и в секторе Газа руководство Хамаса. Ну, всех поперебили. Толку-то от этого. Ну, хоть что-то, так сказать, какая-то цель достигнута?
8: 100%, старик. Я думаю, достигнута. Давай тогда, хорошо, давай посмотрим по-другому. Я при всей моей бесконечной симпатии к Ирану и уважении к тому, как они самозабвенно борются за собственное государство, Иран, который был в момент, когда был генерал Касем Сулеймани, это одно государство, Иран сегодня совсем другое.
7: Но и... за счет политических процессов, в первую очередь.
8: Не-не-не, старик.
7: Появление либерала-демократа, ты имеешь в виду, или что?
8: В тот момент возможности Ирана в регионе, вот честно, если вот ты смотрел на карту региона политическую в тот момент, ты понимал, что вот Израиль, а вот Иран окружил его, большое влияние на Палестину, здесь, значит, хуситы находятся, здесь Хизбалла их поджимает, в Сирии сидит Башар Асад, который явно тоже очень дружественный элемент для Ирана. Практически, в принципе, суицидальная ситуация для Израиля. Ну, я не представлял, как можно было бы выжить вот в таких условиях. Убийство абсолютно незаконное генерала Сулеймани привело к тому, что после этого начались политические процессы в стране, многие это все факт, но фактически начала разваливаться эта ось. Сейчас Иран борется за то, чтобы сохранить Хизбаллу. Он вот ставит условие, что прекратите операцию на территории Ливана. И то не факт, что она будет. Безусловно, та цель, которую американцы публично провозглашали, что будет демонтирован политический режим в Иране, она не сбылась. Та цель, которая ставилась, что будет полностью уничтожены запасы ядерного оружия, пока что она не сбылась. Но в любом случае мы видим, что это устранение руководства, убийство руководства Ирана, оно запустило за собой процессы, которые мы еще просто не знаем, к чему они привели. Мы сможем с тобой об этом говорить через год. Вот через год, возможно, мы сможем оценить эти итоги. Но просто сопоставлять Иран, который производит все самостоятельно, и Украину, которая практически все, за исключением 2-3 каких-то наименований, получает от западных стран.
7: Но если бы не было Китая и России, значит, этих возможностей тоже у Ирана бы не было. Но при всем уважении...
8: Причем производят десятилетиями. Десятилетиями.
7: И давай дальше пойдем. Там много всяких. Во-первых, женщина, которая мне снилась. Помнишь, я тебе рассказывал? Тулси Габбард.
8: Да. Ну, их было несколько.
7: Да, да. Да, но она мне... Ничего, все прилично было. Не надо никаких этих инсинуаций. Все было, все было прилично. Она меня зачем-то во сне... Представляете, Тулси Габбард. Я тогда говорил о своей этой в переработке. Ну, это же не нормальному человеку разве может присниться Тулси Габбард, скажите, пожалуйста.
8: Ну, смотря в каком виде.
7: Ну, нормально, я уверен, что нормальному человеку не может присниться Тулси Габбард ни в каком виде.
8: Ну, Лёх, смотри, во-первых, признание проблемы – это первый путь к его решению.
7: Доктор, я хочу об этом поговорить.
8: Об этом поговорить. Тулси Габбард.
7: Да. Стояли какие-то камыши, значит, на фоне был дирижабль, да, и тут, значит, появилась огромная сумка распахнутая, да. Нет, мы про другое будем говорить. Значит, но в том числе про Тулси Габбард. Все говорят... Она сослалась на то, что проблемы по здоровью у мужа, и она поэтому уходит. Угу. Я посмотрел, как некоторые комментаторы обесценили вот это, так сказать, ее заявление, считая, что нет, что это все ерунда, на самом деле причина в другом. Я подумал, наоборот, если женщина, так сказать, из-за своего мужа покидает такую важную должность, разве это плохо? Да нет, хорошо.
8: Да даже если из-за чужого мужа покидает,
7: совершенно
8: тоже
7: верно,
8: вполне себе жизненная ситуация.
7: Ну, ты что думаешь, все-таки это причина или не это причина?
8: Мне сложно сказать, это причина или это повод, или это вообще ширма какая-то, но абсолютно очевидно, что из трамповских изначальных сторонников, которые у него были из этой группы МАГА, есть, знаешь, два абсолютно противоречащих друг другу процесса, феноменальных просто, которые пока что сложно укладываются в аналитику. С одной стороны, мы видим, что Трамп очень сильно отошел от повестки, которая была у Make America Great Again перед выборами, и от собственных обещаний, и от команды, которая с ним шла. Мы видим, что этого больше нет. А параллельно с этим праймерис последний в республиканской партии показали, что мага разносит всех и вся. Что в республиканской партии, если ты не мага сейчас, то выиграть на праймерис практически невозможно. Причем в таких штатах и вообще в таких территориях, что это просто непостижимо. О чем это говорит? Мое мнение пока что, моя аналитика, приводит к тому, что мага – это намного больше, чем Трамп. И что Трамп стал возможностью для них войти во власть, открыть, приоткрыть там эту дверцу. Но Трампом это все не ограничивается. Что сейчас Трамп будет постепенно подминаться под вот этих мейнстримовых республиканцев, таких старого образца. Но у этого движения мага, у них все будущее внутри этой партии в любом случае за ними. Вот у этих Рино, Republican in name only, да, которые республиканцы только по названию, я думаю, у них постепенно их ожидает угасание, а у мага просто должен появиться свой собственный лидер. На него прям хорошо тянул фактурный такой, очень подходящий для этой роли Джей Ди Венс. Ну вот все события последнего времени – это очень умелая политика старых этих республиканцев, потому что Джей Ди Венса отодвинуть на 10-15 план и не дать ему ни в коем случае быть лидером республиканцев после Трампа. Сложно сказать, к моменту окончания срока Трампа, будет ли у любого республиканского кандидата вообще шансы на то, чтобы избраться президентом, потому что возможно такое, что как бы... показатели и усталость населения и прочие вещи придут к тому, что он в любом случае проиграет, кто бы это ни был. А может быть ситуация, при которой, учитывая, что Трамп только один срок сейчас отсидел, то после него вполне будет задел на еще одного республиканца. И тогда встанет вопрос, вот это будет мага или кто-то вроде Марко Рубио. Марко Рубио очень тактично, очень красиво заявил, что... если Джей Ди Венс пойдет на выборы, я его поддержу и буду с ним. Могло бы показаться, что какое уже все решено, и именно Джей Ди Венс. А я один раз в своей передаче в Генри Шоу показывал видео из суперского итальянского фильма, который называется «Изумительный», про Джулио Андреотти. Вот там есть такой кадр, когда два кандидата от Христианской демократической партии, потенциальных, они сидят, и к ним заходит секретарь партии и говорит, вы можете сказать, кто из вас точно будет выдвигать свою кандидатуру? И один говорит, если вот, говорит, Джулио будет выдвигаться, то тогда я сниму свою кандидатуру. А это говорит, а если он будет выдвигаться, тогда я сниму свою. И все делают вывод, что выдвигаться будут оба. Что оба ставят свою кандидатуру. Вот Марко Рубио из этой серии сейчас сделал, и главная борьба будет идти между ними.
7: У Рубио больше авторитета, чем у Венс. Президент его слушает. Венс не вписывается в общую картину. И так было уже давно. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники в Белом доме.
8: Вот это абсолютно та причина, пока ты знаешь... Давай, мне кажется, интереснее и важнее, чем просто вот эти 8-минутные вещи. Именно тот факт, что Джей Ди Венс не вписывается в старые представления, именно это и делает его
7: сильным.
8: Суперским кандидатом.
7: Да, да.
8: Потому что нынешняя политика, знаешь, такое ощущение, что мир вокруг нас, он вот какими-то семимильными шагами меняется и становится совершенно иным, очень много культурных изменений, ценностных, а вот эта политика в каком-то законсервированном виде, и там на последних выборах, значит, Джо Байден борется с Дональдом Трампом, два явно не самых молодых и перспективных политических деятелей, но вот у них борьба...
7: Но значит, там борьба противоположностей, да. А здесь как будто бы нечто третье появляется.
8: Да, вот об этом речь. Да, а их борьба, знаешь, она на самом деле такая, что ты как будто бы... Ну, сначала можно сказать противоположностей, а с другой стороны, а в чем они противоположные? Одно и то же. Два старых представителя этой элиты, которые, скорее всего, ходят в один и тот же гольф-клуб, катаются, значит, в одних и тех же местах и веселятся, и ходят на одни и те же приемы. А здесь речь идет о том, что вот сам Трамп, допустим, я какие-то подмечаю для себя штрихи такие, Трамп в роли лидера религиозно-консервативной организации, он смешной, он не смотрит свою роль. Он крутой американский бизнесмен, даже если он не таков, но образ у него такой. Это парень с яркой шевелюрой, большими небоскребами, топ-моделями и прочими вещами. Это его образ. Когда он начинает позиционировать себя как христианского консерватора, причем такой вот в мире черно-белым. Но это смотрится не то, что это несуразно смотрится, потому что он не подходит. Джей Ди Венс политик нового типа. Он такой супер, ну, он такой бородатый, супер, как бы сказать, фундированный такой. То есть, когда он говорит про консерватизм, он говорит не верхнеуровневые вещи, что нам не нравятся гомосексуалисты, аборты и разводы, допустим. Нет, он говорит про примат духа над материей, он говорит про релятивизм, говорит про большие изменения
7: философии.
8: Да, да, он глубокий такой фундированный тип. И то же самое в Европе происходит. Ты посмотри, то, что сегодня оказывается востребованным у населения, не может найти выхлопа в традиционных политических партиях. В Италии это впервые произошло, да, вот не хватило ни демократической партии Италии, ни Форца Италия, ни других традиционных сил, там, центристских, чтобы дать лидера, который мог бы обеспечить хотя бы 30% голосов. А неофашистская партия «Братья Италии» в лице Джорджа Мелони смогла ответить на этот запрос. В Франции тот же самый Макрон, он же как чертик из табакерки появился, тоже очень неожиданно, там совершенно другие кандидаты изначальные были. И даже его не хватает для того, чтобы его партии не хватает для того, чтобы обслуживать политический запрос населения. И объективно, скорее всего, за власть будет бороться ультралевый Меланшон, либо ультраправый Барелла, скорее всего. В Германии мы видим, что левые и правые довели ситуацию до того, что там общий рейтинг этого всего 10-12%. И кто бы из них не попытался сместить, прийти на место его, это те же 10-12, а единственная сила, которая может оказаться популярной, это абсолютно недопустимая с точки зрения мейнстримовой политики альтернатива для Германии.
7: Почему? Там еще это, как ее зовут-то?
8: Сара Вагенкнехт.
7: Да.
8: Ну, она как бы на она то, чтобы сформировать оттуда власть, ей тяжело, а вот с этими вместе вполне. Это я к чему говорю, что политика так сильно меняется, мы на какие-то вещи смотрим и поражаемся, говорим, он сумасшедший, что он делает. Ну вот каждый его твит, все, что он пишет, да, Трамп, нам кажется, что это форма психопатии. Но если эта психопатия помогает ему удерживать власть, это значит, что она работает, это мы не понимаем, что на самом деле люди сильно поменялись. Что не может быть так, знаешь, Грамши говорил о том, что для того, чтобы установить гегемонию политическую, сначала нужна гегемония культурная. Ты сначала должен владеть умами интеллектуалов, через них умами населения, а вот после этого можно навязать им любую политическую систему, которую хочешь. Не может быть так, что 30 лет люди смотрят ситкомы, реалити-шоу и проходят через процесс мощной дебилизации такой, и это никак не отражается на их политических предпочтениях и на том, как они себя политически ведут. 50 лет назад твоя заинтересованность в политике – это очень высокоинтеллектуальный труд. Вот ты для того, что вот представь, мы с тобой сидим в 40-е годы в каких-нибудь Соединенных Штатах Америки, да, ну в 30-е, да, 20-е, да, да, 10-е, неважно. Как мы с тобой будем делать свой выбор за одного или другого кандидата? Мы откроем газету, в газете будет опубликован текст. Представь себе речь Трампа, которая опубликована как текст. Не вот когда он стоит и стендап устраивает, а когда это большой письменный текст. Его невозможно читать. Поэтому, если ты почитаешь программы кандидатов там, в 10-е, в 20-е годы 20 века, это очень глубокий, детализированный программный текст, в котором есть все и про налоги, и про образование, и про изменения. Там нет ля-ля-ля-ля-ля, практически нет. Да, максимум по радио ты мог бы услышать эмоциональную речь, которая тебя могла бы...
7: Значит, спустя 10 лет в пивнушечке один усатый дядечка ля-ля-ля-ля-ля, так сказать, сумел перекроить в мюнхенской пивнушечке.
8: Да, но я согласен с тобой. И если ты его тексты почитаешь...
7: А в этот... Я не соглашусь, потому что там, знаешь, почему? Значит, я недавно было это, недавно, этот, господи, манифест Маринетти. Манифест Маринетти. Ну, ля-ля-ля-ля-ля.
8: Не, ну, Маринетти, да, но если ты почитаешь... Ну, так... почитай Эволу или почитай... Ну, лучше этого не делать, но...

0: Ну, лучше этого не делать, но его можно почитать. Можно
1: Но их никто
0: почитать.
1: не читал, ну согласись, но Маринетти в газете напечатали, он
0: Тебе,
1: разошелся,
0: старик,
1: а в Юлиус Эвелла это все-таки...
0: Читать должны не избиратели условные, которые придут. Как работает это в среде вот этого культурного доминирования? Сначала Габриэле Д'Аннунцио должен создать итальянский романтизм, где есть герой бесстрашный, который борется. Все после Д'Аннунцио начнет возникать в обществе. Его прочтет на тот момент, может быть, 100, 200, 300 интеллектуалов. Один из них напишет стишок, другой напишет рассказ, четвертый напишет манифест, пятый напишет призыв какой-то, шестой поставит оперу, седьмой, может быть, был бы дело в 21 веке, снял бы сериал там по этим мотивам. Сначала должна возникнуть философская мысль, новое направление. Она начинает раскрываться другими интеллектуалами до повседневного обывателя. Это может дойти в виде скульптуры, которую он увидит на улице, и она его возбудит.
1: И, да, или может, песенки, так сказать,
0: или,
1: где-то,
0: или
1: да,
0: в песенке,
1: да,
0: да, но это формулируется интеллектуалами,
1: да,
0: на
1: согласен,
0: самом высоком уровне.
1: Да.
0: И в тот момент времени, да, в начале 20 века, так как форма получения культуры, форма твоего приобщения к культуре, она все-таки не такая массовая, как сегодня. Об этом еще в 19 веке Лебон писал, Густав Лебон говорил, что, слушайте, то, что сейчас происходит, это закончится кошмаром. Он говорил, то, что вот такая массовость возникает, эти все газеты какие-то, еще что-то. Он говорил, рано или поздно эта толпа просто будет по уровню среднего дегенерата в этой толпе, она будет манипулировать политической системой. Партии вместо того, чтобы давать реальные программы развития, будут только заниматься ля-ля, криком, ором и еще чем-то, а журналисты будут просто продажно, значит, толкать одних, гнобить других. Но в начале 20 века, вот еще телеки... Приведу самый простой пример с Кеннеди. Он всем известен, это первый случай телевизионных дебатов. Люди, которые смотрели дебаты Кеннеди с Никсоном по телевизору, были уверены, что Кеннеди уничтожил Никсона. Люди, которые слушали их по радио, были уверены, что Кеннеди
1: наоборот
0: дегенерат,
1: да,
0: и Никсон выиграл. Почему? Потому что у Кеннеди не было ни одного программного пункта. Но люди, которые смотрели по телеку, видели симпатичного Джона Фиджеральда Кеннеди в красивом темном костюме.
1: Обаятельного
0: молодого, а там нет. И понятно, что вот телевидение тебе показало, что вот уже политика поменялась. Он это впервые опробовал, кстати, до этого на выборах губернатора. Потому что губернатор его штата был мужик, как губернатор, очень крутой, несколько десятилетий сидел, зацепиться не за что было. Он стал высмеивать то, что тот толстый, несуразный такой, а он весь красивый со своей женой Жаклин.
1: Верно, конечно, должна появиться идея, значит, сначала у бородатых немцев, а потом на красных плакатах белой краской тебе скажут, значит, все упростили, вот ла-ла-ла, ты говоришь, не было. Ну как не было? А земля крестьянам, фабрики рабочие.
0: Не, я же говорю, что она тогда и появилась.
1: Конечно,
0: это ля-ля-ля.
1: Да.
0: Ну типа в 15 веке, если бы Маркс написал «Капитал»,
1: понятно, да.
0: Скорее
1: на,
0: всего, никто
1: навряд
0: бы об этом не узнал бы. Потому что это надо напечатать, массово распространить, еще что-то. Ну, один пример есть реформации Мартина Лютера. Ну, все, больше как бы других примеров, чтобы сидя, Маркс придумал, как свергнуть власть, и это вот так массово все теперь читают. Технология вносит свои изменения в политику. Я не к тому, что это хорошо, это плохо. Это данность. То, что мы видим такое количество фриков сегодня в политике, связано с чем? С тем, что ему для того, чтобы его услышали, достаточно вот телефон. Если ты 100 лет назад фрик или 50 лет назад фрик, тебе надо хоть как-то до людей достучаться. Тебе надо, чтобы тебя не по телевизору, так в газете опубликовали, не в газете, там так-то. Сейчас, в настоящий момент, так как мы все живем в пузырях, я в своем пузыре живу, ты в своем, наш слушатель там в третьем, мне достаточно на камеру достаточно долго простым языком чего-то наговорить, и тот человек, чей пузырь со мной совпадает, он уже становится моим адептом. 50 лет назад у меня такой возможности не было бы. Я бы мог в парке стоять, орать что-то. Может быть, я бы собрал бы какое-то количество людей. Но такой техники, которая любому проходимцу позволила бы завербовать десятки, сотни тысяч людей, ее не существовало. Даже эти товарищи, которые на красных полотнах белыми буквами что-то писали, для этого нужно было финансирование. Для этого
1: им
0: приходилось... Это не мог каждый этим заниматься. Да.
1: Значит, свои люди на фабриках и в колхозах, понятно.
0: И вот
1: но,
0: это вот...
1: Но все равно, я имею в виду, что, так сказать, упрощение это...
0: И насчет вот этой темы, она тоже очень интересна. Ты знаешь, что мы понимаем, что речь идет о революции 17-го года. Марксизм в целом, как явление, одна из причин, почему он так сильно расцвел и получил такое распространение, заключается в том, что в 19 веке, когда случилась индустриальная революция, это абсолютный крах прежней картины мира. В прежней картине мира, если мы с тобой живем где-то в Европе, у нас вариант максимум быть ремесленником. Я там вот что-то произвел, вот стаканчик произвел,

0: Я его произвел, я его продал, все деньги забрал себе. Варианты, что я наемный рабочий, что мне платят заработную плату, до этого не существовало, это появляется здесь. И вот эти наемные рабочие становятся новым классом, которого до этого не было. А католическая церковь, которая формулирует смыслы для европейцев, ну нет в тот момент другого института, который формулировал бы смыслы. Именно католическая церковь, она не понимает, что это новый класс. Она начинает обращаться, если ты почитаешь энциклики католической церкви в XIX веке, Rerum Novarum, там, ну, любые апостольские конституции того периода, они обращаются к пролетариату как к бедным. То есть они им говорят, да ничего страшного, что вы плохо живете. Это иногда Божья воля на это, еще что-то. Они пытаются с ними разговаривать, как обычно, с бедными. А это не работает, потому что они говорят, мы не бедняки. Бедняк, он вон лежит, он ничего не делает. Он валяется. Я работаю 16 часов в день. Живу в какой-то коморке, мне платят какие-то копейки, а вариантов жить у меня никаких нет. И поэтому появляется марксизм, который заполняет вот этот вакуум философский, который появился. Примерно то же самое сейчас происходит. Мы сейчас не понимаем, что вот этот Палантир, допустим, с этим сумасшедшим Питером Тилем и его сторонниками, это новый класс, который уже сейчас заявляет, что, ребят, мы вообще по-другому видим себе государство, мир. Вот это IT-националисты, вот эти вот IT-нацики, которые у них там появляются, мы все еще о них думаем, как примерно об олигархате каком-то, о буржуазии обычно. Это речь не о них. Это совершенно новый класс, на который необходимо реагировать и понимать, что с ними делать, как с ними быть. Иначе мы столкнемся с тем, что было в 19 веке.
1: Так, значит, тут еще про Сербию любопытно. Ну, конечно, Китай, там тоже итоги визита. Ты посмотрел итоги визита российской делегации,
0: да,
1: в Китай?
0: Да, 9935 слов в меморандуме я вчера прочел.
1: В каком?
0: Который был подписан.
1: Там, значит, там 42 документа, из которых порядка 30, по-моему, я читал, немного больше 20 меморандумов. Угу. Значит, соглашение еще какое-то количество, ну и строительство железной дороги 1100 километров. Да. Вот, так сказать, мы просто...
0: Ну, вроде, да, все говорят, что успешно, хорошо, сравнивают с радостью с визитом Трампа, где вроде как, говорят, ничего не подписали, ни о чем не договорились, потому что Трамп надеялся получить какую-то поддержку.
1: А не наоборот, там 200 самолетов по 18 миллиардов.
0: Говорят, что Трамп хотел 500.
1: Да, по 18 миллиардов долларов, значит, ежегодно Китай подписал обязательство закупать сельхозпродукции у Соединенных Штатов на 5 лет вперед. Значит, эти IT-гиганты с 12 триллионами явно тоже там о чем-то договаривались. Мы не знаем, там договорились или нет. А мы опять там про энергоресурсы, силы Сибири. Будем финализировать когда-то.
0: Мы же не заставим Суперджет покупать. Мы сами его не очень хотим покупать. Что есть? Пока что, ну, объективно, и китайцам от нас сейчас ничего другого не надо. А нам бы от китайцев тоже получать высокотехнологичную эту продукцию.
1: Или деньги хотят. Хотя бы, но просто инвестиции какие-то.
0: Хоть что-то.
1: Да. Слушай, мы не обсудили, а такая любопытная тема. В Чехии, знаешь, да, задержали митрополита Илариона?
0: Нет, я
1: да,
0: не знал.
1: Да, никак ты не знал. Значит, задержали машину. В машине, по словам чешских полицейских, было 4 контейнера с белым порошком. Митрополит Иларион говорит, что, естественно, никаких, значит, наркотиков нет, и надеется на справедливое, короче говоря, расследование, честное и непредвзятое, но называет провокацией, отрицает свою причастность. Короче говоря, вот такой скандал.
0: Ну, я митрополита Илариона очень уважаю, читал его книжки и с огромным интересом считаю его одним из самых продвинутых наших интеллектуалов в церковной среде, очень интересный человек. Я его сейчас первый раз тебя услышу.
1: Да,
0: я
1: сегодня так он, да.
0: Но надеюсь, что консульские службы наши включатся и все будет.
1: Но
0: нормально.
1: В следующий понедельник, может быть, появятся какие-то обсудим, дополнительные, да, подробности, да. Все, спасибо большое. Евгений Тигранович Сардарян, Алеша Тимофеев. Пока.
2: Продвижение НАТО на восток. Контекст. Запад во главе с США сохраняет линию на поддержание доминирования и расширение альянса на восточном направлении. При этом создаются проблемы для конкурентов, с которыми он не в состоянии справиться в честной борьбе. Западные страны противостоят объективной исторической тенденции формирования многополярного мира. Такие заявления сделал глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Первое расширение НАТО после его создания в 1949 году произошло спустя 3 года. В военный блок вступили Греция и Турция, еще через несколько лет ФРГ, а в 1982 году – Испания. Массовое пополнение новыми членами началось в 1997-м, а на последнем этапе к альянсу присоединились Швеция и Финляндия. Еще в 2021 году Владимир Путин назвал «красную черту», после которой Россия будет вынуждена ответить на действия НАТО. Речь идет об усилении его военной инфраструктуры на Украине, угрожающей безопасности нашей страны. Сам Запад заявлял о нерасширении блока на восток, но не сдержал обещания. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Кирове, Волгограде. Столько же, в Улан-Удэ, 23.00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия ратифицировала соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле. Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Около 700 человек эвакуировали из бизнес-центра на севере Москвы. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Документ устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывая более 98% двустороннего товарооборота между странами. При этом средний размер пошлин на отечественную продукцию при экспорте в Индонезию снизится более чем вдвое. Напомню, в Евразийский экономический союз сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Повреждены жилые дома, автомобили, спецтехника, объект инфраструктуры и линии электропередачи. Предварительно пострадавших нет. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что атакам украинских дронов подверглись Шебекинский, Волоконовский, Красноярушский, Белгородский и Грайворонский округа. Порядка 700 человек эвакуировали из бизнес-центра «Метрополис» на севере Москвы после возгорания на 11 этаже здания. Об этом рассказал представитель экстренных служб столицы. Он добавил, что очаг пожара на площади 5 квадратных метров удалось ликвидировать до прибытия спасательных подразделений и автоматической системой пожаротушения. Единые государственные учебники по информатике для старшеклассников появятся в 2027 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7 и 9 классов. Содержание будет полностью соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным основным общеобразовательным программам, в том числе федеральным рабочим программам по информатике базового и углубленного уровней. Заключение мирного соглашения с Ираном должно идти параллельно с включением новых мусульманских стран в соглашение по нормализации с Израилем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что речь идет о Саудовской Аравии, Катаре, Пакистане, Турции и Иордании. Ранее он сообщил, что сделка с Ираном будет либо великой и значительной для Вашингтона, либо ее не будет вовсе. Кроме того, будущая договоренность о завершении конфликта с республикой, по его словам, не позволит стране создать ядерное оружие. Средние темпы заполнения подземных хранилищ газа в Германии и Франции с начала сезона закачки по 22 мая стали минимальными с 2013 года. Об этом сообщает «Газпром». Сложная ситуация сохраняется и в Нидерландах. Прошедшей зимой два хранилища, на которые приходится более половины мощности хранения газа в стране, были полностью опустошены. При этом закачка в одной из них пока так и не началась. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: 4:07. Всем добрый вечер.
3: Добрый-добрый.
2: Руслан Осташко, Алеша Тимофеев. Начинаем интерактивный час. Или даже два часа. Двухчасовку. Ну, в смысле...
3: Как пойдет.
2: Ну, да.
3: За второй час не будем торопиться.
2: Не будем. Да.
3: Может, сейчас все скажут, ну вас.
2: И никто не позвонит.
3: Да.
2: И никто ничего не скажет.
3: И нет ни у кого никаких мыслей.
2: Да, нет.
3: Нет ни у кого никаких
2: соображений. Это не про наших слушателей. Хватит.
3: Ну, давай сейчас немножко понагнетаем.
2: Но мы уже, так сказать, предварительные, даже не предварительные ласки, а мы так достаточно подробно сейчас говорили, ну и продолжаем говорить на тему реакции России и ее
3: был ли удар возмездия?
2: Ее институтов, значит, на удар по Старобельску.
3: Говорили, да, о заявлении МИДа, которое он
2: вышел? Да, конечно, да. Я повторю, значит, Запад... Ну, во-первых, Сергей Лавров, да, сказал о том, что... Это не во-первых, давайте, во-вторых. Во-вторых, значит, Запад пропустил мимо ушей и взоров теракт в Старобельске, об этом говорит министр иностранных дел России. При этом еще есть заявление от внешнеполитического ведомства по поводу того, что Москва приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Удары будут наноситься по центрам принятия решений, по командным пунктам, говорят в МИДе.
3: Про чашу терпения.
2: Да, предупреждают сейчас иностранных граждан, включая персонал дипмиссии, необходимость как можно скорее покинуть Киев, а жители города не приближаться к объектам военной инфраструктуры.
3: И административной.
2: Да, военной и административной инфраструктуры.
3: А про чашу терпения
2: в конце. А где это у меня? А чаша терпения была. Ну, что, ну, чаша терпения, переполнили чашу терпения.
3: Старобельск,
2: ну, что,
3: переполнил, да, чашу терпения.
2: Чашу терпения. Нет,
3: да. Ну, это на самом деле, как по мне, так это самое ключевое. Потому что все, что до этого, мы когда-то уже слышали. Ну, обещание ударить в случае определенных событий. Ладно, у меня двоякие чувства сейчас, честно скажу. С одной стороны, вот когда ночь с субботы, с пятницы на субботу, да, мы... Суббота на воскресенье. Да, суббота на воскресенье. Ночь суббота на воскресенье были удары по Киеву, Орешникам в том числе, по Белой Церкви. А с одной стороны, такое ощущение, что, ну вот, наконец, видно мощный, качественный удар. А с другой стороны, потом, когда, хотел сказать, на трезвую голову, а я не пьющий человек в этом плане, ну, как бы с эмоции, когда улеглись, потому что Старобельск, конечно, эмоции вызвал дикие. Я как бы стараюсь этого не показывать, старался этого не показывать, но внутри, там... полыхало, ну, просто потому что жутко, я позволю себе это слово, обидно, что мы допустили ситуацию до того, что противник имеет возможность подобные теракты совершать. Ну, потому что это вот, на мой субъективный взгляд, цена вот этих 4 лет нашей войны в белых перчатках. И вот когда в ночь с субботы на воскресенье посыпались удары, и видео, вроде как ощущение, что ну вот оно началось. А потом, когда спокойно ты анализируешь все это дело, то кажется, что не началось. Ну, во-первых, подобные удары уже были. А, во-вторых, данные конкретные удары, ну, на мой субъективный взгляд, я это подчеркиваю, просто чтобы в том числе и законодательство Российской Федерации не нарушать в плане критики определенных органов. Не нанесли того имиджевого даже ущерба, какой нам нанес Старобельск. Я не говорю про жертвы, что это, конечно, самое страшное, самое непоправимое, но вот это минутное моральное удовлетворение от кадров падающего Орешника на не очень понятно что, оно минутное, а Старобельск это надолго. И вот эти фотографии погибших детей, подростков, девчонок, там парень один погиб, да, тоже учился. Но они вызывают до сих пор больше эмоций, чем вот эти удары. И я себе задал очень простой вопрос. И я пытался эти вопросы задавать нашим военным экспертам, которых я знаю лично, и мнения у экспертов разделились. А вопрос мой звучал следующим образом. А почему мы бьем дорогущим оружием нашим? Оно же нам не бесплатно достается, правда, Леш? Но за это платит наша экономика, наш труд, наши ВПК героически работают. А почему мы тратим эти средства поражения в выходной день ночью по пустым зданиям? И я себе ответ на этот вопрос не нашел. И вот когда я задал этот вопрос нашим военным экспертам, то было два мнения. Одно мнение, что это неправильное решение, что этого делать нельзя, и что это... удар по сараям, да, там Шарипов назвал это так в своих разборах. Удар по сараям дорогущим нашим вооружением, которое, еще раз говорю, можно использовать сильно эффективнее, на мой субъективный взгляд. Я хочу быть неправым в данном случае и предупреждаю там наших радиослушателей эмоциональных, потому что наше субъективное мнение может быть далеким от истины ввиду отсутствия у нас всей картины мира, понимания, всей информации, которая есть у людей, принимающих решения. А другие военные эксперты мне сказали, что это правильное решение, потому что даже уничтожение пустых зданий – это сигнал людям, которые там могли бы находиться, о том, что можно делать, а что делать нельзя. Вот честно, есть некая усталость от сигналов. Хочется переходить к действиям, потому что, как ни крути, идет 5-й год войны. Хотя, как говорят тоже в военных экспертных кругах, шел 5-й год столетней войны, мы только в начале. И тогда это смотрится по-другому. Но хочется верить, что все-таки сегодняшнее заявление МИД – это не очередные предупреждения, а там, сегодня ночью, завтра ночью мы увидим, или не ночью, а днем увидим удары. Удары по противнику, которые поменяют ситуацию на поле боя. Потому что самое главное, ты что же это понимаешь прекрасно, не удар ради удара, а удар ради приближения нашей победы.
2: Ой, Господи. Что? Но ты бы не найдешь как бы поддержки во мне вот в этих тезисах.
3: Я не пытаюсь, я свое мнение рассказываю.
2: Да, я понимаю. Да,
3: тут либо надо воевать, либо не воевать. Воевать с белыми перчатками можно, знаешь, первое время, пока ты оцениваешь ситуацию, пока ты предполагаешь, что у тебя с той стороны, ну, какие-то адекватные противники. Потому что противник, он тоже, знаешь, разный. Вспомним ту же войну 1812 года, и как мы с французскими офицерами в 2014 году, уже после нашей победы, в Париже играли карты.
2: Надо оставить все, значит, исторические реминисценции.
3: Больше не с чем сравнивать.
2: И сравнение, значит.
3: А с чем сравнивать?
2: Потому что каждый раз все по-новому.
3: Все по-новому.
2: Это раз. А во-вторых, значит, почему не до предпосылок? Потому что люди гибнут здесь и сейчас. Здесь и сейчас гибнут люди.
3: Согласен.
2: Люди гибнут 5-й год войны.
3: Согласен.
2: Значит, все, что мы за эти 5 лет увидели, это ответ на ответ, ответ на ответ, ответ на ответ. Каждый раз, значит, идет повышение какой-то эскалации. Ну вот там 2 недели уже назад, да, Россия нанесла рекордный там тоже за какое-то время удар по Украине. Значит, потом прилетел в Москву. Вот сейчас Старобельск. Значит, люди продолжают гибнуть по обе стороны. К сожалению, люди продолжают, обычные люди, значит, продолжают гибнуть военные по обе стороны. Значит, это представители одного народа. Одного народа. И их различает только скотч.
3: И те, кто нас травил, потирают ручки и кайфуют.
2: Значит,
3: они решили свою задачу.
2: Этих людей, этих ребят, различает только цвет скотча на рукаве и на ноге. Вот вдумайтесь, это единственное различие между ними.
3: На текущий момент не единственное.
2: Единственное, по большому счету.
3: Да,
2: можно ли это, все думают по-разному, значит, каждый по отдельности.
3: Но то, что это один народ, это факт.
2: Значит, вот они гибнут. К сожалению, так происходит. Эти чудовищные трагедии, которые произошла в Старобельске, должны понести ответственность, должны. Значит, те, кто нанес этот удар. Почему он был нанесен? Почему эти дроны долетели до этой цели? Почему,
3: потому что могут.
2: Сказать, нет, потому что могут, да. А почему, да. А почему их не сбили?
3: Потому что не могут.
2: Совершенно
3: да,
2: верно.
3: Все
2: значит.
3: Логично.
2: И дальше мы говорим, ну вот надо шарахнуть еще сильнее. Значит.
3: Очевидно, я не говорю, надо шарахнуть сильнее. Я говорю о том, что шарахнуть ради шарахнуть, это вообще плохо.
2: Значит, шарахнуть ради шарахнуть
3: плохо. А мы сейчас шарахнуть ради шарахнуть.
2: Надо шарахнуть так, чтобы и дальше вариант. Значит, чтобы не было политического руководства. Вот о чем говорил сейчас Генрих Тигранович перед тобой. Я говорю, ну а пример Ирана нам что-то говорит. Ну,
3: да,
2: Ген Тигранович объясняет,
3: говорит.
2: Что говорит пример Ирана. Что, убив Хаменеи, страна развалилась, не сопротивляется.
3: Нет.
2: И не наносит удары по военным базам.
3: Нет.
2: И по военным объектам.
3: Не об этом
2: США.
3: Говорит.
2: А о чем?
3: Она показала, что государство Иран, оно не столько зависимо от личности лидера, как это предсказывалось. И оно говорит о том, что даже новое руководство, даже новый Хаменеи готов вести переговоры. Как ты прекрасно понимаешь, американцы с Ираном переговоры эти ведут. И пытаются договориться.
2: Ведут.
3: Но была гипотеза у американцев.
2: Да.
3: Что государственность Ирана строится вокруг личности верховного лидера.
2: А это не
3: они
2: так.
3: Этими ударами, уничтожив, эту гипотезу опровергли.
2: Да.
3: У нас нет никаких гипотез, которые мы бы проверяли. Понимаешь, в чем проблема и в чем разница? Там есть версия событий, говорит, мы предполагаем, что будет вот так. Сделали операцию, удар произвели, была конкретная цель, было понимание, получили результат, поняли. Мы были неправы. Мы пока
2: коллеги
3: этого не делаем.
2: В наших с тобой эфирах И по-разному, и в этот, значит. На протяжении 5 лет нам говорят, а я с этим спорю на протяжении 5 лет, да, так сказать, нам объясняют, Зеленский марионетка, он вообще ничего не значит, ничего нет. А тогда возникает вопрос, если он марионетка и ничего не значит, и решение не принимает, тогда, так сказать,
3: понимаешь, в чем проблема? Это наша гипотеза, которую мы не проверили.
2: Я к тому, что, еще раз.
3: Вот так же отличие от Ирана, от американцев.
2: Мой ключевой тезис в этом всем. Почему никто не говорит о поиске какого-то третьего пути? Давайте назовем
3: почему?
2: Это, значит, штампом, ярлыком политико-дипломатического.
3: Почему?
2: Или, например, скажем, что нынешние предложения, в том числе российские, политико-дипломатические, дух Анкориджа, все попытки урегулировать разбиваются, значит, о недоговороспособность там Украины, Британии, Европы, Трампа, дальше
3: все,
2: значит, можно говорить и так. Можно говорить и так. И это для кого-то...
3: Предложи третий путь. Старик, то есть военный, дипломатический, других путей, в принципе, не существует.
2: Меня зовут Алёша Тимофеев, понимаешь ты? Алёша Тимофеев. Я просто...
3: Ты не просто так вещаешь на всю страну с помощью одной из лучших радиостанций на планете.
2: Я еще раз говорю, вот, так сказать, я уверен, что есть эти дополнительные какие-то пути.
3: Но предложи какие.
2: Но я не знаю, какие.
3: Их нет. Есть военный путь, есть дипломатический.
2: Но такого не бывает.
3: Давай дипломатический расширим на дипломатический и дипломатический-экономический. Угу. Это тоже путь. То есть есть подвиды. Но, в принципе, есть либо силовым путем, либо путем переговоров. Других, значит, вариантов нет.
2: Я не понимаю, что такое силовым путем, вот в нынешних условиях.
3: Набить
2: я
3: морду понимаю. И сказать, что,
2: значит,
3: ты прав.
2: Подожди минуточку.
3: Если
2: когда мы
3: утрирую.
2: Значит, когда мы начинаем это все упрощать и девальвировать до фразы «набить морду», то это, конечно, не так. Значит, что подразумевается под фразой «набить морду»? Разрушить, дальше идет какое-то брань или какое-то выражение, значит, города.
3: Нет. Значит, это, в нет, которых... это подразумевает,
2: ну, а
3: это
2: что?
3: Довести силовым путем ситуацию, когда то руководство страны, которое на тот момент будет способно принять решение о сдаче и капитуляции, сможет это решение принять и воплотить.
2: Еще,
3: вот и все.
2: Еще
3: это
2: несколько
3: так называется.
2: Лет.
3: Это уж если не упрощать.
2: Еще несколько.
3: А разрушить города нет задачи такой. И никогда не было. И любое силовое решение не подразумевает разрушение.
2: Совершенно. Аж созидание подразумевает.
3: Нет. Оно не подразумевает полного разрушения. Это цель не разрушения городов, а цель принуждения.
2: Но ты посмотри, во что превращается, значит, в поселки, где идет активное сопротивление со стороны ВСУ.
3: Ты не слышишь. Так я тебе поэтому и говорю, что мы не тот путь не используем, ни другой в полной мере. Мы пытаемся найти тот самый третий путь, о котором ты говоришь. А
2: да,
3: его не существует. Существует
2: не
3: либо такой, либо такой.
2: Не знаю, существует или нет. Я не знаю. А ты почему уверен, что не существует?
3: Исторический опыт
2: показывает. Например, старик, значит,
3: исторический опыт показывает, что все конфликты решались либо договором, либо силовым принуждением.
2: Значит, исторический опыт показывает, что остановка огня между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Южная Корея, не подписание мирного соглашения, то есть отсутствие, как бы это, да, просто остановка. Каждый занимается...
3: Был подписан договор об остановке, значит, была договоренность.
2: Да, каждый занимается своим собственным развитием, люди перестают
3: гибнуть. Это когда поняли, что военный путь не работает, включили дипломатию и договорились.
2: Значит, может быть, тогда, так сказать,
3: так сейчас идет,
2: что-то надо
3: вопрос
2: понять.
3: Вопрос только в том, что мы не можем договориться.
2: Что-то
3: потому что
2: понятно.
3: Мы их не дожали до того, что нас бы устроило, а они нас не ослабили до тех пор, чтобы их бы устроило. Поэтому либо мы их дожмем, либо они нас ослабят. Другого варианта не существует.
2: Не знаю.
3: Давай ближе к Старобельску.
2: Давай.
3: Ну, просто что больно и прям рядышком.
2: Больно рядышком. Но... Люди, детки погибли несчастные.
3: Да.
2: Этому нет, еще раз, ни оправдания, ничего нет. Но дети погибли.
3: И вот опять же сегодня общались с экспертами, и ты же помнишь, да, в Совбезе ООН Норвегия, да, сказал, что им не стыдно.
2: Угу.
3: Норвегия, если не ошибаюсь, ну, помню.
2: Нет, по-моему, других. Но неважно.
3: Ну, в общем... Неважно. А что, когда Небензя сказал, типа, вам не стыдно, вы даже в ВСУ признались в том, что по Старобельску били они. Они говорят, нет, нам не стыдно, просто не стыдно. И сегодня тоже задавал вопросы экспертам. Я люблю с умными людьми поговорить, знаешь, для того, чтобы свои мозги, в том числе, привести со стороны на них, посмотреть на свои мысли. И практически все говорят, что с людьми, которым не стыдно за подобные вещи, с ними вообще невозможно договориться. В принципе,
2: значит,
3: договоренности невозможно. Я это к чему подвожу? Давай я финализирую.
2: Только короткую, значит, контрреплику. Чудовищная трагедия произошла в Иране, когда удар пришелся по, значит, школе для девочек.
3: Схожая трагедия в Старобельске.
2: Схожее, да.
3: Схожее. Значит, и почерк такой же.
2: При этом, но мы тоже, я сейчас тут, мне, я не люблю там ругать там коллег, например, да, в мировом смысле, в смысле всех коллег-журналистов. Об этом мало говорили в мире. Об этом мало говорили в мире. Кто-то у нас был в эфире.
3: Мы нормально говорили.
2: Да. Но в Западной Европе, так сказать,
3: об этом... А про Старобельск много говорят?
2: Тоже нет.
3: Меньше. Еще меньше, чем про Иран.
2: Вот это обращает на себя
3: внимание. Многие не заметили вообще.
2: И несмотря на чудовищность этих трагедий, все равно мы видим, значит, и иранцы договариваются. У иранцев вообще Али Хаменеи.
3: И у нас нет шансов не договориться.
2: Совершенно верно.
3: Мы в любом случае с Украиной договоримся.
2: Но разве,
3: либо силовым методом заставим их договориться, либо дипломатическим мы договоримся, пойдя на уступки и с нашей стороны, и с их стороны. На те промежуточные или непромежуточные решения, которые устроят в данный момент времени обе стороны. Пока шансов договориться не видно. Я год назад говорил и сейчас повторяю. Зеленский ждет, когда мы освободим Донбасс сами. На это у нас уйдет, опять же, с военкорами разговариваешь, они там порой за голову хватаются по поводу реальной обстановки дела, а не той, которая докладывается. Они говорят, очень сильно отличается ситуация по освобождению оставшейся части ДНР от того, что докладывается в сводках, от реальной обстановки. И говорит, этому есть разные объяснения, но есть объективное, есть не очень объективное и субъективное. Но неважно. Важно то, что он ждет, пока мы сами освободим Донбасс. Тогда придет и скажет, ну теперь давайте договариваться. Но проблема в том, что, зная наш подход к государственному управлению, предполагая, точнее, не зная, мы не можем с тобой знать полностью, мы можем анализировать и предполагать, правда же, исходя из опыта и примеров, которые были раньше. Когда мы сами освободим Донбасс, мы не договоримся, потому что мы скажем, ну мы сами освободили, вы ниоткуда войска не вывели, а нам нужно, чтобы вы показательных откуда-то вывели. Теперь нам нужна полностью Запорожская и Днепропетровская область и там еще что-то.
2: Угу.
3: Так же будет? Ну, ты же понимаешь, что будет так.
2: Не знаю.
3: Ну, предполагаешь.
2: Да
3: но
2: нет,
3: я, не... предполагаю, что будет... я предполагаю, что будет так.
2: Я не
3: и вот эта игра, она будет бесконечной.
2: Не знаю.
3: Это
2: не
3: можно знаю. Изменить, начав воевать так, как
2: да
3: воюют
2: старик,
3: по всем канонам войны с начала конфликта людей. Уничтожение инфраструктуры, уничтожение верховного руководства. По-другому войны не ведутся.
2: Значит,
3: либо
2: дальше,
3: изначально не надо воевать.
2: Тогда надо крутить еще дальше. Вот восстал Донбасс. На него обрушилась новая украинская власть. Значит, пришла Россия, обрушилась на Украину. Значит, почему мы не допускаем... А все идет к тому... Россия помогала Донбассу противостоять тому, кто был больше на тот момент Украине. Да?
3: Ну.
2: Значит, Европа помогает Украине противостоять России.
3: Угу.
2: Значит, тогда почему мы не допускаем мысли, что следующий шаг, а мы допускаем и говорим об этом многократно. Неизбежное типа столкновение.
3: Так я к этому и вел изначально. Что в текущем сценарии...
2: Может быть, надо остановиться?
3: А, невозможно.
2: Я не понимаю, что такое невозможно. Ну, прости меня, пожалуйста.
3: Ну, потому что нас не устраивает то, что предлагают они, их не устраивает то, что предлагаем мы.
2: Давайте договариваться.
3: Вот это и есть. Но не, на текущий момент мы не можем.
2: Не стрелять группы. И договариваться?
3: Невозможно.
2: Не запускать и договариваться?
3: Невозможно.
2: Не знаю.
3: Ну, и на текущий
2: вот,
3: момент...
2: Вот, может, так и спросим, возможно или невозможно.
3: Давай.
2: Но я боюсь, что я сейчас буду в меньшинстве, конечно. Ну, давайте, 95-95-91.
3: Ты знаешь, что я скажу?
2: Давай скорректируем.
3: Да нет, хороший вопрос. Мне бы хотелось, чтобы ты не был в меньшинстве. Но, к сожалению...
2: Это сейчас айкидошечка.
3: Я правда, вот то, что ты привел к сценарию, что вот в той концепции, в которой мы сейчас живем, к большому сожалению, большая война между Россией и Европой на текущий момент получается неизбежна. Я не хочу, чтобы мои дети были свидетелями и участниками этой войны. Но на текущий момент получается, что так. Но тогда получается, от чего мы должны отказаться? Ну, грубо говоря, да? Давай дальше продолжим. То есть и вопросы, одна из тем обсуждения. Мы сейчас, уважаемые слушатели, вам накидаем вот горяченьких таких тем, а вы нам на них ответите. От чего мы должны отказаться, чтобы они согласились? Вот завтра мы говорим, хорошо, мы останавливаемся по линии соприкосновения, правильно? Без Славянска, Краматорска, Константиновки. По сути, это все, о чем мы должны отказаться на текущий момент. Ну и наши конституционные территории, которые давно уже не наши, это Херсон и город Запорожье. Вот те части, которые находятся под оккупацией. Правильно? То есть мы должны от этого в теории отказаться, остановиться по линии соприкосновения и типа начать переговоры.
2: Подожди, а может быть, обожди минуточку. Значит, если мы...
3: Еще что-то должно отказаться? Нам уже звонят, мы не знаем, успеем,
2: не успеем. Значит, потому что когда ты набросил последний тезис, тут есть небольшое передергивание. Ты, значит, вбрасываешь в нашу дискуссию слово «отказаться». Заметь, что никто не говорил, значит, об «отказаться». Я говорил, мой тезис – договариваться и не стрелять.
3: На текущий момент.
2: Значит, договариваться и не стрелять. Никто не говорит «отказываться» или «не отказываться».
3: Типа остановить стрельбу, а потом
2: договариваться,
3: может быть, что-то об этом поменять.
2: Не знаю, я не предлагаю.
3: Ну, теоретически.
2: Политико-дипломатическое урегулирование предполагает
3: какие
2: разные...
3: Какие генералы у нас?
2: Там, значит, поменять, не поменять, я об этом
3: накинуть,
2: не говорю.
3: Накинуть, накинули, решение нет, я этого не говорил, я этого не предлагал. Но,
2: потому что договариваться вытекает, как раз и предполагает. Значит, идти на компромиссы обеим сторонам идти на компромиссы. Это для меня, так сказать, гораздо важнее и точнее формулировок отказаться или поменять.
3: 95-91-2,
2: добрый вечер, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Олег.
2: Да, Олег, да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, американцы, то есть, сторона укронацистского режима оказалась недоговороспособной. Американцы пытались на них давить, там дух Анкориджа практически улетучился. Они просто, наш, так сказать, враг, он недоговороспособен на текущий момент. Вот в этом проблема, в недоговороспособности. И, понимаете, от них требовалось для прекращения, скажем, огня и продолжения мирного процесса вывод ВСУ из оставшейся уже меньшей части Донецкой области. Укронацистский режим на это не идет. Не идет уже там почти год. Больше, чем полгода. Поэтому недоговороспособность. Поэтому сегодняшнее заявление российского МИДа, что удары там, в том числе по Киеву, прежде всего вот по этим злосчастным центрам принятия решений, военным пунктам управления, ВПК, они будут продолжены. Это и есть возможность достижения мира. Повторить, на регулярной основе повторять такие же массированные удары, которые было в ночь на 24 мая. Ровно 4 года с четвертью. Сначала СВО было, 24 мая. Это не важно. Так что только продолжение подобных комплексных массированных ударов на регулярной основе, это принудит укронацистский режим пойти на мирное соглашение на российских условиях. Пост Медведева, например, тоже, вы, наверное...
3: Пост Геращенко, террорист и экстремист, депутат Верховной Рады, он же сказал о том, что нужно договариваться.
2: Олег, к сожалению, спасибо большое. Спасибо большое за звонок. У нас прямо по курсу новости. Звоните и дозванивайтесь сразу после новостей.
3: Следующие полчаса прямо с вами разговариваем.
2: 95-95-91-2, код города Москвы в начале.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Документ устанавливает преференциальный режим торговли в отношении более чем 85% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. К ним относятся таможенное сотрудничество, электронная торговля, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, права на интеллектуальную собственность и госзакупки. Кроме того, закон формирует условия для дальнейшего развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Эмиратами в сферах, представляющих взаимный интерес. Напомню, сейчас в Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Допрос митрополита Илариона, задержанного в Чехии, продолжается уже более 6 часов. Уточняется, что после окончания его адвокат даст комментарий о ходе процессуального действия, условиях допроса и дальнейшей позиции защиты. Напомню, митрополита задержали по подозрению в хранении наркотиков. Сам священнослужитель категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. По его словам, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах. Число погибших в результате атаки БПЛА на Рязань увеличилось до 5. В больнице скончалась женщина. Об этом сообщили в Минздраве региона. Напомню, в результате атаки ВСУ 15 мая были повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки беспилотников упали на территории промышленного предприятия. Следственный комитет в тот же день возбудил уголовное дело о теракте. Россия при выстраивании связей с властями Кипра, включая новоизбранных депутатов, будет исходить из их понимания необходимости возобновить прямой диалог. Об этом сообщил посол России Мурат Зязиков. Он отметил, что российская сторона традиционно проявляет уважение к итогам волеизъявления избирателей и признает важную роль парламентариев. Ранее на Кипре прошли парламентские выборы. Больше всего места в парламенте получили партия «Демократическое объединение» и «Прогрессивная партия трудового народа Кипра». Мигранты устроили массовую драку на стройке школы в московском Митино. На кадрах видно, как рабочие избивают друг друга трубами, арматурой и кирпичами. Драку остановила полиция. Причины и подробности инцидента пока неизвестны. В соцсетях местные жители жалуются на регулярные беспорядки и частые разборки в районе. Видео со стройки можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Это все новости в данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
1: 18:33, продолжаем прямой эфир. Вечер на радио «Спутник», Руслан Осташко, Алёша Тимофеев.
5: Давай подключать наших слушателей, с активной жизненной позицией. Рассудите нас. Ну, не то, что рассудите, а вот ваши мысли выскажите на этот счет.
1: 95-95-91-2, код города Москвы, 495, набирайте в начале.
5: Вопрос простой, давай сделаем. Как останавливать конфликт?
1: Ну, тот вот пишет, карагановские методы. А вы знаете, что я в пятницу имел честь, так сказать, перед СВОПом, Советом по внешней оборонной политике, пообщаться с Сергеем Александровичем Караганом? Нет. Неформально. Но... И формально, и неформально.
5: Какие у него методы? Расскажи.
1: Значит, у него один метод очень простой и понятный.
5: Бить?
1: По Европе причем.
5: А, ну это как правильно.
1: На упреждение. Ну, вот и все. Но, видишь, я не согласен. Я ему говорил об этом. И у него спрашивал.
5: Это в рамках международного права.
1: И у него спрашивал по поводу плана «Б». Сергей Александрович, но вы же стратег. Но вы стратег. Он реально очень умный, интеллектуал.
5: Ты сейчас подаешь тому, плана «Б» у него нет.
1: Он сказал, я не хочу даже думать о плане «Б».
5: Но он точно о нем думает, он точно у него есть.
1: Там еще была ремарка одна, значит, что якобы вот сейчас план «Б», да, а плана мы еще не начинали. Вот это ну вот как бы так, знаешь?
5: Ну, это сложно слишком. Без его личных комментариев это сложно разобрать.
1: Нет, это даже не его был комментарий, но, так сказать...
5: Я еще раз подчеркну, почему он прав в плане ударов по Европе, потому что третья страна, которая участвует открыто на одной из сторон конфликта, те объекты, которые в этом участвуют, являются законной целью для другой стороны конфликта по международному праву. И никакая пятая статья здесь работать не будет, но в чем ты прав, а кто его знает?
1: Будет?
5: Ну, потому что...
1: Что ж такие все уверенные?
5: Я еще раз говорю, в чем ты прав? Это заключается в том, что... А кто же знает, и стоит ли это проверять?
1: Вот именно.
5: Не попробуешь, не проверишь.
1: Ну, не знаю.
5: А если этого не сделать, о чем мы... какая мотивация у Европы останавливать конфликт?
1: Мы не знаем, значит, есть ли в бочке, есть ли бензин или нет. Вместо того, чтобы, сколько там этого бензина в бочке, ты предлагаешь...
5: Мы не знаем, загорится или
1: ты
5: нет.
1: Ты предлагаешь зажечь спичку, значит, и туда поглубже окунуть нож, чтобы посмотреть, сколько уровней бензина в бочке.
5: Нет, я не это предлагаю.
1: Точно шарахнет?
5: Я не это предлагаю.
1: Точно шарахнет?
5: Я не это предлагаю.
1: А что ты предлагаешь?
5: О том, что есть наглый упырок, который себя плохо ведет. А мы боимся ему дать подзатыльник, потому что этого упырка теоретически есть друг сильный, и который теоретически может за него заступиться, а может и не заступиться.
1: Ты сейчас про Зеленского типа?
5: Ну, в целом, да.
1: Или нет, но тут важно понять, потому что...
5: Тех европейских ястребов, которые предоставляют свои объекты для использования их против России. Потому что по девочкам в Старобельске прилетели ракеты, сделанные не из украинских комплектующих запчастей, и точно наведенные не украинскими...
1: Это не работает, старик.
5: Ну, как не работает?
1: Значит, автомат Калашникова стрелял по всему миру.
5: Совсем так. Но автомат Калашникова — это продукция, которая производится для определенных целей и задач. Купили и забыли. Автомат Калашникова не наводят специально против противника. А тут...
1: В смысле?
5: Ну, тут Starlink работает в одну сторону. Давай так. Ну да или нет?
1: Starlink
5: работает в одну сторону. Это не автомат Калашникова.
1: С какого-то времени.
5: Автомат Калашникова стреляет? Нет. Он всегда так был. Это просто мы смогли приспособить его. А не потому, что он работал в нашу сторону.
1: Давайте 95-95-91-2. Как ты еще раз, вот этот крайний раз, сформулировал вопрос?
5: Я уже не помню.
1: Ну, типа, можно ли предотвратить войну?
5: Как?
1: Нет, не так.
5: Как нужно останавливать?
1: Как нужно останавливать? Ну, давайте 95-95-91-2. 95-95-91-2.
5: Юрий Николаевич, дозвонился же или еще нет?
1: Не ждем.
5: Давай пока хорошую новость, не связанную с специальной военной операцией. Ну, напрямую. Я тут в одном из своих материалов наехал на Казахстан, потому что у них есть необоснованно.
1: Что это?
5: Сейчас скажу, я сразу скажу необоснованно, но я предполагал. У них есть такой суд, который сделан по аналогу английского права, где заседают английские судьи. И вот он вынес постановление принять к производству иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на большую сумму денег, которую где-то там в Европе типа «Нафтогаз» выиграл. Если бы государство Казахстан сегодня утром они сказали, что они не согласны с этим решением, не принимают и не будут его исполнять на уровне государства. В общем, не их юрисдикция, не их зона ответственности, но вот этот суд, он вынес постановление начать исполнение на территории Казахстана, и, соответственно, все активы «Газпрома» должны были быть реализованы и проданы в пользу «Нафтогаза».
1: Угу.
5: Нормальный такой ход? Ну, слава богу, еще раз говорю, я материал такой сделал с наездом как-то так, но государство Казахстан сказало, да, у нас есть параллельная реальность, у нас есть суды, которые не имеют отношения к нам как к государству, и мы их исполнять не будем. Это достойная позиция, тут надо четко об этом сказать. Это из хороших новостей. А еще есть плохие новости.
1: Давай, плохой. Плохой.
5: Про нашу внутряночку, ладно, пока, ну, может быть, это будет поинтереснее. У нас, оказывается, есть учебники по физкультуре.
1: Это я знаю, да.
5: Ну, учебники есть по физкультуре, по ИЗО, по труду, ну как он там сейчас называется, технологии. Они стоят больших денег.
1: Но это плохая новость, а то, что есть...
5: Они стоят больших денег, и каждые 5 лет они выпускаются новые. То есть их принесли в библиотеку, положили, библиотека приняла, через 5 лет выбросили, перевезли новые, а мы за это платим. А еще есть плохие новости, что, оказывается, я просто не знал об этом. У меня дети одни еще в школу не ходят, другие уже выпускаются. Но одна уже выпустилась, другой сейчас 9 класс заканчивает. Мы это как-то пропустили. А, оказывается, есть теоретические занятия по физкультуре.
1: Ну да. А ты что, не знал?
5: Нет. То есть тебе пишут контрольные, зачеты.
1: Я тебе скажу больше. В 96-м году...
5: А еще я почитал цитаты из этих учебников.
1: Валерий Георгиевич, как же его звали? В 96-м году
5: куда только можно.
1: Московским школьникам в 9 классе предлагали на выбор экзамены. Это, по-моему, чуть ли не первый год был, когда предлагали московским школьникам на выбор экзамены. Значит, все практически парни из 9 Г от Раднинской школы, не буду называть, значит, этот, выбрали два экзамена. Москвоведение, потому что это был первый год, когда москвоведение было введено в школьную программу в 96-м, и физкультуру. Прикольно. Физкультура состояла из теоретической части. Помогать сдавать вызвался физрук нашей школы. Классная фамилия, я просто не хочу, чтобы его там как-то дискредитировать, это было, правда, уже, ну, 30 лет назад, ну, Попозоглу у него была такая фамилия, значит, классный дядька, мы, так сказать, договорились, и он нам помог сдавать эти экзамены, но у нас были у каждого учебно-методические материалы, и мы действительно учили, что там было. Значит, что входило в эти учебно-методические материалы по физкультуре? Например, одна из больших тем – это, например, олимпийское движение и олимпийство. Значит, Пьер де Кубертен,
5: история развития прыжков в длину в Афинах.
1: Нет, принципы, так сказать.
5: И то, что я перечислил, это реально тоже есть.
1: Да, но в этом не было ничего такого страшного. Мы подготовились и уверен, все сдали.
5: Я просто был уверен, что... принципиально важно для детишек, особенно младшего возраста, не выпускников таких, как вы, лентяев, да уже, ну, как мы были, это бегать и прыгать.
1: Нет, там понимать, как это делается. То есть у тебя, я не помню там, но там допускали ли до экзамена по физкультуре, если у тебя не было там, если ты не сдавал нормативы, например, знаешь, в течение этого. Ну, понятно, что все на физкультурах, помимо там прыжков через козла в длину, бега там километр или еще что-то, в основном играют в волейбол, в баскетбол, в футбол, пионербол и прочие болы. Но это или в картошку. В картошку вы играли на физкультуре? Конечно.
5: Все играли.
1: Все играли в эту картошку.
5: Но у нас в школе не было теоретической занятия.
1: А в 95-м году...
5: Мы учебников в глаза не видели.
1: В 9-м
5: году. Мы письменные задания по физкультуре не писали.
1: Не, ну мы сейчас пишут, я знаю. Пишут. Да, у меня средний...
5: Можно спросить, зачем?
1: Ну, мне кажется, что не лишним знанием.
5: Я сейчас, знаешь, я сейчас найду, извини, дай мне минуту, я сейчас найду цитаты из учебников. Ну, по крайней мере, я в открытом доступе их находил именно в таком виде. Я, если позволишь, их даже где-то прочитаю.
1: Ну, давайте. Ну, вот хотите про школу давайте? Потому что сейчас Боря Рожин к нам присоединится в следующем часе.
5: Мы вернемся к войнушке.
1: Значит, эти темы-то мы еще, конечно, обсудим. Еще будем обсудим мы не один день. Я думаю, будем подробно обсуждать. А здесь это действительно любопытно. Лишние или не лишние знания у детей по физической культуре? Теоретические знания по физической культуре у наших детей. Лишние или не лишние? 95-95-91.
5: На уроках музыки учат рисовать музыку. И мне в комментариях писали, что это реальная история. Я сейчас процитирую задание. Послушайте пьесу Чайковского и передайте ее тембр и звуки в рисунке.
1: Классное задание. Я бы с удовольствием сделал. Ну, классно же. Представь, это включает Леш, воображение.
5: Это то, что то, ты что бы надо. С удовольствием это сделал, то, что родители это с удовольствием по ночам делают, это одно. Зачем это ребенку в 11 лет?
1: Рисовать
5: Чайковского.
1: Вот я точно совершенно...
5: На музыке.
1: Точно совершенно. Для того, чтобы понимать музыку. Для того, чтобы понимать музыку.
5: Рисовать. Он может не уметь рисовать на уроке музыки, но прекрасно ее понимать.
1: Задача не в том, чтобы нарисовать похоже или красиво, а нужно нарисовать эмоцию. Разве это плохо? Это же классно. Ты «Петю и Волк» слышал знаменитую? Знаешь, когда автор, кто автор-то вылетел из головы? Знаменитейшее наше детское произведение «Петя и Волк». Ну, «Петя и Волк», где... Кто же это, господи, вылетело из головы? Где параллельно симфонии автор... Прокофьев, господи, конечно, Сергей Сергеевич, конечно же. Ну, конечно же, простите меня, ради бога. Значит, где автор говорит, вот барабаны означают то-то, например, да, тарелки обозначают то-то. А вот слышите, заиграли скрипки, скрипки это то-то. Вот так и надо учить, конечно. А если ты предполагаешь...
5: Да это не музыка.
1: Старик, если ты предполагаешь...
5: Это для общего развития, для уроков рисования.
1: Что музыка это стоять и петь хором, значит, какую-то коня или шамана, это точно не музыка. А нарисовать музыку это музыка. Конечно.
5: Но... А не рисование?
1: Нет, конечно, нет.
5: Конечно нет. Ладно, продолжаем дальше еще по поводу уроков. Но сейчас мы с тобой в разных здесь окопах.
1: Ну.
5: Технологии, знаешь, такой предмет, да, в средних классах. Вот зачем детям, которые строгают там изделия, сначала им нужно сделать...
1: изделия. Ну, хорошо. Да.
5: Нормальные изделия.
1: Нормальные,
5: натуральные.
1: Да, натуральные, да.
5: Технологическую карту и полный экономический расчет проекта.
1: Хороший вопрос. Ну, а ты что считаешь, это лишние знания? Мне кажется, что как раз для технологий...
5: Себестоимость
1: конечно.
5: Детям.
1: Ну, конечно. Которые... А кому еще?
5: Да дайте детям детство.
1: Не, ну, это не от... одно другого не отменяет.
5: Отменяет.
1: Ну, тебе 40 минут...
5: Отменяет.
1: Ты, знаешь, полчаса строгаешь...
5: Ну, отменяет,
1: изделие Леша. Какое-то, понимаешь? Ты что-то вытачиваешь, выпиливаешь, а потом считаешь, сколько она стоит. И вообще выгодно или невыгодно производить эту деталь? Ну, а что плохого? Чтобы было понимание, нет, по-моему. Я не вредничаю сейчас. И не,
5: я,
1: нету.
5: Понял, какие нас чиновники ждут.
1: Какие?
5: У нас будут те чиновники, которые ничего делать, выпиливать не умеют, но могут офигенно круто сделать технологическую карту и обосновать ее стоимость
1: это
5: высокую.
1: Значит,
5: вот это поколение мы растим, понимаешь? А те, кто умеют реально руками сделать, но не могут написать технологическую карту или рассчитать стоимость, потому что у них другие задачи сделать, они мимо кассы
1: пройдут. Заметь, что... нынешнее поколение чиновников не учили писать технологические карты.
5: Они написали эти учебники потом для детей.
1: Они блистательно справляются с этой задачей.
5: Они теперь написали учебники для этих детей.
1: Ну, не знаю.
5: Ну, как, да. Вот эта концепция образования у нас победила сейчас.
1: Какая
5: вот эти, кто умеет технологические карты и себестоимость считать правильно, они теперь пишут. Ну, конечно, посчитай, сколько денег мы на эти учебники тратим.
1: Значит, еще раз.
5: Которые ни разу в жизни... Вот спроси у наших радиослушателей, кто в школе хоть раз шел в библиотеку и брал учебник по физре.
1: Я тебе скажу другой пример.
5: А мы деньги с вами за это заплатили, и немало.
1: Антон Макаренко в своей педагогической поэме.
5: Выдающийся человек.
1: Совершенно верно.
5: И воспитатель.
1: Совершенно верно. Педагог.
5: И педагог.
1: Значит, в том числе заставлял своих учеников делать эти самые технологические карты. И все производство, которое было у Макаренко с его подопечными... Оно, конечно, было на основе конкретных, схема просто плохое слово.
5: Слово плохое, результат хороший.
1: Результат хороший, да. Конечно, они считали себестоимость продукции, продавали, и все это, конечно, это было, надо было все выверить.
5: Ладно, погнали дальше. ИЗО.
1: ИЗО, так.
5: Зачем детям, которые... ИЗО – это 7-й класс.
1: Да. Нет, раньше, конечно.
5: Я цитата учебника Неминского из 7 класса.
1: Угу.
5: Им термины вводят. Архитектоника объемных форм. 7 класс.
1: Ну.
5: Архитектоника объемных форм. Так. Линейная перспектива.
1: Так.
5: Композиционный смысл геометрических фигур.
1: Конечно, это азы изобразительного искусства.
5: Остановите этот поезд, я выйду.
1: Ну, старик,
5: но... 7 класс.
1: Седьмой класс, конечно.
5: Архитектоника
1: форм, конечно. И тут сказать, советский авангард. Все
5: Седьмой класс.
1: Да, седьмой класс. А когда? Ну, если ты... А чему ты будешь учить в рамках ИЗО? Но чему ты, о чем собрался учить, если ты мне расскажешь о линейной перспективе, о золотом сечении?
5: В 12 лет.
1: Ну, конечно, а когда еще?
5: Я не говорил о золотом сечении или линейной перспективе. Значит, я немножко другие термины из учебника использовал.
1: Ты думаешь...
5: Я немножко другие термины из учебника использовал.
1: Нет, но ты сказал в перспективе, линейная перспектива. Ну, а линейная перспектива не может быть без золотого сечения. Ты думаешь, что они не знают про сеточку у себя в смартфоне, откуда она, сеточка эта, берется, и как в рамках...
5: Так им не про сеточку в учебниках рассказывают.
1: Ну, линейная перспектива — это, в принципе, тоже про сеточку, значит, из 9 квадратиков, понимаешь?
5: Но мне кажется, в учебнике это все описано чуть-чуть другими словами.
1: Ну, я не знаю, как там описано.
5: Давай посмотрим.
1: Но я к тому, что это, об этом надо рассказывать или не надо.
5: Все, я теперь в меньшинстве. В нашей... Ты меня задавил своим этим...
1: Аргументами?
5: Нет,
1: я же...
5: не аргументами.
1: Ну, как нет? Я тебе говорю... Понимаешь, технологическая карта плохо. Я говорю, у Макаренко была с этими, значит, технологическая карта.
5: Не было у меня такой. Такой технологической карты у меня точно не было.
1: Да, конечно, была.
5: Ну, не было.
1: Но они занимались бизнесом, они хозяйством занимались.
5: Заниматься бизнесом и писать.

0: Диски, значит, карты — это такие две разные вещи. Никто не против? Да. Потому что да.
1: Ну как ты? А бизнес-план — это не технологическая карта? Скажи, пожалуйста.
0: Если так скажу, 90% успешных бизнесменов бизнес-плана не делают. Так вот рассчитывая.
1: Серьезно?
0: А бизнес-планы расписывают не на уровне теории и так далее. Как раз таки те, кто в жизни ничего не достиг.
1: Но это если у тебя папа который...
0: Нет,
1: или мама.
0: Наоборот.
1: Или ты сидишь на скважине.
0: Вот у кого есть папа и мама, вот они им будут расписывать и рисовать.
1: Или сидишь на скважине или на трубе, тогда тебе вообще никакие не нужны.
0: Наоборот.
1: Просто, так сказать, гонишь туда и все. И нет,
0: все, к сожалению, или к счастью, наоборот. Я считаю, что у детей детство забирать нельзя.
1: Да я тоже так считаю.
0: Но при этом ты хочешь у них забрать.
1: Старик, если бы ЗО рассказать про линейную перспективу, это же классно.
0: Теперь,
1: рассказать про икону, про икону Троицы Андрея Рублева, что там обратные перспективы, и показать эту обратную перспективу, что не ты смотришь на икону, а икона смотрит на тебя. Когда это рассказывать, если не в 12 лет? Когда это рассказывать, если не в 12 лет? Извините меня. Но что это такое? Архитектоны сложноват, конечно, но это прикольно, все равно прикольно. Авангард. Наши архитектоны Малевича. Ты знаешь, что это он, так сказать, вот эту всю тему задеял?
0: Как шнурки завязывать? Знаешь теорию? Технику завязывания шнурков на спортивной обуви.
1: Давай.
0: Не, я просто говорю, это детям в учебнике по физкультуре пишут.
1: Ну, а
0: техника
1: что?
0: Да потому что шнурки надо уметь завязывать, а не объяснять технику завязывания.
1: Почему?
0: Да потому что дети на это тратят время, они читают учебники, они пишут домашние задания, а им нужно математику, русский, английский, историю, географию, геометрию, физику, химию. Нет, геодезию в школе не преподают. А еще параллельно им нужно написать отчет, как они научились в теории завязывать шнурки.
1: Ну и классно, пусть мне напишут. Пусть растут осознанными. Ведь,
0: дети, позвоните нам.
1: 95-95-91-2.
0: Дети, позвоните, пожалуйста.
1: Вот это хорошее, кстати. Мне тоже нравится про теорию завязанных
0: шнурков. Самое главное, родители наберите, которые в школе вместе с детьми делают эти задания, вместо того, чтобы заниматься детством и ребенком.
1: Значит, когда тебе вывешивают схему, как правильно мыть руки, тебя это не смущает. И что выяснилось во время пандемии, что больше половины страны никогда в жизни не мыли правильно руки.
0: И
1: правильно.
0: Как-то, блин, жили. Неплохо жили.
1: Не все доживали.
0: Ну, точно
1: принципе.
0: Не из-за того, что руки не умеют мыть.
1: В том числе из-за этого.
0: Да, конечно. Да. Рассказывайте.
1: Добрый вечер. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Татьяна. Да, здрасте.
2: Я из Подмосковья. Я, наверное, не с самого начала передачи слушала, но включила радио и, соответственно, услышала про Макаренко, про технологические
1: карты,
2: еще там про что-то. Что хочу вам возразить? Я уже достаточно взрослый человек, у меня инженерное образование, и по 40 лет я переучилась на педагогическое получила образование, причем аспирантуру. Вот, и с позиции жизненного опыта и бывшего инженера я работаю с детьми с инвалидностью, творческое направление веду. Вот, хотела бы следующие вещи сказать. Значит, первое, что мне очень обидно, что, как бы так по-ласкове сказать, потеряли мы нашу все-таки инженерную школу. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы вернулись к этому. Второе. Очень мне не нравится то, что вот в 90-х пошло коммерция. Мы Россия, у нас другой путь, у нас другие вообще условия. Почему мы постоянно каждый раз равняемся на Европу, на заграницу?
1: Мы сейчас вообще об этом не говорили, условия. Татьяна, простите, пожалуйста.
2: Сейчас я подведу к этому. Вот. И я бы хотела бы все-таки, вот то, что, да, может быть, перекос по поводу вот изобразительного искусства, да, может быть, как словечки подобраны какие-то там не те, считаю, что да, более доступным языком, русским, нужно детей учить и изобразительному искусству, и также инженерному делу.
1: Вот все принято.
0: Мы
1: спасибо
0: с вами
1: большое.
0: Вообще не спорим.
1: Смотри,
0: на этот счет. Конечно, значит, инженерную школу поднимать надо.
1: Мне перспективу на рисовании рассказали в 11 лет, 5 класс, 10-летки. Считайте, зря.
0: Хорошо, вот наберите нам, пожалуйста, поговорим с вами. А вам перспективу объяснили, показав, как это делается, или заставив прочитать учебники и потом написать по этому отчетную контрольную работу в виде тестов или сочинения? Это принципиально разный вопрос, когда преподаватель преподаватель показывает на предмете, на уроках, как это делается, а перспектива в изобразительном искусстве бесспорно важнейший элемент, это одна история. Когда вам в теории это описывают с точки зрения изобразительной науки и требуют от вас точнейших формулировок,

0: Когда вы пишете домашнее задание, и если они неправильно вам ставят двойку, вы идеально рисуете, но не можете написать это в теории.
1: Я тебе скажу,
0: и вам ставят двойку.
1: Я тебе скажу, значит, мы помним, что это же не только история про юриспруденцию и, в принципе, отношение к законам. Знаменитая формула, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вот, значит, это и в том числе про учебу в школе. Главное, что тебе
0: объяснили.
1: Никаких
0: проблем, но это наши деньги.
1: Рус, значит, еще раз. Вот тут важно. Все зависит от конкретного учителя. Простите за эту банальность,
0: они но это... Понимаешь, они должно, потому что у нас есть... У нас вот хороший учитель, он забьет, да, на некоторые указатели, которые, указания Минпросвещения, с которыми он не согласен. Не слушайте нас сейчас Минпросвещение, пожалуйста. Мы это не для вас говорим. Вам такое не надо слушать. А, вот. И сделает, как он считает нужным, потому что у него личная ответственность перед детьми, которых он учит, и перед родителями, которые доверили ему этих детей, и перед директором школы. А с точки зрения закона он будет неправ. Потому что есть четкие рекомендации Минпросвещения, как нужно вести урок, какие знания нужно давать, и как требовать, какой вариант ответа сделать. Почему? Ты думаешь...
1: Ты предлагаешь, короче говоря, не выучить стихотворение наизусть, а пересказать его смысл.
0: Нет.
1: Ну, что-то там...
0: Ну, нет,
1: конечно. Извозчик что-то там...
0: Нет, конечно.
1: Я не помню, как это слово. А, облучок. Я думал, на кобыле извозчик там что-то ехал, там что-то хрустело, там что-то это...
0: Я предлагаю на физкультуре сдавать прыжки в длину, а не писать... Писать на бумажке теорию. Понимаешь, в чем проблема? Если я прыгну отлично, но не напишу на бумажке теорию, как завязывать шнурки на обуви, хотя они у меня завязаны отлично, а я не смогу это описать, куда какую петельку продевать, я тройку получу итоговую, потому что у меня будет 5 за прыжки и двойка за теорию. И я буду троечник.
1: Лоб расшибешь.
0: Да не расшибешь, у меня отличные шнурки.
1: Прошедешь, потому что шнурки тебя не научили в детстве завязывать.
0: Отдайте
1: детям
0: детство.
1: А вот Андрюха пишет, конечно, нужна теория по физре. Обязательно нужна. Человек должен
0: знать.
1: Давайте
0: не путать теорию безопасности исполнения элементов. Теорию шнурков он должен описывать, как завязывать
1: шнурки? Конечно, нужна теория по физре. Обязательно нужна. Человек должен знать, как работает его тело.
0: Если бы этому учили, вопросов бы не было.
1: И музыку рисовать надо. Это один из сигналов психологу и взрослым о том, как
0: завязывать шнурки. Надо или нет на физре?
1: Конечно, надо.
0: В письменном виде ты задание должен отвечать. Домашняя работа, опиши, как ты завязываешь шнурки.
1: Да,
0: ты правда считаешь, что это нужно сделать?
1: А у тебя нет лайфхаков по завязыванию шнурков? У меня есть. Как сделать так, чтобы они не развязывались?
0: Есть, конечно.
1: Ну вот. Ну, может,
0: я с огромным удовольствием, я тебе скажу, я занимался в школьные годы туризмом спортивным активно, и мы учили вязать разные узлы, спуск дюльфером у нас был, и я никакой теории на эту тему не писал, нам давали веревку на зачетах, и говорили, завязывай, и секундомер включай,
1: Елена
0: и мы завязывали.
1: А знаете, сколько детей в 11 лет не умеют завязывать шнурки? В моем окружении таких как минимум трое.
0: В этом-то и проблема, завязывать не умеют. А в теории напишут, пятерочка получит. В этом проблема, Лёш.
1: Ладно, нет никаких проблем. Да. Давайте, все хорошо.
0: Кроме специальной военной операции, да?
1: Прерываемся на выпуск новостей.
0: Сейчас обсудим.
1: Да, продолжим сложную тему. Да.

0: знать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход. Создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе. И миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Нижнем Новгороде 19.00, в Перми 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия ратифицировала договор с Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия. Иран готов вывести высокообогащенный уран и передать его Китаю. В России предложили оплачивать проезд в транспорте по QR-кодам на остановках. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия. Документом устанавливается, что стороны предпринимают дальнейшие шаги, направленные на создание единого экономического пространства, повышение благосостояния и уровня жизни граждан, а также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций. Подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, и они также нанесли поражение формированиям ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери противника составили свыше 290 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Иран готов вывести высокообогащенный уран и требует передать его Китаю, утверждает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники. Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что у США есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу. Газета «Вашингтон-Пост» сообщала, что рамочное соглашение Тегерана и Вашингтона, которое пока не утверждено иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом уточняется, что речь идет не о финальном соглашении по ядерной тематике, а о временной договоренности перенести обсуждение этого вопроса на более поздний срок. Общественный совет при Минтрансе предложил внедрить по стране предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках. Об этом сообщили в пресс-службе совета. Отмечается, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. Разработанная в 2022 году технология оплаты по геопозиции функционирует в ряде российских городов. Она внедрена в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме. Мошенники в мобильных играх, притворяясь известными блогерами, получают доступ к соцсетям и мессенджерам детей. Об этом рассказали в магазине приложения «Рустор». Уточняется, что чаще всего злоумышленники используют привычную для ребенка игровую механику, обещают бесплатную валюту, редкие скины, ускорение прокачки или участие в розыгрыше. Чтобы обезопасить ребенка, эксперты советуют устанавливать приложение только из проверенных источников, изучать запрашиваемые разрешения и использовать родительский контроль. Спрос на билеты на чемпионат мира по футболу в Соединенных Штатах оказался несколько низким. Тысячи билетов остаются нераспроданными. Об этом пишет издание Newsweek. Чемпионат мира этого года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран – Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Продолжаем прямой эфир. Понедельник, 25 мая. Сегодня 26-й год на календаре. 4 минуты 8-го. Руслан Осташко, меня зовут Алёша Тимофеев. И к нам присоединяется Борис Рожин.
3: Привет, привет. Борис.
2: Автор телеграм и Макс-канала. И Макс-канала «Колонель Касат». Так что не забывайте. Так, Борис, салют, слышно, видно, все хорошо?
3: Да, пока хорошо все.
2: Да, слава богу. Значит, тут затронули больную тему по поводу того, чему учат наших детей. Руслан возмущается, что им, значит, на ИЗО объясняют про перспективу, на музыке, значит, им рассказывают про музыку.
4: На музыку заставляют рисовать музыку.
2: Ну и нормально. А как ты поймешь музыку? Как ты ее прочувствуешь?
4: А на физре в теории объясняют, как завязывать шнурки. И потом мы, дети, обязаны в письменном виде на это ответить.
2: А вы, вот слушатель пишет, а вы знаете, как завязывать коньки? Я вот узнал в 30 лет. Надо уметь писать даже теорию шнурков. Это очень полезный навык, пишет Андрей из Москвы. Ну,
4: мне
2: реально.
4: Мне кажется, ты читаешь только те комментарии, которые против меня.
2: Нет, вот смотри, за тебя. Нынче из детей создают бездуховное, меркантильно-потребительское общество. Вот. Мы словно раньше были обычно зрячими, а
4: на физре бегать надо и прыгать.
2: Изобрели микроскоп, и теперь...
4: Под присмотром преподавателя.
2: Однажды на физре человек, вот, которого не учили, вот тому, чему сейчас, чуть не сломал мне позвоночник, когда мы с ним дрались.
4: Реально. На физре дрались. Хорошо.
2: На физре, да. Он был 4 раза оставался на второй год. 1,82 м. У меня был рост 1,64 м. Я с ним дрался уже второй раз или третий. Он мне шарахнул, да, меня увезли на скорой.
4: Бывает.
2: Бывает, да. Ладно, давайте. Ведущий Шипров, давай, молодец, спасибо военный. Большое. Превосходно парирует Руслану по поводу обучения. При всем уважении, последний, тебя назвали давай. Последним, ошибается. Не последний, Руслан, ну что в самом деле. Просто заблуждается.
4: Мне хочется, чтобы дети были детьми. Они не тратили время на то, что не нужно здесь сейчас им. Они этого просто банально не поймут. Они вызубрят, заставят родителей потратить на это время. Согласен, да ладно, не надо со мной соглашаться, просто детей. Вы просто...
2: А мы... черчение у тебя было в школе, черчение?
4: Конечно.
2: Но это же ужасно.
4: Почему?
2: Ну, это... У меня кривые руки. Для меня это было очень сложно. Ну, не черчение. Давайте, Боря.
3: Что, я тоже со временем, с годами понимаешь, что некоторые вещи, которые можно было изучить в школе, надо было изучать в школе, а потом время прошло, и...
4: Боря, теория шнурков нужна тебе или нет? Теорию шнурков, как завязывать
2: нет,
4: шнурки
2: а дети,
4: в учебниках,
2: детям.
4: Нужна или нет?
3: Да. Ну, во-первых, есть семья, не только же школа, то есть часть навыков...
4: Мы учебники, мы платим деньги за учебники. Это есть. Ты знал, что есть учебник по физре в каждой школе?
3: Ну, методичка есть,
4: нет,
3: да.
4: Нет, учебник по физре.
3: Пока я учился, учебников не было, я помню, были методички, это еще 90-е годы.
4: Тогда, у нас мы с тобой прям вместе учились, у нас я не помню, но сейчас у детей у каждого, и по каждому предмету, включая ИЗО, технологии, есть учебник.
2: Ну, это хорошо, потому что у нас была одна методичка, которую надо было распечатывать на всех.
4: Учебник по физре.
2: Учебник по физре, да, где рассказывают про Пьера де Кубертена и про Олимпийские игры, откуда они пошли, и про физиологию твоего тела.
4: С учетом загрузки детей той информации, которая реально сейчас нужна с точки зрения образования, давай честно скажем, учебник по физре, это не самая обязательная штука. Преподаватель обязан принять у ребенка теоретический зачет.
2: Все, ладно. Хватит душнить. Не нужен ему учебники, не нужны ничего.
4: Ты кондиционер включил так, что сейчас замерзнет, так душнить приходится.
3: Если ребенок не хочет, ему это не надо, он этот, заставят, купит он этот учебник, а потом он...
4: Да не купят, мы покупаем. У нас учебник, средняя цена учебника 2000 рублей, которую мы, как государство, платим за издательство учебников. На каждого школьника, этот учебник обязана школа купить. Это сотни миллионов рублей в год каждой школы вот на эту вот учебники, которые никогда в жизни никем не открываются. Ладно, это отдельная история.
3: Кто-то и открывает, кто-то с гостями, кто-то на этом хорошо заработает, кто эти учебники печатает.
4: Да, у нас печатает одно единственное. У нас одно издательство печатает все учебники в нашей стране. Там монополия, издательство просвещения называется.
2: Шнурки в дошкольном возрасте должны уметь завязывать. Ну, конечно, должны.
4: Уметь завязывать и читать теорию по завязыванию шнурков. Это такие две большие разницы.
3: Это мне лучше бы вернули в школу уроки логики, как в свое время были. Потому что без логики тяжело в современном мире.
2: Хватит, думаешь, у нас преподаватель. Борь для, так сказать...
4: У нас учебник некому написать.
3: Это проблема, надо готовить. Люди взрослые порой с логикой не дружат.
4: Кто учебник напишет по логике? Давайте к старобельцу.
2: Алексей, а галстук умеете завязывать? Тремя узлами могу завязывать. Тремя узлами. Ты сколько узлов знаешь для галстука? А я три. Понял?
4: А ты в школе не читал? Я в школе не читал учебник, а ты читал по завязыванию галстука.
2: Нет, это бездуховные, все бездуховные журналы глянцевые научили меня завязывать.
4: Вот это и научит детей шнурки завязывать, а не учебник за наши деньги.
2: Тремя галстуками, да.
4: Борь, давай вернемся к Старобельску, нашему удару возмездия.
2: Давайте.
4: А то меня сейчас Леша затроллит до конца.
2: Не-не-не, давайте.
4: Борь, можно тебя спрошу, зачем бить дорогущим оружием по пустым зданиям ночью, в выходной, когда там никого нет?
3: Ну, то есть тут же проблема в чем, что, во-первых, у нас нет данных, то есть как Генштаб выбирал цели, то есть определенного, был пул целей, из него выбрали вот какие-то цели, вот, которые вот были поражены ночью. То есть есть некие здания, которых, ну, мы имеем информацию, что там было на 22-й год. Как они используются сейчас, что находится в подземных помещениях, если поражались цели заглубленные, с боеголовками, которые могут поразить заглубленную цель. То есть мы не знаем, ну, у Генштаба, возможно, есть какие-то соображения, они никому про это не говорят. Противник, естественно, даже если что-то там поразили по земле, будет говорить, что это все пустое, там ничего не было. Ну, он по любому поводу так говорит.
4: Давай логику, которую в школе не преподают, а нам преподавали, включим. Наверное, теоретически, если логически рассуждать, можно предположить, что если ударить по зданию командования сухопутными вооруженными силами Украины в понедельник часов в 10 утра, то вероятность уничтожения большего количества противника будет кратно выше, чем ударить в 5 часов утра в ночь с субботы на воскресенье. Или я не прав с точки зрения логики?
3: Ну, если посмотреть на общую практику ударов, у нас где-то 90% вот подобного рода ударов происходит ночью или под утро. Удары, которые происходят утром или тем более днем, они в течение всей войны крайне редки. То есть, ну, видимо, есть определенный шаблон поведения.
4: Почему? Ну, логика в чем здесь?
3: Я могу объяснить, потому что у нас каждый удар всегда сопровождается оценками возможных потерь среди гражданского населения. И, соответственно, многие удары даже необходимы не наносятся или потому, что существуют риски больших потерь среди гражданского населения. Это решение было принято в начале СВО, поддержана политическим руководством, и, как мы видим из текущих заявлений, от этого решения ни Генштаб, ни президент отступать не собираются.
4: В штабе сухопутных войск вооруженных сил Украины тоже есть гражданские, безусловно, но они также являются законными целями, к сожалению. По международному военному праву.
3: Нет, дело в том, что, во-первых, безусловно, там существует, во-первых, есть гражданский трафик, во-вторых, как они, ну, есть рядом объекты, допустим, не является большим секретом, что украинский генштаб сидит под детской больницей. То есть мы можем пробить эту больницу вместе там с детьми, женщинами и попытаться накрыть тех, кто сидит в этом бункере. Конечно, можем. Если у нас средства для этого есть. Если бы решение принимал США или Израиль, они, конечно, бы нанесли этот удар.
4: Но мы не били туда.
3: Мы знаем, где это находится, но мы идем, потому что они сидят под детьми.
4: Но по зданию, они сидят под живым щитом. По зданию штаба вооруженных сил сухопутных били? Били. Почему ночью?
3: Ну, опять же, генштаб никому не объясняет, почему ночью.
4: Я понимаю.
2: Можем предположить, для того, чтобы минимизировать потери среди мирного населения. Среди
3: гражданского населения.
4: Какое гражданское население в штабе вооруженных сил?
2: Ну, рядом
3: с ним. А рядом? А вы думаете, все ракеты попадают точно в цель, а рядом ничего не падает?
4: Просто продолжая эти параллели, я просто напомню, что Старобельск, тоже там под утро же был, да, удар нанесен.
3: Я объясню, то есть я видел спутниковые снимки района, где удар по штабу командования сухопутных войск. Там, да, по зданию прилетело, там есть рядом прилеты, не в здании. То есть если бы, скажем, это было днем, там бы было бы куча дохлого наверняка. Вот и все, вот и ответ на этот вопрос.
4: То есть мы белые перчатки пока еще не сняли.
2: Нет, подожди.
3: Путин же прямо об этом говорит, что вот мы не будем вот этим заниматься. То есть можем ли мы убить там кучу детей? Конечно, можем.
4: Да, давай вот это.
2: Правда, ты, так сказать, ты говоришь почему-то о нормальных вещах, как о белых перчатках. Но очевидно же, что, так сказать, минимизация потери среди мирного населения, это речь не про белые перчатки, а про нормальность.
4: Самое главное, нормальность — достижение цели специальной военной операции, ради чего все это ведется.
3: конкретный же пример можно привести. Вот Израиль убивает кучу детей, убивает там лидеров, наносит удары по центрам принятия решений. Достиг ли Израиль хоть одной цели, используя там, подобную мясницкую политику? Ни одной не достиг. Экономика также страдает. Потери постоянные, прилеты постоянно. Ни в Ливане, ни с Ираном, ни даже в Газе они своих целей достичь не могут. Хотя убили кучу детей, разрушили кучу городов. И как они приблизились, они там к своим целям, что-то не очень. Как бы, опять же, сама по себе мясницкая политика, она не гарантирует какого-то результата. Это просто убийство. Ну, то есть мы убьем кучу гражданского
4: вопрос,
3: населения.
4: Вопрос же не о мясницкой политике. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что мы этим заниматься никогда не будем, потому что, в принципе, мы другие. Но в любом учебнике войны, который читают люди, которые не читают про то, как завязывали шнурки, читают реально учебники военные, уставы в том числе, там прописано, что главной цель, основной целью достижения победы в боевых действиях является уничтожение высшего военного руководства и высшего государственного руководства, плюс уничтожение военно-промышленного комплекса и логистики. Ну, как-то так это все описано.
3: Вот эта концепция из учебников, она полностью провалилась в Иране. Было уничтожено военное политическое руководство страны, уничтожено большое количество военно-промышленных предприятий, плюс уничтожена большая часть флота. Привело ли это к победе над Ираном? Нет, скорее Ираны.
4: Та концепция, которая подразумевает продолжение этой истории, заключается и в сухопутной наземной операции, когда нога твоего солдата оказывается на территории противника. Только нанесением ударов война в современном мире не достигается. Я еще подушню немножко, не вздыхай.
2: Нет, дело не в этом. Я, кстати, не про тебя. Тут просто пишет, а если бить ночью, то рядом не упадет. Слушайте, но ночью там не будет людей. Или будет в меньшем количестве людей рядом.
4: Конечно,
2: неужели непонятно?
4: Нет, логика в этом есть.
3: Риски, то есть это, ну, расчет, это сколько, вот, допустим, вы бьете в центре города по цели, и там, естественно, сидят аналитики, рассчитывают, сколько там потенциально может быть случайных жертв. То есть если некие коэффициенты, которые никто никому не рассказывает, ну, которые подозревают, что может быть какой-то удар, и, допустим, прилетит реально по какому-нибудь детскому саду, где реально не высушники сидят, а настоящие дети, а не как обычно. То есть, естественно, тогда, если такой риск существует немаленький, тогда эту, скорее всего, цель на поражение не примут или будут ждать моменты, когда детский садик будет пустовать.
2: Вот Борис, есть, знаешь еще, и Руслан, значит, а не загоняем ли мы в такую ложную или мнимую вилку себя, когда вдруг говорим об ударе, вот, ну, там, типа, по генштабу или еще что-то. Речь-то, на мой взгляд, должна идти чуть шире, если даже идти в этом ключе, вот в ястребином в каком-то, да, таком. Ястребином без негативных коннотаций. Просто есть позиции ястребов. Это понятно, так сказать, да?
4: Достижение цели военным путем.
2: А про инфраструктуру почему мы не говорим? Ну, например.
3: Вот это более правильный вопрос, потому что есть масса объектов, которые до сих пор на пятый год войны до сих пор не уничтожены. Если даже посмотреть спутниковые снимки Одесского порта, то там после Туапсе, там, по-моему, вообще должно было все быть уничтожено. И все бочки с топливом, и все оставшиеся терминалы, и портовая инфраструктура. Почему этого не делается? По сути, там куча судов ходит туда-сюда.
4: Боря, почему это не делается? Потому что не можем?
3: Не может, не хочет. Или договорники какие-то есть. Как
4: какие
3: было
4: могут быть договорники?
3: Ну, как был же договорняк с Алиевым, не били по Кременчугскому НПЗ. С Алиевым отношения испортили, вынесли Кременчугский НПЗ. Все ж просто.
4: Насколько просто и непросто? Насколько тогда наш философский вечный вопрос, насколько возможно достижение цели специальной военной операции, когда есть такие вот договорники?
3: Все 12 лет так было. С самого начала. Когда Мариуполь
4: сдали... Да я понимаю. Но каждый раз хочется верить, что все, чаша терпения переполнилась. Вот наш МИД заявил, что Старобельск, все, чаша терпения переполнилась. Но что-то честно кажется, что не переполнилось еще.
3: Да нет, удар-то сам по себе нормальный. Тоже дело тут не в одном ударе, а в том, что есть большое количество целей, которые за 400, даже уже на пятый год войны до сих пор уничтожены, которые, ну, скажем так, если бы смотрел какой-нибудь тоже США и Израиль, они бы их выносили в первую очередь. Это различные инфраструктурные, ну, в общем, всякие нефтебазы,
4: Шевмина,
3: СССР. там масса объектов, и где сказать, что они били, да нет, мы серьезно, Украина из экспортера электроэнергии стала импортером, из экспортера газа стала импортером, то есть, ну, по массе параметров достигнуты определенные успехи. Но опять же, сказать, что это достаточно, да нет, есть куда бить, и есть над чем работать. То есть то, что там где-то жалеют, есть какие-то договорники или там опасаются где-то зацепить верняк, ну, допустим, как с предлагавшимися многими ударами по дамбе к северу от Киева, что давайте ударим там по дамбе, затопим там где-то треть Киева, этого восточного. Может ли Россия так сделать? Конечно, может. Вот американцы все время при штурме Раки разбомбили дамбу, там часть Раки затопила, как бы им плевать им было там на последствия. Ну вот мы вот так не действуем.
4: Да, я не знаю, ребят, вот Старобельск во мне лично внутри очень эмоционально отыграл, возможно, с этим связана моя такая ястребиная, как Леша говорит, позиция, но, понимаешь, когда мы думаем о гражданском населении, проживающем на территории противника, это правильно, об этом нужно думать, но, на мой субъективный взгляд, сначала нужно думать о том населении, которое проживает на твоей территории. И если наше население убивают западным оружием в том числе, то на это, реагируя на это, думать о гражданском населении противника нужно, но не в первую очередь.
2: Да, мне кажется, так, ты так говоришь, как будто это факт, как будто думают, типа, в первую очередь они. Да нет, да, мне кажется, что нет.
4: Я задал вопросы
2: Боре. А почему у тебя это такое?
4: И это было главным аргументом, почему ночью.
3: Да нет, это просто один из
4: предположений.
3: Является ли это генеральный фактор, учет возможных потерь среди гражданского населения, это один из факторов, там есть целый ряд других, политический, военный, можно ли сам по себе объект, это в стиле «давайте ударим чем-нибудь по Бексидскому туннелю, а чем вы собираетесь по нему ударить, чтобы его разрушить?» Там возникает вопрос. Или вопрос, или «давайте уничтожим мост в Затоке, наконец, который скушал уже кучу ракет и до сих пор не обвалился». То есть сказать, ну, по многим вещам проще, чем сделать.
4: Но тогда получается, мы не можем. Ну, тогда просто надо признать, что, ребят, мы не можем, а тогда, если мы не можем,
2: что?
4: Разрушить туннель, уничтожить мост в Затоке, уничтожить Одесский порт, куда поступать. Ну, не можем. Так тоже бывает.
3: Почему не можем?
4: Ну, не знаю.
3: Одесский порт, что там? Там все объекты, у нас дроны в Одессе регулярно прилетают и по объектам.
4: Ну, порт уничтожен.
3: Просто почему ограничен? Да, тот же мост, допустим, можно ли уничтожить мост? Да, только применить по нему не 2-3 ракеты, а там десятка 2. Так система целенаправлена, то есть это вопрос избыточного трата ресурсов на уничтожение какого-то объекта. Вот американцы избыточно тратили объекты на попытки уничтожить иранские ракетные города, что-то ни один они не уничтожили. Огромные там миллиарды улетели в трубу, а уже через месяц все ракетные города были готовы, ракет там навалом, как выясняется, ЦРУ, то есть вот, опять же, пытались, вот как вы говорите, вот посмотрите, как говорят про Бексидский туннель. Вот посмотрите, как американцы с передовой разведкой, как они бомбили вот эти входы вот в эти иранские ракетные города. Вот месяц там, и у некоторых там пару недель они все их заблокировали.
4: Американцы, надо сказать, не применяли тяжелые ракеты. И не применяли ракеты средней дальности. Они Минутмен не применяли, они не применяли целый ряд ракет. Ну давай так, они применяли крылатые ракеты с самолетов. Ну, томагавки.
3: Крылатые ракеты Атакамс, ПРИЗ, ПРСМ применяли. То есть томагавки практически все. То есть,
4: это все не наши Искандеры, давай так.
3: Ну а почему, допустим, применение Атакамс, которое несет здесь тяжелую боевую, это ни причем не те Атакамс, которые поставляют на Украину, там более, скажем так, современные.
4: Ну и те тоже, ну и другие, да, объективности ради.
3: Кстати, Израиль применял свою баллистику по Ирану, применялись также ракеты Лора, кстати, во время войны в Карабахе израильские ракеты Лора отлично складывали армянские мосты, то есть применялись и такие ракеты, просто есть объекты, которые можно уничтожить, а есть которые уничтожить либо сложно, либо невозможно. Вот как объект Фордо, который скушал крупнейшие американские бомбы и не почесался. Хотя Трамп заявлял, что все уничтожили. Но что же можно скинуть, пульнуть ракетой по туннелю, а потом заявить, мы цель поражена, да, в стиле Трампа. А потом выяснится, что ничего не поражено. Ну, то есть прилетело, там что-то разобрали завалы, и все продолжило работать. Вот это вот стиль Трампа. То есть если как бы объект, ну, даже его поддается уничтожению, он требует огромное количество ресурсов, встает вопрос, а целесообразно ли расходовать ресурсы именно на это. То есть, опять же, эти факторы Генштаб учитывает, потому что он оперирует в том числе ресурсами, которые обеспечивают армию ВПК. То есть, он выбирает, на что потратить доступный пул ракет, которые стоят денег, когда нас говорят, что вот этот удар, ну, вот он наносился, хороший удар, хороший. Стоил он дешево? Нет, не дешево. Он стоил там несколько сотен миллионов долларов, улетело на Украину вместе с этим ударом.
4: Тогда то есть вопрос рациональности применения, мы возвращаемся к вопросу, почему ночью. Но если мы уж переводим все в рациональность, в деньги, то чтобы было эффективнее, ну, надо бить тогда, когда там находится, ну, командование. Я не говорю там про высший генералитет, который, скорее всего, сидит в бункерах и не там, но офицеры, которые вполне себе тоже являются командным составом, там находились днем и находятся. Ну ладно, это такой вопрос, который... Вот сегодняшнее заявление МИД, видел же, да, Борь, по поводу того, что чаша терпения переполнена, и теперь такие удары по Киеву будут регулярными. Насколько убедительно? И опять просьба иностранных дипломатов и иностранцев в целом покинуть город...
3: Ну, опять же, если когда начинают предупреждать покинуть город, значит, какой-то удар последует. Ну, то есть, очевидно, что одним ударом тут ограничиваться никак нельзя. То есть, и многие ждут, что такие удары станут более регулярными, как это было в 22-24 годах, когда по Киеву прилетало гораздо чаще. Тем более, что сейчас не обязательно все делать только с помощью ракет. Благо, производство дронов у нас в стране растет, соответственно, можно комбинировать применение ракетных ударов с применением реактивных беспилотников, которые хорошо прорывают ПВО. Но, ну, и, соответственно, хотелось бы увидеть продолжение, в том числе по административным зданиям. Будут ли эти атаки ночью или днем, я бы поставил, что либо ночью, либо раннее утро.
2: Мне кажется, опять в здании. А зачем? Ну что здание? Ну здание. А что здание?
3: Ну, во-первых, есть ущерб, там, опять же, так или иначе, даже если там мало людей, все равно там наносится ущерб различному оборудованию, инфраструктуре. Если здание используется, здание повреждено, значит, тогда это здание придется чем-то заменять. То есть, так или иначе, ущерб в любом случае наносится.
4: То есть, мы воюем со зданиями в итоге. Мы опять приходим к тому же вопросу. Но с одной стороны... Борь, я прекрасно понимаю, мы сейчас объясняем. Я, например, про себя говорю. Специально задаю такие вопросы неудобные. У меня самого на них есть ответы. На какие-то вопросы я сам еще пытаюсь их понять. Но есть ощущение все равно, что мы воюем со зданиями, этими ударами. Но опять же, мы бьем по пустым зданиям.
2: Послушайте, еще раз, да, значит, как, так сказать, мягче сформулировать. Специальная военная операция шла до этих ударов, во время этих ударов, и идет после этих ударов, и идет прямо сейчас.
4: Да.
2: Прямо сейчас. То есть, когда мы, так сказать, говорим про удары, это всего лишь маленькая часть из комплекса мер, которые предпринимает там вооруженные силы Российской Федерации. И маленькая вещь из спектра вещей, которые проходят ежесекундно. Ежесекундно идут бои, ежесекундно гибнут люди.
4: Но к сожалению, ежесекундно?
2: Так сказать, я имею в виду, да, ну, идет бой, идет война. А мы, так сказать, вот цепились в это, и по как будто ничего другого не происходит.
4: Летнего нашего наступления после
2: новостей. Да, на новости уходим.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Иностранные журналисты, увидевшие место трагедии в Старобельске, прятали слезы за солнечными очками. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. По ее словам, когда журналисты зашли в общежитие, в комнаты погибших детей, они увидели личные вещи студентов и правду, что никаких военных баз вблизи колледжа нет. Напомню, теракт произошел 22 мая в результате атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек. В республике с 24 мая объявлен двухдневный траур. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября этого года органы рыбоохраны наделяются правом рассматривать дела о нарушениях в отношении редких видов биоресурсов, занесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами. Под эту категорию попадают рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные, растения, находящиеся в состоянии естественной свободы. Россия считает инцидент задержания митрополита Илариона в Чехии срежиссированной провокацией, направленной на очернение как самого митрополита, так и в его лице православия в принципе. Об этом сообщает российский МИД. Напомню, чешская полиция задержала митрополита по подозрению в хранении наркотиков. Сам священнослужитель категорически отвергает какую-либо причастность к этому и считает произошедшее провокацией. По его словам, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы с требованием покинуть место своего служения в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах. Жителей потопленных из-за сильных дождей домов эвакуируют в сельском поселении Троицком в Ингушетии. Об этом сообщили в Центре управления регионом. Уточняется, что в населенном пункте сохраняется тяжелая паводковая ситуация. Ранее региональное главное управление МЧС сообщило о подтоплении из-за сильных дождей больше 15 домов и 27 придворовых территорий в городе Карбулак и 22 домовладений на улице Шевской в селении Троицкое. Пострадавших нет. Евросоюз не открыл ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении Сербии на протяжении 5 лет из-за отказа официального Белграда поддержать санкции против России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет еще один кластер переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре. Но этого пока не произошло. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Вечер» на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
5: 19.33, продолжаем прямой эфир, понедельник, 25 мая. Руслан Осташко, Борис Рожин, автор «Телеграм» и «Макс» канала «Клан Эль Касат». Да, еще раз всем здрасте. Так, что-то мы...
6: Про наше наступление, Борь,
5: ночью, да, мы вчера, закончили, да? Там мостик просто назад, чтобы, да, так сказать, да, продолжить. Значит, речь, конечно, мы говорили о трагедии в Старобельске, об ответных мерах, озвученных и намеченных... озвученных Министерством иностранных дел. Вот. И, конечно, тут стоит сказать, в очередной раз подчеркнув, что специальная военная операция ни на секунду не завершается. Вот она идет, а мы, так сказать, фиксируемся на ответных мерах, да, которые иногда реактивны, иногда нереактивны. Мы помним, что две недели уже, да, назад прошло, Россия нанесла там массированный удар, там сотни дронов, десятки тяжелых ракет.
6: Да, иногда...
5: Я к тому, что и мы обсуждаем только это, а тем временем...
6: Тем временем происходит событие. Контекст, специальная операция идет. Да. Мы обсуждаем отдельные события, которые вызывают резонанс в обществе. Тот же Старобельск, наш ответный удар... Но операция идет, и Киев сейчас готовится к круговой обороне. Там же ведь целый указ, насколько я знаю, ну там как-то в какой правильной форме, не могу ошибаться, они готовят к круговой обороне Киев, часть Киевской области, точнее Киев и часть Киевской области, и Волынь, предрекая наше наступление с севера, понимая и предполагая, что оно будет с Беларуси, в сторону Киева, как один из возможных сценариев. Эта тема уже последнюю неделю активно обсуждается. Борь, насколько реалистичная история? Мы, понятное дело, сейчас не можем там точно знать, и если бы точно знали, точно бы не сказали. Но мы не знаем, а пофантазировать на тему попугать противника, в том числе, ну и в целом поанализировать эту историю, вполне себе можно. Это происходит на фоне совместных учений с Белоруссией, ядерных, да? Это происходит на фоне... мобилизации Белоруссии, нельзя назвать частичной мобилизацией, есть какой-то специальный термин, ограниченная мобилизация или еще что-то идет. Ну, в общем, Украина уже пытается две недели почти докричаться до всего мира и сказать, ай-яй-яй, вот-вот-вот, русские нападут со стороны Белоруссии. И предпринимает определенные ответные меры. Это истерия на фоне «дайте гроши, чтобы мы защищались» или там реально есть какая-то угроза?
7: Ну, скорее, это пропагандистское мероприятие, связанное с тем, что важно понимать, что учения проводятся в первую очередь как ответ на нарастающую угрозу со стороны НАТО в Польше и Литве, при этом основная российская белорусская группировка сейчас находится отнюдь не на границах с Украиной, она находится в северо-западной Белоруссии, что прекрасно подтверждают и натовские источники. Поэтому все разговоры о том, что сейчас батька поведет войска на Киев, это, ну, пропагандистская залипуха. Конечно же, Белоруссия никакие войска на Киев не поведет. Зачем им это надо? То есть, во-первых, они рассматривают Белоруссию, ну, в случае потенциальной войны с НАТО, это один из главных театров военных действий. При этом как бы заранее необходимо подготовить повод, что любые действия, направленные против России и Белоруссии, будь то в Калининграде или в Беларуси, это ответные меры на нарастающую угрозу из территории Калининграда и с территории Беларуси. Поэтому эту тему будет постоянно, что с территории Беларуси исходит военная угроза.
6: Тема-то темой, но они начинают готовить круговую оборону. И помнишь, да, это вот буквально новость вчерашнего дня, а где-то неделю назад, две недели назад, новая линия обороны от Сум до Чернигова, да, если не ошибаюсь, нет, до Киева, по-моему, даже шла она где-то, новая линия обороны. То есть они, если бы они это просто заявляли, я бы согласился на 100%. Но так как они предпринимают ответные действия, да, они могут быть тоже отвлекающим маневром эти действия, но тем не менее они их предпринимают.
7: Ну, это вполне нормально, если учитывая, что наши войска, ну, так, может быть, не так быстро, как кому-то хотелось, продвигаются в Сумской области. Соответственно, ну, зона безопасности там худо-бедно создается, территорию мы там забираем. При этом, опять же, если противник не будет там готовиться к более серьезной обороне, если не будет перебрасывать туда периодически резервы, а он их перебрасывает, недавно туда войска перебрасывались на Сумское направление, опять же, для того, чтобы, ну, мы не продвигались слишком активно. Потому что если не реагировать на наши действия, ну, наше командование, конечно, заберет все, что противник как бы не будет прикрывать соответствующим образом. Для нас это скорее такое постоянное давление на Сумскую, возможно, даже на Черниговскую область, для того, чтобы противник как минимум держал часть войск там, потому что это, ну, как бы снижает нагрузку на войска с других направлений. Поэтому активность на этом участке необходимо всячески показывать. Если противник не реагирует, забирать территорию. Если реагирует, вытягивать на себя как можно больше сил, чтобы облегчать работу на генеральном направлении.
6: Но это ты про Сумское направление. А если пофантазировать и предположить, что все-таки открытие... Ну...
5: Ты хочешь про Белоруссию, да, в большей степени? Ну, давайте про... Там же еще... Борь, прости, пожалуйста, я единственную там новость тоже добавлю. Но я думаю, что, может быть, слушатели, да, в курсе, конечно. Значит, про разговор Макрона и, да, и Лукашенко. Это же тоже там обращает на себя так внимание. Это тоже происходит в контексте, да, в контексте. Вот мы, так сказать, видим и слышим там Зеленского с одной стороны, с другой стороны Макрона, который по его инициативе, по инициативе французской стороны состоялся этот разговор. Там мало чего известно, в основном политические там фразы. Да, но была. Типа Макрон вот призвал Лукашенко не вмешиваться в войну Москвы против Украины. Так это источники с французской стороны сообщают. А в пресс-службе Александра Григорьевича говорят, главы государства обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси и ЕС, и Франции в частности. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, подчеркивает пресс-службе белорусского лидера.
7: Ну, опять же, несмотря на то, что при Трампе отношения Белоруссии с США, они несколько, ну, частично нормализовались, хотя вот недавно опять там какие-то санкции там подлили или ввели против Белоруссии. Европа позиционирует Белоруссию как страну-союзницу России, соответственно, она всячески, с одной стороны, пытается давить Лукашенко, но при этом они втайне лелеют надежду, что как-то удастся сменить там режим, поэтому не бросают проект Тихановской. Кстати, обращаю внимание...
6: Она вот в ее, Киев сегодня приехала.
5: Раз, да, да.
7: Да, ее покачили. То есть они этот кейс, американцы от него практически отказались финансировать. Сейчас они сидят все на европейских дотациях. Естественно, мы видим, что Европа, ну, кейс не отпускает. То есть, а зачем они это финансируют? То есть, они все-таки видят какие-то в далеко идущие перспективы возможности как-то их использовать внутри Беларуси.
6: Тут давай, Боря, обрати внимание, извини, что они мужа Тихановской выпустили, из-за кого вообще все началось. Это, ну, там по обмену, да, насколько я помню. Угу. И она одна без него приехала сегодня в Киев.
7: Потому что,
6: опять, мне кажется, ей понравилось мужа, внимание к себе.
7: В отношении мужа существуют определенные опасения, как бы его не вербанули в тюрьме, как это произошло с другим сидельцем Протасевичем, которого сейчас шарахаются как от огня, когда все время, также, кстати, и Макрон все время также выступал в защиту Протасевича, если помните ситуацию, а сейчас-то про него уже не вспоминают. Как знать, что там вкусные ли были макарончики для Тихановского в СИЗО КГБ Беларуси, тоже ведь не исключенный вариант. Да, ну, а то, что он внешне и по содержанию своих высказываний просто ходячая дискредитация всей белорусской оппозиции, ну, это все увидели, поэтому понятное дело, что от него она старается сейчас дистанцироваться, особенно в политических шагах.
6: Конечно, так звучит, дистанцироваться от своего мужа, который изначально был лидером оппозиции, но должен был стать полноценным, и она стала кандидатом президента только потому, что мужа посадили, и она как бы в его защиту выступала. А она сейчас от него дистанцируется. Ладно, это отдельно сложная, мне кажется, тема для наших мозгов, не для наших слушателей. Со стороны Беларуси, давай пофантазируем, чтобы оттуда, ну, чисто теоретически, чтобы наступление оттуда состоялось, какая группировка там нужна?
5: Нет, подожди, тут очень важно, и тоже это тонкий момент, Руслан Станиславович.
6: Значит, президент, хочу попугать противника.
5: Президент Беларуси неоднократно заявил, что Беларусь не будет втянута в войну с Украиной, если только из Украины не будут наноситься удары по территории Беларуси. Значит, несколько раз об этом говорил Александр Григорьевич Лукашенко. И про важность, и про людей, кстати. И про
6: они
5: людей,
6: втягиваться и не про... будут.
5: Вот, понимаешь, да, это важно отмечать. Возможно ли использование территории Беларуси? Это, так сказать, вот вопрос, да, там. Но вот тут каждое слово, конечно, имеет значение политическое. Ну, мне так кажется. Мне важно, чтобы и Беларусь не подставлять, как ты знаешь, там. А то мы сейчас, так сказать, сидим тут и решаем, как будто бы судьбу Беларуси, понимаешь?
6: Чисто теоретически, гипотетически, почему противник боится, а почему мы на тему просуждать не можем.
5: Ну, да, ну давай, Борь, да, выкручивайся как-то, да.
7: Ну, а тут же как? То есть, ну, мы же все видели, как происходили действия в районе Чернобыльской, в районе дороги. Там, во-первых, это бедная логистика, во-первых, логистически это бедный район. То есть там леса, болота с севера, то есть та же проблема, с которой все время столкнулись немцы, действуя в этих районах. То есть с точки зрения организации масштабных операций, да, был пример Багратиона, когда подобные местности использовалась, но это было давно, как говорится, давно и неправда. Во-первых, противник в этих районах давненько готовился к обороне, там, во-первых, возведены укрепрайоны, минирование местности активно осуществлялось. Ну, кроме того, в южных районах Белоруссии просто нет достаточной группировки, а это, ну, там порядка должно быть где-то 120-150 тысяч человек хотя бы для каких-то амбициозных задач. Но, опять же, и это не гарантирует, опять же, с учетом логистически бедной местности и подготовки противника к обороне каких-то стремительных прорывов. Хотя, ну, какие-то определенные результаты, да, можно достичь, но, опять же, это не дает гарантии немедленного какого-то результата.
5: Ну и потом, а зачем? И белорусам, и белорусам, и нам зачем, так сказать, Киев. Включение? Киев что? Что Киев?
6: Взятие Киева. Что ты так меня посмотрел?
7: Допустим, а как
5: амбициозно.
7: Вы
5: амбициозно.
6: Взятие... Ну, конечно.
7: Чтобы группировка, то есть наступать она откуда должна? Через территорию Белоруссии, там, вдоль Днепра, ну, через, опять же, из района Чернобыльской АЭС, там да, есть одна дорога. На которой логистически умрет вся группировка, учитывая, что...
6: Почему только там? Есть же еще и сумское направление, черниговское направление.
7: Ну да, то есть можно дойти где-то до укрепрайонов в районе Чернигова, и там все увязнет.
5: Я не военный эксперт, мне сложно, и даже сложно слушать, потому что есть генштаб. Есть Министерство обороны, значит, а мы сидим и на карте, значит, передвигаем картошку, понимаешь ты, и показываем, откуда должно готовиться наступление. Ну, так как бы...
6: Я объясню, почему это важно для нас обсуждать. В условиях специальной военной операции, и это правильно, от нашего генштаба мы подобную информацию не получим.
5: Не, конечно,
6: и это правильно, еще раз говорю, по-другому нельзя.
7: Нет, там эти разговоры... Да-да. И даже полезные, потому что, во-первых, противник так или иначе на подобного даже вербальные угрозы, как бы он ни говорил, что это все болтовня, он так или иначе реагирует, потому что это формирует определенные угрозы. Вот как противник занимается тем же самым, он тоже вот пугает. Мы начнем наступление здесь. Как бы нам, конечно же, ничего не мешает действовать точно так же. В конечном итоге решение примет генштаб, а то, что в интернете или где-то вот по радио люди какие-то, как бы могло быть, в этом как бы ничего такого нет. В итоге это на конечное решение о переброске войск никак не повлияет.
5: Угу. Ну, хорошо. Так.
6: Ты думаешь, мы сейчас тут пообсуждаем, и нам генштаб нас слушает, говорит, надо включить радиоспутник
5: молодцы.
6: В это время,
5: там
6: потому
5: Руслан,
6: что там сейчас
5: Боря и Алеша, они сейчас
6: разберутся,
5: вот
6: а мы
5: им
6: не
5: бы
6: знали.
5: Еще, им бы еще карту дать и картошку выдать, чтобы они, значит, переставляли эту картошку на карту.
6: Так это не работает. Нет.
5: Ну, слава богу, конечно, так не работает.
6: Борь, что с донецким направлением?
5: Подожди, новая стратегия ВСУ, давай.
6: Давай.
5: Ну, вот 10 минут просто осталось, чтобы точно успеть. Значит, Сырский говорит о новой стратегии ВСУ.
6: И что там за конфликт между Сырским и министром обороны?
5: Да, там, кстати, еще конфликт, да. Боря.
7: Ну, опять же, разговор о том, что надо выгонять Сырского, они же продолжаются. То есть там есть группа влияния, которые заинтересованы в том, чтобы убрать Сырского, потому что Сырский, он полностью завязан на Зеленского. То есть в этом плане он удобный.
6: Это должно быть по-другому?
7: Ну, пара людей, которые, допустим, из окружения Порошенко считают, что там надо поставить настоящего профессионала. Там же борьба за посты начальника генштаба и начальника главкома ВСУ идет с начала войны. Просто меняются расклады, но при этом группы давления на Сырского, они никуда не делись. Тот же Бутусов, небезызвестный иноагент, который, ну, бывший редактор «Цензора», который был рупором Порошенко, он много лет, что надо, надо, там, давайте ставить Тарнавского, или там еще у них там был ряд кандидатов, которых они в разное время толкали, давайте вернем уже Муженко официально на пост главы генштаба и так далее. То есть в этом плане на Сырского давление всегда будет. Опять же, уход Сырского, это, опять же, характерный будет признак, что позиции Зеленского продолжают слабеть, и он уже не может удерживать некоторые фигуры в своей команде. Да, какие-то замены он делает, но это уже люди, которые не совсем ему подконтрольны, как это вот происходит с Будановым, которого, очевидно, есть другая, более высокая крыша, что позволяет ему вести себя самостоятельно, потому что он отчитывает, ну, формально перед Зеленским, фактически у него другие спонсоры.
5: Нам важно сказать про Порошенко и Буданова. Террористы-экстремисты, да.
7: Тоже, ну, собственно, мы говорим, на всех кто-то говорим, это все террористы, экстремисты.
6: Есть еще те, кто признал финмониторинг.
5: Да, да, тут это важно понимать. Росфинмониторинг требует, чтобы мы это указывали.
6: И это по закону.
5: Слушайте, Борь, но все-таки, вот когда Сырский говорит о смене тактики там или стратегии, значит, очевидно же, что за этим что-то стоит. Не то, что он говорит. Не смена тактики и стратегии, а он зачем-то это говорит. Почему-то он вдруг сейчас решил сказать. Наверное, ты скажешь, чтобы продемонстрировать свою собственную эффективность или эффективность действий вооруженных сил.
7: Там. А у них сейчас все структуры, в том числе и структуры ГУР, все это заявляют, что летом будут интенсифицированы удары вглубь России, раз будет усиленное воздействие дронов на логистику в тыловую, то есть вот

0: воздействия дронов на логистику в тыловую, то есть вот, прилетов на трассе в районе Мариуполя, которые сейчас появились, ну уже не сейчас, еще с весны ранней, таких прилетов станет больше, потому что они получают все больше
1: дронов. Давай объясним по поводу этих ударов. Мне вчера жена показывала кадр, мы просто часто, ну не часто, раньше несколько раз в Крым ехали через Донбасс, через новую территорию. Ты же про эти, да, удары, Борь? И вот трасса от Мариуполя, которая идет в сторону Крыма, там огромное количество сгоревших гражданских машин. Прям гражданских машин. В основном, надо, как бы, тоже важный момент, это не легковые машины, а грузовики какие-нибудь, да? Но неважно, это гражданские. Но есть и прям легковухи-легковухи. Если дрон вылетает и не находит военную цель на этой трассе, он бьет по гражданским машинам. Там, если это бензовоз, это вообще бинго для них. А если ничего не нашел, будет бить по легковушке. И вот это та трасса, по которой летом люди, очень многие, могут поехать в отпуск в Крым. И мы понимаем, чем это может завершиться. То, что интенсивность ударов будет нарастать, тут Боря прав на 100%, у них вариантов других нет. Они должны, опять же, по поводу их ударов, да, две секундочки, Боря, извини, отвлеку вот твое внимание наших слушателей. Мы же должны понимать, по качеству и мощности ударов наши удары с их ударами не сравнятся, невозможно сравнивать. Вот эти эффектные прилеты их дронов по Московской области, горящие нефтеперерабатывающие заводы, оно создает страшную картинку. По Усть-Луге это создает страшную, неприятную картинку. Но они не критичны. Это все восстанавливается достаточно быстро, но для СМИ и для информационного влияния на наши мозги это работает. Наши же удары, они, может быть, меньшую картинку создают, но они гораздо, там их даже, ну, там даже не десятки, чуть ли не сотни раз выше нашей эффективности. Но их задача информационно рассчитать и наше общество, и заставить Запад платить. А для этого нужны картинки, в том числе машин, горящих на вот этой самой Мариупольской трассе. Или я не прав, Борь?
0: Ну, не только. То есть, с одной стороны, картинки, с другой стороны, они будут делать серьезную ставку на то, чтобы ударами по тыловой логистике замедлить наше наступление летом. То есть, они рассчитывают распространить вопросы изоляции поля боя дальше вглубь уже за вторую линию, то есть, удары по бензовозам, удары по различным логистическим автомобилям, ну, там, перевоз любых грузов, там, какие-то склады боеприпасов и так далее. То есть, пользуясь тем, что сейчас пока еще до конца решены проблемы борьбы с дронами с искусственными, ну, с нейросетками, которые сами наводятся на цель на завершающих ударов, плюс дроны на спутниках, их становится все больше. Соответственно, эти вопросы, ну, предстоит решать уже в ходе этой летней кампании, то есть они доставят, безусловно, массу проблем. При этом, конечно же, летом полетит в обе стороны кратно больше дронов и к нам, и от нас. То есть в этом плане беспилотная война будет интенсифицироваться, они к этому готовятся. Поэтому, в том числе, ряд заявлений, опять же, они будут делать ставку именно на беспилотную войну. Но этим летом, как с точки зрения тыловых ударов, там для ради каких-то красивых картинок или попыток ограничить наши возможности по продаже нефти, ну, как они заявляют, чтобы как-то ударить по бюджету, так и с точки зрения попыток, если не обрушить, то как минимум затруднить нам логистику уже на оперативно-стратегическом уровне.
1: А мы что будем делать? Они делают ставку на беспилотники. Мы новое что-то будем делать или нет? Или пока продолжали, так и будем продолжать?
0: Сегодня даже вот Белоусов, когда был, там самое важное, что было реально, что кратное увеличение расчетов войск беспилотных систем, то есть мы как бы будем делать ставку на массирование ударов беспилотников, как по тыловым, то есть мы видим, в Иране развиваются, то есть если раньше летали обычные клоны иранских мопедов, сейчас летают уже гораздо более современные системы, гораздо более, особенно Герань-5, да, это уже вещи ближе там, к каким-то таким вариантам ракет. И, соответственно, мы видим все больше и больше дронов. У нас тоже появляются дроны не только там на оптоволокне, но и с искусственным интеллектом и так далее. То есть это будет гонка, которая будет идти. Война станет более смертоносной, безусловно. Прилетов будет больше, к этому надо готовиться, укреплять объектовую ПВО, зональную ПВО, потому что Европа будет поставлять максимально возможное количество дронов, потому что они делают на это ставку. При этом возможны, опять же, ситуации, как вот разыгрывание кейсов при Балтике, то есть, возможно, опять же, они это могут повторить, опять же, через ту же Финляндию. Да нет,
1: они точно будут повторять, а мы как будем реагировать? Помнишь же, вот история с общежитием, где погибли студенты колледжа, да, она как-то сбила тему информационно, понятно, почему, когда, помнишь, мы Прибалтику предупреждали, что если вы будете предоставлять

0: территорию для пролета дронов, да, то мы знаем, откуда запускаются, но они же точно будут предоставлять. И мы тогда возвращаемся
1: Ну,
0: к опять к вечному вопросу ударить по территории страны НАТО.
1: Есть же вариант достаточно безопасный, это просто собирать украинские дроны и во время налетов запускать 10-15 штук прямо куда-то там по объектам НПЗ или баз, этих базов в Прибалтике, потом пусть сами разбираются, откуда какой украинский дрон
0: Я, кстати,
1: прилетел.
0: вот подобное предложение от многих военных экспертов в последнее время слышу. Леш, ты как
1: то
0: это
1: есть, если вы
0: считаешь?
1: открываете
0: Мы
1: воздушное
0: собираем
1: пространство
0: из
1: для войны...
0: их запчастей дроны, похожие на украинские, со своей стороны запускаем по объектам Прибалтики. А они пусть там сами с ними разбираются.
1: Даже зачем собирать? Есть целые подавленные украинские дроны, которые там чуть-чуть
0: Кстати,
1: их там
0: да, так и
1: подработать,
0: есть.
1: да. Так, собственно, это же при этом такую же тактику использовала Украина для обстрела Польши. Я помню, они
0: Но
1: собирали Герберы, играли,
0: это как-то
1: и потом
0: нечестно, это
1: обстреливали.
0: как-то не по-русски. Мы так не умеем
1: Почему?
0: воевать. Но мы воюем
1: Это
0: красиво, как гусары. Мы верим на слово
1: нормальная практика.
0: противнику.
1: Это называется военная хитрость. Вы применяете такое, то есть это как ответ. Вы видите асимметричные действия, хорошо, и мы видим асимметричные действия. Там, если что, эти дроны можно украинскими флажками, свастиками обвешать и такие туда в Прибалтику отправлять.
0: А можно он до Жешева, до Жешева долетит? Обязательно.
2: Да,
0: у
2: да,
0: нас их много,
2: да,
0: если что.
2: Да.
0: А до Жешева могут такие долететь?
1: Ну, опять же, до Жешева сложнее, ситуация сложнее, потому что с территории до Жешева дроны-то не отправляют.
0: Но через
1: Туда,
0: Польшу
1: ну...
0: дроны летят украинские.
1: В принципе, с технической точки зрения, то есть во время налета на Западную Украину ничего не мешает часть вместе с гераньями отправить, допустим, 10-15 украинских дронов восстановленных, и они дальше летят уже в Польшу. Пусть там поляки с ними там героически борются, там своими ПВО и хвастаются.
2: Вот у нас осталась минута, Борь, пожалуйста, еще раз для меня, для Алеши. Для Алеши, объясни, пожалуйста.
0: Подписывайтесь на канал.
2: Значит, почему эскалация должна привести к отсутствию эскалации?
1: Ну, эскалация приводит к тому, что когда контрагенты понимают, что дальше издержки после эскалации могут стать неприемлемыми, он склонен более активно рассматривать варианты договоренности. Вот как американцы с Ираном, когда они поняли, что дальнейшая эскалация может привести к еще более тяжелым последствиям, они внезапно захотели переговариваться с Ираном не на тех условиях, на которых они рассчитывали перед началом агрессии. То есть, опять же, Иран пошел на максимальную эскалацию и добился определенных результатов для себя. Ну,
0: кстати,
1: посмотрим,
0: да.
1: Ладно, посмотрим.
2: Но
1: посмотрим,
2: только разные.
1: Закончится.
2: Это же как раз о другом. Спасибо большое. Борис Рожин, Руслан Осташко. До следующего понедельника. Спасибо. Пока-пока.

0: Референдум по вопросу отделения региона от Канады. Контекст. Самая богатая провинция Альберта задумалась о самостоятельности и последующем вхождении в США. За суверенитет высказались 300 тысяч человек. Региональному премьеру Даниэле Смит пришлось объявлять референдум. Он назначен на 19 октября. Если жители скажут «да», будет запущен формальный процесс выхода из Канады. У лидеров сепаратистов железная логика. В нефтеносных песках Альберты сосредоточено 170 миллиардов баррелей нефти. Но деньги от их продажи размазываются тонким слоем по всей стране. Вот сторонники отделения и предлагают делить их по справедливости, как в США, а еще лучше в их составе. Отдельные штаты гораздо меньше своих доходов отдают в федеральный бюджет. Сепаратистское движение подпитывается извне, из Вашингтона. В прошлом году Дональд Трамп заявил, что Канада зависит от США и не в состоянии быть суверенным государством. Он призывал сделать ее любимым 51-м штатом. На форуме в Давосе министр финансов США Скотт Бессент анонсировал референдум в Альберте. Сказано – сделано. Тем более встречи представителей Вашингтона с активистами отделения от Канады стали регулярными.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия приступает к ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Россия и Бангладеш подписали самый крупный контракт по поставкам удобрений. Ростех представит новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель». Теперь подробнее. Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Об этом сообщили в российском МИДе. Там подчеркнули, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнила чашу терпения. Удары будут наносить и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. Ведомство предупредило иностранных граждан, включая персонал дипмиссии, о необходимости как можно скорее покинуть Киев, а жителей города не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Освобождение населенного пункта Добропасово в Днепропетровской области важно для дальнейших наступательных действий группировки «Восток» в северном направлении. Об этом заявили в Минобороны. Бойцы группировки в ходе освобождения взяли под контроль более 400 строений. ВСУ в результате боев потеряли более 2 рот. Уточняется, что этот населенный пункт представлял собой крупный узел обороны украинских формирований. Россия и Бангладеш подписали самый крупный за всю историю межгосударственного сотрудничества контракт по поставкам удобрений. Речь идет об импорте более 500 тысяч тонн калийных удобрений в 2026-2027 финансовом году. Об этом сообщило российское посольство в стране. Отмечается, что в рамках предыдущих договоренностей корпорация сельскохозяйственного развития Бангладеш уже несколько лет импортирует калийные удобрения из России. Около 7,5 километров пляжных территорий уже восстановлены в Анапе после ЧС с танкерами. Восстановление ведется путем отсыпки 50-сантиметрового слоя нового песка. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Работы ведутся круглосуточно, параллельно на нескольких участках. Так, в минувшее воскресенье самосвалы сделали 323 рейса. Напомню, ранее в регионе Керченского пролива во время шторма 2 танкера потерпели крушение. В море попало более 2000 тонн нефтепродуктов. От загрязнения получило ущерб Черноморское побережье Краснодарского края. В ходе ликвидации последствий было очищено более 3000 километров береговой линии. Ростех представит на международном форуме по безопасности новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель». Он предназначен для защиты стационарных объектов от ударных дронов и оснащен умными 30-миллиметровыми снарядами с дистанционно управляемым взрывателем и шрапнельной начинкой, что позволяет эффективно поражать цели с минимальным расходом боеприпасов. Кроме того, «Цитадель» имеет радиолокационную и оптико-электронную систему наведения и работает в полностью автоматическом режиме. Российско-китайские молодежные игры стартовали в Калининградской области. Церемония открытия состоялась в городе Светлогорск, передают РИА Новости. В течение недели спортсмены будут соревноваться по 12 видам спорта. Отмечается, что всего в этом году участие примут более 700 атлетов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая. Одной из особенностей юбилейных игр станет включение самбо в демонстрационную программу. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! У нас опять экспериментальный эфир, как обычно бывает. На связи со студией доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, в студии историк Денис Шполянский, а также Виктория Петракова, научный сотрудник Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук, координатор музейных и выставочных проектов Российского военно-исторического общества, посвященных Великой Отечественной войне и СВО. Будем говорить о Дне защиты детей и о детях в ходе Великой Отечественной войны. Здравствуйте, друзья.
3: Добрый вечер.
2: Владимир Вячеславович, вы с нами?
4: Добрый вечер, да. Да, я с вами, да, сейчас пытаюсь настроить видео, если получится по ходу передачи. Ну, что у нас экспериментально? У нас самый обычный эфир с вами. Исторически просто у нас канун Международного дня защиты детей, 1 июня, и, собственно, никто не понимает, откуда взялся эта памятная дата, с чем она связана. И мы решили связать несколько вопросов воедино, то есть связать тему защиты детей и такую совершенно необычную, ну и, честно говоря, наверное, даже неправильную тему, но она такая сложилась, как есть. Это то, что у нас дети являются сами по себе исторически защитниками Отечества. И ну, это, наверное, о многом говорит, знаете, он русский, это многое объясняет. Вот так и здесь. Поэтому мы пригласили Викторию Петракову, которая специально занималась этой темой, является создателем единственного в мире музея, посвященного детям, активным участникам Второй мировой войны. Музей находится в Курской области, собственно, в городе Курска. Но мы к этому подойдем постепенно. Давайте я предлагаю, Алексей, начнем с того, что все-таки расскажем, что это за день такой, 1 июня, откуда он взялся, где он отмечается и как, является ли это национальным праздником или международным. Ну, а дальше уже как пойдет. Хорошо?
2: Ну, да, конечно, давайте попробуем.
4: Да, ну и будем принимать вопросы, как всегда, по традиции, вопросы, звонки в студию, потому что у нас настоящий прямой эфир.
2: Да, это так, 20.06 в Москве, чтобы вы убедились в этом. И давайте начнем с дня, собственно, защиты детей. Почему 1 июня?
4: Ну, давайте, Денис или Виктория, вам слово.
3: Владимир Александрович, давайте я. Дело в том, что сама идея защиты детей, она, конечно, не нова. Во все времена люди понимали, что это будущее дети, что их нужно всячески защищать. Но как-то институционально это оформилось далеко не сразу. Первые такие мысли зародились, ну, не мысли, точнее, первые попытки зародились в конце Первой мировой войны, когда в Англии женщины-активистки уже после заключения Компьенского перемирия выступали против продолжения блокады центральных держав. То есть боевые действия свернулись, немецкие войска там частично на позициях, частично отводятся, а при этом Антанта продолжает блокировать порты, блокировать подвоз продовольствия. И вот эти женщины в Лондоне распространяли фотографии, листовки с голодающими австрийскими конкретно детьми. А лондонская полиция их, естественно, жестко винтила, потому что это было пацифистское действие, и для них это было совершенно неприемлемо. Им надо было Германию дожать, чтобы Германия согласилась на все. То есть как-то был лозунг «Германия заплатит за все». Лозунг, по-моему, Ллойда Джорджа, их премьера. Но идея о том, что...
4: Давайте обратим внимание, что английские женщины выступали в поддержку немецких детей. Вот правильно так сказать.
3: Да. Ну, тоже после Первой мировой, когда все, что надо, подписали, страсти немного улеглись. Все надеялись, что наступила эпоха мира и процветания. Мы знаем, они ошибались, но в моменте, конечно, это было непонятно. И в 24-м году Лига наций принимает декларацию прав ребенка. Первый документ, очень такой прогрессивный, который расписывает о том, что дети имеют право на детство, ну, в терминах того времени, о том, что детям нужно оказывать помощь. Очень много прекрасных слов, которые, конечно, как и многое из того, что делала Лига наций, практически не соблюдалось на тот момент. Однако начало было положено. Откуда же взялось 1 июня? Дело в том, что через год, в 1925 году, именно 1 июня в той же Женеве, где была принята декларация штаб-квартиры Лиги наций, проходила конференция по вопросам воспитания и, собственно, обеспечения детям лучшего будущего. И так уж получилось, что в этот же день на другом конце земли, в Сан-Франциско, китайский консул, то есть вспомним, что это было в Китае, там тяжелейшие условия перманентной гражданской войны, по сути, разрушенное государство, которые пытаются разные силы то восстановить, то обрушить. И вот консул этой державы, китайский консул в Сан-Франциско, проводит для детей-сирот китайских иммигрантов, которых в Сан-Франциско было немало тогда, была большая волна как раз в связи с этими событиями иммигрантов из Китая, древний китайский праздник, праздник драконьих лодок. У него очень интересная глубокая история, там кому интересно, я думаю, посмотрят, в интернете про это много чего есть. Но нам интересно то, что в рамках этого праздника, помимо, собственно, гонок лодок, декорированных под драконов, детям дарились некие обереги с целебными травами. Ну, такая традиция, конечно, уже в реалиях медицины начало 20 века — это, наверное, Большое Ленинграда, но вот эти два события произошли в один день. Как говорится, совершенно не координируя их между собой. И потом, уже после войны, когда появилась организация куда более мощная, влиятельная чем и, главное, действенная на тот момент, чем Лига наций, Организация Объединенных Наций, учрежденная победителями во Второй мировой войне Советским Союзом, прежде всего США и Великобритании. И вот тогда уже под эгидой Организации Объединенных Наций была такая еще организация, она есть до сих пор, Всемирный демократический женский конгресс, который тогда был очень дружески настроен к Советскому Союзу. Его возглавляла женщина, французский физик, одна из участниц сопротивления. Ее заместителем была советская руководитель Комитета советских женщин Нина Попова, если мне память не изменяет, а вторым заместителем Долорес Эбарури, сын которой Рубен героически погиб под Сталинградом, защищая Сталинград от немецко-фашистских захватчиков. И вот их усилиями был учрежден этот праздник, изначально вот этим женским конгрессом семейным. Он это быстро подхватили уже на следующий год, в 1950 году. Этот праздник был международным, семейным и во многих странах мира отмечался. Собственно, почему 1 июня? Вспомним то, что я говорил чуть раньше. В честь вот этих прецедентов, когда, не сговариваясь, на двух концах земли в Женеве прошла конференция, а в Сан-Франциско праздник для китайских сирот. Поэтому вот уже 76-й год мы будем отмечать всемирно, все прогрессивное человечество, этот светлый, замечательный праздник.
2: Может, Виктория что-то добавит?
5: Денис так исчерпывающе рассказал исторический контекст, поэтому тут даже нечего.
4: Мне кажется, тут немаловажно еще, что 1 июня — первый день лета. Лето все-таки в большинстве стран — это каникулы для детей. Поэтому это еще и как бы начало летних каникул. То есть вот все вот это вместе сложилось. Не знаю, играло ли это какую-то роль или нет, но 1 июня точно звучит лучше, чем 1 августа, например.
3: Да, безусловно.
2: Да, лучше, чем 1 ноября, например. Да, есть такое дело. Ну, если, так сказать, продвигать дальше тему про, так сказать, тех, кто родился в 30-х годах, да, и кого война застала, ну, ребенком, да, и они вынуждены были с детством своим попрощаться, либо взять в руки винтовку, либо, не знаю, там, стать у станка на специальную приступочку, да, об этих вот маленьких героях, маленьких людях с большой буквы поговорим. Виктория.
3: Да, ну, прежде всего, наверное, стоит у Виктории спросить, как она пришла к этой теме, к исследованию подвига детей во время Великой Отечественной войны, эту историю.
5: Да, спасибо за вопрос. Конечно, с этого и нужно начинать, потому что к этой теме я прикоснулась, конечно же, работая в составе команды целой творческой российского военно-исторического общества. Я буду говорить об этой деятельности, которая совершенно неотрывна от моей жизни. И хотела бы сразу сказать, что сегодня говорить мы будем вообще тема «Дети и война». Она такая многогранная, потому что дети трудились на заводах, в госпиталях, дети блокадного Ленинграда — отдельная тема, трудились в сельском хозяйстве. А мы сегодня затронем именно тех, вот, у кого была фронтовая судьба. То есть это сыны полков, те, кто были связаны с фронтом. И я бы хотела сказать, что вообще для нас, для Российского военно-исторического общества, когда мы на разных фронтах — просветительском, издательском, музейном, монументальное искусство — рассказываем вообще о героях нашего Отечества и прошлого, и настоящего, мы вкладываем в это большой смысл именно человеческий, потому что это не только наш профессиональный долг, но в первую очередь это дань уважения, благодарности тем людям, в частности тем детям, которые, на чье детство пришлась Великая Отечественная война. И вот очень такое тоже трогательное стихотворение есть ПТС Валентина Соли, где есть строки, что детям, пережившим ту войну, поклониться нужно до земли. И, конечно, наша деятельность, связанная вот с темой именно детей на войне, она от этого неотрывна. Я бы еще хотела добавить про 1 июня, что символично, что 1 июня, в День защиты детей, будет 4-я годовщина, как раз когда Российское военно-историческое общество совместно с нашими курскими коллегами, совместно с правительством Курской области, мы открыли музей «Юные защитники Родины», единственные вообще в России на постсоветском пространстве. И Это был 2022 год, но на самом деле к этой теме мы, конечно, подошли гораздо раньше, потому что и наше региональное отделение, которое работает, то есть издавались книги на региональном уровне, все своих героев-уроженцев, конечно, на разном уровне память поддерживают. И вот в 2019 году, например, РВИО в Архангельске открыло уже тогда памятник детям войны. Как раз там изображена девочка, которая на санках-волокушах несла рыбу, и мальчик Юнга, потому что мы знаем все, что у нас существовала единственная вообще соловецкая школа Юнг, которая выпустила более 4000 мальчишек Юнг для всех флотов флотилии Советского Союза. Кстати, вот еще один прям такой вообще символический момент, что 1 июня еще день Северного флота.
3: А только еще была Валаамская школа Юнг, но очень обидятся потомки. Они все говорят, что все помнят соловецкую.
5: Да, кстати, согласна, потому что в музее мы когда делали, тоже, безусловно, про нее вспоминали, но соловецкая — это вот самая такая, да, которая на слуху. И вот этот памятник объединил как раз подвиг вот этих детей, да, которые жили в Архангельске, в области. И в 2021 году, вот, вы знаете, вообще вся вот эта тема, которая она связана с юными защитниками Родины, она просто получилась очень промыслительной, потому что в 2021 году вышло поручение президента Российскому историческому обществу о создании мемориала сынам полков. Собирательный образ для того, чтобы увековечить как раз память всех ребят, которые сражались на фронте. К президенту с инициативы вышел ветеран. В прошлом он сам сын полка. Здравствует сейчас. Крепкого ему здоровья. И так началась наша работа. То есть, конечно, мы от чего отталкивались? А где устанавливать памятник? Потому что во всех регионах дети трудились, дети воевали, то есть были герои. И вопрос, а где, собственно, да, как определить регион? И в процессе поисков мы обнаружили, что в городе Курске еще с 60-х годов велся поиск сынов дочерей полков. То есть вот самый первый, даже это был не музей, это была сначала библиотека, потом патриотический клуб следопытов «Алые паруса». То есть саму вот эту работу по поиску по всему Советскому Союзу и его пределами возглавили фронтовики. Это была такая фронтовик Лара Александровна Рябова. Ей помогали герои Советского Союза, ветераны. То есть они рассылали письма. Очень многие писали, отвечали. И вот так вот с 60-х годов велась вот эта полномерная работа. И сейчас в этом музее хранится более 10 тысяч дел. И когда мы узнали, что в Курске существует такой музей, конечно, нас сразу направили в командировку познакомиться. Я бы хотела сказать, что вообще всю работу возглавил советник председателя Ярослав Игнатьевич Мединский. На чьё детство самого пришлась Великая Отечественная война. То есть, конечно, мы просто в эту тему погрузились абсолютно. Поехали в Курск, и мы поняли, что мы будем ставить там, устанавливать не только памятник сынам полков, но РВИО поможет обновить этот музей, потому что богатейшие материалы, территория совершенно маленькая, где он располагался. И так вот с 2021 года началась наша работа. Музей был открыт, как я уже сказала, 1 июня 2022 года. Замечательные курские коллеги наши. Причем, что интересно, сейчас музей возглавляет внучка вот той женщины-ветерана Клары Александровны Рябовой, мамы Клары, которая в советское время, собственно, начала всю эту работу. И я с собой принесла фотографии, вот, может быть, видно будет. Это вот как раз мемориал сынам полков, маленький мальчик, который стоит на табуретке. У него маленькие детские сапожки, но он накрыт шинелью взрослой, потому что мы знаем, что детям перешивали и одежду, и шинели. И, конечно, вот этот музей, он объединил в себе истории. Я уже сказала, что более 10 тысяч дел. Вот, кстати, Владимир Славович на открытии музея тогда 1 июня передал в дар музею личное дело Аркадия Каманина. Я о нем тоже скажу. Самый юный пилот Великой Отечественной войны. И сейчас музей работает. Более 100 тысяч посетителей там побывали. Нет, с 1 июня там побывали. И он не прекращал свою работу даже в самое непростое для Курска время, 24-25 год, поскольку с коллегами мы все время на связи. Приезжают дети, проводится огромное количество мероприятий, издаются книги. Более того, к мемориалу сынам полков, даже когда ехали на фронт наши ребята или возвращались, возлагали цветы. То есть, конечно, это такое место стало, место памяти, место силы вот в городе Курске. Все, кто когда-нибудь будет, обязательно посетите этот единственный вообще, как я уже сказала, да, единственный в нашей стране музей, посвященный детям, юным защитникам.
2: Ну, как мы теперь поступим? Просто расскажем истории
4: детей. Я думаю, что я предлагаю напомнить все-таки нашим радиослушателям, что в годы Великой Отечественной войны было четверо детей, которые наравне со взрослыми не только сражались,

0: совершенно невероятная сцена. Она во время допроса каким-то образом выхватила пистолет, заряженного у одного из немцев, застрелила офицера из этого пистолета и застрелила двух конвойных солдат. Вот такой, знаете, вот мы только в кино смотрим, там мистер и миссис Смит, или как их там называют, про супершпионов разных, расхитительниц гробниц. Вот на самом деле самые настоящие супергерои, вот, это такие подростки, как Зина Портнова. Представьте себе эту ситуацию. Ее, да, ее схватили, расстреляли, естественно. Второй — Леня Голиков. Леня Голиков погиб тоже, ему было около 16, тоже к тому моменту уже несколько лет партизанил. Это, значит, во время службы в партизанской бригаде при жизни он был награжден, подросток, школьник, был награжден медалью за отвагу и орденом Красного Знамени. Это высокий боевой орден в советской наградной системе. Вот, во время одного из заданий его группа напала на машину с немецким генералом и атаковала этот автомобиль, и захватила очень ценные документы. Там были технические схемы, описания новейших немецких мин. То есть, на самом деле, неизвестно, сколько жизней саперов и наших солдат было таким образом спасено Леней Голиковым. Он просто погиб в бою в 1944 году в Новгородской области. Марат Казей, он младше, ему 15 лет на момент смерти. Значит, если ушел в партизаны, ему было лет, наверное, 12-13. Мать повесили немцы. Он вместе с сестрой ушел в партизанский отряд. Многократно участвовал в боях с немцами. Это вообще такой, знаете, спецназовец какой-то, просто парень в 15 лет неполных. Награжден медалью за отвагу, медалью за боевые заслуги, будучи партизаном. Партизан награждали редко, на самом деле. Это не какие-то, значит, там, летчики, истребители. Значит, партизан. И орденом тогда, в годы войны, орденом Отечественной войны первой степени. Погиб в бою с немцами, подорвал себя гранатой, будучи окруженным. Но интересна судьба его сестры, помимо всего прочего. Его сестра была эвакуирована на Большую Землю, потому что она отморозила ноги в партизанском отряде. Представляете, в каких условиях они жили же? В землянках, на снегу. Вот. И этой девочке ноги ампутировали. И вот она выжила, прожила долгую жизнь, всю жизнь работала учительницей школьной и стала героем социалистического труда. Вот представьте себе, ее брат-подросток, герой Советского Союза, орденоносец, кавалер боевых медалей самых уважаемых на фронте за отвагу и за БС, за боевые заслуги. А дочь стала героем соцтруда. Ну и, наконец, самый юный из них, Валя Котик, ну, это вообще мальчику, там, 13 лет, вот, партизан, разведчик, воевал, погиб в бою. Погиб в бою и тоже посмертно награжден званием Героя Советского Союза. Вот такая судьба про пионеров-героев. Дальше, Виктория, может, вы расскажете какие-нибудь детали?
1: Я бы хотела, вот у меня сейчас прям возникло в голове добавить, Владимир Славович, что да, герой Советского Союза, но вообще детей было много награжденных. Вот более 20 тысяч, например, были награждены медалью за оборону Москвы, за Ленинград более 15 тысяч. А в голове возник такой объединяющий момент. Вот Денис рассказывал про Долорес Барури, да, ее сына. В Артеке, который все прекрасно знаете, был камень, он и есть сейчас, они были артековцами. Там перечислены имена как раз тоже и Вити Коробкова, и Володи Дубинина, Рубена и Барури, Алия Молдагулова, Гули Королева. То есть вот такой какой-то символический тоже, да, исторический момент, что мама его все-таки имела отношение и к установлению этого праздника, да, и так вот он оказался вместе с нашими детьми и героями. А вообще вот еще хотела бы добавить тоже про музей. Вали Котик, да, мы когда делали в музее, конечно, очень всегда тяжело отбирать, потому что понятно, что площади рассказы обо всех не могут вместить, поэтому сделали большую электронную базу данных, чтобы можно было рассказать обо всех там тех, кто не вошли в открытую, да, экспозицию. И там у нас такая есть интерактивная доска, которая находится на уровне роста ребенка. То есть на ней изображены фотографии 42 героев самых разных. Там

0: ее разведчики, партизаны, летчики, разные там награжденные девочки там есть. И ребенок, подходя к этой доске, на которой написано «Они защищали Родину», может открыть эту дверцу с фотографией, и внутри лежит какой-то элемент, фрагмент фотографии, который вот относится именно к этому герою. У кого-то, например, фотография с мамой, у кого-то фотография Ордена, и вот у Вали Котика, когда открываешь, копия как раз «Золотой звезды», герой Советского Союза, как самого юного героя Великой Отечественной войны, именно герой Советского Союза.
1: Давайте прервемся. У нас новости через несколько минут. Затем продолжим ровно с этого места. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор. Виктория Петракова, научный сотрудник Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук. Денис Шполянский, историк. Я Алексей Осин. Приступим снова к беседе после новостей.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио Спутник.
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
1: По средам в 9 вечера на радио

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о продлении на неопределенный срок договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников СВО. Мера действует при условии, что такой земельный участок после истечения срока действия соответствующего договора не предоставлен иному лицу. Уполномоченные органы не вправе отказываться от соответствующего договора до истечения одного года со дня окончания лицом участия в спецоперации. Из России старательно лепят образ агрессора в Балтийском регионе и шире, запугивают европейцев якобы неминуемым нападением Москвы на НАТО, тогда как вооруженные силы Украины начали планировать удары по России с территории государств Балтии, а в Альянсе не скрывают подготовку к прямой войне с нашей страной. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Бельгии в связи с участившимися антироссийскими выпадами властей королевства. Там добавили, что власти Бельгии игнорируют преступления Киева и почти ежедневно обрушиваются с обвинениями на Россию без опоры на факты. Около 7,5 километров пляжных территорий уже восстановлены в Анапе после ЧС с танкерами. Восстановление ведется путем отсыпки 50-сантиметрового слоя нового песка. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Работы ведутся круглосуточно, параллельно на нескольких участках. Так, в минувшее воскресенье самосвалы сделали 323 рейса. Напомню, ранее в районе Керченского пролива во время шторма два танкера потерпели крушение. В море попало более 2000 тонн нефтепродуктов. От загрязнения получил ущерб Черноморск. Морское побережье Краснодарского края. В ходе ликвидации последствий было очищено более 3000 километров береговой линии. Кабмин Чехии ужесточает условия предоставления статуса временной защиты находящимся в республике украинским беженцам. Об этом сообщило агентство ЧТК. Теперь лица, получившие так называемую временную защиту, подающие заявку на гуманитарные льготы, должны будут иметь работу, вести собственный бизнес или быть зарегистрированы в бюро по трудоустройству. Они также должны будут находиться в Чехии не менее 16 дней в месяц, и эти условия не будут распространяться на детей, студентов и пенсионеров. По последним данным, в марте статус временной защиты получили около 90 тысяч беженцев с Украины. При этом было возбуждено 40 новых уголовных дел по злоупотреблениям льготами. Российско-китайские молодежные игры стартовали в Калининградской области. Церемония открытия состоялась в городе Светлогорск. В течение недели спортсмены будут соревноваться по 12 видам спорта. Отмечается, что одной из особенностей юбилейных игр станет включение самбо в демонстрационную программу. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Рассказы из русской истории.
2: Продолжаем разговор. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь Виктория Петракова, научный сотрудник РВИО, кандидат исторических наук. Здесь Денис Шполянский, историк. Я Алексей Осин. Вот, если честно, понятно, что мы все действительно, как Владимир Вячеславович сказал, знали вот эти четыре имени, но при этом огромное количество детей, которые совершили не менее великие подвиги, да, мы не всегда о них знаем. Вот сейчас как раз поговорим. Меня, например, поразила история Надежды Богдановой, который из детского дома, которой было 9 лет, когда, ну, фактически вот ее пытались эвакуировать, да, не получилось это сделать, и она стала, я уж не знаю, как, когда говорят разведчик и шпион, есть ли положительный аналог слова диверсант.
3: Ну, диверсант – это самое положительное слово, когда это наш диверсант.
2: Да, ну вот, в общем, она была нашим диверсантом, а ее схватили, ее жутко пытали, вырезали ей звезду, значит, на груди или на спине, не суть важно, вот, били шампалами, она зрение потеряла, потом ей зрение это восстановили. Единственное, что вот в этом плане, ну, скажем так, положительно, то, что она, в общем, прожила долгую жизнь, в 91-м году только скончалась, но вот те страдания, которые она перенесла, эту пользу, которую она нашей армии принесла, они, конечно, вообще не поддаются никакой калькуляции. Наверное, есть ведь еще примеры, да, у коллеги? Владимир Вячеславович.
4: Ну, пример, действительно, сотни тысяч детей были награждены медалями. Если мы с вами посмотрим фотографии победного 45-го года, там на этих фотографиях довольно много детей в советской военной форме. Потому что явление «сын полка», оно действительно носило массовый характер. Это не было ходом советской пропаганды. Это действительно... Тут сочеталось две вещи. Первое. Высокая детская беспризорность. Дети потеряли родителей. Вот как у Марата Казея, маму просто повесили немцы. По подозрению в сотрудничестве с партизаном. Все. Дети остались одни. Ну, по нашим меркам это пятиклассники. Пятый-шестой класс. И они пошли в партизанский отряд. И там стали стремительно взрослеть. Если такие дети попадали, подбирались с нашими кадровыми воинскими частями, и в силу каких-то обстоятельств их невозможно было переправить быстро в тыл, в детский дом и так далее, то иногда они прибивались к этим частям, они становились любимцами, их там старались держать как-то при штабе, при кухне защищать, и под них шили маленькую из подручных материалов защитного сукна военную форму, шили маленькие гимнастерки, искали маленькие сапоги, перекраивали маленькие шинели и пилотки, и крошечные меховые шапки. И эти дети вот самого разного возраста, они как бы были... какое-то время были при действующих частях. Иногда они так и оставались там на протяжении долгого времени, идти им было некуда. Если их отправляли в детский дом, они сбегали, возвращались обратно к офицеру или командиру, который их таким образом спас, пригрел. Ну и дальше о них заботились, их держали. Они как могли помогали солдатам. Они не служили на передовой, они не были там штурмовиками. С партизанами отдельная история, это совершенно отдельно. В кадровых частях они были как бы такими помощниками, связистами, но здесь сочетается, с одной стороны, удивительная любовь и такой, знаете, родительский комплекс защитника наших солдат и офицеров, а с другой стороны, стремление детей в тяжелый момент, ну, как-то быть полезным взрослым, быть полезным родине, стране. Особенно тем детям, у которых просто не было родителей. Вот об этих детях и музей, о котором рассказывала Виктория Петракова, в первую очередь про этих. Я не знаю, там, может, пару историй каких-то приведете конкретных, Вик?
5: Да.
4: Денис.
5: Да, Владимир Славович, тоже хотела бы добавить, что совершенно верно, тоже всегда вопрос, как вообще дети оказывались на фронте. Да, дети действительно в основном это были ребята-сироты, и, конечно... Нахождение на фронте, там даже если взять пехоту, наша продвигалась, совершенно не предполагала, да, детей, но они действительно в ком-то видели отцов, боевых товарищей, но тут еще в 43-м году были созданы Суворовские Нахимовские училища, поэтому, конечно, кого-то пытались, ну и отправляли туда, да, чтобы они поступали, но очень действительно многие настолько настырно хотели оставаться в своих частях, потому что вот это сложилось уже такое фронтовое братство, и вот я надеюсь, успею тоже рассказать про действительно на фотографиях 45-го года наши дети, которые наравне со взрослыми абсолютно переносили все тяготы жизни фронтовой, они на улицах освобожденных европейских городов. Есть фотографии в Будапеште, в Софии. А сколько ребят оставили свои подписи на стенах поверженного Рейхстага? Это, конечно, удивительно, и это абсолютно неопровержимое вообще свидетельство мужества, героизма. И действительно, вот когда приходится уроки вести, я всегда спрашиваю у детей, что почему война Великая Отечественная, да, что Отечество. Потому что мужчина с оружием — это святой долг, но у нас же ведь сражались и женщины, сражались и дети, потому что очень важно, чтобы наши современные ребята тоже понимали, что вот этот вот детский подвиг, да, маленький герой большой войны, они тоже внесли огромный вклад в великую победу. Расскажу, да, о некоторых ребятах. Конечно, огромное количество. Ну вот правильно тут Денис сказал, что это нужно ехать в музей, кто-то, может быть, сам почитает. Ну, такие вот наиболее истории. Надеюсь, ну, хотя бы большую будет видно фотографии, маленький мальчик. На самом деле он не такой неизвестный. То есть о пионер-героях мы уже поговорили, а это уже ребята, которые, ну, кому-то известны, кто-то менее встречается. Сережа Олешков. Маленький гвардеец Сереженька, фильм «Солдатик», про него 6 лет ему было. Самый юный, как раз вот если котик Валя, это самый юный герой Советского Союза, то Сережа был самый маленький вообще участник Великой Отечественной войны. Судьба трагическая, потому что жил в Калужской области, остался без семьи, казнили маму и брата. И ребенка в лесу нашли солдаты 142-го гвардейского стрелкового полка. Принесли его в штаб, и есть воспоминания как раз, что его обернули в конскую попону, принесли, и когда развернули, первое, что он закричал, это была мама. И когда они его увидели, что он весь, у него тонкие ножки были, потому что ну, неизвестно, сколько он бродил в лесу, он был весь покусанный насекомыми. И, конечно, трогательно, вот описано, что солдаты, боевые офицеры не могли просто сдержать слез, когда увидели этого ребенка, и удивительным образом сложилась у него судьба, потому что тот офицер, который его нашел, Митрофан Воробьев, Михаил, как его называли в деревне, он его усыновил. И получилось так, что Сережа попал под Сталинград, и вот когда жестокие эти бои шли, городские, ноябрь 42-го года, он ведь был награжден медалью за боевые заслуги. А за что? Когда начался обстрел, его папа, названный, успел его, они были вместе, он его успел как-то толкнуть, чтобы тот спрятался, но в блиндаж, где был этот офицер, попадает снаряд. И Сережа начал звать на помощь, позвал саперов, блиндаж разобрали, отца его спасли, вот за это он был награжден медалью. В наградном листе было написано, что он был любимцем полка, вот как раз его и направили в Тульское Суворовское училище. И еще такой удивительный момент, что в музее «Юные защитники Родины» можно узнать не только про истории вот такие, да, на момент возраста того, но там сохранилось огромное количество послевоенных фотографий, потому что приезжали на слеты ветераны, и, конечно, вот удивительно на стендах видеть уже повзрослевших ветеранов, которые в прошлом были сынами полков. Еще один герой, о котором я уже сегодня говорила, Аркадий Каманин, самый юный пилот вообще Великой Отечественной Второй мировой войны, сын легендарного тоже летчика, который принимал участие в спасении челюскинцев, один из первых героев Советского Союза Николай Петрович Каманин, конечно, хотел пойти по стопам отца, рвался на фронт, но все-таки попал на Калининский. В 14 лет поднял самолет, то есть он первый боевой вылет совершил в 14 лет. Совершенно отчаянный, вообще решительный, очень талантливый мальчик, 2 ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени. Принимал участие в параде Победы 24 июня 45 года, но, к сожалению, трагически сложил жизнь у него. Он в 47 году умер скоропостижно от менингита, но такой вот след оставил все равно в летописи истории Великой Отечественной войны. Юнга, Соловецкой школы Юнг, который я уже сегодня рассказывала, которая была создана в мае 42 года. Из 4000 выпускников были 1000 отдали свою жизнь за родину, как и Эрик Лукьянов, который погиб в 44 году, находясь на боевом посту. Начался налет, он не покинул палубу корабля и погиб. И вот удивительный документ, здесь есть извещение о том, что тело было предано морю. Вот так было указано в извещении о его гибели. Но ведь были не только сыны полков. Были, конечно, не так часто встречались, но можно их назвать и дочери полков, и, конечно, молодые, совершенно юные девушки и девочки, которые помогали, например, в госпиталях. Вообще тема помощи детей в госпиталях, она совершенно отдельная и требует большого рассказа, насколько дети вообще со всей душой подходили. А вот Вале Пономарёвой ей было 15 лет. Она была санинструктором. И в наградном листе отмечено, что с 1942 года она имеет 5 ранений. То есть к концу Великой Отечественной войны, причем она освобождала тоже страны Европы, спасла жизнь. Она спасла 164 бойца нашего командира, вынесла на себе. После войны писала стихи, была такой творческой, замечательной женщиной, тоже приезжала в город Курск. И вот еще одна история, вы знаете, она мне вот особенно дорога, потому что когда мы начинали заниматься темой Курского музея, то есть понятно, что историю пионеров-героев мы знаем, многие другие мы знаем, и когда я начала в это погружаться и начала читать, то есть я читала и вот думала, когда будет такая история, которая, ну, вообще как бы пробьет, вот, знаете, до того нерва, с чего, собственно, и начнется какая-то творческая работа в нашей команде. И когда я увидела этого мальчика, фотографию, ну, думаю, ну, партизан, он партизанил в Курской области, то есть, ну, сейчас вот будет история подвига, да, которая достаточно распространенная для наших ребят героических. Но когда я прочитала первые строки его воспоминаний, мне просто настолько до глубины души это тронуло, потому что он написал, что я юный глухонемой партизан Великой Отечественной войны, и в моих воспоминаниях вы не встретите имен и фамилии людей, потому что я не слышал их. То есть, когда задумываешься о том, что у ребенка война, он не слышал ни свиста мин, ни снарядов, да, но при этом Господь ему такой талант подарил, у него была феноменальная зрительная память. И он очень помогал нашим разведчикам, потому что он переодевался в беспризорника, проникал на территорию, занятую врагом, фиксировал, получается, где находятся какие-то объекты, техника, сколько солдат, возвращался и зарисовывал. Он еще прекрасно рисовал, вот даже в Курском музее сохранились его картины, которые он писал. И, конечно, он внес свой вот такой вклад. 17 месяцев он воевал в составе Дмитриевского партизанского отряда. Виталий Чижиков, его тоже такая, тут у него не совсем, наверное, видно фотография, он тоже приезжал в город Курск и сфотографировался как раз со своей фотографией, где он был совсем юным мальчиком. Могу еще рассказать?
2: Конечно.
5: Вот сказала о том, что как раз в продолжении разговора, о том, что очень много детей мы можем увидеть на улицах освобожденных европейских городов. И действительно, это удивительно, потому что они были в том числе и ранены. Одна из историй тоже очень трогательных. И Иван Иванович Гришанов, в прошлом сын полка, он служил в Азове топографической разведки, он здравствует. Дай бог ему доброго здоровья крепкого. Я думаю, что от нас всех. Он после войны писал стихи. Есть его фотография, где он раненый после боев в Будапеште. Это 1945 год. Фотография в Софии, Болгарии. Пишет вообще замечательные стихи. Их можно прочитать в интернете, где он рассказывает как раз о том, как ребенку пережил все эти испытания в своем боевом пути. Даже есть фотография. Он, во-первых, и в 2022 году был на открытии музея в Курске. И он приезжал уже к нам в музей военной формы РВИУ. Это был 2024 год, на презентацию книги о юных защитниках. Потому что он как раз один из героев. 1932 год. Орлов. 1932 год, да.
2: Ну, то есть там 9 лет, когда война началась.
5: Ну, да.
2: Получается, так,
5: да. Да, да. Сергей Петовский был сыном заместителя начальника эвакуационного госпиталя. Это очень тоже достаточно распространенная история, когда дети не были сиротами, но при этом они находились на фронте. И история знает и отца, и сына Меркуловых, Стасика Меркулова. Они погибли вместе, он погиб со своим отцом. Кто-то был, например, с мамой, если мама была медик, находились в госпиталях. И вот он был сыном как раз, я уже сказала, что замначальника эвакогоспиталя, и он с папой, со своим, дошел до Берлина вместе с этим эвакогоспиталем. Ну, помогал. Все, что делали подростки, дети в госпиталях, то есть оказывал всю посильную помощь. Но я бы хотела обратить внимание, что он написал на стене поверженного Рейхстага, написал Сережа из Курска, 10 лет. Вот такие вообще пронзительные свидетельства огромного подвига нашего народа. Еще один мальчик, который тоже расписался на Рейхстаге, Ленька Кузубов из Белгорода, тоже был сыном полка. Причем под Сталинградом обморозил ноги. Он был, кстати, членом Союза писателей России. Писал стихотворение.
3: А вон там у него Орден Славы, да?
5: Да, да, Орден Славы. Был награжден.
2: А что на стене Рейхстага написал?
5: Ленька Кузубов из Белгорода. Вот такой героический Белгород, такие героические уроженцы. Мы, кстати, вот Российского историческое общество, поскольку ведет большую просветительскую такую работу, и наше региональное отделение очень помогает, мы вот эти выставки стали расширять, и уже даже в регионах добавляем. Например, недавно открывали, как раз накануне Дня Великой Победы, в Чувашии тоже выставка посвящена юным защитникам Родины, и уникальные материалы прислали наши коллеги из архивов. Тоже такая сторона, тема детей войны, ведь в Чувашии было огромное количество детских домов. Жители республики со всем радушием и теплом принимали детей, в том числе из блокадного Ленинграда, более 15 тысяч детей. Там находилось, вот, например, только летом 43-го года детские дома приняли 1000 детей из блокадного города. И когда читаешь тоже эти воспоминания, там такая железнодорожная станция «Канаш» есть. И когда читаешь воспоминания о том, что люди узнавали, что едут эшелоны с детьми из блокадного города и приходили и забирали в том числе детей в свои семьи, то есть вот такой тоже аспект, который тоже касается темы «Дети и война», да, и вот этой такой человечности, доброты, и детей, которые с огромной благодарностью вспоминали и даже писали, что Чувашия — моя вторая родина, то есть я к тому, что тема эта живет и... Все неравнодушные люди и коллеги наши, мы стараемся как можно большему количеству людей, конечно же, подробно.

0: Наше Курское региональное отделение, целая есть страница «Музей юной защитники Родины», ежедневно обновляется. А так, да, вместе с нашими региональными отделениями открываются выставки, все новости публикуются на сайте
1: РВО. Вы имеете в виду Российское военно-историческое
0: общество? Российское общество, конечно, да. И вот эту выставку про детей тут мы тоже вот открывали в феврале, в преддверии Дня защитника Отечества. Причем сделали мы ее таким образом, что она рассказывала о преемственности защитников Отечества прошлого и настоящего от мала до велика, потому что у нас на одной стороне это были наши современные ребята, герои, и на другой стороне как раз были истории сынов полков. И, вы знаете, я очень запомнила это открытие, потому что вот эта связь, да, вот эта преемственность, мужество наших героев, и когда мы пошли уже осматривать стенды, посвященные сынам полков, и зная, что большинство из них ребята, да, вот, которые мы сейчас видели, были сироты, а на открытие приехали родители, семьи наших ребят, современных героев России, погибших. То есть это вот такой момент, что родители героев нашего дня, да, в том числе, приехали и к этим мальчишкам, и настолько... Все, конечно, тема эта очень всем близка. Тут вообще совершенно невозможно равнодушным оставаться. Вот еще хотела бы успеть рассказать про Жору Артеменко, потому что он был сыном полка легендарной 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. И можно увидеть его запечатленным на общей фотографии на ступенях поверженного Рейхстага с Михаилом Егоровым Мелитоном Кантаре. Но мы на этом стенде разместили фотографию и лейтенанта Алексея Берестова, в отношении которого в прошлом году была восстановлена историческая справедливость, потому что указом президента ему было присвоено посмертное звание Героя России. И вот так Георгий Артеменков оказался вместе со своими однополчанами из 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. И еще одна история, которая тоже, она мало очень кому известна, и мы тоже о ней не знали, вот если бы не удивительные люди из Курского музея, которые сохранили ее до наших дней. История мальчика Арона Верницкого, которому на момент начала Великой Отечественной войны было 5 лет, он проживал вместе с семьей в Минске. И когда уже Минск был оккупирован, в один из дней его семью повели на расстрел. И когда раздались первые выстрелы, мама успела столкнуть его в ров. Он упал, и благодаря благодаря этому остался жив. Ночью пришла женщина, которая искала погибших своих родственников. Она мальчика нашла и сказала ему уходить в лес, потому что понятно, какая судьба его ждала. В лесу он встретил еще одного мальчишку, Мишу, и потом они прибились к нашей 75-й гвардейской стрелковой дивизии. Кстати, она была третьей по количеству героев Советского Союза, то есть такая прямо орденоносная. И вместе с ней он дошел до Берлина. И трогательная надпись, которую оставил он на стене поверженного Рейхстага. Вот представляете, мальчику было 9 лет. И через всю войну он пронес память о своей маме погибшей, потому что на Рейхстаге он написал «мама». В этом стиле. Вел очень большую патриотическую деятельность, общественную. Тоже вот и в Артеке он был и преподавал детям. И история тоже малоизвестная. История мальчика Коли Печененко. На фотографию особенно бы хотела обратить внимание, потому что 17 мая 45 год. Наши сыны полков, 4 сына полка, 155-й артиллерийской пушечной бригады идут по улице освобожденной Праги. То есть это к разговору о том, да, что наши дети дошли до самой победы, до самого Берлина. Так вот, и других стран. Так вот, мальчик этот, Николай Печененко, конечно, трагическая, героическая судьба у него была. Он был партизаном в Черкасской области и был... выполнял различные боевые задания, к сожалению, был схвачен при выполнении боевого задания как раз в городе Смело. И, знаете, вот эту одну историю можно рассказывать применительно к тому, насколько бесчеловечная, вообще бесчеловечно поступали фашисты с мирным населением и с детьми, потому что его казнь имитировали 3 раза. То есть мальчика приводили на эшафот, накидывали петлю, выбивали табуретку, потом вынимали, обливали водой. И когда это начало, когда это уже пошло в 3-й раз, его парализовало, потому что, конечно, такой стресс для организма ребенка. И его из тюрьмы выкрали немецкие антифашисты. И он потом находился в партизанском госпитале, и к нему вернулся.

0: способность двигаться. То есть до конца Великой Отечественной войны, вот как мы видим, он дошел, но после войны, к сожалению, он оказался обездвижен, потому что, конечно, последствия дали о себе знать. И сохранилась удивительная фотография, и даже предметы есть в Курском музее. Он во рту держит ручку. Ему заводские рабочие соорудили такой пипитр, поскольку он не мог же двигаться. И была ручка, которую он мог зажимать в зубах, и он исписал большое количество ученических тетрадей. Это были его воспоминания. Он назвал их «Опалённая судьба». И вот эти предметы, это и ручка, и пипитр, и эти тетради, они как раз сейчас хранятся в Курском музее со всем этим. Можно познакомиться.
1: У нас минутка еще есть, да. Давайте попробуем успеть.
2: Кстати, вот эта фотография, где парни идут по Праге, она как раз попала в учебник 10 класса по истории России. Там выпускники последних 2-3 лет уже ее все могли видеть. До этого она была достаточно неизвестна, фотография.
1: Или... Да, хорошо, давайте, да.
0: Ой, на самом деле, конечно, я говорю, это столько еще можно рассказывать. Вот хотела просто обратить внимание, тоже Владимир Тарновский из города Славянска, как раз как расписывались на Рейхстаге, да, очень многих ребят подсаживали, наши солдаты, они оставляли свои подписи. Алексей Воднев служил в легендарной 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которую командовал Александр Ильич Родимцев, герой Сталинградской битвы, 2 медали за отвагу, а за отвагу, да, это одна из самых дорогих медалей. И в завершение... Что сказать? Я говорю, что очень тема настолько трогательная, о ней можно рассказывать и изучать, только пропуская через себя. Здоровья всем детям Великой Отечественной войны, низкий поклон и вечная слава павшим.
1: Спасибо, Владимир Вячеславович. Резюме, у нас буквально 20 секунд осталось.
3: Ну, спасибо большое. Вы знаете, сейчас тяжело говорить о Курске как о туристическом направлении, хотя это очень красивые места, с большой историей, там засечная черта и очень много-много всего. Но каждый, кому удастся побывать в ближайшее время в Курске, обязательно
1: зайдите. Спасибо.
4: Узнать за 90 секунд. В начале 1980-х годов Совет НАТО принял принципиальное решение навязать Советскому Союзу гонку вооружений. Но не в ядерной сфере, а в области обычного, современного вооружения. Цель была проста и понятна – экономически обескровить СССР. Расходы на разработку, производство и внедрение продвинутых образцов конвенциального оружия в разы превышают затраты на ядерный потенциал. Тем более у Москвы он к тому времени был колоссальным и в дополнительных усилиях не нуждался. Высшее советское руководство замысел стратегического противника разгадало слишком поздно. Немногие предупреждавшие о тяжелых экономических последствиях ввязывания в гонку вооружений были сняты со своих постов. В результате, к концу правления Брежнева, расходы на оборону составляли почти четверть ВВП. США и европейские страны тратили в разы, а некоторые и на порядок меньше. Но самое любопытное, что о гонке вооружений как действенном способе ведения войны было известно еще в начале 20 века. Австрийский антивоенный деятель Берта фон Зутнер в 1905 году получила Нобелевскую премию мира за труд на эту тему. Россия усвоила уроки прошлого. В Кремле заявляют, что гонку вооружений Западу нам навязать не удастся. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23.00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В России отменили пошлину за регистрацию машин бойцов СВО, унаследованных их близкими. В Крыму объяснили мотивы местных подростков.

0: подростков, совершающих преступления для ВСУ. Названы сроки продления приемной кампании в российских вузах и колледжах. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает членов семьи и близких родственников участников СВО от уплаты госпошлины за госрегистрацию транспортных средств, полученных в наследство от таких бойцов. Уточняется, что больше не придется платить госпошлину за выдачу государственных регистрационных знаков, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, на автомобили, мотоциклы, тракторы и другие транспортные средства, принадлежавшие участникам спецоперации. Аналогичная льгота предоставляется и наследникам волонтеров, работавших в зоне СВО и прилегающих к ней регионах. Основным мотивом для несовершеннолетних крымчан и севастопольцев, совершающих преступления по заданию украинских кураторов, стало стремление получить деньги. Об этом рассказал руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев. Он отметил, что совершающие преступления подростки в этом регионе, в основном юноши в возрасте от 14 до 17 лет, из неполных малообеспеченных семей. Основными видами преступлений стали так называемое дропперство, порча и поджоги объектов инфраструктуры, в том числе на железной дороге. Приемная кампания в российских вузах и организациях среднего профессионального образования продлится с 20 июня по 15 августа. В колледжах и техникумах при наличии места она продолжится до 25 ноября. Отмечается, что сделать процесс подачи документов более быстрым и понятным помогают цифровые сервисы. В этом году к работе сервиса поступления в ВУЗ онлайн подключились 1824 университета вместе с филиалами. Это на 100 больше, чем годом ранее. Пилотная апробация сервиса поступления в СПУ онлайн запускается в этом году в 5 субъектах – Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае. Иранское агентство «Тасним» назвало ложной информацию СМИ о готовности Ирана вывести обогащенный уран с территории страны. При этом не уточняется, готова ли республика это сделать, как только Тегеран и Вашингтон приступят к обсуждению вопросов иранской ядерной программы. Как отмечал МИД Ирана, стороны работают над текстом договоренности о завершении конфликта. О готовности вывести высокообогащенный уран и передать его Китаю ранее сообщил телеканал «Аль-Арабия». Съемки фильма «Чайка» об историческом полете в космос Валентины Терешковой стартовали в Москве. Режиссером картины выступает Антон Мегердичев, известный по работам «Движение вверх» и «Сердце Пармы». Оператором стал Сергей Астахов, работавший над фильмами «Салют 7» и «Брат 2», автор сценария Илья Куликов и Валерия Подорожного. Образ первой в мире женщины-космонавта на экране воплотит Лионелла Мантурова. В утверждении актрисы на главную роль Валентина Терешкова участвовала лично. Лента выйдет в российский кинопрокат 8 апреля следующего года в честь 90-летия первой в мире женщины-космонавта. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Усин. Герман Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, слушатели.
2: Опять этот чудный вид у вас за спиной. Я даже не завидую, я просто за вас очень рад.
3: Это хорошо.
2: Давайте начнем с насущных вещей. Дальше пойдут, может быть, интересные. А сейчас насущные. 17% россиян до сих пор держат у себя карты Visa и MasterCard. В ЦБ сказали, что они должны уйти из России окончательно, потому что приходится тратить наши деньги на поддержание работы этих сервисов. Ну и, в общем, нечего им тут делать. Вопрос вот какой. Ведь, наверное, многие держат для того, чтобы за границей расплачиваться, если, конечно, их поддерживает с той стороны, или не так. Зачем вообще они нам нужны и кому-то? Почему люди их продолжают держать?

0: Нет, за границей они, во-первых, не работают.
1: Не работают, да?
0: Они имитированы нашими банками, банки под санкции, поэтому это не имеет никакого смысла. В момент, когда мы переходили во всю эту историю, карточек МИР еще не было, вспомните, чипов не было, да? То есть, ну, или там, были, помните, были какие-то страшные, совершенно фантастические слухи по этому поводу. Поэтому прикрутили как бы, то есть мы как бы приватизировали карточки Visa, MasterCard для себя, да, то есть и как бы сказали, работайте. Visa об этом вообще не в курсе, это вообще не их сейчас история, вот то, что есть карточки. Вот у меня, я буквально недавно выбыл из этих 17%, совершенно случайно, я потерял карточку, она у меня была со сроком действия 23-го года, и они поддерживались еще как бы карточка 23-го года, но их, ну, они так работали, да. Понятно, что нужно наводить порядок, и понятно, что ЦБ находится, знаете, в такой некоторой... То есть сказать нам, что с 1 января карточки будут нерабочие, да, это, ну, наверняка будет много шума, да. Кто-то ленится, кто-то забывает, кто-то потом устроит истерику, да, у кого-то карточка лежит там годами, да, вот потом бабах побежал что-то делать, да, и будет в истерике биться. Поэтому ЦБ пытается вот таким образом, такими, знаете, как это называется, словесной интервенцией, подсказать гражданам, что им нужно... Вот я потерял карточку, написал в банк, мне привезли, и уже карточка МИР у меня, да, то есть не виза, да, то есть там, как бы там, 5-летней давности, да. Вот поэтому это, я думаю, скорее всего, как атавизм, как сходят старые деньги, да, периодически, когда уже вроде все, смена денег прошла, а старые деньги ходят, их меняют еще. Они, может быть, даже и в обращении-то нет, но их все равно меняют. Поэтому это какая-то такая прямая аналогия с обменом денег и то, что у нас карточки виза. Тут, наверное, какая-то, знаете... Когда ЦБ об этом заявляет, я думаю, это какая-то внутренняя у них какая-то история. Видимо, у них идут какие-то свои споры внутри. Возможно, НСПК, ну, карточка МИР, которая у нас карточки МИР обслуживает, она, наверное, требует от ЦБ денег за обслуживание Visa и MasterCard. Но все-таки карточки же чужие, как бы, да, и требует от ЦБ и давит на него, чтобы ЦБ граждан поставил какие-то сроки, например, там сказать, а вот не смейте больше пользоваться карточками. Карточки стареют, кстати, да, то есть карточка, которую я потерял от своего ИП, у меня была пластиковая карточка, у нее уже все слетели, все вот эти, знаете, стерся код трехзначный, да, но я его помнил, правда, стерся какой-то пластик там был сверху, да, то есть, ну, ей уже много лет, да, вот, но я думаю, это какая-то внутренняя борьба внутри ЦБ, внутри вот системы платежей нашей НСПК МИР, которая, наверное, не хочет поддерживать визу, но они старенькие, ну, что их там, собственно говоря, там как-то двигаться, и потом с них непонятно, как, давайте скажем так, как денежки-то взимать, да, то есть это все-таки ну, как бы виза, да, то есть она, конечно, не виза никакая, но вот как бы вот такой пластик есть. А надо поменять и уже дальше с меня копеечку тянуть. Вот сейчас я поменял, у меня теперь МИР, вот, и, наверное, копеечку с меня будут тянуть небольшую. Но я буду там как-нибудь уже считать все. Поэтому здесь я к этому больше бы относился, как ЦБ напоминает, что хорошо было бы, чтобы 16% стало, потом 15%, потом 14%, потом 10%, ну и потом, наверное, все-таки прекратят хождение каким-нибудь явочным порядком.
1: Ну, просто я свою историю помню, почему я от визы отказался, потому что она у меня была привязана, это был 22-й год как раз, да, начало СВО, она у меня была привязана к, ну, к такси, да, и, значит, я поехал совершенно спокойно, свободно, а потом мне, значит, в приложении пишут, что на телефоне, что типа не оплачено, да? Как так, деньги?
0: Какое-то время не работало, действительно.
1: А потом заработало, да?
0: Нет, у меня нормально, виза работает, у меня ко всем она привязана.
1: Ну, да, вот, вот и нет, я пошел в этот же день и поменял.
0: Пластик с названием Visa или MasterCard, выданный в России, работает. Да? У него даже нет срока окончания. Вот у меня 23-го года должен был закончиться, но его все равно продлевали, потому что тогда был дефицит чипов. Но его потом... То есть там же какая была история? Когда Visa MasterCard отказались, нужно было как-то... То есть принудительно их посадили на как бы нашу инфраструктуру. Да? И наша НСПК-компания, Национальная платежная система, или как там она правильно называется, она стала обслуживать эти Visa MasterCard, но не как Visa и MasterCard, а как просто счета, выданные карточки. Это, по сути, у меня сразу увеличилось количество клиентов, они сработали нормально, у меня все работало.
1: Еще одна, так сказать, талика статистики. Доля безналичных платежей у нас под 90%. 88,9%, кстати, выросла, да? И тут вот какой вопрос. Периодически появляется информация, что народ там стремится, мы, по-моему, с вами тоже это обсуждали, уходит в нал по разным причинам. Ну, боится, когда вот были сбои эти с банкоматами, значит, с интернетом и так далее. И можно оказаться без копейки в кармане, и вот тогда люди там впрок себе набирали. Так все-таки в какую сторону процесс движется? В сторону 95 или в сторону там 80?
0: Я думаю, что ничего быстро не меняется. Речь идет о первом квартале 26 года, январь, февраль, март. А у нас же идет год за два, да, у нас уже май, понимаете, да? И все события происходили здесь, вот, там, апрель, май. Вот. Но я думаю, что, во-первых, быстро ничего не меняется. Любые апокалиптические прогнозы – это всегда мы очень инертны. И я думаю, что здесь скорее речь идет о том, что люди продолжают все больше и больше осваивать систему быстрых платежей безналичными. То есть люди учатся расплачиваться QR-кодами, люди учатся расплачиваться и переводить деньги СБП, и это как бы идет нарастание. Там, к сожалению, нет раскладки в этой истории. И мне, кстати, кажется, что когда мы говорим о наличных, люди уходят в СБП. А, то есть СБП в некотором роде это наличные, да, то есть по большому счету. То есть это деньги, выведенные, по идее, из-под контроля Федеральной налоговой службы, которую она хочет получить. Вот, но тем не менее, я думаю, что обычно, когда бьются в истерике, говорят, что а вот народ встанет и пойдет что-то делать, ну, во-первых, надо не забывать, что в Центральном банке тут точно дебилы не работают, работают очень умные люди, которые, когда что-то делают, они, в общем-то, примерно себе представляют последствия. Да? И они на самом деле оперативно онлайн мониторят не только наличные, но и там остатки на депозитных вкладах, да, то есть, условно говоря, у нас сейчас идет снижение процентной ставки, и у нас уже появились первые признаки того, что люди начинают денежки забирать. У нас же очень большой навис денег из-за высоких ставок, люди сдавали деньги на депозиты, и у нас сейчас большая проблема. С одной стороны, надо ставку снижать, но если ее снизить совсем, то люди не захотят больше хранить на депозитах и понесут деньги в лучшем случае на фондовый рынок, а в худшем случае куда-нибудь покупать что-то. И тогда инфляция вырастет. Да? Поэтому ЦБ всегда очень такая сложная история. Они в целом прекрасно контролируют процесс, на мой взгляд. Ну, понятно, иногда бывают макроэкономические истории, которые очень сложно контролировать, но в целом представлять из них каких-то, знаете, что они тупые, это очень сложно. Там прям реально умнейшие люди сидят. Другой вопрос, что не всегда у них бывает выигрышная позиция. Ну, и мы с вами еще, естественно, знаете, уколоть или кнопочку под сиденье подложить, мы всегда готовы в любой момент. Поэтому, ну, что же здесь поделать?
1: Я, кстати, тут, хотите, подброшу. Где-то я в телеге прочитал, вернее, не прочитал, это действительно правда. Значит, я не знаю, как его маркировать. Там Касьянова, помните, Миша 2%.
0: Ну, давайте на агента промаркируем.
1: Ну да, террорист, экстремист, иноагент, я не знаю, извините, меня сейчас, может быть, коллеги подправят. Так вот он сказал, говорит, что вы хотите, они все у меня в правительстве были.
0: Ну, вы знаете...
1: Я даже не буду перечислять.
0: У этого иноагента, экстремиста очень хороший голос для вот как бы избирательной кампании.
1: Да. Тембр хороший.
0: У него... Ну, вот я тут сейчас не потому, что он там уехал или еще что-то. Он, конечно, не такой профессионал, как Силуанов и Набиуллина. К ним можно принять много претензий. У них есть свои позиции, которые, ну, в экономике, слушайте, в экономике мы с вами знаем Хазина и знаем Касьяна. Ну, например, да, то есть вот их как сравнивать? Их никак не сравнить, да, но они по-своему оба, я еще знаю несколько экономистов, докторов наук, которые ученые, да, то есть они все говорят разное, потому что экономика – это не совсем наука, да, то есть это такая история, наука – это повторяемость, а экономика – это, знаете, а вот была такая эта история, но она вот в Афганистане не сработала, а в России сработала. Почему? Менталитет. Ну, слушайте, ну какая наука, если она не может ничего повторить? Поэтому здесь я бы все-таки относился, ну, наверное, ему и говорить больше нечего, да, то есть, ну, еще раз повторюсь, мне кажется, у нас сейчас я бы с удовольствием пнул, да, то есть это в России модно правительство пинать, да, то есть, но я, честно говоря, не вижу за что. Мне много не нравится, но я примерно понимаю ту турбулентность, в которую правительство попало. Ну, вспомните, в какой мы были с вами панике, когда курс резко вырос, и как мы с восхищением наблюдали, как ЦБ его задавил. И все вернулось как бы в исход. Но потом мы, конечно, с вами, естественно, когда мы передохнули, мы вылезли, начали предъявлять к ЦБ претензии. И ставка нам высокая, и еще что-то. Ну, мы же с вами благодарные люди, все причем, да. То есть, если нам тепло и сытно, давайте несите срочно еще, да. Вот, и сразу забываем все заслуги перед этим. То есть, казнить мы можем с вами легко. Поэтому, я думаю, в Касьянове тоже есть такая же вот черта. То есть, ну, естественно, ему обидно. Нет.
1: Использовать в политических своих целях там какие-то вещи. Это правильно, да. Кстати, я не паниковал. Я считаю, что суетиться, как говорится, под клиентом в данном случае не стоит. Вот они как лежали у меня, какие не есть, там маленькие, небольшие, так и продолжают лежать. И когда 20%, и когда 5%...
0: Очень важно, оставаясь маленькими и небольшими.
1: Да. Ну, вот, но при этом я скажу, что меня даже пугала ставка 20%. Понятно, что у меня тоже капало с этого больше, но все равно я считал, что это как-то неправильно. Ну, как-то вот ничего не делаешь, и тебе с твоих денежек 20% просто так дают. И меня как-то не привык так.
0: Ну, вспоминается Дока Пицца, вспоминается, ну, вроде я там лежишь, а денежки идут.
1: Да, вот мне так не нравится, я не знаю почему. Ну, кстати, в этой же новости есть еще, вот оцените сейчас, да, что, дескать, карты постепенно начинают уходить, и уступая место биометрии, судя по всему, NFC, то есть телефоном, там, QR-кодам, вы об этом уже сказали, да? То есть я помню историю замечательную, извините, отниму в вашей прекрасной передаче там минутку, да? Как на радио буквально лет за 5 сменились несколько носителей звука. Сначала это были так называемые бабышки, на которые наматывалась пленка. Потом мини-дискеры. Вот сейчас про них вообще никто не помнит. Это такие квадратики, специальные устройства они вставлялись. Потом они ушли, появились диски вот эти вот лазерные, да? А потом все стало на компьютере. И вот здесь такая же история? То есть тут настолько...
0: Такая же. А у нас были перфокарты, потом диски, потом такие-то диски, потом такие-то, потом дискеты, потом они разных форматов, да, то есть, а сейчас вообще уже ты смотришь, а в компьютерах нет даже CD-ROM, да, то есть, когда мне раз в год ко мне кто-то приезжает с CD-ROM-ами, CD-дисками, на самом деле, медицинская история, я быстро, ну, хорошо, у меня офис какой-то такой запасливый, у меня есть несколько хомячков, да, и я говорю, есть у нас CD-ROM? Они говорят, есть, я говорю, тащите сюда, вот, ну, меняется все, да, конечно. Это именно из этой всей серии. То есть прогресс идет быстро, быстро, быстро, быстро.
1: Вот теперь такая опасная история. Она, честно говоря, меня пугает. Все-таки как-то очень усиленно, причем через Минцифры, проталкивают так называемый закон о почте. Он, конечно, менял несколько раз свое обличие, но смысл, в общем, остается в том, что вот эта структура, которая, ну, никак не работает, как с какой стороны ни зайди, хотят посадить на какие-то государственные дотации в разных формах, и чтобы вот их кормили. Вот это мне, честно говоря, не очень нравится. У вас какое отношение?
0: Почта России – это такой наш российский АвтоВАЗ. Все-таки давайте не будем скрывать эту историю. Я очень хорошо помню, как лет 20 назад заговорили о Почтобанке. Причем там было очень смешно, да. То есть, вот лет 20 назад Почтобанк был, наверное, интересен, да, потому что тогда это очень входили. Кстати, очень быстро изменилось. Все за 20 лет наша банковская история. Вот. И когда его создали, его уже не надо было создавать, потому что уже условно был Тиньков, уже было понятно, что все придет, уже начали банки сокращать отделения. Да? И тут вдруг внезапно взять совместно с ВТБ создать какой-то банк. Потом почту, у нас уже помните, там вермишелью торговала, чем только не занималась. Да? Сейчас мы с вами заходим на почту. Вот я заходил тут недавно, свежо получал, извините, из Китая, извините, непатриотично, извините, неимпортозамещенные маленькие процессоры, симпатичненькие вот такие вот у меня тут есть, вот я так иногда развлекаюсь. Вот. А там три окошечка, четыре точнее. Окошечко для Wildberries, окошечко для Озона, окошечко для Market Яндекса и одно окошечко для почты. Я не очень понимаю, перестаю понимать, вообще Почта России вообще точно нужна нашей стране, да, она выполняет какие-то функции юридического свойства, безусловно. Люди очень много рассылают там писем, очень много тратят на это время. Причем очень много из этого всего уже давно можно было бы перетащить в госуслуги. У нас сейчас наконец-то, я вот читаю просто с радостью, то есть нет, там они вроде одну новацию отбили, они хотели с маркетплейсов брать деньги на поддержку почты.
1: Да-да, вот я про это и говорил, да.
0: Вроде бы от нее отказались, от этой идеи, но там совершенно чудесная идея, это вот эти листы жилищно-коммунальных услуг, да, в госуслугах присылать, да. Ну, потому что вы же представьте себе, вот сейчас каждый человек в стране, у которого есть госуслуги, госуслуги, по-моему, есть у всех, а те, у кого их нет, и пусть будут прокляты, да, то есть, ну, условно говоря, где-нибудь там с Агафьей Лыковым в лесу, да, вот, можно всем же прислать, это же огромное, у меня вот лежит здесь какой-то огромный пласт этих документов, я в них Я уже перестал что-то понимать в бумаге. На данной должности чуть-чуть деградировал, конечно, поэтому я уже не привет. Так вот, а чем будет заниматься? Представляете, сколько бумаги тратится на то, чтобы пришла вот эта вся вот эта... Там еще и рекламные носители какие-то, естественно, там коррупция идет, там обязательно рекламу должны как-то разместить. Вот там есть какая-то приятная история, что они хотят госуслуги запихнуть в ЖКХ. Да? То есть, это, вот, если они это запихнут, я считаю, это будет очень хорошо. Но вообще, по поводу почты, слушайте, ну уже не один год говорится, давайте отдадим почту, просто ее подарим. Да? Давайте я прямо сказал бы, подарим. И, правда, вряд ли они захотят это брать, но подарим вместе со всем, с помещениями, прям очень важно, со всем. Консорциуму Маркет Яндекс, Wildberries и Озону. Да? Вот просто подарим и скажем, мы больше не хотим ничего про это знать, но вы должны делать, ну как, ну там, если есть какие-то... То есть там же еще есть почтовая история, хотя надо дать должное, посылочную часть уже, по-моему, все они делают наши маркеты. Да? То есть я думаю, что они бы согласились и взяли. Почему нет? Зато государство наконец-то уберет со своего баланса эту совершенно устаревшую историю, когда постоянно, там иногда читаешь какие-то удивительные истории, которые придумываются для выживания почты. Например, была история, по-моему, там же свежая, но, по-моему, ее тоже упаковали, чтобы Почта России нам дала с вами почту. А у меня есть почта.
1: Яндекс, вы электронная, нет, что ли?
0: Ну да, да, да, да, да, да, да. Я на это смотрю, говорю, слушайте, а чем вам не нравится там яндексовская почта, чем вам не нравится мейловская почта? В конце концов, чем вам не нравится почта в госуслугах? Там же есть переписка, мы переписываемся. Давайте там сделаем почту. Да? Ради того, чтобы вытащить... То есть, вообще почта наиболее... Почта очень хорошо напоминает... Я там знаю нескольких коллег, мне перед ними иногда неудобно, но давайте скажем, как есть. Это, вы знаете, как есть такое упражнение с сдохшей лошадью. Да? А давайте попробуем ей там... копыта почистить, да, там, перековать. Вдруг она побежит. Нет, ну давайте седло поменяем, да, давайте там, я не знаю, там, ну она сдохла уже, бросьте ее в конце концов. Сама по себе, видимо, инфраструктура почты, как она есть, там, конечно, есть огромный логистический хаб. Давайте вот тоже скажем правду, внутри почты огромная вот эта вот история ездящих паровозов, поездов и прочего, конечно, огромный, огромный кусок. И, конечно, проблема почты, что в отличие от Wildberries и от остальных историй, маркетов и прочих, она не может выкусывать вкусные кусочки. Да? Она, к сожалению, должна отвезти в самый крайний поселок, да, в самое крайнее место почту, чтобы она дошла до адресата. Как? Это уже другая история. Наверное, надо искать какие-то варианты, создать единую историю. Магазин, сейчас же мы с вами, когда заходим, например, где-нибудь, да, на дачу приезжаю, у меня там был дачный поселок, СНТ, Воденцов, где-то там в районе Подольска, обычно 6 соток матушкиных, да, и там вот появилась пятерочка, сразу же завелась жизнь, да, потом там появился пункт выдачи Озон, потом появился пункт выдачи Wildberries, да, ну, наверное, можно же сделать то же самое с почтой, да, то есть и как-то ее вот как-то вот там туда же тоже внедрить, в конце концов, девушки, которые сидят на кассе, ну, в конце концов, могут принять и почту, давайте так скажем. Ну, если вы знаете, там тоже есть один анекдот про солдата, который косит и с фонариками, зимой, там он немножечко неприлично, не будем его рассказывать, но служившие помнят этот анекдот.
1: Ну, молодые люди у нас острые. Я думаю, что те, кто работает в этих пунктах выдачи, они с легкостью схватят суть того, что нужно делать. Разве нет? Да, я верю в нашу молодежь. Кстати говоря, мне вот поэтому нравятся все вот эти пункты выдачи, потому что туда может прийти любой молодой человек на лето, да, и заработать себе каких-то денег в своем же доме. Это же хорошо.
0: Нет, вообще, слушайте, вообще это другая история. Это к вопросам самозанятых, давайте так скажем. Не было бы таких количества пунктов выдачи, если бы не было самозанятых. Потому что если бы надо было оформлять людей по трудовым контрактам, где потом ты... И устроиться надо бесконечные труды, да, то есть и уволиться тоже бесконечные труды. Там, и с выходным, и с выходным пособием все ПВЗ построены по принципу самозанятых. Это сразу решает тысячи вопросов. Ты приехал в чужой город, вышел в ПВЗ, спокойненько работаешь, да, какие-то деньги, может, не самые сумасшедшие, но в целом так же, как у курьеров, кстати. Поэтому... Ну, это как бы вообще отдельная история. Вот. Упомянутый нами премьер-министр, бывший наш, иноагент, экстремист и прочее, так до самозанятых не додумался на данной должности, додумались и другие.
1: Ну да. Ну, кстати говоря, я думаю, что мы в свете, так сказать, прогресса на 3 минуты еще одна история. Говорили уже, как менялись носители, как менялись, там, я не знаю, пленки или там, не знаю, видеоносители, аудионосители. Так вот, значит, одна из фирм, которая называется Figure AI, установила, ну, я так понимаю, что рекорд 200 часов от автономной работы человекоподобного робота. Ну, правда, он там иногда ошибался, терял ориентацию, но в целом 200 часов проработал. Это почти 10 дней без перерыва. Вот наверняка в пунктах выдачи детишки наши скоро не смогут работать, или до этого еще очень далеко.
0: Нет, до этого очень близко, и вопрос только в стоимости этого робота. Да? То есть я смотрел очень внимательно за этим экспериментом, он транслировался, пока еще не запрещенным в Ютубе. Это было очень любопытно смотреть, и людей смотреть, и роботов смотреть. Я считаю, что люди не должны такой работой заниматься вообще. То есть это не работа, это просто вам валится из... То есть там суть работы была валиться из этого жерла, как, знаете, как, когда, как в аэропорту, когда валятся чемоданы, там валятся посылки горой. И вот он, робот, должен взять и QR-кодиком вниз положить и отправить дальше. Это вся его работа. Это очень важно, надо понимать. Да? Понимаете, люди не должны этим заниматься. Да? То есть, ну, в конечном итоге, может быть, на какой-то аварийной истории должны, но вообще нет. Да? То есть робот, при этом надо понимать, что робот не в этом случае, который использовался, он больше обучаемый. Да? Он реально смотрит, реально понимает, как это вот посылка. Они разные посылки, они разного размера. Они круглые, разные.
1: Ну да, я видел, да, кусочек смотрел.
0: Да? Да, и в этом плане надо отдать должное, это было бы здорово. Вопрос дальше стоимости. Например, если робот будет стоить в сборке 10 тысяч долларов, ну давайте долларов будем говорить, так понятнее будет, то очевидно, что для компании поставить в лизинг он будет стоить примерно 500 долларов, если его брать вот для компании. То есть за 500 долларов в месяц будет получаться вот эта железяка, которая заменит человека, который будет работать не 8 часов в день, которого надо. Ему нужно обеспечить туалет, ему нужно обеспечить обед, ему нужно обеспечить соблюдение трудового кодекса. Несмотря на всю дурную работу, давайте скажем честно, несмотря на всю дурную работу, нужно что-то обеспечить. И самое главное, 8 часов. Вы можете взять...
1: Ну да, соцстрах за него платить, отпуск его
0: отправлять. Эти затраты, минимальную зарплату взять, то выяснится, что если он будет стоить робот 500 долларов в месяц в аренде, да, то есть, ну или можно будет купить за десятку, сразу это счастье для тех, кто владеет этими пунктами. Да, то есть, потому что он будет работать круглосуточно, а не 8 часов в раз. Не пить, не курить, у него не будет болеть голова. А если его чинить, ну, там починка, там это отдельная история какая-то. Вот. Поэтому это наше будущее, я думаю, очень быстрое. Я думаю, очень быстро.
1: А сейчас примерно, как вы полагаете, порядок цифр сколько стоит?
0: А он столько и стоит сейчас.
1: Где-то 10 тысяч.
0: Это прям, ну... Я вам говорю о реальных цифрах. Реальные цифры, смотрите, когда я говорю про 10 тысяч, это примерно сейчас по Америке идет предзаказ на робота. Мы же, вот тот, который робот фасует, у него две руки, да, то есть две руки и голова. Ног еще нет, он не ходит. А есть полноценный антропоморфный робот, который будет помощником по хозяйству. Продажи начнутся в 2027 году в Америке. Там предзаказ идет как раз за 500 долларов в месяц его в лизинг. Да? То есть и примерно такая же цена, десятки. То есть сами, давайте так скажем, сами модели стоят 20 сейчас, 25, но понятно, при объеме они резко стоят.
1: Прервемся на новости. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики в эфире «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Глава российского МИДа Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, уведомил американскую сторону о начале системных ударов вооруженных сил Российской Федерации по объектам ВСУ в Киеве. Министр также привлек внимание Рубио к рекомендации обеспечить эвакуацию дипломатов из города. Согласно официальному справочнику американского Госдепа, всего среди ключевых сотрудников посольства США на Украине по состоянию на март этого года значит 21 человек. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности морских нефтегазовых объектов в российском секторе Каспийского моря. Закон устанавливает зоны безопасности, необходимые для противодействия беспилотным аппаратам. Они будут простираться в пределах 500 метров, отмеряемых от каждой точки внешнего края искусственных островов, установок, сооружений. Причем это касается как водного, так и воздушного пространства. Объясняется, что попадание БПЛА в нефтедобывающую платформу может привести к ее полному разрушению, катастрофическому разливу нефти, трудновосполнимым утратам в экологии региона и, как следствие, экономическим потерям Российской Федерации. Защита задержанного в Чехии митрополита Илариона считает условия его содержания недопустимыми. Уточняется, что после задержания он длительное время находился без еды, питание было предоставлено только около полуночи. Первый прием пищи сегодня состоялся только после вмешательства адвоката. Кроме того, священнослужителю нельзя передать личные вещи, также у него нет возможности читать, смотреть телевизор или слушать радио. Отмечается, что задержание митрополита по подозрению в хранении наркотиков это провокация спецслужб Чехии, акция устрашения, которая демонстрирует неприязнь властей страны к православной вере и церкви. Предупреждение от МЧС о беспилотной опасности впервые за последние годы получили жители Калининградской области. Аэропорт Храброво в связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства региона корректировал свое расписание. Пассажиров просят заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств, следить за информацией на онлайн-табло, а также уточнять информацию в авиакомпании. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял решение о восстановлении интернета в стране, передает местное агентство Фарс. Напомню, интернет перестал работать после протестов из-за девальвации национальной валюты. Позднее власти заявили о контроле над ситуацией. Интернет начал постепенно восстанавливаться. Однако с атакой США и Израиля на Иран 28 февраля власти вновь ограничили доступ к международной сети. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Клименко советует».
1: Продолжаем разговор с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Герман Сергеевич, а вот в Китае, к прошлой новости, да, хотят поставить человекоподобных роботов на учет. Ну, то есть это же дойдет до того, что им будут паспорта выдавать?
0: Ну, рано или поздно.
1: На машины-то выдают, правда ведь, на автомобиль?
0: Да, и у машин есть ВИНы, и у машины есть паспорта. Номера у роботов что-то такое будет. Я не думаю, что прямо сейчас, потому что идей безумное количество. Здесь помимо постановки на учет у нас есть еще и налоги с роботов. Есть масса желающих отрегулировать, залезть к ним в мозги, поставить там ограничители. Непонятно как, да, то есть, но законодатель же у нас, его задача принять закон, да, то есть, а исполнитель задача исполнить. Поэтому... Но Китай, надо признать, по антропоморфным роботам, судя по всему, уже впереди планеты всей. Поэтому нам остается только читать, смотреть и думать. Они нас троллят, что, кстати, для них это вполне возможно. Они нас троллят вполне себе, да? Вот, либо они действительно в этом направлении идут. Некоторая, наверное, логика в этом есть, так как сейчас мы, во-первых, видим, что в связи с современной обстановкой и дроны на учет ставятся все. ну, там, для какого-то размера, да, там есть там, миниатюрные совсем, по-моему, как я понимаю, не подпадают под эту историю, а вот если дрон крупнее там, или тяжелее 250 грамм, честно говоря, прям не помню сейчас точных показателей, то его надо уже как-то в учет ставить и запускать только с разрешения. Поэтому мы с вами можем так пофантазировать немножечко и прикинуть, почему и когда, и при каких обстоятельствах это потребуется. Но я думаю, что некая кодификация, да, то есть некая такая учетная система для роботов будет так же, как у нас, условно говоря, она есть там для швейцарских часов, например, у них есть свои уникальные номера. Еще раз повторюсь, есть у автомобилей. Поэтому у телефонов есть EMEA-база своя, то есть есть какая-то своя привязочка. Поэтому, я думаю, у роботов что-то подобное будет. Можно ли это будет назвать паспортом, не знаю. Вот, просто вы же понимаете, русский язык такой богатый, когда мы говорим, вот вы произносите, когда у вас это как бы, а вот мы типа их уже скоро признаем человеками, да? Ну, конечно, речь об этом не идет. Речь идет там о реестре роботов, и где они находятся, как они себя ведут и так далее и тому подобное.
1: Ну, нет, когда я вспомнил об автомобилях, я как-то успокоился. В Москве, ну, это правильно, потому что, наверное, сначала надо правила разработать, а потом начинать. И если правила разрабатывают, значит, мы уже на пороге этих решений. Новые правила строительства центра обработки данных в нашем городе. Там многое, насколько я понял, зависит от доступности энергии. В Москве с этим не все просто. И, в принципе, как рассуждают знающие люди, что лучше, видимо, такие вот центры создавать там, где, наоборот, производства не очень много, а вот возможности электрические напротив. Вот что скажете, мы тут во вчерашнем дне опаздываем или как?
0: Да нет, слушайте, ну, во-первых, слушайте, давайте так скажем. До мечты Маска, да, о том, что в космос вывести миллион спутников, и они будут там изображать из себя дата-центры, да, мы пока еще не дотягиваем, да, все-таки. Вот в этом смысле мы все отстающие. В Америке отстающие, в Европе отстающие, у нас отстающие. А тут то, о чем идет речь, это речь идет конкретно про Москву. Москва потребляет огромное количество электроэнергии, дефицитный, построить... Да, и, соответственно, можно, например, взять и договориться построить дата-центр где-нибудь у атомной станции, но обслуживать ее все-таки, конечно, лучше там, где он в основном эксплуатируется. То есть, условно говоря, всегда есть противоречия. Конечно, атомные станции можно построить, кабеля проложить и так далее и тому подобное, но хотелось бы, чтобы сервера стояли, например, здесь, ближе. Да? То есть вот я, например, у меня есть там два десятка серверов, мне, конечно, хотелось бы побольше, наверное, да? Мне бы хотелось, чтобы они стояли где-то здесь. Хотя теоретически, и ко мне много раз приходили, говорили, Герман Сергеевич, перетащите ваши сервера в Тулу, в Ижевск. Ну, много есть мест в России, где есть дата-центры. Да? Угу. А я вот как-то себе представляю, ну, там мои сервера будут стоять в Ижевске. А если что случится? Они говорят, наш сисадмин все поправит. Наш сисадмин все... Ну, вот, знаете, есть такая собственническая история. Очень хочется, чтобы было рядом. Ну и потом иногда бывает по вопросам безопасности, иногда бывает по вопросам скорости доставки контента, да, то есть тоже бывает проблема, да, поэтому, а правило, которое сейчас разрабатывается, я посмотрел, там одно из самых основных частей, это разрешение, по сути, работать с газотурбинным всяким разным историям, то есть у нас есть газ, например, у нас есть бензин, но вот генерить собственную мощность, там, ну, например, для там, средней величины дата-центра, нужно где-то мегаватта 2 где-то, это такие контейнеры, несколько контейнеров, которые стоят, и туда надо периодически подвозить либо бензин, либо газ, либо еще что-то, да, то есть, ну, что мы с вами захотим. Бензин мы по Москве развозить умеем, надо дать должное. У нас ездят заправщики по ночам и перезаправляют все бензоколонки. Вы никогда не слышали, что, кстати, была проблема, да.
1: Угу.
0: Поэтому, но согласовать эти процессы, там же начинается безопасность. Да, и еще у дата-центра, хочу напомнить, мало просто кто-то знает, задумывается, обязательно должно быть две точки входа электричества, да, то есть должно быть альтернативно. Если один сломался, второй должен работать. Поэтому, если у вас есть газ, второй должен быть нефть или электричество. Как-то вот так вот. Либо у вас должны быть два газогенератора, которые стоят себе. Один работает, второй нет. Потом выключился, включился. Вот как там целая система такая достаточно избалансированная. Поэтому я так понимаю, что разрабатывается история для вот таких решений. Москва огромный город. Шум уже, знаете, как вот я на Кутузовском сижу в проспекте, иногда слушаю шум и думаю, а больше-то уже ничего нельзя все равно сделать. У нас здесь иногда, у нас как-то здесь отключали электричество, и такая вот 2-мегаваттная машинка стояла здоровая, ну, как полевая кухня, работала, ну, обычный шум. Поэтому это про строительство дата-центров в пределах города Москвы, ну, может быть, Новой Москвы. с обеспечением себя электричеством. За счет не кабелей с подстанции, а за счет какого-то иного...
1: Автономного источника, да?
0: Да, автономного источника, да. И это важная часть как таковая, да.
1: А в два входа зачем? Потому что если, ну, предположим, оба вышли из строя, то данные теряются, это... или он все-таки поддерживает некий уровень энергетический, чтобы данные сохранились? Ну, предположим, доступа нет, а данные есть, нет?
0: Там, смотрите, как в принципе это все должно работать. Это не всегда работает на самом деле, но надо иногда проверять. То есть два входа зачем? Вероятность выхода одного источника, там 0,99, там 0,1%, ну, 0,01 какой-то, да? Вероятность от выхода одновременно двух. Но, знаете как, черные лебеди всегда приплывают, да? Поэтому в самом дата-центре у каждой стойки стоит источники бесперебойного питания, которые готовы держать, как правило, 10-15 минут. И за эти 10-15 минут сервера гасятся правильно, чтобы данные сохранились, да, и в теории все должно сохраняться. Это мы, кстати, видели в свое время и с экстремистской метой, когда у нее были перебои, и с нашими ресурсами были такие истории. Если все хорошо и грамотно срабатывает, то есть, во-первых, случаи такие случаются, казалось бы, невозможные, ну, там, одновременно должно пойти электросеть, и не завестись генератор, и сломаться источники бесперебойного, все что угодно может быть, но на практике это такая многоярусная система защиты данных, она существует.
1: А в принципе, вот этот фактор удаленности, про вас я понял, у вас нет в Ижевске, у вас сердце болит за свой сервер. А если это государство принадлежит, что в Москве, что в Ижевске, оно же все равно государство российское присутствует. Ему все равно в Москве, да? Или не в Москве? Или
0: ему вообще все равно, конечно. На самом деле, смотрите, мы просто пока еще не готовы морально. Да, то есть многие не готовы морально, многим хочется приехать самому в дата-центр. Мы еще не перешли в облака, то есть это некоторым образом, надо понимать, есть облачные решения, да, то есть серверные решения. То есть, условно говоря, вот у меня, например, у меня сейчас в одной из компаний сервер с 1С стоит прямо в офисе, что совсем аморально, да, то есть он должен, естественно, стоять в дата-центре, да. Но еще аморальное то, что он еще стоит на своем собственном сервере, он должен быть в облаке, да. И тогда все красиво. Где находится облако, оно распределено, как правило. Ну, там копирование, безопасность. Облако – это такая, знаете, аморфная сущность. Где-то что-то упало, в другом месте поднялось. Поэтому это больше про, наверное, наши привычки и про... Ну, слушайте, ну, вот там, допустим, трейдеры, да, фанатеют, там они миллисекунды считают. Вот алгоритмические роботы, да. Есть даже фильм на эту тему, когда... Там сотни миллионов долларов платят за то, чтобы кабель проложить напрямую без каких-то дополнительных разрезов. Да? Что же вы говорите про дата-центр? Если вы музыкой увлекаетесь или видели этих фанатиков, которые покупают за безумные деньги себе кабеля за позолоченные какие-то. Да? Хотя на мой слух там что так, да, танец с саблями, он и есть танец с саблями. Говорит, слушай, посмотри, у меня там посеребренные, позолоченные, с платины, послушай, какой глубокий звук. Вот. В дата-центрах примерно, наверное, вы знаете, оттуда же примерно. Плюс кто-то иногда хочет иметь локальную историю дата-центров. Это, кстати, государство, между прочим, частенько хочет иметь локальную историю без выхода в другие вещи. То есть дата-центр обслуживает только... Ну, то есть на одном кабеле должен сидеть только вот этот подряд. То есть, ну, там, не на оборону, например, да? Вот, и тут вы уже находитесь в позиции... Можно, конечно, отдельный персональный кабель протянуть от какой-нибудь Кольской атомной, да? Вот, но, наверное, это не самое лучшее решение. Да, поэтому пусть поставят себе дизель-генератор, если им так хочется, да, то есть и вперед за отечество.
1: Еще об искусственном интеллекте. Financial Times пишет о том, что Европейский Центробанк намерен созвать срочное совещание из-за угрозы искусственного интеллекта. Они посмотрели новые модели. Там, я могу ошибиться, вы меня поправите по названию, да, Клод Мифос превью, да, фирмы Anthropic, да, и, значит, вот пока эта модель, она работает на светлой стороне силы, еще ладно, а вот если она попадет в плохие руки, ну, как всякое изобретение, то оно может с дикой скоростью искать, ну, критические уязвимости в системе, так сказать, ну, того же Европейского Центробанка. Вот давайте эту историю обсудим. Это, как этот детектив-то может... Кто это должен украсть, эту машинку, и начать ее использовать, или как? Алиса Мейлофон, у меня возникает такая ассоциация.
0: Сейчас... Ну, не совсем. Как это выглядело раньше? Я хакер. Я смотрю на сайт коммерческого банка, да, то есть читаю какую-нибудь прессу и думаю, а вот по этому адресу, там же есть эти например, админ ПХП, да, то есть веду сейчас адрес банка, да, то есть там, слышь, админ ПХП, например, да, и вдруг и были истории, когда банки также вот и оставляли вот эти хвосты, то есть их не видно, то есть есть какие-то дополнительные знания, вот он гадает, хотя случайным образом подбирает цифры, там много-много разных таких историй, да. Но хакер один. Теперь представьте себе, их одновременно стало 100, может быть, даже 1000. Каждый из них, то есть я просто разговаривал с коллегами, кто занимается безопасностью, они шокированы тем, что их бы и так нашли все эти, то есть это десятилетней давности код, миллионы строк кодов. Это очень пунктуальная работа. Ее же как бы поручить кому-то делать людям непонятно, да, то есть это такая тупая работа, да. Тут появился инструмент, который действительно обстукивает со всех сторон сайт банка или код банка, и находят в самых разных вариантах действительно огромный объем ошибок. Да, к сожалению, программисты пишут ошибки. Это не значит, что эти ошибки приводят именно вот к проникновению внутрь. Но это значит, что они могут привести к краху какому-то временному или еще что-то. И действительно, количество выявленных ошибок с помощью искусственного интеллекта выросло. Ну, давайте так, давайте будем оптимистами, скажем, на два порядка. То есть, если раньше находили там 100, то сейчас, допустим, 10 тысяч. Это, еще раз повторюсь, это не значит, что они именно вот, ну, когда мы там ужас-ужас, это не значит, что прям совсем. Да, там есть критические истории. То, что человек бы никогда бы, возможно, не нашел, именно в силу того, что ему пришлось бы копаться бесконечно долго. А искусственный интеллект, он очень педантичен, очень аккуратен, очень последователен, очень так, знаете, ту-ту-ту-ту-ту-ту, он есть, сказал, и все. Вот. Но это, как бы, знаете, с двух сторон идет. И на той стороне защита примерно такого же свойства, и нападение примерно такое же. То есть просто пришло время. Мы с вами понимаем, что когда-то на поле боя людей не останется. То есть уже практически у нас там, на поле боя изменения кардинальные. У нас кто бы мог сказать, что будут самые важные люди, станут дроноводы, например. Да? Вот, принципиально изменилось. Дроны летают туда-сюда, туда-сюда. Все уже, ну, уже принципиально новая история. Понятно, что и здесь раньше хакеры охотились за чем-то, теперь хакеры уже, наверное, выбывший будет такой элемент. Такой, знаете, он хакер один, и у него там тысячи, как сейчас это модно говорить, АИ-агентов, да, которые определяются только мощностью, который может достучаться до всей этой истории. Поэтому я бы не паниковал, я не думаю, что там срочно, вот именно в срочную новость, она так звучит, как, ну, как журналисты пишут. Я думаю, что это просто, я уверен, что и наш ЦБ сейчас разговаривает с банками, и я уверен, что они обмениваются впечатлениями. Просто мы не пишем, когда собираем банки, даем им по голове. Да? То есть как я уверен, что ЦБ уже собрал всех наших айтишников, банков, дал по голове и сказал всем подготовиться, да, то есть и заняться чем-то. Тут есть одна хорошая новость. Мы под санкциями, трафик, в общем, достаточно такой, давайте, отсеченный, да, и к нам пока никто не стучится. Это не значит, что не постучатся завтра, да, то есть, но в целом мы с вами видим, что если зарубежный трафик, значит, негодяи, да, то есть вот, это как бы такая простая история. Там на Западе он зарубежный для них, для всех одинаковый, поэтому они не могут отличить хороших людей от негодяев. А у нас сейчас прям индикатор, он очень хороший. Но я уверен, что наша банковская система сейчас вся тоже не напряжена, это неправильное слово, да, то есть это просто новая угроза, которая одновременно и новая, то есть меч точится точно так же, да, точно так же тысячи агентов смотрят за тем, что происходит на сайте, смотрят, кто стучится, анализирует, какие IP, что делает на сайте, и выявляет, что это, например, негодяй. Вот его надо заблокировать.
1: Угу. А вот с одной стороны искусственный интеллект и с другой.
0: С другой стороны,
1: вроде этот интеллект нападает, да, этот защищается, да, затыкает вот, да, эти дырки. Да. А над ними есть человек или вот совсем не будет? Просто вот программа стоит, да, и все. А директор банка тогда, условно, он какие будут решения принимать?
0: Ну, естественно, главный айтишник остается. Остаются люди, которые настраивают эти роботы. Другой вопрос, что просто люди перестают заниматься мутной работой и заниматься стратегическим анализом вот, поведения. Ну, кто на какой стороне находится. Кто-то анализирует результаты атаки, кто-то анализирует результаты защиты. Понятно, что самая главная проблема, она чуть глубже. Если у нас люди перестанут заниматься, ну, знаете, как у нас, я всегда говорю, коллеги, вот в России мы не играем в футбол. Почему? Потому что у нас в каждом дворе играют в хоккей. А в Бразилии играют в футбол, потому что в каждом дворе играют в футбол. Если у нас пропадут программисты, которые занимаются простыми работами, да, то кто потом будет все вот это разгребать? Ну, это, во-первых, лет через 10, наверное, возникнет эта проблема. Да? У нас сейчас вот текущая история. Мы с вами живем сейчас такой, знаете, в экспоненте роста. То есть у нас буквально вот каждый день появляются новости. Да? То есть я смотрю сейчас, как работают вот эти истории, которые заменяют программистов. Я уже сейчас, честно говоря, не знаю, Я раньше был очень большим оптимистом, рекомендовал всем детям идти в IT, а сейчас я детям это уже не могу рекомендовать, да, потому что все настолько развивается именно в этой части быстро, что фанатики-программисты и так придут на мехмат МГУ или на ВМК, а всем остальным это уже не надо, им надо идти по специальности, которую они хотят, там, медики, например, и уже осваивать искусственный интеллект, но как потребители, как мы таблички Excel освоили, вот теперь надо осваивать всем, но это другая история, это не про программирование искусственного интеллекта, а про эксплуатацию искусственного. Видите, у нас, то есть, и все это меняется очень быстро.
1: Здесь какая любопытная картина. Впервые за несколько лет количество этих компаний в стране выросло на 3,5%, а выручка, наоборот, упала. Правда, на 0,75%, но это большие достаточно 60 миллиардов. И теперь было больше 8 триллионов рублей. Сейчас 7 триллионов 940 миллиардов, вот, собственно, в этой сфере. Надо сказать, что при этом доля убыточных всего 0,01%. И как так получается? Количество компаний растет, а выручка падает. То есть, получается, люди меньше денег зарабатывают в итоге?
0: Ну, нет. Я думаю, что крупные компании, там есть у нас несколько сотен крупных компаний, они как работали, так и работают. У Яндекса растет выручка, у Wildberries растет выручка, у всех у них растет выручка. Я думаю, что это, знаете, как, во-первых, это неточность отнесения, да, у компании может быть много разных ГРН-кодов, очень много разных спецификаций, у нас очень размытая трактовка

0: У нас очень размытая трактовка отнесения к IT. Это очень разные истории бывают. Я думаю, что в рамках 8 триллионов 80 миллиардов давайте спишем на техническую погрешность. Да, из-за санкций отвалился огромный пласт компаний, которые занимались рекламой, кстати, но это не сегодня уже произошло. Это произошло там несколько лет назад, когда у нас и экстремистская мета, и еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. Многие действительно сократили свои объемы. Но я думаю, что в целом IT-сектор чувствует себя неплохо. Давайте так скажем. То есть сам по себе IT-сектор в сравнении с другими секторами мы себя чувствуем вообще прекрасно. Давайте. Это, знаете, всегда зато. Да? То есть вот зато. Вот в сравнении с кем-то кто-то стоит по подбородок, да, а мы по щиколотку. Да? То есть поэтому... Но и потом, давайте скажем, бизнес всегда находится в трудных условиях. Я не помню ни дня, чтобы вышел хоть один бизнесмен и сказал бы: «Мне все хорошо». Мы жаловались на налоги до поправок и увеличения, мы хотели еще, да, вот мы жалуемся сейчас и хотим еще снижения, да, вот, ну и здесь тоже, еще раз повторюсь, цифра настолько мизерная, что они просто ни о чем не говорящие. Новая компания, я думаю, что это просто есть большой длинный хвост, вот, и он там совершенно статистически не уместен.
1: Услышав вот эту вашу аналогию, мы по щиколотку, кто-то под подбородок, сразу вспоминается...
0: Да, Игнатий Волнов, это называется, да.
1: Джентльмены удачи, я говорил, порожняком пойдем, помните, там такой прекрасный момент есть. А, ну, так давайте уж, раз Герман Клименко советует, вот у нас сейчас 25-е, да? Мая, да? 25-е да. Мая. Как раз учебный год закончился, практически там, по-моему, один день. Да. Завтра еще осталось. Значит, кем работать мне тогда? Помните, это у Владимира Владимировича? Чем заниматься? То есть в IT идти не стоит, вы считаете?
0: Ну, в IT, в понимании программист, вот это, если не лежит душа, это очень важно, да? То есть, а когда не лежит за модой, не надо идти, испортить себе жизнь. Идите туда, где нравится. Сейчас, мы сейчас IT-сектор стали... Мы разделились уже очень четко. Есть профессионалы. И профессионал, который хочет программировать, он и так пойдет сам и на физва, и на МФТИ, и куда-то еще. Да? Вот. А наиболее эффективная история, это сейчас, знаете, как вот говорится, врач с искусственным интеллектом, но порядок мощнее врача. Поэтому надо идти туда, куда хочется, и, естественно, изучать. Но не как программировать и создавать. А там сейчас бесконечное количество что делать. Да? То есть просто учиться работать и именно идти в связке. Идете химиками, химик плюс искусственный интеллект. Идете куда-нибудь в банковскую деятельность, там тоже. То есть там просто эксплуатация, и вот там уже IT. Но сейчас во всех вузах это есть цифровые кафедры, и в медицинском учреждении есть цифровые кафедры, и в любых учреждениях уже есть, потому что мы уже все знаем, что если мы с вами взяли там кого-нибудь, врача, строителя, химика, дали ему, и он умеет этим пользоваться, его эффективность увеличивается кратно. Ну, поэтому все в этом работают. Поэтому ничего не изменилось, просто некоторое такое было, знаете, по ветре, помните, как экономисты-юристы?
1: Да.
0: Вот, у нас просто это прошло быстрее. И мне кажется, не надо сейчас родителям запихивать детей туда, где им не хочется. То есть программисты, еще раз все-таки хочу добавить, если ваш ребенок не производит такое впечатление аутичного, да, такого, знаете, такого, как это называется-то, который прямо вот требует порядка во всем, да, вот как-то разложить все ровненько, да, то есть это такой легкий аутизм, наверное, все-таки есть, то не надо ему идти туда, где ему не понравится. То есть, конечно, вы можете надавить, заставить, но лучше все-таки, знаете, сперва понять физику или лирик. Если лирик, отправляем его там в биологию, да, там или куда-нибудь, где у нас там требуется не математический склад ума, да, то есть, а где математический склад ума, отправляем туда, где есть математический склад ума. Но во многом, мне кажется, мы опять вернулись в историю, что программисты – это специализированные люди, которые только этим занимаются. Другой вопрос, что очень важно, мы сейчас вывели, то есть уже не надо докторам общаться с этими программистами классическими, да, то есть у докторов себе появилась коммуникационная среда, они запускают этот чат GPT, вот буквально у меня там был в гостях психиатр, я ему подсказал, как это сделать, он меня на глазах взял, а психиатр занимается когнитивными искажениями. Он говорит: вот у меня есть когнитивная гимнастика. Я говорю: ну вот садись за компьютер, посадил его, сфотографировал свои 4 листочка, он сфотографировал, я говорю: помести их сюда, он поместил, говорит: это он умеет делать. Я говорю: теперь напиши, что тебе нужно на основании вот этих, это модели когнитивной гимнастики. Знаете, там утром дать человеку 10 слов, вечером спросить, сколько вспомнил, да, ну это классическая диагностика ранней деменции, да. Я говорю: ну и попросил написать тебе 10 чат-ботов в Телеграме.
1: Да,
0: ну вы бы видели лицо психиатра, да, когда система за, наверное, пару минут.

0: выдала ему такой прекрасный документ. Ну, там было 10 вариантов чат-ботов, 5, конечно, не очень, но 5 было просто вот прям, знаете. И она мне спрашивает, говорит, девушка-психиатр, она говорит, а и что? Я говорю, теперь если нажать на кнопочку «Ок», она сейчас еще все это и создаст. Вот, вот этому надо учить врачей, потому что все равно с пациентами анализировать данные, ну, должны врачи. Все-таки мы программистская часть истории, и для вот этих вещей совершенно не нужно уже коммуникации с программистами. Программисты должны сидеть, свистеть в модем, насвистывать, да, то есть скорость там определять, и всяческие разные иракезы, вот это все, но к людям их нельзя подпускать. Все-таки я могу сказать, что программист, который пытается какой-то ТЗ написать, это всегда трагедия.
1: Лучше бы для начала, у нас там совсем немножко времени осталось, с голоса в поликлинике записывали то, что вот врач безобразным тоже, почерком...
0: Нет, умеем уже. Нет, уже, все? Кстати, в московских поликлиниках уже пишут, и вам выдают бумажку с напечатанными, вы уже все видите, все понимаете.
1: Ну, это здорово. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики. Как всегда, с интересным рассказом. Я Алексей Осин. Всем счастливо. Оставайтесь на орбите.
2: Клименко советует.

0: Рост числа черных кредиторов. Контекст. Борьба с нелегальными судами и мошенниками привела к временному обратному эффекту. С 2027 года при выдаче дистанционных кредитов все микрофинансовые структуры будут подвергаться штрафам, если не подключатся к единой биометрической системе. Однако эта процедура оказалась технически сложной и дорогостоящей. К тому же не все заемщики горят желанием лишний раз делиться биометрией. В результате число кредиторов, работающих в серой зоне, выросло на треть. Они воспользовались неосведомленностью и закредитованностью граждан, а также неготовностью к нововведениям официальных компаний, оказывающих финуслуги. При этом спрос на небольшие суммы, которые люди берут в долг до получки, сохраняется. Биометрию, по официальным данным, сдало порядка 10 миллионов соотечественников, а клиентами микрофинансовых организаций числятся как минимум в полтора раза больше. Подключение МФО к единой биометрической системе Банк России решил растянуть во времени, чтобы рынок плавно адаптировался. Этот период черные кредиторы попытаются использовать по максимуму, рекламируя себя через соцсети и другие площадки. А финансовые власти будут искать новые способы борьбы с ними.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Лавров провел телефонные переговоры с Рубио. Президент Ирана принял решение о восстановлении интернета. Приемная кампания в вузах и колледжах России начнется 20 июня. Подробности далее. Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Он уведомил американскую сторону о начале системных ударов вооруженных сил России по объектам ВСУ в Киеве. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Там отметили, что Лавров привлек внимание Рубио к рекомендации обеспечить эвакуацию дипломатов из Киева. Кроме того, глава МИД России напомнил по телефону американскому госсекретарю о достигнутых на высшем уровне договоренностях в Анкоридже в отношении украинского конфликта. Наиболее высокопоставленными дипломатами штатов на Украине являются Джули Дэвис, которая занимает должность временного поверенного в делах США в Киеве, а также заместитель главы дипмиссии Дэниел Бишоф. Международное сообщество должно выработать единый подход к оценке нацистских пособников, поскольку без этого невозможно восстановление нормальных отношений в Европе. Об этом заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что одной из целей российской специальной военной операции является денацификация. Полянский отметил, что российская страна в обсуждениях с европейскими коллегами говорит, если они разделяют ценности украинского национализма, если для Украины преступники становятся героями, то Москва делает вывод, что эти ценности близки и самим европейским странам. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов, снятое в аэропорту Калининграда, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. Тем временем ранее корреспондент РИА Новости передавал, что предупреждение от Главного управления МЧС о беспилотной опасности впервые за последние годы получили жители Калининградской области. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял решение о восстановлении интернета в стране. Об этом пишет агентство ФАРС со ссылкой на источник в Министерстве связи. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей. В стране перестал работать интернет после того, как власти в середине января заявили о контроле над ситуацией. Интернет начал постепенно восстанавливаться, однако с атакой США и Израиля на Иран 28 февраля власти вновь ограничили доступ к международной сети. Приемная кампания в российских вузах и организациях среднего профессионального образования продлится с 20 июня по 15 августа. В колледжах и техникумах при наличии мест она продолжится до 25 ноября. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Отмечается, что сделать процесс подачи документов более быстрым и понятным помогают цифровые сервисы поступления в ВУЗ онлайн и поступления в СПУ онлайн. В аппарате Чернышенко напомнили, что пилотная апробация сервиса поступления в СПО онлайн запускается в этом году в 5 субъектах – Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Всем добрый вечер. Да? Генки Грач Сардарян.
3: Алёша
2: Тимофеев. Все здесь. Все здесь. Ну что, выходные прошли. Так, мне что-то тут никак не очень удобно. Надо поправить. Значит, и напомнить вам про Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, если есть вопросы, пожелания, комментарии, что
3: ты все делаешь только хуже, Леша.
2: Вот так сейчас вот все сделаю. Это сюда, это туда. Вот. Сейчас еще наушники.
3: Те, кто не видит видеокартинку, он всего лишь пытается подвинуть провод от наушников.
2: Чтобы было комфортно.
3: Да, все правильно.
2: Комфорт – это залог успешного эфира. Да. Ну, в принципе, да. В принципе, что-нибудь. Так, Вот такие новости. Понимаешь, приходится вот начинать эфир. Лавров выступил, Сергей Викторович, министр иностранных дел, и сделал заявление по поводу отсутствия внимания и реакции на Западе по поводу трагедии в Старобельске. Запад пропустил мимо ушей и взоров теракт киевского режима в Старобельске, говорит министр. Добавляет, что журналисты из стран мирового большинства честно выполнили свой долг по освещению теракта в Старобельске. Но все равно вот британская BBC официально отказалась посетить город. Да, CNN сослался на отпуск. Власти Японии запретили своим корреспондентам освещать атаку. Ну, чудовищно, что ты скажешь.
3: Не, я читал практически все заголовки и тексты крупных мировых СМИ. Они писали в специально очень подчеркнуто нейтральных тонах, что по заявлениям российской стороны, а Украина отрицает, а российская сторона говорит, а Украина отрицает, ну, по крайней мере, они упомянули, писали. Да, хотя бы написали. То, как на это реагировали представители западных стран, это либо игнорирование, то есть вообще ничего не сказали, либо вот постпред Латвии в ООН вообще это все оправдывало, говорило, что все нормально, так и должно быть, и Россия заслуживает и более страшных вещей. Какой вывод из этого можно сделать? Можно, конечно, на пятый год проведения специальной военной операции поражаться тому, что как же так, вот пятый год и все одно и то же, и вы неужели не одумаетесь? Нет, не одумаются. Я думаю, еще в первый год, может быть, из чувства страха или ощущение, что, тем не менее, это Россия, серьезная большая страна, и не стоит ее провоцировать, они могли еще что-то сказать, призвать. А, естественно, когда на протяжении 5 лет у нас террористический акт устраивают в Крокусе, мы напрямую говорим, что это украинское руководство, ведомое британскими спецслужбами, в ответ не поступает, ну, должного уровня реакции с нашей стороны на земле. После этого, или там до этого, по Крымскому мосту, убийство журналистов и наших, и на Украине, тех, которые осмеливались иную точку зрения выражать. И каждый раз мы в ответ на это говорим, что, ну, это, конечно, кощунственно, это нарушает установленные красные линии, но мы имеем дело с дальтониками, которые красный цвет, видимо, не отличают. Поэтому единственный вывод из этого, который нужно сделать, если нам это не нравится, то дать один раз такой ответ. Мы все рассчитываем, знаешь, на чувство благоразумия, милосердия и какую-то человеческую порядочность. Все понятно уже давным-давно, не сейчас и не год назад. Мне, в принципе, в 22-м году было понятно, что у этих стран совершенно другая цель. Если нам это не нравится, то нужно вызвать другое чувство, чувство страха, и угомонить хотя бы временно, если нас это не устраивает. Если нас это устраивает, и мы хотим продолжать в том же ключе, то, в принципе, вполне достаточно ограничиваться дежурными заявлениями. Но, правда, я только что, вот пока ехал, прочел, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин призвал, точнее, наша страна, да, я не помню, это непосредственно Путин заявление.
2: Нет, я сейчас скажу, да, Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Об этом говорят в медии и подчеркивают, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнила чашу терпения. Удары будут наносить по центрам принятия решений, по командным пунктам. И внешнеполитическое ведомство предупреждает иностранцев, включая персонал дипломатических миссий на Украине, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
3: Вот как только по центрам принятия решений, политическим в том числе, мы удары нанесем, и они будут эффективны, я вас уверяю, что даже такой политический гигант...
2: А скажи, а что такое эффективное?
3: Ну, как минимум, знаешь, люди с этим спорят, кто-то говорит, это ни на что не повлияет, еще что-то. Вот как только будет убит Владимир Зеленский, это будет очень серьезный знак решимости Российской Федерации. От того, что там они еще энное количество украинских граждан насильно затолкают в ряды вооруженных сил, отправят на фронт, этих людей там убьют, искалечат, они вернутся к себе, ну, Зеленскому на это без разницы, западным странам тоже. Если не будет Зеленского, как минимум, да, мы оказываемся в такой точке бифуркации сценарно, где, во-первых, Зеленский как-то по умолчанию не хочет проводить выборов, и в стране у него ни один орган больше не обладает никаким уровнем легитимности. Ну, как-то вот так повелось, что они уже сидят на должностях, не будем трогать. А если Зеленского нет? Вот первый вопрос. Да. кто тогда становится президентом Украины, на каком основании? Это уже хаос в системе управления, да, потому что физически нет ни одного органа, который в настоящий момент обладает легитимностью.
2: А второе... Но президент говорил, что Рада.
3: Даже, ну, допустим, спикер Рады, который тоже давно не обладает никаким уровнем полномочий.
2: Но там премьер же еще есть.
3: Допустим, да, или премьер-министр становится исполняющим обязанности. Вот человек, когда становится исполняющим обязанности после того, как его предшественника убили, у него, по крайней мере, ну, какой-то предохранитель начинает работать. Он понимает, что не получится так продолжать, как до этого. А в схеме, в которой западные страны спонсируют этот террористический режим, он убивает наших детей, наших людей, наших граждан. А в ответ мы усиливаем удары, но по военным объектам, по всему прочему, их-то это вполне устраивает. Для западных стран никого не хочу огорчать, расстраивать, но даже если от Украины останется один город Львов, который будет использоваться для того, чтобы шевроны нашивать наемникам, кому угодно, и под лозунгами борьбы за свободную, независимую Украину отправлять их на террористические атаки в адрес России, это тоже всех будет устраивать. Им без разницы, какие там границы ну, будут, сколько
2: вот,
3: людей
2: вот
3: будет.
2: Вот давай жить. Вопрос, значит, важный здесь. Мы сейчас рассматриваем гипотетическую ситуацию как бы в журналистском, медийном, информационном ключе. Это я, так сказать, предостерегаю, включаю предохранитель от людей, которые сейчас могут начать обвинять, значит, в чем угодно там. У нас есть пример США, Израиля и Ирана. Ну, вот убили Хамене, и чего?
3: Так ты извини, в Иране абсолютно мощная система сдержек противовесов, которая базируется явно не на воле одного Хаменеи, как мы увидели. Есть корпус стражи исламской революции. Есть мощная структура внутренняя, политическая, которая способна воспроизводить политическую элиту, даже если ее в полном составе грохнут. Это мы увидели, да, на земле, это раз. Во-вторых...
2: А разница-то в чем? Я пока не понимаю, в чем разница.
3: Если в Иране убили Аятоллу, то очень быстро мы узнали имя нового аятоллы в полном соответствии с политико-правовыми процедурами, которые там предусмотрены. В случае с Украиной политико-правовые процедуры, предусмотренные там, уже не то что просрочены, они не функционируют просто. Ни в одном пункте законодательства Украины не говорится про то, что Зеленский сейчас может быть президентом. Там с точки зрения конституционно-правового регулирования очень неграмотно сформулированный тезис, который просто говорит о том, что в условиях военного положения выборы не проводятся. Да. Но не говорится о том, хорошо, а как тогда назначаются руководящие лица? Может быть, продлевается срок их полномочий? Может быть, они перестают быть президентом и становятся, я не знаю, военачальником, кем угодно. Этого пункта нет. Вот с точки зрения их закона, действующий президент, он не президент. С точки зрения этого закона, если этого президента вообще нет физически, больше его не существует, нет ни одного пункта, который говорит, что делать. С одной стороны, военное положение говорит, выборы проводить нельзя, а с другой стороны, без выборов ты не можешь даже исполняющего обязанности назначить, потому что это премьер-министр, он тоже не премьер-министр. И спикер Рады, он тоже давным-давно не спикер Рады. И это, во-первых, вносит туда хаос, это раз. Во-вторых, я очень хорошо понимаю, что наша борьба там, если считать, что мы воюем с Украиной, то это по принципу, что во время боксерского поединка мы бьемся с перчаткой, а не с боксером, у которого на руку надета эта перчатка. И западные страны, европейские в первую очередь, они видят, что все, что бы они ни сделали, сходит им с рук, и никаких последствий не бывает. Здесь это был бы первый, недостаточный, но первый индикатор того, что больше игра вестись по их правилам не будет. Я просто не знаю альтернативы. Вот, допустим, они нанесли удар по Старобельску, убили наших детей, западные страны это оправдывают. А что мы можем еще сделать, кроме как уничтожить политическое руководство? Я не знаю.
2: Искать какие-то, искать выход. Еще раз, никто, так сказать, люди гибнут по обе стороны, к сожалению, гражданские, и нет оправдания трагедии в Старобельске, ну, нету. Целенаправленно били по общежитию.
3: Со слабым никто не будет договариваться,
2: значит, Леша. По поводу, еще раз, Ген, я не понимаю вот процедуры. Я серьезно тебе говорю, я не понимаю, чем ситуация в Иране отличается от ситуации на Украине.
3: Я
2: открыл, смотрю, значит, да. Есть запрет во время военного положения. Согласно статье о правовом режиме военного положения, запрещено проведение выборов. А сказали об этом. Статья Конституции гласит, что глава государства исполняет полномочия до вступления на пост нового президента. Угу. Позиция Конституционного суда ссылается на то, что при форс-мажорах действует принцип непрерывности государственного управления, continuity of government, предотвращающий вакуум власти.
3: Значит, это не конституционное право, ты понимаешь.
2: И это вообще не имеет никакого значения, нет, потому что мы живем в неправовое время.
3: Ну, вот другой, нет, тут же вопрос, ты пойми в чем. Я не говорю про то, что вот они сейчас этого не выполнят, и Венецианская комиссия конституционная вынесет заключение, что это не конституционно. Речь не об этом. Речь о вполне себе реальной политической ситуации, когда мы можем создать хаос и анархию во власти там. Во-первых, представь себе, это жизнь, да, ты можешь про них говорить как про спикеров парламента, премьер-министров, кого угодно, это в первую очередь люди. И вот этот человек видит, что тот, кто в настоящий момент был, причем не просто президентом, он там по всему миру ездил, он уже мемом стал, с ним там Трамп, еще кто-то, его убили. Вот адекватный человек не захочет садиться на это место. А если и сядет, то он уже будет понимать, что что бы ему ни говорили британцы, американцы, его могут убить, и он вынужден будет идти на то, чтобы заключить хоть какую-то сделку. До тех пор, пока этого не происходит, они видят, говорят, смотри, мы, получается, можем убить их генералов, мы можем стрелять по их городам, мы можем осуществлять вторжение в Курскую область, мы можем устраивать террористические акты. С нами лично ничего не будет. Ну, заберут какого-то типа из Полтавы, отправят на фронт, он умрет там на этом фронте. Ну, нам-то мы в кабинетах сидим, нам какая разница. У нас самая большая проблема, это чтобы нас не арестовали за гадалку, коррупцию и прочие вещи. А вот от русских ждать угрозы тут не приходится. Это очень простой психологический такой тест для них. В случае с Ираном есть две больших разницы. Во-первых, при всем уважении, ну, как бы культура политическая Ирана – это шиитская политическая культура, в которой самопожертвование и прочее является не то чтобы благом, а вообще высшей благодетелью, которой может быть. Для них, для этой политической элиты, которая глубоко религиозная, она находится во власти не 6-7 лет и не занимается операциями МИДАС, не пытается стырить все, что возможно в этой стране, это можно не соглашаться с их идеологией. Она может тебе не нравиться. Но то, что это люди глубоко идеологизированные и люди, которые готовы жертвовать собой, мы же это видим, да, и неоднократно видели. И то, что эта вся политическая система настроена таким образом, что она не находится в руках одного единственного человека. Зеленский сегодня держит в заложниках собственное государство и население. В случае с Ираном, почему? Потому что у него легитимности никакой. Если против него кто-то начинает что-то внутри страны говорить, сразу начинаются аресты, изгнание из этой страны там, и прочие вещи. И он находится во власти ровно до тех пор, пока его поддерживают Великобритания и США. В тот момент, когда британцы и США... Посмотри на элементарную вещь. Когда все эти сливы коррупционные были? Они были осенью. Почему они были осенью? Потому что осенью американцы предложили свой план урегулирования. Зеленский сказал, да вы что, я в жизни такое не подпишу. Через два дня оказалось, что Миндич все украл, потом Ермак все украл. И они по чуть-чуть раскроют просто для того, чтобы оказывать на него давление. Он полностью у них в руках.
2: Ты понимаешь, вот тут еще раз, это не какая-то там защитная позиция. Значит, для того, чтобы сделать какие-то правильные шаги, нужно трезво, понятно и адекватно оценивать ситуацию, которая сейчас есть. Значит, я все равно, ну прости, пожалуйста, я все равно не понимаю, в чем разница. Значит, украинцы воюют пятый год, сопротивляются. Не британцы, ну с помощью британцев, европейцев и так далее. Они на поле боя достаточно эффективны. Та система, та структура, которая, значит, выстроена, она эффективна. Мы можем там говорить, в какой степени, мы знаем, что российская армия там продвигается, но мы не можем отрицать, ну, она эффективно противостоит российским вооруженным силам. Ну, как бы мы, так сказать, мы это видим сейчас по темпу, по ходу, по, так сказать, по километражу и прочее, прочее, прочее. Она эффективно противостоит. Она эффективно противостоит. Тогда почему она, так сказать, я к тому, что... Ну, ты же доктор политических наук. А другой выход-то какой-то есть, план Б. Что-то в большей степени эффективное, которое остановит кровопролитие и жертвы.
3: Насчет эффективности. Эффективно было бы, если бы мы не вернули в свой состав 4 региона. Можно сказать, ну, мы могли 10 вернуть. Можно сказать, а мы могли Киев в свой состав включить. Ну, по факту, на земле в настоящий момент Украина не контролирует никакой территории Российской Федерации, кроме города Запорожья и Херсон, которые вследствие специальной военной операции вернули состав России. Ну, а Российская Федерация освободила 4 региона с разным процентом, но большую часть уже освободила. Это с точки зрения эффективности. Можно сказать, что у них целеполагания нет такого. Их целеполагание – убийство наших военных, допустим. И вот они себе такую цель поставили. Но по чисто канонам военным мы продвигаемся вперед, они не продвигаются вперед. Вот что касается политических способов выхода, ты же мне очень грамотный, хороший вопрос задаешь. Ты говоришь, какой есть политический выход? Политика, там, дипломатия и военное дело, они не в параллельных реалиях существуют. Если кому-то кажется, что дипломаты – это кудесники, которые появляются в кабинете, говорят на латыни 4 фразы в рифму, и это оказывает фантастическое воздействие на противника, и он вынужден идет на капитуляцию, это так не работает. Дипломатия, за которой не стоит армия, дипломатия, за которой не стоит экономика, и дипломатия, за которой не стоят агенты влияния, все прочее, ну, она может протокольно все правильно проводить, может свою позицию говорить, а может налаживать контакты, но это все очень лимитировано. Дипломатия закрепляет те результаты, которые могут быть достигнуты военным путем на земле. Если твой противник уверен, что ты не можешь военным путем добиться результата, ты можешь ему 20 ультиматумов выдвинуть, он на каждый будет отвечать, а не то что. Вот понимаешь вопрос в чем? Может быть, это неприятно для нас звучит, но я считаю, что надо неприятные вещи проговаривать и находить пути их решения. В первый год специальной военной операции они были уверены, что мы психопаты, которые способны на все, что угодно, и лучше нас не бузить. Вот лучше поставим что-то Украине, но она же все равно не выдержит. Это ты вспомни первые недели, их заявления какие были. Ну, вы знаете, мы как бы понимаем, что русские, надо их как-то вот сейчас под санкции, еще что-то, потому что Украине хана из-за русских. В настоящий момент любой их доклад, любые их нарративы, которые они продвигают, они заключаются в том, что мы не добьемся военным путем результата. Они в этом... Американцы так не говорят, у американцев нет такой позиции. Американские стратегические центры говорят, их бессмысленно пытаться победить на поле боя, их необходимо побеждать внутри страны, расшатывая государственную власть. А вот у европейцев, у них ощущение, что если за счет Украины 2-3 года потянуть конфликт, тут же не про Украину речь, они говорят, давайте 2-3 года, украинцы еще умирают, теряют территории, все что угодно, а через 3 года включаемся мы. Вот у нас первый способ. Давай вот прямо представляем себе такую картинку, в которой они уже открыто, это не доклады, не что-то. Это Борис Писториус, министр обороны Федеративной Республики Германии. Говорит, мы в 29-м году должны быть готовы к конфликту с Россией. И большая часть прибалтийских стран, восточноевропейских, говорят, мы должны быть готовы уже к непосредственному столкновению с Россией. У нас здесь один вариант. Пойти сказать, ребят, ну, пожалуйста, давайте не будем так делать. Ну, мы как-то вот все-таки... должны найти способ, они говорят, хорошо, вот убирайтесь вон из тех территорий, которые вы освободили, считаете своими. Мы это должны принять. У них нет другой позиции. Я не слышал...
2: Ну, они, во-первых, об этом не говорят, а во-вторых, так сказать, они делают...
3: У них нет другой позиции. Это их единственная позиция. Они говорят, единственная точка начала переговоров – это полный выход России со всех территорий, которые они называют оккупированными. Другой позиции нет.
2: До принятия решения о проведении специальной военной операции, значит, немцы говорили так, министр обороны Германии говорил так или нет? Они же, это же тоже реактивное поведение.
3: Ангела Меркель, по крайней мере, говорила следующее. Она говорила, что весь период Минских соглашений, когда шли переговоры, договаривались и подписывались.
2: Мы помним, конечно.
3: Она сказала, да, что мы это все делали для того, чтобы выиграть для Украины время, перевооружить ее, чтобы она могла совершить акт агрессии в отношении Донбасса. Это ее заявление, не наше. Они по такой логике шли. Я честно скажу, все те соглашения, которые были до начала специальной военной операции, они для нас были полуубийственными. Но мы, тем не менее, на это соглашались. Европейские страны не делали абсолютно ничего для того, чтобы они были реализованы в жизни. Если бы они были реализованы, для нас это было бы плохо, на мой взгляд. Это было бы очень губительно для нас, в первую очередь для этих несчастных людей, которые на Донбассе живут. Они этого не сделали. Почему? Потому что у них максимальная цель стояла, никакой автономии, никакой самостоятельности и абсолютно полное централизованное превращение Украины в тот плацдарм, в который сегодня превращают. Началась специальная военная операция. С нашей стороны были поставлены определенные условия. Никто их выполнять не собирался. Потом были апрельские переговоры в Стамбуле. Опять была достигнута договоренность. Сама украинская сторона говорит, мы были готовы подписать. Нам позвонил Борис Джонсон, сказал, ни в коем случае этого не делайте. Будете воевать.
2: Будем воевать.
3: Да. Ну, вот мы видим ситуацию. Мы идем один раз на переговоры, второй раз на переговоры, третий раз на переговоры. И каждый раз нашу готовность идти на переговоры та сторона воспринимает как возможность нас додавить. У нас задача не в том, чтобы Берлин включить в состав России или Хельсинки вернуть в родную гавань. У нас задача в том, чтобы эти страны на 50 лет оставили надежды любым образом привести к краху конституционной системы в России, раздербанить нашу страну, уничтожить, поставить в подчинение положение. Я другого способа, честно, в нынешней конъюнктуре я не вижу. Да, если бы гипотетически в европейских странах у власти оказались бы люди, которые сами ненавидят Европейский Союз, которые хотят, чтобы Европа была территорией для европейцев, то есть без Соединенных Штатов Америки, которые видели бы в России возможность каким-то образом сбалансировать интересы Китая на территории Европы и приезжали бы в Москву и с нами обсуждали бы устройство, новое устройство Евразии, я бы сказал, а смысл сейчас наносить удары, если в принципе, есть политический путь. Какой есть политический путь с Мерцем, с Стармером, с Макроном и с прочими деятелями, у которых у самих 10% поддержки, но вся их риторика строится вокруг того, что нас необходимо уничтожить. Я не знаю, о чем с ними разговаривать. Тут, понимаешь, мы очень часто, в этом и политологи, наверное, виноваты, мы очень усложняем иногда политические процессы, представляем это как борьбу больших институтов, групп влияния, интересов. Это все правда, безусловно. Но всем этим занимаются люди. И их психология мало чем отличается от психологии людей, которые на улице друг с другом сталкиваются. И вот если на улице у кого-то сложилось впечатление, что ты слабый, у кого-то сложилось впечатление, что, может быть, у тебя и нож есть, и ствол есть, и камень за пазухой есть, и все, но только у тебя не хватает первичных признаков для того, чтобы их использовать, не существует варианта взывать к его сдержанности, благоразумию и прочему. Есть один вариант, это, допустим, ты взываешь к правоохранительной системе, говоришь, вот этот человек мне угрожает, займитесь им. В международных отношениях нет правоохранительной системы. Там нет прокурора, там не существует полиции, не существует Федеральной службы безопасности, международного уровня. Там все взаимоотношения между странами базируются на их балансе сил. Если мы в этом балансе сил показываем, что, ребят, мы еще раз хочу повторить, эскалация не как самоцель, не для того, чтобы вот европейцам сделать плохо, не для того, чтобы погибло какое-то количество людей, а эскалация как способ предотвратить большую войну. Больше не остается других вариантов.
2: Но
3: других вариантов нет.
2: Не слишком ли утопично? А почему
3: вот применение атомной бомбы против Хиросимы и Нагасаки привело к тому, что Япония капитулировала?
2: Привело, да.
3: А если бы они ее не применили, мы можем сказать, что это кощунственно, что такое количество людей погибло. А если бы не была применена, война продолжалась бы еще достаточно долгое время.
2: Это спорно. Атомное оружие было применено не только против Японии,
3: того,
2: но и для демонстрации.
3: Значит, абсолютно, 100%, но было же.
2: Но еще, почему-то логика вот эта не предполагает ответного удара. Значит, европейцы, куколды, слабаки, они ни на что не способны, поэтому давайте шарахнем по ним. Значит, а они скажут, о, ничего себе, мы испугались, все, тогда это. Нет. Почему никто не рассматривает сценарий гипотетически, как раз ядерной катастрофы, большой ядерной войны? Предлагаю после этого тогда обсудить эту тему.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС Запорожской области во время тушения пожара. Двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Главного регионального управления МЧС России. Отмечается, что сотрудники ведомства выехали на тушение пожара в жилом доме, который загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио выразил сожаление, что киевский режим и евроэлиты подрывают договоренности, достигнутые американской и российской сторонами на саммите в Анкоридже. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, там отметили, что стороны подтвердили настрой по активизации усилий в нормализации работы дипломатических миссий России и Штатов на территории друг друга. В ходе телефонного разговора Лавров и Рубио также обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и ситуации вокруг Кубы. В ОБСЕ лишь сегодня дали ответ на требование России незамедлительно осудить удар ВСУ по общежитию в ЛНР, но там нет и ни намека на осуждение. Об этом заявил российский постпред при этой организации Дмитрий Полянский. Он также назвал провокационными формулировки, использованные в ответе председательства организации. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобильского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации Следственного комитета, ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа. По данным Пасечника, погиб 21 человек, пострадали 44. Россия и Азербайджан обоюдно настроены продолжать работу по укреплению многогранного союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Об этом сообщил российский МИД. Замглавы ведомства Михаил Галузин сегодня провел встречу с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым. По данным министерства, стороны сверили часы относительно предстоящих контактов высокого уровня, а также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. 75 человек, включая 30 детей, эвакуировали из подтопленных домов в селении Троицкое в Сунженском районе Ингушетии, сообщили в региональном главном управлении МЧС России. Ранее ведомство информировало о подтоплении из-за сильных дождей больше 15 домов и 27 придворовых территорий в городе Карабулак и 22 домов в селении Троицкое. При этом никто не пострадал. Все муниципальные образования региона переведены в режим повышенной готовности. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
6: Продолжаем. Генетик Грач Сардарян, доктор политических наук в студии «Радио Спутник», декан факультета управления политикой МГИМО. Алеша Тимофеев тут. Значит, Персия и Хохляндия. Разница в 2К времени, пишет 28 самолетов спустя. Как можно сравнить мамонта с космическим кораблем? Слушайте, но пятый год. Хватит, может, шапками бросаться?
7: Лёха, вот, а ты себе представь ситуацию, при которой, еще раз говорю, вот один из показателей устойчивости системы – это способность ее долгое время сохранять устойчивость, даже при условии, что ей необходимо воспроизводить саму себя. Иранская система это доказала. Может быть, я не отрицаю, может быть, феноменально выяснилось бы, что, уничтожив руководство Украины, на его место вдруг военные захватят власть, установят военную хунту и начнут управлять, в, значит, образом военной хунты. Возможно, я не знаю. Но мы всегда должны отталкиваться не только от того, а что будет, если мы сделаем это. Надо еще спрашивать сценарно себя, да, а какой сценарий, если мы не делаем этого. И это вот мы видим, что... Вот ты правильно говоришь, пятый год. Давайте посмотрим, вот пять лет наша тактика не бить по этим людям, она привела к чему? К тому, что сначала поставляли каски, сейчас поставляют дальнобойные ракеты, которыми бьют по территории России. Сначала они говорили, что их задача это просто сдерживать Россию, сейчас они в открытую говорят, что их задача это стратегическое поражение России. Нет,
6: справедливо, ну, значит. Я говорю, еще раз, для меня просто, я в этом не вижу выхода. Для меня это неубедительно звучит, потому что я не вижу в этом выхода, потому что есть другой пример. Значит, генерал Сулеймани, Хаменеи, значит, все рука руководство, и в Ливане руководство Хизбаллы, значит, и в секторе Газа руководство Хамаса. Ну, всех поперебили. Толку-то от этого. Ну, хоть что-то, так сказать, какая-то цель достигнута?
7: 100%, старик. Я думаю, достигнута. Давай тогда хорошо, давай посмотрим по-другому. Я, при всей моей бесконечной симпатии к Ирану и уважении к тому, как они самозабвенно борются за собственное государство, Иран, который был в момент, когда был генерал Касем Сулеймани, это одно государство, Иран сегодня совсем другое.
6: При... За счет политических процессов, в первую очередь.
7: Не-не-не, старик.
6: Появление либералов-демократов, ты имеешь в виду, или что?
7: В тот момент возможности Ирана в регионе, вот честно, если вот ты смотрел на карту региона политическую в тот момент, ты понимал, что вот Израиль, а вот Иран окружил его, большое влияние на Палестину, здесь, значит, хуситы находятся, здесь Хизбалла их поджимает, в Сирии сидит Башар Асад, который явно тоже очень дружественный элемент для Ирана. Практически, в принципе, суицидальная ситуация для Израиля. Ну, я не представляю, как можно было бы выжить вот в таких условиях. Убийство абсолютно незаконное генерала Сулеймани привело к тому, что после этого начались политические процессы в стране, многие это все факт, но фактически начала разваливаться эта ось. Сейчас Иран борется за то, чтобы сохранить Хизбаллу. Он вот ставит условие, что прекратите операцию на территории Ливана. И то не факт, что она будет. Безусловно, та цель, которую американцы публично провозглашали, что будет демонтирован политический режим в Иране, она не сбылась. Та цель, которая ставилась, что будет полностью уничтожены запасы ядерного оружия, пока что она не сбылась. Но в любом случае мы видим, что это устранение руководства, убийство руководства Ирана, оно запустило за собой процессы, которые мы еще просто не знаем, к чему они привели. Мы сможем с тобой об этом говорить через год. Вот через год, возможно, мы сможем оценить эти итоги. Но просто сопоставлять Иран, который производит все самостоятельно, и Украину, которая практически все, за исключением двух-трех каких-то наименований, получает от западных стран.
6: Но если бы не было Китая и России, значит, этих возможностей тоже у Ирана бы не было. Но при всем уважении...
7: Причем производят десятилетиями. Десятилетиями.
6: И давай дальше пойдем. Там много всяких. Во-первых, женщина, которая мне снилась. Помнишь, я тебе рассказывал? Тулси Габбард.
7: Да, ну их было несколько.
6: Да, да, да, но она мне... Ничего, все прилично было, не надо никаких этих инсинуаций. Все было, все было прилично. Она меня зачем-то во сне... Представляете, Тулси Габбард, я тогда говорил о своей этой в переработке. Ну, это же не... Нормальному человеку разве может присниться Тулси Габбард, скажите, пожалуйста?
7: Ну, смотря в каком виде,
6: конечно. Ну, нормально... Я уверен, что нормальному человеку не может присниться Тулси Габбард ни в каком виде.
7: Ну, смотри, во-первых... Признание проблемы – это первый путь к его решению.
6: Доктор, я хочу об этом поговорить.
7: Да.
6: Стояли какие-то камыши, значит, на фоне был дирижабль, да, и тут, значит, появилась огромная сумка распахнутая, да. Нет, мы про другое будем говорить. Значит, но в том числе про Тулси Габбард. Все говорят, она сослалась на то, что проблемы по здоровью у мужа. И она поэтому уходит. Угу. Я посмотрел, как некоторые комментаторы обесценили вот это, так сказать, ее заявление, считая, что нет, что это все ерунда. На самом деле причина в другом. Я подумал, наоборот, если женщина, так сказать, из-за своего мужа покидает такую важную должность, разве это плохо? Да нет, хорошо.
7: Мне даже если из-за чужого мужа покидает,
6: совершенно
7: тоже
6: верно,
7: вполне себе жизненная ситуация.
6: Ну, ты что думаешь, все-таки это причина или нет? Причина,
7: мне сложно сказать, это причина или это повод, или это вообще ширма какая-то, но абсолютно очевидно, что из трамповских изначальных сторонников, которые у него были из этой группы МАГА, есть, знаешь, два абсолютно противоречащих друг другу процесса, феноменальных просто, которые пока что сложно укладываются в аналитику. С одной стороны, мы видим, что Трамп очень сильно отошел от повестки, которая была у «Make America Great Again» перед выборами, и от собственных обещаний, и от команды, которая с ним шла. Мы видим, что этого больше нет. А параллельно с этим праймерис последним в республиканской партии показали, что мага разносит всех и вся. Что в республиканской партии, если ты не мага сейчас, то выиграть на праймерис практически невозможно. Причем в таких штатах и вообще в таких территориях, что это просто непостижимо. О чем это говорит? Мое мнение пока что, моя аналитика, приводит к тому, что мага – это намного больше, чем Трамп. И что Трамп стал возможностью для них войти во власть, открыть, приоткрыть там эту дверцу. Но Трампом это все не ограничивается. Что сейчас Трамп будет постепенно подминаться под вот этих мейнстримовых республиканцев, таких старого образца. Но у этого движения мага, у них все будущее внутри этой партии в любом случае за ними. Вот у этих Рино, Republican in name only, да, которые республиканцы только по названию, я думаю, у них постепенно их ожидает угасание, а у мага просто должен появиться свой собственный лидер. На него прям хорошо тянул, фактурный такой, очень подходящий для этой роли Джей Ди Венс. Ну вот все события последнего времени – это очень умелая политика старых этих республиканцев, потому что Джей Ди Венса отодвинуть на 10-15 план и не дать ему ни в коем случае быть лидером республиканцев после Трампа. Сложно сказать, к моменту окончания срока Трампа, будет ли у любого республиканского кандидата вообще шансы на то, чтобы избраться президентом, потому что возможно такое, что как бы показатели и усталость населения и прочие вещи придут к тому, что он в любом случае проиграет, кто бы это ни был. А может быть ситуация, при которой, учитывая, что Трамп только один срок сейчас отсидел, то после него вполне будет задел на еще одного республиканца. И тогда встанет вопрос, вот это будет мага или кто-то вроде Марко Рубио. Марко Рубио очень тактично, очень красиво заявил, что если Джей Ди Венс пойдет на выборы, я его поддержу и буду с ним. Могло бы показаться, что какое уже все решено, и именно Джей Ди Венс. А я один раз в своей передаче в Генри Шоу показывал видео из суперского итальянского фильма, который называется «Изумительный», про Джулио Андреотти. Вот там есть такой кадр, когда два кандидата от Христианской демократической партии, потенциальных, они сидят, и к ним заходит секретарь партии и говорит: «Вы можете сказать, кто из вас точно будет выдвигать свою кандидатуру?» И один говорит: если вот, говорит, Джулио будет выдвигаться, то тогда я сниму свою кандидатуру. А это говорит: а если он будет выдвигаться, тогда я сниму свою. И все делают вывод, что выдвигаться будут оба. Что оба ставят свою кандидатуру. Вот Марко Рубио из этой серии сейчас делал, и главная борьба будет идти между ними.
6: У Рубио больше авторитета, чем у Венс. Президент его слушает. Венс не вписывается в общую картину, и так было уже давно. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники в Белом доме.
7: Вот это абсолютно та причина, пока ты знаешь... Давай, мне кажется, интереснее и важнее, чем просто вот эти 8-минутные вещи. Именно тот факт, что Джей Ди Венс не вписывается в старые представления, именно это и делает его суперским кандидатом.
6: Да.
7: Потому что нынешняя политика, знаешь, такое ощущение, что мир вокруг нас, он вот какими-то семимильными шагами меняется и становится совершенно иным, очень много культурных изменений, ценностных, а вот эта политика в каком-то законсервированном виде. И там на последних выборах, значит, Джо Байден борется с Дональдом Трампом. Два явно не самых молодых и перспективных политических деятелей. Но вот у них борьба...
6: Но значит, там борьба противоположностей. Да. А здесь как будто бы нечто третье появляется.
7: Да, вот об этом речь. А их борьба, знаешь, она на самом деле такая, что ты как будто бы... Ну, сначала можно сказать противоположностей. А с другой стороны, а в чем они противоположные? Одно и то же. Два старых представителя этой элиты, которые, скорее всего, ходят в один и тот же гольф-клуб, катаются, значит, в одних и тех же местах и веселятся, и ходят на одни и те же приемы. А здесь речь идет о том, что вот сам Трамп, допустим, я какие-то подмечаю для себя штрихи такие, Трамп в роли лидера религиозно-консервативной организации, он смешной, он не смотрит в своей роли. Он крутой американский бизнесмен, даже если он не таков, но образ у него такой. Это парень с яркой шевелюрой, большими небоскребами, топ-моделями и прочими вещами. Это его образ. Когда он начинает позиционировать себя как христианского консерватора, причем такой вот в мире черно-белым. Но это смотрится не то, что это несуразно смотрится, потому что он не подходит. Джей Ди Вэнс политик нового типа. Он такой супер, ну, он такой бородатый, супер, как бы это сказать, фундированный такой. То есть, когда он говорит про консерватизм, он говорит не верхнеуровневые вещи, что нам не нравятся гомосексуалисты, аборты и разводы, допустим. Нет, он говорит про примат духа над материей, он говорит про релятивизм, говорит про большие изменения.
6: Миссионерство, философии. Короче.
7: Да, он глубокий такой фундированный тип. И то же самое в Европе происходит. Ты посмотри, то, что сегодня оказывается востребованным у населения, не может найти выхлопа в традиционных политических партиях. В Италии это впервые произошло, да, вот не хватило ни демократической партии Италии, ни Форца Италия, ни других традиционных сил, там, центристских, чтобы дать лидера, который мог бы обеспечить хотя бы 30% голосов. А неофашистская партия «Братья Италии» в лице Джорджи Мелони смогла ответить на этот запрос. В Франции тот же самый Макрон, он же как чертик из табакерки появился, тоже очень неожиданно, там совершенно другие кандидаты изначальные были. И даже его не хватает для того, чтобы его партии не хватает для того, чтобы обслуживать политический запрос населения. И объективно, скорее всего, за власть будет бороться ультралевый Меланшон, либо ультраправый Барелла, скорее всего. В Германии мы видим, что левые и правые довели ситуацию до того, что там общий рейтинг этого всего 10-12%. И кто бы из них не попытался сместить, прийти на место его, это те же 10-12, а единственная сила, которая может оказаться популярной, это абсолютно недопустимая с точки зрения мейнстримовой политики альтернатива для Германии.
6: Почему? Там еще это, как ее зовут-то?
7: Сара Вагенкнехт. Она как бы на она то, чтобы сформировать оттуда власть, ей тяжело, а вот с этими вместе вполне. Это я к чему говорю, что политика так сильно меняется, мы на какие-то вещи смотрим и поражаемся, говорим, он сумасшедший, что он делает. Ну вот каждый его твит, все, что он пишет, да, Трамп, нам кажется, что это форма психопатии. Но если эта психопатия помогает ему удерживать власть, это значит, что она работает, это мы не понимаем, что на самом деле люди сильно поменялись. Что не может быть так, знаешь, Грамши говорил о том, что для того, чтобы установить гегемонию политическую, сначала нужна гегемония культурная. Ты сначала должен владеть умами интеллектуалов, через них умами населения, а вот после этого можно навязать им любую политическую систему, которую хочешь. Не может быть так, что 30 лет люди смотрят ситкомы, реалити-шоу и проходят через процесс мощной дебилизации такой, и это никак не отражается на их политических предпочтениях и на том, как они себя политически ведут. 50 лет назад твоя заинтересованность в политике – это очень высокоинтеллектуальный труд. Вот ты для того, что вот представь, мы с тобой сидим в 40-е годы в каких-нибудь Соединенных Штатах Америки, да, ну в 30-е, да, 20-е, да, да, 10-е, неважно. Как мы с тобой будем делать свой выбор за одного или другого кандидата? Мы откроем газету, в газете будет опубликован текст. Представь себе речь Трампа, которая опубликована как текст. Не вот когда он стоит и стендап устраивает, а когда это большой письменный текст. Его невозможно читать. Поэтому, если ты почитаешь программы кандидатов там, в 10-е, в 20-е годы 20 века, это очень глубокий, детализированный программный текст, в котором есть все и про налоги, и про образование, и про изменения. Там нет ля-ля-ля-ля-ля, практически нет. Да, максимум по радио ты мог бы услышать эмоциональную речь, которая тебя могла бы...
6: Значит, спустя 10 лет в пивной одиночке, один усатый дядечка. Ля-ля-ля-ля-ля, так сказать, сумел перекроить в мюнхенской пивнушечке.
7: Да, но я согласен с тобой. И если ты его тексты почитаешь...
6: А в этот... я не соглашусь, потому что там, знаешь, почему? Значит, я недавно было это, ну, там, ну, не недавно, этот, господи, манифест Маринетти. Манифест Маринетти. Ну, ля-ля-ля-ля-ля.
7: Не, ну, Маринетти, да, но если ты почитаешь... Но так... почитай Эволу или почитай... Ну, лучше этого не делать, но его можно почитать. Можно
6: но почитать... их никто не читал, ну, согласись. Но Маринетти в газете напечатали, он разошелся.
7: Старик, Юлиус Эвола это все-таки... Читать должны не избиратели условные, которые придут. Как работает это в среде вот этого культурного доминирования? Сначала Габриэле Д'Аннунцио должен создать итальянский романтизм, где есть герой бесстрашный, который борется. Все после Д'Аннунцио начнет возникать в обществе. Его прочтет на тот момент, может быть, 100, 200, 300 интеллектуалов. Один из них напишет стишок, другой напишет рассказ, четвертый напишет манифест, пятый напишет призыв какой-то, шестой поставит оперу, седьмой, может быть, был бы дело в 21 веке, снял бы сериал там по этим мотивам. Сначала должна возникнуть философская мысль, новое направление. Она начинает раскрываться другими интеллектуалами до повседневного обывателя. Это может дойти в виде скульптуры, которую он увидит на улице, и она его возбудит.
6: И, да, или может, песенки, так сказать, где-то,
7: или
6: да,
7: в песенке, да, да, но это формулируется интеллектуально, да, на самом высоком уровне. Да. И в тот момент времени, да, в начале 20 века, так как форма получения культуры, форма твоего приобщения к культуре, она все-таки не такая массовая, как сегодня. Об этом еще в 19 веке Лебон писал. Густав Лебон говорил, что, слушайте, то, что сейчас происходит, это закончится кошмаром. Он говорил, то, что вот такая массовость возникает, эти все газеты какие-то, еще что-то. Он говорил, рано или поздно эта толпа просто будет по уровню среднего дегенерата в этой толпе, она будет манипулировать политической системой. Партии вместо того, чтобы давать реальные программы развития, будут только заниматься ля-ля, криком, ором и еще чем-то, а журналисты будут просто продавать, значит, толкать одних, гнобить других. Но в начале 20 века, вот еще приведу самый простой пример с Кеннеди. Он всем известен, это первый случай телевизионных дебатов. Люди, которые смотрели дебаты Кеннеди с Никсоном по телевизору, были уверены, что Кеннеди уничтожил Никсона. Люди, которые слушали их по радио, были уверены, что Кеннеди дегенерат, и Никсон выиграл. Почему? Потому что у Кеннеди не было ни одного программного пункта. Но люди, которые смотрели по телеку, видели симпатичного Джона Фицджеральда Кеннеди в красивом темном костюме.
6: Обаятельного
7: молодого, а там нет. И понятно, что вот телевидение тебе показало, что вот уже политика поменялась. Он это впервые опробовал, кстати, до этого на выборах губернатора. Потому что губернатор его штата был мужик, как губернатор, очень крутой, несколько десятилетий сидел, зацепиться не за что было. Он стал высмеивать то, что тот толстый, несуразный такой, а он весь красивый со своей женой Жаклин.
6: Верно, конечно, должна появиться идея, значит, сначала у бородатых немцев, а потом на красных плакатах белой краской тебе скажут, значит, все упростили, вот ла-ла-ла, ты говоришь, не было. Ну как не было? А земля крестьянам, фабрики рабочие.
7: Не, я же говорю, что она тогда и появилась.
6: Конечно,
7: это ля-ля-ля.
6: Да.
7: Ну, типа, в 15 веке, если бы Маркс написал «Капитал», скорее всего, никто бы об этом не узнал бы, потому что это надо напечатать, массово распространить, еще что-то. Ну, один пример есть реформации Мартина Лютера. Ну, все, больше, как бы, других примеров, чтобы сидя, Маркс придумал, как свергнуть власть.

0: Все, больше как бы других примеров, чтобы сидя, ну, Маркс придумал, кстати, как свергнуть власть, и это вот так массово все теперь читают. Технология вносит свои изменения в политику. Я не к тому, что это хорошо, это плохо, это данность. То, что мы видим такое количество фриков сегодня в политике, связано с чем? С тем, что ему для того, чтобы его услышали, достаточно вот, вот телефон. Если ты 100 лет назад фрик или 50 лет назад фрик, тебе надо хоть как-то до людей достучаться. Тебе надо, чтобы тебя не по телевизору, так в газете опубликовали, не в газете, там так-то. Сейчас, в настоящий момент, так как мы все живем в пузырях, я в своем пузыре живу, ты в своем, наш слушатель там в третьем, мне достаточно на камеру достаточно долго простым языком чего-то наговорить, и тот человек, чей пузырь со мной совпадает, он уже становится моим адептом. 50 лет назад у меня такой возможности не было бы. Я мог в парке стоять, орать что-то. Может быть, я бы собрал бы какое-то количество людей. Но такой техники, которая любому проходимцу позволила бы завербовать десятки, сотни тысяч людей, ее не существовало. Даже эти товарищи, которые на красных полотнах белыми буквами что-то писали, для этого нужно было финансирование. Для этого они приходили. Это не мог каждый этим заниматься. Да.
1: Значит, свои люди на фабриках и в колхозах, понятно.
0: И вот
1: но,
0: это вот...
1: Но все равно, я имею в виду, что, так сказать, упрощение это...
0: И насчет вот этой темы, она тоже очень интересна. Ты знаешь, что мы понимаем, что речь идет о революции 17-го года. Марксизм в целом, как явление, одна из причин, почему он так сильно расцвел и получил такое распространение, заключается в том, что в 19 веке, когда случилась индустриальная революция, это абсолютный крах прежней картины мира. В прежней картине мира, если мы с тобой живем где-то в Европе, у нас вариант максимум быть ремесленником, я там вот что-то произвел, вот стаканчик произвел, я его продал, все деньги забрал себе. Варианта, что я наемный рабочий, что мне платят заработную плату, до этого не существовало, это появляется здесь. И вот эти наемные рабочие становятся новым классом, которого до этого не было. А католическая церковь, которая формулирует смыслы для европейцев, ну нет в тот момент другого института, который формулировал бы смыслы. Именно католическая церковь, она не понимает, что это новый класс. Она начинает обращаться, если ты почитаешь энциклики католической церкви в XIX веке, Rerum Novarum, там, ну, любые апостольские конституции того периода, они обращаются к пролетариату как к бедным. То есть они им говорят, да ничего страшного, что вы плохо живете. Это иногда Божья воля на это, еще что-то. Они пытаются с ними разговаривать, как обычно, с бедными. А это не работает, потому что они говорят, мы не бедняки. Бедняк, он вон лежит, он ничего не делает. Он валяется. Я работаю 16 часов в день. Живу в какой-то коморке, мне платят какие-то копейки, а вариантов жить у меня никаких нет. И поэтому появляется марксизм, который заполняет вот этот вакуум философский, который появился. Примерно то же самое сейчас происходит. Мы сейчас не понимаем, что вот этот Палантир, допустим, с этим сумасшедшим Питером Тилем и его сторонниками, это новый класс, который уже сейчас заявляет, что, ребят, мы вообще по-другому видим себе государство, мир. Вот это IT-националисты, вот эти вот IT-нацики, которые у них там появляются, мы все еще о них думаем, как примерно об олигархате каком-то, о буржуазии обычно. Это речь не о них. Это совершенно новый класс, на который необходимо реагировать и понимать, что с ними делать, как с ними быть. Иначе мы столкнемся с тем, что было в 19 веке.
1: Так, значит, тут еще про Сербию любопытно. Ну, конечно, Китай, там тоже итоги визита. Ты посмотрел итоги визита российской делегации,
0: да,
1: в Китай?
0: Да, 9935 слов в меморандуме я вчера прочел.
1: В каком?
0: Который был подписан.
1: Там, значит, там 42 документа, из которых порядка 30, по-моему, я считал, немного больше 20 меморандумов. Значит, соглашение еще какое-то количество, ну и строительство железной дороги 1100 километров. Да. Вот, так сказать, мы просто...
0: Ну, вроде, да, все говорят, что успешно, хорошо, сравнивают с радостью с визитом Трампа, где вроде как, говорят, ничего не подписали, ни о чем не договорились, потому что Трамп надеялся получить какую-то поддержку.
1: А не наоборот, там 200 самолетов по 18 миллиардов.
0: Говорят, что Трамп хотел 500.
1: Да, по 18 миллиардов долларов, значит, ежегодно Китай подписал обязательство закупать сельхозпродукции у Соединенных Штатов на 5 лет вперед. Значит, эти IT-гиганты с 12 триллионами явно тоже там о чем-то договаривались. Мы не знаем, там договорились или нет. А мы опять там про энергоресурсы, силы,
0: ну,
1: Сибири.
0: Да, о чем мы
1: будем финализировать, когда...
0: Мы же их не заставим суперджет покупать. Мы сами его не очень хотим покупать. Да, а да. Их, ну, что есть. Пока что, ну, объективно, и китайцам от нас сейчас ничего другого не надо. Ну, да. А нам бы от китайцев тоже получать высокотехнологичную эту продукцию.
1: Или деньги хотят. Хотя бы, но просто инвестиции, ну, какие-то.
0: Хоть что-то.
1: Да. Слушай, мы не обсудили, а

0: Какая любопытная тема. В Чехии, знаешь, да, задержали митрополита Илариона?
1: Нет, я не
0: да,
1: знал.
0: Да, никак ты не знал. Значит, задержали машину. В машине, по словам чешских полицейских, было 4 контейнера с белым порошком. Митрополит Илларион говорит, что, естественно, никаких, значит, наркотиков нет, и надеется на справедливое, короче говоря, расследование, честное и непредвзятое, но называет провокацией, отрицает свою причастность. Короче говоря, вот такой скандал.
1: Ну, я митрополита Илариона очень уважаю, читал его книжки и с огромным интересом считаю его одним из самых продвинутых наших интеллектуалов в церковной среде. Очень, очень интересный человек. Я его сейчас первый раз это услышал.
0: Да,
1: я
0: сегодня такой, да.
1: Но надеюсь, что консульские службы наши включатся, и все будет
0: но
1: нормально.
0: Но в следующий понедельник, может быть, появятся какие-то
1: обсудим,
0: дополнительные
1: да.
0: подробности, да. Все, спасибо большое. В агенте Гранчо Сардариан, Алеша Тимофеев. Пока.
2: Узнать за 90 секунд. Наша страна необъятная и разнообразная. Ее регионы обладают богатейшей историей и культурой, а природные достопримечательности порой удивляют даже нас самих. Одно из таких мест – Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае. Ее масштабы и красоты отпечатываются в памяти всех, кто там побывал. Протяженность пещеры почти 6 километров. Она имеет 48 больших гротов и 60 прозрачных подземных озер. Ледяные наросты на поверхностях этого природного объекта образуют самые замысловатые формы. Вокруг пещеры сложилось множество легенд. Якобы ее вырыл древний мамонт, а предводитель похода в Сибирь Ермак в 16 веке прятал там несметные богатства. Один из мифов гласит, что в пещере жил демон, похищавший детей. Ученым неизвестно, когда люди впервые нашли подземные гроты, но по косвенным признакам можно предположить, что еще за несколько столетий до Ермака там хранили провизию. Температурный режим в пещере и правда уникальный. От минус 15 до плюс 5 градусов Цельсия. Специалисты говорят, что аналогичный микроклимат на планете почти не встречается. Мало того, 80-метровая толща породы великолепно фильтрует воздух. Ни один микроб в пещере не выживает.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. В ДНР при атаках ВСУ погибли 2 ребенка и 5 взрослых. Россия работает над снятием барьеров по нефтегазовому оборудованию в Бразилии. Рособорнадзор утвердил сроки всероссийских проверочных работ в школах в новом учебном году. Подробности далее. 7 человек, в том числе 2 ребенка, погибли, еще 15, включая 4 детей, пострадали сегодня в ДНР из-за агрессии Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о гибели 4 человек, включая 2 детей, в результате украинской атаки в Калининском районе города. Человек погиб при налете дрона ВСУ на город Спутник Запорожская АЭС «Энергодар», сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Там отметили, что украинский дрон ударил по машине, в которой ехал мужчина. Ранее сегодня мэр «Энергодара» Максим Пухов заявил, что украинские войска предприняли массированную атаку дронов по «Энергодару» под ударами гражданский транспорт и вышки сотовой связи. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Плавучие атомные электростанции, которые Россия сможет поставить Бразилии, помогут обеспечить электроэнергией прибрежные территории страны. Об этом заявил журналистам российский министр экономического развития, сопредседатель Межправкомиссии Россия-Бразилия Максим Решетников. По его словам, плавающие атомные станции могут стать продуктом следующих 2 десятилетий для Латинской Америки, для Африки и для многих стран Азии. Глава ведомства также подтвердил, что вопрос по заключению нового соглашения по мирному атому между Россией и Бразилии стоит на повестке дня. Кроме того, Решетников отметил, что Москва работает над снятием барьеров по сертификации нефтегазового оборудования в Бразилии. Качество этого оборудования очень высокое, добавил министр. Давление президента США Дональда Трампа на Иран якобы мало повлияло на условия сделки с Тегераном, утверждает «Нью-Йорк Таймс». По данным СМИ, готовящееся соглашение с Ираном может привести к возобновлению судоходства в Ормузском проливе, но решения по другим острым вопросам якобы могут отложить на более поздний срок. Сам Трамп ранее сегодня выразил уверенность, что у Ирана не будет ядерного оружия. По его словам, переговоры с Тегераном идут успешно. Победителей прошедшей в Армении Республиканской олимпиады по русскому языку наградили в Ереване, сообщает пресс-служба Русского дома в армянской столице. Отмечается, что олимпиада проходила 27-28 апреля и объединила студентов разных регионов Армении. Церемония награждения состоялась в День филолога. Посол России в Армении Сергей Копыркин подчеркнул высокую востребованность русского языка на пространстве СНГ и в мире. В Армении ценят и любят русский язык, активно используют его в качестве инструмента межнационального и международного общения, отметил Копыркин. Рособорнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ в российских школах в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст приказа. Согласно документу, ВПР пройдут с 19 апреля по 21 мая 2027 года в 4-х, 8-х и 10-х классах. Их продолжительность составит 1-2 урока, 45 или 90 минут. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Политолог, востоковед Карина Геворкян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Карина Александровна, здравствуйте.
3: И я вас радостно приветствую.
2: Неделю назад у нас такой эфир эссе получился. Я когда об этом думал, мне очень это понравилось.
3: Да.
2: Такой довольно редкий формат, но тем не менее. Как-то очень конкретно, но с другой стороны, с философскими отступлениями. Очень интересно было.
3: Слушайте, а ведь невозможно обсуждать то, что происходит, учитывая вот эту атмосферу всепроникающей тревоги, скучно и академично. Ну, не дает, знаете, академическая наука ответ на вот эти вот оперативные вопросы, которые у нас возникают.
2: Увы,
3: хотя без нее не обойтись, я только не, народ пусть не думает, фундаментальные исследования, они абсолютно необходимы, да.
2: Иногда, да, нужно посидеть и подумать.
3: Да, но о том, что их надо переводить, и надо уметь проецировать на оперативную обстановку тоже.
2: Как там у Стругацких понять, значит упростить. Ну, у них есть там писатель, и они эту цитату приписывают ему из будущего, там писатель.
3: Я давно поняла одну вещь, что когда перед нами контрагент, неважно, дружелюбный, недружелюбный и так далее, мы себя всегда, и, ну, все, и я, и вы, думаю, то есть это не какой-то недостаток чей-то личный, мы себя воспринимаем как сложность, а контрагенты хотим упростить. Всегда.
2: Факт.
3: Это факт. Самое главное заблуждение, ошибка, которая ведет к необратимым последствиям.
2: Ну да, именно поэтому у нас, значит, если смотреть на глобус, то в левую сторону сплошные идиоты, вырожденцы, маразматики какие-то.
3: Это да.
2: Дебилы, в общем, мы не понимаем их логики, поэтому говорим, что они такие.
3: Ну, поэтому я вот откровенно говорю, как специалист. Меня обучали, причем я дополнительный курс перед практикой в Афганистане, это 79-й год, до ввода войск. Я улетела за 3 недели, это штурм дворца Амина. Я проходила курс пропаганды и контрпропаганды. И, понимаете, это такое изящество на самом деле, то есть здесь можно так изящно работать, и поэтому я когда, а я отсматриваю, мониторю отечественные средства массовой информации, потому что я понимаю, что это редакционная политика, и мне это интересно. Ну, для того, чтобы глазки не портить, там много текстов не читать, вот, и я вам честно скажу, что я расстраиваюсь, я думаю, где же такие спецы, которые учили меня, или, ну, по крайней мере, я способна даже какие-то принципы передать и рассказать, как это делается, потому что передавливание некоторых тем и излишнее, я бы сказала, публицистический сарказм излишний, он приводит к обратному результату.
2: Ну, все-таки да, это понятно, но тем не менее, вот попытаемся сейчас в сложности, как там советник по национальной безопасности, да, Соединенных Штатов Марко Рубио, он, значит, сказал, что вот сначала вы, ребята, открываете Ормузский пролив, а потом мы, значит, садимся и начинаем обсуждать ядерную программу. Мне сразу вспомнился монтёр Мечников, простите. Значит, утром деньги, вечером стулья. Но там понятно, там, значит, одной стороне стулья, другой стороне деньги. А здесь получается, это тебе, это уже из другого, так сказать, знаменитого фильма, а это снова, это мне, а это снова мне. То есть ядерная программа, чтобы Иран отказался от исследований ядерного оружия, нужна кому? Соединенным Штатам. Открытие Ормузского пролива нужно кому? Соединенным Штатам. Тогда он почему это предлагает в качестве такой, знаете, вот мы так и был бы, так и быть, сядем с вами за стол переговоров по этой проблеме, которая нам же нужна, если вы сделаете для нас вот это. Это как-то у них получается?
3: Вот тут, Алексей, я скажу.
2: Может, давайте, я не прав?
3: Подождите, а что нужно Соединенным Штатам, если они хотят быть императором, или Трамп хочет быть императором земного шара? Контроль над коммуникациями, правильно?
2: Угу.
3: А тут без Ирана никуда, потому что Иран говорит, а я баба-яга против, все. И ты ничего не можешь поделать. Есть у них ядерное оружие, нет у них ядерного оружия. Вот так. А что делать? А ударить ядерным оружием по Ирану, чтобы облако разнесло или понесло бы к Средиземноморью и на Израиль, или на Индию, или на ту же базу Диего Гарсии в Индийском океане, которую американцы якобы арендуют у британцев, а они якобы у Маврикия. Вот. Ну, это отдельная тема, понимаете? Тут вот куда ни кинь, везде клин. Значит, то, что он говорит, это, по большому счету, бла-бла на публику, для публицистики. Потому что реально ситуация, которая происходит на Земле, вот какая. Значит, Иран взаимодействует, и, можно сказать, без всяких особых формальностей, близость Маската и Тегерана, то есть Омана и Ирана, да, на который я обращаю внимание, потому что вот как будто это фигура речи, которую следует избегать. Султанат Оман молчит, да, но действует.
2: А что, значит, а что они
3: Иран,
2: делают,
3: кстати? А я вам скажу, они уже обсуждают, как они создают управление по Ормузскому проливу.
2: Угу.
3: Это раз. Второе, я уже говорила.
2: Мы сразу вспоминаем, а что там с Норвегией произошло, да? Правда ведь?
3: Так, значит, ну, бог с ним, с Норвегой. Давайте возвращаемся.
2: Да-да-да, значит, хорошо, да, извиняюсь.
3: Ребята уже делом заняты, понимаете? И никогда они не отдадут это дело. А зачем им там сюзерен, даже не сюзерен, а рабовладелец, который будет им это самое кнутом грозить каждый раз? Никому это не надо. И то, что этот рабовладелец готов их всех пустить в расход, они уже поняли. А иранцы предлагают что-то реальное. Да? Теперь, значит, инициатива Ирана, я напоминаю, о создании организации по безопасности в Персидском заливе и вокруг. Учитывая то, что иранцы через своих сочувствующих им хуситов могут закрыть и Баб-эль-Мандебский. Вот, они, значит, без всякой любви, Саудовская Аравия тоже тихенько, без громких слов, уже на себя взяла осуществление этой иранской, я подчеркиваю, инициативы. То есть иранцы скромно, так, не выпячиваясь, отдали саудитам осуществлять эту инициативу. То есть ключевым государством и штаб-квартирой эта организация станет, я не знаю, Джидер, Рияд, неважно, в общем, какой-то это центр вот Саудовской Аравии.
2: Пролив Лимитед, вот это вот.
3: Всем уважуха, да? Согласитесь. Угу. Все
2: да,
3: понятно, да?
2: Да.
3: А далее, как я понимаю, задача этих стран максимально сблизить свои позиции с той же Индией. При этом Пакистан, который... А тут недавно, значит, министр обороны Пакистана, человек, который, по сути, теневой правитель этой страны, да, Асим Мунир, министр обороны, побывал в Тегеране, но на этом фоне усиливал и огромное пакистанское присутствие, и пакистанский ядерный зонтик над Саудовской Аравией. Правильно? Все, уже все. Это было заявлено. Пакистан-то ядерная страна. Ну, при этом с Тегераном они общаются. Значит, то есть переговоры ведутся якобы для того, чтобы наладить и, наконец, подписать некий меморандум. Я напоминаю, что такое меморандум. И это декларация о намерениях.
2: Протокол о намерениях, как сказал бы Лёлик.
3: Да, точно, да, да. Все. Вот не более того. Это не конец ситуации. И я совершенно согласна. Я слушала в субботу выступление Караганова на одном из федеральных каналов, да, вечером. Вот, я с ним совершенно согласна. Мы вступили в эпоху вот таких затяжных, долгих, типа 30-летняя война, понимаете, вот, и все, к этому надо быть просто готовым. Я понимаю, что нашей управленческой элите хочется, чтобы был как при бабушке, чтобы можно было, там, не знаю, в Австрию ездить на лыжах кататься. Я сама не против на премьеру в Венскую оперу слетать, честно говорю. Ну ребят,
2: венский кофе,
3: выбирайте, что важнее.
2: Баварское пиво.
3: Не, никто же не... Баварское пиво меня мало интересует, да. Вот. Но вот в Венскую оперу я бы не отказалась или там в Милан слетать. Ну, и ничего против не имею. Но выбирайте, что важнее. Жизнь или сегодняшняя развлекуха, да? Или, как пела одна известная певица, это будет завтра, а сегодня я тебя поцеловала. Но они не надо исходить из этого принципа, иначе потеряешь все. Я считаю, что нам нужно
2: как
3: корни.
2: Там в этой же песне, что там под забором, как ободранная кошка. Там тоже было такое.
3: А я не помню,
2: да,
3: этих слов, да? Вот
2: но
3: видите, вы лучше
2: много
3: меня
2: или
3: знаете.
2: Мало там, но это завтра, а сегодня, да, я тебя поцеловал.
3: Ну вот. Ну, не надо исходить.
2: А, нет, там же я ведь тоже плохо кончу, будет клином свет в окошке, под забором что-то злобно корчусь, как ободранная кошка. Вот я, да, вспомнил.
3: Спасибо большое. Очень точно. Хороший текст. Нам подходит. Ну, не надо из этого исходить. Я человек, как это... Мне очень нравится мой покойный друг своей маленькой дочке. Она его спрашивала: пап, а можно я вот это съем? И он так спокойно-спокойно говорил: можно. И она так радостно, у нее вспыхивал взгляд пятилетний. А он говорил: ну, думай о последствиях. И она так зависала. И он объяснял, как медик, он ей объяснял, что будет, если она вот после этого съест вот это. Можно, все можно. Но думай о последствиях.
2: А вместе с тем товарищ с крестиком на лбу сказал, что если вот это все не пройдет, вот это утром деньги, вечером стулья, но все нам. Значит, кстати, нет, вот прежде чем я задам этот вопрос, ну вот по мне так логично было, например, сказать: а давайте так, мы вам снимем санкции, а вы откроете Ормузский пролив. Ну правда ведь логично? Он же это не предлагает.
3: Понимаете, бесполезно им предлагать открывать Ормузский пролив.
2: То есть все равно не откроют?
3: Нет, не в этом дело. А он и так открыт. Иранцы, когда с ними согласовывают... Центробанку там на особый счет перечисляют, коммерческие суда, уже все это действует, эта схема действует.

0: потому что очень нужна физическая нефть, понимаете?
1: Угу.
0: Вот, не фьючерсы, а физическая нефть. И механизм действует, иранцы проводят мимо мин, соответственно, эти суда. Ну да, не так много, как это было раньше. Поэтому это все вообще бесполезно. Иранцы не отдадут эту кормушку, потому что они понимают, что те активы, которые у них есть за рубежом, у них нет ресурса для того, чтобы их получить сейчас, по крайней мере. Это в долгую, это очень в долгую. Вот когда Иран станет мировой державой, руки в боки, и скажет, а ну отдавай мою, а иначе мало не покажется, вот тогда. Пока он не может это сделать, он утверждает свои позиции региональной державы, но такой, с которой всем нужно считаться. Потому что они преследуют, следуют стратегии, чем больше мы сейчас позиций займем и столбиков натыкаем своих, тем больше мы выиграем. Они играют в долгую.
1: Как участки практически на реке Юкон, да?
0: Да, я вот об этом
1: Читали же мы все прекрасно
0: Джек Лондон, да, с Мокбелью, я это вот вспоминаю. Вот это вот так вот.
1: Там не только...
0: надо потерпеть, да, и все. Вот все остальное надо перетерпеть.
1: Так вот, не говоря, значит, мы можем снять санкции или какие-то еще заманухи, предлагая Ирану, Рубио вещает следующим образом. Если пролив не будет открыт, мы этот вопрос решим другим способом. Это каким?
0: На Кубу нападут.
1: А при чем тут Иран?
0: А ни при чем. Нет, на самом деле Куба, как государство-изгой с позиции Соединенных Штатов, Северная Корея, они, кстати, с Мадуро имели хорошие отношения. В Каракасе иранцы до сих пор строят метро, между прочим. Вот, у них хорошие отношения со всеми изгойскими странами. Они тоже время даром не теряли. А я напомню, что Северная Корея, в отличие от нас и даже от Китая, сохранила очень фундаментальное станкостроение. Кто понимает, что это такое, тот понимает, о чем я. Вот, поэтому иранцы не теряли времени даром. Ах, мы изгой, ну хорошо, есть еще изгой, ау. И Исламская республика, не исламская, совершенно все равно. Хочешь быть субъектом, да, это изгой, айда сюда. Вот, поэтому, конечно, но Рубио интересует Куба.
1: Ну, да, он же вроде как сам из тех мест.
0: Ой, простите, да.
1: Ну, понятно, да. Интересует Куба, но в данном случае он вряд ли это имеет в виду, потому что все-таки речь о проливе. Если США нападут на Кубу...
0: Это он имеет в виду.
1: А тогда пролив-то не откроется.
0: Да ну им нафиг и не нужно. Пусть и случайно, извините, конечно, да, за это дворовое выражение. Простите, что сказал Трамп, вот что, а нам-то что это Тормузский пролив? У нас у самих все есть. У нас и венесуэльская нефть в кармане, пожалуйста, или там во фляге.
1: Вот, и это тоже я где-то слышал. Значит, Королевский военно-морской флот Великобритании и бравые британские моряки будут отправлены в Ормузский пролив для разминирования Онова после заключения соглашения. Как-то я сразу, так сказать, раз Украину вспоминаю. Вот как только, значит, мирное соглашение будет заключено, так же сразу
0: после
1: британские...
0: дождичка в четверг, да? Это называется.
1: Ну, они готовятся.
0: Ну, пусть они готовятся. Дело в том, что у англичан там свои интересы. А насколько мне известно, английский, как это сказать, ну, специализированный... Какой у них же флот, это просто слезы, да? Но они отвечают за безопасность, извините за это самое, хочется переставить ударение, кабелей интернет, да. Кабелей. Вот. Страховые компании Сити страхуют состояние компании, в том числе американские и вот компании Сити. Безопасность этих кабелей. А что сказали иранцы? Они сказали...
1: Перережем.
0: Вы недооцениваете моих любимых иранцев. Они сначала сказали, вы не забывайте,

0: что тут у вас кабели проложены, по которым 70% мировых финансовых проводок проходят каждый день. Это они сначала сказали, и все сказали, о, иранцы кабели хотят перерезать. Да перерезать это, во, тьфу, как говорится. Они уже создают компании. И я думаю, в Омане и в Саудовской Аравии будут созданы компании по страхованию этих кабелей.
1: Ну, они же еще обещали там брать плату с Амазона, с Гугла, там,
0: совершенно.
1: С террористов
0: а
1: и прочих террористов.
0: А как брать плату? Опосредованно в том числе. Вот вам и весь расклад.
1: А, Господи.
0: Зачем им их перерезать? Это же вред Индии, Китаю. Ну, можно. Этот шанс всегда остается. Сгорел сарай, гори и хата. Это они могут сделать. А зачем? Они, ребята, расчетливые, как показывает жизнь. И очень умные. Я не случайно до эфира вам рассказала о том, что их хакерская группа завладела, она давно на самом деле завладела огромным массивом материалов, вскрывающих связи, в том числе и израильских политиков, и даже бывших премьеров, с островом Эпштейна и самим Эпштейном. Связи ЦРУ и Моссада, их спецоперации, инструментарий, по которым они осуществляют эти спецоперации, через организации, ну, таким образом, что их напрямую, а даже обвинить в этом невозможно. Они все эти механизмы вскрыли и опубликовали, они обещали это опубликовать. Они все говорили, вот погодите, вот мы возьмем и опубликуем. И они держали эту мхатовскую паузу. Те думали, ну, наверное, у них все-таки нету. А те грозились. Ну, вот сейчас опубликовали. До 400 тысяч материалов.
1: А почему нет?
0: Вскрывающих
1: скандал?
0: Все механизмы.
1: Где скандал?
0: Очень стыдно, наверное.
1: Ну да, там с Эпштейном все непросто.
0: Ну, не только.
1: А еще одна, так сказать...
0: Там и финансовые схемы все выведены.
1: Кто куда, кому и зачем, да?
0: Да. Да.
1: Еще одна проблема. Иранцы очень, видимо, хорошо спрятали духовного лидера Муштабу Хаменеи. Настолько хорошо, ну, по крайней мере, если верить американской разведке, на которую ссылается CBS, что доступ к нему только там через третьи-четвертые руки, ну, то есть там какая-то чуть ли не шпионская такая сеть, подобная тому, да, и поэтому сокрушаются американцы, значит, переговоры идут так долго, то есть пока, значит, предложение пошло, значит, вот оно туда, собственно говоря, до масштабы дошло, потом обратно через вот эти все...
0: Но им же надо чем-то отговаривать.
1: А это не так? Он
0: нет,
1: в
0: так.
1: Доступе?
0: Нет, это все так, конечно, и иранцы им говорят, вы знаете, пока мы донесем... А у них же, я переводил уже 100 раз это, и готова повторить по-персидски, чтобы народ слышал этот изумительно красивый язык. Один из самых красивых, красивее французского, который я тоже знаю. Аэстерю, амещерю. То есть идешь медленно, идешь постоянно. Это не тише едешь, дальше будешь. Это немножечко другой смысл. Вот, поэтому они так, а чего так это самое... Как мне очень нравилось, мудрейший Шаймиев, сложнейшие времена переживший как руководитель Татарстана и 90-е и прочее, мне рассказал человек, присутствовавший на заседаниях правительства Татарстана. Он говорит, все выступают, спорят, там, выкладывают свои точки зрения, предложения и так далее. Он слушает. Ну, потом все высказались, пауза такая, он сидит, молчит, и у него же было такое... уважительное прозвище Бабай, да, вот, и он, это самое так, первое, с чего, говорит, каждый раз он говорил, торопиться не надо.
1: Ну, это тоже ведь из кино, торопиться не надо. Слушай.
0: Торопиться не надо, и они не торопятся, они так медленно, с чувством, с толком, с расстановкой несут эти бумаги и так далее. Молодцы.
1: Кстати, видимо, и не пользуются электронными.
0: Время. Цейтнот у противоположной стороны, у противной стороны, у врага цейтнот, у Нетаньяху цейтнот, у Трампа цейтнот, у него там день рождения, у него выборы, у него там борьба и прочее.
1: Слушайте,
0: а у
1: них-то
0: чего?
1: Куда
0: им-то куда торопиться?
1: Да, месяц остался, 250 лет Соединенным Штатам, 4 июля. Вот зачем я это знаю, я даже не понимаю. А вы знаете? Ну, вы, конечно, знаете.
0: Знаю, да. Что там? Да.
1: Ну, вот посмотрим, как будут праздновать.
0: Я знаю, что 4 июля и 14 июля, да? Кятоза живи. Взятие Бастилии.
1: А, ну да, там, кстати говоря, вот нам пеняют, что мы парады там проводим на 9 мая, а на день взятия Бастилии всегда парад.
0: Ну, а что такого?
1: Ничего, я наоборот.
0: Не, правильно. Ну нам, знаете, есть хорошая армянская поговорка, раз уж я тут распелась как востоковед. Замечательная армянская поговорка, что если один человек хочет придраться к другому, он сукаризный говорит, у тебя над глазами брови растут.
1: Да, в общем.
0: Такой ты гад, что у тебя над глазами брови растут, понимаешь?
1: Ну, если вот, люди без бровей, вот
0: есть. Россия в таком положении, да, нам уже рассказывают, что мы не имеем права на обеспечение собственной безопасности. Кстати, позвольте я на не нашу тему выскажусь
1: вот по поводу Старобельска. После как раз с этого и начнем. Давайте
0: хорошо,
1: запомним.
0: Да,
1: Карина Геворгян, востоковед, публицист, политолог в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Аварийное отключение электричества затронули Скадовский, Голопристанский, Олешкинский, а также частично Каланчакский и Чеплинский муниципальные округа в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальда. Он добавил, что энергетики и аварийные службы работают над восстановлением. Русская православная церковь призывает органы следствия и суда обеспечить соблюдение прав иерарха митрополита РПЦ Лариона и предпринять все меры для оказания архиерею правовой помощи. Это следует из заявления синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ. Русская православная церковь добавила, что со своей стороны предпримет все предусмотренные законом меры для оказания правовой помощи. Там напомнили, что священнослужители РПЦ, законно находящиеся на территории государств, входящих в Евросоюз, пользуются всеми предусмотренными документами ЕС, правами и свободами, в том числе должны быть защищены от незаконного уголовного преследования. Ранее сегодня чешская полиция задержала митрополита по подозрению в хранении наркотиков. Иерарх останется под стражей. Предварительное решение ожидается завтра. Россия и Бразилия обсуждают поставки сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам, заявил журналистам сопредседатель Межправкомиссии России и Бразилии Максим Решетников по итогам заседания 13-й Межправкомиссии двух стран. По его словам, уже идут предметные переговоры по этому вопросу. Решетников отметил, что долгосрочные поставки СПГ важны для Бразилии, так как они дают предсказуемость для их производителей, в том числе удобрений. США готовы поддержать военные удары Израиля по объектам ливанского движения «Хезболла» из-за якобы систематических нарушений группировкой режима прекращения огня и срыва мирных переговоров, сообщил высокопоставленный американский чиновник репортеру портала «Аксиос» Бараку Равиду. Позднее израильский премьер Бенямин Нетаньяху заявил о планах усилить удары по движению «Хезболла» в Ливане и нанести сокрушительное поражение этой группировки. Заявление прозвучало на фоне активизировавшихся переговоров между США и Ираном по деэскалации в регионе. По данным ЦАХАЛ, за минувшие сутки израильская армия атаковала более 70 объектов движения «Хезболла» в Ливане, включая командные центры и склады с оружием. Договор о целевом обучении обеспечит абитуриентам приоритет при поступлении в российские колледжи и техникумы в этом году, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Отмечается, что количество мест для целевого приема в вузы свыше 83 тысяч. В этом году целевая квота впервые полностью детализирована по заказчикам, направлениям подготовки, университетам, регионам трудоустройства. Незаполненные места квот могут перераспределяться для зачисления участников спецоперации и их детей. Еще было больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
1: Продолжаем разговор. Карине Александровна, вы обещали с Старобельска начать.
5: Значит, начинаю все-таки с Ирана. Убийство девочек в Менабе. Да, там 140 человек, там дети, все понятно. Я понимаю, что 21 человек в Старобельске – это не 140. И страна у нас намного больше, чем Иран. Ну, там 90 миллионов, а у нас там 140, да, и так далее. Но в Иране был общенациональный траур. А у нас только траур в Луганске, да?
1: Угу.
5: А по центральному телевидению идут развлекательные программы. Это как?
1: Непорядок.
5: Я понимаю, что деньги. Я понимаю, что все уже оплачено, но это экстрим. У нас страна воюет, у нас гражданская война и интервенция. Давайте правде смотреть в глаза, что такое Украина. Это вот ситуация та самая столетней давности. Мы вообще о чем? Это вот как вам сказать, это у меня уже не испанский стыд. Я просто протестую. Ну, подумаешь, 21 девочка. Вот что это значит. И не надо рассказывать на других, на ток-шоу у нас... Понимаете, одно с другим не сходится. И я думаю, я выражаю мнение большинства.
1: Ну, хоть на финале Кубка минута молчания была. Тогда весь 76 тысяч болельщиков.
5: А вы понимаете, как родители этих детей ко всему к этому относятся? Эти люди, которые с 2014 года уповали на Москву и на Россию. Как они там сейчас относятся к тому, что у нас в Москве и в целом в России происходит? Что там меняется общественное мнение в этих регионах? Мы теряем авторитет и репутацию.
1: Ну, во-первых, терроризм остановить полностью нельзя. Мы с этим уже сталкивались. Во-вторых, когда средоточие терроризма было в Москве, ну как? А как тогда менялось отношение москвичей к остальным? Ну, это же вся страна, это дело всей страны. То есть, по первой части я с вами согласен. Но тут, то, значит, тут они стали мишенью, а могли мы. Ну, сейчас, может быть, получше.
5: Послушайте, давайте я вообще... Да.
1: Ну, в смысле, мы в Москве...
5: Я не могу остановиться. Ну, первая мысль, которая у меня возникла, что если удар по Красной площади 9 мая, то будет удар по Киеву, да, такой вот, что как все разнесем, и вообще Киев весь разнесем. И тут я смотрю, ну, самые разные и очень лояльные люди уже разводят руками и говорят, так погодите, а по Брянску можно, по Белгороду, по Курску? Подождите, как так? То есть...
1: Ну, то есть того удара, который последовал за Старобельском, вам недостаточно. Я так понимаю, правильно?
5: Послушайте, а я, как и многие, начинаю думать, что наша тактика, стратегия нам объявлена, и то она не для армии и не для воюющей армии. Стратегия демилитаризации Украины. Хорошо, Украину мы демилитаризировали. В результате тыл Украины – это Европа. Это бесконечно. Это как тот солдатский сапог в сказке Андерсона, когда солдат обманывает черта. Вот. Я не понимаю этого. А это не для армии задача.
1: Ну, я понял, значит, вы о тактике.
5: Да.
1: Я вам конкретный
5: вопрос
1: задаю.
5: Значит, у армии есть тактика, и она эту тактику осуществляет в соответствии с тем, что прописывает Генштаб, согласующий это с Верховным Главнокомандующим. Угу. Я понимаю, что у армии свои ограничения в средствах, и свои соображения у разведки армейской. Тут я не лезу в чужие дела, это не мои компетенции. Ну, погодите, а...
1: Не, извините, что прерываю, да. Но вот то, о чем мы говорим, это политическое решение. Значит, армия может выстрелить просто ракетами, может просто дронами.
5: Я еще раз говорю, не задача для армии.
1: Может орешня.
5: Наша
1: может
5: армия орешня. В Афганистане, где я была, выполнила все задачи. Я серьезно говорю, она все задачи выполнила. И ушла с почетом, на самом деле. И заметьте, наши военные, которые туда приезжают, их бывшие враги обнимают, настолько уважают. Вот. Это большая редкость, согласитесь.
1: Ну да, шурави теперь не ругательное слово.
5: Конечно, да. Да. Наша армия в Афганистане выполнила все задачи, в отличие от американской во Вьетнаме. Наша армия умеет выполнять поставленные для армии задачи.
1: Ну, я понимаю, я же вам и говорю про то, значит, нет политического решения, правильно?
5: Да, нет политического решения.
1: А вот какое оно должно быть? Я же с этого и начал. Вы сказали, Старобельск, значит, не было общенационального траура, здесь я с вами полностью согласился, но поскольку вы именно завели... Я вот молчу, почему? Потому что я не знаю, как надо. Я спрашиваю у людей в эфире, уважаемых экспертов, в том числе вас. А как надо-то? Вот что надо было сделать?
5: Вы знаете, я бы вот высказала, что надо. Мне не хочется это высказывать публично. Я сделаю лишь один намек.
1: Ну хорошо, давайте так.
5: Что не надо так дорожить нашими дипломатическими ведомствами, посольствами во враждебных нам странах.
1: Ну, примерно понял, да.
5: Надо снизить, как минимум, уровень дипломатического представительства. И уже давно пора оставить консульство или спецпредставитель. Ну, все.
1: Тем больше они то же самое фактически и
5: да.
1: сделали уже.
5: Да, потому что я понимаю, что нашим дипломатам очень хочется продолжать там проживать и выполнять очень большую работу, но результаты этой работы мы не видим. И чем дальше, тем больше Европа объявляет нам войну. Де-факто, они все время об этом говорят. И зачем нам это ждать? Вопрос.
1: Ну, тут нет, это понял. Потому что у нас же...
5: Ну, это один из моментов, который... Да, вот не будем, не надо особо жахать. Для того, чтобы работать, нужно усилить работу, включая полулегальную, нелегальную нашу разведку с теми силами в Европе, которые сами понимают, что... Им не оставляют другого пути, как голод и как идти на это самое, в окопы. А люди на это согласятся, потому что есть будет нечего. И голод на пороге. Иран почему бил? Не по Израилю в основном. Ну да, ударил. Но даже по Кипру. А сейчас они сказали, да, вот и там будем бить, и по Греции будем бить. И прочее. И заметьте, авиацию, даже свою военную авиацию, в большей части, американцы вывели из Израиля сейчас. Вот. Но они били-то по периметру. Они не увлеклись только Израилем. Так, демонстративно кое-что серьезно повредили Израилю. Тоже болезненные удары нанесли. Что бы там ни говорили в самом Израиле, как бы там цензура не закрывала бы эти данные. Вот. Но иранцы прекрасно поняли, чем им надо заниматься. Им надо обеспечивать безопасность по своему собственному контуру. Поэтому били по базам разным, враждебным базам в Ираке, в Эмиратах, в Кувейте, Бахрейне. И брали под контроль Ормузский пролив. А мы под нашим контролем датские проливы, выход из Балтийского моря.
1: Ну, я
5: а
1: не
5: Босфор
1: знаю,
5: и Дарданеллы.
1: У нас есть техническая возможность.
5: А то, что да. там сейчас создан, в Стамбуле создан оперативный штаб НАТО без США, как ни странно, с европейцами. И они уже сейчас разрабатывают новый режим и хотят отказаться от конвенции Монтрё. Вот Турция откажется. Она и так с 25% обещанных навечно... Только за обещанный газ в 84-м году, еще при Советском Союзе, они брали с нас тариф 25% за проведение лоцманами наших судов через Босфор. Сейчас с 22-го года они взимают, или с 24-го, точно не помню, извините, полностью цену. Хотя они обещали это делать в договоре у нас по газовым поставкам. Мы промолчали. Ладно, хорошо. Ну, а если они вообще все пересмотрят? Ну, я, ну, видите, вот в открытую это говорю. Я хочу, чтобы мы обеспечивали безопасность по периметру. У нас сейчас в хвост и в гриву базарной руганью ругают и придираются к Пашиняну, которому я совершенно не симпатизирую. Я не хочу обсуждать человека. Я не хочу. Я его функцию хочу обсуждать. И при этом Роспотребнадзор вводит санкции против бизнеса, который аффилирован с оппозицией. В Армении крутят у виска и понять не могут, а что Россия делает. Знаете, одной ругани Пашиняна маловато. На деле Россия поддерживает Пашиняна. Вот все, что вот эти санкции, которые введены, это удар по оппозиции, понимаете? И по обществу.
1: По чувствительным для всей Армении...
5: Это, я сказать, про периметр говорю сейчас.
1: Давайте сейчас оставим это. Я понял эту мысль. У меня, кстати, вот чуть-чуть верну вас к ситуации на Ближнем Востоке. Тут удивил всех Дональд Фредович. Он обзвонил лидеров практически всех государств. Так. Со всеми имел беседы. И сказал, что они как бы хорошо бы, если бы они к Аврамским соглашениям присоединились.
5: И Иран предложил это, знаете, да, косвенно предложил Ирану. Иранцы хохочут.
1: Так вот, а почему они тоже, вот как вы говорите, покрутили пальцем
5: у виска? А это после того, как он с Нетаньяху поругался.
1: Вот это
5: любопытно. Они же страшно, говорят, орали друг на друга. Ну, во всяком случае, слив был именно такой. Вот. Ну, это и, видимо, было? Чтобы это позолотить пилюлю Нетаньяху, который... Я представляю себе, я не знаю, на каком языке, на английском или на иврите, существует ли у них мат. Вот у иранцев пат, у них патерное ругательство, не матерное. Угу. Поэтому, когда нужно как следует выругаться, иранцы ругаются русским матом. Они очень хорошо знают эти конструкции. Вот, и это давно вошло, благодаря морякам и Каспию, в персидский язык. Вот. Такие у нас связи своеобразные тоже существуют. Вот. Я представляю себе, каким матом или патом кроет Нетаньяху, того же Трампа и американцев, и прочее, и прочее. Там что-то происходит, потому что, в общем, ну да, вот он так вот позолотил пилюлю.
1: А для непонятливых, не все же знают, не все в тонкости этой политики посвящены.
5: Сейчас объясню. Да, Саудовская Аравия поставила условия. Прекратить боевые действия в Газе и восстанавливать сектор Газа и признавать Палестину. Вот условия. Ну, собственно, такое же, как и у иранцев. То есть иранцы не отзывали.
1: Это не Израилю выдвинули.
5: Я много раз говорила, иранцы не отозвали. Они буквоеды. У них они ужасные. Душнилы на переговорах и так далее. Но они буквоеды и законники. Они свою подпись под резолюцию ООН о создании двух государств, еврейского и палестинского, не отзывали, чтобы они бла-бла не говорили бы на площадях, действовать они будут в соответствии с буквой и духом законов. Вот и все. Саудовская Аравия тоже говорит то же самое. Поэтому они поставили условия. А тем более после того, как Трамп, я не знаю, зачем он оскорбил наследного принца Саудовской Аравии. Вот, я понимаю, что у наследного принца внутри саудовской элиты свои недоброжелатели, мягко говоря, имеются. Может, на их мельницу Трамп лил воду. Вот. Но такие вещи тоже безнаказанно не проходят. Знаете, такие вещи нельзя говорить все же.
1: Ну, в общем, да.
5: Публично и на весь мир. Ну, все.
1: Ну, это же за американцами водится. Они могут
5: это
1: там королеву по плечу,
5: понимаете,
1: похлопать. Всегда Трамп, когда обменивается рукопожатиями, тянет, значит, на себя руку, играет вот в это перетягивание каната. То есть Это просто
6: знаете, до поры это работает. Но как бы вот эта методика, она уже стерлась. Она не до бесконечности.
1: Это... Ну, пока доллар есть в мире.
6: Нет, это вообще, вот, понимаете, перестает действовать. Это воспринимается всерьез, а потом, знаете, машут рукой и начинают смотреть на реально, что происходит. А реально у него проблем куча, и ему те же британцы настолько, это самое, видно, выкатили, ну, серьезный ультиматум. И короля не случайно там посылали. Ультиматум, просто ультиматум. И я вот на своем телеграм-канале karinagevargian.избранная разместила это, то, что картинка, которую у Трампа в его соцсети была, где он в виде Джеймса Бонда с пистолетом, с глушителем, да, я говорю, а что это такое? Это что, присяга королю? Потому что Джеймс Бонд, ну, понятно, он только одному человеку служил. Ну, условно говоря, да, то есть королевской власти он служил.
1: Да, и автомобилю Астон Мартин, а больше никому.
6: Или как? Вообще.
1: Не считать за рекламу сразу.
6: Ну, видимо, он такой месседж послал. И мы замечу, что он что-то отступился от Канады. А король, он что у нас возглавляет? Британское Содружество. Вот где он, король-то.
1: А, то есть вот они ультиматум ему выдвинули, да, и не лезь в Канаду, да? И он сказал, а в Гренландию можно? Король ничего не сказал. Или на Кубу там.
6: Ну, сказал, и в Гренландию не надо. Ну, тогда вот у тебя хороший мальчик Рубио, да, ну, лезь на Кубу, раз уж ты там занимайся южным задним двором.
1: А с каких высот они могут ему ультиматум отставить? Интересно. Вот что такое сейчас Великобритания? Ни армии, ни флота, вы же сами говорили. Не, может быть, Сити только...
6: Понимаете, в чем дело? Это сложная тема, и ее за минуты, тем более я смотрю, у нас там до конца эфира.
1: Да,
6: тема сложная. Это, тут нужно полемизировать или какой-то делать доклад.
1: Угу.
6: Но мне представляется следующее. Дело в том, что Америка, да, большая. Тигр, он большой, понимаете? Вот. Как в Винни-Пухе, помните?
1: Угу.
6: И сложно. И вот так вот нахрапом, как тигр, да, прыгал и прочее, так не получится. Потому что есть сложные зависимости. И ты думаешь, что ты вот одну задачку решил, а ты в результате, решая эту задачку, мультиплицируешь проблемы. Это по теории управления, и я читала работы, это самое, как он, Рассела Аткофа, да. Понимаете, это зубр по теории управления, американец же. Он умер в начале нулевых, старым-старым. Это вот сейчас происходит, поэтому там же внутренняя ситуация. Там одновременно нужно решать внутреннюю ситуацию. А британцы вполне в состоянии через своих агентов и прокси такие проблемы по периметру и внешние, и внутренние в самих США устроить, что им для этого армии не нужно. Это их сила. И, между прочим, британские спецслужбы, вот мы говорим про MI6, да, угу. У нас постоянный эксперт.

0: спецслужбы, они реально едины. И у них и военная разведка, и вот эта королевская разведка MI6, и контрразведка. Это единый организм.
1: То, что мы
0: это не то, что в Америке 17 спецслужб, и все это самое, как в мексиканской дуэли, друг на друга смотрят вот так вот с пистолетом. И действуют они очень слаженно и очень грамотно. И мы имеем в лице вот, это, вот этой вот Британии Ост-Индская компания 2.0, которая тоже хочет стать президентом, то есть королем земного шара, но сделать вид, что это делает Америка. Mm. Они не хотят быть на передовой, понимаете, на авансцене. Зачем им? Они хотят за кулисами играть. Не случайно у нас существует даже уже существительное закулиса. Они хотят быть этой закулисой.
1: Ну, они всегда так делали.
0: Ну, правильно.
1: С нами через
0: поэтому
1: турок воевали
0: в лице британцев мы имеем изумительного врага. Потому что, опять-таки, процитирую Фердоуси, «Душманы давно булендат миконат». То есть умный, знающий, изощренный враг поднимает тебя, он заставляет тебя быть умнее. Поэтому большое им спасибо за то, что они такие. Просто нужна контр-игра. И мы им нужны, кстати, самим британцам, для контр-игры. А мы уходим с этого поля. Это отдельная тема, и я...
1: Ну,
0: поэтому
1: думаю,
0: не удивляйтесь, что Ким Филби был героем Советского Союза.
1: Я и не удивляюсь.
0: А папа его создавал Саудовскую Аравию и ваххабизм.
1: Продолжим через неделю. Карине Геворгян, политолог, востоковед, была в студии «Радио Спутник». Здесь же Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Да.

0: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
1: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
2: Вы должны это услышать.
1: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
3: Эти слова Христа: тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая.

0: Наука. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Продвижение НАТО на восток. Контекст. Запад во главе с США сохраняет линию на поддержание доминирования и расширение альянса на восточном направлении. При этом создаются проблемы для конкурентов, с которыми он не в состоянии справиться в честной борьбе. Западные страны противостоят объективной исторической тенденции формирования многополярного мира. Такие заявления сделал глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Первое расширение НАТО после его создания в 1949 году произошло спустя 3 года. В военный блок вступили Греция и Турция, еще через несколько лет ФРГ, а в 1982 году – Испания. Массовое пополнение новыми членами началось в 1997-м, а на последнем этапе к альянсу присоединились Швеция и Финляндия. Еще в 2021 году Владимир Путин назвал «красную черту», после которой Россия будет вынуждена ответить на действия НАТО. Речь идет об усилении его военной инфраструктуры на Украине, угрожающей безопасности нашей страны. Сам Запад заявлял о нерасширении блока на восток, но не сдержал обещания.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию. Взрывы слышны в иранском портовом городе Бандер-Аббас. Жители Дагестана из-за дождей призвали не пить воду из крана. Подробности далее. Аэропорт Нижнего Новгорода отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. При этом ведомстве добавили, что возможны корректировки в расписании части рейсов. Швейцарское председательство ОБСЕ во вторник созывает спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске, что говорит о том, какие лицемеры сейчас правят бал в ОБСЕ, сообщил российский постпред Дмитрий Полянский. Он отметил, что российская сторона лишь в понедельник получила ответ на требования Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, но в нем нет и намека на осуждение. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации Следственного комитета, ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа. По данным Пасечника, погиб 21 человек, пострадали 44. Россия и Бразилия экспортируют 8% продовольствия в мире. Об этом заявил министр экономического развития, сопредседатель Межправкомиссии России и Бразилии Максим Решетников по итогам заседания 13-й Межправкомиссии двух стран. Речь, по его словам, касается не только поставок продовольствия на мировой рынок, но и обмена технологиями, совместной разработки технологий, плодородия почв, генетики и других вопросов. Власти Молдавии намерены сокращать бюджетный дефицит за счет уменьшения социальных расходов, одновременно пытаясь убедить население, что ухудшение уровня жизни не произойдет. Об этом заявил вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной партии социалиста Влад Батрынча. При этом, по его словам, это означает лишь то, что покупательная способность этих зарплат снизится, и жители страны смогут покупать меньше за те же деньги. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса. Взрывы слышны в иранском портовом городе Бендер-Аббас. Причины неизвестны, об этом пишет агентство Рейтер. Других подробностей пока также не приводится. Жителям Дагестана в ближайшие дни из-за обильных осадков нужно пить только кипяченую или бутилированную воду, сообщает Минздрав Республики. В телеграм-канале единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения сообщается, что в связи с обильными осадками временно приостановлена подача воды в Махачкалу по каналу имени Октябрьской революции. Водоснабжение города обеспечивается за счет резерва водохранилища. Отмечается, что запасов воды достаточно, тем не менее жителей попросили рационально использовать воду до стабилизации ситуации. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
4: Всем добрый вечер.
5: Добрый-добрый.
4: Руслан Осташко, Алеша Тимофеев. Начинаем интерактивный час или даже два часа, двухчасовку. Ну, в смысле...
5: Как пойдет.
4: Ну, да.
5: За второй час не будем торопиться.
4: Не будем.
5: Да. Может, сейчас все скажут «ну вас».
4: И никто не позвонит.
5: Да.
4: И никто ничего не скажет.
5: И нет ни у кого никаких мыслей.
4: Да, нет ни у кого никаких соображений. Это не про наших слушателей, хватит.
5: Ну, давай сейчас немножко понагнетаем.
4: Ну, мы уже, так сказать, предварительные, даже не предварительные ласки, а мы так достаточно подробно сейчас говорили, но и продолжаем говорить на тему реакции России и ее
5: был ли удар возмездия?
4: Ее институтов, значит, на удар по Старобельску.
5: Говорили, да, о заявлении МИДа, которое он вышел?
4: Да, конечно, да. Я повторю, значит, Запад... Ну, во-первых, Сергей Лавров, да, сказал о том, что... Это не во-первых, давайте, во-вторых. Значит, Запад пропустил мимо ушей и взоров теракт в Старобельске, об этом говорит министр иностранных дел России. При этом еще есть заявление от внешнеполитического ведомства по поводу того, что Москва приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Удары будут наноситься по центрам принятия решений, по командным пунктам, говорят в МИДе.
5: Про чашу терпения.
4: Да, предупреждают сейчас иностранных граждан, включая персонал дипмиссии, необходимость как можно скорее покинуть Киев, а жители города не приближаться к объектам военной инфраструктуры.
5: И административной.
4: Но, да, военной и административной инфраструктуры.
5: А про чашу терпения
4: в конце. А где это у меня тут? Про чашу терпения было. Ну, что, ну, чашу терпения переполнили, чашу терпения.
5: Старобельск,
4: ну, что,
5: переполнил, да, чашу терпения. Чашу терпения. Нет, да. Ну, это, на самом деле, как по мне, так это самое ключевое. Mm. Потому что все, что до этого, мы когда-то уже слышали. Ну, обещание ударить в случае определенных событий. Ладно, у меня двоякие чувства сейчас, честно тебе скажу. С одной стороны, вот когда ночь с субботы, с пятницы на субботу, да, мы субботу на воскресенье. Да, удар, субботно-воскресенье. Ночь субботно-воскресенье были удары по Киеву, Орешникам в том числе, по Белой Церкви. А с одной стороны, такое ощущение, что, ну вот, наконец, видно мощный, качественный удар. А с другой стороны, потом, когда, хотел сказать, на трезвую голову, а я не пьющий человек в этом плане, ну, как бы, с эмоции, когда улеглись, потому что Старобельск, конечно, эмоции вызвал дикие. Я, как бы, стараюсь это не показывать, старался это не показывать, но внутри там полыхало, ну, просто потому что жутко, я позволю себе это слово, обидно, что мы допустили ситуацию до того, что противник имеет возможность подобные теракты совершать. Ну, потому что это, вот, на мой субъективный взгляд, цена вот этих 4 лет нашей войны в белых перчатках. И вот когда в ночь с субботы на воскресенье посыпались удары, и видео, вроде как ощущение, что ну вот оно началось. А потом, когда спокойно ты анализируешь все это дело, то кажется, что не началось. Ну, во-первых, подобные удары уже были. А, во-вторых, данные конкретные удары, ну, на мой субъективный взгляд, я это подчеркиваю, просто чтобы в том числе и законодательство Российской Федерации не нарушать в плане критики определенных органов, не нанесли того имиджевого даже ущерба, какой нам нанес Старобельск. Я не говорю про жертвы, что это, конечно, самое страшное, самое непоправимое, но вот это минутное моральное удовлетворение от кадров падающего орешника на не очень понятно что, оно минутное, а Старобельск это надолго. И вот эти фотографии погибших детей, подростков, девчонок, там парень один погиб, да, тоже учился, но они вызывают до сих пор больше эмоций, чем вот эти удары. И я себе задал очень простой вопрос. И я пытался эти вопросы задавать нашим военным экспертам, которых я знаю лично, и мнения у экспертов разделились. А вопрос мой звучал следующим образом. А почему мы бьем дорогущим оружием нашим? Оно же нам не бесплатно достается, правда, Леш? Нам за это платит наша экономика, наш труд, наши ВПК героически работают. А почему мы тратим эти средства поражения в выходной день ночью по пустым зданиям? И я себе ответ на этот вопрос не нашел. И вот когда я задал этот вопрос нашим военным экспертам, то было два мнения. Одно мнение, что это неправильное решение, что этого делать нельзя, и что это удар по сараям, да, там Шарипов назвал это так в своих разборах, удар по сараям дорогущим нашим вооружением, которое, еще раз говорю, можно использовать сильно эффективнее, на мой субъективный взгляд. Я хочу быть неправым в данном случае и предупреждаю там наших радиослушателей эмоциональных, потому что наше субъективное мнение может быть далеким от истины ввиду отсутствия у нас всей картины мира, понимания, всей информации, которая есть у людей, принимающих решения. А другие военные эксперты мне сказали, что это правильное решение, потому что даже уничтожение пустых зданий – это сигнал людям, которые там могли бы находиться, о том, что можно делать, а что делать нельзя. Вот честно, есть некая усталость от сигналов. Хочется переходить к действиям, потому что, как ни крути, идет 5-й год войны. Хотя, как говорят тоже в военных экспертных кругах, шел 5-й год столетней войны, мы только в начале. И тогда это смотрится по-другому. Но хочется верить, что все-таки сегодняшнее заявление МИД – это не очередные предупреждения, а там, сегодня ночью, завтра ночью мы увидим, или не ночью, а днем увидим удары. Удары по противнику, которые поменяют ситуацию на поле боя. Потому что самое главное, ты что же это понимаешь прекрасно, не удар ради удара, а удар ради приближения нашей победы.
4: Ой, Господи. Что? Но ты его не найдешь, как бы, поддержки во мне вот в этих тезисах.
5: Я не пытаюсь, я свое мнение рассказываю.
4: Да, я понимаю. Да,
5: тут либо надо воевать, либо не воевать. Воевать с белыми перчатками можно, знаешь, первое время, пока ты оцениваешь ситуацию, пока ты предполагаешь, что у тебя с той стороны, ну, какие-то адекватные противник. Потому что противник, он тоже, знаешь, разный. Вспомним ту же войну 1812 года, и как мы с французскими офицерами в 14 году, уже после нашей победы, в Париже играли карты.
4: Надо оставить все, значит, исторические реминисценции.
5: Больше не с чем сравнивать.
4: И сравнение, значит.
5: А с чем сравнивать?
4: Потому что каждый раз все по-новому.
5: Все по-новому.
4: Это раз. А во-вторых, значит, почему не до предпосылок? Потому что люди гибнут здесь и сейчас. Здесь и сейчас гибнут люди.
5: Согласен.
4: Люди гибнут 5-й год войны.
5: Согласен.
4: Значит, все, что мы за эти 5 лет увидели, это ответ на ответ, ответ на ответ, ответ на ответ. Каждый раз, значит, идет повышение какой-то эскалации. Ну вот там 2 недели уже назад, да, Россия нанесла рекордный там тоже за какое-то время удар по Украине. Значит, потом прилетел в Москву. Вот сейчас Старобельск. Значит, люди продолжают гибнуть по обе стороны. к сожалению, люди продолжают, обычные люди, значит, продолжают гибнуть военные по обе стороны. Значит, это представители одного народа. Одного народа. И... Их различает только скотч.
5: И те, кто нас травил, потирают, да, ручки
4: совершенно
5: и кайфуют.
4: Значит,
5: они решили свою задачу.
4: Этих людей, этих ребят, различает только цвет скотча на рукаве и на ноге. Вот вдумайтесь. Это единственное различие между ними.
5: На текущий момент не единственное.
4: Единственное. Ну, по большому счету. Да, можно ли это? Все думают по-разному, значит, каждый по отдельности.
5: Но то, что это один народ, это факт.
4: Значит, вот они гибнут. К сожалению, так происходит. Эти чудовищные трагедии, которые произошли в Старобельске, должны понести ответственность. Должны. Значит, те, кто нанес этот удар. Почему он был нанесен? Почему эти дроны долетели до этой цели? Почему,
5: потому что могут. Сказать, нет,
4: потому что могут, да. А почему, ну, да. А почему их не сбили?
5: Потому что не могут.
4: Совершенно
5: так,
4: верно. Значит,
5: все логично.
4: И дальше мы говорим, ну вот надо шарахнуть еще сильнее. Значит,
5: очевидно, я не говорю, надо шарахнуть сильнее. Я говорю о том, что шарахнуть ради шарахнуть, это вообще плохо.
4: Значит, шарахнуть ради шарахнуть
5: а
4: плохо.
5: А мы сейчас шарахнуть ради шарахнуть.
4: Надо шарахнуть так, чтобы и дальше вариант. Значит, чтобы не было политического руководства. Вот о чем говорил сейчас Генри Тигранович перед тобой. Я говорю, ну а пример Ирана нам что-то говорит. Ну, Генри Тигранович объясняет, что говорит пример Ирана. Что, убив Хаменеи, страна развалилась, не сопротивляется, нет, и не наносит удары по военным базам, нет, и по военным объектам.
5: Не об этом
4: США
5: говорит.
4: А о чем?
5: Она показала, что государство Иран, оно не столько зависимо от личности лидера, как это предсказывалось, и оно говорит о том, что даже новое руководство, даже новый Хаменеи готов вести переговоры, как ты прекрасно понимаешь, американцы с Ираном переговоры эти ведут. И пытаются договориться.
4: Ведут.
5: Но была гипотеза у американцев,
4: да,
5: что государственность Ирана строится вокруг личности верховного,
4: да,
5: лидера.
4: А это не
5: они
4: так.
5: Этими ударами, и уничтожив эту гипотезу, опровергли.
4: Да.
5: У нас нет никаких гипотез, которые мы бы проверяли. Понимаешь, в чем проблема и в чем разница? Там есть версия событий, говорит, мы предполагаем, что будет вот так. Сделали операцию, удар произвели, была конкретная цель, было понимание, получили результат, поняли. Мы были неправы, мы пока
4: коллеги
5: этого не делали.
4: В наших с тобой эфирах? И по-разному, и в этот, значит. На протяжении 5 лет нам говорят, а я с этим спорю на протяжении 5 лет, да, так сказать, нам объясняют, Зеленский марионетка, он вообще ничего не значит, ничего нет. А тогда возникает вопрос, если он марионетка и ничего не значит, и решение не принимает, тогда, так сказать,
5: понимаешь, в чем проблема? Это наша гипотеза, которую мы не проверили.
4: Я к тому, что, еще раз.
5: Вот та же отличие от Ирана, от американцев.
4: Мой ключевой тезис в этом всем. Почему никто не говорит о поиске какого-то третьего пути? Давайте назовем это,
5: почему?
4: Значит, штампом, ярлыком политико-дипломатического.
5: Почему?
4: Или, например, скажем, что нынешние предложения, в том числе российские, политико-дипломатические, дух Анкориджа, все попытки урегулировать разбиваются, значит, о недоговороспособность там Украины, Британии, Европы, Трампа, дальше.
5: Ну, это, да.
4: Все, значит, можно говорить и так. Можно говорить и так. И это для кого-то...
5: Предложит третий путь.
4: Старик,
5: то есть военный, дипломатический, других путей,
4: меня
5: в принципе,
4: зовут
5: не
4: Алёша
5: существует.
4: Алёша Тимофеев, понимаешь ты? Алёша Тимофеев. Я просто...
5: Ну, ты не просто так вещаешь на всю страну с помощью одной из лучших радиостанций на планете.
4: Я еще раз говорю, вот, так сказать, я уверен, что есть эти дополнительные какие-то пути.
5: Ну, предложи какие.
4: Но я не знаю, какие.
5: Их нет. Есть военный путь, есть дипломатический. Давай дипломатически расширим на дипломатический, дипломатический-экономический. Угу. Это тоже путь. То есть есть подвиды. Но, в принципе, есть либо силовым путем, либо путем переговоров. Других, значит, вариантов нет.
4: Я не понимаю, что такое силовым путем, вот в нынешних условиях.
5: Набить морду понимаю. И сказать, что,
4: значит,
5: ты прав.
4: Подожди минуточку.
5: Если
4: когда мы
5: утрируем.
4: Минуточку. Значит, когда мы начинаем это все упрощать и девальвировать до фразы «набить морду», то это, конечно, не так. Значит, что подразумевается под фразой «набить морду»? Разрушить, дальше идет какой-то брань или какое-то выражение, значит, города.
5: Нет.
4: Значит,
5: это, нет,
4: которых...
5: это подразумевает,
4: ну, а
5: это
4: что?
5: Довести силовым путем ситуацию, когда то руководство страны, которое на тот момент будет способно принять решение о сдаче и капитуляции, сможет это решение принять и воплотить.
4: Еще,
5: вот и все.
4: Еще
5: это
4: несколько
5: так называется.
4: Лет.
5: Это уж если не упрощать.
4: Еще несколько.
5: А разрушить города нет задачи такой. И никогда не было. И любое силовое решение не подразумевает разрушение.
4: Совершенно. А созидание подразумевает?
5: Нет. Оно не подразумевает полного разрушения. Цель не разрушение городов, а цель принуждения.
4: Но ты посмотри, во что превращается, значит, в поселке, где идет активное сопротивление со стороны ВСУ.
5: Ты не слышишь. Так я тебе поэтому и говорю, что мы не тот путь не используем, не другой в полной мере. Мы пытаемся найти тот самый третий путь, о котором ты говоришь. А его не существует. Существует либо такой, либо такой.
4: Не знаю, существует или нет. Я не знаю. А ты почему уверен, что не существует?
5: Исторический опыт
4: показывает. Например, старик, значит, исторический опыт показывает,
5: что все конфликты решались либо договором, либо силовым принуждением.
4: Значит, исторический опыт показывает, что остановка огня между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Южная Корея, не подписание мирного соглашения, то есть отсутствие, как бы это, да, просто остановка. Каждый занимается...
5: Был подписан договор об остановке, была договоренность.
4: Да, каждый занимается своим собственным развитием, люди перестают
5: гибнуть. Это когда поняли, что военный путь не работает, включили дипломатию и договорились.
4: Значит, может быть, тогда, так сказать,
5: что-то надо понять. Вопрос только в том, что мы не можем договориться. Потому что мы их не дожали до того, что нас бы устроило, а они нас не ослабили до тех пор, чтобы их бы устроил. Поэтому либо мы их дожмем, либо они нас ослабят. Другого варианта не существует.
4: Не знаю.
5: Давай ближе к Старобельску.
4: Давай.
5: Ну, просто что больно и прям рядышком.
4: Больно, рядышком. Но... Люди, детки погибли несчастные.
5: Да.
4: Этому нет, еще раз, ни оправдания, ничего нет. Но дети погибли.
5: И вот, опять же, сегодня общались с экспертами, и ты же помнишь, да, в Совбезе ООН Норвегия, да, сказала, что им не стыдно.
4: Угу.
5: Норвегия, если не ошибаюсь, помню.
4: Нет, по-моему, другие. Но неважно.
5: Неважно. А что, когда Небензи сказал, типа, вам не стыдно, вы даже в ВСУ признались в том, что по Старобельску били они. Они говорят, нет, нам не стыдно, просто не стыдно. И сегодня тоже задавал вопросы экспертам. Я люблю с умными людьми поговорить, знаешь, для того, чтобы свои мозги, в том числе, привести со стороны на них, посмотреть на свои мысли. И практически все говорят, что с людьми, которым не стыдно за подобные вещи, с ними вообще невозможно договориться. В принципе, вопрос договоренности невозможно. Я это к чему подвожу? Давай, я финализирую.
4: Только короткую, контррреплику. Чудовищная трагедия произошла в Иране, когда удар пришелся по школе для девочек.
5: Схожая трагедия в Старобельске.
4: Схожая, да.
5: Схожая.
4: Значит,
5: и почерк такой же.
4: При этом, но мы тоже, я не люблю ругать коллег, например, да, в мировом смысле, всех коллег-журналистов. Об этом мало говорили в мире. Кто-то у нас был в эфире.
5: Мы нормально говорили.
4: Да. Но в Западной Европе, так сказать,
5: об этом... А про Старобельск много говорят?
4: Тоже нет.
5: Меньше. Меньше, чем про Иран.
4: Вот это обращает на себя
5: внимание.
4: Многие
5: не заметили вообще.
4: И несмотря на чудовищность этих трагедий, все равно мы видим, и иранцы договариваются. У иранцев вообще Али Хаменеи.
5: И у нас нет шансов не договориться.
4: Совершенно верно.
5: Мы в любом случае с Украиной договоримся. Силовым методом заставим их договориться, либо дипломатическим мы договоримся, пойдя на уступки и с нашей стороны, и с их стороны. На те промежуточные или непромежуточные решения, которые устроят в данный момент времени обе стороны. Пока шансов договориться не видно. Я год назад говорил, и сейчас повторяю, Зеленский ждет, когда мы освободим Донбасс сами. На это у нас уйдет, опять же, с военкорами разговариваешь, они там порой за голову хватаются по поводу реальной обстановки дела, а не той, которая докладывается. Они говорят, очень сильно отличается ситуация по освобождению оставшейся части ДНР от того, что докладывается в сводках, от реальной обстановки. И говорит, этому есть разные объяснения, но есть объективное, есть не очень объективное, субъективное. Но неважно. Важно то, что он ждет, пока мы сами освободим Донбасс, тогда придет и скажет, теперь давайте договариваться. Но проблема в том, что, зная наш подход к государственному управлению предполагает, точнее, не зная, мы не можем с тобой знать полностью, мы можем анализировать и предполагать, правда же, исходя из опыта и примеров, которые были раньше. Когда мы сами освободим Донбасс, мы не договоримся, потому что мы скажем, ну, мы сами освободили, вы ниоткуда войска не вывели, а нам нужно, чтобы вы показательных откуда-то вывели. Теперь нам нужна полностью Запорожская и Днепропетровская область и там еще что-то.
4: Угу.
5: Так же будет? Ну, ты же понимаешь, что будет так.
4: Не знаю.
5: Ну, предполагаешь.
4: Да
5: но
4: нет,
5: я, предполагаю, что будет, я предполагаю, что будет так.
4: Я не
5: и вот эта игра, она будет бесконечной.
4: Не знаю. Не знаю.
5: Это
4: не
5: можно знаю. Изменить, начав воевать так, как
4: да
5: воюют
4: ну, старик, еще...
5: по всем канонам войны с начала конфликта людей. Уничтожение инфраструктуры, уничтожение верховного руководства. По-другому войны не ведутся.
4: Значит,
5: либо
4: дальше,
5: изначально не надо воевать.
4: Тогда надо крутить еще дальше. Вот восстал Донбасс. На него обрушилась новая украинская власть. Значит, пришла Россия, обрушилась на Украину. Значит, почему мы не допускаем... А скорее, а и все идет к тому... да, значит, Россия помогала Донбассу противостоять тому, кто был больше на тот момент Украине. Да?
5: Ну.
4: Значит, Европа помогает Украине противостоять России.
5: Угу.
4: Значит, тогда почему мы не допускаем мысли, что следующий шаг, а мы допускаем и говорим об этом многократно. Неизбежное типа столкновение.
5: Так я к этому и вел изначально, что в, текущем сценарии...
4: Может быть, надо остановиться?
5: А, невозможно.
4: Я не понимаю, что такое невозможно. Ну, прости меня, пожалуйста.
5: Ну, потому что нас не устраивает то, что предлагают они, их не устраивает то, что предлагаем мы.
4: Давайте договариваться.
5: Вот это и есть. Но не, на текущий момент мы не можем. Мы,
4: ну, просто
5: у нас
4: не стрелять и договариваться?
5: Невозможно.
4: Не запускать и договариваться?
5: Невозможно.
4: Не знаю. Не знаю.
5: Ну, и на текущий
4: вот,
5: момент...
4: может, так и спросим, возможно или невозможно.
5: Давай.
4: Но я боюсь, что я сейчас буду в меньшинстве, конечно.
5: Скорректируем. Хороший вопрос. Мне бы хотелось, чтобы ты не был в меньшинстве. Но, к сожалению...
4: Это сейчас айкидошечка.
5: Я правда... Вот то, что ты привел к сценарию, что вот в той концепции, в которой мы сейчас живем, к большому сожалению, большая война между Россией и Европой на текущий момент получается неизбежна. А я не хочу, чтобы мои дети были свидетелями и участниками этой войны.
4: Угу.
5: Но на текущий момент получается, что так. Но тогда получается, от чего мы должны отказаться? Ну, грубо говоря, да? Давай дальше продолжим. То есть и вопросы, одна из тем обсуждения. Мы сейчас, уважаемые слушатели, вам накидаем вот горяченьких таких тем, а вы нам на них ответите. От чего мы должны отказаться, чтобы они согласились? Вот завтра мы говорим, хорошо, мы останавливаемся по линии соприкосновения, правильно? Без Славянска, Краматорска, Константиновки. По сути, это все, от чего мы должны отказаться на текущий момент. Ну и наши конституционные территории, которые давно уже не наши, это Херсон и город Запорожье. Вот те части, которые находятся под оккупацией. Правильно? То есть мы должны от этого в теории отказаться, остановиться по линии соприкосновения и типа начать переговоры.
4: А может быть, обожжи минуточку. Значит, если мы...
5: Еще что-то должны отказаться? Я просто... Нам уже звонят,
4: почему,
5: мы не знаем, успеем,
4: не успеем. Значит, потому что, когда ты набросил последний тезис,
5: давай.
4: Тут есть небольшое передергивание. Ты, значит, вбрасываешь в нашу дискуссию слово «отказаться». Заметь, что никто не говорил, значит, об «отказаться». Я говорил, мой тезис, договариваться и не стрелять.
5: На текущий момент.
4: Значит, договариваться и не стрелять. Никто не говорит отказываться или не отказываться.
5: Типа остановить стрельбу,
4: а потом договариваться,
5: может быть,
4: значит,
5: на что-то поменять.
4: Не знаю, я не предлагаю.
5: Ну, теоретически.
4: Политико-дипломатическое урегулирование предполагает
5: какие
4: разные...
5: Какие либералы у нас
4: это? Там, значит, поменять, не поменять, я об этом не говорю.
5: Накинули решение, нет, я этого не говорил, я этого не предлагал.
4: Но, потому что договариваться
5: вытекает,
4: как
5: логично.
4: Раз и предполагает. Значит, идти на компромиссы обеим сторонам идти на компромиссы. Это для меня, так сказать, гораздо важнее и точнее формулировок отказаться или поменять. Добрый вечер, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Олег.
4: Да, Олег, да, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы знаете, ну вот, американцы, то есть, ну, как бы сторона укранацистского режима оказалась недоговороспособной. Американцы пытались на них давить, там дух Анкориджа практически улетучился. Они просто, ну, наш, так сказать, враг, он недоговороспособен на текущий момент. Вот, Вот в этом проблема, вне договороспособности. И, понимаете, от них требовалось для прекращения, скажем, огня и продолжения мирного процесса вывод ВСУ из оставшейся уже меньшей части Донецкой области. Укранацистский режим на это не идет. Не идет уже там почти год. Ну, там больше, чем полгода. Поэтому не договороспособность. Поэтому сегодняшнее заявление российского МИДа, что удары там, в том числе по Киеву, прежде всего вот по этим злосчастным центрам принятия решений, военным пунктам управления, ВПК, они будут продолжены. Это и есть возможность достижения мира. Повторить, на регулярной основе повторять такие же массированные удары, которые было в ночь на 24 мая. Ровно 4 года с четвертью. Сначала СВО было, вот, 24 мая. Ну, это не важно. Так что только продолжение подобных вот, ну, комплексных массированных ударов на регулярной основе, это принудит укранацистский режим пойти на мирное соглашение на российских условиях. Ну, вот пост Медведева, например, тоже, вы, наверное...
5: Ну, пост Геращенко, террорист и экстремист, депутат Верховной Рады, он же сказал о том, что нужно договариваться.
4: Олег, к сожалению, ударов... да, спасибо большое, спасибо большое, да, за звонок. У нас прямо по курсу новости. Звоните и дозванивайтесь. Сразу после
5: следующие полчаса прямо с вами.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник». С Русланом Осташко.
1: Продолжаем прямой эфир. Вечер на радио «Спутник». Руслан Осташко, Алёша Тимофеев.
2: Давай подключать наших слушателей, с активной жизненной позицией. Рассудите нас. Ну, не то, что рассудите, а вот ваши мысли выскажите на этот счет. Вопрос простой. Давай сделаем. Как останавливать конфликт?
1: Ну, тот вот пишет «Карагановский метод». А вы знаете, что я в пятницу имел честь, так сказать, перед СВОПом, Советом по внешней оборонной политике, пообщаться с Сергеем Александровичем Карагановым? Неформально. И неформально.
2: Какие у него методы? Расскажи.
1: Значит, у него один метод очень простой и понятный.
2: Бить?
1: По Европе причем.
2: А, ну это как правильно.
1: На упреждение. Ну, вот и все. Но, видишь, я не согласен. Я ему говорил об этом. И у него спрашивал.
2: Это в рамках международного права.
1: И у него спрашивал по поводу плана «Б». Сергей Александрович, ну вы же стратег. Он реально очень умный, интеллектуал
2: большой. Ты сейчас подаешь тому, плана «Б» у него нет.
1: Он сказал, я не хочу даже думать о плане «Б».
2: Но он точно о нем думает, он точно у него есть.
1: Там еще была ремарка одна, значит, что якобы вот сейчас план «Б», да, а плана мы еще не начинали. Вот это, ну вот как бы так, знаешь?
2: Ну, это сложно слишком. Без его личных комментариев это сложно разобрать.
1: Нет, это даже не его был комментарий, но, так сказать...
2: Я еще раз подчеркну, почему он прав в плане ударов по Европе, потому что третья страна, которая участвует открыто на одной из сторон конфликта, те объекты, которые в этом участвуют, являются законной целью для другой стороны конфликта по международному праву. И никакая пятая статья здесь работать не будет, но в чем ты прав, а кто его знает?
1: Будет? Что ж такие все уверенные?
2: Я еще раз говорю, в чем ты прав? Это заключается в том, что а кто же знает, и стоит ли это проверять?
1: Вот именно.
2: Не попробуешь, не проверишь.
1: Ну, не знаю.
2: А если этого не сделать, о чем? Какая мотивация у Европы останавливать?
1: Мы не знаем, значит, есть ли в бочке есть ли бензин или нет. Вместо того, чтобы, сколько там этого бензина в бочке, ты предлагаешь...
2: Мы не знаем, загорится или нет.
1: Ты предлагаешь зажечь спичку, значит, и туда поглубже окунуть нож, чтобы посмотреть, сколько уровней бензина в бочке.
2: Нет,
1: и точно шарахнет.
2: Я не это предлагаю.
1: Точно шарахнет?
2: Я не это предлагаю.
1: А что ты предлагаешь?
2: О том, что есть наглый упырок, который себя плохо ведет. А мы боимся ему дать подзатыльник, потому что этого упырка теоретически есть друг сильный, и который теоретически может за него заступиться, а может и не заступиться.
1: Ты сейчас про Зеленского типа?
2: Ну, в целом, да.
1: Или нет, но тут важно понять, потому что...
2: Тех европейских ястребов, которые предоставляют свои объекты для использования их против России. Потому что по девочкам в Старобельске прилетели ракеты, сделанные не из украинских комплектующих запчастей, и точно наведенные не украинскими...
1: Это не работает, старик.
2: Ну, как не работает?
1: Ну, потому что. Ну, значит, автомат Калашникова стрелял по всему миру.
2: Нет, не совсем так. Но автомат Калашникова – это продукция, которая производится для определенных целей. Цели и задач. Купили и забыли. Автомат Калашникова не наводят специально против противника. А тут...
1: В смысле?
2: Ну, тут Starlink работает в одну сторону. Давай так.
1: Да или нет?
2: Starlink работает в одну сторону. Это не автомат Калашникова.
1: С какого-то времени.
2: Автомат Калашникова стреляет? Нет. Он всегда так был. Это просто мы смогли приспособить его, а не потому, что он работал в нашу сторону.
1: Давайте 95-95-91-2. Как ты еще раз, вот это с крайнего раз сформулировал вопрос?
2: Я уже не помню.
1: Ну, типа, можно ли предотвратить войну?
2: Как?
1: Нет, не так.
2: Как нужно останавливать?
1: Как нужно останавливать? Ну, давайте 95-95-91-2. 95-95-91-2.
2: Юрий Николаевич, дозвонился уже или еще нет?
1: Не ждем.
2: Давай пока хорошую новость, не связанную с специальной военной операцией. Ну, напрямую. Я тут в одном из своих материалов наехал на Казахстан, потому что у них есть необоснованно.
1: Чего это?
2: Сейчас скажу, я сразу скажу необоснованно, но я предполагал. У них есть такой суд, который сделан по аналогу английского права, где заседают английские судьи. И вот он вынес постановление принять к производству иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на большую сумму денег, которую где-то там в Европе типа «Нафтогаз» выиграл. Если бы государство Казахстан сегодня утром они сказали, что они не согласны с этим решением, не принимают и не будут его исполнять на уровне государства, В общем, не их юрисдикция, не их зона ответственности, но вот этот суд, он вынес постановление начать исполнение на территории Казахстана, и, соответственно, все активы «Газпрома» должны были быть реализованы и проданы в пользу «Нафтогаза». Нормальный такой ход? Ну, слава богу, еще раз говорю, я материал такой сделал с наездом как-то так, но государство Казахстан сказало, да, у нас есть параллельная реальность, у нас есть суды, которые не имеют отношения к нам как к государству, и мы их исполнять не будем. Это достойная позиция, тут надо четко об этом сказать. Это из хороших новостей. А еще есть плохие новости.
1: Давай, плохой. Плохой.
2: Про нашу внутряночку, ладно, пока, ну, может быть, это будет поинтереснее. У нас, оказывается, есть учебники по физкультуре в школах.
1: Это я знаю, да.
2: Ну, учебники есть по физкультуре, по ИЗО, по труду, ну, как он там сейчас называется, технологии. Они стоят больших денег.
1: Но это плохая новость, а то, что
2: есть... Они стоят больших денег, и каждые 5 лет они выпускаются новые. То есть их принесли в библиотеку, положили, библиотека приняла, через 5 лет выбросили, перевезли новые, а мы за это платим. А еще есть плохие новости, что, оказывается, я просто не знал об этом. У меня дети одни еще в школу не ходят, другие уже выпускаются. Но одна уже выпустилась, другой сейчас 9 класс заканчивает. Мы это как-то пропустили. А, оказывается, есть теоретические занятия по физкультуре.
1: Ну да. А ты что, не знал?
2: Нет. То есть тебе пишут контрольные зачеты.
1: Я тебе скажу больше. В 96-м году...
2: А еще я почитал цитаты из этих учебников.
1: Валерий Георгиевич, как же его звали? В 96-м году московским школьникам в 9 классе предлагали на выбор экзамены. Это, по-моему, чуть ли не первый год был, когда предлагали московским школьникам на выбор экзамены. Значит, все практически парни из 9 Г от Раднинской школы, не буду называть, значит, этот, выбрали два экзамена. Москвоведение, потому что это был первый год, когда москвоведение было введено в школьную программу в 96-м, и физкультуру. Прикольно. Физкультура состояла из теоретической части. Помогать, сдавать, вызвался физрук нашей школы. Классная фамилия, я просто не хочу, чтобы его там как-то дискредитировать, это было, правда, уже, ну, 96, 30 лет назад, ну, Попозоглу у него была такая фамилия, значит, классный дядька. Мы, так сказать, договорились, и он нам помог сдавать эти экзамены, но у нас были у каждого учебно-методические материалы, и мы действительно учили, что там было. Значит, что входило в эти учебно-методические материалы по физкультуре? Например, одна из больших тем – это, например, олимпийское движение и олимпийство. Значит, Пьер де Кубертен,
2: история развития прыжков в длину в Афинах.
1: Нет, нет, принципы, так сказать.
2: И то, что я перечислил, это реально тоже есть.
1: Да, но в этом не было ничего такого, ну, страшного. Мы подготовились, все сдали.
2: Я просто был уверен, что... принципиально важно для детишек, особенно младшего возраста, не выпускников таких, как вы, лентяев, да уже, ну, как мы были, это бегать и прыгать.
1: И понимать, как какие... это делается. То есть у тебя, я не помню там, но там допускали до экзамена по физкультуре, если у тебя не было там, если ты не сдавал нормативы, например, знаешь, в течение этого. Ну, понятно, что все на физкультурах, помимо там прыжков через козла в длину, бега там километр или еще что-то, в основном играют в волейбол, в баскетбол, в футбол, пионербол и прочие болы. Но это или в картошку. В картошку вы играли на физкультуре?
2: Конечно.
1: Все играли. Все играли в эту картошку.
2: Но у нас в школе не было теоретической занятия.
1: А в 95-м году...
2: Мы учебников в глаза не видели.
1: В 9-м году.
2: Мы письменные задания по физкультуре не писали.
1: Не, ну мы сейчас пишут, я знаю. Пишут. Да, у меня средний...
2: Можно спросить, зачем?
1: Ну, мне кажется, что не лишним знанием.
2: Я сейчас найду, извини. Дай мне минуту, я сейчас найду цитаты из учебников. Ну, по крайней мере, я в открытом доступе их находил именно в таком виде. Я, если позволишь, их даже где-то прочитаю.
1: Ну, давай, давайте. Ну, хотите про школу давать? Потому что сейчас Боря Рожин к нам присоединится в следующем часе.
2: Мы вернемся к войнушке.
1: Значит, эти темы-то мы еще, конечно, обсудим. Еще будем обсудим мы не один день. Я думаю, будем подробно обсуждать. А здесь это действительно любопытно. Лишние или не лишние знания у детей по физической культуре? Ну, теоретические знания по физической культуре у наших детей. Лишние или не лишние? 95-95-91.
2: На уроках музыки учат рисовать музыку. И мне в комментариях писали, что это реальная история. Я сейчас процитирую задание. Послушайте пьесу Чайковского и передайте ее тембр и звуки в рисунке.
1: Классное задание. Я бы с удовольствием сделал. Ну, классно же. Представь, это включает Леш, воображение. Это
2: то, ровно что то, что ты бы надо. С удовольствием это сделал, то, что родители это с удовольствием по ночам делают, это одно. Зачем это ребенку в 11 лет? Рисовать Чайковского.
1: Вот я точно совершенно...
2: На музыке.
1: Точно совершенно. Для того, чтобы понимать музыку. Для того, чтобы понимать музыку.
2: Рисовать. Он может не уметь рисовать на уроке музыки, но прекрасно ее понимать.
1: Задача не в том, чтобы нарисовать похоже или красиво, а нужно нарисовать эмоцию. Разве это плохо? Это же классно. Ты Петю и Волк слышал знаменитую? Когда автор, кто автор-то вылетел из головы? Знаменитейшее наше детское произведение «Петя и Волк». Ну, «Петя и Волк», где... Кто же это, господи, вылетело из головы? Где параллельно симфонии автор... Прокофьев, господи, конечно, Сергей Сергеевич, конечно же. Ну, конечно же, простите меня, ради бога. Значит, где автор говорит, вот барабаны означают то-то, например, да, тарелки обозначают то-то. А вот, слышите, заиграли скрипки, скрипки – это то-то. Вот так и надо учить, конечно. А если ты предполагаешь...
2: Да это не музыка.
1: Старик, если ты предполагаешь...
2: Это для общего развития, для уроков рисования.
1: Что музыка – это стоять и петь хором...
2: Нет, конечно.
1: Значит, какую-то коня или шамана. Это точно не музыка. А нарисовать музыку – это музыка.
2: Это музыка?
1: Конечно.
2: А не рисование?
1: Нет, конечно, нет.
2: В смысле, конечно, нет.
1: Нет.
2: Ладно, продолжаем дальше еще по поводу уроков. Но сейчас мы с тобой в разных здесь окопах.
1: Ну.
2: Технологии, знаешь, такой предмет, да, в средних классах. Вот зачем детям, которые строгают там изделия, сначала им нужно сделать...
1: изделия, ну, так, да. Ну, хорошо, да.
2: Нормальные изделия.
1: Нормальные, да.
2: Натуральные.
1: Да, натуральные, да.
2: Технологическую карту и полный экономический расчет проекта.
1: Хороший вопрос. Ну, а ты что считаешь, что это лишние знания? Мне кажется, что как раз для технологий...
2: Себестоимость
1: конечно.
2: Детям.
1: Ну, конечно. Который... А кому еще?
2: Да дайте детям детство.
1: Не, ну, это не одно другого не отменяет.
2: Отменяет.
1: Но тебе 40 минут...
2: Отменяет.
1: Ты, знаешь, полчаса строгаешь...
2: Ну, отменяет.
1: Изделие, Леша, какое-то, понимаешь, ты что-то вытачиваешь, выпиливаешь, а потом считаешь, сколько она стоит. И вообще выгодно или невыгодно производить эту деталь. Ну, а что плохого? Чтобы было понимание, нет, по-моему, я не вредничаю сейчас, и не
2: я нету. Я понял, какие нас чиновники ждут.
1: Какие?
2: У нас будут те чиновники, которые ничего делать, выпиливать не умеют, но могут офигенно круто сделать технологическую карту и обосновать ее стоимость
1: это
2: высокую.
1: Вот
2: это поколение мы растим, понимаешь? А те, кто умеют реально руками сделать, но не могут написать технологическую карту или рассчитать стоимость, потому что у них другие задачи сделать, они мимо кассы
1: пройдут. Заметь, что... нынешнее поколение чиновников не учили писать технологические карты.
2: Они написали эти учебники потом для детей.
1: Они блистательно справляются с этой задачей.
2: Они теперь написали учебники для этих детей.
1: Ну, не знаю.
2: Ну, как, да. Вот эта концепция образования у нас победила сейчас.
1: Какая
2: вот эти, кто умеет технологические карты и себестоимость считать правильно, они теперь пишут... Ну, конечно, посчитай, сколько денег мы на эти учебники тратим.
1: Значит, еще раз.
2: Которые ни разу в жизни... Вот спроси у наших радиослушателей, кто в школе хоть раз шел в библиотеку и брал учебник по физре.
1: Я тебе скажу другой пример.
2: А мы деньги с вами за это заплатили, и немало.
1: Антон Макаренко в своей педагогической поэме...
2: Выдающийся человек.
1: Совершенно верно.
2: И воспитатель.
1: Совершенно верно. Педагог.
2: И педагог.
1: Значит, в том числе заставлял своих учеников делать эти самые технологические карты. И все производство, которое было у Макаренко с его подопечными... Оно, конечно, было на основе конкретных, не схем, схема просто плохое слово.
2: Слово плохое, результат хороший.
1: Результат хороший, да. Конечно, они считали себестоимость продукции, продавали, и все это, конечно, это было, надо было все выверить.
2: Ладно, погнали дальше. ИЗО.
1: ИЗО, так.
2: Зачем детям, которые... ИЗО – это 7 класс.
1: Да. Нет, раньше, конечно.
2: Я цитата учебника Неминского из 7 класса.
1: Угу.
2: Им термины вводят. Архитектоника объемных форм. 7 класс.
1: Ну.
2: Архитектоника объемных форм.
1: Так.
2: Линейная перспектива.
1: Так.
2: Композиционный смысл геометрических фигур.
1: Конечно, это азы изобразительного искусства.
2: Остановите этот поезд, я выйду.
1: Ну, старик, но...
2: 7 класс.
1: Седьмой класс, конечно.
2: Архитектоника форм.
1: Архитектоника форм, конечно. И тут сказать, советский авангард. Все архитекторы.
2: Седьмой класс?
1: Да, 7 класс. А когда? Ну, если ты... А чему ты будешь учить в рамках ИЗО? Ну чему ты, о чем ты собрался учить, если ты мне расскажешь о линейной перспективе, о золотом сечении?
2: В 12 лет.
1: Ну, конечно, а когда нет, еще?
2: Я не говорил ты о золотом что, сечении старик? Или линейной перспективе. Значит, я немножко думаешь, другие термины из учебника использовал.
1: Ты думаешь...
2: Я немножко другие термины из учебника
1: нет, использовал. Но ты сказал в перспективе, линейная перспектива. Ну, а линейная перспектива не может быть без золотого сечения. Ты думаешь, что они не знают про сеточку у себя в смартфоне, откуда она, сеточка эта, берется, и как в рамках...
2: Так им не про сеточку в учебниках рассказывают.
1: Ну, линейная перспектива – это, в принципе, тоже про сеточку, значит, из 9 квадратиков, понимаешь?
2: В принципе, но мне кажется, в учебнике это все описано чуть-чуть другими словами.
1: Ну, я не знаю, как там описано.
2: Давай посмотрим.
1: Но я к тому, что это, об этом надо рассказывать или не надо?
2: Все, я теперь в меньшинстве. В нашей... Ты меня задавил своими этим...
1: Аргументами?
2: Нет,
1: я же...
2: не аргументами.
1: Ну, как а... нет? Я тебе говорю... Понимаешь, ты говоришь, технологическая карта плохо. Ты... Я говорю, у Макаренко была с этими, значит, технологическая
2: да не
1: карта.
2: Было у него такой,
1: ты...
2: такой технологической карты у него
1: да,
2: точно
1: конечно,
2: не было.
1: Да, конечно, была.
2: Ну, не было.
1: Но они занимались бизнесом, они хозяйством занимались.
2: Заниматься бизнесом и писать технологические значит, карты – это да. такие две разные вещи. Никто
1: серьезно?
2: Не против? Да. Потому
1: нет,
2: что, да.
1: Ну, как ты? А бизнес-план – это не технологическая карта? А, скажи, пожалуйста.
2: Если так скажу, 90% успешных бизнесменов бизнес-плана не делают. Так вот рассчитывая.
1: Серьезно?
2: А бизнес-планы расписывают не на знаю. Уровне теории и так далее. Как но, раз таки те, кто в жизни ничего не да. достиг.
1: Но это если у тебя папа который...
2: Нет,
1: или мама.
2: Наоборот.
1: Или ты сидишь на
2: вот
1: скважине.
2: Вот у кого есть папа и мама, вот они им будут расписывать и рисовать.
1: Или сидишь
2: это.
1: На скважине или на трубе,
2: наоборот.
1: Тогда тебе вообще никакие не нужны.
2: Наоборот.
1: Эти. Просто, так сказать, гонишь туда и все. И нет, нет
2: все, к сожалению, на... или к счастью, наоборот. А... Я считаю, что у детей детство собирать нельзя.
1: Да я тоже так считаю.
2: Но при этом ты хочешь у них забрать.
1: Старик, а потом, если потом взор они... рассказать про линейную перспективу, это же
2: а теперь,
1: классно.
2: А теперь тоже...
1: Рассказать про икону, про икону Троицы Андрея Рублева, что там обратная перспектива, и показать эту обратную перспективу, что не ты смотришь на икону, а икона смотрит на тебя. Когда это рассказывать, если не в 12 лет? Когда это рассказывать, если не в 12 лет? Извините меня. Но что это такое? Архитектоны проходили. Архитектоны сложновато, конечно, но это прикольно, все равно прикольно. Авангард. Наши архитектоны Малевича. Ты знаешь, что это он, так сказать, вот эту всю тему задеял?
2: Как задеял. Шнурки завязывать? Знаешь теорию? Технику завязывания шнурков на спортивной обуви.
1: Давай.
2: Не, я просто говорю, это детям в учебнике по физкультуре пишут.
1: Ну, а
2: техника завязывания. Да потому что шнурки надо уметь завязывать, а не объяснять технику завязывания.
1: Почему?
2: Да нет, потому что дети на это тратят время, они читают учебники, они пишут домашние задания, а им нужно математику, русский, английский, историю, географию, геометрию, физику, химию. Нет, геодезию в школе не преподают. А еще параллельно им нужно написать отчет, как они научились в теории завязывать шнурки.
1: Ну и классно, пусть мне напишут. Пусть будут, пусть растут осознанными. Ведь,
2: дети, позвоните нам. Позвоните,
1: нет,
2: пожалуйста.
1: Вот это хорошее, кстати. Мне тоже нравится про теорию завязанных
2: шнурков. Самое главное, родители наберите, которые в школе вместе с детьми делают эти задания, вместо того, чтобы заниматься детством и ребенком.
1: Значит, когда тебе вывешивают схему, как правильно мыть
2: давай
1: руки,
2: принимать.
1: Тебя это не смущает. И что выяснилось во время пандемии, что больше половины страны никогда в жизни не мыли правильно руки.
2: И
1: правильно.
2: Как-то, блин, жили.
1: Ну, не все
2: и неплохо жили.
1: Не все доживали,
2: ну, точно
1: принципе.
2: Не из-за того, что руки не умеют мыть.
1: В том числе из-за этого.
2: Да, конечно.
1: Да.
2: Рассказывайте.
1: Добрый вечер. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Татьяна. Да, здрасте.
3: Я из Подмосковья. Я, наверное, не с самого начала передачи слушала, но включила радио и, соответственно, услышала про Макаренко, про технологические
1: карты,
3: еще там про что-то. Что хочу вам возразить? Я уже достаточно взрослый человек, у меня инженерное образование, и по 14 лет я переучилась на педагогическое получила образование, причем аспирантуру. Вот, и с позиции жизненного опыта и бывшего инженера я работаю с детьми с инвалидностью, творческое направление веду. Вот, хотела бы следующие вещи сказать. Значит, первое, что мне очень обидно, что как бы так по-ласкове сказать, потеряли мы нашу все-таки инженерную школу. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы вернулись к этому. Второе. Очень мне не нравится то, что вот в 90-х пошло коммерция. Мы Россия, у нас другой путь, у нас другие вообще условия. Почему мы постоянно каждый раз равняемся на Европу, на заграницу?
1: Мы сейчас вообще об этом не говорили. Условия. Татьяна, простите, пожалуйста.
3: Сейчас я подведу к этому. Вот. И я бы хотела бы все-таки, вот то, что, да, может быть, перекос по поводу вот изобразительного искусства. считаю, что да, более доступным языком, русским, нужно детей учить. И изобразительному искусству, и также инженерному делу.
1: Вот все принято.
2: Мы спасибо с вами большое. Вообще не спорим. Смотри, на этот счет. Конечно, значит, инженерную школу поднимать надо.
1: Мне перспективу на рисовании рассказали в 11 лет, 5 класс, 10-летки. Считайте, зря.
2: Хорошо, вот наберите нам, пожалуйста, поговорим с вами. А вам перспективу объяснили, показав, как это делается, или заставив прочитать учебники и потом написать по этому отчетную контрольную работу в виде тестов или сочинения. Это принципиально разный вопрос. Когда преподаватель показывает на предмете, на уроках, как это делается, а перспектива в изобразительном искусстве бесспорно важнейший элемент, это одна история. Когда вам в теории это описывают с точки зрения изобразительной науки и требуют от вас точнейших формулировок, когда вы пишете домашнее задание, и если они неправы, вам ставят двойку. Вы идеально рисуете, но не можете написать это в теории.
1: Я тебе скажу,
2: вам ставят двойку.
1: Я тебе скажу, значит, мы помним, что это же не только история про юриспруденцию и, в принципе, отношение к законам. Знаменитая формула, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вот, значит, это и в том числе про учебу в школе. Главное, что тебе
2: объяснили.
1: Никаких
2: проблем, но это наши с тобой деньги.
1: Рус, значит, еще раз. Вот тут важно. Все зависит от конкретного учителя. Простите за эту банальность,
2: они
1: но это
2: понимаешь, они должно, потому что у нас есть... У нас вот хороший учитель, он забьет, да, на некоторые указатели, которые, указания Минпросвещения, с которыми он не согласен. Не слушайте нас сейчас Минпросвещение, пожалуйста. Мы это не для вас говорим. Вам такое не надо слушать. А, вот. И сделает, как он считает нужным, потому что у него личная ответственность перед детьми, которых он учит, и перед родителями, которые доверили ему этих детей, и перед директором школы. А с точки зрения закона он будет неправ. Потому что есть четкие рекомендации Минпросвещения, как нужно вести урок, какие знания нужно давать и как требовать, какой вариант ответа сделать. Почему? Ты думаешь...
1: Ты предлагаешь, короче говоря, не выучить стихотворение наизусть, а пересказать его смысл.
2: Нет.
1: Ну, что-то там...
2: Ну, нет,
1: извозчик,
2: конечно.
1: Извозчик что-то там...
2: Нет,
1: ну,
2: конечно.
1: Я не помню,
2: ну,
1: как
2: нет,
1: это конечно. Слово. А, облучок. Я думал, на кобыле извозчик там что-то ехал, там что-то хрустело, там
2: я
1: что-то
2: предлагаю
1: это,
2: на физкультуре это... сдавать прыжки в длину, а
1: они
2: не писать...
1: Так сдают.
2: А не писать на бумажке теорию. Понимаешь, в чем проблема? Если
1: я, скажу,
2: если
1: да.
2: я прыгну
1: да.
2: отлично, но не напишу на бумажке да. теорию, как завязывать шнурки на обуви,
1: да.
2: хотя они у меня завязаны отлично, а я не смогу это описать, куда какую петельку продевать.
1: Да.
2: Я тройку получу итоговую, потому что у меня будет 5 за прыжки
1: да
2: и двойка за теорию.
1: Упадешь,
2: и я буду троечник.
1: Лоб расшибешь.
2: Да не расшибу, у отличные шнурки.
1: Расшибешь, потому что шнурки тебя не научили в детстве завязывать.
2: Отдайте
1: а вот Андрюха
2: детство.
1: Пишет, конечно, нужна теория по физре. Обязательно нужна. Человек должен
2: Давайте
1: знать...
2: Давайте не путать да. теорию безопасности исполнения элементов.
1: Да. Моими этими устами.
2: Теорию шнурков он должен описывать,
1: конечно,
2: как завязывать шнурки?
1: Конечно, нужна теория по физре. Обязательно нужна. Человек должен знать, как работает его тело.
2: И Если бы этому учили,
1: он
2: вопросов
1: не
2: бы не было.
1: Андрей. И музыку рисовать надо.
2: Теория
1: Это один
2: нужна?
1: Из сигналов психологу и взрослым о том, как
2: завязывать
1: сейчас
2: шнурки. Надо или нет на физре?
1: Конечно, надо.
2: В письменном виде ты задание должен отвечать? Домашняя работа, опиши, как ты завязываешь шнурки.

0: опиши, как ты завязываешь шнурки. Да, ты правда считаешь, что это нужно сделать?
1: А у тебя нет лайфхаков по завязыванию шнурков? У меня есть. Как сделать так, чтобы они не развязывались?
0: Есть, конечно.
1: Ну вот. Ну, может,
0: я с огромным удовольствием, я тебе скажу, я занимался в школьные годы туризмом спортивным активно, и мы учили вязать разные узлы, спуск дюльфером у нас был, и я никакой, никакой теории на эту тему не писал, нам давали веревку на зачетах, говорили, завязывай, и секундомер включай,
1: Елена,
0: и мы завязывали.
1: А знаете, сколько детей в 11 лет не умеют завязывать шнурки? В моем окружении таких как минимум трое.
0: В этом-то и проблема, завязывать не умеют. А в теории напишут, пятерочка получит. В этом проблема, Леш.
1: Ладно, нет никаких проблем. Давайте, все хорошо.
0: Кроме специальной военной операции, да?
1: Прерываемся, продолжим сложную тему. Да.

Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

Рост числа черных кредиторов. Контекст. Борьба с нелегальными судами и мошенниками привела к временному обратному эффекту. С 2027 года при выдаче дистанционных кредитов все микрофинансовые структуры будут подвергаться штрафам, если не подключатся к единой биометрической системе. Однако эта процедура оказалась технически сложной и дорогостоящей. К тому же не все заемщики горят желанием лишний раз делиться биометрией. В результате число кредиторов, работающих в серой зоне, выросло на треть. Они воспользовались неосведомленностью и закредитованностью граждан, а также неготовностью к нововведениям официальных компаний, оказывающих финуслуги. При этом спрос на небольшие суммы, которые люди берут в долг до получки, сохраняется. Биометрию, по официальным данным, сдало порядка 10 миллионов соотечественников, а клиентами микрофинансовых организаций числятся как минимум в полтора раза больше. Подключение МФО к единой биометрической системе Банк России решил растянуть во времени, чтобы рынок плавно адаптировался. Этот период черные кредиторы попытаются использовать по максимуму, рекламируя себя через соцсети и другие площадки. А финансовые власти будут искать новые способы борьбы с ними. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Узнать за 90 секунд.

Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Пскова. Глава парламента Крыма назвал Каллас выскочкой после ее угроз в адрес России. Угроза подтопления сел возникла в Дагестане из-за поднятия воды в реке. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пскова, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Внутри Евросоюза еще не договорились, о чем говорить с Москвой. Смогут ли там это сделать, остается большим вопросом, заявил газете «Известия» директор европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, но он отметил, что выбирают путь сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал выскочкой главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее новых угроз в адрес России. По его мнению, удар ВСУ по колледжу в Старобельске был стопроцентной провокацией, согласованной киевским режимом с западными кураторами. Ранее Каллас заявил, что министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию после удара возмездия. Российская армия после атаки ВСУ по Старобельску в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами «Орешник», по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер назвал предоставление пособий украинским беженцам большой ошибкой, обратив внимание на низкие показатели их занятости в Германии. Он выступил за окончание действия директивы ЕС о временной защите для украинцев, которая, по его словам, вероятно, не будет продлена в следующем году. Кречмер добавил, что возможности помогать украинцам в Германии и во многих других странах ограничены. Ситуация в иранском портовом городе Бендер-Аббас, к востоку от которого произошли взрывы, находится под контролем, сообщает агентство Рейтер. Ранее СМИ со ссылкой на иранские агентства распространили информацию о взрывах неизвестного происхождения в Бендер-Аббасе. Российским туристам из-за вспышки лихорадки Эбола следует оценивать риски при планировании поездок в Уганду. В то же время передвижение туристов по стране не ограничивается, сообщило посольство России в Уганде. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бунди-Бугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Уровень воды на реке Акташ в Хасавюртовском районе Дагестана превысил опасную отметку. Сохраняется угроза подтопления населенных пунктов в пойме. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике. Отмечается, что в населенных пунктах организованное дежурство спасателей, ведется постоянный мониторинг обстановки. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Руслан Осташко, меня зовут Алёша Тимофеев, и к нам присоединяется Борис Рожин.
3: Привет, привет,
2: Борис. Автор телеграм и Макс-канала, клан Эль Касат. Так что не забывайте. Так, Борис, салют, слышно, видно, все хорошо?
4: Да, пока хорошо все.
2: Да, слава богу. Значит, тут затронули больную тему по поводу того, чему учат наших детей. Руслан возмущается, что им, значит, на ИЗО объясняют про перспективу, на музыке, да, ну, значит, им рассказывают про музыку.
3: На музыку заставляют рисовать, да, музыку.
2: Ну и нормально. А как ты поймешь музыку? Как ты ее прочувствуешь?
3: А на физре в теории объясняют, как завязывать шнурки. И потом мы, дети, обязаны в письменном виде на это ответить.
2: А вы, вот слушатель пишет, а вы знаете, как завязывать коньки? Я вот узнал в 30 лет. Надо уметь писать даже теорию шнурков. Это очень полезный навык, пишет Андрей из Москвы. Ну
3: мне
2: реально.
3: Кажется, ты читаешь только те комментарии, которые против меня.
2: Нет, вот смотри, за тебя. Нынче из детей создают бездуховное, меркантильно-потребительское общество. Вот. Мы словно раньше
3: были. И в этом-то суть.
2: Обычно
3: душу забирают.
2: Зрячими, а
3: на с прогрессом бегать надо и
2: изобрели
3: прыгать.
2: Микроскоп. И теперь...
3: Под присмотром преподавателя.
2: Однажды на физре человек, вот, которого не учили, вот тому, чему сейчас, чуть не сломал мне позвоночник, когда мы с ним дрались.
3: Реально. На физре дрались. Уже хорошо.
2: На физре, да. Он был 4 раза остался на второй год. 1,82 м. У меня был рост 1,64 м. Я с ним дрался уже второй раз или третий. Он мне шарахнул, да, меня увезли на скорой.
3: Бывает.
2: Бывает, да. Ладно, давайте. Ведущий Шипров, молодец. Спасибо большое. Превосходно парирует Руслану по поводу обучения. При всем уважении, последний. Тебя назвали последним. Ошибается. Не последний, Руслан. Ну что, в самом деле. Просто заблуждается.
3: Мне хочется, чтобы дети были детьми. Они не тратили время на то, что не нужно здесь сейчас им. Они этого просто банально не поймут. Они вызубрят, заставят родителей потратить на это время. Согласен, да ладно, не надо со мной соглашаться, просто детей. Вы просто...
2: Черчение у тебя было в школе, черчение? Конечно. Но это же ужасно.
3: Почему?
2: Ну, это... Мне было интересно. У меня кривые руки, для меня это было очень сложно. Ну, не черчение. Давайте, Боря.
4: Что, я тоже со временем, с годами понимаешь, что некоторые вещи, которые можно было изучить в школе, надо было изучать в школе, а потом время прошло, и...
3: Боря, теория шнурков нужна тебе или нет? Теорию шнурков, как завязывать шнурки в учебниках,
2: детям.
3: Нужна или нет?
4: Да. Ну, во-первых, есть семья, не только же школа, то есть часть навыков...
3: Мы учебники, мы платим деньги за учебники, это есть... Ты знал, что есть учебник по физре в каждой школе?
4: Ну, методичка есть,
3: нет,
4: да.
3: Нет, учебник по физре.
4: Пока я учился, учебников не было. Я помню, были методички. Ну, это еще 90-е годы.
3: Тогда да. Мы с тобой, да, прям вместе учились. У нас я не помню. Но сейчас у детей у каждого, по каждому предмету, включая ИЗО, технологии, есть учебник.
2: Ну, это хорошо, потому что у нас была одна методичка, которую надо было распечатывать на всех.
3: Учебник по физре.
2: Учебник по физре, да, где рассказывают про Пьера де Кубертена и про Олимпийские игры, откуда они пошли. И про физиологию твоего тела.
3: С учетом загрузки детей... той информации, которая реально сейчас нужна с точки зрения образования, давай честно скажем, учебник по физре, это не самая обязательная штука. Преподаватель обязан принять у ребенка теоретический зачет.
2: Все, ладно, хватит душнить. Не нужны учебники, не нужны
3: ничего. Ты кондиционер включил, это издательство учебников. На каждого школьника, этот учебник обязана школа купить. Это сотни миллионов рублей в год каждой школы на учебники, которые никогда в жизни никем не открываются. Ладно, это отдельная история.
4: Ну, кто-то и открывает, но кто-то сгостит, кто-то на этом хорошо заработает, кто эти учебники печатает.
3: Да, у нас печатает одно издательство печатает все учебники в нашей стране. Там монополия, издательство просвещения называется.
2: Шнурки в дошкольном возрасте должны уметь завязывать. Ну, конечно, должны.
3: Умеет завязывать и читать теорию по завязыванию шнурков. Это такие две большие разницы.
4: По мне, лучше бы вернули в школу уроки логики, как в свое время были, потому что без логики... тяжело в современном мире.
2: Хватит, думаешь, у нас преподавателей, Боря, для, так сказать...
3: У нас учебник некому написать.
4: Люди надо готовить. Люди взрослые порой с логикой не дружат.
2: Это да.
3: Кто учебник напишет по логике? Давайте к старобельству.
2: Алексей, а галстук умеете завязывать? Тремя узлами могу завязывать. Тремя узлами. Ты сколько узлов знаешь для галстука? А я 3. Понял?
3: А ты в школе не читал? Я в школе не читал учебник, а ты читал по завязыванию галстуков.
2: Это бездуховные журналы глянцевые научили меня завязывать.
3: Вот это и научит детей шнурки завязывать, а не учебник за наши деньги.
2: Тремя галстуками, да.
3: Борь, давай вернемся к Старобельску, нашему удару возмездия.
2: Давайте.
3: А то меня сейчас Леша затроллит до конца.
2: Не-не-не, давайте.
3: Борь, можно тебя спрошу, зачем бить дорогущим оружием по пустым зданиям ночью в выходной, когда там никого нет?
4: Тут же проблема в чем? Что, во-первых, у нас нет данных То есть как Генштаб выбирал цели, то есть определенного был пул целей, из него выбрали вот какие-то цели, вот, которые вот были поражены ночью. То есть некие здания, которых, ну, мы имеем информацию, что там было на 22-й год, как они используются сейчас, что находится в подземных помещениях, если поражались цели заглубленные, ну, с боеголовками, которые могут поразить заглубленную цель. То есть мы не знаем, ну, у Генштаба, возможно, есть какие-то соображения, они никому про это не говорят. Противник, естественно, даже если что-то там поразили по земле, будет говорить, что это все пустое, там ничего не было. Ну, он по любому поводу так говорит.
3: Не, ну, давай логику, которую в школе не преподают, а нам преподавали, включим. Ну, наверное, теоретически, если логически рассуждать, можно предположить, что если ударить по зданию командования сухопутными вооруженными силами Украины в понедельник часов в 10 утра, то вероятность уничтожения большего количества противника будет кратно выше, чем ударить в 5 часов утра в ночь с субботы на воскресенье. Или я не прав с точки зрения логики?
4: Ну, если посмотреть на общую практику ударов, у нас где-то 90% вот подобного рода ударов происходит ночью или под утро. Удары, которые происходят утром или тем более днем, они за течение всей войны крайне редки. То есть, ну, видимо, есть определенный шаблон поведения.
3: Почему? Ну, логика, ну, в чем здесь?
4: Я могу объяснить, потому что у нас каждый удар всегда сопровождается оценками возможных потерь среди гражданского населения. И, соответственно, многие удары даже необходимы не наносятся или потому, что существуют риски больших потерь среди гражданского населения. Это решение было принято в начале СВО, поддержана политическим руководством, и, как мы видим из текущих заявлений, от этого решения ни Генштаб, ни президент отступать не собираются.
3: В штабе сухопутных войск вооруженных сил Украины тоже есть гражданские, безусловно, но они также являются законными целями, к сожалению. По международному военному праву.
4: Нет, дело в том, что, во-первых, безусловно, там существует, во-первых, есть гражданский трафик, во-вторых, как они, ну, есть рядом объекты, допустим, не является большим секретом, что украинский генштаб сидит под детской больницей. То есть мы можем пробить эту больницу вместе там с детьми, женщинами и попытаться накрыть тех, кто сидит в этом бункере. Конечно, можем. Если у нас средства для этого есть. Если бы решение принимал США или Израиль, они, конечно, бы нанесли этот удар.
3: Но мы не били туда.
4: Мы знаем, где это находится, но мы не идем, потому что они сидят под детьми.
3: Но по зданию, штаба вооруженных сил сухопутных били? Били. Почему ночью?
4: Ну, опять же, генштаб никому не объясняет, почему ночью.
3: Я понимаю.
2: Можем предположить, для того, чтобы минимизировать потери среди мирного населения. Среди
4: гражданского населения.
3: Какое гражданское население в штабе вооруженных сил?
2: Ну, рядом с ним.
4: А рядом? Вы думаете, все ракеты попадают точно в цель, а рядом ничего не падает?
3: Просто продолжая эти параллели, я просто напомню, что Старобельск, ну тоже там под утро же был, да, удар нанесен.
4: Да, я объясню, то есть я видел спутниковые снимки района, где удар по штабу командования сухопутных войск. Там, да, по зданию прилетело, там есть рядом прилеты, не в здании. То есть если бы, скажем, это было днем, там бы было бы куча дохлого наверняка. Вот и все, вот и ответ на этот вопрос.
3: То есть мы белые перчатки пока еще не сняли.
2: Не, подожди.
4: Ну, так как, Путин же прямо об этом говорит, что вот мы не будем вот этим заниматься. То есть можем ли мы убить там кучу детей? Конечно, можем.
3: Да,
4: будем
3: давай. Вот это.
2: Правда, ты, так сказать, ты говоришь почему-то о нормальных вещах, как о белых перчатках. Но очевидно же, что, так сказать, минимизация потерь среди мирного населения, это речь не про белые перчатки, а про нормально. Про некую нормальность.
3: Самая главная нормальность – достижение цели специальной военной операции. Ради чего все это ведется?
4: Конкретный же пример можно привести. Вот Израиль убивает кучу детей, убивает там лидеров, наносит удары по центрам принятия решений. Достиг ли Израиль хоть одной цели, используя там, подобную мясницкую политику? Ни одной не достиг. Экономика также страдает. Потери постоянные, прилеты постоянно. Ни в Ливане, ни с Ираном, ни даже в Газе они своих целей достичь не могут. Хотя убили кучу детей, разрушили кучу городов. И как они приблизились, они там к своим целям, что-то не очень. Как бы, опять же, сама по себе мясницкая политика, она не гарантирует какого-то результата. Это просто убийство. Ну, то есть мы убьем кучу гражданского
3: вопрос
4: населения.
3: Вопрос не о мясницкой политике. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что мы этим заниматься никогда не будем, потому что, в принципе, мы другие. Но в любом учебнике войны, который читают люди, которые не читают про то, как завязывали шнурки, а читают реально учебники военные, уставы в том числе, там прописано, что главной цель, основной целью достижения победы в боевых действиях является уничтожение высшего военного руководства, высшего государственного руководства, плюс уничтожение военно-промышленного комплекса и логистики. Ну, как-то так это все описано.
4: Вот эта концепция из учебников, она полностью провалилась в Иране. Было уничтожено военное политическое руководство страны, уничтожено большое количество военно-промышленных предприятий, плюс уничтожена большая часть флота. Привело ли это к победе над Ираном? Нет, скорее Иран.
3: Та концепция, которая подразумевает продолжение этой истории, заключается в сухопутной наземной операции, когда нога твоего солдата оказывается на территории противника. Только нанесением ударов война в современном мире не достигается. Я еще подушню немножко, не вздыхай.
2: Нет, дело не в этом. Я, кстати, не про тебя. Тут просто пишет, а если бить ночью, то рядом не упадет. Слушайте, но ночью там не будет людей. Или будет в меньшем количестве это людей
3: логика,
2: рядом.
3: Конечно, неужели непонятно? Нет, логика в этом есть.
4: Риски, то есть это, ну, расчет, это сколько, вот, допустим, вы бьете в центре города по цели, и там, естественно, сидят аналитики, рассчитывают, сколько там потенциально может быть случайных жертв. То есть если некие коэффициенты, которые никто никому не рассказывает, ну, которые подозревают, что может быть какой-то удар, или, допустим, прилетит реально по какому-нибудь детскому саду, где реально не ВСУшники сидят, а настоящие дети, а не как обычно. То есть, естественно, тогда, если такой риск существует немаленький, тогда эту, скорее всего, цель на поражение не примут или будут ждать моменты, когда детский садик будет пустовать.
2: Вот Борис, знаешь еще, и Руслан, значит, а не загоняем ли мы в такую ложную или мнимую вилку себя, когда вдруг говорим об ударе, вот, ну, там, типа, по генштабу или еще что-то. Речь-то, на мой взгляд, должна идти чуть шире, если даже идти в этом ключе, вот в ястребином в каком-то, да, таком. Ястребином без негативной коннотации. Просто есть позиция ястребов. Это понятно, так сказать, да.
3: Достижение целей военным путем.
2: А про инфраструктуру почему мы не говорим? Ну, например.
4: Вот это более правильный вопрос, потому что есть масса объектов, которые до сих пор на 5-й год войны до сих пор не уничтожены. Если даже посмотреть спутниковые снимки Одесского порта, то там после Туапсе, там, по-моему, вообще должно было все быть уничтожено. И все бочки с топливом, и все оставшиеся терминалы, и портовая инфраструктура. Почему этого не делается? По сути, там куча судов ходит туда-сюда.
3: Боря, а почему это не делается? Потому что не можем?
4: Ну, не хочет. Или договорники какие-то есть. Как
3: какие
4: было,
3: могут быть договорники?
4: Ну, как был же договорняк с Алиевым, не били по Кременчугскому НПЗ. С Алиевым отношения испортили, вынесли Кременчугский НПЗ. Все ж просто.
3: Насколько просто и непросто? Насколько тогда наш философский вечный вопрос, насколько возможно достижение целей специальной военной операции, когда есть такие вот договорники?
4: Все 12 лет так было. С самого начала, когда Мариуполь
3: стали... Да я понимаю. Но каждый раз хочется верить, что все, чаша терпения переполнилась. Вот наш МИД заявил, что Старобельск, все, чаша терпения переполнилась. Но что-то честно кажется, что не переполнилось еще.
4: Да нет, удар-то сам по себе нормальный. То же дело тут не в одном ударе, а в том, что есть большое количество целей, которые за 4, даже уже на 5-й год войны до сих пор уничтожены, которые, ну, скажем так, если бы смотрел какой-нибудь тоже США и Израиль, они бы их выносили в первую очередь. Это различные инфраструктурные, ну, в общем, всякие нефтебазы, Сербина, СССР. Там масса объектов, и где сказать, что они били, да нет, мы серьезно, Украина из экспортера электроэнергии стала импортером, из экспортера газа стала импортером, то есть, ну, по массе параметров достигнуты определенные успехи. Но опять же, сказать, что это достаточно, да нет, есть куда бить, есть над чем работать. То есть то, что там где-то жалеют, есть какие-то договорники или там опасаются где-то зацепить верняк, ну, допустим, как с предлагавшимися многими ударами по дамбе к северу от Киева, что давайте ударим там по дамбе, затопим там где-то треть Киева, этого восточного. Может ли Россия так сделать? Конечно, может. Вот американцы все время при штурме Раки разбомбили дамбу, там часть Раки затопила, как бы им плевать им было там на последствия. Ну вот мы вот так и действуем.
3: Да, я не знаю, ребят, вот Старобельск во мне лично внутри очень эмоционально отыграл. Возможно, с этим связана моя такая ястребиная, как Леша говорит, позиция. Но, понимаешь, когда мы думаем о гражданском населении, проживающем на территории противника, это правильно, об этом нужно думать. Но, на мой субъективный взгляд, сначала нужно думать о том населении, которое проживает на твоей территории. И если наше население убивают западным оружием в том числе, то на это, реагируя на это, думать о гражданском населении противника нужно, но не в первую очередь.
2: Да, мне кажется, так, а ты так говоришь, как будто это факт, как будто думают, типа, в первую очередь о них. Да нет, мне кажется, что нет.
3: Я задал вопросы
2: Боре. А почему у тебя это такое?
3: И это было главным аргументом, почему ночью.
4: Это, нет, это просто один из
3: предположений.
4: Является ли это генеральным фактором, учет возможных потерь среди гражданского населения, это один из факторов, там есть целый ряд других, политический, военный, можно ли сам по себе объект, это в стиле «давайте ударим чем-нибудь по Бексинскому туннелю, а чем вы собираетесь по нему ударить, чтобы его разрушить?» Там возникает вопрос. Или вопрос, или «давайте уничтожим мост в Затоке, наконец, который скушал уже кучу ракет и до сих пор не обвалился». То есть сказать по многим вещам проще, чем сделать.
3: Но тогда получается, мы не можем. Ну, тогда просто надо признать, что, можем, ребят, мы не можем, а тогда, если мы не можем...
2: Не можем что?
3: Уничтожить разрушить туннель, уничтожить мост в Затоке, уничтожить Одесский порт, куда поступать. Ну, не можем. Так тоже бывает.
4: Почему не можем?
3: Ну, не знаю.
4: Одесский порт, что там? Там все объекты, у нас дроны в Одессе регулярно прилетают и по объектам.
3: Ну, порт просто не уничтожен.
4: Просто почему ограничен? Да, тот же мост, допустим, можно ли уничтожить мост? Да, только применить по нему не 2-3 ракеты, а там десятка 2. Так система целенаправлена, то есть это вопрос избыточного тогда-то ресурсов на уничтожение какого-то объекта. Вот американцы избыточно тратили объекты на попытки уничтожить иранские ракетные города, что-то ни один они не уничтожили. Огромные там миллиарды улетели в трубу, а уже через месяц все ракетные города боеготовы, ракет там навалом, как выясняется, ЦРУ, то есть вот, опять же, пытались, вот как он говорит, вот посмотрите, как он говорит про Бексинский туннель, вот посмотрите, как американцы с передовой разведкой, как они бомбили вот эти входы вот в эти иранские ракетные города. Вот месяц там, и у некоторых там пару недель они все их заблокировали.
3: Американцы, надо сказать, не применяли тяжелые ракеты. И не применяли ракеты средней дальности. Они Минутмен не применяли, они не применяли целый ряд ракет. Ну давай так, они применяли крылатые ракеты с самолетов. Ну, томагавки.
4: Крылатые ракеты Атакамс, приз ПРСМ применяли. То есть томагавки практически все. То есть,
3: это не наши Искандеры, давай так.
4: Ну а почему, допустим, применение Атакамс, которое несет здесь тяжелую боевую, это причем не те Атакамс, которые поставляют на Украину, там более, скажем так, современные.
3: Ну и те тоже, ну и другие, да, объективности ради, надо
4: сказать. А, кстати, Израиль применял свою баллистику по Ирану, применялись также ракеты Лора, кстати, во время войны в Карабахе израильские ракеты Лора отлично складывали армянские мосты, то есть применялись и такие ракеты, просто есть объекты, которые можно уничтожить, а есть которые уничтожить либо сложно, либо невозможно. Вот как объект Фордо, который скушал крупнейшие американские бомбы и не почесался. Хотя Трамп заявлял, что все уничтожили. Но он тоже может пульнуть ракетой по туннелю, а потом заявить, мы цель поражена, да, в стиле Трампа. А потом выяснится, что ничего не поражено. Ну, то есть прилетело, там что-то разобрали завалы, и все продолжило работать. Вот это вот стиль Трампа. То есть если как бы объект, ну, даже его поддается уничтожению, он требует огромное количество ресурсов, встает вопрос, а целесообразно ли расходовать ресурсы именно на это. То есть, опять же, эти факторы Генштаб учитывает, потому что он оперирует в том числе ресурсами, которые обеспечивают армию ВПК. То есть, он выбирает, на что потратить доступный пул ракет, которые стоят денег, когда, говорят, что вот этот удар, ну, вот он наносился, хороший удар, хороший. Стоил он дешево? Нет, не дешево. Он стоил там несколько сотен миллионов долларов, улетел тело на Украину вместе с этим ударом.
3: Тогда то есть вопрос рациональности применения, мы возвращаемся к вопросу, почему ночью. Ну, если мы уж переводим все в рациональности, в деньги, то, чтобы было эффективнее, ну, надо бить тогда, когда там находится, ну, командование. Я не говорю там про высший генералитет, который, скорее всего, сидит в бункерах и не там, но офицеры, которые вполне себе тоже являются командным составом, там находились днем и находятся. Ну ладно, это такой вопрос, который... Вот сегодняшнее заявление МИД. Видел же, да, Борь, по поводу того, что чаша терпения переполнена, и теперь такие удары по Киеву будут регулярными. Насколько убедительно? И опять просьба иностранных дипломатов и иностранцев в целом покинуть город.
4: Ну, опять же, если когда начинают предупреждать покинуть город, значит, какой-то удар последует. Ну, то есть, очевидно, что одним ударом тут ограничиваться никак нельзя. То есть, и многие ждут, что вот такие удары станут более регулярными, как это было в 22-24 годах, когда по Киеву прилетало гораздо чаще. Тем более, что сейчас не обязательно все делать только с помощью ракет. Благо, производство дронов у нас в стране растет. Соответственно, можно комбинировать применение ракетных ударов с применением реактивных беспилотников, которые хорошо прорывают ПВО. Но, ну, и, соответственно, хотелось бы увидеть продолжение, в том числе по административным зданиям. Будут ли эти атаки ночью или днем, я бы поставил, что либо ночью, либо раннее утро.
2: Мне кажется, опять здание. А зачем? Ну что здание? Ну здание. А что здание?
4: Ну, во-первых, есть ущерб, там, опять же, так или иначе, даже если там мало людей, все равно там наносится ущерб различному оборудованию, инфраструктуре. Если здание используется, здание повреждено, значит, тогда это здание придется чем-то заменять. То есть, так или иначе, ущерб в любом случае наносится.
3: То есть, мы воюем со зданиями в итоге. Опять приходим к тому же вопросу. Но с одной стороны... Нет, Борь, я прекрасно понимаю, мы сейчас объясняем, я, например, про себя говорю, специально задаю такие вопросы неудобные. У меня на самого у них есть ответы. На какие-то вопросы я сам еще пытаюсь их понять. Но есть ощущение все равно, что мы воюем со зданиями, этими ударами. Но, опять же, мы бьем по пустым зданиям.
2: Послушайте, еще раз, да, значит, как, так сказать, мягче сформулировать, специальная военная операция шла до этих ударов, во время этих ударов, и идет после этих ударов, и идет прямо сейчас.
3: Да.
2: Прямо сейчас, то есть, когда мы, так сказать, говорим про удары, это всего лишь маленькая часть из комплекса мер, которые предпринимает там вооруженные силы Российской Федерации. И маленькая вещь из спектра вещей, которые проходят ежесекундно. Ежесекундно идут бои, ежесекундно гибнут люди.
3: Но к сожалению, ежесекундно?
2: Я имею в виду, да, ну, идет бой, идет война. А мы, так сказать, вот цепились в это, и как будто ничего другого не происходит.
3: Летнего нашего наступления после...

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник». С Русланом Осташко.
1: Продолжаем прямой эфир. Руслан Осташко, Борис Рожин, автор «Телеграм» и Макс канала «Клан Алькасад». Да, еще раз всем здрасте. Так, что-то мы...
2: Про наше наступление, Борь,
1: ночью, да, мы вчера, закончили, да? Там мостик просто назад, чтобы, да, так сказать, да, продолжить. Значит, речь, конечно, мы говорили о трагедии в Старобельске, об ответных мерах, озвученных и намеченных, озвученных Министерством иностранных дел. Вот, и, конечно, тут стоит сказать, в очередной раз подчеркнув, что специальная военная операция ни на секунду не завершается. Вот она идет, а мы, так сказать, фиксируемся на ответных мерах, да, которые иногда реактивны, иногда нереактивны. Мы помним, что две недели уже, да, назад прошло, Россия нанесла там массированный удар, там сотни дронов, десятки тяжелых ракет.
2: Да, ну, иногда...
1: Я к тому, что и мы обсуждаем только это, а тем временем...
2: Тем временем происходит событие, контекст, специальная операция идет. Да. Мы обсуждаем отдельные события, которые вызывают резонанс в обществе, тот же Старобельск, наш ответный удар... Но операция идет, и Киев сейчас готовится к круговой обороне. Там же ведь целый указ, насколько я знаю, ну там как-то в какой правильной форме, не могу ошибаться, они готовят к круговой обороне Киев, часть Киевской области, точнее Киев и часть Киевской области, и Волынь, предрекая наше наступление с севера, понимая и предполагая, что оно будет с Беларуси, в сторону Киева, как один из возможных сценариев. Эта тема уже последнюю неделю активно обсуждается. Борь, насколько реалистичная история? Мы, понятное дело, сейчас не можем там точно знать, и если бы точно знали, точно бы не сказали. Но мы не знаем, а пофантазировать на тему, попугать противника в том числе, ну и в целом поанализировать эту историю, вполне себе можно. Это происходит на фоне совместных учений с Белоруссией, ядерных, да? Это происходит на фоне... мобилизации Белоруссии, нельзя назвать частичной мобилизацией, есть какой-то специальный термин, ограниченная мобилизация или еще что-то идет. Ну, в общем, Украина уже пытается две недели почти докричаться до всего мира и сказать, ай-яй-яй, вот-вот-вот, русские нападут со стороны Белоруссии. И предпринимает определенные ответные меры. Это истерия на фоне «дайте гроши, чтобы мы защищались» или там реально есть какая-то угроза?
3: Ну, скорее, это пропагандистское мероприятие, связанное с тем, что, важно понимать, что учения проводятся, в первую очередь, как ответ на нарастающую угрозу со стороны НАТО в Польше и Литве, при этом основная российская белорусская группировка сейчас находится отнюдь не на границах с Украиной, она находится в северо-западной Белоруссии, что прекрасно подтверждают и натовские источники. Поэтому все разговоры о том, что сейчас батька поведет войска на Киев, это, ну, пропагандистская залипуха. Конечно же, Белоруссия никакие войска на Киев не поведет. Зачем им это надо? То есть, во-первых, они рассматривают Белоруссию, ну, в случае потенциальной войны с НАТО, это один из главных театров военных действий. При этом как бы заранее необходимо подготовить повод, что любые действия, направленные против России и Белоруссии, будь то в Калининграде или в Белоруссии, это ответные меры на нарастающую угрозу из территории Калининграда и с территории Белоруссии. Поэтому эту тему будет постоянно, что с территории Белоруссии исходит военная угроза для Украины.
2: Тема-то темой, но они начинают готовить круговую оборону. И помнишь, да, это вот буквально новость вчерашнего дня, а где-то, ну, неделю назад, две недели назад, новая линии обороны от Сум до Чернигова, да, если не ошибаюсь, нет, до Киева, по-моему, даже шла она где-то, новая линия обороны. То есть они, если бы они это просто заявляли, я бы согласился на 100%. Но так как они предпринимают ответные действия, да, они могут быть тоже отвлекающим маневром эти действия, но тем не менее они их предпринимают.
3: Ну, это вполне нормально, если учитывая, что наши войска, ну, так, может быть, не так быстро, как кому-то хотелось, продвигаются в Сумской области. Соответственно, ну, зона безопасности там худо-бедно создается, территорию мы там забираем. При этом, опять же, если противник не будет там готовиться к более серьезной обороне, если не будет перебрасывать туда периодически резервы, а он их перебрасывает, недавно туда войска перебрасывались на Сумское направление, опять же, для того, чтобы, ну, мы не продвигались слишком активно. Потому что если не реагировать на наши действия, ну, наше командование, конечно, заберет все, что противник как бы не будет прикрывать соответствующим образом. Для нас это скорее такое постоянное давление на Сумскую, возможно, даже на Черниговскую область, для того, чтобы противник как минимум держал часть войск там, потому что это, ну, как бы снижает нагрузку на войска с других направлений. Поэтому активность на этом участке необходимо всячески показывать. Если противник не реагирует, забирает территорию. Если реагирует, вытягивает на себя как можно больше сил, чтобы облегчать работу на генеральном направлении.
2: Ну, это ты про Сумское направление. А если пофантазировать и предположить, что все-таки открытие... Ну...
1: Ты хочешь про Белоруссию, да, в большей степени? Ну, давайте про... Там же еще... Борь, прости, пожалуйста, я единственную там новость тоже добавлю. Но я думаю, что, может быть, слушатели, да, в курсе, конечно. Значит, про разговор Макрона и, да, и Лукашенко. Это же тоже там обращает на себя так внимание. Это тоже происходит в контексте, да, в контексте. Вот мы, так сказать, видим и слышим там Зеленского с одной стороны, с другой стороны Макрона, который по его инициативе, по инициативе французской стороны состоялся этот разговор. Там мало чего известно, в основном политические там фразы. Да, но была. Типа Макрон вот призвал Лукашенко не вмешиваться в войну Москвы против Украины. Так это источники с французской стороны сообщают. А в пресс-службе Александра Григорьевича говорят, главы государства обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси и ЕС, и Франции в частности. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, подчеркивает пресс-службе белорусского лидера.
3: Ну, опять же, несмотря на то, что при Трампе отношения Белоруссии с США, они несколько, ну, частично нормализовались, хотя вот недавно опять там какие-то санкции там подлили или ввели против Белоруссии, Европа позиционирует Белоруссию как страну-союзницу России, соответственно, она всячески, с одной стороны, пытается давить Лукашенко, но при этом они втайне лелеют надежду, что как-то удастся сменить там режим, поэтому не бросают проект Тихановской, кстати, обращаю внимание.
2: Она вот в Киев сегодня приехала.
1: Да,
3: ее потащили, то есть они этот кейс, американцы от него практически отказались финансировать, сейчас они сидят все на европейских дотациях. Естественно, мы видим, что Европа, ну, кейс не отпускает. То есть, а зачем они это финансируют? То есть, они все-таки видят какие-то в далеко идущие перспективы возможности как-то их использовать внутри Беларуси.
2: Тут давай, Боря, обрати внимание, извини, что они мужа Тихановской выпустили, из-за кого вообще все началось. Это, ну, там по обмену, да, насколько я помню. Угу. И она одна без него приехала сегодня в Киев.
3: Потому что,
2: мне кажется, ей понравилось мужа, внимание к себе.
3: В отношении мужа существуют определенные опасения, как бы его не вербанули в тюрьме, как это произошло с другим сидельцем Протасевичем, которого сейчас шарахаются как от огня, когда все время, также, кстати, и Макрон все время также выступал в защиту Протасевича, если помните ситуацию. А сейчас-то про него уже не вспоминают. Как знать, что там вкусные ли были макарончики для Тихановского СИЗО КГБ Беларуси, тоже ведь не исключенный вариант. Ну, а то, что он внешне и по содержанию своих высказываний просто ходячая дискредитация всей белорусской оппозиции, ну, это все увидели, поэтому понятное дело, что от него она старается сейчас дистанцироваться, особенно в политических шагах.
2: Конечно, так звучит, дистанцироваться от своего мужа, который изначально был лидером оппозиции, но должен был стать полноценным, и она стала кандидатом президента только потому, что мужа посадили, и она как бы в его защиту выступала, а она сейчас от него дистанцируется. Ладно, это отдельно сложная, мне кажется, тема для наших мозгов, не для наших слушателей. Со стороны Белоруссии, давай пофантазируем, чтобы оттуда, ну, чисто теоретически, чтобы наступление оттуда состоялось, какая группировка там нужна?
1: Нет, подожди, тут очень важно, и тоже это тонкий момент, Руслан Станиславович.
2: Значит, президент, хочу попугать противника.
1: Президент Беларуси неоднократно заявил, что Беларусь не будет втянута в войну с Украиной, если только из Украины не будут наноситься удары по территории Беларуси. Значит, несколько раз об этом говорил Александр Григорьевич Лукашенко. И про важность, и про людей, кстати. И про людей.
2: Они, может, втягиваться и не будут.
1: Вот, понимаешь, да, это важно отмечать. Возможно ли использование территории Беларуси? Это, так сказать, вот вопрос, да, там. Но вот тут каждое слово, конечно, имеет значение политическое. Ну, мне так кажется. Мне важно, чтобы и Беларусь не подставлять, как ты знаешь, там. А то мы сейчас, так сказать, сидим тут и решаем, как будто бы судьбу Беларуси, понимаешь?
2: Чисто теоретически, гипотетически, почему противник боится, а почему мы на тему просуждать не можем.
1: Ну, да, ну, давай, Борь, да, выкручивайся как-то, да.
3: Ну, а тут же как? То есть есть, ну, мы же все видели, как происходили действия в районе Чернобыльской, в районе дороги. Там, во-первых, это бедная логистика, во-первых, логистически это бедный район. То есть там леса, болота с севера. То есть та же проблема, с которой все время столкнулись немцы, действуя в этих районах. То есть с точки зрения организации масштабных операций, да, был пример Багратиона, когда подобные местности использовалась. Но это было давно, как говорится, давно и неправда. Во-первых, противник в этих районах давненько готовился к обороне. Там, во-первых, возведены укрепрайоны, и минирование местности активно осуществлялось. Ну, кроме того, в южных районах Белоруссии просто нет достаточной группировки, а это, ну, там порядка должно быть это 120-150 тысяч человек хотя бы для каких-то амбициозных задач. Но, опять же, и это не гарантирует, опять же, с учетом логистически бедной местности и подготовки противника к обороне каких-то стремительных прорывов. Хотя, ну, какие-то определенные результаты, да, можно достичь, но, опять же, это не дает гарантии немедленного какого-то результата.
1: Ну и потом, а зачем? И белорусам, и нам, и белорусам, и нам зачем, так сказать, Киев. Включение? Киев что? Что Киев?
2: Взятие Киева. Что ты меня посмотрел?
1: Амбициозно.
2: Ну, конечно.
3: Чтобы группировка, то есть наступать она откуда должна? Через территорию Белоруссии, там, вдоль Днепра, ну, через, опять же, из района Чернобыльской АЭС, там есть одна дорога. На которой логистически умрет вся группировка, учитывая, что...
2: Нет, почему только там? Есть же еще и Сумское направление, Черниговское направление.
3: Ну да, то есть можно дойти где-то до укрепрайонов в районе Чернигова, и там все увязнет.
1: Я не военный эксперт, мне сложно, и даже сложно слушать, потому что... Ну, есть Генштаб. Есть Министерство обороны, значит, а мы сидим и на карте, значит, передвигаем картошку, понимаешь, и показываем, откуда должно готовиться наступление. Ну, это как бы...
2: Я объясню, почему это важно для нас обсуждать. В условиях специальной военной операции, и это правильно, от нашего Генштаба мы подобную информацию не получим.
1: Конечно,
2: это правильно, еще раз говорю, по-другому нельзя.
3: Нет, сами эти разговоры... Да-да. И даже полезные, потому что, во-первых, чем, ну, противник так или иначе на подобного даже вербальные угрозы, как бы он ни говорил, что это все болтовня, он так или иначе реагирует, потому что это формирует определенные угрозы. Вот как противник занимается тем же самым, он тоже вот пугает. Мы вот начнем наступление здесь, Как бы нам, конечно, ничего не мешает действовать точно так же. В конечном итоге решение примет Генштаб, а то, что в интернете или где-то вот по радио люди какие-то как бы могло быть, в этом как бы ничего такого нет. Конечно, в итоге это на конечное решение о переброске войск никак не повлияет.
1: Ну, хорошо. Так,
2: ты думаешь, мы сейчас тут пообсуждаем, и нам Генштаб нас слушает, говорит, вот, да, надо включить радиоспутник
1: молодцы.
2: В это время,
1: там потому Руслан, что там сейчас Боря и Алеша, они сейчас вот это вот...
2: Все, а мы
1: им, им бы еще карту дать и картошку выдать, чтобы они, значит, переставляли эту картошку на карту.
2: Так это не работает. Нет,
1: ну, слава богу, конечно, так не работает.
2: Борь, что с донецким направлением?
1: Подожди, новая стратегия ВСУ, давай.
2: Давай.
1: Ну, вот 10 минут просто осталось, чтобы точно успеть. Значит, Сырский говорит о новой стратегии ВСУ.
2: И что там за конфликт между Сырским и министром обороны?
1: Да, там, кстати, еще конфликт, да. Боря.
3: Ну, опять же, разговор о том, что надо выгонять Сырского, они же продолжаются. То есть там есть группа влияния, которые заинтересованы в том, чтобы брать Сырского, потому что Сырский, он полностью завязан на Зеленского. То есть в этом плане он удобный.
2: Это должно быть по-другому?
3: Ну, пара людей, которые, допустим, из окружения Порошенко, считают, что там надо поставить настоящего профессионала. Там же борьба за посты начальника Генштаба и начальника главкома ВСУ идет с начала войны. Просто меняются расклады, но при этом группы давления на Сырского, они никуда не делись. Тот же Бутусов, небезызвестный иноагент, который, ну, бывший редактор «Цензора», который был рупором Порошенко, он много лет, что надо, там, давайте ставить Тарнавского или там еще еще у них там был ряд кандидатов, которых они в разное время толкали. Давайте вернем уже Муженко официально на пост главы генштаба и так далее. То есть в этом плане на Сырского давление всегда будет. Опять же, уход Сырского, это опять же характерный будет признак, что позиции Зеленского продолжают слабеть, и он уже не может удерживать некоторые фигуры в своей команде. Да, какие-то замены он делает, но это уже люди, которые не совсем ему подконтрольны, как это вот происходит с Будановым, у которого, очевидно, есть другая, более высокая крыша, что позволяет ему вести себя самостоятельно, потому что он отчитывает, ну, формально перед Зеленским, фактически у него другие спонсоры.
1: Нам важно сказать про Порошенко и Буданова. Террористы-экстремисты, да.
3: Тоже, ну, собственно, мы говорим, во всех, кто-то говорим, это все террористы, экстремисты.
2: Есть еще те, кто признаны финмониторингом.
1: Да, тут это важно понимать. Раз финмониторинг требует, чтобы мы это указывали.
2: И это по закону.
1: Слушайте, Борь, но все-таки, вот когда Сырский говорит о смене тактики там или стратегии, значит, очевидно же, что за этим что-то стоит. Не то, что он говорит. Не смена тактики и стратегии. А он зачем-то это говорит. Почему-то он вдруг сейчас решил сказать. Наверное, так сказать, чтобы продемонстрировать свою собственную эффективность или эффективность действий вооруженных сил.
3: Там. А у них сейчас все структуры, в том числе и структуры ГУР, все это заявляют, что летом будут интенсифицированы удары вглубь России. Раз будет усиленное воздействие дронов на логистику втыловую, то есть вот, прилетов на трассе в районе Мариуполя, которые сейчас появились, ну, уже не сейчас, еще с весны ранней, таких прилетов станет больше, потому что они получают все больше
2: дронов. Давай объясним по поводу этих ударов. Мне вчера жена показывала кадры, мы просто часто, ну, не часто, раньше, несколько раз в Крым ехали через Донбасс, через новую территорию. Ты же про эти, да, удары, Борь? И вот трасса от Мариуполя, которая идет в сторону Крыма, там огромное количество сгоревших гражданских машин. Прям гражданских машин. В основном, надо, как бы, тоже важный момент, это не легковые машины, а грузовики какие-нибудь, да? Но неважно, это гражданские. Но есть и прям легковухи-легковухи. Если дрон вылетает и не находит военную цель на этой трассе, он бьет по гражданским машинам. Там, если это бензовоз, это вообще бинго для них, а если ничего не нашел, будет бить по легковушке. И вот это та трасса, по которой летом люди, очень многие, могут поехать в отпуск в Крым. И мы понимаем, чем это может завершиться. То, что интенсивность ударов будет нарастать, тут Боря прав на 100%, у них вариантов других нет. Они должны, опять же, по поводу их ударов, да, две секундочки, Боря, извини, отвлеку твое внимание наших слушателей. Мы же должны понимать, по качеству и мощности ударов наши удары с их ударами не сравнятся, невозможно сравнивать. Вот эти эффектные прилеты их дронов по Московской области, горящие нефтеперерабатывающие заводы, оно создает страшную картинку. По Усть-Луге это создает страшную, неприятную картинку. Но они не критичны. Это все восстанавливается достаточно быстро, но для СМИ и для информационного влияния на наши мозги это работает. Наши же удары, они, может быть, меньшую картинку создают, но они гораздо, там их даже, ну, там даже не десятки, чуть ли не сотни раз выше нашей эффективности. Но их задача информационно расшатать и наше общество, и заставить Запад платить. А для этого нужны картинки, в том числе машин, горящих на вот этой самой Мариупольской трассе. Или я не прав, Борь?
3: Ну, не только. То есть, с одной стороны, картинки, с другой стороны, они будут делать серьезную ставку на то, чтобы ударами по тыловой логистике замедлить наше наступление летом. То есть, они рассчитывают распространить вопросы изоляции поля боя дальше вглубь уже за вторую линию, то есть, удары по бензовозам, удары по различным логистическим автомобилям, ну, там, перевозка любых грузов, там, какие-то склады боеприпасов и так далее. То есть, пользуясь тем, что сейчас пока еще до конца решены проблемы борьбы с дронами с искусственными, ну, с нейросетками, которые сами наводятся на цель, на завершающих ударов, плюс дроны на спутниках, их становится все больше. Соответственно, эти вопросы, ну, предстоит решать уже в ходе этой летней кампании, то есть они доставят, безусловно, массу проблем. При этом, конечно же, летом полетит в обе стороны кратно больше дронов и к нам, и от нас. То есть в этом плане беспилотная война будет интенсифицироваться, они к этому готовятся. Поэтому, в том числе, ряд заявлений, опять же, они будут делать ставку именно на беспилотную войну, ну и этим летом, как с точки зрения тыловых ударов там для ради каких-то красивых картинок или попыток ограничить наши возможности по продаже нефти, ну, как они заявляют, чтобы как-то ударить по бюджету, так и с точки зрения попыток, если не обрушить, то как минимум затруднить нам логистику уже на оперативно-стратегическом уровне.
2: А мы что будем делать? Они делают ставку на беспилотники. Мы новое что-то будем делать или нет? Или пока продолжали, так и будем продолжать?
3: Сегодня даже вот Белоусов, когда был, там самое важное, что было реально, что кратное увеличение расчетов войск беспилотных систем, то есть мы как бы будем делать ставку на массирование ударов беспилотников, как по тыловым, то есть мы видим, в Иране развиваются, то есть если раньше летали обычные клоны иранских мопедов, сейчас летают уже гораздо более современные реактивные системы, гораздо более, особенно Герань-5, да, это уже вещи ближе там, к каким-то таким вариантам ракет. И, соответственно, мы видим все больше и больше дронов. У нас тоже появляются дроны не только там на оптилокне, но и с искусственным интеллектом и так далее. То есть это будет гонка, которая будет идти. Война станет более смертоносной, безусловно. Прилетов будет больше, к этому надо готовиться, укреплять объектовую ПВО, зональную ПВО, потому что Европа будет поставлять максимально возможное количество дронов, потому что они делают на это ставку. При этом возможны, опять же, ситуации, как вот разыгрывание кейсов при Балтике, то есть, возможно, опять же, они это могут повторить, опять же, через ту же Финляндию. Да,
2: они точно будут повторять, а мы как будем реагировать? Помнишь же, вот история с общежитием, где погибли студенты колледжа, да, она как-то сбила тему информационно, понятно, почему, когда, помнишь, мы Прибалтику предупреждали, что если вы будете предоставлять территорию для пролета дронов, да, то мы знаем, откуда запускаются, но они же точно будут предоставлять. И мы тогда возвращаемся опять к вечному вопросу, ударить по территории страны НАТО.
3: Есть же вариант достаточно безопасный, это просто собирать украинские дроны и во время налетов запускать 10-15 штук прямо куда-то там по объектам НПЗ или баз, нефтебазам в Прибалтике, потом пусть сами разбираются, откуда какой украинский дрон.
2: Я, кстати, вот подобное предложение от многих военных экспертов в последнее время слышу. Леш, ты как
3: это можешь?
2: Мы собираем из их запчастей дроны, похожие на украинские, со своей стороны запускаем по объектам Прибалтики. А они пусть там сами с ними разбираются.
3: Даже зачем собирать? Есть целые подавленные украинские дроны, которые там чуть-чуть подработать.
2: Да.
3: Так, собственно, это же при этом такую же тактику использовала Украина для обстрела Польши. Я помню, они
2: это как-то не по-русски. Мы так не умеем воевать. Но мы воюем это красиво, как гусары. Мы верим на слово противнику.
3: Это называется военная хитрость. Вы применяете такое, то есть это как ответ. Вы видите асимметричные действия, хорошо, и мы видим асимметричные действия. Там, если что, эти дроны можно украинскими флажками, свастиками обвешать и такие туда в Прибалтику отправлять.
2: А можно он до Жешева долетит? Обязательно. У нас их много, если что. А до Жешева могут такие долететь?
3: Ну, опять же, до Жешева сложнее, ситуация сложнее, потому что с территории до Жешева дроны-то не отправляют.
2: Но через Польшу дроны летят украинские.
3: В принципе, с технической точки зрения, то есть во время налета на Западную Украину ничего не мешает часть вместе с гераньями отправить, допустим, 10-15 украинских дронов восстановленных, и они дальше летят уже в Польшу. Пусть там поляки с ними там героически борются там своими ПВО и хвастаются.
1: Вот у нас осталась минута. Борь, пожалуйста, еще раз для меня, для Алеши.
2: Тимофею, пожалуйста. Подписывайтесь на канал.
1: Значит, почему эскалация должна привести к отсутствию эскалации?
3: Ну, эскалация приводит к тому, что когда контрагенты понимают, что дальше издержки после эскалации могут стать неприемлемыми, он склонен более активно рассматривать варианты договоренности. Вот как американцы с Ираном, когда они поняли, что дальнейшая эскалация может вести к еще более тяжелым последствиям, они внезапно захотели переговариваться с Ираном, а не на тех условиях, на которых они рассчитывали перед

0: условиях, на которых они рассчитывали перед началом агрессии. То есть, опять же, Иран пошел на максимальную эскалацию и добился определенных результатов для себя. Ну,
1: кстати,
0: посмотрим,
1: да.
0: Ладно, тут посмотрим.
2: Да, но только разные, это же как раз о другом. Спасибо большое, Борис Рожин, Руслан Осташко. До следующего понедельника. Спасибо, пока-пока.

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

Референдум по вопросу отделения региона от Канады. Контекст. Самая богатая провинция Альберта задумалась о самостоятельности и последующем вхождении в США. За суверенитет высказались 300 тысяч человек. Региональному премьеру Даниэле Смит пришлось объявлять референдум. Он назначен на 19 октября. Если жители скажут «да», будет запущен формальный процесс выхода из Канады. У лидеров сепаратистов железная логика. В нефтеносных песках Альберты сосредоточено 170 миллиардов баррелей нефти. Но деньги от их продажи размазываются тонким слоем по всей стране. Вот сторонники отделения и предлагают делить их по справедливости, как в США, а еще лучше в их составе. Отдельные штаты гораздо меньше своих доходов отдают в федеральный бюджет. Сепаратистское движение подпитывается извне, из Вашингтона. В прошлом году Дональд Трамп заявил, что Канада зависит от США и не в состоянии быть суверенным государством. Он призывал сделать ее любимым 51-м штатом. На форуме в Давосе министр финансов США Скотт Бессент анонсировал референдум в Альберте. Сказано – сделано. Тем более встречи представителей Вашингтона с активистами отделения от Канады стали регулярными.

0: устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности, вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительность.

И макияж. В реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Около 300 человек получили материальную помощь после атак БПЛА в Чебоксарах в начале мая. Российские производители уникальных лекарств готовы прийти в Бразилию. Работники образования Мексики пригрозили помешать проведению чемпионата мира по футболу. Подробности далее. Почти 300 пострадавших от украинских беспилотников. В начале мая жители Чебоксар получили единовременные выплаты. Прием заявлений продолжается, сообщает правительство Чувашии. Отмечается, что выплаты носят адресный характер и рассчитаны на покрытие самых неотложных нужд. ВСУ атаковали Чебоксары ночью. Утром 5 мая были повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детских садов и колледж. Пострадали 44 человека, еще трое погибли. В республике введен режим ЧС регионального характера. Европа не предлагала ни одного проекта по мирному урегулированию украинского кризиса. Все действия были направлены на обрыв переговорного процесса, заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Российские фармацевтические компании, производящие уникальные препараты, в том числе онкологические и ревматоидные, готовы выйти на рынок Бразилии, заявил журналистам министр экономического развития, сопредседатель Межправкомиссии России и Бразилии Максим Решетников. По итогам заседания 13-й Межправкомиссии двух стран он сказал, что помимо экономики обсуждались гуманитарные вопросы, в том числе проекты в сфере образования и в сфере здравоохранения. Решетников напомнил, что российские фармкомпании в последние годы много инвестировали в создание препаратов с высокой добавленной стоимостью. По его словам, на данный момент в Бразилии зарегистрировано 10 российских лекарственных препаратов. Президент США Дональд Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть немедленно передан американской стране для последующего уничтожения, либо ликвидирован на месте или в ином приемлемом регионе при координации с Тегераном и под надзором атомного регулятора штатов. Об этом написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Накануне хозяин Белого дома выразил уверенность, что у Ирана не будет ядерного оружия. По его словам, переговоры с Тегераном идут успешно. Члены Мексиканского объединения работников образования начали общенациональную забастовку и попытались прорваться на центральную площадь столицы, где идут приготовления к установке фан-зоны для предстоящего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила мексиканская газета. Накануне учителя попытались пройти на центральную площадь столицы страны, однако полиция перекрыла им доступ. После этого между протестующими и силовиками начались столкновения с применением слезоточивого газа, камней и бутылок с водой. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 3 июля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! На связи со студией доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, в студии историк Денис Шполянский, а также Виктория Петракова, научный сотрудник Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук, координатор музейных и выставочных проектов Российского военно-исторического общества, посвященных Великой Отечественной войне и СВО.
3: Исторически просто у нас канун Международного дня защиты детей, 1 июня, и, собственно, никто не понимает, откуда взялась эта памятная дата, с чем она связана. И мы решили связать несколько вопросов воедино, то есть связать тему защиты детей и такую совершенно необычную, ну и, честно говоря, наверное, даже неправильную тему, но она такая сложилась, как есть. Это то, что у нас дети являются сами по себе исторически защитниками Отечества. И ну, вот, наверное, о многом говорит, знаете, он русский это многое объясняет. Вот так и здесь. Поэтому мы пригласили Викторию Петракову, которая специально занималась этой темой, является создателем единственного в мире музея, посвященного детям, активным участникам Второй мировой войны. Музей находится в Курской области, собственно, в городе Курска. Ну, мы к этому подойдем постепенно. Давайте я предлагаю, Алексей, начнем с того, что все-таки расскажем, что это за день такой, 1 июня, откуда он взялся, где он отмечается и как, является ли это национальным праздником или международным. Ну, а дальше уже как пойдет. Хорошо?
2: Да, конечно, давайте попробуем.
3: Да, ну и будем принимать вопросы, как всегда, по традиции, вопросы, звонки в студию, потому что у нас настоящий прямой эфир.
2: Да, это так, 20.06 в Москве, чтобы вы убедились в этом. И давайте начнем с дня, собственно, защиты детей. Почему 1 июня?
3: Ну, давайте, Денис или Виктория, вам слово.
4: Ваня Александрович, давайте я. Дело в том, что сама идея защиты детей, она, конечно, не нова. Во все времена люди понимали, что это будущее дети, что их нужно всячески защищать. Но как-то институционально это оформилось далеко не сразу. Первые такие мысли зародились, ну, не мысли, точнее, первые попытки зародились в конце Первой мировой войны, когда в Англии женщины-активистки уже после заключения Компьенского перемирия выступали против продолжения блокады центральных держав. То есть боевые действия свернулись, немецкие войска там частично на позициях, частично отводятся, а поэтому Антанта продолжает блокировать порты, блокировать подвоз продовольствия. И вот эти женщины в Лондоне распространяли фотографии, листовки с голодающими австрийскими конкретно детьми. А лондонская полиция их, естественно, жестко винтила, потому что это было пацифистское действие, и для них это было совершенно неприемлемо. Им надо было Германию дожать, чтобы Германия согласилась на все. То есть как-то был лозунг «Германия заплатит за все». Лозунг, по-моему, Ллойда Джорджа, их премьера. Но идея о том, что...
3: Давайте обратим внимание, что английские женщины выступали в поддержку немецких детей, вот правильно так сказать.
4: Да. Ну, вот уже после Первой мировой, когда все, что надо, подписали, страсти немного улеглись, все надеялись, что наступила эпоха мира и процветания. Мы знаем, они ошибались, но в моменте, конечно, это было непонятно. И в 24-м году Лига наций принимает декларацию прав ребенка. Первый документ, очень такой прогрессивный, который расписывает о том, что дети имеют право на детство, ну, в терминах того времени, о том, что детям нужно оказывать помощь. Очень много прекрасных слов, которые, конечно, как и многое из того, что делала Лига наций, практически не соблюдалось на тот момент. Однако начало было положено. Откуда же взялось 1 июня? Дело в том, что через год, в 1925 году, именно 1 июня в той же Женеве, где была принята декларация штаб-квартиры Лиги наций, проходила конференция по вопросам воспитания и, собственно, обеспечения детям лучшего будущего. И так уж получилось, что в этот же день на другом конце земли, в Сан-Франциско, китайский консул, то есть вспомним, что это было в Китае, там тяжелейшие условия перманентной гражданской войны, по сути, разрушенное государство, которое пытаются разные силы то восстановить, то обрушить. И вот консул этой державы, китайский консул в Сан-Франциско, проводит для детей-сирот китайских иммигрантов, которых в Сан-Франциско было немало тогда, была большая волна как раз в связи с этими событиями иммигрантов из Китая, древний китайский праздник, праздник драконьих лодок. У него очень интересная глубокая история, там кому интересно, я думаю, посмотрят, в интернете про это много чего есть. Но нам интересно то, что в рамках этого праздника, помимо, собственно, гонок лодок декорированных под драконов, детям дарились некие обереги с целебными травами. Ну, такая традиция, конечно, уже в реалиях медицины начала 20 века это, наверное, большая роль не играла, но вот эти два события произошли в один день. Как говорится, совершенно не координируя их между собой. И потом, уже после войны, когда появилась организация куда более мощная, влиятельная чем и, главное, действенная на тот момент, чем Лига наций, Организация Объединенных Наций, учрежденная победителями во Второй мировой войне Советским Союзом, прежде всего, США и Великобритании. И вот это, тогда уже под эгидой Лиги, Организации Объединенных Наций была такая еще организация, она есть до сих пор, Всемирный демократический женский конгресс, который тогда был очень дружески настроен к Советскому Союзу. Его возглавляла женщина, французский физик, одна из участниц сопротивления. Ее заместителем была советский руководитель Комитета советских женщин Нина Попова, если мне память не изменяет, а вторым заместителем Долорес Эбарури, сын которой Рубен героически погиб под Сталинградом, защищая Сталинград от немецко-фашистских захватчиков. И вот их усилиями был учрежден этот праздник, изначально вот этим женским конгрессом всемирным. Он это быстро подхватили уже на следующий год, в 1950 году. Этот праздник был международным, всемирным и во многих странах мира отмечался. Собственно, почему 1 июня? Вспомним то, что я говорил чуть раньше. В честь вот этих прецедентов, когда, не сговариваясь, на двух концах земли в Женеве прошла конференция, а в Сан-Франциско праздник для китайских сирот. Поэтому вот уже 76-й год мы будем отмечать всемирно все прогрессивное человечество этот светлый и замечательный праздник.
2: Может, Виктория что-то добавит?
5: Денис так исчерпывающе рассказал исторический контекст, поэтому тут даже нечего.
3: Мне кажется, тут немаловажно еще, что 1 июня – первый день лета. Лето все-таки в большинстве стран – это каникулы для детей. Поэтому это еще и как бы начало летних каникул. То есть вот все вот это вместе сложилось. Не знаю, играло ли это какую-то роль или нет, но 1 июня точно звучит лучше, чем 1 августа, например.
4: Да, безусловно.
2: Да, лучше, чем 1 ноября, например. Да, есть такое дело. Ну, если, так сказать, продвигать дальше тему про, так сказать, тех, кто родился в 30-х годах, да, и кого война застала, ну, ребенком, да, и они вынуждены были с детством своим попрощаться, либо взять в руки винтовку, либо, не знаю, там, стать у станка на специальную приступочку, да, об этих вот маленьких героях, маленьких людях с большой буквы поговорим. Виктория.
4: Да, ну, прежде всего, наверное, стоит у Виктории спросить, как она пришла к этой теме, к исследованию подвига детей во время Великой Отечественной войны, к этой истории.
5: Да, спасибо за вопрос. Конечно, с этого и нужно начинать, потому что к этой теме я прикоснулась, конечно же, работая в составе команды целотворческого российского военно-исторического общества. Я буду говорить об этой деятельности, которая совершенно неотрывна от моей жизни. И хотела бы сразу сказать, что сегодня говорить мы будем вообще тема «Дети и война». Она такая многогранная, потому что дети трудились на заводах, в госпиталях, дети блокадного Ленинграда — отдельная тема, трудились в сельском хозяйстве. А мы сегодня затронем именно тех, вот, у кого была фронтовая судьба. То есть это сыны полков, те, кто были связаны с фронтом. И я бы хотела сказать, что вообще для нас, для Российского военно-исторического общества, когда мы на разных фронтах, просветительском, издательском, музейном, монументальное искусство, рассказываем вообще о героях нашего Отечества и прошлого, и настоящего, мы вкладываем в это большой смысл именно человеческий, потому что это не только наш профессиональный долг, но в первую очередь это дань уважения, благодарности тем людям, в частности тем детям, которые, на чье детство пришлась Великая Отечественная война. И вот очень такое тоже трогательное стихотворение есть ПТС Валентина Сали, где есть строки, что детям, пережившим ту войну, поклониться нужно до земли. И, конечно, наша деятельность, связанная вот с темой именно детей на войне, она от этого неотрывна. Я бы еще хотела добавить про 1 июня, что символично, что 1 июня, в День защиты детей, будет 4-я годовщина, как раз когда Российское военно-историческое общество совместно с нашими курскими коллегами, совместно с правительством Курской области, мы открыли музей. Юные защитники Родины, единственные вообще в России на постсоветском пространстве. И это был 2022 год, но на самом деле к этой теме мы, конечно, подошли гораздо раньше, потому что и наше региональное отделение, которое работает, то есть издавались книги на региональном уровне, все своих героев-уроженцев, конечно, на разном уровне память поддерживают. И вот в 2019 году, например, РВИО в Архангельске открыло уже тогда памятник детям войны. Как раз там изображена девочка, которая на санках-волокушах несла рыбу. И мальчик Юнга, потому что мы знаем все, что у нас существовала единственная вообще словецкая школа Юнг, которая выпустила более 4000 мальчишек Юнг для всех флотов флотилии Советского Союза. Кстати, вот еще один прям такой вообще символический момент, что 1 июня еще день Северного флота.
4: А только еще была Валаамская школа Юнг, но очень обидятся потом. И они все говорят, что все помнят Соловецкую.
5: Да, кстати, согласна, потому что в музее мы когда делали, тоже, безусловно, про нее вспоминали, но Соловецкая — это вот самая такая, да, которая на слуху. И вот этот памятник объединил как раз подвиг вот этих детей, да, которые жили в Архангельске, в области. И в 2021 году, вот, вы знаете, вообще вся вот эта тема, которая она связана с юными защитниками Родины, она просто получилась очень промыслительной, потому что в 2021 году вышло поручение президента Российскому военно-историческому обществу о создании мемориала сынам полков. Собирательный образ для того, чтобы увековечить как раз память всех ребят, которые сражались на фронте. К президенту с инициативы вышел ветеран. В прошлом он сам сын полка. Здравствует сейчас. Крепкого ему здоровья. И так началась наша работа. То есть, конечно, мы от чего отталкивались? А где устанавливать памятник? Потому что во всех регионах дети трудились, дети воевали, то есть были герои. И вопрос, а где, собственно, да, как определить регион? И в процессе поисков мы обнаружили, что в городе Курске еще с 60-х годов велся поиск сынов дочерей полков. То есть вот самый первый, даже это был не музей, это была сначала библиотека, потом патриотический клуб следопытов «Алые паруса». То есть саму вот эту работу по поиску по всему Советскому Союзу и его пределами возглавили фронтовики. Это была такая фронтовик Лара Александровна Рябова. Ей помогали герои Советского Союза, ветераны. То есть они рассылали письма. Очень многие писали, отвечали. И вот так вот с 60-х годов велась вот эта полномерная работа. И сейчас в этом музее хранится более 10 тысяч дел. И когда мы узнали, что в Курске существует такой музей, конечно, нас сразу направили в командировку познакомиться. Я бы хотела сказать, что вообще всю работу возглавил советник председателя Ростислав Игнатьевич Мединский. На чьё детство самого пришлась Великая Отечественная война. То есть, конечно, мы просто в эту тему погрузились абсолютно. Поехали в Курск, и мы поняли, что мы будем ставить там, устанавливать не только памятник сынам полков, но РВИО поможет обновить этот музей, потому что богатейшие материалы, территория совершенно маленькая, где он располагался. И так вот с 2021 года началась наша работа. Музей был открыт, как я уже сказала, 1 июня 2022 года. Замечательные курские коллеги наши. Причем, что интересно, сейчас музей возглавляет внучка вот той женщины-ветерана Клары Александровны Рябовой, мамы Клары, которая в советское время, собственно, начала всю эту работу. И я с собой принесла фотографии, вот, может быть, видно будет. Это вот как раз мемориал сынам полков, маленький мальчик, который стоит на табуретке, у него маленькие детские сапожки, но он накрыт шинелью взрослой, потому что мы знаем, что детям перешивали и одежду, и шинели. И, конечно, вот этот музей, он объединил в себе истории. Я уже сказала, что более 10 тысяч дел. Вот, кстати, Владимир Славович на открытии музея тогда 1 июня передал в дар музею личное дело Аркадия Каманина. Я о нем тоже скажу. Самый юный пилот Великой Отечественной войны. И сейчас музей работает, более 100 тысяч посетителей там побывали. Нет, с 1 июня там побывали, и он не прекращал свою работу даже в самое непростое для Курска время, 24-25 год, поскольку с коллегами мы все время на связи. Приезжают дети, проводится огромное количество мероприятий, издаются книги. Более того, к мемориалу сынам полков, даже когда ехали на фронт наши ребята или возвращались, возлагали цветы. То есть, конечно, это такое место стало, место памяти, место силы вот в городе Курске. Все, кто когда-нибудь будет, обязательно посетите этот единственный вообще, как я уже сказала, да, единственный в нашей стране музей, посвященный детям, юным защитникам.
2: Ну, как мы теперь поступим? Просто расскажем истории
3: детей. Я думаю, что я предлагаю напомнить все-таки нашим радиослушателям, что в годы Великой Отечественной войны было четверо детей, которые наравне со взрослыми не только сражались с немцами, сражавшиеся с немцами были сотни, а были удостоены высшего звания Героев Советского Союза. В советские годы их имена, ну, учили наизусть, это были канонические образы, Портреты этих четырех пионеров-героев, как их называли, висели в каждой школе, либо в классе, либо в коридоре. Вот я помню, у меня в школе всегда были портреты этих четырех людей, четырех детей, подростков, правильнее сказать. И мы их, конечно, знаем. Это Марат Козей, Зина Портнова, Леня Голиков и Валя Котик. У каждого из них своя очень интересная судьба. Я бы буквально в нескольких словах рассказал. А Вика и Денис, вас попрошу дополнить, если какие-то нюансы есть. Значит, старшая из них Зина Портнова. Ну, старшая по моменту, когда она была казнена. Она была расстреляна фашистами. И к этому моменту уже было, по-моему, больше 16 лет, там, около 17. Вот. Но она 3 года была партизаном. То есть она ушла сражаться с немцами, когда была еще совсем пионерского возраста. Оказалась в оккупации, вступила в подпольную организацию пионеркой и, работая там, посудомойкой в немецкой столовой, там, помощницей повара, поварихи, она по заданию партизанского отряда крысиным ядом отравила немецких солдат. Подсыпала в суп большую кастрюлю. Ну, немцы, значит, устроили расследование, пытались выяснить, в чем дело, и заставили ее съесть, попробовать. И она, зная, что суп отравлен смертельным ядом, чтобы отвести подозрение, попробовала этот суп, съела, совершенно чудом каким-то невероятным осталась жива. Вот. И уже после этого ушла в партизаны. Ушла в партизаны, была схвачена во время выполнения одного из заданий с немцами. Немцами ее допрашивали, ну, как вот как Зоя Космодеменскую. А дальше совершенно невероятная сцена. Она во время допроса каким-то образом выхватила пистолет, заряженного у одного из немцев, застрелила офицера из этого пистолета и застрелила двух конвойных солдат. Ну, вот такой, знаете, вот мы только в кино смотрим, там мистер и миссис Смит, или как их там называют, про супершпионов разных, расхитительниц гробниц. Вот на самом деле самые настоящие супергерои, вот, это такие подростки, как Зина Портнова. Представьте себе эту ситуацию. Ее схватили, расстреляли, естественно. Второй — Леня Голиков. Леня Голиков погиб тоже, ему было около 16, тоже к этому моменту уже несколько лет партизанил. Это во время службы в партизанской бригаде при жизни он был награжден, подросток, школьник, был награжден медалью за отвагу и орденом Красного Знамени. Это высокий боевой орден в советской наградной системе. Вот, во время одного из заданий его группа напала на машину с немецким генералом и атаковала этот автомобиль, захватила очень ценные документы, там были технические схемы, описания новейших немецких мин. То есть, на самом деле, неизвестно, сколько жизней саперов и наших солдат было таким образом спасено Леней Голиковым. Он просто погиб в бою в 1944 году в Новгородской области. Марат Козей, он младше, ему 15 лет на момент смерти. Значит, если ушел в партизаны, ему было лет, наверное, 12-13. Мать повесили немцы. Он вместе с сестрой ушел в партизанский.

0: детей были награждены медалями. Если мы с вами посмотрим фотографии победного 45-го года, то там на этих фотографиях довольно много детей в советской военной форме. Потому что явление «сын полка», оно действительно носило массовый характер. Это не было ходом советской пропаганды. Это действительно... Здесь тут сочеталось две вещи. Первое. Высокая детская беспризорность. Дети потеряли родителей. Вот как у Марата Казея маму просто повесили немцы. По подозрению в сотрудничестве с партизанами. Все. Дети остались одни. Ну, по нашим меркам это пятиклассники. Пятый-шестой класс. И они пошли в партизанский отряд. И там стали стремительно взрослеть. Если такие дети попадали, подбирались с нашими кадровыми воинскими частями, и в силу каких-то обстоятельств их невозможно было переправить быстро в тыл, в детский дом и так далее, то иногда они прибивались к этим частям, они становились любимцами, их там старались держать как-то при штабе, при кухне, защищать. И под них шили маленькую из подручных материалов защитного сукна военную форму, шили маленькие гимнастерки, искали маленькие сапоги, перекраивали маленькие шинели и пилотки, и крошечные меховые шапки. И эти дети вот самого разного возраста, они как бы были, какое-то время были при действующих частях. Иногда они так и оставались там на протяжении долгого времени, идти им было некуда. Если их отправляли в детский дом, они сбегали, возвращались обратно к офицеру или командиру, который их таким образом спас, пригрел. Ну и дальше о них заботились, их держали. Они как могли помогали солдатам. Они не служили на передовой, они не были там штурмовиками. С партизанами отдельная история, это совершенно отдельно. В кадровых частях они были как бы такими помощниками, связистами, но здесь сочетается, с одной стороны, удивительная любовь и такой, знаете, родительский комплекс защитника наших солдат и офицеров, а с другой стороны, стремление детей в тяжелый момент, ну, как-то быть полезным взрослым, быть полезным родине, стране, особенно тем детям, у которых просто не было родителей. Вот об этих детях и музее, о котором рассказывала вот Виктория Петракова, в первую очередь про этих. Я не знаю, там, может, пару историй каких-то приведете конкретных, Вик,
1: Да.
0: Денис?
1: Да, Владимир Владимирович, тоже хотела бы добавить, что совершенно верно, тоже всегда вопрос, как вообще дети оказывались на фронте. Да, дети действительно в основном это были ребята-сироты, и, конечно, нахождение на фронте, там даже если взять пехоту, наша продвигала, совершенно не предполагало, да, детей, но они действительно в ком-то видели отцов, боевых товарищей, но тут еще в 43-м году были созданы Суворовские Нахимовские училища, поэтому, конечно, кого-то пытались, ну и отправляли туда, да, чтобы они поступали, но очень действительно многие настолько настырно хотели оставаться в своих частях, потому что вот это сразу сложилось уже такое фронтовое братство, и вот я надеюсь, успеем еще сегодня, успею тоже рассказать про действительно на фотографиях 45-го года наши дети, которые наравне со взрослыми абсолютно переносили все тяготы жизни фронтовой, а не на улицах освобожденных европейских городов. Есть фотографии в Будапеште, в Софии. А сколько ребят оставили свои подписи на стенах поверженного Рейхстага? Это, конечно, удивительно, и это абсолютно неопровержимое вообще свидетельство мужества, героизма. И действительно, вот когда приходится уроки вести, я всегда спрашиваю у детей, что почему война Великая Отечественная, да, что Отечество. Потому что мужчина с оружием – это святой долг, но у нас же ведь сражались и женщины, сражались и дети. Потому что очень важно, чтобы наши современные ребята тоже понимали, что вот этот вот детский подвиг, да, маленький герой большой войны, они тоже внесли огромный вклад в Великую Победу. Расскажу, да, о некоторых ребятах. Конечно, огромное количество. Но вот правильно тут Денис сказал, что это нужно ехать в музей, кто-то, может быть, сам почитает. Ну, такие вот наиболее истории. Надеюсь, ну, хотя бы большую будет видно фотографии, маленький мальчик. На самом деле он не такой неизвестный. То есть о пионер-героях мы уже поговорили, а это уже ребята, которые, ну, кому-то известны, кто-то менее встречается. Сережа Олешков. маленький гвардеец Сереженька, фильм «Солдатик», про него 6 лет ему было, самый юный, как раз вот если котик Валя, это самый юный герой

0: Советского Союза, то Сережа был самый маленький вообще участник Великой Отечественной войны. Судьба трагическая, потому что жил в Калужской области, остался без семьи, казнили маму и брата, и ребенка в лесу нашли солдаты 142-го гвардейского стрелкового полка. Принесли его в штаб, и есть воспоминания как раз, что его обернули в конскую попону, принесли, и когда развернули, первое, что он закричал, это была мама. И когда они его увидели, что он весь, у него тонкие ножки были, потому что, ну, неизвестно, сколько он бродил в лесу, он был весь покусанный насекомыми. И, конечно, трогательно, вот описано, что солдаты, боевые офицеры не могли просто сдержать слез, когда увидели этого ребенка, и удивительным образом сложилась у него судьба, потому что тот офицер, который его нашел, Митрофан Воробьев, Михаил, как его называли, в деревне, он его усыновил. И получилось так, что Сережа попал под Сталинград, и вот когда жестокие эти бои шли, городские, ноябрь 42-го года, он ведь был награжден медалью за боевые заслуги. А за что? Когда начался обстрел, его папа, названный, успел его, они были вместе, он его успел как-то толкнуть, чтобы тот спрятался, но в блиндаж, где был этот офицер, попадает снаряд. И Сережа начал звать на помощь, позвал саперов, блиндаж разобрали, отца его спасли. Вот за это он был награжден медалью. В наградном листе было написано, что он был любимцем полка. Вот как раз его и направили в Тульское Суворовское училище. И еще такой удивительный момент, что в музее «Юные защитники Родины» можно узнать не только про истории вот такие, да, на момент возраста того, но там сохранилось огромное количество послевоенных фотографий, потому что приезжали на слеты ветераны. И, конечно, вот удивительно на стендах видеть уже повзрослевших ветеранов, которые в прошлом были сынами полков. Еще один герой, о котором я уже сегодня говорила, Аркадий Каманин, самый юный пилот вообще Великой Отечественной Второй мировой войны, сын легендарного тоже летчика, который принимал участие в спасении челюскинцев, один из первых героев Советского Союза Николай Петрович Каманин, конечно, хотел пойти по стопам отца, рвался на фронт, но все-таки попал на Калининский. В 14 лет поднял самолет. То есть он первый боевой вылет совершил в 14 лет. Совершенно отчаянный, вообще решительный, очень талантливый мальчик. Два ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени. Принимал участие в параде Победы 24 июня 1945 года, но, к сожалению, трагически сложил жизнь у него. Он в 1947 году умер скоропостижно от менингита, но такой вот след оставил все равно в летописи истории Великой Отечественной войны. Юнга, Соловецкой школы Юнг, который я уже сегодня рассказывала, которая была создана в мае 1942 года. Из 4 тысяч выпускников были тысячи отдали свою жизнь за родину, как и Эрик Лукьянов, который погиб в 1944 году, находясь на боевом посту, начался налет, он не покинул палубу корабля и погиб. И вот удивительный документ, здесь есть извещение о том, что тело было предано морю. Вот так было указано в извещении о его гибели. Но ведь были не только сыны полков. Были, конечно, не так часто встречались, но можно их назвать и дочери полков, и, конечно, молодые, совершенно юные девушки и девочки, которые помогали, например, в госпиталях. Вообще тема помощи детей в госпиталях, она совершенно отдельная и требует большого рассказа, насколько дети вообще со всей душой подходили. А вот Вале Пономарёвой, ей было 15 лет, она была санинструктором. И в наградном листе отмечено, что с 1942 года она имеет 5 ранений. То есть к концу Великой Отечественной войны, причем она освобождала тоже страны Европы, спасла жизнь. Она спасла 164 бойца наших командира, вынесла на себе. После войны писала стихи, была такой творческой, замечательной женщиной, тоже приезжала в город Курск. И вот еще одна история, вы знаете, она мне вот особенно дорога, потому что когда мы начинали заниматься темой Курского музея, то есть понятно, что историю пионеров-героев мы знаем, многие другие мы знаем. И когда я начала в это погружаться и начала читать, то есть я читала и вот думала, когда будет такая история, которая, ну, вообще как бы пробьет, вот, знаете, до того нерва, с чего, собственно, и начнется какая-то творческая работа в нашей команде. И когда я увидела этого мальчика, фотографию, ну, думаю, ну, партизан, он партизанил в Курской области, то есть, ну, сейчас вот будет история подвига, да, которая достаточно распространенная для наших ребят героических. Но когда я прочитала первые строки его воспоминаний, мне просто настолько до глубины души это тронуло, потому что он написал, что Я юный глухонемой партизан Великой Отечественной войны. И в моих воспоминаниях вы не встретите имен и фамилии людей, потому что я не слышал их. То есть, когда задумываешься о том, что у ребенка война, он не слышал ни свиста мин, ни снарядов, да, но при этом Господь ему такой талант подарил, у него была феноменальная зрительная память. И он очень помогал нашим разведчикам, потому что он переодевался в беспризорника, проникал на территорию, занятую врагом, фиксировал, получается, где находятся какие-то объекты, техника, сколько солдат, возвращался и зарисовывал. Он еще прекрасно рисовал, вот даже в Курском музее сохранились его картины, которые он писал. И, конечно, он внес свой вот такой вклад. 17 месяцев он воевал в составе Дмитриевского партизанского отряда. Виталий Чижиков, его тоже такая, тут не совсем, наверное, видно фотографии, он тоже приезжал в город Курск и сфотографировался как раз со своей фотографией, где он был совсем юным мальчиком. Могу еще рассказать?
1: Конечно.
0: Вот сказала о том, что как раз в продолжении разговора, о том, что очень много детей мы можем увидеть на улицах освобожденных европейских городов. Действительно, это удивительно, потому что они были в том числе и ранены. Одна из историй тоже очень трогательных. И Иван Иванович Гришанов, в прошлом сын полка, он служил в Азоте топографической разведки, он здравствует. Дай Бог ему доброго здоровья крепкого. Я думаю, что от нас всех. Он после войны писал стихи. Есть его фотография, где он раненый после боев в Будапеште. Это 1945 год. Фотография в Софии, Болгарии. Пишет вообще замечательные стихи. Их можно прочитать в интернете, где он рассказывает как раз о том, как ребенку пережил все эти испытания в своем боевом пути. Даже есть фотография. Он, во-первых, и в 2022 году был на открытии музея в Курске. И он приезжал уже к нам в музей военной формы РВИУ. Это был 2024 год, на презентацию книги о юных защитниках. Потому что он как раз один из героев. 1932 год. Орловск, 32 год, да.
1: Ну, то есть там 9 лет, когда война началась.
0: Ну, да.
1: Получается,
0: так, да. Да. Сергей Петовский был сыном заместителя начальника эвакуационного госпиталя. Это очень тоже достаточно распространенная история, когда дети не были сиротами, но при этом они находились на фронте. И история знает и отца, и сына Меркуловых, Стасика Меркулова. Они погибли вместе, он погиб со своим отцом. Кто-то был, например, с мамой, если мама была медик, находились в госпиталях. И вот он был сыном как раз, я уже сказала, что замначальника эвакогоспиталя, и он с папой, со своим дошел. Шел до Берлина вместе с этим эвакогоспиталем, ну, помогал. Все, что делали подростки, дети в госпиталях, то есть оказывал всю посильную помощь. Но я бы хотела обратить внимание, что он написал на стене поверженного Рейхстага. Написал: «Сережа из Курска, 10 лет». Вот такие вообще пронзительные свидетельства огромного подвига нашего народа. Еще один мальчик, который тоже расписался на Рейхстаге, Ленька Кузубов из Белгорода, тоже был сыном полка. Причем под Сталинградом обморозил ноги. Он был, кстати, членом Союза писателей России, писал стихотворения.
2: А вон там у него Орден Славы, да?
0: Да, да, Орден Славы, был награжден.
1: А что на стене Рейхстага написал?
0: Ленька Кузубов из Белгорода. Вот такой героический Белгород, такие героические уроженцы. Мы, кстати, вот Российское военно-историческое общество, поскольку ведет большую просветительскую такую работу, и наше региональное отделение очень помогают, мы вот эти выставки стали расширять, и уже даже в регионах добавляем. Например, недавно открывали, как раз накануне Дня Великой Победы, в Чувашии тоже выставка посвящена юным защитникам Родины, и уникальные материалы прислали наши коллеги из архивов. Тоже такая сторона, тема детей войны, ведь в Чувашии было огромное количество детских домов. Жители республики со всем радушием и теплом принимали детей, в том числе из блокадного Ленинграда, более 15 тысяч детей. Там находилось, вот, например, только летом 43-го года детские дома приняли 1000 детей из блокадного города. И когда читаешь тоже эти воспоминания, там такая железнодорожная станция «Канаш» есть. И когда читаешь воспоминания о том, что люди узнавали, что едут эшелоны с детьми из блокадного города и приходили и забирали в том числе детей в свои семьи, то есть вот такой тоже аспект, который тоже касается темы «Дети и война», да, и вот этой такой человечности, доброты, и детей, которые с огромной благодарностью вспоминали и даже писали, что Чувашия — моя вторая родина, то есть я к тому, что тема эта живет и Все неравнодушные люди, коллеги наши, мы стараемся как можно большему количеству людей, конечно же, подросткам об этом рассказывать.
1: Виктория, извините, да. А если до Курска кто-то не доедет, есть ли у вас экспозиции, бывают ли в других городах, и можно ли в интернете посмотреть, ну, хотя бы так, экспозицию?
0: В интернете, да, можно почитать информацию, и прекрасно, всегда тоже советуем, это наше Курское региональное отделение, целая есть страница «Музей юной защитники Родины», ежедневно обновляется, а так, да, вместе с нашими региональными отделениями открываются выставки, все новости публикуются на сайте.
1: Вы имеете в виду Российское военно-историческое общество?
0: Российское военно-историческое общество, конечно, да. И вот эту выставку про детей тут мы тоже вот открывали в феврале, в преддверии Дня защитника Отечества, причем сделали мы ее таким образом, что она рассказывала о преемственности защитников Отечества прошлого и настоящего от мала до велика, потому что у нас на одной стороне это были наши современные ребята, герои, и на другой стороне как раз были истории сынов полков. И, вы знаете, я очень запомнила это открытие, потому что вот эта связь, да, вот эта преемственность, мужество наших героев. И когда мы пошли уже осматривать стенды, посвященные сынам полков, и зная, что большинство из них ребят, да, вот, которые мы сейчас видели, были сироты, а на открытие приехали родители, семьи наших ребят, современных героев России, погибших. То есть это вот такой момент, что родители героев нашего дня, да, в том числе, приехали и к этим мальчишкам, и настолько, как бы, все, конечно, тема эта очень всем близка, тут вообще совершенно невозможно равнодушным оставаться. Вот еще хотела бы успеть рассказать про Жору Артеменко, потому что он был сыном полка легендарной 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. И можно увидеть его запечатленным на общей фотографии на ступенях поверженного Рейхстага с Михаилом Егоровым Мелитоном Кантаре. Но мы на этом стенде разместили фотографию и лейтенанта Алексея Берестова, в отношении которого в прошлом году была восстановлена историческая справедливость, потому что указом президента ему было присвоено посмертное звание Героя России. И вот так Георгий Артеменков оказался вместе со своими однополчанами из 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. И еще одна история, которая тоже, она мало очень кому известна, и мы тоже о ней не знали, вот если бы не удивительные люди из Курского музея, которые сохранили ее до наших дней. История мальчика Арона Верницкого, которому на момент начала Великой Отечественной войны было 5 лет. Он проживал вместе с семьей в Минске. И когда уже Минск был оккупирован, в один из дней его семью повели на расстрел. И когда раздались первые выстрелы, мама успела столкнуть его в ров. Он упал, благодаря этому остался жив. Ночью пришла женщина, которая искала погибших своих родственников. Она мальчика нашла и сказала ему уходить в лес, потому что понятно, какая судьба его ждала. В лесу он встретил еще одного мальчишку, Мишу, и потом они прибились к нашей 75-й гвардейской стрелковой дивизии. Кстати, она была третьей по количеству героев Советского Союза, то есть такая прямо орденоносная. И вместе с ней он дошел до Берлина. И трогательная надпись, которую оставил он на стене поверженного Рейхстага. Вот представляете, мальчику было 9 лет. И через всю войну он пронес память о своей маме погибшей, потому что на Рейхстаге он написал «Мама». Мы отомстили. Вел очень большую патриотическую деятельность, общественную. Тоже вот и в Артеке он был и преподавал детям. И история тоже малоизвестная. История мальчика Коли Печененко. На фотографию особенно бы хотела обратить внимание, потому что 17 мая 1945 год. Наши сыны полков, 4 сына полка 155-й артиллерийской пушечной бригады идут по улице освобожденной Праги. То есть это к разговору о том, да, что наши дети дошли до самой победы, до самого Берлина. Так вот, и других стран. Так вот, мальчик этот, Николай Печененко, конечно, трагическая, героическая судьба у него была. Он был партизан в Черкасской области и был выполнял различные боевые задания, к сожалению, был схвачен при выполнении боевого задания как раз в городе Смело. И, знаете, вот эту одну историю можно рассказывать применительно к тому, насколько бесчеловечно поступали фашисты с мирным населением и с детьми, потому что его казнь имитировали 3 раза. То есть мальчика приводили на эшафот, накидывали петлю, выбивали табуретку, потом вынимали, обливали водой. И когда это начало, когда это уже пошло в 3-й раз, его парализовало, потому что, конечно, такой стресс для организма ребенка. И его из тюрьмы выкрали немецкие антифашисты. И он потом находился в партизанском госпитале, и к нему вернулась способность двигаться. То есть до конца Великой Отечественной войны, вот как мы видим, он дошел, но после войны, к сожалению, он оказался обездвижен, потому что, конечно, последствия дали о себе знать. И сохранилась удивительная фотография, и даже предметы есть в Курском музее. Он во рту держит ручку. Ему заводские рабочие соорудили такой пюпитр, поскольку он не мог же двигаться. И была ручка, которую он мог зажимать в зубах, и он исписал большое количество ученических тетрадей. Это были его воспоминания. Он назвал их «Опалённая судьба». И вот эти предметы, это и ручка, и пюпитр, и эти тетради, они как раз сейчас хранятся в Курском музее со всем этим.
1: Можно познакомиться. У нас минутка еще есть, да. Давайте попробуем спеть.
2: Кстати, вот эта фотография, где парни идут по Праге, она как раз попала в учебник 10 класса по истории России. Там выпускники последних 2-3 лет уже ее все могли видеть. А до этого она была достаточно неизвестна, фотография.
1: Или, да, хорошо, давайте, да.
0: Ой, на самом деле, конечно, я говорю, это столько еще можно рассказывать. Вот хотела бы просто обратить внимание, тоже Владимир Тарновский из города Славянск. Как расписывались на Рейхстаге, да, очень многих ребят подсаживали наши солдаты, они оставляли свои подписи. Алексей Воднев служил в легендарной 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которую командовал Александр Ильич Родимцев, герой Сталинградской битвы, 2 медали за отвагу. А за отвагу, да, это одна из самых дорогих медалей. И в завершение... Что сказать? Я говорю, что очень тема настолько трогательная, о ней можно рассказывать и изучать, только пропуская через себя. Здоровья всем детям Великой Отечественной войны, низкий поклон и вечная слава павшим.
1: Спасибо, Владимир Вячеславович. Резюме у нас буквально 20 секунд осталось.
3: Ну, спасибо большое. Вы знаете, сейчас тяжело говорить о Курске как о туристическом направлении, хотя это очень красивые места, с большой историей, там засечная черта и очень много-много всего. Но каждый, кому удастся побывать в ближайшее время в Курске, обязательно
1: зайдите. Спасибо.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».

Продвижение НАТО на восток. Контекст. Запад во главе с США сохраняет линию на поддержание доминирования и расширение альянса на восточном направлении. При этом создаются проблемы для конкурентов, с которыми он не в состоянии справиться в честной борьбе. Западные страны противостоят объективной исторической тенденции формирования многополярного мира. Такие заявления сделал глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Первое расширение НАТО после его создания в 1949 году произошло спустя 3 года. В военный блок вступили Греция и Турция, еще через несколько лет ФРГ, а в 1982 году – Испания. Массовое пополнение новыми членами началось в 1997, а на последнем этапе к альянсу присоединились Швеция и Финляндия. Еще в 2021 году Владимир Путин назвал «красную черту», после которой Россия будет вынуждена ответить на действия НАТО. Речь идет об усилении его военной инфраструктуры на Украине, угрожающей безопасности нашей страны. Сам Запад заявлял о нерасширении блока на восток, но не сдержал обещания.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД назвали условия контактов между Россией и Евросоюзом. Вооруженные силы США нанесли удары на юге Ирана. День славянской письменности отметили чтениями в саду Пушкина в Мехико. Подробности далее. Перспективы контактов России и Евросоюза зависят от готовности руководства ЕС пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс. Об этом заявил газете «Известия» директор европейских проблем российского МИД Владислав Масленников.